0: Сейчас лимит практически везде в канистры не заливают, и я не видела, чтобы это как-то делали подпольно. Все люди стоят в очередях, все ждут, все понимают. Единственное, если раньше, например, выходил сотрудник заправки в эту очередь, отчитывал количество примерно машин, понимая, сколько осталось бензина, и ставил конусы. То есть это могло быть 5 машин, 10, то есть вся очередь заранее могла понимать, что не заправится, и меняла заправку. То есть сейчас эти конусы могут появиться прямо перед тобой. На моем супруге неоднократно уже раза 3 заканчивалось бензин прямо на нем. То есть следующий человек уже заправиться не мог.
1: Жительница Ростова-на-Дону Александра. А в Нижегородской области с проблемой на АЗС столкнулись не только рядовые жители. В Городецком округе фиксируют сложности с заправкой школьных автобусов и машин скорой помощи. О ситуации говорит жительница Нижнего Новгорода Ксения.
2: В общем, ситуация с бензином в Нижегородской области очень плачевная. Мне, к счастью, пока не было нужды заправляться. Чуть больше половины бака. Но что я буду делать, я не знаю. Потому что очереди на заправках огроменные. Еще, кажется, больше, чем были, когда был первый такой кризис. Но это, наверное, не удивительно, потому что сезон отпусков закончился, началась учеба, все вернулись в город с дач, с загородных домов. Я знаю, что жители малых городов, отдаленных районов Нижегородской области уже обращались даже к властям, потому что там на АЗС бензина нет вообще сутками, просто люди там ночуют, ждут, а его туда просто физически не завозят. Когда кончится бензин, я не знаю, что я буду делать, потому что лето закончилось, и уже нет времени не по 3 часа, по 4 стоять в очереди. А сейчас просто ситуация такова, что очереди растягиваются километра на 3, наверное, 4, если не больше. Ехала с работы и наблюдала такую картину, что пробище. Не понимаю, почему аварий никаких не покажет. Оказывается, что это из-за очереди на заправку. Бензин есть, по-моему, на «Газпроме». Не знаю, периодически появляется на «Лукойле». На «Тебойле» нет вообще бензина. Ни разу не видела, чтобы там что-то появлялось. Ну и, соответственно, его очень быстро разбирают там, где он есть.
1: Ксения, жительница Нижнего Новгорода, сложная ситуация с топливом и в других регионах в Северной Осетии. Лимиты по отпуску бензина для транзитного транспорта снижены до 20 литров. ИИ-агенты и нейросети для решения бытовых задач. Как они помогают пользователям в повседневных домашних делах? В мире ИИ все чаще доверяют списки покупок в супермаркетах, составление маршрутов путешествий, подсчет калорий и даже воспитание детей. Например, Клота помогает выбрать бытовую технику для дома, составить расписание и подобрать досуг. А чат GPT, опираясь на ваши списки продуктов, формирует заказ на всю семью и оформляет доставку. ИИ помогает в приготовлении еды, подсчете риска для здоровья пользователя, составляет диету. По данным Business Insider, вовсю обсуждается новый гаджет ИИ-кулон Оми с функцией родительского контроля. Он может, например, распознать настроение ребенка и дать родителю совет психолога. Но можно ли таким пользоваться? Мы спросили у наших самых продвинутых в использовании нейросетей спикеров, как они используют возможность ИИ-агентов в быту. Ответы мы получили неожиданные.
3: Генеральный директор компании «АЯ-эксперт», профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин.
4: У меня двое детей. Один в школу, например, не ходит. Он сам тут взял агента, сделал. Ну, он в онлайн-школе учится. Английский язык не хочет делать. Сделал агента, который за него его же голосом вербализирует какие-то упражнения. И одни пятерки начал получать. А потом, значит, учительница. Потом я начал разбираться, когда она заметила, поставила двойку и не приняла работу. А я начал разбираться, почему раньше принимала. Потому что раньше тоже у них в школе агент слушал то, что дети им присылают. А потом училка решила послушать. И, короче, она говорит, блин, написала там развернутый комментарий. Суть его в том, что не может ребенок так ровно, без всякого вот этого четко и с английским произношением вербализировать упражнения. Ну, если хобби можно использовать в качестве обозначения бытовой жизни, то я использую так. Вот у меня там хобби новое появилось, рисование. В юношестве, наверное, лет 20 мне было, я рисовал маслом на холсте. И вот я дожил, значит, до 46 лет. Вот я гуашью решил попробовать. И, значит, чтобы не хвататься за все, начал изучать вообще, какие техники бывают, что это за краска, как ей пользоваться. И настроил себе агента, который, значит, стал моим тренером по рисованию, по живописи. Ну и научился. Вот мне уже 2 картины заказали.
3: SEO студии искусственного интеллекта Фокина AI, Дарья Фокина.
5: В быту я использую ИИ каждый день. Бизнес-ФМ застал меня в момент, когда я в Макдональдсе выбираю, какой съесть бургер, отправляю фотографию меню и спрашиваю у чата GPT, что мне выбрать сегодня по калориям, чтобы добрать белок и снизить количество жиров. Вот прямо в эту секунду. Помимо этого, весь выбор косметики, шампуней, продуктов я сейчас делаю вместе с ИИ, потому что у меня есть определенные цели по усилению своего здоровья. Прямо сейчас нахожусь в поездке, которая была полностью спланирована Клодом. Маршрут, где остановиться, что посмотреть, где перекусить. Еще один бытовой пример.
3: Генеральный директор компании Neval AI Алексей Хохунов.
6: Я лично очень много использую ИИ и агентов в родительстве. У меня 6 месяцев назад родилась дочь первая. И я готовился к беременности вместе с GPT, к родам. Все воспитание какое-то, первый вообще весь разбор я делал вместе с GPT. Огромный объем помощи получил от нее. Во-первых, ведение здоровья жены. Мы очень много консультировали, смотрели. У нас там были некоторые риски. Мы использовали GPT как второе мнение. Контролировали анализы. Смотрели и разбирали куски с УЗИ вместе с GPT, делали расшифровку ДНК. Потом в процессе вообще подготовки к родам миллион я там узнавал про то, как, что на каких стадиях должно твориться. В общем, миллион неудобных вопросов про женские роды. Я обсуждал GPT и вместе с ней вырабатывал сценарий развития. У меня была, на самом деле, по итогу такая огромная блок-схема, которую мы оставили с GPT, что куда может пойти, так, не так, что в этом сценарии делать, кому звонить. Мы там все фазы вот родов превратили в такую огромную блок-схему. Мне это персонально очень-очень сильно помогло. Потом уже после родов, там есть миллион вопросов, мне кажется, которые обычно задают, может быть, педиатрам, родителям. Ребенок вот столько спит, это окей, как нормализовать ее расписание, как ее класть, что делать, что не делать, там одевать, не одевать. В общем, миллион вопросов.
1: Через 6-12 месяцев ИИ сможет захватить весь интернет и нанести ущерб в сотни миллиардов долларов, заявил Дарио Амаде, глава компании Anthropic, которая разрабатывает языковую модель Клод. А глава Anthropic также отметил, что с лета этого года развитие ИИ значительно ускорилось. Если эту динамику не держать в узде, она может опередить способность человека понимать и контролировать эти системы. С предложением Амаде замедлить темпы развития передовых ИИ и моделей согласился и Илон Маск. Выпускники озаботились экологией. По итогам приемной кампании в ВУЗы в этом году выявлен рост на 40% числа заявлений на специальности, связанные с охраной окружающей среды, природопользованием и безопасностью. Если в 25-м желающих поступить на эти направления было 206 тысяч человек, то в этом году таковых почти 300 тысяч, сообщают «Известия». Причина роста – эффект низкой базы и высокая конкуренция в других сферах, рассказала профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
7: Многие школьники ориентируются на те направления, которые до этого не пользовались популярностью. В первую очередь к ним относятся сельскохозяйственные направления, ветеринария, биология в этом году по результатам выбора ЕГЭ вышла на третье место после обществознания и информатики. Мы видим, что растет интерес к физике, а тем не менее меньшее число выбрало, чем выбрало биологию. Географию нужно сдавать для экологических направлений, рост заметный в этом направлении. Но хотел бы сразу подчеркнуть, что это рост от достаточно низкой базы. Все равно общая численность тех, кто поступил на эти направления, не так уж высока. И подали на нее в регионах, в которых очень сильные технические университеты. Это Екатеринбург, и Томск, и Башкортостан. В том числе, наверное, ребята рассматривали это как запасной вариант. И в то же время это уже отказ от социально-экономических и гуманитарных направлений, как ведущих, поскольку там ограничения, контрольные цифры приема по этим направлениям не растут. В медицине целевое обучение вышло на первый план. Ограничение на платное образование, связанное с социально-экономическими направлениями, было объявлено. Семьи, выбирая альтернативы, обратили внимание на такое довольно необычное направление, связанное с экологией. И для того количества выпускников, которые ее выбирают, наверное, в будущем есть рабочие места.
1: Ирина Абанкина, профессор Института образования Высшей школы экономики. А в столичных вузах, как сообщили «Известиям», в департаменте природопользования Москвы более трети бюджетных мест на географических факультетах выбрали абитуриенты, поступающие на экологические профили.
8: Строго по делу. Глава Алисы AI и умных устройств Яндекс Валерий Стромов. О главных

0: «Карьера» с Ольгой Дементьевой.
1: Что общего у самых интересных людей, которых вы встречали? Скорее всего, вы сейчас вспомнили не их должность, не подумали, он был прекрасным финансистом или она отличный маркетолог. Скорее, вы вспомнили что-то другое. Нанимают за экспертизу, а запоминают личность. Давайте обсудим, как это использовать в карьерном продвижении. Недавно в разговоре я услышала интересную фразу. На собеседовании надо показывать весь свой человеческий диапазон. Я поймала себя на мысли. Действительно, самопрезентацию с пресловутым вопросом «Расскажите о себе» воспринимают очень уж узко. А ведь главная задача на собеседовании – запомниться, а не пересказывать резюме. Если разговаривать только про задачи и достижения, это убеждает в экспертности. А вот если еще блеснуть своей многогранностью, то это уже объясняет, почему человек успешен, что ему помогает достигать целей. Например, пока вы рассказываете о том, что увлекаетесь скалолазанием, ваш собеседник думает, это про концентрацию, умение просчитывать риски, про волевые качества, то, что важно и для работы. А если окажется, что ваш собеседник любит театр, как и вы, то у вас будет что обсудить за пределами рабочих тем, и это отличный шанс продемонстрировать свой кругозор. Замечаю, что часто интервью заканчивается оффером не в тот момент, когда кандидат перечислил все свои проекты, а когда между людьми возникло настоящее человеческое совпадение. Потому что экспертность вызывает уважение, а вот многогранность приводит к выводу «мы совпали» или «нам интересно вместе», «есть о чем поговорить». И именно интерес очень часто становится конкурентным преимуществом, началом новых проектов, новых знакомств и карьерных возможностей.
0: Карьера на Бизнес FM.
2: Вы слушаете Бизнес FM. В Узбекистане хотят вести услуги телохранителей для иностранных туристов. Это позволит обеспечить безопасность во время поездки, заранее оценить риски, оперативно реагировать в случае ЧС, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Республики. Новый вид услуги разработал Департамент охраны МВД Узбекистана. Она может предоставляться не только туристам, но и официальным делегациям, представителям бизнеса. Предложение прозвучало во время встречи руководителей и туристического, и правоохранительного ведомств. А помимо услуги телохранителей, они обсудили современные системы видеонаблюдения и группы быстрого реагирования в туристических местах. Но дело в том, что Узбекистан одна из самых безопасных стран в мире, и зачем там телохранители туристам, непонятно, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
3: Меня очень удивила эта инициатива. У нас довольно такой значительный поток в Узбекистан. Здесь и Ташкент, и Самарканд, и Бухара. Сейчас популярное, растущее популярность направления. И при этом, по нашему опыту, да, и наших туристов, это абсолютно безопасная страна, где вот за последние там 10 лет или 15 не произошло ни одного какого-то неприятного инцидента. Это очень гостеприимная, радушная страна. Почему здесь требуются телохранители, мне не совсем понятно. Наверное, те люди, которые нуждаются в охране, они и сейчас ездят с охраной не только в Узбекистан, а даже по Москве. Но к обычным туристам это не относится. Думаю, что это какой-то такой преувеличенный запрос со стороны каких-то структур, которые хотят на этом заработать. Это одна из самых безопасных стран в Азии. Множество хороших отзывов об Узбекистане. Сейчас очень популярное время. Жара спадает, сентябрь, начало октября, самый пик прибытия российских туристов в Узбекистан, турпоток растет.
2: Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров России. По городам Узбекистана спокойно можно передвигаться ночью. Уровень преступности там очень низкий. Сопровождение может понадобиться разве что в горах, чтобы не заблудиться. Скорее, телохранитель может понадобиться только очень статусному или очень известному гостю, говорит пиар-директор туркомпании «Русский экспресс» Анна Филатовская.
4: Скорее всего, это какие-то высокопоставленные люди, и, скорее всего, они заказывают услуги через своих личных помощников, через консьерж-сервисы, через специальные службы, которые оказывают туристические услуги определенного класса. То есть у нас вообще, я даже в списке улучшенных вот этих всех услуг VIP не припомню, чтобы вообще это было востребовано, заявлено. Но вообще вы меня удивили. Ну, то есть это не какая-то страна, которая у нас ассоциируется с небезопасностью. Почему именно Узбекистан? Он не был замечен ни в каких подозрительных активностях. Может быть, это какой-то разовый кейс, то есть это не массовая история. Не было проблем с тем, что туристы жаловались на безопасность. То есть, может быть, эта новость касается граждан другого уровня, кому действительно вот это все нужно. У нас не было жалоб от туристов.

0: Узбекистан считается достаточно безопасной страной для туристов. Они могут спокойно передвигаться, и в том числе самостоятельно. И это не та страна, где требуется усиленная безопасность.
1: Пиар-директора туркомпании «Русский экспресс» Анна Филатовская. Спрос на поездки в Узбекистан среди иностранцев вырос. По данным Комитета по туризму республики, за январь-август 26-го страну посетили более 9 миллионов иностранных туристов. Это на 21% больше, чем за тот же период 25-го. А для россиян это одно из популярных направлений. В первом полугодии этого года Узбекистан посетили почти 600 тысяч гостей из России, на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Спрос на кофе сливается. После многолетнего роста спрос на кофе на вынос в России за 8 месяцев года сократился на 4% год-году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на платформу ОФД. Основная причина – подорожание напитка. Средняя стоимость чашки объемом 200 мл выросла на 13% до 215 рублей. Стоимость растет из-за роста цен на зерно и молоко, а также расходов на аренду и оплату труда. Часть потребителей переориентируется на более дешевый кофе из магазинов. Мы спросили у владельцев кофеен, наблюдают ли они падение спроса и среднего чека на напиток.
2: Ресторатор, основатель кофейной сети «Кумпан Кафе» в Уфе Михаил Кумпан.
3: У нас кофе на вынос не упал спрос, он даже увеличился. Мы умеем работать с рынком. Опции, которые мы сделали для рынка, такой как социальный кофе, напиток молочный или напиток без молока, американо, либо фильтр. Социальный кофе по 99 рублей. Если смотреть количество чеков, которое было год назад и сейчас, конечно же, количество чеков по другим сетям упало. Мы дружим со всеми кофейнями, понимаем, что происходит сейчас в просит, но у нас выстроена от ростка до чашки, потому что у нас есть и кофейный сад в своей Коста-Рике, и обжарочный цех в Уфе. Мы понимаем, что действительно рынок очень сильно поменялся. Уже много кофеен, которые не смогли пройти этот период, закрылись. Но у нас напитки, к примеру, с собой выросли за счет социальной цены, за счет социальной активности. Мы сейчас попали в гастрономическую книгу России. Мы придумали первый напиток, называется он «Уфачино». Здесь мы поженили кофе с чаем в одном напитке. И вот этот напиток сейчас является нашей визитной карточкой города.
4: Какая цена топ-3 самых популярных позиций у вас?
3: Самый популярный все равно это из молочных напитков «Капучино». Он у нас стоит от 160 до 180 рублей. Если мы говорим про социальный кофе, то есть в объеме вот 250 мл, то, конечно же, за 99 рублей.
4: Вы сказали, что цены пересматривали в начале года.
3: На 10% была корректировка.
2: Директор сети кофеен «Чайников» в Петербурге Михаил Гусейнов.
5: Да, действительно, сейчас сложнее и сложнее становится кофейням, падает спрос. Мы существуем больше 23 лет, но те игроки, которые появились год-два назад, конечно, очень сильно плачут. Закрываются заведения и так далее. Мы уже прошли 2008, 2014, 2020 и пандемию. Уже какой-то есть опыт. Мы немножко знаем, как поступать в таких ситуациях. И все равно нам нелегко сейчас. Мне кажется, если занимаешься бизнесом, надо быть оптимистом. И мы надеемся, что все-таки это временно и в какой-то момент будет какой-то подъем назад.
4: Примерно, если говорим год-году, какое у вас сокращение?
5: Мы в основном смотрим на сумму в рублях. Это немножко не совсем репрезентативно, потому что цены все-таки немножечко растут год от года. Я думаю, что спад 4% в среднем, растут издержки, а выручки не растут и падают маржинальность очень сильно. А цены повышать сильно не можем. Во-вторых, зная, как проходили предыдущие такие моменты, так делать не стоит. И приходится ущерб своей маржинальности как-то выживать.
4: Насколько вы в этом году меняли цены?
5: В начале года мы меняли. Магазин-то категориям вообще не трогали, магазин-то категориям 7. Я знаю, что конкуренты многие поднимали значительно серьезнее.
4: Топ-3 ваших напитков, сколько они стоят?
5: Капучино у нас стоит в районе 250 рублей, американо в районе 130. У нас недорого, поэтому 23 года существует.
4: А третье в топе?
5: Эспрессо, чуть дешевле, чем американо, 120 рублей.
2: Основатель бренда федеральной сети кофеен самообслуживания Take and Wake Константин Кузьминых.
6: У нас год к году, если брать именно статистический рост кофеен, которые работают больше года, и при этом по качеству обслуживания и категории качества находятся в топовых позициях и качественных локациях, рост составил 26%, из которых примерно 10-13% пришлось на рост среднего чека, остальной рост пришелся на увеличение количества потребления кофе. Это если говорить про категорию А и Б. Если говорить про категорию С и Д, это наша внутренняя категоризация по качеству локаций с точки зрения целевого целевой аудитории и проходимости, и качества обслуживания. То есть там обслуживание более редко, менее качественное. Там есть разные ситуации, в том числе падение до процентов 15 от года. Но совокупно у нас наблюдается рост потребления кофе. Собственно, розница у нас выросла до 30% год к году. Ценовая политика год к году у нас растет. Если говорить про прошлый год, у нас средний чек был 131-133 рубля, то сейчас это 143 рубля на всю сеть. При этом есть кейс самого высокого уровня повышения цен до 270-290 рублей за 350 миллилитров. Это в формате кофеен самообслуживания. Вендинговый формат кофеен. Такие кейсы тоже есть, но они единичные, с целью проверить, насколько люди готовы покупать такой дорогой продукт в формате вендинга. По качеству он, естественно, соответствует своей цене. Самые популярные позиции у нас все так же остаются: капучино, американо и латте. Ценовая политика держится в районе 140-170 рублей. На RAV кофе мы позволяем себе назначать более высокую стоимость.
1: За последние 10 лет кофе, по данным фискального оператора платформы ОФД, подорожал на 185%, и ожидается его дальнейшее подорожание в ближайшей перспективе. Этому будет способствовать инфляция, рост стоимости топлива и ослабление рубля. Дополнительное давление может оказать усиление Эль-Ниньо. В июле американский центр прогнозирования климата оценивал вероятность сохранения этого явления до начала весны в 97%, а вероятность его очень сильного проявления в октябре. В октябре-декабре этого года 81%. Это может привести к сокращению производства кофе в Азии и Южной Америке, а в конце этого и в следующем году, что в свою очередь ускорит рост мировых цен.
7: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
8: Аналитический центр ВЦИОМ по заказу РИА Новости провел опрос, в ходе которого выяснил мнение москвичей об удобстве проживания в столице. В целом люди высоко оценивают комфортность городской среды. 9 из 10 опрошенных считают Москву комфортным городом для жизни, в том числе каждый четвертый – очень комфортным. Позитивные оценки преобладают и на локальном уровне. 82% отметили, что им удобно жить в своем районе. В общей сложности 73% считают, что в последние годы Москва стала более комфортной. Хотя 17% респондентов заявили, что комфортность городской среды снизилась, а 8% сказали, что вообще-то не видят никаких значимых изменений. Больше всего москвичи довольны уличным освещением – 83%. Следом идут чистота улиц и общественных пространств, состояние пешеходных зон и тротуаров, состояние уличной навигации и указателей. И опять же, каждый раз есть недовольная часть – от 15 до 24% в зависимости от конкретного пункта. Почти 3/4 опрошенных признали, что благоустройство поменяло их повседневные привычки. Один из наиболее заметных эффектов – рост физической активности. 40% стали чаще гулять на улице или в парке, а 32% чаще отдавать предпочтение пешим маршрутам вместо использования транспорта. Но и здесь не обошлось без доли негатива. Среди ответов на вопрос о влиянии городской среды на повседневную жизнь были и такие. Все перекопано, грязь, шум, ходить гулять невозможно. Реже гуляю на улице и в парке. Не заметил благоустройства. Впрочем, подобные оценки со стороны москвичей все-таки редкость. А вот ответ, заслуживающий внимания тем, что набрал 25% голосов, из-за благоустройства городской среды мое повседневное поведение особо не изменилось. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
7: Недвижимость на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
9: У микрофона Олеся Потапова. Тело 16-го погибшего альпиниста обнаружили спасатели в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии. Поисково-спасательные работы приостановлены до воскресенья из-за ухудшения погодных условий и угрозы схода снежно-ледовой массы. Судьба еще одного альпиниста остается неизвестной, сообщили в МЧС. Снежная лавина сошла с горы Межерги 7 сентября. Она накрыла группу альпинистов, в составе которой были росгвардейцы. В результате ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 22 человека, один погиб. В стационаре остается 6 человек в состоянии средней степени тяжести. Авария произошла у поселка Челва. Легковой автомобиль «Пежо» из-за пробитого колеса выбросило на встречную полосу автодороги. Там он столкнулся с пассажирским автобусом, который от удара съехал в кювет. Вопрос о поездке президента Владимира Путина на саммит «двадцатки» в Майами не решен, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Неизвестно, поедем ли туда», — сказал он в Нью-Дели, комментируя заявление Владимира Зеленского о намерении встретиться с российским лидером на площадке G20. Песков также заявил, что если украинский лидер действительно хочет встретиться с президентом России, то он может приехать в Москву. Приглашение остается в силе. Нефтяное пятно площадью до 400 квадратных километров образовалось в восточной части Ормузского пролива после ударов США по нескольким танкерам. Об этом пишет журнал «Шпигель». Издание ссылается на спутниковые снимки и данные экологов. Еще несколько дней назад площадь загрязненной акватории составляла около 200 квадратных километров. Источником загрязнения может быть танкер «Риеска», с которого произошла утечка. Новости на «Бизнес ФМ». Каждые 15 минут держитесь в курсе.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Саудовская нефть не дошла до рынка. Риад остановил нефтепровод «Восток-Запад» после атак дронов, запущенных с территории Ирака. И аналитики не исключают дальнейшего роста стоимости нефти. Что ждет рынок углеводородов и потребителей? Китай установил свод судебных правил для регулирования нейросетей. В нем 24 пункта, и их называют сигналом для IT-бизнеса. Эпоха бесконтрольного роста в сфере ИИ закончилась. Наступает эпоха регулирования. «Зенит» одержал волевую победу над «Локомотивом» в матче 8-го тура российской премьер-лиги со счетом 2-1. В другой встрече футболисты московского «Динамо» обыграли «Оренбург» 1-0. Эти и другие темы на «Бизнес FM». Саудовская нефть не дошла до рынка. Эр-Рияд остановил нефтепровод «Восток-Запад» после атак дронов, запущенных с территории Ирака. Этот нефтепровод – главная альтернатива Ормузскому проливу для экспорта нефти из Саудовской Аравии. Ситуация вокруг самого Ормузского пролива остается неопределенной. Аналитики не исключают дальнейшего роста стоимости нефти. Михаил Задорожный продолжит.
10: До начала войны в Иране саудиты почти не использовали нефтепровод «Восток-Запад». Возить сырье танкерами через Ормузский пролив было дешевле. Сейчас судоходство в этом регионе практически остановилось, поэтому нефтепровод мощностью около 7 миллионов баррелей в сутки, по которому можно доставлять нефть из Саудовской Аравии на побережье Красного моря, вновь стал актуален. По сведениям Bloomberg, нефтепровод остановили еще в четверг после серии атак. В пятницу саудовская Минэнерго уточнила, что трубу перекрыли в качестве меры предосторожности. Когда нефтепровод снова начнет работать, пока неизвестно. Как неизвестно и то, какой урон нанесли ему удары дронов. О нефтепроводе «Восток-Запад» рассказывает ведущий эксперт фонда энергобезопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
11: Вот был платформ еще, когда была война между Ираком и Ираном, на всякий случай. Конечно, давно уже функционирует, просто он в обычной ситуации не использовался, по крайней мере, на полную мощность, потому что уже скорее было проще вывозить нефть, там еще танкеры. Поэтому прицельно по нему удары, на самом деле, не так, чтобы сильно наносились, хотя были эксцессы, в том числе, например, весной 26-го года. Конечно, сложно издалека оценить, насколько это были масштабные удары, каким они реально привели к последствиям. Даже сейчас саудовские власти говорят, что они приостановили работу нефтепровода в режиме предупреждения дальнейших опасностей и рисков. То есть такое там реально было повреждение, сказать сложно. Но, по крайней мере, спутниковые снимки показывают задымление, в том числе и компрессорных станций, и какого-то еще оборудования. В прошлый раз там, когда были атаки, на самом деле, восстанавливали работу через 3 дня. Посмотрим, что будет сейчас. Может быть, это даже такой жест, чтобы заставить американцев вступить в войну активнее против хуситов или против Ирана. Например, даже специально раздувают объемы повреждений.
10: Дональд Трамп не исключил, что за атакой на Саудовскую Аравию стоит Иран, который, как хорошо известно, поддерживает хуситов. Возможно, именно это имел в виду американский президент. При этом, по словам Трампа, США получили сигнал от хуситов, что они не хотят воевать со Штатами. Поэтому, как пишет Axios, американский президент отказался от прямых ударов по хуситам, несмотря на просьбу наследного принца Саудовской Аравии. По сведениям издания, саудовский лидер дважды звонил Трампу в минувший четверг и призывал Вашингтон вмешаться после нового обострения. Сложно сказать, кто на самом деле стоит за атаками на нефтепровод. Продолжает ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ММРАН, Николай Сухов.
12: Я не могу сказать, что хуситы, так называемые, являются марионетками или прокси Ирана. Да, Иран их снабжал и снабжает средствами, техникой, вооружением. Более того, мы видели сейчас, что некоторые удары по саудовским объектам прилетели с севера, из Ирака, где есть и шиитские милиции, и вообще возможность проникновения иранской агентуры в Ирак. Это легко и просто делается. Даже несмотря на такую, не то что декоративную, бутафорскую меру, которую приняли иракские власти, перекрыв очередной КПП пограничный между двумя странами. Смешно, когда можно обойти, объехать этот КПП. Иран использует эти факторы как средство давления на США, в первую очередь, чтобы те прекратили войну и приняли требования, которые озвучил Иран.
10: Иран передал американской стороне через посредников 7 условий, от выполнения которых зависит открытие Армузского пролива. Об этом сообщило иранское агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник. Сами условия пока неизвестны. Ранее МИД Ирана заявил, что Тегеран проведет в ближайший понедельник встречу в Омане с участием Ирака и стран Персидского залива, где будут обсуждаться вопросы торгового судоходства в Армузском проливе. Остается добавить, что рынок нефти пока не сильно отреагировал на перекрытие нефтепровода через Аравийский полуостров. После заметного скачка в пятницу цены опять пошли вниз. Но если ситуация будет обостряться, аналитики ждут дальнейшего роста цен. Михаил Задорожный, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Китай установил свод судебных правил для регулирования нейросетей. Верховный народный суд КНР на этой неделе опубликовал свое мнение относительно того, как должны рассматриваться в судах дела, связанных с нейросетями и их алгоритмами. А мнение Верховного суда – это еще не закон, но документ оценивается юристами как очень важный и значительный для правовой системы Китая. В нем 24 пункта, и их называют сигналом для IT-бизнеса о том, что эпоха бесконтрольного роста в сфере ИИ закончилась, наступает эпоха регулирования. Пекин пока выбрал тактику точечных вмешательств туда, где технологии могут угрожать общественной безопасности, и в этом смысле всех опередил, комментирует управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры» Екатерина Духина.
13: Китай, он, в общем, впереди планеты всей в этом смысле, и систематизировал практику и дал указания судам, как и в каких случаях действовать. В частности, в отношении случаев, когда действиями с помощью любого алгоритма был причинен ущерб. Например, вы с другом или подругой одновременно ищете один и тот же отель, покупаете билеты на самолет или вызываете такси из одной точки. И вдруг видите, что цены в приложении, ну или в той ссылке, на которую вы зашли, у вас разные. Потому что у вас, например, техника подороже, телефон и история заказов побогаче. Алгоритм это проанализировал и решил, что вы можете заплатить больше и выставил вам цену гораздо большую, чем подруге или другу. В Китае теперь это официально можно оспорить в суде, поскольку перед законом ИИИ все потребители должны быть равны. Значит, алгоритм не вправе устанавливать цены по своему усмотрению. Пример второй. Кто-то взял видео с вашим лицом или запись голоса из социальных сетей, прогнал все это через нейросетку. И вот уже вы в рекламе каких-нибудь, не дай бог, БАДов, а еще хуже, просите у мамы перевести деньги на карту. Китайский народный суд устанавливает, что совершенно неважно, доработали ли в этом случае те, кто запустили генерацию, или нет. Если это было сделано без вашего согласия, это серьезное нарушение. И отвечать будет тот, кто это сделал. Также определены правила ответственности в отношении любых беспилотных систем. Такси, доставка и прочее. Кто отвечает за ущерб? Презюмируется, что отвечать в большинстве случаев будет производитель и оператор или водитель, только если нарушил правила дорожного движения или накосячил каким-то другим образом.
1: Екатерина Духина, управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры». Отдельный раздел документа касается использования ИИ в судебном разбирательстве. Верховный народный суд ужесточил требования к цифровым доказательствам. Сторонам необходимо будет теперь доказать не только факт наличия записи или документа, но и то, что они не сгенерированы нейросетью или изменены с ее помощью. Использование нейросетей для фальсификации доказательств или ведения фиктивных судебных процессов приравнено к препятствованию правосудию. За это может грозить уголовная ответственность. «Зенит» одержал нулевую победу над «Локомотивом» в матче 8-го тура российской премьер-лиги со счетом 2-1. В другой встрече футболисты московского «Динамо» обыграли «Оренбург» 1-0. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
7: Футбол с Григорием Гуреевым.
14: Андрей Мостовой в основном составе «Локомотива» на игру в Петербурге не вышел. По информации ряда телеграм-каналов, «Зенит» к этому имеет прямое отношение. Клубы договорились, что он выйдет на замену, поскольку по регламенту РПЛ теперь запрещать арендованным футболистам играть против бывшей нельзя. Главный тренер «Лока» Михаил Галактионов объяснил заявку на матч недостатком у Мостового необходимой игровой практики и что в двух встречах подряд проводить на поле по 90 минут он пока не может. Прозвучало не очень убедительно, ведь именно гол Мостового принес железнодорожникам в прошлом туре единственную победу в сезоне. Как бы то ни было, «Локомотив» забил первым. Это сделал Александр Руденко. При этом в самом дебюте игры были основания для пенальти ворота красно-зеленых, когда Сергей Бабкин сыграл рукой. Но судьи решили иначе. Тайм завершился в пользу гостей, а после перерыва Кевин Андрадо и Луис Энрике точными ударами поменяли положение дел. Под занавес матча Мостовой на поле все-таки появился, но это уже не на что не повлияло. «Зенит» продолжает идти в группе лидеров, а железнодорожники в зоне стыков. Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин, также в прошлом работавший советником президента клуба, в разговоре с «Бизнес FM» выразил уверенность, что «Лока» обязательно преодолеет кризис.
15: «Команда находится не на своем месте, она начинает нервничать. На нее давят и болельщики, и руководство, и пресса. Но мы видим, что все возможно. И Мостовой, я думаю, еще поможет. Конечно же, хочется, чтобы он играл в основе».
14: Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский считает, что эта победа имела важное значение для «Зенита» именно в психологическом плане.
16: Несмотря на большой разброс по турнирной таблице, матч «Зенита» и «Локомотива» был очень важный для тех и для других с точки зрения преодоления кризиса. Просто если у «Локомотива» это кризис кадровый, то у «Зенита» кризис игровой. И, конечно, эта победа для команды «Симака» очень важна. «Локомотив», как мне кажется, несмотря на поражение, имеет только один вариант правильной тяжелой ситуации. Я имею в виду продолжение работы Галактионова главным тренером, потому что если сейчас еще будет какая-то тренерская перетрубация, то «Локомотив» это отбросит еще сильнее, кто бы команду не возглавил.
14: Московская «Динамо» одержала четвертую победу подряд в РПЛ, а с учетом Кубка России – пятую. На этот раз над Оренбургом. Единственный мяч на 90-й минуте забил Виктор Акишор. При этом бело-голубые в начале второго тайма не реализовали пенальти. Богдан Овсянников отразил удар Максима Осипенко. Концовка выдалась нервной. Два игрока Оренбурга, Руслан Куль и Максим Севес, были удалены. «Факел» вел 2-0 в матче с «Балтикой» и был очень близок к первой победе в этом чемпионате. А гол Равиля Нефтулина однозначно стоит досрочно записать в топ-10 сезона. Но в последние 20 минут калининградцы воплотили свои усилия в забитые мячи. Счет на пятой компенсированной минуте сравнял Брайан Хиль, забив с очень спорного пенальти. В итоге 2-2, и воронежский клуб по-прежнему замыкает таблицу, имея в активе 3 очка. Григорий Гуреев, «Бизнес FM».
1: Эпидемию детского и женского храпа фиксируют в России. По разным данным, рост обращений до 30% среди основных причин – лишний вес, тонзиллит, сигареты и алкоголь, говорят медики. Ранее проблема чаще касалась мужчин от 40 лет, однако теперь храп приходит к молодым. Чем опасен храп и почему ему теперь подвержены в том числе дети, рассуждает врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России Роман Бузунов.
17: Министр Мурашко недавно сказал, что у нас более 40 миллионов людей страдают ожирением или избыточной массой тела. А это основной фактор риска развития храпа и остановок дыхания во сне. Курение может дать ситуацию ухудшать, и просто накопление длительности курения может приводить к тому, что больше храпа становится. У детей, как правило, немножко другая ситуация. Там большую роль играют какие-то воспалительные заболевания или аллергические заболевания. Увеличение миндалин, аденоидов приводит к тому, что глотка становится уже. И действительно, детский храп – это тоже большая проблема. У нас храпят порядка 15% детей, а где-то 3-5% детей имеют уже апноэ сна. Это частые остановки дыхания во время сна. Это приводит у детей к когнитивному дефициту. Дети не могут нормально учиться. Синдром дефицита внимания и гиперактивности. Нарушение роста детей. Может быть, не осложненный храп. Человек может достаточно громко храпеть, но при этом у него не возникает остановок дыхания во сне. А могут фактически возникать эпизоды удушья, связанные с перекрытием закрытием дыхательных путей на уровне глотки. Если человек набрал просто массу тела и начал храпеть, то те же 5 килограмм, которые набрал и начал храпеть, снижаем, и храп исчезает. Если дети, то, как правило, нужно соответствующее обследование. Кстати, во всех клинических рекомендациях всего мира при наличии апноэ сна это абсолютное показание к максимально радикальной коррекции, то есть хирургическому лечению аденоидовый миндалин.
1: Роман Бузунов, профессор, заслуженный врач России. В Москве тем временем уже можно вызывать сомнолога домой. Специалист проверит качество сна и даст рекомендации. Стоимость таких услуг варьируется от 5 до 13 тысяч рублей за выезд.
7: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
18: Ведете диалог с чат-ботом и замечаете, что собеседник внезапно поглупел, не помнит факты, которые еще 2 запроса назад вы живо обсуждали. Загрузили большой документ какими-то его частями, искусственный интеллект пользуется эффективно, а некоторые словно не замечают. В этот момент айтишники начинают говорить про контекстное окно. На этой неделе мы разбираемся с жаргоном, сегодня как раз про него. Контекстное окно – объем информации, который языковая модель может учитывать одновременно. Туда попадает текущий запрос, история диалога, нужные фрагменты загруженных документов. Объем окна измеряется в токенах, минимальных единицах текста, которыми оперирует модель. Сколько окна уже занято, в обычном чате на глаз не видно. В длинном диалоге модель может хуже использовать информацию из его начала. Старые сообщения не помещаются в окно целиком, и система начинает их сокращать. Чем больше контекстное окно, тем лучше. Да, но не всегда. Исследователи из Стэнфорда показали, даже если вся информация помещается в окно, протестированные модели лучше использовали данные в начале и в конце контекста, а хуже те, что были в середине. Контекстное окно – рабочий стол модели. Часть знаний уже находится внутри нее. Спросите, в чем смысл встречи князя Андрея с дубом? И искусственный интеллект, скорее всего, ответит без внешних источников. Если нужна точная цитата, модели надо дать настоящий текст или подключить ее к источнику. Нужный фрагмент займет часть контекстного окна. Практический вывод. Если чат начал путаться и забывать, сохраняйте главное, закрывайте старый и открывайте новый. Если айтишники предлагают перейти на более дорогой тариф ради большего контекстного окна, спросите у них, не стоит ли сначала эффективнее работать с данными, отбирать только нужную информацию и правильно собирать контекст для каждого запроса.
7: Сумма технологий на Business FM.
1: Вы слушаете Business FM. Участники саммита БРИКС выступили против односторонних санкций, противоречащих международному праву, следует из принятой декларации. Документ принят единогласно на встрече объединения в Нью-Дели. Члены БРИКС также выразили обеспокоенность растущими рисками ядерной опасности и эскалации на Ближнем Востоке. Владимир Путин на саммите объединения указал, что авторитеты и влияние БРИКС в мире неуклонно растут. Российский президент также отметил, что однополярная система, обслуживающая узкую группу стран, уходит в прошлое. При этом он признал, что формирование многополярного мира идет непросто. Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что страны БРИКС должны стать пионерами в совершенствовании глобального управления, а индийский премьер Моди заявил, что больше нельзя откладывать реформу Совета Безопасности ООН. БРИКС – это не результат, а процесс, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
19: БРИКС – это не союз, не альянс, не организация, не институт. Это некое сообщество стран, которое претерпевает изменения, как количественные, так и содержательные, но сохраняется. И я бы сказал, что самое главное – это последнее. То, что несмотря на все перемены, которые в мире случились за последние годы, они носят почти революционный характер. И внутри БРИКС мы видим фактически войну. 2 полноправных участника этого сообщества находятся, по сути, по разные стороны линии фронта в Персидском заливе. Тем не менее, это сообщество продолжает собираться, и нет никаких признаков того, что оно распустится или резко сократит деятельность и прочее. Здесь к этому надо относиться, мне кажется, правильным образом. То есть ждать от БРИКС каких-то свершений, приняли, собрались, урегулировали, наметили и так далее, это бессмысленно на данном этапе, так работать не будет. То, что возникает и сохраняется некоторое пространство, которое при всех нюансах отношений каждой конкретной страны с Соединенными Штатами, с европейцами, с Западом. Так вот, это пространство продолжает существовать и даже развиваться. Оно альтернативно западоцентричному мировому устройству. То есть есть до того, когда это станет каким-то равновесомым фактором, тем институтом, который еще сохраняется от прежней эпохи, пока этого не произошло, это процесс. Но процесс идет. И тот факт, что они собираются, обсуждают, встречаются как в коллективном формате, так и каждый в отдельности, или в каких-то более мелких конфигурациях, то это и есть самое главное. То есть БРИКС – это не результат, а процесс. Но процесс, ведущий в определенном направлении, который приведет к тому, что мир качественно изменится.
20: Слова Си Цзиньпина, главы КНР, что страны БРИКС должны стать пионерами в совершенствовании глобального управления. И для чего они говорят?
19: Китай считает эту структуру, это сообщество государств чем-то полезным именно с точки зрения вариантов на будущее. Китай проводит очень сложную, такую нюансированную политику балансирования. Он не рвет с Соединенными Штатами, но он прекрасно уже понял, что американо-центричная система начинает существенно проседать и уходить, прежде всего по той причине, что сами американцы ее теперь видят совершенно по-другому, не так, как раньше. Ну, а, соответственно, остальные не хотят это новое видение принимать. Поэтому Китаю БРИКС как минимум полезен, потому что подтверждает эти китайские умозаключения. А по мере того, как, например, Соединенные Штаты оказываются не в состоянии решить какие-то важные для себя вопросы, как внутренние, так и внешние, естественно, значимость всех других неамериканоцентричных комбинаций возрастает. И Китай играет на всех досках сразу, чтобы в момент, когда станет понятно, на какой доске можно выиграть, он туда переключился.
1: Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. А Владимир Путин прибыл в Индию в пятницу и сделал несколько важных заявлений. В частности, ввод европейских войск на Украину, по его словам, будет означать войну с Россией. При этом Москва не угрожает и не собирается угрожать странам Европы. Конгресс США снова возвращается к законопроекту об адских санкциях против России. Палата представителей Конгресса США в понедельник начнет обсуждать законопроект об ужесточении санкций против России. Тот самый документ, который в США назвали пакетом адских санкций. Но дойдет ли дело до голосования, пока вопрос. Законопроект Сенат уже одобрил в августе. Он предусматривает ограничения против российского руководства и госкомпаний, а также вторичные санкции против стран, которые покупают российские нефть и газ. В частности, речь идет о возможных 100% пошлинах на товары из таких государств. Времени при этом у конгрессменов немного. Уже 17 сентября палата представителей уходит на перерыв и вернется к работе после промежуточных выборов в ноябре. Да и после этого им будет не до России, говорит политолог-американист Малик Дудаков.
21: На текущий момент вероятность принятия санкционного биля в отношении России в Палате представителей США не очень высокая. У Палаты представителей, у законодателей гораздо больше других беспокойств. Во-первых, им нужно успеть согласовать и утвердить бюджеты. Скорее всего, они с этим не справятся. И впереди у них начинается большой уже предвыборный отпуск. То есть все законодатели разъедутся по своим округам и штатам и будут заниматься агитацией. Осталось буквально несколько дней до того, как это все случится. Я думаю, что за это время точно им не удастся утвердить санкционный биль. Вернутся они уже после выборов 3 ноября, и там уже, конечно, будет несколько другая диспозиция. Демократы, очевидно, с высокой долей вероятности побеждают на этих выборах, но внутри демпартии там тоже проявляется определенный раскол. И плюс еще новый созыв Конгресса, он начнет работать только в январе, со 2-го, с 3-го января следующего года. Поэтому сразу после выборов, я думаю, что республиканцы будут пытаться делать упор, опять же, на бюджетный процесс, на то, чтобы успеть утвердить как можно больше бюджетов на следующий год, так, чтобы у демократов в новом созыве сходу были все-таки возможности именно в рамках финансовой политики ограничены. Плюс многие демократы центристы, как известно, не хотят этот самый биль поддерживать по той причине, что он дает Трампу дополнительные полномочия в торговой тарифной политике. И демократы опасаются, что Трамп снова начнет развязывать торговые войны со всем остальным миром. Именно центристы в стане демпартии, они выступают за свободную торговлю, и для них это все не близко. Хоть они к нам тоже относятся крайне негативно, но при этом Трамп для них все-таки оппонент более значимый, нежели чем Россия. Поэтому я думаю, что до января следующего года вряд ли мы увидим принятие этого санкционного биля. А там уже, конечно, делать прогноз довольно сложно, но я бы так сказал. Очевидно, что украинская повестка, она будет, конечно, тоже не топ в плане приоритетов работы будущего вероятного демократического большинства в Конгрессе. Потому что они будут делать упор на заведение расследований в отношении Трампа по поводу коррупции, инсайдерской торговли, по поводу Ирана, опять же. Будут снова, скорее всего, пытаться объявить ему импичмент. То есть для них все-таки приоритет — это внутриполитическая борьба.
1: Политолог-американист Малик Дудаков, несмотря на то, что верхушка республиканской партии пока не спешит выносить документ на голосование, а демократы опасаются расширения полномочий президента США на введение пошлин, вопрос все-таки не в том, будет ли принят законопроект, а в том, когда, говорит старший научный сотрудник Института США и Канады Павел Кошкин.
0: Если действительно будет принят, то будет какое-то чудо, наверное. Но не нужно обольщаться. Я думаю, в ноябре и в декабре законопроект, скорее всего, пройдет через Конгресс, потому что консенсус относительно России в Конгрессе, он един. То есть и демократы, и республиканцы, мягко говоря, не жалуют Россию. Это тенденция такая историческая. Те, кто проявляет прагматизм в отношении России, их можно пересчитать по пальцам, их очень мало. И то прагматизм не равносилен симпатиям. Прагматизм — это стремление реализовывать политику Дональда Трампа, потому что он более-менее взял прагматичный курс, возобновляет дипломатию. И в этом плане конгрессмены, которые реализуют его курс, они просто ведут себя, как и подобает в данном случае, законодателям. То есть если они являются представителями республиканской партии. Сторонники Трампа, многие из них, они крайне негативно настроены к России. Консенсус общий, нет таких разногласий серьезных. Поэтому вопрос не в том, будет ли принят законопроект, а когда он будет принят. Даже если представить ситуацию такую фантастическую, что он достанется в наследство следующему созыву, то рано или поздно будет принят.
1: Павел Кошкин, старший научный сотрудник Института США и Канады. Накануне Владимир Путин заявил, что Запад угрожает вторичными санкциями странам, которые отказываются действовать в чужих интересах и защищают собственные национальные интересы. А против России уже введено более 30 тысяч санкций, почти вдвое больше, чем против всех остальных стран мира вместе взятых, подчеркнул президент.
7: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган Сиэт 75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
22: Деньги.
23: Художник и программист из Нидерландов Стани Микелс написал специальную программу, которая автоматически построила рейтинг популярности голландских архитекторов. Этот список стал основой дизайна монеты достоинством 5 евро. Дизайн Микелса был признан лучшим, и первая монета, созданная с помощью компьютерной программы, в 2008-м увидела свет.
22: История денег на Business FM.
7: Между делом с Кирой Альтман.
24: Как поговорить, когда слов нет? Когда слова буквально не находятся, а близкому человеку важно помочь? Об этом спрашиваю Нюту Федермессер, общественного деятеля, директора благотворительного фонда помощи хосписам «Вера».
25: В том, чтобы быть рядом и в том, чтобы держать за руку, в этом гораздо больше помощи, чем в слове «держись», которое оставляет ощущение опустошенности у обеих сторон. А вот в этом прикосновении, в «держи мою руку» и в тексте, я не представляю, что ты чувствуешь, я не знаю, что ты чувствуешь, я не знаю, что сказать, но я с тобой, я рядом, можно я тебя просто обниму? В этом намного больше силы. И опять же, признание собственной слабости, оно дает силу и нам, и другому человеку. Это удивительным образом работает. Но есть люди, которые вообще не про разговор. И это тоже нормально, и не про слова. И тогда помощь в самом простом действии, о котором мы не думаем. Человек, переживающий тяжелую ситуацию, горе, его выбивает из повседневности. У нас есть такой странный показатель. Вот мама, у которой умер ребенок, она очень часто, рассказывая потом про свои переживания, она говорит, я 4 месяца не могла помыть голову. Вот для меня помыть голову, это было какое-то просто невероятное усилие. Я не могла. Я от одного это услышала, родители от другого. А потом я стала думать, надо друзьям говорить, а предложите ей помыть голову. Сказать, давай я тебе помою голову. Не можете сами помыть голову? Сказать, пошли в парикмахерскую. Ничего не спрашивая, взять и вынести мусор, уходя. Зашел в магазин, позвонил и сказал, слушай, я в магазине, ничего тебе купить, ничего не надо, я сама схожу. А вот это вот я вот уже взяла, покупаю, есть будешь? Я все равно уже это делаю, я в аптеке уже покупаю тебе вот там чего.
24: Нюда Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Кира Альтман, Business FM.
7: Между делом на Business FM.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
4: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. На территории России в течение субботы сбиты 53 украинских беспилотника. Дроны перехвачены над приграничными регионами на юге России, над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, сообщает Минобороны. Также, по данным военного ведомства, российские войска нанесли удар по сухогрузу в порту Одесса, доставившему грузы военного назначения для ВСУ. В Таганроге после атаки беспилотников произошли пожары в разных районах города. Повреждены здания, спортивные объекты и коммерческие постройки, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, в том числе горели продуктовый склад и сетевой супермаркет. Пожары потушили, жертв и пострадавших нет. Иран передал американской стране через посредников 7 условий для открытия Ормузского пролива, пишет агентство ТАСНИМ. Пока они не будут выполнены, Ормуз останется закрытым, заявили источники. О каких условиях идет речь, не уточняется. Китайский Хайнань посетили более 500 000 российских туристов с начала года. Этот показатель уже побил годовой рекорд прошлого года, когда на острове побывали 505 тысяч россиян. По данным АТОР, с января по август турпоток вырос почти на 70% по сравнению с прошлым годом. Согласно прогнозу экспертов, при текущей динамике Хайнань может приблизиться к цели в 700 тысяч российских туристов по итогам года. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. В Петербурге бензин почти исчез с части заправок. Сложная ситуация с топливом и в других регионах. В Нижегородской области с проблемой на АЗС столкнулись не только легковушки, но и автобусы, и даже скорые. А в Ростовской области проблем с бензином стало меньше. Подробности буквально через минуту. ИИ-агенты и нейросети для решения бытовых задач. В мире им все чаще доверяют списки покупок в супермаркетах, составление маршрутов путешествий, подсчет калорий и даже воспитание детей. Как нейросети помогают пользователям в быту? Выпускники озаботились экологией. Число заявлений на специальности, связанные с охраной окружающей среды, природопользованием и безопасностью, выросло на 40%. Чем обусловлена такая тенденция и какие карьерные перспективы у выпускников? Эти и другие темы на Бизнес FM. В Петербурге бензин почти исчез с части заправок. Водители массово жалуются на перебои с АИ-92, АИ-95 и почти полное отсутствие 98 и 100. По данным онлайн-сервиса «Где.Бенз», в городе теперь преобладают АЗС, на которых есть только дизель, либо заправки с бензином, на которых скопились очереди от 50 машин и более. Местные жители сообщают об очередях, которые начинаются в одном районе города и заканчиваются в другом. О ситуации нам рассказал таксист из Петербурга Владимир.
5: Очень тяжело. По сравнению с летом во много раз хуже. На заправку потратить, наверное, надо около 5 часов, я думаю. Нереальные очереди. Бензина просто нет. Нету никакого. Если есть, то это пробка на 2-3 километра. У меня есть видео, но там с матами. В центре вообще ты, наверное, не заправишься. Где-то по окраинам он появляется, но там сразу же образуется очередь. В среду я не смог заправиться, и в четверг не смог. Вчера я случайно заправился. Подъехал на заправку с обратной стороны очереди. Там была свободная колонка, на которую я смотрел 3 минуты. К ней никто не подъезжал. С другой стороны пробка была 3 километра. И про это никто не говорил. Я прошу заметить. Я вам сам хотел на самом деле писать. Вы меня опередили.
1: Таксист из Петербурга Владимира в августе нефтеперерабатывающий завод «Кинев» в Ленинградской области полностью остановил переработку нефти в результате атаки БПЛА. По словам экспертов, предприятие является основным поставщиком нефтепродуктов для Петербурга. Власти Петербурга говорят о логистических сбоях, но дефицит топлива официально не признают. В Ростовской области проблем с бензином стало меньше. Как минимум, не придется часами стоять в очереди на АЗС, рассказала жительница Ростова-на-Дону Александра.
6: Что касается ситуации с бензином в Ростове-на-Дону, нельзя сказать, что она какая-то однозначная, бензин есть или бензина нет, она абсолютно разная. Очереди, конечно, стали меньше, то есть если раньше ты мог в этой очереди простоять даже часа два, и не факт, что ты зальешь бензин, то сейчас это в среднем, наверное, минут 40. И весь бензин есть, и второй, и пятый. По его качеству, конечно, ничего не могу сказать, это нужно у специалистов уточнять, какой Евро-5 или какой-то класс ниже. Как правило, этим никто не занимается, моя машина из строя, не выходит, все работает, все адекватно ездит. Что касается лимитов 30 литров, сейчас лимит практически везде в канистры не заливают, и я не видела, чтобы это как-то делали подпольно. Все люди стоят в очередях, все ждут, все понимают. Единственное, если раньше, например, выходил сотрудник заправки в эту очередь, отсчитывал количество примерно машин, понимая, сколько осталось бензина, и ставил конусы. То есть это могло быть 5 машин, 10, то есть вся очередь заранее могла понимать, что не заправится, и меняла заправку. То есть сейчас эти конусы могут появиться прямо перед тобой. На моем супруге неоднократно уже раза 3 заканчивался бензин прямо на нем. То есть следующий человек уже заправиться не мог.
1: Жительница Ростова-на-Дону Александра. А в Нижегородской области с проблемой на АЗС столкнулись не только рядовые жители. В Городецком округе фиксируют сложности с заправкой школьных автобусов и машин скорой помощи. О ситуации говорит жительница Нижнего Новгорода Ксения.
8: В общем, ситуация с бензином в Нижегородской области очень плачевная. Мне, к счастью, пока не было нужды заправляться. Чуть больше половины бака. Но что я буду делать, я не знаю. Потому что очереди на заправках огроменные. Еще, кажется, больше, чем были, когда был первый такой кризис. Но это, наверное, неудивительно, потому что сезон отпусков закончился, началась учеба, все вернулись в город с дач, с загородных домов. Я знаю, что жители малых городов, отдаленных районов Нижегородской области уже обращались даже к властям, потому что там на АЗС бензина нет вообще сутками, просто люди там ночуют, ждут, а его туда просто физически не завозят. Когда кончится бензин, я не знаю, что я буду делать, потому что лето закончилось, и уже нет времени по 3 часа, по 4 стоять в очереди. А сейчас просто ситуация такова, что очереди растягиваются и километра на 3, наверное, 4, если не больше. Ехала с работы и наблюдала такую картину, что пробище. Я не понимаю, почему аварий никаких не показывает. Оказывается, что это из-за очереди на заправку. Бензин есть, по-моему, на «Газпроме». Не знаю, периодически появляется на «Лукойле». На «Тебойле» нет вообще бензина. Ни разу не видела, чтобы там что-то появлялось. Ну и, соответственно, его очень быстро разбирают там, где он есть.
1: Ксения, жительница Нижнего Новгорода. Сложная ситуация с топливом и в других регионах. В Северной Осетии лимиты по отпуску бензина для транзитного транспорта снижены до 20 литров. ИИ-агенты и нейросети для решения бытовых задач. Как они помогают пользователям в повседневных домашних делах? В мире ИИ все чаще доверяют списки покупок в супермаркетах, составление маршрутов путешествий, подсчет калорий и даже воспитание детей. Например, Клота помогает выбрать бытовую технику для дома, составить расписание и подобрать досуг. А чат GPT, опираясь на ваши списки продуктов, формирует заказ на всю семью и оформляет доставку. ИИ помогает в приготовлении еды, подсчете риска для здоровья пользователя, составляет диету. По данным Business Insider, вовсю обсуждается новый гаджет ИИ-кулон Оми с функцией родительского контроля. Он может, например, распознать настроение ребенка и дать родителю совет психолога. Но можно ли таким пользоваться? Мы спросили у наших самых продвинутых в использовании нейросетей спикеров, как они используют возможность ИИ-агентов в быту. Ответы мы получили неожиданные.
9: Генеральный директор компании «АЯ-эксперт», профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин.
10: У меня двое детей. Один в школу, например, не ходит. Он сам тут взял агента, сделал. Ну, он в онлайн-школе учится. Английский язык не хочет делать. Сделал агента, который за него его же голосом вербализирует какие-то упражнения. И одни пятерки начал получать. А потом, значит, учительница. Потом я начал разбираться, когда она заметила, поставила двойку и не приняла работу. А я начал начал разбираться, почему раньше принимал. А потому что раньше тоже у них в школе агент слушал то, что дети им присылают. А потом училка решила послушать. И, короче, она говорит, блин, написала там развернутый комментарий. Суть его в том, что не может ребенок так ровно, без всякого вот этого четко и с английским произношением вербализировать упражнение. Ну, если хобби можно использовать в качестве обозначения бытовой жизни, то я использую так. Вот у меня там хобби новое появилось, рисование. В юношестве, наверное, лет 20 мне было, я рисовал маслом на холсте. И вот я дожил, значит, до 46 лет. Вот я гуашью решил попробовать. И, значит, чтобы не хвататься за все, начал изучать вообще, какие техники бывают, что это за краска, как ей пользоваться. И настроил себе агента, который, значит, стал моим тренером по рисованию, по живописи. Ну и научился. Вот мне уже две картины заказали.
9: SEO студии искусственного интеллекта Фокина AI, Дарья Фокина.
11: В быту я использую ее каждый день. Бизнес FM застал меня в момент, когда я в Макдональдсе выбираю, какой съесть бургер, отправляю фотографию меню и спрашиваю у чата GPT, что мне выбрать сегодня по калориям, чтобы добрать белок и снизить количество жиров. Вот прямо в эту секунду. Помимо этого, весь выбор косметики, шампуней, продуктов я сейчас делаю вместе с ИИ, потому что у меня есть определенные цели по усилению своего здоровья. Прямо сейчас нахожусь в поездке, которая была полностью спланирована Клодом. Маршрут, где остановиться, что посмотреть, где перекусить. Еще один бытовой пример.
9: Генеральный директор компании Neval AI Алексей Хохунов.
12: Я лично очень много использую и агентов в родительстве. У меня 6 месяцев назад родилась дочь первая. И я готовился к беременности вместе с GPT, к родам. Все воспитание какое-то, первый вообще весь разбор я делал вместе с GPT. Огромный объем помощи получил от нее. Во-первых, ведение здоровья жены. Мы очень много консультировали, смотрели. У нас там были некоторые риски. Мы использовали GPT как второе мнение. Контролировали анализы. Смотрели и разбирали куски с УЗИ вместе с GPT, делали расшифровку ДНК. Потом в процессе вообще подготовки к родам миллион я там узнавал про то, как, что на каких стадиях должно твориться. В общем, миллион неудобных вопросов про женские роды. Я обсуждал GPT и вместе с ней вырабатывал сценарий развития. У меня была, на самом деле, по итогу такая огромная блок-схема, которую мы оставили с GPT, что куда может пойти, так, не так, что в этом сценарии делать, кому звонить. Мы там все фазы вот родов превратили в такую в огромную блок-схему. Мне это персонально очень-очень сильно помогло. Потом уже после родов, там есть миллион вопросов, мне кажется, которые обычно задают, может быть, педиатрам, родителям. Ребенок вот столько спит, это окей, как нормализовать ее расписание, как ее класть, что делать, что не делать, там одевать, не одевать. В общем, миллион вопросов.
1: Через 6-12 месяцев ИИ сможет захватить весь интернет и нанести ущерб в сотни миллиардов долларов, заявил Дарио Амаде, глава компании Anthropic, которая разрабатывает языковую модель Claude. А глава Anthropic также отметил, что с лета этого года развитие ИИ значительно ускорилось. Если эту динамику не держать в узде, она может опередить способность человека понимать и контролировать эти системы. С предложением Амаде замедлить темпы развития передовых ИИ и моделей согласился и Илон Маск. Выпускники озаботились экологией. По итогам приемной кампании в ВУЗы в этом году выявлен рост на 40% числа заявлений на специальности, связанные с охраной окружающей среды, природопользованием и безопасностью. Если в 2025-м желающих поступить на эти направления было 206 тысяч человек, то в этом году таковых почти 300 тысяч, сообщают «Известия». Причина роста – эффект низкой базы и высокая конкуренция в других сферах, рассказал профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
13: Многие школьники ориентируются на те направления, которые до этого не пользовались популярностью. В первую очередь к ним относятся сельскохозяйственные направления, ветеринария, биология в этом году по результатам выбора ЕГЭ вышла на 3-е место после обществознания и информатики. Мы видим, что растет интерес к физике, а тем не менее меньшее число выбрало, чем выбрало биологию. Географию нужно сдавать для экологических направлений. Рост заметный в этом направлении. Но хотел хотела бы сразу подчеркнуть, что это рост от достаточно низкой базы. Все равно общая численность тех, кто поступил на эти направления, не так уж высока. И подали на нее в регионах, в которых очень сильные технические университеты. Это Екатеринбург, и Томск, и Башкортостан. В том числе, наверное, ребята рассматривали это как запасной вариант. И в то же время это уже отказ от социально-экономических и гуманитарных направлений, как ведущих, поскольку там ограничения, контрольные цифры приема по этим направлениям не растут. В медицине целевое обучение вышло на первый план. Ограничения на платное образование, связанное с социально-экономическими направлениями, было объявлено. Семьи, выбирая альтернативы, обратили внимание на такое довольно необычное направление, связанное с экологией, и для того количества выпускников, которые ее выбирают, наверное, в будущем есть рабочие места.
1: Ирина Абанкина, профессор Института образования Высшей школы экономики. А в столичных вузах, как сообщили «Известиям», в департаменте природопользования Москвы более трети бюджетных мест на географических факультетах выбрали абитуриенты, поступающие на экологические профили.
14: Строго по делу. Глава Алисы AI и умных устройств Яндекс Валерий Стромов. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
15: На этой неделе мир пугали тем, что чат GPT и Anthropic уже почти выходят из-под контроля. Российский ИИ этим не грешит, как бы к этому ни относиться. Поговорим о соотношении сил в AI-гонке, о практических задачах, в которых российский ИИ для нас может быть эффективнее.
14: Глава Алисы AI Валерий Стромов. Повтор программы в воскресенье после 14. Ничего личного, только бизнес. FM.
16: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
14: В эфире радио «Не на

0: называют функциональным, то есть сиюминутной адаптацией позвоночника под ношу. Профессиональное медицинское сообщество утверждает, что ношение тяжелой школьной сумки не считается сегодня причиной сколиоза. Но тем, у кого сколиоз уже есть, рекомендуют для лучшей устойчивости все же классический рюкзак на двух лямках. Такие обычные рюкзаки тоже меняют позу, но не так сильно, как плечевые сумки. А пояс на рюкзаке перераспределяет усилия на таз, там кости прочнее. Исключительные по весу и дистанции нагрузки в экспедициях и на военной службе документированно приводят к болям стоп и коленей и могут повредить плечевое сплетение. Два огромных арбуза лучше нести в двух руках, а не в одной. 30 килограмм в одной руке дают более 2800 ньютон компрессии поясницы, а 2 по 15 в разных руках почти вдвое меньше. Для пожилых добавляется фактор равновесия. Особенно опасны болтающиеся тяжелые предметы, даже в рюкзаке. А вот небольшие и уравновешенные нагрузки не ухудшают показатели походки или равновесия.
1: Другим наука на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM. В Узбекистане хотят вести услуги телохранителей для иностранных туристов. Это позволит обеспечить безопасность во время поездки, заранее оценить риски, оперативно реагировать в случае ЧС, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Республики. Новый вид услуги разработал Департамент охраны МВД Узбекистана. Она может предоставляться не только туристам, но и официальным делегациям, представителям бизнеса. Предложение прозвучало во время встречи руководителей и туристического, и правоохранительного ведомств. А помимо услуги телохранителей, они обсудили современные системы видеонаблюдения и группы быстрого реагирования в туристических местах. Но дело в том, что Узбекистан – одна из самых безопасных стран в мире, и зачем там телохранители туристам, непонятно, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
3: Меня очень удивила эта инициатива. У нас довольно такой значительный поток в Узбекистан. Здесь и Ташкент, и Самарканд, и Бухара. Сейчас популярные, растущие популярности направления. И при этом, по нашему опыту, да, и наших туристов, это абсолютно безопасная страна, где вот за последние там 10 лет или 15 не произошло ни одного какого-то неприятного инцидента. Это очень гостеприимная, радушная страна. Почему здесь требуются телохранители, мне не совсем понятно. Наверное, те люди, которые нуждаются в охране, они и сейчас ездят с охраной не только в Узбекистан, а даже по Москве. Но к обычным туристам это не относится. Думаю, что это какой-то такой преувеличенный запрос со стороны каких-то структур, которые хотят на этом заработать. Это одна из самых безопасных стран в Азии. Множество хороших отзывов об Узбекистане. Сейчас очень популярное время. Жара спадает, сентябрь и начало октября, самый пик прибытия российских туристов в Узбекистан, турпоток растет.
2: Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров России. По городам Узбекистана спокойно можно передвигаться ночью. Уровень преступности там очень низкий. Сопровождение может понадобиться разве что в горах, чтобы не заблудиться. Скорее, телохранитель может понадобиться только очень статусному или очень известному гостю, говорит пиар-директор туркомпании «Русский экспресс» Анна Филатовская.
4: Скорее всего, это какие-то высокопоставленные люди, и, скорее всего, они заказывают услуги через своих личных помощников, через консьерж-сервисы, через специальные службы, которые оказывают туристические услуги определенного класса. То есть у нас вообще, я даже в списке улучшенных вот этих всех услуг VIP не припомню, чтобы вообще это было востребовано, заявлено. Но вообще вы меня удивили. Ну, то есть это не какая-то страна, которая у нас ассоциируется с небезопасностью. Почему именно Узбекистан? Он не был замечен ни в каких подозрительных активностях. Может быть, это какой-то разовый кейс, то есть это не массовая история. Не было проблем с тем, что туристы жаловались на безопасность. То есть, может быть, эта новость касается граждан другого уровня, кому действительно вот это все нужно. У нас не было жалоб от туристов. Узбекистан считается достаточно безопасной страной для туристов. Они могут спокойно передвигаться, и в том числе самостоятельно. И это не та страна, где требуется усиленная безопасность.
2: Пиар-директор туркомпании «Русский экспресс» Анна Филатовская. Спрос на поездки в Узбекистан среди иностранцев вырос. По данным Комитета по туризму республики, за январь-август 26-го страну посетили более 9 миллионов иностранных туристов. Это на 21% больше, чем за тот же период 25-го. А для россиян это одно из популярных направлений. В первом полугодии этого года Узбекистан посетили почти 600 тысяч гостей из России, на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Спрос на кофе сливается. После многолетия

0: Летнего роста спрос на кофе на вынос в России за 8 месяцев года сократился на 4% год-году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на платформу ОФД. Основная причина – подорожание напитка. Средняя стоимость чашки объемом 200 мл выросла на 13% до 215 рублей. Стоимость растет из-за роста цен на зерно и молоко, а также расходов на аренду и оплату труда. Часть потребителей переориентируется на более дешевый кофе из магазинов. Мы спросили у владельцев кофе, наблюдают ли они падение спроса и среднего чека на напиток.
1: Ресторатор, основатель кофейной сети «Кумпан Кафе» в Уфе Михаил Кумпан.
2: У нас кофе на вынос не упал, спрос он даже увеличился. Мы умеем работать с рынком. Опции, которые мы сделали для рынка, такой как социальный кофе, напиток молочный или напиток без молока, американо, либо фильтр. Социальный кофе по 99 рублей. Если смотреть количество чеков, которое было год назад и сейчас, конечно же, количество чеков по другим сетям упало. Мы дружим со всеми кофейнями, понимаем, что происходит сейчас в спросе, но у нас выстроена от ростка до чашки, потому что у нас есть и кофейный сад, свой Коста-Рики, и обжарочный цех в Уфе. Мы понимаем, что действительно рынок очень сильно поменялся. Уже много кофеин, которые не смогли пройти этот период, закрылись. Но у нас напитки, к примеру, с собой выросли за счет социальной цены, за счет социальной активности. Мы сейчас попали в гастрономическую книгу России. Мы придумали первый напиток, называется он «Уфачино». Здесь мы поженили кофе с чаем в одном напитке. И вот этот напиток сейчас является нашей визитной карточкой города.
3: Какая цена топ-3 самых популярных позиций у вас?
2: Самый популярный все равно это из молочных напитков «Капучино». Он у нас стоит от 160 до 180 рублей. Если мы говорим про социальный кофе, то есть в объеме вот 250 мл, то, конечно же, за 99 рублей.
3: Вы сказали, что цены пересматривали в начале года.
2: На 10% была корректировка.
1: Директор сети кофеен «Чайников» в Петербурге Михаил Гусейнов.
4: Да, действительно, сейчас сложнее становится кофейням, падает спрос. Мы существуем больше 23 лет, но те игроки, которые появились год-два назад, конечно, очень сильно плачут, закрываются заведения и так далее. Мы уже прошли 2008, 2014, 2020 и пандемию. Уже какой-то есть опыт. Мы немножко знаем, как поступать в таких ситуациях. И все равно нам нелегко сейчас. Мне кажется, если занимаешься бизнесом, надо быть оптимистом. И мы надеемся, что все-таки это временно и в какой-то момент будет какой-то подъем назад.
3: Примерно, если говорим год к году, какое у вас сокращение?
4: Мы в основном смотрим на сумму в рублях. Это немножко не совсем репрезентативно, потому что цены все-таки немножечко растут год от года. Я думаю, что спад 4% в среднем, растут издержки, а выручки не растут и падают маржинальность очень сильно. А цены повышать сильно не можем. Во-вторых, зная, как проходили предыдущие такие моменты, так делать не стоит. И приходится в ущерб своей маржинальности как-то выживать.
3: Насколько вы в этом году меняли цены?
4: В начале года мы меняли. Магазин-то категориям вообще не трогали, каким-то категориям 7. Я знаю, что конкуренты многие поднимали значительно серьезнее.
3: Топ-3 ваших напитков, сколько они стоят?
4: Капучино у нас стоит в районе 250 рублей, американо в районе 137. У нас недорого, поэтому 23 года существует.
3: А третье в топе?
4: Эспрессо, чуть дешевле, чем американо, 120 рублей.
1: Основатель бренда федеральной сети кофеин самообслуживания Take and Wake Константин Кузьминых.
5: У нас год к году, если брать именно статистический рост кофеен, которые работают больше года, и при этом по качеству обслуживания и категории качества находятся в топовых позициях и качественных локациях, рост составил 26%, из которых примерно 10-13% пришлось на рост среднего чека, остальной рост пришелся на увеличение количества потребления кофе. Это если говорить про категорию А и Б. Если говорить про категорию С и Д, это наша внутренняя категоризация по качеству локаций с точки зрения целевого аудитории и проходимости, и качество обслуживания. То есть там обслуживание более редко, менее качественное. Там есть разные ситуации, в том числе падение до процентов 15 от года. Но совокупно у нас наблюдается рост потребления кофе. Собственно, розница у нас выросла до 30% год к году. Ценовая политика год к году у нас растет. Если говорить про прошлый год, у нас средний чек был 131-133 рубля, то сейчас это 143 рубля на всю сеть. При этом есть кейс самого высокого уровня повышения цен до 270-290 рублей за 350 миллилитров. Это в формате кофеен самообслуживания. Вендинговый формат кофеен. Такие кейсы тоже есть, но они единичные, с целью проверить, насколько люди готовы покупать такой дорогой продукт в формате вендинга. По качеству он, естественно, соответствует своей цене. Самые популярные позиции у нас все так же остаются капучино, американо и латте. Ценовая политика держится в районе 140-170 рублей. На RAV кофе мы позволяем себе назначать более высокую стоимость.
0: За последние 10 лет кофе, по данным фискального оператора платформы ОФД, подорожал на 185%, и ожидается его дальнейшее подорожание в ближайшей перспективе. Этому будет способствовать инфляция, рост стоимости топлива и ослабление рубля. Дополнительное давление может оказать усиление Эль-Ниньо. В июле американский центр прогнозирования климата оценивал вероятность сохранения этого явления до начала весны в 97%, а вероятность его очень сильного проявления в октябре-декабре этого года 81%. Это может привести к сокращению производства кофе в Азии и Южной Америке, а в конце этого и в следующем году, что в свою очередь ускорит рост мировых цен.
6: Карьера с Ольгой Дементьевой.
7: У каждого поколения свой язык, свои мемы, поговорки, фразы, отражающие то, как люди смотрят на мир. Пословица – это культурный код поколений. А как известно, про работу как раз очень много поговорок. Некоторые из них звучат как мудрость, а другие – как спорное утверждение, которое мы не перестали бубнить себе под нос. Мол, работа не волк, в лес не убежит. Знакомо вам такое? Давайте обсудим, могут ли эти фразы и утверждения оказаться такими иррациональными установками, сбивающими с толку. Раньше говорили: терпение и труд все перетрут, помните? А вот сегодня можно работать вдвое больше, но, как в той поговорке про рабочую лошадь, которая не стала председателем, получить наоборот, меньше, чем хотел. С появлением искусственного интеллекта надо работать не больше, а по стратегии, добиваясь результата благодаря новым технологиям и навыкам. Согласны? Хотя терпение никто не отменял, конечно. Раньше говорили: молчание – золото, или менее поэтично – не высовывайся. Есть еще японская поговорка на ту же тему: гвоздь, который торчит, забивают молотком. Простыми словами, установка «молчи, не высовывайся» и сегодня может очень мешать строить карьеру. Для нового поколения, выросшего в социальных сетях, все наоборот. Если ты молчишь, то никто не узнает про тебя и твои способности, опыт и профессионализм. Нужны новые, современные поговорки, разрешающие человеку делиться своим мнением, особенно если ему есть что сказать. Хорошая поговорка «семь раз отмерь», но мы живем в быстро меняющемся мире, где выигрывает тот, кто быстрее тестирует гипотезы и принимает решения, перестраивает бизнес-процессы быстрее конкурентов. Возможно, каждая эпоха заслуживает свой сборник поговорок, потому что меняется наш язык, и меняемся мы сами. А иногда одна фраза точно описывает время. Например, лучшее время посадить дерево было 20 лет назад, второе лучшее время – сегодня.
6: Карьера на бизнес-ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации Л номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
8: У микрофона Олеся Потапова. Тело 16-го погибшего альпиниста обнаружили спасатели в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии. Поисково-спасательные работы приостановлены до воскресенья из-за ухудшения погодных условий и угрозы схода снежно-ледовой массы. Судьба еще одного альпиниста остается неизвестной, сообщили в МЧС. Снежная лавина сошла с горы Межерги 7 сентября. Она накрыла группу альпинистов, в составе которой были росгвардейцы. В результате ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 22 человека, один погиб. В стационаре остается 6 человек в состоянии средней степени тяжести. Авария произошла у поселка Челва. Легковой автомобиль «Пежо» из-за пробитого колеса выбросило на встречную полосу автодороги. Там он столкнулся с пассажирским автобусом, который от удара съехал в кювет. Вопрос о поездке президента Владимира Путина на саммит двадцатки в Майами не решен, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Неизвестно, поедем ли туда, сказал он в Нью-Дели, комментируя заявление Владимира Зеленского о намерении встретиться с российским лидером на площадке G20. Песков также заявил, что если украинский лидер действительно хочет встретиться с президентом России, то он может приехать в Москву. Приглашение остается в силе. Нефтяное пятно площадью до 400 квадратных километров образовалось в восточной части Армузского пролива после ударов США по нескольким танкерам. Об этом пишет журнал «Шпигель». Издание ссылается на спутниковые снимки и данные экологов. Еще несколько дней назад площадь загрязненной акватории составляла около 200 квадратных километров. Источником загрязнения может быть танкер «Риеска», с которого произошла утечка. Новости на «Бизнес ФМ». Каждые 15 минут держитесь курс.
6: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Саудовская нефть не дошла до рынка. Риад остановил нефтепровод «Восток-Запад» после атак дронов, запущенных с территории Ирака. И аналитики не исключают дальнейшего роста стоимости нефти. Что ждет рынок углеводородов и потребителей? Китай установил свод судебных правил для регулирования нейросетей. В нем 24 пункта, и их называют сигналом для IT-бизнеса. Эпоха бесконтрольного роста в сфере ИИ закончилась. Наступает эпоха регулирования. «Зенит» одержал волевую победу над «Локомотивом» в матче 8-го тура российской премьер-лиги со счетом 2-1. В другой встрече футболисты московского «Динамо» обыграли «Оренбург» 1-0. Эти и другие темы на «Бизнес ФМ». Саудовская нефть не дошла до рынка. Эр-Рияд остановил нефтепровод «Восток-Запад» после атак дронов, запущенных с территории Ирака. Этот нефтепровод – главная альтернатива Армузскому проливу для экспорта нефти из Саудовской Аравии. Ситуация вокруг самого Армузского пролива остается неопределенной. Аналитики не исключают дальнейшего роста стоимости нефти. Михаил Задорожный продолжит.
9: До начала войны в Иране саудиты почти не использовали нефтепровод «Восток-Запад». Возить сырье танкерами через Армузский пролив было дешевле. Сейчас судоходство в этом регионе практически остановилось, поэтому нефтепровод мощностью около 7 миллионов баррелей в сутки, по которому можно доставлять нефть из Саудовской Аравии на побережье Красного моря, вновь стал актуален. По сведениям Bloomberg, нефтепровод остановили еще в четверг после серии атак. В пятницу саудовская Минэнерго уточнила, что трубу перекрыли в качестве меры предосторожности. Когда нефтепровод снова начнет работать, пока неизвестно. Как неизвестно и то, какой урон нанесли ему удары дронов. О нефтепроводе «Восток-Запад» рассказывает ведущий эксперт фонда энергобезопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
10: Вот был платформ еще, когда была война между Ираком и Ираном, на всякий случай, конечно, давно уже функционирует, просто он в обычной ситуации не использовался, по крайней мере, на полную мощность, потому что с корабля было проще вывозить нефть, там еще танкеры. Поэтому прицельно по нему удары, на самом деле, не так, чтобы сильно наносились, хотя были эксцессы, в том числе, например, весной 26-го года. Конечно, сложно издалека оценить, насколько это были масштабные удары, каким они реально привели к последствиям. Даже сейчас саудовские власти говорят, что они приостановили работу нефтепровода в режиме предупреждения дальнейших опасностей и рисков. То есть такое там реально было повреждение, сказать сложно. Но, по крайней мере, спутниковые снимки показывают задымление, в том числе и компрессорных станций, и какого-то еще оборудования. В прошлый раз, там, когда были атаки, на самом деле, восстанавливали работу через 3 дня. Посмотрим, что будет сейчас. Может быть, это даже такой жест, вы сказали, чтобы заставить американцев вступить в войну активнее против фуситов или против Ирана. Например, даже специально раздувают объемы повреждений.
9: Дональд Трамп не исключил, что за атакой на Саудовскую Аравию стоит Иран, который, как хорошо известно, поддерживает хуситов. Возможно, именно это имел в виду американский президент. При этом, по словам Трампа, США получили сигнал от хуситов, что они не хотят воевать со Штатами. Поэтому, как пишет Axios, американский президент отказался от прямых ударов по хуситам, несмотря на просьбу наследного принца Саудовской Аравии. По сведениям издания, саудовский лидер дважды звонил Трампу в минувший четверг и призывал Вашингтон вмешаться после нового обострения. Сложно сказать, кто на самом деле стоит за атаками на нефтепровод, продолжает ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИММ Иран Николай Сухов.
11: Я не могу сказать, что хуситы, так называемые, являются марионетками или прокси Ирана. Да, Иран их снабжал и снабжает средствами, техникой, вооружением. Более того, мы видели сейчас, что некоторые удары по саудовским объектам прилетели с севера, из Ирака, где есть и шиитские милиции, и вообще возможность проникновения иранской агентуры в Ирак. Это легко и просто делается. Даже несмотря на такую, не то что декоративную, бутафорскую меру, которую приняли иракские власти, перекрыв очередной КПП пограничный между двумя странами. Смешно, когда можно обойти, объехать этот КПП. Иран использует эти факторы как средство давления на США, в первую очередь, чтобы те прекратили войну и приняли требования, которые озвучил Иран.
9: Иран передал американской стороне через посредников 7 условий, от выполнения которых зависит открытие Армузского пролива. Об этом сообщил иранское агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник. Сами условия пока неизвестны. Ранее МИД Ирана заявил, что Тегеран проведет в ближайший понедельник встречу в Омане с участием Ирака и стран Персидского залива, где будут обсуждаться вопросы торгового судоходства в Армузском проливе. Остается добавить, что рынок нефти пока не сильно отреагировал на перекрытие нефтепровода через Аравийский полуостров. После заметного скачка в пятницу цены опять пошли вниз. Но если ситуация будет обостряться, аналитики ждут дальнейшего роста цен. Михаил Задорожный, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Китай установил свод судебных правил для регулирования нейросетей. Верховный народный суд КНР на этой неделе опубликовал свое мнение относительно того, как должны рассматриваться в судах дела, связанных с нейросетями и их алгоритмами. А мнение Верховного суда – это еще не закон, но документ оценивается юристами как очень важный и значительный для правовой системы Китая. В нем 24 пункта, и их называют сигналом для IT-бизнеса о том, что эпоха бесконтрольного роста в сфере ИИ закончилась, наступает эпоха регулирования. Пекин пока выбрал тактику точечных вмешательств туда, где технологии могут угрожать общественной безопасности, и в этом смысле всех опередил, комментирует управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры» Екатерина Духина.
12: Китай, он, в общем, впереди планеты всей в этом смысле, и систематизировал практику и дал указания судам, как и в каких случаях действовать. В частности, в отношении случаев, когда действиями с помощью любого алгоритма был причинен ущерб. Например, вы с другом или подругой одновременно ищете один и тот же отель, покупаете билеты на самолет или вызываете такси из одной точки. И вдруг видите, что цены в приложении, ну или в той ссылке, на которую вы зашли, у вас разные. Потому что у вас, например, техника подороже, телефон и история заказов побогаче. Алгоритм это проанализировал и решил, что вы можете заплатить больше и выставил вам цену гораздо большую, чем подруге или другу. В Китае теперь это официально можно оспорить в суде, поскольку перед законом ИИИ все потребители должны быть равны. Значит, алгоритм не вправе устанавливать цены по своему усмотрению. Пример второй. Кто-то взял видео с вашим лицом или запись голоса из социальных сетей, прогнал все это через нейросетку. И вот уже вы в рекламе каких-нибудь, не дай бог, БАДов, а еще хуже, просите у мамы перевести деньги на карту. Китайский народный суд устанавливает, что совершенно неважно, доработали ли в этом случае те, кто запустили генерацию, или нет. Если это было сделано без вашего согласия, это серьезное нарушение. И отвечать будет тот, кто это сделал. Также определены правила ответственности в отношении любых беспилотных систем. Такси, доставка и прочее. Кто отвечает за ущерб? Презюмируется, что отвечать в большинстве случаев будет производитель и оператор или водитель, только если нарушил правила дорожного движения или накосячил каким-то другим образом.
0: Екатерина Духина, управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры». Отдельный раздел документа касается использования ИИ в судебном разбирательстве. Верховный народный суд ужесточил требования к цифровым доказательствам. Сторонам необходимо будет теперь доказать не только факт наличия записи или документа, но и то, что они не сгенерированы нейросетью или изменены с ее помощью. Использование нейросетей для фальсификации доказательств или ведения фиктивных судебных процессов приравнено к препятствованию правосудию. За это может грозить уголовная ответственность. «Зенит» одержал волевую победу над «Локомотивом» в матче 8-го тура российской премьер-лиги со счетом 2-1. В другой встрече футболисты московского «Динамо» обыграли «Оренбург» 1-0. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
6: Футбол с Григорием Гуреевым.
13: Андрей Мостовой в основном составе «Локомотива» на игру в Петербурге не вышел. По информации ряда телеграм-каналов, «Зенит» к этому имеет прямое отношение. Клубы договорились, что он выйдет на замену, поскольку по регламенту РПЛ теперь запрещать арендованным футболистам играть против бывшей нельзя. Главный тренер «Лока» Михаил Галактионов объяснил заявку на матч недостатком у Мостового необходимой игровой практики и что в двух встречах подряд проводить на поле по 90 минут он пока не может. Прозвучало не очень убедительно, ведь именно гол Мостового принес железнодорожникам в прошлом туре единственную победу в сезоне. Как бы то ни было, «Локомотив» забил первым. Это сделал Александр Руденко. При этом в самом дебюте игры были основания для пенальти ворота красно-зеленых, когда Сергей Бабкин сыграл рукой. Но судьи решили иначе. Тайм завершился в пользу гостей, а после перерыва Кевин Андрадо и Луис Энрике точными ударами поменяли положение дел. Под занавес матча Мостовой на поле все-таки появился, но это уже не на что не повлияло. «Зенит» продолжает идти в группе лидеров, а железнодорожники в зоне стыков. Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин, также в прошлом работавший советником президента клуба, в разговоре с «Бизнес-ФМ» выразил уверенность, что «Лока» обязательно преодолеет кризис.
14: «Команда находится не на своем месте, она начинает нервничать. На нее давят и болельщики, и руководство, и пресса. Но мы видим, что все возможно. И Мостовой, я думаю, еще поможет. Конечно же, хочется, чтобы он играл в основе».
13: Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский считает, что эта победа имела важное значение для «Зенита» именно в психологическом плане.
15: Несмотря на большой разброс по турнирной таблице, матч «Зенита» и «Локомотива» был очень важный для тех и для других с точки зрения преодоления кризиса. Просто если у «Локомотива» это кризис кадровый, то у «Зенита» кризис игровой. И, конечно, эта победа для команды «Симака» очень важна. «Локомотив», как мне кажется, несмотря на поражение, имеет только один вариант правильной тяжелой ситуации. Я имею в виду продолжение работы Галактионова главным тренером, потому что если сейчас еще будет какая-то тренерская перетрубация, то «Локомотив» это отбросит еще сильнее, кто бы команду не возглавил.
13: Московская «Динамо» одержала четвертую победу подряд в РПЛ, а с учетом Кубка России – пятую. На этот раз над Оренбургом. Единственный мяч на 90-й минуте забил Виктор Акишор. При этом бело-голубые в начале второго тайма не реализовали пенальти. Богдан Овсянников отразил удар Максима Осипенко. Концовка выдалась нервной. Два игрока Оренбурга, Руслан Куль и Максим Севес, были удалены. «Факел» вел 2-0 в матче с «Балтикой» и был очень близок к первой победе в этом чемпионате. А гол Равиля Нефтулина однозначно стоит досрочно записать в топ-10 сезона. Но в последние 20 минут калининградцы воплотили свои усилия в забитые мячи. Счет на пятой компенсированной минуте сравнял Брайан Хиль, забив с очень спорного пенальти. В итоге 2-2, и воронежский клуб по-прежнему замыкает таблицу, имея в активе 3 очка. Григорий Гуреев, «Бизнес-ФМ».
0: Эпидемию детского и женского храпа фиксируют в России. По разным данным, рост обращений до 30% среди основных причин – лишний вес, тонзиллит, сигареты и алкоголь, говорят медики. Ранее проблема чаще касалась мужчин от 40 лет, однако теперь храп приходит к молодым. Чем опасен храп и почему ему теперь подвержены в том числе дети, рассуждает врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России Роман Бузунов.
16: Министр Мурашко недавно сказал, что у нас более 40 миллионов людей страдают ожирением или избыточной массой тела. А это основной фактор риска развития храпа и остановок дыхания во сне. Курение может дать ситуацию ухудшать, и просто накопление длительности курения может приводить к тому, что больше храпа становится. У детей, как правило, немножко другая ситуация. Там большую роль играют какие-то воспалительные заболевания или аллергические заболевания. Увеличение миндалин, аденоидов приводит к тому, что глотка становится уже. И действительно, детский храп – это тоже большая проблема. У нас храпят порядка 15% детей, а где-то 3-5% детей имеют уже апноэ сна. Это частые остановки дыхания во время сна. Это приводит у детей к когнитивному дефициту. Дети не могут нормально учиться. Синдром дефицита внимания и гиперактивности. Нарушение роста детей. Может быть, не осложненный храп. Человек может достаточно громко храпеть, но при этом у него не возникает остановок дыхания во сне. А могут фактически возникать эпизоды удушья, связанные с перекрытием дыхательных путей на уровне глотки. Если человек набрал просто массу тела и начал храпеть, то те же 5 килограмм, которые набрал и начал храпеть, снижаем, и храп исчезает. Если дети, то, как правило, нужно соответствующее обследование. Кстати, во всех клинических рекомендациях всего мира при наличии апноэ сна это абсолютно абсолютное показание к максимально радикальной коррекции, то есть хирургическому лечению аденоидовой миндалин.
0: Роман Бузунов, профессор, заслуженный врач России. В Москве тем временем уже можно вызывать сомнолога домой. Специалист проверит качество сна и даст рекомендации. Стоимость таких услуг варьируется от 5 до 13 тысяч рублей за выезд.
6: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Бывало, что национальные банки и монетные дворы, допустив ошибку в оформлении банкноты или монеты, находили в себе мужество не исправлять ее, а довести дело до конца. Сравнительно недавно в Казахстане на новых купюрах номиналом 2000 и 5000 тенге слово «банк» оказалось напечатано с другим вариантом буквы «К» в казахской версии кириллицы. Но, несмотря на протест депутатов парламента, Национальный банк Казахстана все-таки выпустил в обращение эти неправильные дензнаки, после чего их постепенно изымали и заменяли на правильные. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
17: Для рынка загородных домов лето 26-го года стало временем ускорения роста цен. За июнь-август они поднялись более чем на 3%, хотя в предыдущие месяцы увеличивались в среднем на 0,5%. А вот на рынке земельных участков все еще сохраняется ценовая стагнация. К таким выводам пришли аналитики ЦИАНа. В прошлом году на фоне слабого спроса сезонного увеличения цен не произошло. Рост проявился только во втором полугодии, когда потихоньку начала дешеветь ипотека. В этом году сегмент постепенно адаптируется к новой реальности. И на фоне снижения ипотечных ставок и длительной ценовой стагнации отложенный спрос наконец выходит на рынок, поясняют эксперты. По их данным, в первом полугодии на покупку и строительство ИЖС было выдано 67,9 тысячи кредитов, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поэтому и цены вновь начали расти. Относительно прошлого августа дома сейчас дороже на 7%, но это в среднем. Например, в Вологодской области зафиксированы плюс 24%, в Краснодарском крае плюс 2%, а в Подмосковье минус 2%. В целом, после сезонного роста динамика цен на рынке загородных домов вернется к более привычным для последней пары лет значениям. Ипотека все еще остается дорогой, а других драйверов спроса в сегменте нет. Поэтому темпы роста будут не выше официальной инфляции, считают в ЦИАНе. А на рынке земельных участков по-прежнему зима. За лето сотка земли под ИЖС стала дороже менее чем на 1%. Год к году рост на 3%, что заметно ниже официальной инфляции, то есть в реальном выражении участки дешевеют. Хотя, скажем, в Архангельской области они подорожали на 28%, в Республике Коми на 12%, и после длительной паузы неплохие темпы набрала Московская область – плюс 8%. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
6: Недвижимость на Business FM.
0: Вы слушаете Business FM. Участники саммита БРИКС выступили против односторонних санкций, противоречащих международному праву, следует из принятой декларации. Документ принят единогласно на встрече объединения в Нью-Дели. Члены БРИКС также выразили обеспокоенность растущими рисками ядерной опасности и эскалации на Ближнем Востоке. Владимир Путин на саммите объединения указал, что авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно растут. Российский президент также отметил, что однополярная система, обслуживающая узкую группу стран, уходит в прошлое. При этом он признал, что формирование многополярного мира идет непросто. Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что страны БРИКС должны стать пионерами в совершенствовании глобального управления, а индийский премьер Моди заявил, что больше нельзя откладывать реформу Совета Безопасности ООН. БРИКС – это не результат, а процесс, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
18: БРИКС – это не союз, не альянс, не организация, не институт. Это некое сообщество стран, которое претерпевает изменения, как количественные, так и содержательные, но сохраняется. И я бы сказал, что самое главное – это последнее. То, что несмотря на все перемены, которые в мире случились за последние годы, они носят почти революционный характер. И внутри БРИКС мы видим фактически войну. Два полноправных участника этого сообщества находятся, по сути, по разные стороны линии фронта. Персидская Финском заливе. Тем не менее, это сообщество продолжает собираться, и нет никаких признаков того, что оно распустится или резко сократит деятельность и прочее. Здесь к этому надо относиться, мне кажется, правильным образом. То есть ждать от БРИКС каких-то свершений, приняли, собрали, урегулировали, наметили и так далее, это бессмысленно на данном этапе, так работать не будет. То, что возникает и сохраняется некоторое пространство, которое при всех нюансах отношений каждой конкретной страны с Соединенными Штатами, с европейцами, с Западом, так вот это пространство продолжает существовать и даже развиваться, оно альтернативно западоцентричному мировому устройству. То есть до того, когда это станет каким-то равновесомым фактором, тем институтом, который еще сохраняется от прежней эпохи, пока этого не произошло, это процесс. Но процесс идет. И тот факт, что они собираются, обсуждают, встречаются как в коллективном формате, так и каждый в отдельности, или в каких-то более мелких конфигурациях, это и есть самое главное. То есть БРИКС – это не результат, а процесс. Но процесс, ведущий в определенном направлении, который приведет к тому, что мир качественно изменится.
19: Слова Си Цзиньпина, главы КНР, что страны БРИКС должны стать пионерами в совершенствовании глобального управления. И для чего они говорят?
18: Китай считает эту структуру, это сообщество государств чем-то полезным именно с точки зрения вариантов на будущее. Китай проводит очень сложную, такую нюансированную политику балансирования. Он не рвет Соединенными Штатами, но он прекрасно уже понял, что американо-центричная система начинает существенно проседать и уходить, прежде всего по той причине, что сами американцы ее теперь видят совершенно по-другому, не так, как раньше. Ну а, соответственно, остальные не хотят это новое видение принимать. Поэтому Китаю БРИКС как минимум полезен, потому что подтверждает эти китайские умозаключения. А по мере того, как, например, Соединенные Штаты оказываются не в состоянии решить какие-то важные для себя вопросы, как внутренние, так и внешние, естественно, значимость всех других неамериканцентричных комбинаций возрастает. И Китай играет на всех досках сразу, чтобы в момент, когда станет понятно, на какой доске можно выиграть, он туда переключился.
0: Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. А Владимир Путин прибыл в Индию в пятницу и сделал несколько важных заявлений. В частности, ввод европейских войск на Украину, по его словам, будет означать войну с Россией. При этом Москва не угрожает и не собирается угрожать странам Европы. Конгресс США снова возвращается к законопроекту об адских санкциях против России. Палата представителей Конгресса США в понедельник начнет обсуждать законопроект об ужесточении санкций против России. Тот самый документ, который в США назвали пакетом адских санкций. Но дойдет ли дело до голосования, пока вопрос. Законопроект Сенат уже одобрил в августе. Он предусматривает ограничения против российского руководства и госкомпаний, а также вторичные санкции против стран, которые покупают российские нефть и газ. В частности, речь идет о возможных 100% пошлинах на товары из таких государств. Времени при этом у конгрессменов немного. Уже 17 сентября палата представителей уходит на перерыв и вернется к работе после промежуточных выборов в ноябре. Да и после этого им будет не до России, говорит политолог-американист Малик Дудаков.
20: На текущий момент вероятность принятия санкционного биля в отношении России в Палате представителей США не очень высокая. У Палаты представителей, у законодателей гораздо больше других беспокойств. Во-первых, им нужно успеть согласовать и утвердить бюджеты. Скорее всего, они с этим не справятся. И впереди у них начинается большой уже предвыборный отпуск. То есть все законодатели разъедутся по своим округам и штатам и будут заниматься агитацией. Осталось буквально несколько дней до того, как это все случится. Я думаю, что за это время точно им не удастся утвердить санкционный биль. Вернутся они уже после выборов 3 ноября, и там уже, конечно, будет несколько другая диспозиция. Демократы, очевидно, с высокой долей вероятности побеждают на этих выборах, но внутри демпартии там тоже проявляется определенный раскол. И плюс еще новый созыв Конгресса, он начнет работать только в январе, со 2-го, с 3-го января следующего года. Поэтому сразу после выборов, я думаю, что республиканцы будут пытаться делать упор, опять же, на бюджетный процесс, на то, чтобы успеть утвердить как можно больше бюджетов на следующий год, так, чтобы у демократов в новом созыве сходу были все-таки возможности именно в рамках финансовой политики ограничены. Плюс многие демократы центристы сепаратисты, как известно, не хотят этот самый Биль поддерживать по той причине, что он дает Трампу дополнительные полномочия в торговой и тарифной политике. И демократы опасаются, что Трамп снова начнет развязывать торговые войны со всем остальным миром. Именно центристы в стане демпартии, они выступают за свободную торговлю, и для них это все не близко. Хоть они к нам тоже относятся крайне негативно, но при этом Трамп для них все-таки оппонент более значимый, нежели чем Россия. Поэтому я думаю, что до января следующего года вряд ли мы увидим принятие этого санкционного биля. А там уже, конечно, делать прогноз довольно сложно, но я бы так сказал. Очевидно, что украинская повестка, она будет, конечно, тоже не топ в плане приоритетов работы будущего вероятного демократического большинства в Конгрессе. Потому что они будут делать упор на заведение расследований в отношении Трампа по поводу коррупции, инсайдерской торговли, по поводу Ирана, опять же. Будут снова, скорее всего, пытаться объявить ему импичмент. То есть для них все-таки приоритет — это вот внутриполитическая борьба.
0: Политолог-американист Малик Дудаков, несмотря на то, что верхушка республиканской партии пока не спешит выносить документ на голосование, а демократы опасаются расширения полномочий президента США на введение пошлин, вопрос все-таки не в том, будет ли принят законопроект, а в том, когда, говорит старший научный сотрудник Института США и Канады Павел Кошкин.
2: Если действительно будет принят, то будет какое-то чудо, наверное. Но не нужно обольщаться. Я думаю, в ноябре и в декабре законопроект, скорее всего, пройдет через Конгресс, потому что центр относительно России в Конгрессе, он един. То есть и демократы, и республиканцы, мягко говоря, не жалуют Россию. Это тенденция такая историческая. Те, кто проявляет прагматизм в отношении России, их можно пересчитать по пальцам, их очень мало. И то прагматизм не равносилен симпатиям. Прагматизм — это стремление реализовать политику Дональда Трампа, потому что он более-менее взял прагматичный курс, возобновляет дипломатию. И в этом плане конгрессмены, которые реализуют его курс, они просто ведут себя, как и подобает в данном случае, законодателям. То есть если они являются представителями республиканской партии. Сторонники Трампа, многие из них, они крайне негативно настроены к России. Консенсус общий, нет таких разногласий серьезных. Поэтому вопрос не в том, будет ли принят законопроект, а когда он будет принят. Даже если представить ситуацию такую фантастическую, что он достанется в наследство следующему созыву, то рано или поздно будет принят.
0: Павел Кошкин, старший научный сотрудник Института США и Канады. Накануне Владимир Путин заявил, что Запад угрожает вторичными санкциями странам, которые отказываются действовать в чужих интересах и защищают собственные национальные интересы. А против России уже введено более 30 тысяч санкций, почти вдвое больше, чем против всех остальных стран мира вместе взятых, подчеркнул президент.
6: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
21: С развитием искусственного интеллекта растет число красивых, умных, но не всегда понятных терминов. На этой неделе занимаемся переводом с айтишного на общечеловеческий. Сегодня открываем словарь на букве «В» – вайб-кодинг. Термин ввел в начале прошлого года Андрей Карпатый, один из ведущих теоретиков и практиков искусственного интеллекта. Чтобы создавать приложение, не обязательно набивать код на клавиатуре. Гораздо приятнее беседовать с искусственным интеллектом, ставить задачи и проверять, что получилось. Все это в расслабленном стиле. Узнав про новый подход, я немедленно попробовал, и, конечно, ничего не получилось. То, что для гуру разработки было парой минут за компьютером, для радиоведущего стало чередой установок, настроек и новых подписок. Но прошел год, и вайб-кодинг завоевал мир. Инструменты стали проще, доступнее и не только профессионалам. Хотя именно на работу программистов они оказали самое заметное влияние. Разработчики все чаще не создают код вручную, строка за строкой, а ставят задачу искусственному интеллекту и смотрят, что получилось. Работа пошла быстрее. Но появились и вопросы к надежности кода, который сами разработчики не всегда до конца понимают. Но самое интересное. Идея завоевала новую аудиторию. По моим наблюдениям, вайб-кодинг становится все более популярен среди топ-менеджеров и не обязательно IT-компаний. Протестировать концепцию на рабочем прототипе, запустить агента, который будет сортировать почту, отвечать на некоторые сообщения и подбирать новостную ленту, сделать все это самостоятельно не только можно, но и интересно. Интеллектуальное развлечение для людей с высоким IQ. Научиться этому недолго. Спросите чат-бот, с которым вы работаете, как создать приложение, и точно проведете интересные выходные с вайбом и кодингом.
6: Сумма технологий на Business FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
22: Торжок, Тверская область, 40 тысяч жителей. Название появилось не случайно. Несколько веков жители сначала вели и обеспечивали торговлю между Новгородом и Москвой, затем между Москвой и Петербургом. Основан город был новгородскими купцами еще в 11 веке на пересечении сухопутных и водных торговых путей.
6: Как появлялись города на Бизнес FM.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. На территории России в течение субботы сбиты 53 украинских беспилотника. Дроны перехвачены над приграничными регионами на юге России, над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, сообщает Минобороны. Также, по данным военного ведомства, российские войска нанесли удар по сухогрузу в порту Одесса, доставившему грузы военного назначения для ВСУ. В Таганроге после атаки беспилотников произошли пожары в разных районах города. Повреждены здания, спортивные объекты и коммерческие постройки, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, в том числе горели продуктовый склад и сетевой супермаркет. Пожары потушили, жертв и пострадавших нет. Иран передал американской стране через посредников 7 условий для открытия Ормузского пролива, пишет агентство ТАСНИМ. Пока они не будут выполнены, Ормуз останется закрытым, заявили источники. О каких условиях идет речь, не уточняется. Китайский Хайнань посетили более 500 000 российских туристов с начала года. Этот показатель уже побил годовой рекорд прошлого года, когда на острове побывали 505 тысяч россиян. По данным АТОР, с января по август турпоток вырос почти на 70% по сравнению с прошлым годом. Согласно прогнозу экспертов, при текущей динамике Хайнань может приблизиться к цели в 700 тысяч российских туристов по итогам года. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. В Петербурге бензин почти исчез с части заправок. Сложная ситуация с топливом и в других регионах. В Нижегородской области с проблемой на АЗС столкнулись не только легковушки, но и автобусы, и даже скорые. А в Ростовской области проблем с бензином стало меньше. Подробности буквально через минуту. ИИ-агенты и нейросети для решения бытовых задач. В мире им все чаще доверяют списки покупок в супермаркетах, составление маршрутов путешествий, подсчет калорий и даже воспитание детей. Как нейросети помогают пользователям в быту? Выпускники озаботились экологией. Число заявлений на специальности, связанные с охраной окружающей среды, природопользованием и безопасностью, выросло на 40%. Чем обусловлена такая тенденция и какие карьерные перспективы у выпускников? Эти и другие темы на Бизнес FM. В Петербурге бензин почти исчез с части заправок. Водители массово жалуются на перебои с АИ-92, АИ-95 и почти полное отсутствие 98 и 100. По данным онлайн-сервиса «Где.Бенз», в городе теперь преобладают АЗС, на которых есть только дизель, либо заправки с бензином, на которых скопились очереди от 50 машин и более. Местные жители сообщают об очередях, которые начинаются в одном районе города и заканчиваются в другом. О ситуации нам рассказал таксист из Петербурга Владимир.
3: Очень тяжело. По сравнению с летом во много раз хуже. На заправку потратить, наверное, надо около 5 часов, я думаю. Нереальные очереди. Бензина просто нет. Нету никакого. Если есть, то это пробка на 2-3 километра. У меня есть видео, но там с матами. В центре вообще ты, наверное, не заправишься. Где-то по окраинам он появляется, но там сразу же образуется очередь. В среду я не смог заправиться, и в четверг не смог. Вчера я случайно заправился. Подъехал на заправку с обратной стороны очереди. Там была свободная колонка, на которую я смотрел 3 минуты. К ней никто не подъезжал. С другой стороны пробка была 3 километра. И при этом никто не говорил. Я прошу заметить, я вам сам хотел на самом деле писать. Вы меня опередили.
0: Таксист из Петербурга Владимир. В августе нефтеперерабатывающий завод «Кинев» в Ленинградской области полностью остановил переработку нефти в результате атаки БПЛА. По словам экспертов, предприятие является основным поставщиком нефтепродуктов для Петербурга. Власти Петербурга говорят о логистических сбоях, но дефицит топлива официально не признают. В Ростовской области проблем с бензином стало меньше. Как минимум, не придется часами стоять в очереди на АЗС, рассказала жительница Ростова-на-Дону Александра.
4: Что касается ситуации с бензином в Ростове-на-Дону, нельзя сказать, что она какая-то однозначная. Бензин есть или бензина нет, она абсолютно разная. Очереди, конечно, стали меньше. То есть, если раньше ты мог в этой очереди простоять даже часа два, и не факт, что ты зальешь бензин, то сейчас это в среднем, наверное, минут 40. И весь бензин есть, и второй, и пятый. По его качеству, конечно, ничего не могу сказать. Это нужно у специалистов уточнять, какой Евро 5 или какой-то класс ниже. Как правило, этим никто не занимается. Моя машина из строя не выходит. Все работает, все адекватно ездит. Что касается лимитов 30 литров, сейчас лимит практически везде. В канистры не заливают, и я не видела, чтобы это как-то делали подпольно. Все люди стоят в очередях, все ждут, все понимают. Единственное, если раньше, например, выходил сотрудник заправки в эту очередь, отчитывал количество примерно машин, понимая, сколько осталось бензина, и ставил конусы. То есть это могло быть 5 машин, 10. То есть вся очередь заранее могла понимать, что не заправится, и меняла заправку. То есть сейчас эти конусы могут появиться прямо перед тобой. На моем супруге неоднократно уже раза 3 заканчивался бензин прямо на нем. То есть следующий человек уже заправиться не мог.
0: Жительница Ростова-на-Дону Александра. А в Нижегородской области с проблемой на АЗС столкнулись не только рядовые жители. В Городецком округе фиксируют сложности с заправкой школьных автобусов и машин скорой помощи. О ситуации говорит жительница Нижнего Новгорода Ксения.
5: В общем, ситуация с бензином в Нижегородской области очень плачевная. Мне, к счастью, пока не было нужды заправляться. Чуть больше половины бака. Но что я буду делать, я не знаю. Потому что очереди на заправках огроменные. Еще, кажется, больше, чем были, когда был первый такой кризис. Но это, наверное, не удивительно, потому что сезон отпусков закончился, началась учеба, все вернулись в город с дач, с загородных домов. Я знаю, что жители малых городов, отдаленных районов Нижегородской области уже обращались даже к властям, потому что там на АЗС бензина нет вообще сутками, просто люди там ночуют, ждут, а его туда просто физически не завозят. Когда кончится бензин, я не знаю, что я буду делать, потому что лето закончилось, и уже нет времени по 3 часа, по 4 стоять в очереди. А сейчас просто ситуация такова, что очереди растягиваются и километра на 3, наверное, 4, если не больше. Ехала с работы и наблюдала такую картину, что пробище. Я не понимаю, почему аварий никаких не покажет. Оказывается, что это из-за очереди на заправку. Бензин есть, по-моему, на «Газпроме». Не знаю, периодически появляется на «Лукойле». На «Тебойле» нет вообще бензина. Ни разу не видела, чтобы там что-то появлялось. Ну и, соответственно, его очень быстро разбирают там, где он есть.
0: Ксения, жительница Нижнего Новгорода. Сложная ситуация с топливом и в других регионах. В Северной Осетии лимиты по отпуску бензина для транзитного транспорта снижены до 20 литров. ИИ-агенты и нейросети для решения бытовых задач. Как они помогают пользователям в повседневных домашних делах? В мире ИИ все чаще доверяют списки покупок в супермаркетах, составление маршрутов путешествий, подсчет калорий и даже воспитание детей. Например, Клота помогает выбрать бытовую технику для дома, составить расписание и подобрать досуг. А чат GPT, опираясь на ваши списки продуктов, формирует заказ на всю семью и оформляет доставку. ИИ помогает в приготовлении еды, подсчете риска для здоровья пользователя, составляет диету. По данным Business Insider, вовсю обсуждается новый гаджет ИИ-кулон Оми с функцией родительского контроля. Он может, например, распознать настроение ребенка и дать родителю совет психолога. Но можно ли таким пользоваться? Мы спросили у наших самых продвинутых в использовании нейросетей спикеров, как они используют возможность ИИ-агентов в быту. Ответы мы получили неожиданные.
7: Генеральный директор компании «АЯ-эксперт», профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин.
23: У меня двое детей. Один в школу, например, не ходит. Он сам тут взял агента, сделал. Ну, он в онлайн-школе учится. Английский язык не хочет делать. Сделал агента, который за него его же голосом вербализирует какие-то упражнения. И одни пятерки начал получать. А потом, значит, учительница. Потом я начал разбираться, когда она заметила, поставила двойку и не приняла работу. А я начал разбираться, почему раньше принимала. А потому что раньше тоже у них в школе агент слушал то, что дети им присылают. А потом училка решила послушать. И, короче, она говорит, блин, написала там развернутый комментарий. Суть его в том, что не может ребенок так ровно, без всякого вот этого четко и с английским произношением вербализировать упражнение. Ну, если хобби можно использовать в качестве обозначения бытовой жизни, то я использую так. Вот у меня там хобби новое появилось, рисование. В юношестве, наверное, лет 20 мне было, я рисовал маслом на холсте. И вот я дожил, значит, до 46 лет. Вот я гуашью решил попробовать. И, значит, чтобы не хвататься за все, начал изучать вообще, какие техники бывают, что это за краска, как ей пользоваться. И настроил себе агента, который, значит, стал моим тренером по рисованию, по живописи. Ну и научился. Вот мне уже две картины заказали.
7: SEO студии искусственного интеллекта Фокина AI, Дарья Фокина.
9: В быту я использую ее каждый день. Business FM застал меня в момент, когда я в Макдональдсе выбираю, какой съесть бургер, отправляю фотографию меню и спрашиваю у чата GPT, что мне выбрать сегодня по калориям, чтобы добрать белок и снизить количество жиров. Вот прямо в эту секунду. Помимо этого, весь выбор косметики, шампуней, продуктов я сейчас делаю вместе с ИИ, потому что у меня есть определенные цели по усилению своего здоровья. Прямо сейчас нахожусь в поездке, которая была полностью спланирована Клодом. Маршрут, где остановиться, что посмотреть, где перекусить. Еще один бытовой пример.
7: Генеральный директор компании Neval AI Алексей Хохунов.
10: Я лично очень много использую и агентов в родительстве. У меня 6 месяцев назад родилась дочь первая. И я готовился к беременности вместе с GPT, к родам. Все воспитание какое-то, первый вообще весь разбор я делал вместе с GPT. Огромный объем помощи получил от нее. Во-первых, ведение здоровья жены. Мы очень много консультировали, смотрели. У нас там были некоторые риски. Мы использовали GPT как второе мнение. Контролировали анализы. Смотрели и разбирали куски с УЗИ вместе с GPT, делали расшифровку ДНК. Потом в процессе вообще подготовки к родам миллион я там узнавал про то, как, что на каких стадиях должно твориться. В общем, миллион неудобных вопросов про женские роды. Я обсуждал GPT и вместе с ней вырабатывал сценарий развития. У меня была, на самом деле, по итогу такая огромная блок-схема, которую мы оставили с GPT, что куда может пойти, так, не так, что в этом сценарии делать, кому звонить. Мы там все фазы вот родов превратили в такую огромную блок-схему. Мне это персонально очень-очень сильно помогло. Потом уже после родов, там есть миллион вопросов, мне кажется, которые обычно задают, может быть, педиатрам, родителям. Ребенок вот столько спит, это окей, как нормализовать ее расписание, как ее класть, что делать, что не делать, там одевать, не одевать. В общем, миллион вопросов.
0: Через 6-12 месяцев ИИ сможет захватить весь интернет и нанести ущерб в сотни миллиардов долларов, заявил Дарио Амаде, глава компании Anthropic, которая разрабатывает языковую модель Клод. А глава Anthropic также отметил, что с лета этого года развитие ИИ значительно ускорилось. Если эту динамику не держать в узде, она может опередить способность человека понимать и контролировать эти системы. С предложением Амаде замедлить темпы развития передовых ИИ и моделей согласился и Илон Маск. Выпускники озаботились экологией. По итогам приемной кампании в ВУЗы в этом году выявлен рост на 40% числа заявлений на специальности, связанные с охраной окружающей среды, природопользованием и безопасностью. Если в 25-м желающих поступить на эти направления было 206 тысяч человек, то в этом году таковых почти 300 тысяч, сообщают «Известия». Причина роста – эффект низкой базы и высокая конкуренция в других сферах, рассказала профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
11: Многие школьники ориентируются на те направления, которые до этого не пользовались популярностью. В первую очередь к ним относятся сельскохозяйственные направления, ветеринария. Биология в этом году по результатам выбора ЕГЭ вышла на третье место после обществознания и информатики. Мы видим, что растет интерес к физике, а тем не менее меньшее число выбрало, чем выбрало биологию. Географию нужно сдавать для экологических направлений. Рост заметный в этом направлении. Но хотел бы сразу подчеркнуть, что это рост от достаточно низкой базы. Все равно общая численность тех, кто поступил на эти направления, не так уж высока. И подали на нее в регионах, в которых очень сильные технические университеты. Это Екатеринбург, и Томск, и Башкортостан. В том числе, наверное, ребята рассматривали это как запасной вариант. И в то же время это уже отказ от социально-экономических и гуманитарных направлений, как ведущих, поскольку там ограничения, контрольные цифры приема по этим направлениям не растут. В медицине целевое обучение вышло на первый план. Ограничение на платное образование, связанное с социально-экономическими направлениями, было объявлено. Семьи, выбирая альтернативы, обратили внимание на такое довольно необычное направление, связанное с экологией, и для того количества выпускников, которые ее выбирают, наверное, в будущем есть рабочие места.
0: Ирина Абанкина, профессор Института образования Высшей школы экономики. А в столичных вузах, как сообщили «Известиям», в департаменте природопользования Москвы более трети бюджетных мест на географических факультетах выбрали абитуриенты, поступающие на экологические профили.
12: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
13: «Между делом» с Кирой Альтман.
14: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры, объяснила мне «Между делом», как и почему у нее в голове возникла идея сделать издание о футболе под названием «Коробка».
15: Когда я была ребенком, и папа задерживался на работе, он просил маму записать ей футбольные матчи на видеокассету. Для меня это было синонимом любви. Футбол, он был огромной частью жизни моей семьи, моих родителей, и стал огромной частью меня. А еще я очень люблю путешествовать. Это забавно, такой замечательный факт, что

0: погрешностей. Поэтому мне захотелось создать проект о нас и о мире, в котором мы живем. Исследование мира, самих себя через футбол.
1: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
2: Между делом на Бизнес ФМ.
3: Вы слушаете Бизнес ФМ. В Узбекистане хотят вести услуги телохранителей для иностранных туристов. Это позволит обеспечить безопасность во время поездки, заранее оценить риски, оперативно реагировать в случае ЧС, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел республики. Новый вид услуги разработал Департамент охраны МВД Узбекистана. Она может предоставляться не только туристам, но и официальным делегациям, представителям бизнеса. Предложение прозвучало во время встречи руководителей и туристического, и правоохранительного ведомств. А помимо услуги телохранителей, они обсудили современные системы видеонаблюдения и группы быстрого реагирования в туристических местах. Но дело в том, что Узбекистан – одна из самых безопасных стран в мире, и зачем там телохранители туристам, непонятно, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
4: Меня очень удивила эта инициатива. У нас довольно такой значительный поток в Узбекистан. Здесь и Ташкент, и Самарканд, и Бухара. Сейчас популярные, растущие в популярности направления. И при этом, по нашему опыту, да, и наших туристов, это абсолютно безопасная страна, где вот за последние там 10 лет или 15 не произошло ни одного какого-то неприятного инцидента. Это очень гостеприимная, радушная страна. Почему здесь требуются телохранители, мне не совсем понятно. Наверное, те люди, которые нуждаются в охране, они и сейчас ездят с охраной, и не только в Узбекистан, а даже по Москве. Но к обычным туристам это не относится. Думаю, что это какой-то такой преувеличенный запрос со стороны каких-то структур, которые хотят на этом заработать. Это одна из самых безопасных стран в Азии. Множество хороших отзывов об Узбекистане. Сейчас очень популярное время. Жара спадает, сентябрь, начало октября, самый пик прибытия российских туристов в Узбекистан, турпоток растет.
3: Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров России. По городам Узбекистана спокойно можно передвигаться ночью. Уровень преступности там очень низкий. Сопровождение может понадобиться разве что в горах, чтобы не заблудиться. Скорее, телохранитель может понадобиться только очень статусному или очень известному гостю, говорит пиар-директор туркомпании «Русский экспресс» Анна Филатовская.
5: Скорее всего, это какие-то высокопоставленные люди, и, скорее всего, они заказывают услуги через своих личных помощников, через консьерж-сервисы, через специальные службы, которые оказывают туристические услуги определенного класса. То есть у нас вообще, я даже в списке улучшенных вот этих всех услуг VIP не припомню, чтобы вообще это было востребовано, заявлено. Но вообще вы меня удивили. Ну, то есть это не какая-то страна, которая у нас ассоциируется с небезопасностью. Почему именно Узбекистан? Он не был замечен ни в каких подозрительных активностях. Может быть, это какой-то разовый кейс, то есть это не массовая история. Не было проблем с тем, что туристы жаловались на безопасность. То есть, может быть, эта новость касается граждан другого уровня, кому действительно вот это все нужно. У нас не было жалоб от туристов. Узбекистан считается достаточно безопасной страной для туристов. Они могут спокойно передвигаться, и в том числе самостоятельно. И это не та страна, где требуется усиленная безопасность.
3: Пиар-директор туркомпании «Русский экспресс» Анна Филатовская. Спрос на поездки в Узбекистан среди иностранцев вырос. По данным Комитета по туризму республики, за январь-август 26-го страну посетили более 9 миллионов иностранных туристов. Это на 21% больше, чем за тот же период 25-го. А для россиян это одно из популярных направлений. В первом полугодии этого года Узбекистан посетили почти 600 тысяч гостей из России, на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Спрос на кофе сливается. После многолетнего роста спрос на кофе на вынос в России за 8 месяцев года сократился на 4% год-году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на платформу ОФД. Основная причина – подорожание напитка. Средняя стоимость чашки объемом 200 мл выросла на 13% до 215 рублей. Стоимость растет из-за роста цен на зерно и молоко, а также расходов на аренду и оплату труда. Часть потребителей переориентируется на более дешевый кофе из магазинов. Мы спросили у владельца в кофейне, наблюдают ли они падение спроса и среднего чека на напиток.
6: Ресторатор, основатель кофейной сети «Кумпан Кафе» в Уфе Михаил Кумпан.
7: У нас кофе на вынос не упал, спрос он даже увеличился. Мы умеем работать с рынком. Опции, которые мы сделали для рынка, такой как социальный кофе, напиток молочный или напиток

0: без молока, американо, либо фильтр. Специальный кофе по 99 рублей. Если смотреть количество чеков, которое было год назад и сейчас, конечно же, количество чеков по другим сетям упало. Мы дружим со всеми кофейнями, понимаем, что происходит сейчас в спросе, но у нас выстроена от ростка до чашки, потому что у нас есть и кофейный сад, свой кустарик, и обжарочный цех, Уфе. Мы понимаем, что действительно рынок очень сильно поменялся. Уже много кофеин, которые не смогли пройти этот период, закрылись. Но у нас напитки, к примеру, с собой выросли за счет социальной цены, за счет социальной активности. Мы сейчас попали в гастрономическую книгу России. Мы придумали первый напиток, называется он Уфачино. Здесь мы поженили кофе с чаем в одном напитке. И вот этот напиток сейчас является нашей визитной карточкой города.
1: Какая цена топ-3 самых популярных позиций у вас?
0: Самый популярный все равно это из молочных напитков капучино. Он у нас стоит от 160 до 180 рублей. Если мы говорим про социальный кофе, то есть в объеме от 250 миллилитров, то, конечно же, за 99 рублей.
1: Вы сказали, что цены пересматривали в начале года.
0: На 10% была корректировка.
2: Директор сети кофеен «Чайников» в Петербурге Михаил Гусейнов.
3: Да, действительно, сейчас сложнее и сложнее становится кофейням, падает спрос. Мы существуем больше 23 лет, но те игроки, которые появились год-два назад, конечно, очень сильно плачут. Закрываются заведения и так далее. Мы уже прошли 2008, 2014, 2020 и пандемию. Уже какой-то есть опыт. Мы немножко знаем, как поступать в таких ситуациях. И все равно нам нелегко сейчас. Мне кажется, если занимаешься бизнесом, надо быть оптимистом. И мы надеемся, что все-таки это временно и в какой-то момент будет какой-то подъем назад.
1: Примерно, если говорим год к году, какое у вас сокращение?
3: Мы в основном смотрим на сумму в рублях. Это немножко не совсем репрезентативно, потому что цены все-таки немножечко растут год от года. Я думаю, что спад 4% в среднем, растут издержки, а выручки не растут и падают маржинальность очень сильно. А цены повышать сильно не можем. Во-вторых, зная, как проходили предыдущие такие моменты, так делать не стоит. И приходится повышать свои маржинальности, как-то выживать.
1: Насколько вы в этом году меняли цены?
3: В начале года мы меняли. Каким-то категориям вообще не трогали, каким-то категориям 7. Я знаю, что конкуренты многие поднимали значительно серьезнее.
1: Топ-3 ваших напитков, сколько они стоят?
3: Капучино у нас стоит в районе 250 рублей, американо в районе 130. У нас недорого, поэтому 23 года существует.
1: А третье в топе?
3: Эспрессо чуть дешевле, чем американо, 120 рублей.
2: Основатель бренда федеральной сети кофеин самообслуживания Take and Wake Константин Кузьминых.
4: У нас год к году, если брать именно статистический рост кофеен, которые работают больше года, и при этом по качеству обслуживания и категории качества находятся в топовых позициях и качественных локациях, рост составил 26%, из которых примерно 10-13% пришлось на рост среднего чека, остальной рост пришелся на увеличение количества потребления кофе. Это если говорить про категорию А и Б. Если говорить про категорию С и Д, это наша внутренняя категоризация по качеству локаций с точки зрения целевого аудитории и проходимости, и качество обслуживания. То есть там обслуживание более редко, менее качественное. Там есть разные ситуации, в том числе падение до процентов 15 от года. Но совокупно у нас наблюдается рост потребления кофе. Собственно, розница у нас выросла до 30% год к году. Ценовая политика год к году у нас растет. Если говорить про прошлый год, у нас средний чек был 131-133 рубля, то сейчас это 143 рубля на всю сеть. При этом есть кейс самого высокого уровня повышения цен до 270-290 рублей за 350 миллилитров. Это в формате кофеен самообслуживания. Вендинговый формат кофеен. Такие кейсы тоже есть, но они единичные, с целью проверить, насколько люди готовы покупать такой дорогой продукт в формате вендинга. По качеству он, естественно, соответствует своей цене. Самые популярные позиции у нас все так же остаются капучино, американо и латте. Ценовая политика держится в районе 140-170 рублей. На RAV кофе мы позволяем себе назначать более высокую стоимость.
5: За последние 10 лет кофе, по данным фискального оператора платформы ОФД, подорожал на 185%. Ожидается его дальнейшее подорожание в ближайшей перспективе. Этому будет способствовать инфляция, рост стоимости топлива и ослабление рубля. Дополнительное давление может оказать усиление Эль-Ниньо. В июле американский центр прогнозирования климата оценивал вероятность сохранения этого явления до начала весны в 97%, а вероятность его очень сильного проявления в октябре. В декабре этого года 81%. Это может привести к сокращению производства кофе в Азии и Южной Америке, а в конце этого и в следующем году, что в свою очередь ускорит рост мировых цен.
6: Другим наука. Сергеем Корзуном. Вклад, который француз Люк Монтанье внес в вирусологию, включая открытие и выделение вируса иммунодефицита человека, долгие годы обеспечивал ему высочайший авторитет в научном сообществе. В 2008 году в возрасте 76 лет вместе с автором первой публикации по ВИЧ Франсуазой Барре-Синуси он получил Нобелевскую премию, а уже через год вступил в конфликт с научным мейнстримом из-за идеи электромагнитных сигналов ДНК в гомеопатических разведениях. Это напомнило многим теорию памяти воды Жака Бенвениста. Вступление в ряды антиваксеров и идея лечить аутизм антибиотиками еще сильнее подорвали авторитет исследователя. Весьма скандальным был и спор о приоритете открытия ВИЧ. Группа Монтанье и группа Роберта Галло в США опубликовали свои статьи в одном и том же номере журнала Science в 1983 году. Но на тот момент Монтанье не смог однозначно связать обнаруженный вирус со СПИДом, а Галло сообщил лишь о выделении патогена, схожего с уже известным другим ретровирусом. Спор потребовал вмешательства на высочайшем уровне. В 1987 году американский президент Рональд Рейган и французский премьер Жак Ширак объявили о соглашении, по которому патентные права и многомиллионные доходы от теста были разделены примерно поровну, а значительная часть роялти была направлена в Международный фонд исследования СПИДа. Позже соглашение несколько изменят в пользу Франции. Монтанье и Галло помирятся и опубликуют в 2003-м совместную статью об истории открытия. Но Нобелевский комитет так и не отметил Галло своей премией.
7: Другим наука на Бизнес FM. Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей доп. Налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
8: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
7: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
9: У микрофона Олеся Потапова. Тело 16-го погибшего альпиниста обнаружили спасатели в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии. Поисково-спасательные работы приостановлены до воскресенья из-за ухудшения погодных условий и угрозы схода снежно-ледовой массы. Судьба еще одного альпиниста остается неизвестной, сообщили в МЧС. Снежная лавина сошла с горы Межерги 7 сентября. Она накрыла группу альпинистов, в составе которой были росгвардейцы. В результате ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 22 человека, один погиб. В стационаре остается 6 человек в состоянии средней степени тяжести. Авария произошла у поселка Челва. Легковой автомобиль «Пежо» из-за пробитого колеса выбросило на встречную полосу автодороги. Там он столкнулся с пассажирским автобусом, который от удара съехал в кювет. Вопрос о поездке президента Владимира Путина на саммит «двадцатки» в Майами не решен, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Неизвестно, поедем ли туда», — сказал он в Нью-Дели, комментируя заявление Владимира Зеленского о намерении встретиться с российским лидером на площадке G20. Песков также заявил, что если украинский лидер действительно хочет встретиться с президентом России, то он может приехать в Москву. Приглашение остается в силе. Нефтяное пятно площадью до 400 квадратных километров образовалось в восточной части Армузского пролива после ударов США по нескольким танкерам. Об этом пишет журнал «Шпигель». Издание ссылается на спутниковые снимки и данные экологов. Еще несколько дней назад площадь загрязненной акватории составляла около 200 квадратных километров. Источником загрязнения может быть танкер «Риеска», с которого произошла утечка. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь в курсе.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Саудовская нефть не дошла до рынка. Риад остановил нефтепровод «Восток-Запад» после атак дронов, запущенных с территории Ирака. И аналитики не исключают дальнейшего роста стоимости нефти. Что ждет рынок углеводородов и потребителей? Китай установил свод судебных правил для регулирования нейросетей. В нем 24 пункта, и их называют сигналом для IT-бизнеса. Эпоха бесконтрольного роста в сфере ИИ закончилась. Наступает эпоха регулирования. «Зенит» одержал волевую победу над «Локомотивом» в матче 8-го тура российской премьер-лиги со счетом 2-1. В другой встрече футболисты московского «Динамо» обыграли «Оренбург» 1-0. Эти и другие темы на «Бизнес ФМ». Саудовская нефть не дошла до рынка. Эр-Рияд остановил нефтепровод «Восток-Запад» после атак дронов, запущенных с территории Ирака. Этот нефтепровод – главная альтернатива Армузскому проливу для экспорта нефти из Саудовской Аравии. Ситуация вокруг самого Армузского пролива остается неопределенной. Аналитики не исключают дальнейшего роста стоимости нефти. Михаил Задорожный продолжит.
10: До начала войны в Иране саудиты почти не использовали нефтепровод «Восток-Запад». Возить сырье танкерами через Армузский пролив было дешевле. Сейчас судоходство в этом регионе практически остановилось, поэтому нефтепровод мощностью около 7 миллионов баррелей в сутки, по которому можно доставлять нефть из Саудовской Аравии на побережье Красного моря, вновь стал актуален. По сведениям Bloomberg, нефтепровод остановили еще в четверг после серии атак. В пятницу саудовская Минэнерго уточнила, что трубу перекрыли в качестве меры предосторожности. Когда нефтепровод снова начнет работать, пока неизвестно. Как неизвестно и то, какой урон нанесли ему удары дронов. О нефтепроводе «Восток-Запад» рассказывает ведущий эксперт фонда энергобезопасности и финансового университета Станислав Митрахович.
11: Вот был платформ еще, когда была война между Ираком и Ираном, на всякий случай, конечно, давно уже функционирует, просто он в обычной ситуации не использовался, по крайней мере, на полную мощность, потому что с корабля было проще вывозить нефть, там еще танкеры. Поэтому прицельно по нему удары, на самом деле, не так, чтобы сильно наносились, хотя были эксцессы, в том числе, например, весной 26-го года. Конечно, сложно издалека оценить, насколько это были масштабные удары, каким они реально привели последствия. Даже сейчас саудовские власти говорят, что они приостановили работу нефтепровода в режиме предупреждения дальнейших опасностей и рисков. То есть такой там реально было повреждение сказать сложно. Но, по крайней мере, спутниковые снимки показывают задымление, в том числе и компрессорных станций, и какого-то еще оборудования. В прошлый раз там, когда были атаки, на самом деле, восстанавливали работу через 3 дня. Посмотрим, что будет сейчас. Может, это даже такой жест, вы сказали, чтобы заставить американцев вступить в войну активнее против Хуситов или против Ирана. Например, даже специально раздувают объемы повреждений.
10: Дональд Трамп не исключил, что за атакой на Саудовскую Аравию стоит Иран, который, как хорошо известно, поддерживает хуситов. Возможно, именно это имел в виду американский президент. При этом, по словам Трампа, США получили сигнал от хуситов, что они не хотят воевать со Штатами. Поэтому, как пишет Axios, американский президент отказался от прямых ударов по хуситам, несмотря на просьбу наследного принца Саудовской Аравии. По сведениям издания, саудовский лидер дважды звонил Трампу в минувший четверг и призывал Вашингтон вмешаться после нового обострения. Сложно сказать, кто на самом деле стоит за атаками на нефтепровод, продолжает ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ММРАН Николай Сухов.
12: Я не могу сказать, что хуситы, так называемые, являются марионетками или прокси Ирана. Да, Иран их снабжал и снабжает средствами, техникой, вооружением. Более того, мы видели сейчас, что некоторые удары по саудовским объектам прилетели с севера, из Ирака, где есть и шиитские милиции, и вообще возможность проникновения иранской агентуры в Ирак. Это легко и просто делается, даже несмотря на такую, не то что декоративную, бутафорскую меру, которую приняли иракские власти, перекрыв очередной КПП пограничный между двумя странами. Смешно, когда можно обойти, объехать этот КПП. Иран использует эти факторы как средство давления на США, в первую очередь, чтобы те прекратили войну и приняли требования, которые озвучил Иран.
10: Иран передал американской стороне через посредников 7 условий, от выполнения которых зависит открытие Армузского пролива. Об этом сообщил иранское агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник. Сами условия пока неизвестны. Ранее МИД Ирана заявил, что Тегеран проведет в ближайший понедельник встречу в Омане с участием Ирака и стран Персидского залива, где будут обсуждаться вопросы торгового судоходства в Армузском проливе. Остается добавить, что рынок нефти пока не сильно отреагировал на перекрытие нефтепровода через Аравийский полуостров. После заметного скачка в пятницу цены опять пошли вниз. Но если ситуация будет обостряться, аналитики ждут дальнейшего роста цен. Михаил Задорожный, Алексей Шевцов, «Бизнес ФМ».
5: Китай установил свод судебных правил для регулирования нейросетей. Верховный народный суд КНР на этой неделе опубликовал свое мнение относительно того, как должны рассматриваться в судах дела, связанных с нейросетями и их алгоритмами. А мнение Верховного суда – это еще не закон, но документ оценивается юристами как очень важный и значительный для правовой системы Китая. В нем 24 пункта, и их называют сигналом для IT-бизнеса о том, что эпоха бесконтрольного роста в сфере ИИ закончилась, наступает эпоха регулирования. Пекин пока выбрал тактику точечных вмешательств туда, где технологии могут угрожать общественной безопасности, и в этом смысле всех опередил, комментирует управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры» Екатерина Духина.
13: Китай, он, в общем, впереди планеты всей в этом смысле, и систематизировал практику и дал указания судам, как и в каких случаях действовать. В частности, в отношении случаев, когда действиями с помощью любого алгоритма был причинен ущерб. Например, вы с другом или подругой одновременно ищете один и тот же отель, покупаете билеты на самолет или вызываете такси из одной точки. И вдруг видите, что цены в приложении, ну или в той ссылке, на которую вы зашли, у вас разные. Потому что у вас, например, техника подороже, телефон и история заказов побогаче. Алгоритм это проанализировал и решил, что вы можете заплатить больше и выставил вам цену гораздо большую, чем подруге или другу. В Китае теперь это официально можно оспорить в суде, поскольку перед законом ИИИ все потребители должны быть равны. Значит, алгоритм не вправе устанавливать цены по своему усмотрению. Пример второй. Кто-то взял видео с вашим лицом или запись голоса из социальных сетей, прогнал все это через нейросетку. И вот уже вы в рекламе каких-нибудь, не дай бог, БАДов, а еще хуже, просите у мамы перевести деньги на карту. Китайский народный суд устанавливает, что совершенно неважно, заработали ли в этом случае те, кто запустили генерацию, или нет. Если это было сделано без вашего согласия, это серьезное нарушение. И отвечать будет тот, кто это сделал. Также определены правила ответственности в отношении любых беспилотных систем. Такси, доставка и прочее. Кто отвечает за ущерб? Презюмируется, что отвечать в большинстве случаев будет производитель и оператор или водитель, только если нарушил правила дорожного движения или накосячил каким-то другим образом.
5: Екатерина Духина, управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры». Отдельный раздел документа касается использования ИИ в судебном разбирательстве. Верховный народный суд ужесточил требования к цифровым доказательствам. Сторонам необходимо будет теперь доказать не только факт наличия записи или документа, но и то, что они не сгенерированы нейросетью или изменены с ее помощью. Использование нейросетей для фальсификации доказательств или ведения фиктивных судебных процессов приравнено к препятствованию правосудию. За это может грозить уголовная ответственность. «Зенит» одержал волевую победу над «Локомотивом» в матче 8-го тура российской премьер-лиги со счетом 2-1. В другой встрече футболисты московского «Динамо» обыграли «Оренбург» 1-0. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
7: Футбол с Григорием Гуреевым.
14: Андрей Мостовой в основном составе «Локомотива» на игру в Петербурге не вышел. По информации ряда телеграм-каналов, «Зенит» к этому имеет прямое отношение. Клубы договорились, что он выйдет на замену, поскольку по регламенту РПЛ теперь запрещать арендованным футболистам играть против бывшей нельзя. Главный тренер «Лока» Михаил Галактионов объяснил заявку на матч недостатком у Мостового необходимой игровой практики и что в двух встречах подряд проводить на поле по 90 минут он пока не может. Прозвучало не очень убедительно, ведь именно гол Мостового принес железнодорожникам в прошлом туре единственную победу в сезоне. Как бы то ни было, «Локомотив» забил первым. Это сделал Александр Руденко. При этом в самом дебюте игры были основания для пенальти ворота красно-зеленых, когда Сергей Бабкин сыграл рукой. Но судьи решили иначе. Тайм завершился в пользу гостей, а после перерыва Кевин Андрада и Луис Энрике точными ударами поменяли положение дел. Под занавес матча Мостовой на поле все-таки появился, но это уже не на что не повлияло. «Зенит» продолжает идти в группе лидеров, а железнодорожники в зоне стыков. Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин, также в прошлом работавший советником президента клуба, в разговоре с «Бизнес-ФМ» выразил уверенность, что «Лока» обязательно преодолеет кризис.
15: Команда находится не на своем месте, она начинает нервничать. На нее давят и болельщики, и руководство, и пресса. Но мы видим, что все возможно. И Мостовой, я думаю, еще поможет. Конечно же, хочется, чтобы он играл в основе.
14: Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский считает, что эта победа имела важное значение для «Зенита» именно в психологическом плане.
16: Несмотря на большой разброс по турнирной таблице, матч «Зенита» и «Локомотива» был очень важный для тех и для других с точки зрения преодоления кризиса. Просто если у «Локомотива» это кризис кадровый, то у «Зенита» кризис игровой. И, конечно, эта победа для команды «Симака» очень важна. «Локомотив», как мне кажется, несмотря на поражение, имеет только один вариант правильной тяжелой ситуации. Я имею в виду продолжение работы Галактионова главным тренером, потому что если сейчас еще будет какая-то тренерская перетрубация, то «Локомотив» это отбросит еще сильнее, кто бы команду не возглавил.
14: Московская «Динамо» одержала 4-ю победу подряд в РПЛ, а с учетом Кубка России 5-ю. На этот раз над Оренбургом. Единственный мяч на 90-й минуте забил Виктор Акишор. При этом бело-голубые в начале второго тайма не реализовали пенальти. Богдан Овсянников отразил удар Максима Осипенко. Концовка выдалась нервной. Два игрока Оренбурга, Руслан Куль и Максим Севес, были удалены. «Факел» вел 2-0 в матче с «Балтикой» и был очень близок к первой победе в этом чемпионате. А гол Равиля Нефтулина однозначно стоит досрочно записать в топ-10 сезона. Но в последние 20 минут калининградцы воплотили свои усилия в забитые мячи. Счет на 5-й компенсированной минуте сравнял Брайан Хиль, забив с очень спорного пенальти. В итоге 2-2, и воронежский клуб по-прежнему замыкает таблицу, имея в активе 3 очка. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
5: Эпидемию детского и женского храпа фиксируют в России. По разным данным, рост обращений до 30% среди основных причин – лишний вес, тонзиллит, сигареты и алкоголь, говорят медики. Ранее проблема чаще касалась мужчин от 40 лет, однако теперь храп приходит к молодым. Чем опасен храп и почему ему теперь подвержены в том числе дети, рассуждает врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России Роман Бузунов.
17: Министр Мурашко недавно сказал, что у нас более 40 миллионов людей страдают ожирением или избыточной массой тела. А это основной фактор риска развития храпа и остановок дыхания во сне. Курение может, да, ситуацию ухудшать, и просто накопление длительности курения может приводить к тому, что больше храпа становится. У детей, как правило, немножко другая ситуация. Там большую роль играют какие-то воспалительные заболевания или аллергические заболевания. Увеличение миндалин, аденоидов приводит к тому, что глотка становится уже. И действительно, детский храп – это тоже большая проблема. У нас храпят порядка 15% детей, а где-то 3-5% детей имеют уже апноэ сна. Это частые остановки дыхания во время сна. Это приводит у детей к когнитивному дефициту. Дети не могут нормально учиться. Синдром дефицита внимания и гиперактивности. Нарушение роста детей. Может быть, не осложненный храп. Человек может достаточно громко храпеть, но при этом у него не возникает остановок дыхания во сне. А могут фактически возникать эпизоды удушья, связанные с перекрытием дыхательных путей на уровне глотки. Если человек набрал просто массу тела и начал храпеть, то те же 5 килограмм, которые набрал и начал храпеть, снижаем, и храп исчезает. Если дети, то, как правило, нужно соответствующее обследование. Кстати, во всех клинических рекомендациях всего мира при наличии апноэ сна это абсолютное показание к максимально радикальной коррекции, то есть хирургическому лечению аденоидов и миндалин.
5: Роман Бузунов, профессор, заслуженный врач России. В Москве тем временем уже можно вызывать сомнолога домой. Специалист проверит качество сна и даст рекомендации. Стоимость таких услуг варьируется от 5 до 13 тысяч рублей за выезд.
7: Вначале был бизнес. Как появлялись города? Гусь Хрустальный, Владимирская область, 50 тысяч жителей. В середине 18 века купцы Мальцовы, следуя указу Сената, вынуждены были перенести свое стекольное производство из ближнего Подмосковья на 200 верст от столицы. Именно на реке Гусь появились сначала легендарная фабрика, а впоследствии выросший вокруг нее город. Как появлялись города? На Бизнес ФМ. Карьера с Ольгой Дементьевой.
18: Мы часто думаем, что сначала нужно накопить достаточно опыта, обрести уверенность и почувствовать себя готовым к новой роли, чтобы ее получить. Но очень часто в карьере происходит наоборот. Сначала появляется шанс, а потом первый шаг. Если для новой должности, о которой вы мечтаете, вам не хватает опыта, то послушайте эту вдохновляющую историю. один из самых известных сегодня интервьюеров мира, который вошел в историю телевидения, когда-то впервые сел к микрофону, чтобы заменить опытного ведущего. А ведь он пришел работать на радиостанцию, чтобы выполнять самые простые поручения. И в свой первый выход в эфир он так нервничал, что честно признался слушателям: «Я никогда раньше не работал на радио. Если я буду ошибаться, пожалуйста, отнеситесь ко мне снисходительно». Так началась карьера Ларри Кинга, который позже объяснил, что эта откровенность неожиданно помогла ему. Вместо того, чтобы казаться опытнее, чем он был на самом деле, он расположил аудиторию к себе. Сегодня у многих возникает вопрос, где найти работу или новые возможности? А ведь шанс проявить себя может возникнуть где угодно. На конференциях, профессиональных встречах, в сообществах, на форумах. Многие вакансии вовсе не публикуются. Их открывают под тех профессионалов, с которыми хотят сотрудничать. Так возможности рождаются в разговорах, новых знакомствах. Начать новый карьерный трек можно в любом возрасте и с любого уровня. Главное не ждать момента, когда вы станете достаточно готовым. Иногда именно первый немного робкий шаг становится началом большой карьеры.
7: Карьера на Business FM.
5: Вы слушаете Business FM. Участники саммита БРИКС выступили против односторонних санкций, противоречащих международному праву, следует из принятой декларации. Документ принят единогласно на встрече объединения в Нью-Дели. Члены БРИКС также выразили обеспокоенность растущими рисками ядерной опасности и эскалации на Ближнем Востоке. Владимир Путин на саммите объединения указал, что авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно растут. Российский президент также отметил, что однополярная система, обслуживающая узкую группу стран, уходит в прошлое. При этом он признал, что формирование многополярного мира идет непросто. Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что страны БРИКС должны стать пионерами в совершенствовании глобального управления, а индийский премьер Моди заявил, что больше нельзя откладывать реформу Совета Безопасности ООН. БРИКС – это не результат, а процесс, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
19: БРИКС – это не союз, не альянс, не организация, не институт. Это некое сообщество стран, которое претерпевает изменения, как количественные, так и содержательные, но сохраняется. И я бы сказал, что самое главное – это последнее. Потому что, несмотря на все перемены, которые в мире случились за последние годы, они носят почти революционный характер. И внутри БРИКС мы видим фактически войну. Два полноправных участника этого сообщества находятся, по сути, по разные стороны линии фронта в Персидском заливе. Тем не менее, это сообщество продолжает собираться, и нет никаких признаков того, что оно распустится или резко сократит деятельность и прочее. Здесь к этому надо относиться, мне кажется, правильным образом. То есть ждать от БРИКС каких-то свершений, приняли, собрались, урегулировали, наметили и так далее, это бессмысленно на данном этапе, так работать не будет. То, что возникает и сохраняется некоторое пространство, которое при всех нюансах отношений каждой конкретной страны с Соединенными Штатами, с европейцами, с Западом, так вот это пространство продолжает существовать и даже развиваться, оно альтернативно западоцентричному мировому устройству. То есть до того, когда это станет каким-то равновесомым фактором, тем институтом, который еще сохраняется от прежней эпохи, пока этого не произошло, это процесс. Но процесс идет. И тот факт, что они собираются, обсуждают, встречаются как в коллективном формате, так и каждый в отдельности, или в каких-то более мелких конфигурациях, это и есть самое главное. То есть БРИКС – это не результат, а процесс. Но процесс, ведущий в определенном направлении, который приведет к тому, что мир качественно изменится.
20: Слова Си Цзиньпина, главы КНР, что страны БРИКС должны стать пионерами в совершенствовании глобального управления. И для чего они говорят?
19: Китай считает эту структуру, это сообщество государств чем-то полезным именно с точки зрения вариантов на будущее. Китай проводит очень сложную, такую нюансированную политику балансирования. Он не рвет Соединенными Штатами, но он прекрасно уже понял, что американо-центричная система начинает существенно проседать и уходить, прежде всего по той причине, что сами американцы ее теперь видят совершенно по-другому, не так, как раньше. Ну, а, соответственно, остальные не хотят это новое видение принимать. Поэтому Китаю БРИКС как минимум полезен, потому что подтверждает эти китайские умозаключения. А по мере того, как, например, Соединенные Штаты оказываются не в состоянии решить какие-то важные для себя вопросы, как внутренние, так и внешние, естественно, значимость всех других неамериканоцентричных комбинаций возрастает. И Китай играет на всех досках сразу, чтобы в момент, когда станет понятно, на какой доске можно выиграть, он туда переключился.
5: Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. А Владимир Путин прибыл в Индию в пятницу и сделал несколько важных заявлений. В частности, ввод европейских войск на Украину, по его словам, будет означать войну с Россией. При этом Москва не угрожает и не собирается угрожать странам Европы. Конгресс США снова возвращается к законопроекту о бацких санкциях против России. Палата представителей Конгресса США в понедельник начнет обсуждать законопроект об ужесточении санкций против России, тот самый документ, который в США назвали пакетом адских санкций, но дойдет ли дело до голосования, пока вопрос. Законопроект Сенат уже одобрил в августе, он предусматривает ограничения против российского руководства и госкомпаний, а также вторичные санкции против стран, которые покупают российские нефть и газ. В частности, речь идет о возможных 100% пошлинах на товары из таких государств. Времени при этом у конгрессменов немного. Уже 17 сентября палата представителей уходит на перерыв и вернется к работе после промежуточных выборов в ноябре. Да и после этого им будет не до России, говорит политолог-американист Малик Дудаков.
0: На текущий момент вероятность принятия санкционного биля в отношении России в Палате представителей США не очень высокая. У Палаты представителей, у законодателей гораздо больше других беспокойств. Во-первых, им нужно успеть согласовать и утвердить бюджеты. Скорее всего, они с этим не справятся. И впереди у них начинается большой уже предвыборный отпуск. То есть все законодатели разъедутся по своим округам и штатам и будут заниматься агитацией. Осталось буквально несколько дней до того, как это все случится. Я думаю, что за это время точно им не удастся утвердить санкционный биль. Вернутся они уже после выборов 3 ноября. И там уже, конечно, будет несколько другая диспозиция. Демократы, очевидно, с высокой долей вероятности побеждают на этих выборах, но внутри демпартии там тоже проявляется определенный раскол. И плюс еще новый созыв Конгресса, он начнет работать только в январе. Со 2-го, с 3 января следующего года. Поэтому сразу после выборов я думаю, что республиканцы будут пытаться делать упор, опять же, на бюджетный процесс, на то, чтобы успеть утвердить как можно больше бюджетов на следующий год, так, чтобы у демократов в новом созыве сходу были все-таки возможности именно в рамках финансовой политики ограничены. Плюс многие демократы центристы, как известно, не хотят этот самый биль поддерживать по той причине, что он дает Трампу дополнительные полномочия в торговой тарифной политике. И демократы опасаются, что Трамп снова начнет развязывать торговые войны со всем остальным миром. Именно центристы в стане демпартии, они выступают за свободную торговлю, и для них это все не близко. Хоть они к нам тоже относятся крайне негативно, но при этом Трамп для них все-таки оппонент более значимый, нежели чем Россия. Поэтому я думаю, что до января следующего года вряд ли мы увидим принятие этого санкционного биля. А там уже, конечно, делать прогноз довольно сложно, но я бы так сказал. Очевидно, что украинская повестка, она будет, конечно, тоже не топ в плане приоритетов работы будущего вероятного демократического большинства в Конгрессе. Потому что они будут делать упор на заведение расследований в отношении Трампа по поводу коррупции, инсайдерской торговли, по поводу Ирана, опять же. Будут снова, скорее всего, пытаться объявить ему импичмент. То есть для них все-таки приоритет – это внутриполитическая борьба.
5: Политолог-американист Малик Дудаков, несмотря на то, что верхушка республиканской партии пока не спешит выносить документ на голосование, а демократы опасаются расширения полномочий президента США на введение пошлин, вопрос все-таки не в том, будет ли принят законопроект, а в том, когда, говорит старший научный сотрудник Института США и Канады Павел Кошкин.
21: Если действительно будет принят, то будет какое-то чудо, наверное. Но не нужно обольщаться. Я думаю, в ноябре и в декабре законопроект, скорее всего, пройдет через Конгресс, потому что Центр относительно России в Конгрессе, он един. То есть и демократы, и республиканцы, мягко говоря, не жалуют Россию. Эта тенденция такая историческая. Те, кто проявляет прагматизм в отношении России, их можно пересчитать по пальцам, их очень мало. И то прагматизм не равносилен симпатиям. Прагматизм — это стремление реализовывать политику Дональда Трампа, потому что он более-менее взял прагматичный курс, возобновляет дипломатию. И в этом плане конгрессмены, которые реализуют его курс, они просто ведут себя, как и подобает в данном случае, законодателям. То есть если они являются представителями республиканской партии. Сторонники Трампа, многие из них, они крайне негативно настроены к России. Консенсус общий, нет таких разногласий серьезных. Поэтому вопрос не в том, будет ли принят законопроект, а когда он будет принят. Даже если представить ситуацию такую фантастическую, что он достанется в наследство следующему созыву, то рано или поздно будет принят.
5: Павел Кошкин, старший научный сотрудник Института США и Канады. Накануне Владимир Путин заявил, что Запад угрожает вторичными санкциями странам, которые отказываются действовать в чужих интересах и защищают собственные национальные интересы. А против России уже введено более 30 тысяч санкций, почти вдвое больше, чем против всех остальных стран мира вместе взятых, подчеркнул президент.
7: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
1: Как гласят подсчеты компании «Николис», в этом году в России будут введены 362 тысячи квадратных метров торговой недвижимости. В первом полугодии в регионах страны были сданы 53 тысячи квадратов. Это почти на треть меньше аналогичного результата прошлого года. А совокупные общероссийские 109 тысяч квадратов с учетом полугодового 45-тысячного итога Москвы и 12-тысячного итога Петербурга – это в два раза меньше, чем годом ранее. Турбулентность на рынке, высокий ключ и рост налогов сдерживают девелоперскую активность в сегменте. В Москве кадастровая стоимость некоторых ТЦ заметно выросла, что привело к дополнительному увеличению налоговой нагрузки на собственников. Ритейлеры находятся под влиянием повышения НДС и снижения порога выручки. Ну и вот строительный итог. Делятся наблюдениями аналитики. А уже построенные торговые центры, в первую очередь московские, ищут новые точки роста. По данным компании IBC Real Estate, в качественных столичных объектах пустуют 742 тысячи торговых квадратных метров. Доля вакантности достигла 11% за год, увеличившись на 1% пункт. Противоположная ситуация только в новых ТЦ, открытых с начала 2024 года, где вакантность снизилась на 12% пунктов благодаря приходу операторов развлечений, точек общественного питания и спортивных пространств. Даже в уникальных объектах категории Prime, где стандартная вакантность вообще-то не выше 3%, текущий уровень непривычные 7%. И здесь пул арендаторов, готовых к сверхвысоким ставкам, крайне ограничен. Ну а все остальные ТЦ, видимо, будут решать проблему свободных площадей за счет реконцепции, расширения пула арендаторов и максимально активного привлечения операторов досуга. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале BFM.ru.
7: Недвижимость на «Бизнес ФМ». «Бизнес ФМ». Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. «Бизнес ФМ» не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. «Бизнес ФМ». Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
9: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. На территории России в течение субботы сбиты 53 украинских беспилотника. Дроны перехвачены над приграничными регионами на юге России, над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, сообщает Минобороны. Также, по данным военного ведомства, российские войска нанесли удар по сухогрузу в порту Одесса, доставившему грузы военного назначения для ВСУ. В Таганроге после атаки беспилотников произошли пожары в разных районах города. Повреждены здания, спортивные объекты и коммерческие постройки, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, в том числе горели продуктовый склад и сетевой супермаркет. Пожары потушили, жертв и пострадавших нет. Иран передал американской стране через посредников 7 условий для открытия Ормузского пролива, пишет агентство ТАСНИМ. Пока они не будут выполнены, Ормуз останется закрытым, заявили источники. О каких условиях идет речь, не уточняется. Китайский Хайнань посетили более 500 000 российских туристов с начала года. Этот показатель уже побил годовой рекорд прошлого года, когда на острове побывали 505 тысяч россиян. По данным АТОР, с января по август турпоток вырос почти на 70% по сравнению с прошлым годом. Согласно прогнозу экспертов, при текущей динамике Хайнань может приблизиться к цели в 700 тысяч российских туристов по итогам года. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
7: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. В Петербурге бензин почти исчез с части заправок. Сложная ситуация с топливом и в других регионах. В Нижегородской области с проблемой на АЗС столкнулись не только легковушки, но и автобусы, и даже скорые. А в Ростовской области проблем с бензином стало меньше. Подробности буквально через минуту. ИИ-агенты и нейросети для решения бытовых задач. В мире им все чаще доверяют списки покупок в супермаркетах, составление маршрутов путешествий, подсчет калорий и даже воспитание детей. Как нейросети помогают пользователям в быту? Выпускники озаботились экологией. Число заявлений на специальности, связанные с охраной окружающей среды, природопользованием и безопасностью, выросло на 40%. Чем обусловлена такая тенденция и какие карьерные перспективы у выпускников? Эти и другие темы на Бизнес ФМ. В Петербурге бензин почти исчез с части заправок. Водители массово жалуются на перебои с АИ-92, АИ-95 и почти полное отсутствие 98-го и 100-го. По данным онлайн-сервиса «Где.Бенз», в городе теперь преобладают АЗС, на которых есть только дизель, либо заправки с бензином, на которых скопились очереди от 50 машин и более. Местные жители сообщают об очередях, которые начинаются в одном районе города и заканчиваются в другом. О ситуации нам рассказал таксист из Петербурга Владимир.
2: Очень тяжело. По сравнению с летом во много раз хуже. На заправку потратить, наверное, надо около 5 часов, я думаю. Нереальные очереди. Бензина просто нет. Нету никакого. Если есть, то это пробка на 2-3 километра. У меня есть видео, но там с матами. В центре вообще ты, наверное, не заправишься. Где-то по окраинам он появляется, но там сразу же образуется очередь. В среду я не смог заправиться, и в четверг не смог. Вчера я случайно заправился. Подъехал на заправку с обратной стороны очереди. Там была свободная колонка, на которую я смотрел 3 минуты. К ней никто не подъезжал. С другой стороны пробка была 3 километра. И про это никто не говорил. Я прошу заметить. Я вам сам хотел на самом деле писать. Вы меня опередили.
5: Таксист из Петербурга Владимир. В августе нефтеперерабатывающий завод «Кинев» в Ленинградской области полностью остановил переработку нефти в результате атаки БПЛА. По словам экспертов, предприятие является основным поставщиком нефтепродуктов для Петербурга. Власти Петербурга говорят о логистических сбоях, но дефицит топлива официально не признают. В Ростовской области проблем с бензином стало меньше. Как минимум, не придется часами стоять в очереди на АЗС, рассказала жительница Ростова-на-Дону Александра.
3: Что касается ситуации с бензином в Ростове-на-Дону, нельзя сказать, что она какая-то однозначная, бензин есть или бензина нет, она абсолютно разная. Очереди, конечно, стали меньше, то есть если раньше ты мог в этой очереди простоять даже 2 часа, и не факт, что ты зальешь бензин, то сейчас это в среднем, наверное, 40 минут. И весь бензин есть, и второй, и пятый. По его качеству, конечно, ничего не могу сказать, это нужно у специалистов уточнять, какой Евро-5 или какой-то класс ниже. Как правило, этим никто не занимается, моя машина из строя не выходит, все работает, все адекватно ездит. Что касается лимитов 30 литров, сейчас лимит практически везде. В канистры не заливают, и я не видела, чтобы это как-то делали подпольно. Все люди стоят в очередях, все ждут, все понимают. Единственное, если раньше, например, выходил сотрудник заправки в эту очередь, отсчитывал количество примерно машин, понимая, сколько осталось бензина, и ставил конусы. То есть это могло быть 5 машин, 10. То есть вся очередь заранее могла понимать, что не заправится, и меняла заправку. То сейчас эти конусы могут появиться прямо перед тобой. На моем супруге неоднократно уже 3 раза заканчивался бензин прямо на нем. То есть следующий человек уже заправиться не мог.
5: Жительница Ростова-на-Дону Александра, а в Нижегородской области с проблемой на АЗС столкнулись не только рядовые жители. В Городецком округе фиксируют сложности с заправкой школьных автобусов и машин скорой помощи. О ситуации говорит жительница Нижнего Новгорода Ксения.
4: В общем, ситуация с бензином в Нижегородской области очень плачевная. Мне, к счастью, пока не было нужды заправляться, чуть больше половины бака, но что я буду делать, я не знаю, потому что очереди на заправках огроменные. Еще, кажется, больше, чем были, когда был первый такой кризис. Но это, наверное, неудивительно, потому что сезон отпусков закончился, началась учеба, все вернулись в город с дач, с загородных домов. Я знаю, что жители малых городов, отдаленных районов Нижегородской области уже обращались даже к властям, потому что там на АЗС бензина нет вообще сутками, просто люди там ночуют, ждут, а его туда просто физически не завозят. Когда кончится бензин, я не знаю, что я буду делать, потому что лето закончилось, и уже нет времени по 3 часа, по 4 стоять в очереди. А сейчас просто ситуация такова, что очереди растягиваются километра на 3, наверное, 4, если не больше. Ехала с работы и наблюдала такую картину, что пробище. Я не понимаю, почему аварий никаких не показывает. Оказывается, что это из-за очереди на заправку. Бензин есть, по-моему, на «Газпроме». Не знаю, периодически появляется на «Лукойле». На «Тебойле» нет вообще бензина. Ни разу не видела, чтобы там что-то появлялось. Ну и, соответственно, его очень быстро разбирают там, где он есть.
5: Ксения, жительница Нижнего Новгорода. Сложная ситуация с топливом и в других регионах. В Северной Осетии лимиты по отпуску бензина для транзитного транспорта снижены до 20 литров. ИИ-агенты и нейросети для решения бытовых задач. Как они помогают пользователям в повседневных домашних делах? В мире ИИ все чаще доверяют списки покупок в супермаркетах, составление маршрутов путешествий, подсчет калорий и даже воспитание детей. Например, Клота помогает выбрать бытовую технику для дома, составить расписание и подобрать досуг. А чат GPT, опираясь на ваши списки продуктов, формирует заказ на всю семью и оформляет доставку. ИИ помогает в приготовлении еды, подсчете риска для здоровья пользователя, составляет диету. По данным Business Insider, вовсю обсуждается новый гаджет ИИ-кулон Оми с функцией родительского контроля. Он может, например, распознать настроение ребенка и дать родителю совет психолога. Но можно ли таким пользоваться? Мы спросили у наших самых продвинутых в использовании нейросетей спикеров, как они используют возможность ИИ-агентов в быту. Ответы мы получили неожиданные.
6: Генеральный директор компании «АЯ-эксперт», профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин.
22: У меня двое детей. Один в школу, например, не ходит. Он сам тут взял агента, сделал. Ну, он в онлайн-школе учится. Английский язык не хочет делать. Сделал агента, который за него его же голосом вербализирует какие-то упражнения. И одни пятерки начал получать. А потом, значит, учительница. Потом я начал разбираться, когда она заметила, поставила двойку и не приняла работу. А я начал разбираться, почему раньше принимала. Потому что раньше тоже у них в школе агент слушал то, что дети им присылают. А потом училка решила послушать. И, короче, она говорит, блин, написала там развернутый комментарий. Суть его в том, что не может ребенок так ровно, без всякого вот этого четко и с английским произношением вербализировать упражнения. Ну, если хобби можно использовать в качестве обозначения бытовой жизни, то я использую так. Вот у меня там хобби новое появилось, рисование. В юношестве, наверное, лет 20 мне было, я рисовал маслом на холсте. И вот я дожил, значит, до 46 лет. Вот я гуашью решил попробовать. И, значит, чтобы не хвататься за все, начал изучать вообще, какие техники бывают, что это за краска, как ей пользоваться. И настроил себе агента, который, значит, стал моим тренером по рисованию, по живописи. Ну и научился. Вот мне уже 2 картины заказали.
6: SEO студии искусственного интеллекта Фокина AI Дарья Фокина.
23: В быту я использую ИИ каждый день. Business FM застал меня в момент, когда я в Макдональдсе выбираю, какой съесть бургер, отправляю фотографию меню и спрашиваю у чата GPT, что мне выбрать сегодня по калориям, чтобы добрать белок и снизить количество жиров. Вот прямо в эту секунду. Помимо этого, весь выбор косметики, шампуней, продуктов я сейчас делаю вместе с ИИ, потому что у меня есть определенные цели по усилению своего здоровья. Прямо сейчас нахожусь в поездке, которая была полностью спланирована Клодом. Маршрут, где остановиться, что посмотреть, где перекусить. Еще один бытовой пример.
6: генеральный директор компании Neval AI Алексей Хохунов.
8: Я лично очень много использую и агентов в родительстве. У меня 6 месяцев назад родилась дочь первая. И я готовился к беременности вместе с GPT, к родам. Все воспитание какое-то, первый вообще весь разбор я делал вместе с GPT. Огромный объем помощи получил от нее. Во-первых, ведение здоровья жены. Мы очень много консультировали, смотрели. У нас там были некоторые риски. Мы использовали GPT как второе мнение. Контролировали анализы. Смотрели и разбирали куски с УЗИ вместе с GPT, делали расшифровку ДНК. Потом в процессе вообще подготовки к родам миллион я там узнавал про то, как, что на каких стадиях должно твориться. В общем, миллион неудобных вопросов про женские роды. Я обсуждал GPT и вместе с ней вырабатывал сценарий развития. У меня была, на самом деле, по итогу такая огромная блок-схема, которую мы оставили с GPT, что куда может пойти, так, не так, что в этом сценарии делать, кому звонить. Мы там все фазы вот родов превратили в такую в огромную блок-схему. Мне это персонально очень-очень сильно помогло. Потом уже после родов, там есть миллион вопросов, мне кажется, которые обычно задают, может быть, педиатрам, родителям. Ребенок вот столько спит, это окей, как нормализовать ее расписание, как ее класть, что делать, что не делать, там одевать, не одевать. В общем, миллион вопросов.
5: Через 6-12 месяцев ИИ сможет захватить весь интернет и нанести ущерб в сотни миллиардов долларов, заявил Дарио Амаде, глава компании Anthropic, которая разрабатывает языковую модель Claude. А глава Anthropic также отметил, что с лета этого года развитие ИИ значительно ускорилось. Если эту динамику не держать в узде, она может опередить способность человека понимать и контролировать эти системы. С предложением Амаде замедлить темпы развития передовых ИИ и моделей согласился и Илон Маск. Выпускники озаботились экологией. По итогам приемной кампании в ВУЗы в этом году выявлен рост на 40% числа заявлений на специальности, связанные с охраной окружающей среды, природопользованием и безопасностью. Если в 25-м желающих поступить на эти направления было 206 тысяч человек, то в этом году таковых почти 300 тысяч, сообщают «Известия». Причина роста – эффект низкой базы и высокая конкуренция в других сферах, рассказала профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
10: Многие школьники ориентируются на те направления, которые до этого не пользовались популярностью. В первую очередь к ним относятся сельскохозяйственные направления, ветеринария. Биология в этом году по результатам выбора ЕГЭ вышла на 3-е место после обществознания и информатики. Мы видим, что растет интерес к физике, а тем не менее меньшее число выбрало, чем выбрало биологию. Географию нужно сдавать для экологических направлений. Рост заметный в этом направлении. Но хотел бы сразу подчеркнуть, что это рост от достаточно низкой базы. Все равно общая численность тех, кто поступил на эти направления, не так уж высока. И подали на нее в регионах, в которых очень сильные технические университеты. Это Екатеринбург, и Томск, и Башкортостан. В том числе, наверное, ребята рассматривали это как запасной вариант. И в то же время это уже отказ от социально-экономических и гуманитарных направлений, как ведущих, поскольку там ограничения, контрольные цифры приема по этим направлениям не растут. В медицине целевое обучение вышло на первый план. Ограничение на платное образование, связанное с социально-экономическими направлениями, было объявлено. Семьи, выбирая альтернативы, обратили внимание на такое довольно необычное направление, связанное с экологией. И для того количества выпускников, которые ее выбирают, наверное, в будущем есть рабочие места.
5: Ирина Абанкина, профессор Института образования Высшей школы экономики. А в столичных вузах, как сообщили «Известиям», в департаменте природопользования Москвы более трети бюджетных мест на географических факультетах выбрали абитуриенты, поступающие на экологические профили.
7: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
11: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
12: Дура Lex. Но это Lex. Законы, незнание которых может сыграть с вами шутку. Да и знания тоже. До 100 тысяч долларов штрафа могут выписать канадской семье, если в их доме обнаружатся ходунки, приспособление, с помощью которого маленькие дети учатся ходить. Настолько врачи Канады уверены, что ходунки вредны и мешают нормальному развитию ребенка. Дура Lex. Но это Lex. На Business FM.
13: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
15: На этой неделе переводим с айтишного на русский терминологию искусственного интеллекта. Сегодня о интеллектуальных агентах. С ними вроде бы нет проблем, термины понимают все, но понимают иногда сильно по-разному. Слово «агент» происходит от латинского «agere» – «действовать». Классическое определение дает учебник 95-го года. Агент – это все, что воспринимает свою среду и воздействует на нее. По этому определению агентом может быть любая реагирующая система. В этом смысле агент и климат-контроль в автомобиле, и спам-фильтр. Сегодня под агентом на практике понимают другое. Это система на базе языковой модели, которая не просто отвечает на вопрос, но выполняет задачу. Разбивает цель на шаги. Сама обращается к нужным инструментам, проверяет результаты и исправляет свои ошибки. Чат-бот отвечает, агент действует. Ключевое отличие агента – элемент субъектности. Это еще не личность, но уже сущность, способная принимать решения в рамках поставленной задачи. Такой агент может искать и сверять информацию, писать и запускать код, ходить по сайтам, заполнять формы, разбирать почту и доводить до конца цепочку из десятков шагов. Ставишь задачу – найди три варианта перелета и забронируй удобно. И агент сам проходит весь путь от поиска до оплаты. Пока на длинных и ответственных цепочках такие

0: Опасность во время поездки, заранее оценить риски, оперативно реагировать в случае ЧС, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Республики. Новый вид услуги разработал Департамент охраны МВД Узбекистана. Она может предоставляться не только туристам, но и официальным делегациям, представителям бизнеса. Предложение прозвучало во время встречи руководителей и туристического, и правоохранительного ведомств. А помимо услуги телохранителей, они обсудили современные системы видеонаблюдения и группы быстрого реагирования в туристических местах. Но дело в том, что Узбекистан одна из самых безопасных стран в мире, и зачем там телохранители туристам, непонятно, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
1: Меня очень удивила эта инициатива. У нас довольно такой значительный поток в Узбекистан. Здесь и Ташкент, и Самарканд, и Бухара. Сейчас популярные, растущие в популярности направления. И при этом, по нашему опыту, да, и наших туристов, это абсолютно безопасная страна, где вот за последние там 10 лет или 15 не произошло ни одного какого-то неприятного инцидента. Это очень гостеприимная, радушная страна. Почему здесь требуются телохранители, мне не совсем понятно. Наверное, те люди, которые нуждаются в охране, они и сейчас ездят с охраной, не только в Узбекистан, а даже по Москве. Но к обычным туристам это не относится. Думаю, что это какой-то такой преувеличенный запрос со стороны каких-то структур, которые хотят на этом заработать. Это одна из самых безопасных стран в Азии. Множество хороших отзывов об Узбекистане. Сейчас очень популярное время. Жара спадает. Сентябрь, начало октября, самый пик прибытия российских туристов в Узбекистан, турпоток растет.
0: Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров России. По городам Узбекистана спокойно можно передвигаться ночью. Уровень преступности там очень низкий. Сопровождение может понадобиться разве что в горах, чтобы не заблудиться. Скорее, телохранитель может понадобиться только очень статусному или очень известному гостю, говорит пиар-директора туркомпании «Русский экспресс» Анна Филатовская.
2: Скорее всего, это какие-то высокопоставленные люди, и, скорее всего, они заказывают услуги через своих личных помощников, через консьерж-сервисы, через специальные службы, которые оказывают туристические услуги определенного класса. То есть у нас вообще, я даже в списке улучшенных вот этих всех услуг VIP не припомню, чтобы вообще это было востребовано, заявлено. Но вообще вы меня удивили. Ну, то есть это не какая-то страна, которая у нас ассоциируется с небезопасностью. Почему именно Узбекистан? Он не был замечен ни в каких подозрительных активностях. Может быть, это какой-то разовый кейс, то есть это не массовая история. Не было проблем с тем, что туристы жаловались на безопасность. То есть, может быть, эта новость касается граждан другого уровня, кому действительно вот это все нужно. У нас не было жалоб от туристов. Узбекистан считается достаточно безопасной страной для туристов. Они могут спокойно передвигаться, и в том числе самостоятельно. И это не та страна, где требуется усиленная безопасность.
0: Пиар-директор туркомпании «Русский экспресс» Анна Филатовская. Спрос на поездки в Узбекистан среди иностранцев вырос. По данным Комитета по туризму республики, за январь-август 26-го страну посетили более 9 миллионов иностранных туристов. Это на 21% больше, чем за тот же период 25-го. Для россиян это одно из популярных направлений. В первом полугодии этого года Узбекистан посетили почти 600 тысяч гостей из России, на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Спрос на кофе сливается. После многолетнего роста спрос на кофе на вынос в России за 8 месяцев года сократился на 4% год к году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на платформу ОФД. Основная причина – подорожание напитка. Средняя стоимость чашки объемом 200 мл выросла на 13% до 215 рублей. Стоимость растет из-за роста цен на зерно и молоко, а также расходов на аренду и оплату труда. Часть потребителей переориентируется на более дешевый кофе из магазинов. Мы спросили у владельца в кофеин, наблюдают ли они падение спроса и среднего чека на напиток.
3: Ресторатор, основатель кофейной сети «Кумпан кафе» в Уфе Михаил Кумпан.
4: У нас кофе на вынос не упал, спрос он даже увеличился. Мы умеем работать с рынком. Опции, которые мы сделали для рынка, такой как социальный кофе, напиток молочный или напиток без молока, американо, либо фильтр. Социальный кофе по 99 рублей. Если смотреть количество чеков, которое было год назад и сейчас, конечно же, количество чеков по другим сетям упало. Мы дружим со всеми кофейнями, понимаем, что происходит сейчас в стране. просят, но у нас выстроена от ростка до чашки, потому что у нас есть и кофейный сад в Коста-Рике, и обжарочный цех в Уфе. Мы понимаем, что действительно рынок очень сильно поменялся. Уже много кофеин, которые не смогли пройти этот период, закрылись, но у нас напитки, к примеру, с собой выросли за счет социальной цены, за счет социальной активности. Мы сейчас попали в гастрономическую книгу России. Мы придумали первый напиток

0: называется он Уфачино. Здесь мы поженили кофе с чаем в одном напитке. И вот этот напиток сейчас является нашей визитной карточкой города.
1: Какая цена топ-3 самых популярных позиций у вас?
0: Самый популярный все равно это из молочных напитков капучино. Он у нас стоит от 160 до 180 рублей. Если мы говорим про социальный кофе, то есть в объеме вот 250 миллилитров, то, конечно же, за 99 рублей.
1: Вы сказали, что цены пересматривали в начале года.
0: На 10% была корректировка.
2: Директор сети кофеен «Чайников» в Петербурге Михаил Гусейнов.
3: Да, действительно, сейчас сложнее и сложнее становится кофейням, падает спрос. Мы существуем больше 23 лет, но те игроки, которые появились год-два назад, конечно, очень сильно плачут. Закрываются заведения и так далее. Мы уже прошли 2008, 2014, 2020 и пандемию. Уже какой-то есть опыт. Мы немножко знаем, как поступать в таких ситуациях. И все равно нам нелегко сейчас. Мне кажется, если занимаешься бизнесом, надо быть оптимистом. И мы надеемся, что все-таки это временно, и в какой-то момент будет какой-то подъем назад.
1: Примерно, если говорим год к году, какое у вас сокращение?
3: Мы в основном смотрим на сумму в рублях. Это немножко не совсем репрезентативно, потому что цены все-таки немножечко растут год от года. Я думаю, что спад 4% в среднем, растут издержки, а выручки не растут и падают маржинами совершенно сильно. А цены повышать сильно не можем. Во-вторых, зная, как проходили предыдущие такие моменты, так делать не стоит. И приходится ущемить свои маржинами, как-то выживать.
1: Насколько вы в этом году меняли цены?
3: В начале года мы меняли. В каким-то категориям вообще не трогали, в каким-то категориям 7. Я знаю, что конкуренты многие поднимали значительно серьезнее.
1: Топ-3 ваших напитков, сколько они стоят?
3: Капучино у нас стоит в районе 250 рублей, американо в районе 130. У нас недорого, поэтому 23 года существует.
1: А третье в топе?
3: Эспрессо, чуть дешевле, чем американо, на 120 рублей.
2: Основатель бренда федеральной сети кофеен самообслуживания Take and Wake Константин Кузьминых.
4: У нас год к году, если брать именно статистический рост кофеен, которые работают больше года, и при этом по качеству обслуживания и категории качества находятся в топовых позициях и качественных локациях, рост составил 26%, из которых примерно 10-13% пришлось на рост среднего чека, остальной рост пришелся на увеличение количества потребления кофе. Это если говорить про категорию А и Б. Если говорить про категорию С и Д, это наша внутренняя категоризация по качеству локаций с точки зрения целевого аудитории и проходимости, и качество обслуживания. То есть там обслуживание более редко, менее качественное. Там есть разные ситуации, в том числе падение до процентов 15 от года. Но совокупно у нас наблюдается рост потребления кофе. Собственно, розница у нас выросла до 30% год к году. Ценовая политика год к году у нас растет. Если говорить про прошлый год, у нас средний чек был 131-133 рубля, то сейчас это 143 рубля на всю сеть. При этом есть кейс самого высокого уровня повышения цен до 270-290 рублей за 350 миллилитров. Это в формате кофеен самообслуживания. Вендинговый формат кофеен. Такие кейсы тоже есть, но они единичные, с целью проверить, насколько люди готовы покупать такой дорогой продукт в формате вендинга. По качеству он, естественно, соответствует своей цене. Самые популярные позиции у нас все так же остаются капучино, американо и латте. Ценовая политика держится в районе 140-170 рублей. На RAV-кофе мы позволяем себе назначать более высокую стоимость.
5: За последние 10 лет кофе, по данным фискального оператора платформы ОФД, подорожал на 185%, и ожидается его дальнейшее подорожание в ближайшей перспективе. Этому будет способствовать инфляция, рост стоимости топлива и ослабление рубля. Дополнительное давление может оказать усиление Эль-Ниньо. В июле американский центр прогнозирования климата оценивал вероятность сохранения этого явления до начала весны в 97%, а вероятность его очень сильного проявления в октябре. В октябре-декабре этого года 81%. Это может привести к сокращению производства кофе в Азии и Южной Америке, а в конце этого и в следующем году, что в свою очередь ускорит рост мировых цен.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Органайзер миллиардера. Если вы выматываетесь на работе, значит расходуете собственную энергию неэффективно. В этом абсолютно уверен Эван Уильямс, основатель платформ Medium и Blogger.com. Миллиардер говорит, что никогда бы не смог управлять сразу несколькими стартапами, если бы не прислушивался к собственным биоритмам. Больше всего энергии и наивысшая концентрация Уильямса в первой половине дня, поэтому все основные задачи он, как правило, перекладывает на утро. А в обед уходит на час-полтора в фитнес-зал. По словам Эвана, отжимания, подтягивания и бег помогают разгрузить голову и наиболее эффективно доработать день. Покинуть офис Уильям старается при первых признаках усталости и потери концентрации. Бороться с самим собой в такой ситуации – это первый шаг к эмоциональному выгоранию, уверен миллиардер. Органайзер миллиардера на Бизнес FM. Рестораны. Начало.
7: Одним из старейших кафе в мире считается парижское заведение «Ле Прокоп», расположенное в Сан-Жермен-де-Пре. Сицилийский шеф-повар Прокопио Кута открыл двери своего заведения в 1686 году, чтобы радовать посетителей свежим кофе, чаем, горячим шоколадом и новомодным лакомством мороженым. Через три года через дорогу от кафе открылся театр «Комедии Францез». И завсегдатаями Прокопа стали актеры, писатели, музыканты, драматурги, режиссеры, философы и ученые. Это было первое литературное кафе, которое в разные годы посещали Ла Фонтен, Вольтер, Бенджамин Франклин, Марат, Робеспьер, Наполеон Бонапарт, Бальзак, Виктор Гюго. Кафе не раз закрывалось, но с 1952 года работает без перебоев. Уже как ресторан.
6: Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM. Новости. Коротко».
8: У микрофона Олеся Потапова. Тело 16-го погибшего альпиниста обнаружили спасатели в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии. Поисково-спасательные работы приостановлены до воскресенья из-за ухудшения погодных условий и угрозы схода снежно-ледовой массы. Судьба еще одного альпиниста остается неизвестной, сообщили в МЧС. Снежная лавина сошла с горы Межерги 7 сентября. Она накрыла группу альпинистов, в составе которой были росгвардейцы. В результате ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 22 человека, один погиб. В стационаре остается 6 человек в состоянии средней степени тяжести. Авария произошла у поселка Челва. Легковой автомобиль «Пежо» из-за пробитого колеса выбросило на встречную полосу автодороги. Там он столкнулся с пассажирским автобусом, который от удара съехал в кювет. Вопрос о поездке президента Владимира Путина на саммит «двадцатки» в Майами не решен, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Неизвестно, поедем ли туда», — сказал он в Нью-Дели, комментируя заявление Владимира Зеленского о намерении встретиться с российским лидером на площадке G20. Песков также заявил, что если украинский лидер действительно хочет встретиться с президентом России, то он может приехать в Москву. Приглашение остается в силе. Нефтяное пятно площадью до 400 квадратных километров образовалось в восточной части Армузского пролива после ударов США по нескольким танкерам. Об этом пишет журнал «Шпигель». Издание ссылается на спутниковые снимки и данные экологов. Еще несколько дней назад площадь загрязненной акватории составляла около 200 квадратных километров. Источником загрязнения может быть танкер «Риеска», с которого произошла утечка. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курс.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Саудовская нефть не дошла до рынка. Риад остановил нефтепровод «Восток-Запад» после атак дронов, запущенных с территории Ирака. И аналитики не исключают дальнейшего роста стоимости нефти. Что ждет рынок углеводородов и потребителей? Китай установил свод судебных правил для регулирования нейросетей. В нем 24 пункта, и их называют сигналом для IT-бизнеса. Эпоха бесконтрольного роста в сфере ИИ закончилась. Наступает эпоха регулирования. «Зенит» одержал волевую победу над «Локомотивом» в матче 8-го тура российской премьер-лиги со счетом 2-1. В другой встрече футболисты московского «Динамо» обыграли «Оренбург» 1-0. Эти и другие темы на «Бизнес FM». Саудовская нефть не дошла до рынка. Эр-Рияд остановил нефтепровод «Восток-Запад» после атак дронов, запущенных с территории Ирака. Этот нефтепровод – главная альтернатива Ормузскому проливу для экспорта нефти из Саудовской Аравии. Ситуация вокруг самого Ормузского пролива остается неопределенной. Аналитики не исключают дальнейшего роста стоимости нефти. Михаил Задорожный продолжит.
9: До начала войны в Иране саудиты почти не использовали нефтепровод «Восток-Запад». Возить сырье танкерами через Ормузский пролив было дешевле. Сейчас судоходство в этом регионе практически остановилось, поэтому нефтепровод мощностью около 7 миллионов баррелей в сутки, по которому можно доставлять нефть из Саудовской Аравии на побережье Красного моря, вновь стал актуален. По сведениям Bloomberg, нефтепровод остановили еще в четверг после серии атак. В пятницу саудовская Минэнерго уточнила, что трубу перекрыли в качестве меры предосторожности. Когда нефтепровод снова начнет работать, пока неизвестно. Как неизвестно и то, какой урон нанесли ему удары дронов. О нефтепроводе «Восток-Запад» рассказывает ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
10: Был построен еще, когда была война между Ираком и Ираном, на всякий случай, конечно, давно уже функционирует, просто он в обычной ситуации не использовался, по крайней мере, на полную мощность, потому что уже скорее было проще вывозить нефть, там еще танкеры. Поэтому прицельно по нему удары, на самом деле, не так, чтобы сильно наносились, хотя были эксцессы, в том числе, например, весной 26-го года. Конечно, сложно издалека оценить, насколько это были масштабные удары, каким они реально привели последствия. Даже сейчас саудовские власти говорят, что они приостановили работу нефтепровода в режиме предупреждения дальнейших опасностей и рисков. То есть такой там реально было повреждение сказать сложно, но по крайней мере спутниковые снимки показывают задымление, в том числе и компрессорных станций, и какого-то еще оборудования. В прошлый раз там, когда были атаки, на самом деле восстанавливали работу через 3 дня. Посмотрим, что будет сейчас. Может, это даже такой жест, чтобы заставить американцев вступить в войну активнее против России или против Ирана. Они даже специально раздувают объемы повреждений.
9: Дональд Трамп не исключил, что за атакой на Саудовскую Аравию стоит Иран, который, как хорошо известно, поддерживает хуситов. Возможно, именно это имел в виду американский президент. При этом, по словам Трампа, США получили сигнал от хуситов, что они не хотят воевать со Штатами. Поэтому, как пишет Axios, американский президент отказался от прямых ударов по хуситам, несмотря на просьбу наследного принца Саудовской Аравии. По сведениям издания, саудовский лидер дважды звонил Трампу в минувший четверг и призывал Вашингтон вмешаться после нового обострения. Сложно сказать, кто на самом деле стоит за атаками на нефтепровод, продолжает ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ММРАН Николай Сухов.
11: Я не могу сказать, что хуситы, так называемые, являются марионетками или прокси Ирана. Да, Иран их снабжал и снабжает средствами, техникой, вооружением. Более того, мы видели сейчас, что некоторые удары по саудовским объектам прилетели с севера, из Ирака, где есть и шиитские милиции, и вообще возможность проникновения иранской агентуры в Ирак. Это легко и просто делается, даже несмотря на такую, не то что декоративную, бутафорскую меру, которую приняли иракские власти, перекрыв очередной КПП пограничный между двумя странами. Смешно, когда можно обойти, объехать этот КПП. Иран использует эти факторы как средство давления на США, в первую очередь, чтобы те прекратили войну и приняли требования, которые озвучил Иран.
9: Иран передал американской стороне через посредников 7 условий, от выполнения которых зависит открытие Ормузского пролива. Об этом сообщила иранская агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник. Сами условия пока неизвестны. Ранее МИД Ирана заявил, что Тегеран проведет в ближайший понедельник встречу в Омане с участием Ирака и стран Персидского залива, где будут обсуждаться вопросы торгового судоходства в Ормузском проливе. Остается добавить, что рынок нефти пока не сильно отреагировал на перекрытие нефтепровода через Аравийский полуостров. После заметного скачка в пятницу цены опять пошли вниз. Но если ситуация будет обостряться, аналитики ждут дальнейшего роста цен. Михаил Задорожный, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
5: Китай установил свод судебных правил для регулирования нейросетей. Верховный народный суд КНР на этой неделе опубликовал свое мнение относительно того, как должны рассматриваться в судах дела, связанных с нейросетями и их алгоритмами. А мнение Верховного суда – это еще не закон, но документ оценивается юристами как очень важный и значительный для правовой системы Китая. В нем 24 пункта, и их называют сигналом для IT-бизнеса о том, что эпоха бесконтрольного роста в сфере ИИ закончилась, наступает эпоха регулирования. Пекин пока выбрал тактику точечных вмешательств туда, где технологии могут угрожать общественной безопасности, и в этом смысле всех опередил, комментирует управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры» Екатерина Духина.
12: Китай, он, в общем, впереди планеты всей в этом смысле, и систематизировал практику и дал указания судам, как и в каких случаях действовать. В частности, в отношении случаев, когда действиями, помощью любого алгоритма был причинен ущерб. Например, вы с другом или подругой одновременно ищете один и тот же отель, покупаете билеты на самолет или вызываете такси из одной точки. И вдруг видите, что цены в приложении, ну или в той ссылке, на которую вы зашли, у вас разные. Потому что у вас, например, техника подороже, телефон и история заказов побогаче. Алгоритм это проанализировал и решил, что вы можете заплатить больше и выставил вам цену гораздо большую, чем подруге или другу. В Китае теперь это официально можно оспорить в суде, поскольку перед законом ИИИ все потребители должны быть равны. Значит, алгоритм не вправе устанавливать цены по своему усмотрению. Пример второй. Кто-то взял видео с вашим лицом или запись голоса из социальных сетей, прогнал все это через нейросетку, и вот уже вы в рекламе каких-нибудь, не дай бог, БАДов, а еще хуже, просите у мамы перевести деньги на карту. Китайский народный суд устанавливает, что совершенно неважно, заработали ли в этом случае те, кто запустили генерацию, или нет. Если это было сделано без вашего согласия, это серьезное нарушение, и отвечать будет тот, кто это сделал. Также определены правила ответственности в отношении любых беспилотных систем. Такси, доставка и прочее. Кто отвечает за ущерб? Презюмируется, что отвечать в большинстве случаев будет производитель и оператор или водитель, только если нарушил правила дорожного движения или накосячил каким-то другим образом.
5: Екатерина Духина, управляющий партнер адвокатского бюро Духина и партнера. Отдельный раздел документа касается использования ИИ в судебном разбирательстве. Верховный народный суд ужесточил требования к цифровым доказательствам. Сторонам необходимо будет теперь доказать не только факт наличия записи или документа, но и то, что они не сгенерированы нейросетью или изменены с ее помощью. Использование нейросетей для фальсификации доказательств или ведения фиктивных судебных процессов приравнено к препятствованию правосудию. За это может грозить уголовная ответственность. «Зенит» одержал нулевую победу над «Локомотивом» в матче 8-го тура российской премьер-лиги со счетом 2-1. В другой встрече футболисты московского «Динамо» обыграли «Оренбург» 1-0. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
6: Футбол с Григорием Гуреевым.
13: Андрей Мостовой в основном составе «Локомотива» на игру в Петербурге не вышел. По информации ряда телеграм-каналов, «Зенит» к этому имеет прямое отношение. Клубы договорились, что он выйдет на замену, поскольку по регламенту РПЛ теперь запрещать арендованным футболистам играть против бывшей нельзя. Главный тренер «Лока» Михаил Галактионов объяснил заявку на матч недостатком у Мостового необходимой игровой практики и что в двух встречах подряд проводить на поле по 90 минут он пока не может. Прозвучало не очень убедительно, ведь именно гол Мостового принес железнодорожникам в прошлом туре единственную победу в сезоне. Как бы то ни было, «Локомотив» забил первым. Это сделал Александр Руденко. При этом в самом дебюте игры были основания для пенальти ворота красно-зеленых, когда Сергей Бабкин сыграл рукой. Но судьи решили иначе. Тайм завершился в пользу гостей, а после перерыва Кевин Андрада и Луис Энрике точными ударами поменяли положение дел. Под занавес матча Мостовой на поле все-таки появился, но это уже не на что не повлияло. «Зенит» продолжает идти в группе лидеров, а железнодорожники в зоне стыков. Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин, также в прошлом работавший советником президента клуба, в разговоре с «Бизнес ФМ» выразил уверенность, что «Лока» обязательно преодолеет кризис.
14: «Команда находится не на своем месте, она начинает нервничать. На нее давят и болельщики, и руководство, и пресса. Но мы видим, что все возможно. И Мостовой, я думаю, еще поможет. Конечно же, хочется, чтобы он играл в основе».
13: Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский считает, что эта победа имела важное значение для «Зенита» именно в психологическом плане.
15: Несмотря на большой разброс по турнирной таблице, матч «Зенита» и «Локомотива» был очень важный для тех и для других с точки зрения преодоления кризиса. Просто если у «Локомотива» это кризис кадровый, то у «Зенита» кризис игровой. И, конечно, эта победа для команды «Симака» очень важна. «Локомотив», как мне кажется, несмотря на поражение, имеет только один вариант правильной тяжелой ситуации. Я имею в виду продолжение работы Галактионова главным тренером, потому что если сейчас еще будет какая-то тренерская перетрубация, то «Локомотив» это отбросит еще сильнее, кто бы команду не возглавил.
13: Московская «Динамо» одержала четвертую победу подряд в РПЛ, а с учетом Кубка России – пятую. На этот раз над Оренбургом. Единственный мяч на 90-й минуте забил Виктор Акишор. При этом бело-голубые в начале второго тайма не реализовали пенальти. Богдан Овсянников отразил удар Максима Осипенко. Концовка выдалась нервной. Два игрока Оренбурга, Руслан Куль и Максим Севес, были удалены. «Факел» вел 2-0 в матче с «Балтикой» и был очень близок к первой победе в этом чемпионате. А гол Равиля Нефтулина однозначно стоит досрочно записать в топ-10 сезона. Но в последние 20 минут калининградцы воплотили свои усилия в забитые мячи. Счет на 5-й компенсированной минуте сравнял Брайан Хиль, забив с очень спорного пенальти. В итоге 2-2, и воронежский клуб по-прежнему замыкает таблицу, имея в активе 3 очка. Григорий Гуреев, «Бизнес-ФМ».
5: Эпидемию детского и женского храпа фиксируют в России. По разным данным, рост обращений до 30% среди основных причин – лишний вес, тонзиллит, сигареты и алкоголь, говорят медики. Ранее проблема чаще касалась мужчин от 40 лет, однако теперь храп приходит к молодым. Чем опасен храп и почему ему теперь подвержены в том числе дети, рассуждает врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России Роман Бузунов.
16: Министр Мурашко недавно сказал, что у нас более 40 миллионов людей страдают ожирением или избыточной массой тела. А это основной фактор риска развития храпа и остановок дыхания во сне. Курение может, да, ситуацию ухудшать, и просто накопление длительности курения может приводить к тому, что больше храпа становится. У детей, как правило, немножко другая ситуация. Там большую роль играют какие-то воспалительные заболевания или аллергические заболевания. Увеличение миндалин, аденоидов приводит к тому, что глотка становится уже. И действительно, детский храп – это тоже большая проблема. У нас храпят порядка 15% детей, а где-то 3-5% детей имеют уже апноэ сна. Это частые остановки дыхания во время сна. Это приводит у детей к когнитивному дефициту. Дети не могут нормально учиться. Синдром дефицита внимания и гиперактивности. Нарушение роста детей. Может быть, не осложненный храп. Человек может достаточно громко храпеть, но при этом у него не возникает остановок дыхания во сне. А могут фактически возникать эпизоды удушья, связанные с перекрытием дыхательных путей на уровне глотки. Если человек набрал просто массу тела и начал храпеть, то те же 5 килограмм, которые набрал и начал храпеть, снижаем, и храп исчезает. Если дети, то, как правило, нужно соответствующее обследование. Кстати, во всех клинических рекомендациях всего мира при наличии апноэ сна это абсолютное показание к максимально радикальной коррекции, то есть хирургическому лечению аденоидов и миндалин.
5: Роман Бузунов, профессор, заслуженный врач России. В Москве тем временем уже можно вызывать сомнолога домой. Специалист проверит качество сна и даст рекомендации. Стоимость таких услуг варьируется от 5 до 13 тысяч рублей за выезд.
6: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
17: Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
6: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
18: Деньги. Доллары США печатаются на бумаге, которая на 1/4 состоит из льна, а на 3/4 из хлопка. В бумагу включены мельчайшие синтетические волокна различной длины красного и синего цвета. Примерный вес одной банкноты, вне зависимости от ее достоинства, составляет 1 грамм. По статистике, чтобы банкнота США истерлась на сгибе, ее придется сложить пополам более 4000 раз. Изъятые из обращения банкноты получают вторую жизнь и превращаются в самую обычную офисную бумагу. История денег на Business FM. Другим наука с Сергеем Корзуном.
19: Голуби не самые глупые птицы на Земле. В экспериментах они понимают некоторые числовые правила на уровне макак-резусов, отличают короткие слова от бессмысленных наборов букв и даже после обучения классифицируют некоторые медицинские изображения опухолей. Уличные голуби умеют распознавать отдельных людей. В парижском опыте с кормящим и прогоняющим они не ошибались, даже если персонажи менялись одеждой. Птенцов городских голубей мы не видим, поскольку папа с мамой держат их в гнезде почти до взрослого размера. Причем оба кормят из клюва особым зобным молоком из клеток эпителия, богатых белками и жирами. Неандертальцы употребляли голубей в пищу не менее 67 тысяч лет назад в пещере на Гибралтаре. А сапиенсы и сегодня специально разводят для мяса. Забивают птиц примерно в 4-недельном возрасте, еще до родительском питании. Получается деликатес, поскольку масштабировать такой откорм довольно сложно. Характерное кивание голубей при ходьбе позволяет им четко фиксировать изображение на сетчатке. Пытливые исследователи поставили пернатых на беговую дорожку, чтобы комната зрительно оставалась на месте, и кивание практически исчезло. Торжественный выпуск белых голубей на свадьбах и фестивалях опасен для необученных птиц. После выпуска двух белых голубей мира в Ватикане в 2014 году на них немедленно напали чайка и ворона. Предполагают, что из-за нестандартной для города белой окраски и неуверенного поведения. А на спортивных состязаниях иногда теряются или становятся жертвой хищников до 20% даже специально натренированных птиц.
18: Другим наука на Бизнес ФМ.
5: Вы слушаете Бизнес ФМ. Участники саммита БРИКС выступили против односторонних санкций, противоречащих международному праву, следует из принятой декларации. Документ принят единогласно на встрече объединения в Нью-Дели. Члены БРИКС также выразили обеспокоенность растущими рисками ядерной опасности и эскалации на Ближнем Востоке. Владимир Путин на саммите объединения указал, что авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно растут. Российский президент также отметил, что однополярная система, обслуживающая узкую группу стран, уходит в прошлое. При этом он признал, что формирование многополярного мира идет непросто. Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что страны БРИКС должны стать пионерами в совершенствовании глобального управления, а индийский премьер Моди заявил, что больше нельзя откладывать реформу Совета Безопасности ООН. БРИКС – это не результат, а процесс, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
20: БРИКС – это не союз, не альянс, не организация, не институт. Это некое сообщество стран, которое претерпевает изменения, как количественные, так и содержательные, но сохраняется. И я бы сказал, что самое главное – это последнее. То, что несмотря на все перемены, которые в мире случились за последние годы, они носят почти революционный характер. И внутри БРИКС мы видим фактически войну. Два полноправных участника этого сообщества находятся, по сути, по разные стороны линии фронта в Персидском заливе. Тем не менее, это сообщество продолжает собираться, и нет никаких признаков того, что оно распустится или резко сократит деятельность и прочее. Здесь к этому надо относиться, мне кажется, правильным образом. То есть ждать от БРИКС каких-то свершений, приняли, собрались, урегулировали, наметили и так далее, это бессмысленно на данном этапе, так работать не будет. То, что возникает и сохраняется некоторое пространство, которое при всех нюансах отношений каждой конкретной страны с Соединенными Штатами, с европейцами, с Западом, так вот это пространство продолжает существовать и даже развиваться, оно альтернативно западоцентричному мировому устройству. То есть до того, когда это станет каким-то равновесомым фактором, тем институтом, который еще сохраняется от прежней эпохи, пока этого не произошло, это процесс. Но процесс идет. И тот факт, что они собираются, обсуждают, встречаются как в коллективном формате, так и каждый в отдельности, или в каких-то более мелких конфигурациях, это и есть самое главное. То есть БРИКС – это не результат, а процесс. Но процесс, ведущий в определенном направлении, который приведет к тому, что мир качественно изменится.
21: Слова Си Цзиньпина, главы КНР, что страны БРИКС должны стать пионерами в совершенствовании глобального управления. И для чего они говорят?
20: Китай считает эту структуру, это сообщество государств чем-то полезным именно с точки зрения вариантов на будущее. Китай проводит очень сложную, такую нюансированную политику балансирования. Он не рвет Соединенными Штатами, но он прекрасно уже понял, что американо-центричная система начинает существенно проседать и уходить, прежде всего по той причине, что сами американцы ее теперь видят совершенно по-другому, не так, как раньше. Ну, а, соответственно, остальные не хотят это новое видение принимать. Поэтому Китаю БРИКС как минимум полезен, потому что подтверждает эти китайские умозаключения. А по мере того, как, например, Соединенные Штаты оказываются не в состоянии решить какие-то важные для себя вопросы, как внутренние, так и внешние, естественно, значимость всех всех других неамерикано-центричных комбинаций возрастает. И Китай играет на всех досках сразу, чтобы в момент, когда станет понятно, на какой доске можно выиграть, он туда переключился.
5: Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. А Владимир Путин прибыл в Индию в пятницу и сделал несколько важных заявлений. В частности, ввод европейских войск на Украину, по его словам, будет означать войну с Россией. При этом Москва не угрожает и не собирается угрожать странам Европы. Конгресс США снова возвращается к законопроекту об адских санкциях против России. Палата представителей Конгресса США в понедельник начнет обсуждать законопроект об ужесточении санкций против России. Тот самый документ, который в США назвали пакетом адских санкций. Но дойдет ли дело до голосования, пока вопрос. Законопроект Сенат уже одобрил в августе. Он предусматривает ограничения против российского руководства и госкомпаний, а также вторичные санкции против стран, которые покупают российские нефть и газ. В частности, речь идет о возможных 100% пошлинах на товары из таких государств. Времени при этом у конгрессменов немного. Уже 17 сентября палата представителей уходит на перерыв и вернется к работе после промежуточных выборов в ноябре. Да и после этого им будет не до России, говорит политолог-американист Малик Дудаков.
0: На текущий момент вероятность принятия санкционного биля в отношении России в палате представителей США не очень высокая. У палаты представителей, у законодателей гораздо больше других беспокойств. Во-первых, им нужно успеть согласовать и утвердить бюджеты. Скорее всего, они с этим не справятся. И впереди у них начинается большой уже предвыборный отпуск. То есть все законодатели разъедутся по своим округам и штатам и будут заниматься агитацией. Осталось буквально несколько дней до того, как это все случится. Я думаю, что за это время точно им не удастся утвердить санкционный биль. Вернутся они уже после выборов 3 ноября. И там уже, конечно, будет несколько другая диспозиция. Демократы, очевидно, с высокой долей вероятности побеждают на этих выборах, но внутри демпартии там тоже проявляется определенный раскол. И плюс еще новый созыв Конгресса, он начнет работать только в январе, со 2-го, с 3-го января следующего года. Поэтому сразу после выборов, я думаю, что республиканцы будут пытаться делать упор, опять же, на бюджетный процесс, на то, чтобы успеть утвердить как можно больше бюджетов на следующий год, так, чтобы у демократов в новом созыве сходу были все-таки возможности именно в рамках финансовой политики ограничены. Плюс многие демократы центристы, как известно, не хотят этот самый биль поддерживать по той причине, что он дает Трампу дополнительные полномочия в торговой тарифной политике. И демократы опасаются, что Трамп снова начнет развязывать торговые войны со всем остальным миром. Именно центристы в стане демпартии, они выступают за свободную торговлю, и для них это все не близко. Хоть они к нам тоже относятся крайне негативно, но при этом Трамп для них все-таки оппонент более значимый, нежели чем Россия. Поэтому я думаю, что до января следующего года вряд ли мы увидим принятие этого санкционного биля, а там уже, конечно, делать прогноз довольно сложно, но я бы так сказал. Очевидно, что украинская повестка, она будет, конечно, тоже не топ в плане приоритетов работы будущего вероятного демократического большинства в Конгрессе. Потому что они будут делать упор на заведение расследований в отношении Трампа по поводу коррупции, инсайдерской торговли, по поводу Ирана, опять же. Будут снова, скорее всего, пытаться объявить ему импичмент. То есть для них все-таки приоритет — это вот внутриполитическая борьба.
5: Политолог-американист Малик Дудаков, несмотря на то, что верхушка республиканской партии пока не спешит выносить документ на голосование, а демократы опасаются расширения полномочий президента США на введение пошлин, вопрос все-таки не в том, будет ли принят законопроект, а в том, когда, говорит старший научный сотрудник Института США и Канады Павел Кошкин.
1: Если действительно будет принят, то будет какое-то чудо, наверное. Но не нужно обольщаться. Я думаю, в ноябре и в декабре законопроект, скорее всего, пройдет через Конгресс, потому что центр относительно России в Конгрессе, он един. То есть и демократы, и республиканцы, мягко говоря, не жалуют Россию. Это тенденция такая историческая. Те, кто проявляет прагматизм в отношении России, их можно пересчитать по пальцам, их очень мало. И то прагматизм не равносилен симпатиям. Прагматизм — это стремление реализовывать политику Дональда Трампа, потому что он более-менее взял прагматичный курс, возобновляет дипломатию. И в этом плане конгрессмены, которые реализуют его курс, они просто ведут себя, как и подобает в данном случае, законодателям. То есть если они являются представителями республиканской партии. Сторонники Трампа, многие из них, они крайне негативно настроены к России. Консенсус общий, нет таких разногласий серьезных. Поэтому вопрос не в том, будет ли принят законопроект, а когда он будет принят. Даже если представить ситуацию такую фантастическую, что он достанется в наследство следующему созыву, то рано или поздно будет принят.
5: Павел Кошкин, старший научный сотрудник Института США и Канады. Накануне Владимир Путин заявил, что Запад угрожает вторичными санкциями странам, которые отказываются действовать в чужих интересах и защищают собственные национальные интересы. А против России уже введено более 30 тысяч санкций, почти вдвое больше, чем против всех остальных стран мира вместе взятых, подчеркнул президент.
18: Реклама. Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят «нет»? Агат РФ говорит «да». Мы запускаем новое направление «Агат РФ Импорт». В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В «Агат РФ Импорт» огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль. Агат. Покупай выгодно. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Карьера с Ольгой Дементьевой.
3: Вы работаете с документами или с людьми? Он строго задал этот вопрос и посмотрел мне прямо в глаза. А я только начинала тогда карьеру хедхантера и не знала, как правильно ответить ему. И вот он смотрит в упор, а я судорожно вспоминаю все пункты в договоре. В тот день я ответила, что работаю и с людьми, и с документами. Давайте обсудим обязательства хедхантеров, и в конце я скажу, как ответила бы сегодня на этот вопрос. Итак, что там с обязательствами? Если работаешь хедхантером, то никогда не переманиваешь кадры из компании заказчика. Это вроде на поверхности, но не все об этом знают. Многие подписывают NDA, чтобы сохранить конфиденциальность. Но, честно говоря, хедхантеры и без этого не болтают лишнего. Это правило непреложное. И есть еще один важный пункт. Это гарантия на случай, если нанятый сотрудник уволится в течение испытательного срока. Тогда хедхантер обязан однократно, то есть один раз, подобрать замену. Знали вы об этом? Иногда работодатели спрашивают, а как часто приходится искать замены? Расскажу вам историю из моей практики. Было это в 2016 году. Я подобрала руководителя и под него сформировала большую команду, где все сотрудники адаптировались хорошо, но вот одна замена как раз потребовалась. Тогда я выполнила обязательства по договору и сделала бесплатную замену. Но не прошло и месяца, как выяснилось, что новая сотрудница находится в положении. Когда она принимала офер, она сама еще об этом не знала. И тут формально моя зона ответственности закончилась. Я могла бы сказать, обязательства выполнены, но я решила иначе. И нашла еще одного сотрудника в эту команду без дополнительной оплаты. Долгосрочные отношения с нанимающим менеджером для меня были всегда важнее. Прошло 10 лет, и тот руководитель, для которого я формировала команду, все эти годы рекомендует меня своим коллегам и HR-директорам. Сегодня я бы однозначно ответила на тот вопрос. Я работаю с людьми.
2: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
8: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. На территории России в течение субботы сбиты 53 украинских беспилотника. Дроны перехвачены над приграничными регионами на юге России, над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, сообщает Минобороны. Также, по данным военного ведомства, российские войска нанесли удар по сухогрузу в порту Одесса, доставившему грузы военного назначения для ВСУ. В Таганроге после атаки беспилотников произошли пожары в разных районах города. Повреждены здания, спортивные объекты и коммерческие постройки, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, в том числе горели продуктовый склад и сетевой супермаркет. Пожары потушили, жертв и пострадавших нет. Иран передал американской стране через посредников 7 условий для открытия Ормузского пролива, пишет агентство ТАСНИМ. Пока они не будут выполнены, Ормуз останется закрытым, заявили источники. О каких условиях идет речь, не уточняется. Китайский Хайнань посетили более 500 000 российских туристов с начала года. Этот показатель уже побил годовой рекорд прошлого года, когда на острове побывали 505 тысяч россиян. По данным АТОР, с января по август турпоток вырос почти на 70% по сравнению с прошлым годом. Согласно прогнозу экспертов, при текущей динамике Хайнань может приблизиться к цели в 700 тысяч российских туристов по итогам года. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
4: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. В Петербурге бензин почти исчез с части заправок. Сложная ситуация с топливом и в других регионах. В Нижегородской области с проблемой на АЗС столкнулись не только легковушки, но и автобусы, и даже скорые. А в Ростовской области проблем с бензином стало меньше. Подробности буквально через минуту. И агенты, и нейросети для решения бытовых задач. В мире им все чаще доверяют списки покупок в супермаркетах, составление маршрутов путешествий, подсчет калорий и даже воспитание детей. Как нейросети помогают пользователям в быту? Выпускники озаботились экологией. Число заявлений на специальности, связанные с охраной окружающей среды, природопользованием и безопасностью, выросло на 40%. Чем обусловлена такая тенденция и какие карьерные перспективы у выпускников? Эти и другие темы на Бизнес ФМ. В Петербурге бензин почти исчез с части заправок. Водители массово жалуются на перебои с АИ-92, АИ-95 и почти полное отсутствие 98 и 100. По данным онлайн-сервиса «Где.Бенз», в городе теперь преобладают АЗС, на которых есть только дизель, либо заправки с бензином, на которых скопились очереди от 50 машин и более. Местные жители сообщают об очередях, которые начинаются в одном районе города и заканчиваются в другом. О ситуации нам рассказал таксист из Петербурга Владимир.
7: Очень тяжело. По сравнению с летом во много раз хуже. На заправку потратить, наверное, надо около 5 часов, я думаю. Нереальные очереди. Бензина просто нет. Нету никакого. Если есть, то это пробка на 2-3 километра. У меня есть видео, но там с матами. В центре вообще ты, наверное, не заправишься. Где-то по окраинам он появляется, но там сразу же образуется очередь. В среду я не смог заправиться, и в четверг не смог. Вчера я случайно заправился. Подъехал на заправку с обратной стороны очереди. Там была свободная колонка, на которую я смотрел 3 минуты. К ней никто не подъезжал. С другой стороны пробка была 3 километра. И про это никто не говорил. Я прошу заметить. Я вам сам хотел на самом деле писать. Вы меня опередили.
5: Таксист из Петербурга Владимир. В августе нефтеперерабатывающий завод «Кинев» в Ленинградской области полностью остановил переработку нефти в результате атаки БПЛА. По словам экспертов, предприятие является основным поставщиком нефтепродуктов для Петербурга. Власти Петербурга говорят о логистических сбоях, но дефицит топлива официально не признают. В Ростовской области проблем с бензином стало меньше. Как минимум, не придется часами стоять в очереди на АЗС, рассказала жительница Ростова-на-Дону Александра.
22: Что касается ситуации с бензином в Ростове-на-Дону, нельзя сказать, что она какая-то однозначная. Бензин есть или бензина нет, она абсолютно разная. Очереди, конечно, стали меньше. То есть, если раньше ты мог в этой очереди простоять даже 2 часа, и не факт, что ты зальешь бензин, то сейчас это в среднем, наверное, 40 минут. И весь бензин есть, и второй, и пятый. По его качеству, конечно, ничего не могу сказать. Это нужно у специалистов уточнять, какой Евро-5 или какой-то класс ниже. Как правило, этим никто не занимается. Моя машина из строя не выходит, все работает, все адекватно ездит. Что касается лимитов 30 литров, сейчас лимит практически везде. В канистры не заливают, и я не видела, чтобы это как-то делали подпольно. Все люди стоят в очередях, все ждут, все понимают. Единственное, если раньше, например, выходил сотрудник заправки в эту очередь, отсчитывал количество примерно машин, понимая, сколько осталось бензина, и ставил конусы. То есть это могло быть 5 машин, 10. То есть вся очередь заранее могла понимать, что не заправится, и меняла заправку. То сейчас эти конусы могут появиться прямо перед тобой. На моем супруге неоднократно уже 3 раза заканчивался бензин прямо на нем. То есть следующий человек уже заправиться не мог.
5: Жительница Ростова-на-Дону Александра. А в Нижегородской области с проблемой на АЗС столкнулись не только рядовые жители. В Городецком округе фиксируют сложности с заправкой школьных автобусов и машин скорой помощи. О ситуации говорит жительница Нижнего Новгорода Ксения.
9: В общем, ситуация с бензином в Нижегородской области очень плачевная. Мне, к счастью, пока не было нужды заправляться. Чуть больше половины бака. Но что я буду делать, я не знаю. Потому что очереди на заправках огроменные. Еще, кажется, больше, чем были, когда был первый такой кризис. Но это, наверное, неудивительно, потому что сезон отпусков закончился, началась учеба, все вернулись в город с дач, с загородных домов. Я знаю, что жители малых городов, отдаленных районов Нижегородской области уже обращались даже к властям, потому что там на АЗС бензина нет вообще сутками, просто люди там ночуют, ждут, а его туда просто физически не завозят. Когда кончится бензин, я не знаю, что я буду делать, потому что лето закончилось, и уже нет времени по 3 часа, по 4 стоять в очереди. А сейчас просто ситуация такова, что очереди растягиваются километра на 3, наверное, 4, если не больше. Ехала с работы и наблюдала такую картину, что пробище. Я не понимаю, почему аварий никаких не покажет. Оказывается, что это из-за очереди на заправку. Бензин есть, по-моему, на «Газпроме». Не знаю, периодически появляется на «Лукойле». На «Тебойле» нет вообще бензина. Ни разу не видела, чтобы там что-то появлялось. Ну и, соответственно, его очень быстро разбирают там, где он есть.
5: Ксения, жительница Нижнего Новгорода. Сложная ситуация с топливом и в других регионах. В Северной Осетии лимиты по отпуску бензина для транзитного транспорта снижены до 20 литров. ИИ-агенты и нейросети для решения бытовых задач. Как они помогают пользователям в повседневных домашних делах? В мире ИИ все чаще доверяют списки покупок в супермаркетах, составление маршрутов путешествий, подсчет калорий и даже воспитание детей. Например, Клота помогает выбрать бытовую технику для дома, составить расписание и подобрать досуг. А чат GPT, опираясь на ваши списки продуктов, формирует заказ на всю семью и оформляет доставку. ИИ помогает в приготовлении еды, подсчете риска для здоровья пользователя, составляет диету. По данным Business Insider, вовсю обсуждается новый гаджет ИИ-кулон Оми с функцией родительского контроля. Он может, например, распознать настроение ребенка и дать родителю совет психолога. Но можно ли таким пользоваться? Мы спросили у наших самых продвинутых в использовании нейросетей спикеров, как они используют возможность ИИ-агентов в быту. Ответы мы получили неожиданные.
10: Генеральный директор компании «АЯ-эксперт», профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин.
11: У меня двое детей. Один в школу, например, не ходит. Он сам тут взял агента, сделал. Ну, он в онлайн-школе учится. Английский язык не хочет делать. Сделал агента, который за него его же голосом вербализирует какие-то упражнения. И одни пятерки начал получать. А потом, значит, учительница. Потом я начал разбираться, когда она заметила, поставила двойку и не приняла работу. А я начал разбираться, почему раньше принимала. А потому что раньше тоже у них в школе агент слушал то, что дети им присылают. А потом училка решила послушать. И, короче, она говорит, блин, написала там развернутый комментарий. Суть его в том, что не может ребенок так ровно, без всякого вот этого четко и с английским произношением вербализировать упражнения. Ну, если хобби можно использовать в качестве обозначения бытовой жизни, то я использую так. Вот у меня там хобби новое появилось, рисование. В юношестве, наверное, лет 20 мне было, я рисовал маслом на холсте. И вот я дожил, значит, до 46 лет. Вот я гуашью решил попробовать. И, значит, чтобы не хвататься за все, начал изучать вообще, какие техники бывают, что это за краска, как ей пользоваться. И настроил себе агента, который, значит, стал моим тренером по рисованию, по живописи. Ну и научился. Вот мне уже две картины заказали.
10: SEO-студия искусственного интеллекта Фокина AI Дарья Фокина.
23: В быту я использую ИИ каждый день. Business FM застал меня в момент, когда я в Макдональдсе выбираю, какой съесть бургер, отправляю фотографию меню и спрашиваю у чата GPT, что мне выбрать сегодня по калориям, чтобы добрать белок и снизить количество жиров. Вот прямо в эту секунду. Помимо этого, весь выбор косметики, шампуней, продуктов я сейчас делаю вместе с ИИ, потому что у меня есть определенные цели по усилению своего здоровья. Прямо сейчас нахожусь в поездке, которая была полностью спланирована Клодом. Маршрут, где остановиться, что посмотреть, где перекусить. Еще один бытовой пример.
10: Генеральный директор компании Naval AI Алексей Хохунов.
12: Я лично очень много использую и агентов в родительстве. У меня 6 месяцев назад родилась дочь первая. И я готовился к беременности вместе с GPT, к родам. Все воспитание какое-то, первый вообще весь разбор я делал вместе с GPT. Огромный объем помощи получил от нее. Во-первых, ведение здоровья жены. Мы очень много консультировали, смотрели. У нас там были некоторые риски. Мы использовали GPT как второе мнение. Контролировали анализы. Смотрели и разбирали куски с УЗИ вместе с GPT, делали расшифровку ДНК. Потом в процессе вообще подготовки к родам миллион я там узнавал про то, как, что на каких стадиях должно твориться. В общем, миллион неудобных вопросов про женские роды. Я обсуждал GPT и вместе с ней вырабатывал сценарий развития. У меня была, на самом деле, по итогу такая огромная блок-схема, которую мы оставили с GPT, что куда может пойти, так, не так, что в этом сценарии делать, кому звонить. Мы там все фазы вот родов превратили в такую в огромную блок-схему. Мне это персонально очень-очень сильно помогло. Потом уже после родов, там есть миллион вопросов, мне кажется, которые обычно задают, может быть, педиатрам, родителям. Ребенок вот столько спит, это окей, как нормализовать ее расписание, как ее класть, что делать, что не делать, там одевать, не одевать. В общем, миллион вопросов.
5: Через 6-12 месяцев ИИ сможет захватить весь интернет и нанести ущерб в сотни миллиардов долларов, заявил Дарио Амаде, глава компании Anthropic, которая разрабатывает языковую модель Claude. А глава Anthropic также отметил, что с лета этого года развитие ИИ значительно ускорилось. Если эту динамику не держать в узде, она может опередить способность человека понимать и контролировать эти системы. С предложением Амаде замедлить темпы развития передовых ИИ и моделей согласился и Илон Маск. Выпускники озаботились экологией. По итогам приемной кампании в ВУЗы в этом году выявлен рост на 40% числа заявлений на специальности, связанные с охраной окружающей среды, природопользованием и безопасностью. Если в 2025-м желающих поступить на эти направления было 206 тысяч человек, то в этом году таковых почти 300 тысяч, сообщают «Известия». Причина роста – эффект низкой базы и высокая конкуренция в других сферах, рассказал профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
13: Многие школьники ориентируются на те направления, которые до этого не пользовались популярностью. В первую очередь к ним относятся сельскохозяйственные направления, ветеринария, биология в этом году по результатам выбора ЕГЭ вышла на 3-е место после обществознания и информатики. Мы видим, что растет интерес к физике, а тем не менее меньшее число выбрало, чем выбрало биологию. Географию нужно сдавать для экологических направлений, рост заметный в этом направлении. Но хотел бы сразу подчеркнуть, что это рост от достаточно низкой базы. Все равно общая численность тех, кто поступил на эти направления, не так уж высока. И подали на нее в регионах, в которых очень сильные технические университеты. Это Екатеринбург, и Томск, и Башкортостан. В том числе, наверное, ребята рассматривали это как запасной вариант. И в то же время это уже отказ от социально-экономических и гуманитарных направлений, как ведущих, поскольку там ограничения, контрольные цифры приема по этим направлениям не растут. В медицине целевое обучение вышло на первый план. Ограничение на платное образование, связанное с социально-экономическими направлениями, было объявлено. Семьи, выбирая альтернативы, обратили внимание на такое довольно необычное направление, связанное с экологией. И для того количества выпускников, которые ее выбирают, наверное, в будущем есть рабочие места.
5: Ирина Абанкина, профессор Института образования Высшей школы экономики. А в столичных вузах, как сообщили «Известиям», в департаменте природопользования Москвы более трети бюджетных мест на географических факультетах выбрали абитуриенты, поступающие на экологические профили.
14: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
15: Zikr 9X появился в Китае около года назад и сразу привлек большой интерес покупателей. Первый опыт эксплуатации омрачили частые поломки дорогого в ремонте редуктора. Пыл покупателей, по крайней мере, у нас в стране заметно остыл, но сейчас новая волна интереса к электромобилям и гибридам в связи с перебоями с топливом. Плюс китайцы провели работу над ошибками и усилили проблемный узел. Черный 9X со светлым интерьером вкатился ко мне в салон, как дорогая яхта. это. В Москве на дорогах их уже много, и на них всегда падает глаз. Глядя на этот автомобиль, ожидаешь премиального комфорта ходовой части. Но здесь скорее собранная, плотная подвеска, очень напоминающая BMW X7. Большинство девяток имеют категорию C, но у нашей B комплектация Max, которая считается базовой. Основное отличие – батарея 55 кВт-часов против 70 у более дорогих и более тяжелых машин. Совокупная мощность последовательно параллельного гибрида более чем достаточна для любых целей, в том числе для резких стартов. Вообще базовой эту комплектацию назвать не поворачивается язык. В салоне три ряда сидений, второй – капитанские кресла, обилие дорогой кожи, алькантары, подогревы, вентиляции, массажи, экран, который движется по рельсам в потолке. Отдельным удивлением был свет. Вот здесь китайцы превзошли даже классные фары премиальных европейцев, которых я считала эталоном. Мои фары выделяют полосу, мягко подсвечивают повороты, не ослепляя встречный транспорт. Ну и камеры в этом автомобиле одни из самых совершенных, которые я видела. Для управления функциями мультимедиа и комфорта есть отдельный пульт, встроенный в центральный тоннель и напоминающий смартфон. Базово здесь английский и китайский языки, но российские умельцы уже прошивают мультимедиа на русский за немалую сумму в 300 тысяч рублей. Сидя в 9X, меня не покидает ощущение, что китайские концерны пытаются переплюнуть друг друга в показательном шике, оснащении и мощности. Главное, чтобы они не забывали и о надежности своих автомобилей, которые чинить в России не самая простая задача.
6: Тест-драйв на Business FM.
5: Вы слушаете Business FM. В Узбекистане хотят вести услуги телохранителей для иностранных туристов.

0: значительный поток в Узбекистан. Здесь и Ташкент, и Самарканд, и Бухара. Сейчас популярные, растущие в популярности направления. И при этом, по нашему опыту, да, и наших туристов, это абсолютно безопасная страна, где вот за последние там 10 лет или 15 не произошло ни одного какого-то неприятного инцидента. Это очень гостеприимная, радушная страна. Почему здесь требуются телохранители, мне не совсем понятно. Наверное, те люди, которые нуждаются в охране, они и сейчас ездят с охраной, не только в Узбекистан, а даже по Москве. Но к обычным туристам это не относится. Думаю, что это какой-то такой преувеличенный запрос со стороны каких-то структур, которые хотят на этом заработать. Это одна из самых безопасных стран в Азии. Множество хороших отзывов об Узбекистане. Сейчас очень популярное время. Жара спадает. Сентябрь, начало октября. Самый пик прибытия российских туристов в Узбекистан. Турпоток растет.
1: Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров России. По городам Узбекистана спокойно можно передвигаться ночью. Уровень преступности там очень низкий. Сопровождение может понадобиться разве что в горах, чтобы не заблудиться. Скорее, телохранитель может понадобиться только очень статусному или очень известному гостю, говорит пиар-директора туркомпании «Русский экспресс» Анна Филатовская.
2: Скорее всего, это какие-то высокопоставленные люди, и, скорее всего, они заказывают услуги через своих личных помощников, через консьерж-сервисы, через специальные службы, которые оказывают туристические услуги определенного класса. То есть у нас вообще, я даже в списке улучшенных вот этих всех услуг VIP не припомню, чтобы вообще это было востребовано, заявлено. Но вообще вы меня удивили. Ну, то есть это не какая-то страна, которая у нас ассоциируется с небезопасностью. Почему именно Узбекистан? Он не был замечен ни в каких подозрительных активностях. Может быть, это какой-то разовый кейс, то есть это не массовая история. Не было проблем с тем, что туристы жаловались на безопасность. То есть, может быть, эта новость касается граждан другого уровня, кому действительно вот это все нужно. У нас не было жалоб от туристов. Узбекистан считается достаточно безопасной страной для туристов. Они могут спокойно передвигаться, и в том числе самостоятельно. И это не та страна, где требуется усиленная безопасность.
1: Пиар-директора туркомпании «Русский экспресс» Анна Филатовская. Спрос на поездки в Узбекистан среди иностранцев вырос. По данным Комитета по туризму республики, за январь-август 26-го страну посетили более 9 миллионов иностранных туристов. Это на 21% больше, чем за тот же период 25-го. А для россиян это одно из популярных направлений. В первом полугодии этого года Узбекистан посетили почти 600 тысяч гостей из России, на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Спрос на кофе сливается. После многолетнего роста спрос на кофе на вынос в России за 8 месяцев года сократился на 4% год-году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на платформу ОФД. Основная причина – подорожание напитка. Средняя стоимость чашки объемом 200 мл выросла на 13% до 215 рублей. Стоимость растет из-за роста цен на зерно и молоко, а также расходов на аренду и оплату труда. Часть потребителей переориентируется на более дешевый кофе из магазинов. Мы спросили у владельца в кофеин, наблюдают ли они падение спроса и среднего чека на напиток.
3: Ресторатор, основатель кофейной сети «Кумпан Кафе» в Уфе Михаил Кумпан.
4: У нас кофе на вынос не упал, спрос он даже увеличился. Мы умеем работать с рынком. Опции, которые мы сделали для рынка, такой как социальный кофе, напиток молочный или напиток без молока, американо, либо фильтр. Социальный кофе по 99 рублей. Если смотреть количество чеков, которое было год назад и сейчас, конечно же, количество чеков по другим сетям упало. Мы дружим со всеми кофейнями, понимаем, что происходит сейчас в просит, но у нас выстроена от ростка до чашки, потому что у нас есть и кофейный сад в Коста-Рике, и обжарочный цех в Уфе. Мы понимаем, что действительно рынок очень сильно поменялся. Уже много кофеин, которые не смогли пройти этот период, закрылись. Но у нас напитки, к примеру, с собой выросли за счет социальной цены, за счет социальной активности. Мы сейчас попали в гастрономическую книгу России. Мы придумали первый напиток, называется он «Уфачино». Здесь мы поженили кофе с чаем в одном напитке. Вот этот напиток сейчас является нашей визитной карточкой города.
5: Какая цена топ-3 самых популярных позиций у вас?
4: Самый популярный все равно это из молочных напитков капучино. Он у нас стоит от 160 до 180 рублей. Если мы говорим про социальный кофе, то есть в объеме вот 250 миллилитров, то, конечно же, за 99 рублей.
5: Вы сказали, что цены пересматривали в начале года.
4: На 10% была корректировка.
3: Директор сети кофеен «Чайников» в Петербурге Михаил Гусейнов.
6: Да, действительно, сейчас сложнее и сложнее становится кофейням, падает спрос. Мы существуем больше 23 лет, но те игроки, которые появились год-два назад, конечно, очень сильно плачут, закрываются заведения и так далее. Мы уже прошли 2008, 2014, 2020, и

0: пандемия, уже какой-то есть опыт, мы немножко знаем, как поступать в таких ситуациях, и все равно нам нелегко сейчас. Мне кажется, если занимаешься бизнесом, надо быть оптимистом, и мы надеемся, что все-таки это временно, и в какой-то момент будет какой-то подъем назад.
1: Примерно, если говорим год к году, какое у вас сокращение?
0: Мы в основном смотрим на сумму в рублях, это немножко не совсем репрезентативно, потому что цены все-таки немножечко растут год от года. Я думаю, что спад 4% в среднем, растут издержки, а выручки не растут, и падают маржинами очень сильно. А цены повышать сильно не можем, во-вторых, зная, как проходили предыдущие такие моменты, так делать не стоит. И приходится ущерб своим маржинами как-то выживать.
1: Насколько вы в этом году меняли цены?
0: В начале года мы меняли. По каким-то категориям вообще не трогали, по каким-то категориям 7. Я знаю, что конкуренты многие поднимали значительно серьезнее.
1: Топ-3 ваших напитков, сколько они стоят?
0: Капучино у нас стоит в районе 250 рублей, американо в районе 130. У нас недорого, поэтому 23 года существует.
1: А третье в топе?
0: Эспрессо, чуть дешевле, чем американо, на 120 рублей.
2: Основатель бренда федеральной сети кофеин самообслуживания Take and Wake Константин Кузьминых.
3: У нас год к году, если брать именно статистический рост кофеен, которые работают больше года, и при этом по качеству обслуживания и категории качества находятся в топовых позициях и качественных локациях, рост составил 26%, из которых примерно 10-13% пришлось на рост среднего чека, остальной рост пришелся на увеличение количества потребления кофе. Это если говорить про категорию А и Б. Если говорить про категорию С и Д, это наша внутренняя категоризация по качеству локаций с точки зрения целевого аудитории и проходимости, и качество обслуживания. То есть там обслуживание более редко, менее качественное. Там есть разные ситуации, в том числе падение до процентов 15 от года. Но совокупно у нас наблюдается рост потребления кофе. Собственно, розница у нас выросла до 30% год к году. Ценовая политика год к году у нас растет. Если говорить про прошлый год, у нас средний чек был 131-133 рубля, то сейчас это 143 рубля на всю сеть. При этом есть кейс с самого высокого уровня повышения цен до 270-290 рублей за 350 миллилитров. Это в формате кофеен самообслуживания. Вендинговый формат кофеен. Такие кейсы тоже есть, но они единичные, с целью проверить, насколько люди готовы покупать такой дорогой продукт в формате вендинга. По качеству он, естественно, соответствует своей цене. Самые популярные позиции у нас все так же остаются капучино, американо и латте. Ценовая политика держится в районе 140-170 рублей. На RAV-кофе мы позволяем себе назначать более высокую стоимость.
4: За последние 10 лет кофе, по данным фискального оператора платформы ОФД, подорожал на 185%. Ожидается его дальнейшее подорожание в ближайшей перспективе. Этому будет способствовать инфляция, рост стоимости топлива и ослабление рубля. Дополнительное давление может оказать усиление Эль-Ниньо. В июле американский центр прогнозирования климата оценивал вероятность сохранения этого явления до начала весны в 97%, а вероятность его очень сильного проявления в октябре. В декабре этого года 81%. Это может привести к сокращению производства кофе в Азии и Южной Америке, а в конце этого и в следующем году, что в свою очередь ускорит рост мировых цен.
5: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
7: Британские ученые доказали. Духи и одеколоны могут быть опасны для здоровья, предупреждают ученые. У каждого третьего человека из-за парфюма возникают неприятные симптомы – головные боли, астма или сыпь. А предыдущее исследование показало, что 3/4 всех мигреней вызваны химическими запахами. Почти во всех современных парфюмерных изделиях есть искусственные химические вещества. Причем производители не обязаны разглашать ингредиенты, поскольку это считается коммерческой тайной. Натуральные эфирные масла, лежащие в основе многих ароматов, тоже могут быть опасны. Соединения из розового масла вызывают аллергическую реакцию, а вещества, которые дают запах эвкалипта, привести к серьезным повреждениям печени. Правда, специалисты уточняют, эти соединения опасны только в больших количествах, поэтому парфюмом лучше пользоваться крайне умеренно. Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
8: Культ наличности. Лица на банкнотах.
7: Махандаса Ганди прозвали Махатмой, то есть Великой Душой, когда он возглавил борьбу за независимость Индии от британского господства. Он проповедовал принципы так называемой сатьяграхи, иными словами, отвергал любые формы насилия и был сторонником мирных, но кардинальных перемен. Не в последнюю очередь, благодаря ему, в 1947 году Индия обрела независимость, став при этом первой демократической страной в Азии. В 2007 году ООН учредила Международный день ненасилия, который отмечается 2 октября, в день рождения Махатмы Ганди, а его портрет размещен на банкнотах индийских рупий всех номиналов.
8: Культ наличности на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Олеся Потапова. Тело 16-го погибшего альпиниста обнаружили спасатели в ущелье Бизинги в Кабардино-Балкарии. Поисково-спасательные работы приостановлены до воскресенья из-за ухудшения погодных условий и угрозы схода снежно-ледовой массы. Судьба еще одного альпиниста остается неизвестной, сообщили в МЧС. Снежная лавина сошла с горы Межерги 7 сентября. Она накрыла группу альпинистов, в составе которой были росгвардейцы. В результате ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 22 человека, один погиб. В стационаре остаются 6 человек в состоянии средней степени тяжести. Авария произошла у поселка Челва. Легковой автомобиль «Пежо» из-за пробитого колеса выбросило на встречную полосу автодороги. Там он столкнулся с пассажирским автобусом, который от удара съехал в кювет. Вопрос о поездке президента Владимира Путина на саммит двадцатки в Майами не решен, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Неизвестно, поедем ли туда», — сказал он в Нью-Дели, комментируя заявление Владимира Зеленского о намерении встретиться с российским лидером на площадке G20. Песков также заявил, что если украинский лидер действительно хочет встретиться с президентом России, то он может приехать в Москву. Приглашение остается в силе. Нефтяное пятно площадью до 400 квадратных километров образовалось в восточной части Ормузского пролива после ударов США по нескольким танкерам. Об этом пишет журнал «Шпигель». Издание ссылается на спутниковые снимки и данные экологов. Еще несколько дней назад площадь загрязненной акватории составляла около 200 квадратных километров. Источником загрязнения может быть танкер «Риеска», с которого произошла утечка. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь в курсе.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете Бизнес FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Саудовская нефть не дошла до рынка. Риад остановил нефтепровод «Восток-Запад» после атак дронов, запущенных с территории Ирака. И аналитики не исключают дальнейшего роста стоимости нефти. Что ждет рынок углеводородов и потребителей? Китай установил свод судебных правил для регулирования нейросетей. В нем 24 пункта, и их называют сигналом для IT-бизнеса. Эпоха бесконтрольного роста в сфере ИИ закончилась. Наступает эпоха регулирования. «Зенит» одержал волевую победу над «Локомотивом» в матче 8-го тура российской премьер-лиги со счетом 2-1. В другой встрече футболисты московского «Динамо» обыграли «Оренбург» 1-0. Эти и другие темы на Бизнес FM. Саудовская нефть не дошла до рынка. Эр-Рияд остановил нефтепровод «Восток-Запад» после атак дронов, запущенных с территории Ирака. Этот нефтепровод – главная альтернатива Ормузскому проливу для экспорта нефти из Саудовской Аравии. Ситуация вокруг самого Ормузского пролива остается неопределенной. Аналитики не исключают дальнейшего роста стоимости нефти. Михаил Задорожный продолжит.
9: До начала войны в Иране саудиты почти не использовали нефтепровод «Восток-Запад». Возить сырье танкерами через Ормузский пролив было дешевле. Сейчас судоходство в этом регионе практически остановилось, поэтому нефтепровод мощностью около 7 миллионов баррелей в сутки, по которому можно доставлять нефть из Саудовской Аравии на побережье Красного моря, вновь стал актуален. По сведениям Bloomberg, нефтепровод остановили еще в четверг после серии атак. В пятницу саудовская Минэнерго уточнила, что трубу перекрыли в качестве меры предосторожности. Когда нефтепровод снова начнет работать, пока неизвестно. Как неизвестно и то, какой урон нанесли ему удары дронов. О нефтепроводе «Восток-Запад» рассказывает ведущий эксперт фонда «Национальный энергобезопасности и финансового университета Станислав Митрахович.
10: Был платформ еще, когда была война между Ираком и Ираном, на всякий случай, конечно, давно уже функционирует, просто он в обычной ситуации не использовался, по крайней мере, на полную мощность, потому что с корабля было проще вывозить нефть, там вообще танкеры. Поэтому прицельно по нему удары, на самом деле, не так, чтобы сильно наносились, хотя были эксцессы, в том числе, например, весной 26-го года. Конечно, сложно издалека оценить, насколько это были масштабные удары, каким они реально привели к последствиям. Даже сейчас русские власти говорят, что они приостановили работу нефтепровода в режиме предупреждения дальнейших опасностей и рисков. То есть такой там реально было повреждение, сказать сложно. Но, по крайней мере, спутниковые снимки показывают задымление, в том числе и компрессорных станций, и какого-то еще оборудования. В прошлый раз, там, когда были атаки, на самом деле, восстанавливали работу через 3 дня. Посмотрим, что будет сейчас. Может быть, это даже такой жест, вы сказали, чтобы заставить американцев вступить в войну активнее против Хуситов или против Ирана. Например, даже специально раздувают объемы повреждений.
9: Дональд Трамп не исключил, что за атакой на Саудовскую Аравию стоит Иран, который, как хорошо известно, поддерживает хуситов. Возможно, именно это имел в виду американский президент. При этом, по словам Трампа, США получили сигнал от хуситов, что они не хотят воевать со Штатами. Поэтому, как пишет Axios, американский президент отказался от прямых ударов по хуситам, несмотря на просьбу наследного принца Саудовской Аравии. По сведениям издания, саудовский лидер дважды звонил Трампу в минувший четверг и призывал Вашингтон вмешаться после нового обострения. Сложно сказать, кто на самом деле стоит за атаками на нефтепровод, продолжает ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИММ РАН Николай Сухов.
11: Я не могу сказать, что хуситы, так называемые, являются марионетками или прокси Ирана. Да, Иран их снабжал и снабжает средствами, техникой, вооружением. Более того, мы видели сейчас, что некоторые удары по саудовским объектам прилетели с севера, из Ирака, где есть и шиитские милиции, и вообще возможность проникновения иранской агентуры в Ирак. Это легко и просто делается, даже несмотря на такую, не то что декоративную, бутафорскую меру, которую приняли иракские власти, перекрыв очередной КПП пограничный между двумя странами. Смешно, когда можно обойти, объехать этот КПП. Иран использует эти факторы как средство давления на США, в первую очередь, чтобы те прекратили войну и приняли требования, которые озвучил Иран.
9: Иран передал американской стороне через посредников 7 условий, от выполнения которых зависит открытие Армузского пролива. Об этом сообщил иранское агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник. Сами условия пока неизвестны. Ранее МИД Ирана заявил, что Тегеран проведет в ближайший понедельник встречу в Омане с участием Ирака и стран Персидского залива, где будут обсуждаться вопросы торгового судоходства в Армузском проливе. Остается добавить, что рынок нефти пока не сильно отреагировал на перекрытие нефтепровода через Аравийский полуостров. После заметного скачка в пятницу цены опять пошли вниз. Но если ситуация будет обостряться, аналитики ждут дальнейшего роста цен. Михаил Задорожный, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
4: Китай установил свод судебных правил для регулирования нейросетей. Верховный народный суд КНР на этой неделе опубликовал свое мнение относительно того, как должны рассматриваться в судах дела, связанных с нейросетями и их алгоритмами. А мнение Верховного суда – это еще незаконно. Документ оценивается юристами как очень важный и значительный для правовой системы Китая. В нем 24 пункта, и их называют сигналом для IT-бизнеса о том, что эпоха бесконтрольного роста в сфере ИИ закончилась. Наступает эпоха регулирования. Пекин пока выбрал тактику точечных вмешательств туда, где технологии могут угрожать общественной безопасности, и в этом смысле всех опередил, комментирует управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры» Екатерина Духина.
12: Китай, он, в общем, впереди планеты всей в этом смысле, и систематизировал практику и дал указания судам, как и в каких случаях действовать. В частности, в отношении случаев, когда действиями с помощью любого алгоритма был причинен ущерб. Например, вы с другом или подругой одновременно ищете один и тот же отель, покупаете билеты на самолет или вызываете такси из одной точки. И вдруг видите, что цены в приложении, ну или в той ссылке, на которую вы зашли, у вас разные. Потому что у вас, например, техника подороже, телефон и история заказов побогаче. Алгоритм это проанализировал и решил, что вы можете заплатить больше и выставил вам цену гораздо большую, чем подруге или другу. В Китае теперь это официально можно оспорить в суде, поскольку перед законом ИИИ все потребители должны быть равны. Значит, алгоритм не вправе устанавливать цены по своему усмотрению. Пример второй. Кто-то взял видео с вашим лицом или запись голоса из социальных сетей, прогнал все это через нейросетку. И вот вот уже вы в рекламе каких-нибудь, не дай бог, БАДов, а еще хуже, просите у мамы перевести деньги на карту. Китайский народный суд устанавливает, что совершенно неважно, доработали ли в этом случае те, кто запустили генерацию, или нет. Если это было сделано без вашего согласия, это серьезное нарушение, и отвечать будет тот, кто это сделал. Также определены правила ответственности в отношении любых беспилотных систем. Такси, доставка и прочее. Кто отвечает за ущерб? Презюмируется, что отвечать в большинстве случаев будет производитель и оператор или водитель, только если нарушил правила дорожного движения или накосячил каким-то другим образом.
4: Екатерина Духина, управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры». Отдельный раздел документа касается использования ИИ в судебном разбирательстве. Верховный народный суд ужесточил требования к цифровым доказательствам. Сторонам необходимо будет теперь доказать не только факт наличия записи или документа, но и то, что они не сгенерированы нейросетью или изменены с ее помощью. Использование нейросетей для фальсификации доказательств или ведения фиктивных судебных процессов приравнено к препятствованию правосудию. За это может грозить уголовная ответственность. «Зенит» одержал нулевую победу над «Локомотивом» в матче 8-го тура российской премьер-лиги со счетом 2-1. В другой встрече футболисты московского «Динамо» обыграли «Оренбург» 1-0. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
13: Футбол с Григорием Гуреевым. Андрей Мостовой в основном составе «Локомотива» на игру в Петербурге не вышел. По информации ряда телеграм-каналов, «Зенит» к этому имеет прямое отношение. Клубы договорились, что он выйдет на замену, поскольку по регламенту РПЛ теперь запрещать арендованным футболистам играть против бывшей нельзя. Главный тренер «Лока» Михаил Галактионов объяснил заявку на матч недостатком у Мостового необходимой игровой практики и что в двух встречах подряд проводить на поле по 90 минут он пока не может. Прозвучало не очень убедительно, ведь именно гол Мостового принес железнодорожникам в прошлом туре единственную победу в сезоне. Как бы то ни было, «Локомотив» забил первым. Это сделал Александр Руденко. При этом в самом дебюте игры были основания для пенальти ворота красно-зеленых, когда Сергей Бабкин сыграл рукой. Но судьи решили иначе. Тайм завершился в пользу гостей, а после перерыва Кевин Андрадо и Луис Энрике точными ударами поменяли положение дел. Под занавес матча Мостовой на поле все-таки появился, но это уже не на что не повлияло. «Зенит» продолжает идти в группе лидеров, а железнодорожники в зоне стыков. Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин, также в прошлом работавший советником президента клуба, в разговоре с «Бизнес-ФМ» выразил уверенность, что «Лока» обязательно преодолеет кризис.
14: Команда находится не на своем месте, она начинает нервничать. На нее давят и болельщики, и руководство, и пресса. Но мы видим, что все возможно. И Мостовой, я думаю, еще поможет. Конечно же, хочется, чтобы он играл в основе.
13: Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский считает, что эта победа имела важное значение для «Зенита» именно в психологическом плане.
15: Несмотря на большой разброс по турнирной таблице, матч «Зенита» и «Локомотива» был очень важный для тех и для других с точки зрения преодоления кризиса. Просто если у «Локомотива» это кризис кадровый, то у «Зенита» кризис игровой. И, конечно, эта победа для команды «Симака» очень важна. «Локомотив», как мне кажется, несмотря на поражение, имеет только один вариант правильной тяжелой ситуации. Я имею в виду продолжение работы Галактионова главным тренером, потому что если сейчас еще будет какая-то тренерская перетрубация, то «Локомотив» это отбросит еще сильнее, кто бы команду не возглавил.
13: Московская «Динамо» одержала четвертую победу подряд в РПЛ, а с учетом Кубка России – пятую. На этот раз над Оренбургом. Единственный мяч на 90-й минуте забил Виктор Акишор. При этом бело-голубые в начале второго тайма не реализовали пенальти. Богдан Овсянников отразил удар Максима Осипенко. Концовка выдалась нервной. Два игрока Оренбурга, Руслан Куль и Максим Севес, были удалены. «Факел» вел 2-0 в матче с «Балтикой» и был очень близок к первой победе в этом чемпионате. А гол Равиля Нефтулина однозначно стоит досрочно записать в топ-10 сезона. Но в последние 20 минут калининградцы воплотили свои усилия в забитые мячи. Счет на пятой компенсированной минуте сравнял Брайан Хиль, забив с очень спорного пенальти. В итоге 2-2, и воронежский клуб по-прежнему замыкает таблицу, имея в активе 3 очка. Григорий Гуреев, «Бизнес-ФМ».
4: Эпидемию детского и женского храпа фиксируют в России. По разным данным, рост обращений до 30%. Среди основных причин лишний вес, тонзиллит, сигареты и алкоголь, говорят медики. Ранее проблема чаще касалась мужчин от 40 лет, однако теперь храп приходит к молодым. Чем опасен храп и почему ему теперь подвержены в том числе дети, рассуждает врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России Роман Бузунов.
16: Министр Мурашко недавно сказал, что у нас более 40 миллионов людей страдают ожирением или избыточной массой тела. А это основной фактор риска развития храпа и остановок дыхания во сне. Курение может дать ситуацию ухудшать, и просто накопление длительности курения может приводить к тому, что больше храпа становится. У детей, как правило, немножко другая ситуация. Там большую роль играют какие-то воспалительные заболевания или аллергические заболевания. Увеличение миндалин, аденоидов приводит к тому, что глотка становится уже. И действительно, детский храп – это тоже большая проблема. У нас храпят порядка 15% детей, а где-то 3-5% детей имеют уже апноэ сна. Это частые остановки дыхания во время сна. Это приводит у детей к когнитивному дефициту. Дети не могут нормально учиться. Синдром дефицита внимания и гиперактивности. Нарушение роста детей. Может быть, не осложненный храп. Человек может достаточно громко храпеть, но при этом у него не возникает остановок дыхания во сне. А могут фактически возникать эпизоды удушья, связанные с перекрытием дыхательных путей на уровне глотки. Если человек набрал просто массу тела и начал храпеть, то те же 5 килограмм, которые он набрал и начал храпеть, снижаем, и храп исчезает. Если дети, то, как правило, нужно соответствующее обследование. Кстати, во всех клинических рекомендациях всего мира при наличии апноэ сна это абсолютное показание к максимально радикальной коррекции, то есть хирургическому лечению аденоидов и миндалин.
4: Роман Бузунов, профессор, заслуженный врач России. В Москве тем временем уже можно вызывать сомнолога домой. Специалист проверит качество сна и даст рекомендации. Стоимость таких услуг варьируется от 5 до 13 тысяч рублей за выезд.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Валюты. Валюты. Боливийский боливиано впервые был введен в обращение в 1864 году. Почти через 100 лет его заменили на боливийский песо по курсу 1000 к 1. Но песо не выдержал гиперинфляции, и в 1987 году страна вернулась к старой валюте. Один боливиано меняли тогда на миллион песо. Валюты на Бизнес FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
17: Искусственный интеллект может допускать ошибки. Перепроверяйте важную информацию. Такое предупреждение мы найдем во многих сервисах на базе искусственного интеллекта. На этой неделе расшифровываем основные термины отрасли. Сегодня галлюцинации. Ошибки, о которых предупреждают разработчики. Интересно, что исторически в области компьютерного зрения термин звучал позитивно. Так называли восстановление недостающих деталей изображения. Позже галлюцинации стали называть ошибку генеративных систем с приходом больших языковых моделей, слово вошло в массовый обиход. Сегодня галлюцинация – ошибка, при которой модель выдает правдоподобный, но ложный ответ. Выдуманный факт, несуществующую ссылку или цитату. На галлюцинациях крупно погорели не только студенты, но и опытные адвокаты, ссылавшиеся в суде на несуществующие прецеденты. Причина эффекта в устройстве модели. На базовом уровне языковая модель работает, предсказывая следующую часть текста на основе предыдущих. Правдоподобное предложение не значит точное. Многие стандартные тесты вознаграждают модель за угадывание и штрафуют за молчание, подталкивая к риску. Исследователи работают над проблемой, и результаты уже есть. Новые поколения галлюцинируют значительно реже. Помогает привязка ответа к источникам и поиску работы с проверенной базой. Меняются и методики обучения. Модели нового поколения поощряют за точность и признание неспособности найти ответ. Правильный подход – относиться к модели как к молодому сотруднику. Трудолюбивому, но иногда рассеянному. Он способен на многое, но нуждается в контроле. Формируя запрос, рекомендую требовать подтверждения фактов ссылками на источники и проверять эти источники самостоятельно, особенно если дело важное. Чем умнее искусственный интеллект, тем больше он похож на человека, а человеку свойственно ошибаться. Это стоит учитывать.
8: Сумма технологий на Бизнес FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах.
6: на Бизнес FM.
18: Деньгам на Руси всегда давали ласковые прозвища или именовали по расцветке. В дореволюционной России бумажный рубль называли «желтенькой» или «канарейкой». 3 рубля – зелененькой, 5 рублей – синенькой, синюхой или синицей, 10 – красненькой, краснухой, раком, 25 – беленькой. На банкноте в 100 рублей была изображена императрица Екатерина II, а на 500-рублевой банкноте – Петр I. Поэтому в народе 100-рублевка именовалась Екатеринкой или Катенькой, а 500 рублей, соответственно, Петенькой или Петрушей.
6: Деньги к деньгам. На Бизнес FM.
4: Вы слушаете Бизнес FM. Участники саммита БРИКС выступили против односторонних санкций, противоречащих международному праву, следует из принятой декларации. Документ принят единогласно на встрече объединения в Нью-Дели. Члены БРИКС также выразили обеспокоенность растущими рисками ядерной опасности и эскалации на Ближнем Востоке. Владимир Путин на саммите объединения указал, что авторитеты и влияние БРИКС в мире неуклонно растут. Российский президент также отметил, что однополярная система, обслуживающая узкую группу стран, уходит в прошлое. При этом он признал, что формирование многополярного мира идет непросто. Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что страны БРИКС должны стать пионерами в совершенствовании глобального управления, а индийский премьер Моди заявил, что больше нельзя откладывать реформу Совета Безопасности ООН. БРИКС – это не результат, а процесс, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
19: БРИКС – это не союз, не альянс, не организация, не институт. Это некое сообщество стран, которое претерпевает изменения, как количественные, так и содержательные, но сохраняется. И я бы сказал, что самое главное – это последнее. То, что несмотря на все перемены, которые в мире случились за последние годы, они носят почти революционный характер. И внутри БРИКС мы видим фактически войну. Два полноправных участника этого сообщества находятся, по сути, по разные стороны линии фронта в Персидском заливе. Тем не менее, это сообщество продолжает собираться, и нет никаких признаков того, что оно распустится или резко сократит деятельность и прочее. Здесь к этому надо относиться, мне кажется, правильным образом. То есть ждать от БРИКС каких-то свершений, приняли, собрались, урегулировали, наметили и так далее, это бессмысленно на данном этапе. Так работать не будет. То, что возникает и сохраняется некоторое пространство, которое при всех нюансах отношений каждой конкретной страны с Соединенными Штатами, с европейцами, с Западом. Так вот, это пространство продолжает существовать и даже развиваться. Оно альтернативно западоцентричному мировому устройству. То есть до того, когда это станет каким-то равновесомым фактором, тем институтом, который еще сохраняется от прежней эпохи, пока этого не произошло, это процесс. Но процесс идет. И тот факт, что они собираются, обсуждают, встречаются как в коллективном формате, так и каждый в отдельности или каких-то более мелких конфигурациях, то это и есть самое главное. То есть БРИКС – это не результат, а процесс. Но процесс, ведущий в определенном направлении, который приведет к тому, что мир качественно изменится.
20: Слова Си Цзиньпина, главы КНР, что страны БРИКС должны стать пионерами в совершенствовании глобального управления. И для чего они говорят?
19: Китай считает эту структуру, это сообщество государств чем-то полезным именно с точки зрения вариантов на будущее. Китай проводит очень сложную, такую нюансированную политику балансирования. Он не рвет Соединенными Штатами, но он прекрасно уже понял, что американо-центричная система начинает существенно проседать и уходить, прежде всего по той причине, что сами американцы ее теперь видят совершенно по-другому, не так, как раньше. Ну, а, соответственно, остальные не хотят это новое видение принимать. Поэтому Китаю БРИКС как минимум полезен, потому что подтверждает эти китайские умозаключения. А по мере того, как, например, Соединенные Штаты оказываются не в состоянии решить какие-то важные для себя вопросы, как внутренние, так и внешние, естественно, значимость всех других неамериканцентричных комбинаций возрастает. И Китай играет на всех досках сразу, чтобы в момент, когда станет понятно, на какой доске можно выиграть, он туда переключился.
4: Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Владимир Путин прибыл в Индию в пятницу и сделал несколько важных заявлений. В частности, ввод европейских войск на Украину, по его словам, будет означать войну с Россией. При этом Москва не угрожает и не собирается угрожать странам Европы. Конгресс США снова возвращается к законопроекту о бацких санкциях против России. Палата представителей Конгресса США в понедельник начнет обсуждать законопроект об ужесточении санкций против России, тот самый документ, который в США назвали пакетом адских санкций, но дойдет ли дело до голосования, пока вопрос. Законопроект Сенат уже одобрил в августе, он предусматривает ограничения против российского руководства и госкомпаний, а также вторичные санкции против стран, которые покупают российские нефть и газ. В частности, речь идет о возможных 100% пошлинах на товары из таких государств. Времени при этом у конгрессменов немного. Уже 17 сентября палата представителей уходит на перерыв и вернется к работе после промежуточных выборов в ноябре. Да и после этого им будет не до России, говорит политолог-американист Малик Дудаков.
1: На текущий момент вероятность принятия санкционного билля в отношении России в Палате представителей США не очень высокая. У Палаты представителей, у законодателей гораздо больше других беспокойств. Во-первых, им нужно успеть согласовать и утвердить бюджеты. Скорее всего, они с этим не справятся. И впереди у них начинается большой уже предвыборный отпуск. То есть все законодатели разъедутся по своим округам и штатам и будут заниматься агитацией. Осталось буквально несколько дней до того, как это все случится. Я думаю, что за это время точно им не удастся утвердить санкционный билль. Вернутся они уже после выборов 3 ноября, и там уже, конечно, будет несколько другая диспозиция. Демократы, очевидно, с высокой долей вероятности побеждают на этих выборах, но внутри демпартии там тоже проявляется определенный раскол. И плюс еще новый созыв Конгресса, он начнет работать только в январе, со 2-го, с 3-го января следующего года. Поэтому сразу после выборов, я думаю, что республиканцы будут пытаться делать упор, опять же, на бюджетный процесс, на то, чтобы успеть утвердить как можно больше бюджетов на следующий год, так, чтобы у демократов в новом созыве сходу были все-таки возможности именно в рамках финансовой политики ограничены. Плюс многие демократы центристы, как известно, не хотят этот самый билль поддерживать по той причине, что он дает Трампу дополнительные полномочия в торговой тарифной политике. И демократы опасаются, что Трамп снова начнет развязывать торговые войны со всем остальным миром. Именно центристы в стане демпартии, они выступают за свободную торговлю, и для них это все не близко. Хоть они к нам тоже относятся крайне негативно, но при этом Трамп для них все-таки оппонент более значимый, нежели чем Россия. Поэтому я думаю, что до января следующего года вряд ли мы увидим принятие этого санкционного билля, а там уже, конечно, делать прогноз довольно сложно, но я бы так сказал. Очевидно, что украинская повестка, она будет, конечно, тоже не топ в плане приоритетов работы будущего вероятного демократического большинства в Конгрессе. Потому что они будут делать упор на заведение расследований в отношении Трампа по поводу коррупции, инсайдерской торговли, по поводу Ирана, опять же. Будут снова, скорее всего, пытаться объявить ему импичмент. То есть для них все-таки приоритет – это вот внутриполитическая борьба.
4: Политолог-американист Малик Дудаков, несмотря на то, что верхушка республиканской партии пока не спешит выносить документ на голосование, а демократы опасаются расширения полномочий президента США на введение пошлин, вопрос все-таки не в том, будет ли принят законопроект, а в том, когда, говорит старший научный сотрудник Института США и Канады Павел Кошкин.
21: Если действительно будет принят, то будет какое-то чудо, наверное. Но не нужно обольщаться. Я думаю, в ноябре и в декабре законопроект, скорее всего, пройдет через Конгресс, потому что консенсус относительно России в Конгрессе, он един. То есть и демократы, и республиканцы, мягко говоря, не жалуют Россию. Это тенденция такая историческая. Те, кто проявляет прагматизм в отношении России, их можно пересчитать по пальцам, их очень мало. И то прагматизм не равносилен симпатиям. Прагматизм — это стремление реализовывать политику Дональда Трампа, потому что он более-менее взял прагматичный курс, возобновляет дипломатию. И в этом плане конгрессмены, которые реализуют его курс, они просто ведут себя, как и подобает в данном случае, законодателям. То есть если они являются представителями республиканской партии. Сторонники Трампа, многие из них, они крайне негативно настроены к России. Консенсус общий, нет таких разногласий серьезных. Поэтому вопрос не в том, будет ли принят законопроект, а когда он будет принят. Даже если представить ситуацию такую фантастическую, что он достанется в наследство следующему созыву, то рано или поздно будет принят.
4: Павел Кошкин, старший научный сотрудник Института США и Канады. Накануне Владимир Путин заявил, что Запад угрожает вторичными санкциями странам, которые отказываются действовать в чужих интересах и защищают собственные национальные интересы. А против России уже введено более 30 тысяч санкций, почти вдвое больше, чем против всех остальных стран мира вместе взятых, подчеркнул президент.
22: Между делом с Кирой Альтман.
23: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры,
2: рассказывает мне между делом о том, что будет в издании «Коробка», которую она придумала в соавторстве с друзьями. Вот о чем можно будет почитать внутри.
0: Ну, например, у нас есть герои. Это, во-первых, футбольная команда в такой маленькой стране, как Восточный Тимор, островитяне, для которых футбол просто значит очень много. Было очень забавно, я познакомилась с одним из тренеров этой футбольной команды. Он был пастором евангелической церкви, и он мне заявил: футбол спасает душу. И то есть ты на самом деле встречаешь таких уникальных персонажей, о которых вообще никто не слышал. Еще у нас есть футбольный иллюстратор, профессор университета БАС в Англии. Мы общались с футбольным болельщиком, который всю свою жизнь, там, с 83-го года болеет за Арсенал. Мы общались с замечательным Дани Уилсоном, который провел репортаж из Севера Испании, где болели за чемпионат мира по футболу, и что там происходило, когда они взяли кубок. И московские ребята у нас. В общем, мы постарались как-то отщипнуть из этого мира футбола по нитке с каждого для нас интересного человека. Еще, на мой взгляд, здорово, что мы в рамках каждого номера мы хотим путешествовать по регионам России и рассказывать еще не только про дальние страны, но и про нашу с вами страну, в которой мы живем. Это действительно очень интересно, как ты через футбол по-другому вообще смотришь на разные города России.
2: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Кир Альтман, Бизнес ФМ.
22: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
3: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. На территории России в течение субботы сбиты 53 украинских беспилотника. Дроны перехвачены над приграничными регионами на юге России, над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, сообщает Минобороны. Также, по данным военного ведомства, российские войска нанесли удар по сухогрузу в порту Одесса, доставившему грузы военного назначения для ВСУ. В Таганроге после атаки беспилотников произошли пожары в разных районах города. Повреждены здания, спортивные объекты и коммерческие постройки, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, в том числе горели продуктовый склад и сетевой супермаркет. Пожары потушили, жертв и пострадавших нет. Иран передал американской стране через посредников 7 условий для открытия Ормузского пролива, пишет агентство ТАСНИМ. Пока они не будут выполнены, Ормуз останется закрытым, заявили источники. О каких условиях идет речь, не уточняется. Китайский Хайнань посетили более полумиллиона российских туристов с начала года. Этот показатель уже побил годовой рекорд прошлого года, когда на острове побывали 505 тысяч россиян. По данным АТОР, с января по август турпоток вырос почти на 70% по сравнению с прошлым годом. Согласно прогнозу экспертов, при текущей динамике Хайнань может приблизиться к цели в 700 тысяч российских туристов по итогам года. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курсом.
22: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. В Петербурге бензин почти исчез с части заправок. Сложная ситуация с топливом и в других регионах. В Нижегородской области с проблемой на АЗС столкнулись не только легковушки, но и автобусы, и даже скорые. А в Ростовской области проблем с бензином стало меньше. Подробности буквально через минуту. ИИ-агенты и нейросети для решения бытовых задач. В мире им все чаще доверяют списки покупок в супермаркетах, составление маршрутов путешествий, подсчет калорий и даже воспитание детей. Как нейросети помогают пользователям в быту? Выпускники озаботились экологией. Число заявлений на специальности, связанные с охраной окружающей среды, природопользованием и безопасностью, выросло на 40%. Чем обусловлена такая тенденция и какие карьерные перспективы у выпускников? Эти и другие темы на Бизнес ФМ. Петербурге бензин почти исчез с части заправок. Водители массово жалуются на перебои с АИ-92, АИ-95 и почти полное отсутствие 98 и 100. По данным онлайн-сервиса «Где-бенз», в городе теперь преобладают АЗС, на которых есть только дизель, либо заправки с бензином, на которых скопились очереди от 50 машин и более. Местные жители сообщают об очередях, которые начинаются в одном районе города и заканчиваются в другом. О ситуации нам рассказал таксист из Петербурга Владимир.
5: Очень тяжело. По сравнению с летом во много раз хуже. На заправку потратить, наверное, надо около 5 часов, я думаю. Нереальные очереди. Бензина просто нет. Нету никакого. Если есть, то это пробка на 2-3 километра. У меня есть видео, но там с матами. В центре вообще ты, наверное, не заправишься. Где-то по окраинам он появляется, но там сразу же образуется очередь. В среду я не смог заправиться, и в четверг не смог. Вчера я случайно заправился. Подъехал на заправку с обратной стороны очереди. Там была свободная колонка, на которую я смотрел 3 минуты. К ней никто не подъезжал. С другой стороны пробка была километра на 3. И про это никто не говорил. Я прошу заметить, я вам сам хотел на самом деле писать. Вы меня опередили.
4: Таксист из Петербурга Владимира. В августе нефтеперерабатывающий завод «Кинев» в Ленинградской области полностью остановил переработку нефти в результате атаки БПЛА. По словам экспертов, предприятие является основным поставщиком нефтепродуктов для Петербурга. Власти Петербурга говорят о логистических сбоях, но дефицит топлива официально не признают. В Ростовской области проблем с бензином стало меньше. Как минимум, не придется часами стоять в очереди на АЗС, рассказала жительница Ростова-на-Дону Александра.
7: Что касается ситуации с бензином в Ростове-на-Дону, нельзя сказать, что она какая-то однозначная, бензин есть или бензина нет, она абсолютно разная. Очереди, конечно, стали меньше, то есть если раньше ты мог в этой очереди простоять даже 2 часа, и не факт, что ты зальешь бензин, то сейчас это в среднем, наверное, 40 минут. И весь бензин есть, и второй, и пятый. По его качеству, конечно, ничего не могу сказать, это нужно у специалистов уточнять, какой Евро-5 или какой-то класс ниже. Как правило, этим никто не занимается. Моя машина из строя не выходит, все работает, все адекватно ездит. Что касается лимитов 30 литров, сейчас лимит практически везде в канистры не заливают, и я не видела, чтобы это как-то делали подпольно. Все люди стоят в очередях, все ждут, все понимают. Единственное, если раньше, например, выходил сотрудник заправки в эту очередь, отсчитывал количество примерное машин, понимая, сколько осталось бензина, и ставил конусы. То есть это могло быть 5 машин, 10, то есть вся очередь заранее могла понимать, что не заправится, и меняла заправку. То есть сейчас эти конусы могут появиться прямо перед тобой. На моем супруге неоднократно уже 3 раза заканчивался бензин прямо на нем. То есть следующий человек уже заправиться не мог.
4: Жительница Ростова-на-Дону Александра. А в Нижегородской области с проблемой на АЗС столкнулись не только рядовые жители. В Городецком округе фиксируют сложности с заправкой школьных автобусов и машин скорой помощи. О ситуации говорит жительница Нижнего Новгорода Ксения.
10: В общем, ситуация с бензином в Нижегородской области очень плачевная. Мне, к счастью, пока не было нужды заправляться. Чуть больше половины бака. Но что я буду делать, я не знаю. Потому что очереди на заправках огроменные. Еще, кажется, больше, чем были, когда был первый такой кризис. Но это, наверное, не удивительно, потому что сезон отпусков закончился, началась учеба, все вернулись в город с дач, с загородных домов. Я знаю, что жители малых городов, отдаленных районов Нижегородской области уже обращались даже к властям, потому что там на АЗС бензина нет вообще сутками, просто люди там ночуют, ждут, а его туда просто физически не завозят. Когда кончится бензин, я не знаю, что я буду делать, потому что лето закончилось, и уже нет времени не по 3 часа, по 4 стоять в очереди. А сейчас просто ситуация такова, что очереди растягиваются и 3 километра, наверное, 4, если не больше. Ехала с работы и наблюдала такую картину, что пробище. Я не понимаю, почему аварий никаких не показывает. Оказывается, что это из-за очереди на заправку. Бензин есть, по-моему, на «Газпроме». Не знаю, периодически появляется на «Лукойле». На «ТБО» или нет вообще бензина. Ни разу не видела, чтобы там что-то появлялось. Ну и, соответственно, его очень быстро разбирают там, где он есть.
4: Ксения, жительница Нижнего Новгорода, сложная ситуация с топливом и в других регионах. В Северной Осетии лимиты по отпуску бензина для транзитного транспорта снижены до 20 литров. ИИ-агенты и нейросети для решения бытовых задач. Как они помогают пользователям в повседневных домашних делах? В мире ИИ все чаще доверяют списки покупок в супермаркетах, составление маршрутов путешествий, подсчет калорий и даже воспитание детей. Например, Клота помогает выбрать бытовую технику для дома, составить расписание и подобрать досуг. А чат GPT, опираясь на ваши списки продуктов, формирует заказ на всю семью и оформляет доставку. ИИ помогает в приготовлении еды, подсчете риска для здоровья пользователя, составляет диету. По данным Business Insider, вовсю обсуждается новый гаджет ИИ-кулон Оми с функцией родительского контроля. Он может, например, распознать настроение ребенка и дать родителю совет психолога. Но можно ли таким пользоваться? Мы спросили у наших самых продвинутых в использовании нейросетей-спикеров, как они используют возможность ИИ-агентов в быту. Ответы мы получили неожиданные.
9: Генеральный директор компании «АЯ-эксперт», профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин.
11: У меня двое детей. Один в школу, например, не ходит. Он сам тут взял агента, сделал. Ну, он в онлайн-школе учится. Английский язык не хочет делать. Сделал агента, который за него его же голосом вербализирует какие-то упражнения. И одни пятерки начал получать. А потом, значит, учительница. Потом я начал разбираться, когда она заметила, поставила двойку и не приняла работу. А я начал разбираться, почему раньше принимала. А потому что раньше тоже у них в школе агент слушал то, что дети им присылают. А потом училка решила послушать. И, короче, она говорит, блин, написала там развернутый комментарий. Суть его в том, что не может ребенок так ровно, без всякого вот этого четко и с английским произношением вербализировать упражнения. Ну, если хобби можно использовать в качестве обозначения бытовой жизни, то я использую так. Вот у меня там хобби новое появилось, рисование. В юношестве, наверное, лет 20 мне было, я рисовал маслом на холсте. И вот я дожил, значит, до 46 лет. Вот я гуашью решил попробовать. И, значит, чтобы не хвататься за все, начал изучать вообще, какие техники бывают, что это за краска, как ей пользоваться. И настроил себе агента, который, значит, стал моим тренером по рисованию, по живописи. Ну и научился. Вот мне уже две картины заказали.
9: SEO-студия искусственного интеллекта Фокина AI, Дарья Фокина.
12: В быту я использую ИИ каждый день. Business FM застал меня в момент, когда я в Макдональдсе выбираю, какой съесть бургер, отправляю фотографию меню и спрашиваю у чата GPT, что мне выбрать сегодня по калориям, чтобы добрать белок и снизить количество жиров. Вот прямо в эту секунду. Помимо этого, весь выбор косметики, шампуней, продуктов я сейчас делаю вместе с ИИ, потому что у меня есть определенные цели по усилению своего здоровья. Прямо сейчас нахожусь в поездке, которая была полностью спланирована Клодом. Маршрут, где остановиться, что посмотреть, где перекусить. Еще один бытовой пример.
9: Генеральный директор компании Neval AI Алексей Хохунов.
23: Я лично очень много использую ИИ и агентов в родительстве. У меня 6 месяцев назад родилась дочь первая. И я готовился к беременности вместе с GPT, к родам. Все воспитание какое-то, первый вообще весь разбор я делал вместе с GPT. Огромный объем помощи получил от нее. Во-первых, ведение здоровья жены. Мы очень много консультировались, смотрели. У нас там были некоторые риски. Мы использовали GPT как второе мнение. Контролировали анализы, смотрели и разбирали куски с УЗИ вместе с GPT, делали расшифровку ДНК. Потом в процессе вообще подготовки к родам миллион я там узнавал про то, как, что на каких стадиях должно твориться. В общем, миллион неудобных вопросов про женские роды. Я обсуждал GPT и вместе с ней вырабатывал сценарий развития. У меня была, на самом деле, по итогу такая огромная блок-схема, которую мы оставили с GPT, что куда может пойти, так, не так, что в этом сценарии делать, кому звонить. Мы там все фазы вот родов превратили в такую в огромную блок-схему. Мне это персонально очень-очень сильно помогло. Потом уже после родов, там есть миллион вопросов, мне кажется, которые обычно задают, может быть, педиатрам, родителям. Ребенок вот столько спит, это окей, как нормализовать ее расписание, как ее класть, что делать, что не делать, там одевать, не одевать. В общем, миллион вопросов.
4: Через 6-12 месяцев ИИ сможет захватить весь интернет и нанести ущерб в сотни миллиардов долларов, заявил Дарио Амаде, глава компании Anthropic, которая разрабатывает языковую модель Claude. А глава Anthropic также отметил, что с лета этого года развитие ИИ значительно ускорилось. Если эту динамику не держать в узде, она может опередить способность человека понимать и контролировать эти системы. С предложением Амаде замедлить темпы развития передовых ИИ моделей согласился и Илон Маск. Выпускники озаботились экологией. По итогам приемной кампании в вузы в этом году выявлен рост на 40% числа заявлений на специальности, связанные с охраной окружающей среды, природопользованием и безопасностью. Если в 25-м желающих поступить на эти направления было 206 тысяч человек, то в этом году таковых почти 300 тысяч, сообщают «Известия». Причина роста – эффект низкой базы и высокая конкуренция в других сферах, рассказала профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
13: Многие школьники ориентируются на те направления, которые до этого не пользовались популярностью. В первую очередь к ним относятся сельскохозяйственные направления, ветеринария. Биология в этом году по результатам выбора ЕГЭ вышла на третье место после обществознания и информатики. Мы видим, что растет интерес к физике, а тем не менее меньшее число выбрало, чем выбрало биологию. Географию нужно сдавать для экологических направлений. Рост заметный в этом направлении. Но хотел бы сразу подчеркнуть, что это рост от достаточно низкой базы. Все равно общая численность тех, кто поступил на эти направления, не так уж высока. И подали на нее в регионах, в которых очень сильные технические университеты. Это Екатеринбург, и Томск, и Башкортостан. В том числе, наверное, ребята рассматривали это как запасной вариант. И в то же время это уже отказ от социально-экономических и гуманитарных направлений, как ведущих, поскольку там ограничения, контрольные цифры приема по этим направлениям не растут. В медицине целевое обучение вышло на первый план. Ограничение на платное образование, связанное с социально-экономическими направлениями, было объявлено. Семьи, выбирая альтернативы, обратили внимание на такое довольно необычное направление, связанное с экологией. И для того количества выпускников, которые ее выбирают, наверное, в будущем есть рабочие места.
4: Ирина Абанкина, профессор Института образования Высшей школы экономики. А в столичных вузах, как сообщили «Известиям», в департаменте природопользования Москвы более трети бюджетных мест на географических факультетах выбрали абитуриенты, поступающие на экологические профили.
22: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Другим наука. Сергеем Корзуном.
14: Классическое определение геймификации как использование элементов игрового дизайна в неигровых контекстах появилось в 2011 году, хотя аналоги известны с древности. В Греции драматургов и актеров встраивали в турниры с призами. Средневековые паломники выставляли на показ благочестивые знаки, ачивки за путешествия, а китайские чиновники и ученики иезуитских школ в Европе продвигались в условиях соревновательной конкуренции. Но общей теории геймификации нет до сих пор. Сводный обзор публикации обнаружил 118 теоретических подходов. Главное сводится к тому, что хорошая геймификация акцентирует цель, делит путь к ней на выполнимые этапы, быстро показывает результат и дает ощущение продвижения. В образовании игровые элементы действительно повышают и мотивацию, и учебный результат. Но величина эффекта сильно разнится в разных исследованиях. У младших школьников наблюдали увеличение вовлеченности на фоне ухудшения сотрудничества между детьми. Особая опасность – общий рейтинг участников. Он демотивирует тех, кто внизу таблицы. Экспериментально подтверждено, что проигрывающая команда может учиться хуже, чем вовсе не участвующая в рейтинге. В рабочих процессах важна добровольность участия. Навязанная геймификация может ухудшить не только вовлеченность, но и производительность труда. А если награда превращается в цель, людям свойственно начинать играть против системы, используя коллективный сговор при голосовании и разные формы читинга. Когда игровая метрика плохо соответствует цели, например, если награждать врача за число пациентов, а ученика за количество ответов, то возникает соблазн накрутить высокий результат в ущерб качеству.
22: Другим наука на Business FM.
4: Вы слушаете Business FM. В Узбекистане хотят вести услуги телохранителей для иностранных туристов. Это позволит обеспечить безопасность во время поездки, заранее оценить риски, оперативно реагировать в случае ЧС, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Республики. Новый вид услуги разработал Департамент охраны МВД Узбекистана. Она может предоставляться не только туристам, но и официальным делегациям, представителям бизнеса. Предложение прозвучало во время встречи руководителей и туристического, и правоохранительного ведомств. А помимо услуги телохранителей, они обсудили современные системы видеонаблюдения и группы быстрого реагирования в туристических местах. Но дело в том, что Узбекистан одна из самых безопасных стран в мире, и зачем там телохранители туристам, непонятно, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
8: Меня очень удивила эта инициатива. У нас довольно такой значительный поток в Узбекистан. Здесь и Ташкент,

0: Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров России. По городам Узбекистана спокойно можно передвигаться ночью. Уровень преступности там очень низкий. Сопровождение может понадобиться разве что в горах, чтобы не заблудиться. Скорее, телохранитель может понадобиться только очень статусному или очень известному гостю, говорит пиар-директора туркомпании «Русский экспресс» Анна Филатовская.
1: Скорее всего, это какие-то высокопоставленные люди, и, скорее всего, они заказывают услуги через своих личных помощников, через консьерж-сервисы, через специальные службы, которые оказывают туристические услуги определенного класса. То есть у нас вообще, я даже в списке улучшенных вот этих всех услуг VIP не припомню, чтобы вообще это было востребовано, заявлено. Но вообще вы меня удивили. Ну, то есть это не какая-то страна, которая у нас ассоциируется с небезопасностью. Почему именно Узбекистан? Он не был замечен ни в каких подозрительных активностях. Может быть, это какой-то разовый кейс, то есть это не массовая история. Не было проблем с тем, что туристы жаловались на безопасность. То есть, может быть, эта новость касается граждан другого уровня, кому действительно вот это все нужно. У нас не было жалоб от туристов. Узбекистан считается достаточно безопасной страной для туристов. Они могут спокойно передвигаться, и в том числе самостоятельно. И это не та страна, где требуется усиленная безопасность.
0: Пиар-директора туркомпании «Русский экспресс» Анна Филатовская. Спрос на поездки в Узбекистан среди иностранцев вырос. По данным Комитета по туризму республики, за январь-август 26-го страну посетили более 9 миллионов иностранных туристов. Это на 21% больше, чем за тот же период 25-го. А для россиян это одно из популярных направлений. В первом полугодии этого года Узбекистан посетили почти 600 тысяч гостей из России, на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Спрос на кофе сливается. После многолетнего роста спрос на кофе на вынос в России за 8 месяцев года сократился на 4% год к году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на платформу ОФД. Основная причина – подорожание напитка. Средняя стоимость чашки объемом 200 мл выросла на 13% до 215 рублей. Стоимость растет из-за роста цен на зерно и молоко, а также расходов на аренду и оплату труда. Часть потребителей переориентируется на более дешевый кофе из магазинов. Мы спросили у владельца в кофейн, наблюдают ли они падение спроса и среднего чека на напиток.
2: Ресторатор, основатель кофейной сети «Кумпан Кафе» в Уфе Михаил Кумпан.
3: У нас кофе на вынос не упал, спрос он даже увеличился. Мы умеем работать с рынком. Опции, которые мы сделали для рынка, такой как социальный кофе, напиток молочный или напиток без молока, американо, либо фильтр. Социальный кофе по 99 рублей. Если смотреть количество чеков, которое было год назад и сейчас, конечно же, количество чеков по другим сетям упало. Мы дружим со всеми кофейнями, понимаем, что происходит сейчас в спросе, но у нас выстроена от ростка до чашки, потому что у нас есть и кофейный сад, свой Коста-Рики, и обжарочный цех в Уфе. Мы понимаем, что действительно рынок очень сильно поменялся. Уже много кофеин, которые не смогли пройти этот период, закрылись. Но у нас напитки, к примеру, с собой выросли за счет социальной цены, за счет социальной активности. Мы сейчас попали в гастрономическую книгу России. Мы придумали первый напиток, называется он «Уфачино». Здесь мы поженили кофе с чаем в одном напитке. И вот этот напиток сейчас является нашей визитной карточкой города.
4: Какая цена топ-3 самых популярных позиций у вас?
3: Самый популярный все равно это из молочных напитков «Капучино». Он у нас стоит от 160 до 180 рублей. Если мы говорим про социальный кофе, то есть в объеме вот 250 мл, то, конечно же, за 99 рублей.
4: Вы сказали, что цены пересматривали в начале года.
3: На 10% была корректировка.
2: Директор сети кофеен «Чайников» в Петербурге Михаил Гусейнов.
5: Да, действительно, сейчас сложнее и сложнее становится кофейням, падает спрос. Мы существуем больше 23 лет, но те игроки, которые появились год-два назад, конечно, очень сильно плачут. Закрываются заведения и так далее. Мы уже прошли 2008, 2014, 2020 и пандемию. Уже какой-то есть опыт. Мы немножко знаем, как поступать в таких ситуациях. И все равно нам нелегко сейчас. Мне кажется, если занимаешься бизнесом, надо быть оптимистом. И мы надеемся, что все-таки это временно и в какой-то момент будет какой-то подъем назад.
4: Примерно, если говорим год к году, какое у вас сокращение?
5: Мы в основном смотрим на сумму в рублях. Это немножко не совсем репрезентативно, потому что цены все-таки немножечко растут год от года. Я думаю, что спад 4% в среднем, растут издержки, а выручки не растут и падают маржинальность очень сильно. А цены повышать сильно не можем. Во-вторых, зная, как проходили предыдущие такие моменты, так делать не стоит. И приходится повышать свои маржинальности, как-то выживать.
4: Насколько вы в этом году меняли цены?
5: В начале года мы меняли. Магазинные категории вообще не трогали, магазинные категории 7. Я знаю, что конкуренты многие поднимали значительно серьезнее.
4: Топ-3 ваших напитков, сколько они стоят?
5: Капучино у нас стоит в районе 250 рублей.

0: Американо в районе 137. У нас недорого, поэтому 23 года существует.
1: А третье в топе?
0: Эспрессо. Чуть дешевле, чем американо. 120 рублей.
2: Основатель бренда федеральной сети кофеин самообслуживания Take and Wake Константин Кузьминых.
3: У нас год к году, если брать именно статистический рост кофеен, которые работают больше года, и при этом по качеству обслуживания и категории качества находятся в топовых позициях и качественных локациях, рост составил 26%, из которых примерно 10-13% пришлось на рост среднего чека, остальной рост пришелся на увеличение количества потребления кофе. Это если говорить про категорию А и Б. Если говорить про категорию С и Д, это наша внутренняя категоризация по качеству локаций с точки зрения целевого аудитории и проходимости, и качество обслуживания. То есть там обслуживание более редко, менее качественное. Там есть разные ситуации, в том числе падение до процентов 15 от года. Но совокупно у нас наблюдается рост потребления кофе. Собственно, розница у нас выросла до 30% год к году. Ценовая политика год к году у нас растет. Если говорить про прошлый год, у нас средний чек был 131-133 рубля, то сейчас это 143 рубля на всю сеть. При этом есть кейс самого высокого уровня повышения цен до 270-290 рублей за 350 миллилитров. Это в формате кофеен самообслуживания. Вендинговый формат кофеен. Такие кейсы тоже есть, но они единичные, с целью проверить, насколько люди готовы покупать такой дорогой продукт в формате вендинга. По качеству он, естественно, соответствует своей цене. Самые популярные позиции у нас все так же остаются капучино, американо и латте. Ценовая политика держится в районе 140-170 рублей. На RAV кофе мы позволяем себе назначать более высокую стоимость.
4: За последние 10 лет кофе, по данным фискального оператора платформы ОФД, подорожал на 185%, и ожидается его дальнейшее подорожание в ближайшей перспективе. Этому будет способствовать инфляция, рост стоимости топлива и ослабление рубля. Дополнительное давление может оказать усиление Эль-Ниньо. В июле американский центр прогнозирования климата оценивал вероятность сохранения этого явления до начала весны в 97%, а вероятность его очень сильного проявления в октябре-декабре этого года 81%. Это может привести к сокращению производства кофе в Азии и Южной Америке, а в конце этого и в следующем году, что в свою очередь ускорит рост мировых цен.
5: Карьера с Ольгой Дементьевой.
2: Говорят, что опытный хедхантер может продать чуть ли не любую вакансию. И это звучит красиво. Но правда в том, что хорошая упаковка не должна противоречить этике. Давайте обсудим принцип хедхантеров – не давать ложных обещаний. И как тогда выигрышно продать вакансию. К сожалению, иногда рекрутеры пытаются любой ценой заинтересовать кандидата. Рассказывают только про красивые стороны компании, замалчивают сложные моменты. Обещают то, что потом не может быть выполнено. Но такая стратегия всегда работает против всех участников. Ведь кандидат разочаровывается, когда реальность не совпадает с ожиданиями. Компания получает человека, который пришел с неверным представлением о роли. Профессиональный хедхантер не будет превращать сложность в красивую упаковку. Если в компании непростой акционер, то это неинтересная корпоративная культура. Если бизнес проходит серьезную трансформацию, то это не стабильная работа без перемен. Не надо приукрашивать. Задача хедхантера не в том, чтобы любой ценой привести кого-то на интервью. Задача сделать так, чтобы через год и компания, и руководители сказали, это было правильное решение. Есть еще один принцип, о котором не так часто говорят. Это уважение к выбору кандидата. Иногда человек отказывается от предложения, которое со стороны кажется идеальным. Высокая зарплата, красивая должность, известный бренд. Но человек говорит нам «нет». И профессиональный хедхантер не будет давить. Наоборот, он поможет разобраться в мотивации и рисках. Потому что сегодняшнее «нет» не означает конец отношений. Через год этот человек может стать идеальным кандидатом для другой компании или рекомендовать меня как профессионала. В нашей профессии важно не сжигать мосты, а выстраивать их.
5: Карьера на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: У микрофона Олеся Потапова. Тело 16-го погибшего альпиниста обнаружили спасатели в ущелье Безинги в Кабардино-Балкарии. Поисково-спасательные работы приостановлены до воскресенья из-за ухудшения погодных условий и угрозы схода снежно-ледовой массы. Судьба еще одного альпиниста остается неизвестной, сообщили в МЧС. Снежная лавина сошла с горы Межирги 7 сентября. Она накрыла группу альпинистов, в составе которой были росгвардейцы. В результате ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 22 человека, один погиб. В стационаре остается 6 человек в состоянии средней степени тяжести. Авария произошла у поселка Челва. Легковой автомобиль «Пежо» из-за пробитого колеса выбросило на встречную полосу автодороги. Там он столкнулся с пассажирским автобусом, который от удара съехал в кювет. Вопрос о поездке президента Владимира Путина на саммит «двадцатки» в Майами не решен, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Неизвестно, поедем ли туда», — сказал он в Нью-Дели, комментируя заявление Владимира Зеленского о намерении встретиться с российским лидером на площадке G20. Песков также заявил, что если украинский лидер действительно хочет встретиться с президентом России, то он может приехать в Москву. Приглашение остается в силе. Нефтяное пятно площадью до 400 квадратных километров образовалось в восточной части Ормузского пролива после ударов США по нескольким танкерам. Об этом пишет журнал «Шпигель». Издание ссылается на спутниковые снимки и данные экологов. Еще несколько дней назад площадь загрязненной акватории составляла около 200 квадратных километров. Источником загрязнения может быть танкер «Риеска», с которого произошла утечка. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курс.
5: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Саудовская нефть не дошла до рынка. Риад остановил нефтепровод «Восток-Запад» после атак дронов, запущенных с территории Ирака. И аналитики не исключают дальнейшего роста стоимости нефти. Что ждет рынок углеводородов и потребителей? Китай установил свод судебных правил для регулирования нейросетей. В нем 24 пункта, и их называют сигналом для IT-бизнеса. Эпоха бесконтрольного роста в сфере ИИ закончилась. Наступает эпоха регулирования. «Зенит» одержал волевую победу над «Локомотивом» в матче 8-го тура российской премьер-лиги со счетом 2-1. В другой встрече футболисты московского «Динамо» обыграли «Оренбург» 1-0. Эти и другие темы на «Бизнес ФМ». Саудовская нефть не дошла до рынка. Эр-Рияд остановил нефтепровод «Восток-Запад» после атак дронов, запущенных с территории Ирака. Этот нефтепровод – главная альтернатива Ормузскому проливу для экспорта нефти из Саудовской Аравии. Ситуация вокруг самого Ормузского пролива остается неопределенной. Аналитики не исключают дальнейшего роста стоимости нефти. Михаил Задорожный продолжит.
6: До начала войны в Иране саудиты почти не использовали нефтепровод «Восток-Запад». Возить сырье танкерами через Ормузский пролив было дешевле. Сейчас судоходство в этом регионе практически остановилось, поэтому нефтепровод мощностью около 7 миллионов баррелей в сутки, по которому можно доставлять нефть из Саудовской Аравии на побережье Красного моря, вновь стал актуален. По сведениям Bloomberg, нефтепровод остановили еще в четверг после серии атак. В пятницу саудовская Минэнерго уточнила, что трубу перекрыли в качестве меры предосторожности. Когда нефтепровод снова начнет работать, пока неизвестно. Как неизвестно и то, какой урон нанесли ему удары дронов. О нефтепроводе «Восток-Запад» рассказывает ведущий эксперт фонда «Энергобезопасности» и финансового университета Станислав Митрахович.
7: Был построен еще, когда была война между Ираком и Ираном, на всякий случай, конечно, давно уже функционирует, просто он в обычной ситуации не использовался, по крайней мере, на полную мощность, потому что с корабля было проще вывозить нефть с помощью танкера. Поэтому прицельно по нему удары, на самом деле, не так, чтобы сильно наносились, хотя были эксцессы, в том числе, например, весной 26-го года. Конечно, сложно издалека оценить, насколько это были масштабные удары, каким они реально привели к последствиям. Даже сейчас русские власти говорят, что они приостановили работу нефтепровода в режиме предупреждения дальнейших опасностей и рисков. То есть такой там реально был повреждение сказать сложно, но, по крайней мере, спутниковые снимки показывают задымление, в том числе и компрессорных станций, и какого-то еще оборудования. В прошлый раз, там, когда были атаки, на самом деле, восстанавливали работу через 3 дня. Посмотрим, что будет сейчас. Может быть, это даже такой жест, вы сказали, чтобы заставить американцев вступить в войну активнее против фуситов или против Ирана. Например, даже специально раздувают объемы повреждений.
6: Дональд Трамп не исключил, что за атакой на Саудовскую Аравию стоит Иран, который, как хорошо известно, поддерживает хуситов. Возможно, именно это имел в виду американский президент. При этом, по словам Трампа, США получили сигнал от хуситов, что они не хотят воевать со Штатами. Поэтому, как пишет Axios, американский президент отказался от прямых ударов по хуситам, несмотря на просьбу наследного принца Саудовской Аравии. По сведениям издания, саудовский лидер дважды звонил Трампу в минувший четверг и призывал Вашингтон вмешаться после нового обострения. Сложно сказать, кто на самом деле стоит за атаками на нефтепровод, продолжает ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ММРАН Николай Сухов.
8: Я не могу сказать, что хуситы, так называемые, являются марионетками или прокси Ирана. Да, Иран их снабжал и снабжает средствами, техникой, вооружением. Более того, мы видели сейчас, что некоторые удары по саудовским объектам прилетели с севера, из Ирака, где есть и шиитские милиции, и вообще возможность проникновения иранской агентуры в Ирак. Это легко и просто делается, даже несмотря на такую, не то что декоративную, бутафорскую меру, которую приняли иракские власти, перекрыв очередной КПП пограничный между двумя странами. Смешно, когда можно обойти, объехать этот КПП. Иран использует эти факторы как средство давления на США, в первую очередь, чтобы те прекратили войну и приняли требования, которые озвучил Иран.
6: Иран передал американской стороне через посредников 7 условий, от выполнения которых зависит открытие Армузского пролива. Об этом сообщило иранское агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник. Сами условия пока неизвестны. Ранее МИД Ирана заявил, что Тегеран проведет в ближайший понедельник встречу в Омане с участием Ирака и стран Персидского залива, где будут обсуждаться вопросы торгового судоходства в Армузском проливе. Остается добавить, что рынок нефти пока не сильно отреагировал на перекрытие нефтепровода через Аравийский полуостров. После заметного скачка в пятницу цены опять пошли вниз. Но если ситуация будет обостряться, аналитики ждут дальнейшего роста цен. Михаил Задорожный, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
4: Китай установил свод судебных правил для регулирования нейросетей. Верховный народный суд КНР на этой неделе опубликовал свое мнение относительно того, как должны рассматриваться в судах дела, связанных с нейросетями и их алгоритмами. А мнение Верховного суда – это еще не закон, но документ оценивается юристами как очень важный и значительный для правовой системы Китая. В нем 24 пункта, и их называют сигналом для IT-бизнеса о том, что эпоха бесконтрольного роста в сфере ИИ закончилась, наступает эпоха регулирования. Пекин пока выбрал тактику точечных вмешательств туда, где технологии могут угрожать общественной безопасности, и в этом смысле всех опередил, комментирует управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры» Екатерина Духина.
9: Китай, он, в общем, впереди планеты всей в этом смысле, и систематизировал практику и дал указания судам, как и в каких случаях действовать. В частности, в отношении случаев, когда действиями с помощью любого алгоритма был причинен ущерб. Например, вы с другом или подругой одновременно ищете один и тот же отель, покупаете билеты на самолет или вызываете такси из одной точки. И вдруг видите, что цены в приложении, ну или в той ссылке, на которую вы зашли, у вас разные. Потому что у вас, например, техника подороже, телефон и история заказов побогаче. Алгоритм это проанализировал и решил, что вы можете заплатить больше и выставил вам цену гораздо большую, чем подруге или другу. В Китае теперь это официально можно оспорить в суде, поскольку перед законом ИИИ все потребители должны быть равны. Значит, алгоритм не вправе устанавливать цены по своему усмотрению. Пример второй. Кто-то взял видео с вашим лицом или запись голоса из социальных сетей, прогнал все это через нейросетку. И вот уже вы в рекламе каких-нибудь, не дай бог, БАДов, а еще хуже, просите у мамы перевести деньги на карту. Китайский народный суд устанавливает, что совершенно неважно, доработали ли в этом случае те, кто запустили генерацию, или нет. Если это было сделано без вашего согласия, это серьезное нарушение. И отвечать будет тот, кто это сделал. Также определены правила ответственности в отношении любых беспилотных систем. Такси, доставка и прочее. Кто отвечает за ущерб? Презюмируется, что отвечать в большинстве случаев будет производитель. И оператор или водитель только если нарушил правила дорожного движения или накосячил каким-то другим образом.
4: Екатерина Духина, управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры». Отдельный раздел документа касается использования ИИ в судебном разбирательстве. Верховный народный суд ужесточил требования к цифровым доказательствам. Сторонам необходимо будет теперь доказать не только факт наличия записи или документа, но и то, что они не сгенерированы нейросетью или изменены с ее помощью. Использование нейросетей для фальсификации доказательств или ведения фиктивных судебных процессов приравнено к препятствованию правосудию. За это может грозить уголовная ответственность. «Зенит» одержал волевую победу над «Локомотивом» в матче 8-го тура российской премьер-лиги со счетом 2-1. В другой встрече футболисты московского «Динамо» обыграли «Оренбург» 1-0. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
10: Футбол с Григорием Гуреевым.
11: Андрей Мостовой в основном составе «Локомотива» на игру в Петербурге не вышел. По информации ряда телеграм-каналов, «Зенит» к этому имеет прямое отношение. Клубы договорились, что он выйдет на замену, поскольку по регламенту РПЛ теперь запрещать арендованным футболистам играть против бывшей нельзя. Главный тренер «Лока» Михаил Галактионов объяснил заявку на матч недостатком у Мостового необходимой игровой практики и что в двух встречах подряд проводить на поле по 90 минут он пока не может. Прозвучало не очень убедительно, ведь именно гол Мостового принес железнодорожникам в прошлом туре единственную победу в сезоне. Как бы то ни было, «Локомотив» забил первым. Это сделал Александр Руденко. При этом в самом дебюте игры были основания для пенальти ворота красно-зеленых, когда Сергей Бабкин сыграл рукой. Но судьи решили иначе. Тайм завершился в пользу гостей, а после перерыва Кевин Андрадо и Луис Энрике точными ударами поменяли положение дел. Под занавес матча Мостовой на поле все-таки появился, но это уже не на что не повлияло. «Зенит» продолжает идти в группе лидеров, а железнодорожники в зоне стыков. Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин, также в прошлом работавший советником президента клуба, в разговоре с «Бизнес-ФМ» выразил уверенность, что «Лока» обязательно преодолеет кризис.
12: Команда находится не на своем месте, она начинает нервничать. На нее давят и болельщики, и руководство, и пресса. Но мы видим, что все возможно. И Мостовой, я думаю, еще поможет. Конечно же, хочется, чтобы он играл в основе.
11: Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский считает, что эта победа имела важное значение для «Зенита» именно в психологическом плане.
13: Несмотря на большой разброс по турнирной таблице, матч «Зенита» и «Локомотива» был очень важный для тех и для других с точки зрения преодоления кризиса. Просто если у «Локомотива» это кризис кадровый, то у «Зенита» кризис игровой. И, конечно, эта победа для команды «Симака» очень важна. «Локомотив», как мне кажется, несмотря на поражение, имеет только один вариант правильной тяжелой ситуации. Я имею в виду продолжение работы Галактионова главным тренером, потому что если сейчас еще будет какая-то тренерская перетрубация, то «Локомотив» это отбросит еще сильнее, кто бы команду не возглавил.
11: Московская «Динамо» одержала четвертую победу подряд в РПЛ, а с учетом Кубка России – пятую. На этот раз над Оренбургом. Единственный мяч на 90-й минуте забил Виктор Акишор. При этом бело-голубые в начале второго тайма не реализовали пенальти. Богдан Овсянников отразил удар Максима Осипенко. Концовка выдалась нервной. Два игрока Оренбурга, Руслан Куль и Максим Севес, были удалены. «Факел» вел 2-0 в матче с «Балтикой» и был очень близок к первой победе в этом чемпионате. А гол Равиля Нефтулина однозначно стоит досрочно записать в топ-10 сезона. Но в последние 20 минут калининградцы воплотили свои усилия в забитые мячи. Счет на 5-й компенсированной минуте сравнял Брайан Хиль, забив с очень спорного пенальти. В итоге 2-2, и воронежский клуб по-прежнему замыкает таблицу, имея в активе 3 очка. Григорий Гуреев, «Бизнес-ФМ».
4: Эпидемию детского и женского храпа фиксируют в России. По разным данным, рост обращений до 30% среди основных причин – лишний вес, тонзиллит, сигареты и алкоголь, говорят медики. Ранее проблема чаще касалась мужчин от 40 лет, однако теперь храп приходит к молодым. Чем опасен храп и почему ему теперь подвержены в том числе дети, рассуждает врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России Роман Бузунов.
14: Министр Мурашко недавно сказал, что у нас более 40 миллионов людей страдают ожирением или избыточной массой тела. А это основной фактор риска развития храпа и остановок дыхания во сне. Курение может дать ситуацию ухудшать, и просто накопление длительности курения может приводить к тому, что больше храпа становится. У детей, как правило, немножко другая ситуация. Там большую роль играют какие-то воспалительные заболевания или аллергические заболевания. Увеличение миндалин, аденоидов приводит к тому, что глотка становится уже. хуже. И действительно, детский храп – это тоже большая проблема. У нас храпят порядка 15% детей, а где-то 3-5% детей имеют уже апноэ сна. Это частые остановки дыхания во время сна. Это приводит у детей к когнитивному дефициту. Дети не могут нормально учиться. Синдром дефицита внимания и гиперактивности. Нарушение роста детей. Может быть, не осложненный храп. Человек может достаточно громко храпеть, но при этом у него не возникает остановок дыхания во сне. А могут фактически возникать эпизоды удушья, связанные с перекрытием дыхательных путей на уровне глотки. Если человек набрал просто массу тела и начал храпеть, то те же 5 килограмм, которые набрал и начал храпеть, снижаем, и храп исчезает. Если дети, то, как правило, нужно соответствующее обследование. Кстати, во всех клинических рекомендациях всего мира при наличии апноэ сна это абсолютное показание к максимально радикальной коррекции, то есть хирургическому лечению аденоидовый миндалин.
4: Роман Бузунов, профессор, заслуженный врач России. В Москве тем временем уже можно вызывать сомнолога домой. Специалист проверит качество сна и даст рекомендации. Стоимость таких услуг варьируется от 5 до 13 тысяч рублей за выезд.
10: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган-центр BCR Motors на Гагарина. Приглашение ограничено.

0: готов. Подробности на сайте и в шинных центрах «Линарис».
1: Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей «Луидор Авто». Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатна. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в «Луидор Авто». Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidor-service.ru.
2: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Пока звучит этот текст, в метрополитены мира спустятся 20 тысяч человек. Успеть за 10 секунд на «Бизнес FM». «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
3: Платформа недвижимости «Домос» и девелоперская компания «Гравион» предложили рынку новый показатель для оценки качества курортных гостиничных проектов – коэффициент курортной инфраструктуры. Он показывает, сколько квадратных метров круглогодичной инфраструктуры приходится на одного постояльца. При этом учитывается исключительно гостиничный номерной фонд, без резиденций для проживания собственников. В состав оцениваемой инфраструктуры входят бассейны с подогревом, спа, велнес и медцентры, детские фитнес-клубы, коммерческие объекты, кафе и рестораны. Но пляжи и сезонные объекты в расчет не включаются. Авторы инициативы, которая уже опробована на отелях категории 4 и 5 звезд, строящихся в Адлерском районе Сочи, считают, что ККИ может стать дополнительным ориентиром для инвесторов и покупателей, позволяя сравнивать проекты не только по площади номеров или стоимости квадрата, но и по инфраструктурному наполнению. Большинство игроков рынка, с которыми «Бизнес FM» обсудила это предложение, говорят, что отрасли и правда не хватает ориентира, который перевел бы абстрактную качественность среды в измеримые величины. Понятные коэффициенты могут быть востребованы и банками, и госорганами, и застройщиками, и инвесторами. Но пока в роли даже прикидочного отраслевого стандарта коэффициент курортной инфраструктуры слабоват. Исключение из расчетов сезонной инфраструктуры – вопрос спорный. ККИ отражает лишь площадь инфраструктуры, не учитывая ее качество, доступность и экономическую эффективность. У него нет привязки к звездности отеля и так далее. Словом, пока его можно использовать как вспомогательный параметр, но точно не как основной критерий оценки качества или инвестиционной привлекательности объекта, считают эксперты. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на «Бизнес FM».
4: Вы слушаете «Бизнес FM». Участники саммита БРИКС выступили против односторонних санкций, противоречащих международному праву, следует из принятой декларации. Документ принят единогласно на встрече объединения в Нью-Дели. Члены БРИКС также выразили обеспокоенность растущими рисками ядерной опасности и эскалации на Ближнем Востоке. Владимир Путин на саммите объединения указал, что авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно растут. Российский президент также отметил, что однополярная система, обслуживающая узкую группу стран, уходит в прошлое. При этом он признал, что формирование многополярного мира идет непросто. Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что страны БРИКС должны стать пионерами в совершенствовании глобального управления, а индийский премьер Моди заявил, что больше нельзя откладывать реформу Совета Безопасности ООН. БРИКС – это не результат, а процесс, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
5: БРИКС – это не союз, не альянс, не организация, не институт. Это некое сообщество стран, которое претерпевает изменения, как количественные, так и содержательные, но сохраняется. И я бы сказал, что самое главное – это последнее. То, что несмотря на все перемены, которые в мире случились за последние годы, они носят почти революционный характер. И внутри БРИКС мы видим фактически войну. Два полноправных участника этого сообщества находятся, по сути, по разные стороны линии фронта в Персидском заливе. Тем не менее, это сообщество продолжает собираться, и нет никаких признаков того, что оно распустится или резко сократит деятельность и прочее. Здесь к этому надо относиться, мне кажется, правильным образом. То есть ждать от БРИКС каких-то свершений, приняли, собрались, урегулировали, наметили и так далее, это бессмысленно на данном этапе, так работать не будет. То, что возникает и сохраняется некоторое пространство, которое при всех нюансах отношений каждой конкретной страны с Соединенными Штатами, с европейцами, с Западом, так вот это пространство продолжает существовать и даже развиваться, оно альтернативно западоцентричному мировому устройству. То есть до того, когда это станет каким-то равновесомым фактором, тем институтом, которые еще сохраняются от прежней эпохи, пока этого не произошло, это процесс. Но процесс идет. И тот факт, что они собираются, обсуждают, встречаются как в коллективном формате, так и каждый в отдельности, в каких-то более мелких конфигурациях, это и есть самое главное. То есть БРИКС — это не результат, а процесс. Но процесс, ведущий в определенном направлении, который приведет к тому, что мир качественно изменится.
6: Слова Си Цзиньпина, главы КНР, что страны БРИКС должны стать пионерами в совершенствовании глобального управления. И для чего они говорят?
5: Китай считает эту структуру, это сообщество государств чем-то полезным именно с точки зрения вариантов на будущее. Китай проводит очень сложную, такую нюансированную политику балансирования. Он не рвет Соединенными Штатами, но он прекрасно уже понял, что американо-центричная система начинает существенно проседать и уходить, прежде всего по той причине, что сами американцы ее теперь видят совершенно по-другому, не так, как раньше. Ну, а, соответственно, остальные не хотят это новое видение принимать. Поэтому Китаю БРИКС как минимум полезен, потому что подтверждает эти китайские умозаключения. А по мере того, как, например, Соединенные Штаты оказываются не в состоянии решить какие-то важные для себя вопросы, как внутренние, так и внешние, естественно, значимость всех других неамериканоцентричных комбинаций возрастает. И Китай играет на всех досках сразу, чтобы в момент, когда станет понятно, на какой доске можно выиграть, он туда переключился.
4: Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. А Владимир Путин прибыл в Индию в пятницу и сделал несколько важных заявлений. В частности, ввод европейских войск на Украину, по его словам, будет означать войну с Россией. При этом Москва не угрожает и не собирается угрожать странам Европы. Конгресс США снова возвращается к законопроекту об адских санкциях против России. Палата представителей Конгресса США в понедельник начнет обсуждать законопроект об ужесточении санкций против России. Тот самый документ, который в США назвали пакетом адских санкций. Но дойдет ли дело до голосования, пока вопрос. Законопроект Сенат уже одобрил в августе. Он предусматривает ограничения против российского руководства и госкомпаний, а также вторичные санкции против стран, которые покупают российские нефть и газ. В частности, речь идет о возможных 100% пошлинах на товары из таких государств. Времени при этом у конгрессменов немного. Уже 17 сентября палата представителей уходит на перерыв и вернется к работе после промежуточных выборов в ноябре. Да и после этого им будет не до России, говорит политолог-американист Малик Дудаков.
7: На текущий момент вероятность принятия санкционного биля в отношении России в Палате представителей США не очень высокая. У Палаты представителей, у законодателей гораздо больше других беспокойств. Во-первых, им нужно успеть согласовать и утвердить бюджеты. Скорее всего, они с этим не справятся. И впереди у них начинается большой уже предвыборный отпуск. То есть все законодатели разъедутся по своим округам и штатам и будут заниматься агитацией. Осталось буквально несколько дней до того, как это все случится. Я думаю, что за это время точно им не удастся утвердить санкционный биль. Вернутся они уже после выборов 3 ноября. И там уже, конечно, будет несколько другая диспозиция. Демократы, очевидно, с высокой долей вероятности побеждают на этих выборах, но внутри демпартии там тоже проявляется определенный раскол. И плюс еще новый созыв Конгресса, он начнет работать только в январе, со 2-го, с 3-го января следующего года. Поэтому сразу после выборов, я думаю, что республиканцы будут пытаться делать упор, опять же, на бюджетный процесс, на то, чтобы успеть утвердить как можно больше бюджетов на следующий год, так, чтобы у демократов в новом созыве сходу были все-таки возможности именно в рамках финансовой политики ограничены. Плюс многие демократы центристы, как известно, не хотят этот самый биль поддерживать по той причине, что он дает Трампу дополнительные полномочия в торговой и тарифной политике. И демократы опасаются, что Трамп снова начнет развязывать торговые войны со всем остальным миром. Именно центристы в стане демпартии, они выступают за свободную торговлю, и для них это все не близко. Хоть они к нам тоже относятся крайне негативно, но при этом Трамп для них все-таки оппонент более значимый, нежели чем Россия. Поэтому я думаю, что до января следующего года вряд ли мы увидим принятие этого санкционного биля. А там уже, конечно, делать прогноз довольно сложно, но я бы так сказал. сказал. Очевидно, что украинская повестка, она будет, конечно, тоже не топ в плане приоритетов работы будущего вероятного демократического большинства в Конгрессе. Потому что они будут делать упор на заведение расследований в отношении Трампа по поводу коррупции, инсайдерской торговли, по поводу Ирана, опять же. Будут снова, скорее всего, пытаться объявить ему импичмент. То есть для них все-таки приоритет – это вот внутриполитическая борьба.
4: Политолог-американист Малик Дудаков, несмотря на то, что верхушка республиканской партии пока не спешит выносить документ на голосование, а демократы опасаются расширения полномочий президента США на введение пошлин, вопрос все-таки не в том, будет ли принят законопроект, а в том, когда, говорит старший научный сотрудник Института США и Канады Павел Кошкин.
8: Если действительно будет принят, это будет какое-то чудо, наверное, но не нужно обольщаться. Я думаю, в ноябре и в декабре законопроект, скорее всего, пройдет через Конгресс, потому что консенсус относительно России в Конгрессе, он един. То есть и демократы, и республиканцы, мягко говоря, не жалуют Россию. Это тенденция такая историческая. Те, кто проявляет прагматизм в отношении России, их можно пересчитать по пальцам, их очень мало. И то прагматизм не равносилен симпатиям. Прагматизм — это стремление реализовывать политику Дональда Трампа, потому что он более-менее взял прагматичный курс, возобновляет дипломатию. И в этом плане конгрессмены, которые реализуют его курс, они просто ведут себя, как и подобает в данном случае, законодателям. То есть если они являются представителями республиканской партии. Сторонники Трампа, многие из них, они крайне негативно настроены к России. Консенсус общий, нет таких разногласий серьезных. Поэтому вопрос не в том, будет ли принят законопроект, а когда он будет принят. Даже если представить ситуацию такую фантастическую, что он достанется в наследство следующему созыву, то рано или поздно будет принят.
4: Павел Кошкин, старший научный сотрудник Института США и Канады. Накануне Владимир Путин заявил, что Запад угрожает вторичными санкциями странам, которые отказываются действовать в чужих интересах и защищают собственные национальные интересы. А против России уже введено более 30 тысяч санкций, почти вдвое больше, чем против всех остальных стран мира вместе взятых, подчеркнул президент.
2: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
9: Любая область человеческой деятельности защищается от посторонних терминологий. Создайте профессиональный язык, и чужак уже не поймет, о чем речь, насколько сложные или простые, дорогие или дешевые вещи обсуждаются. На этой неделе взламываем жаргон искусственного интеллекта, пусть профессионалы защищаются от нас как-нибудь иначе. Сегодня токены – слово, которое чаще всего звучит, когда искусственный интеллект обсуждается в контексте бизнес-задач. Формально токен – минимальная единица текста, который оперирует модель. Неформально – универсальная валюта в мире искусственного интеллекта. Короткое английское слово укладывается в один токен. Обычное русское может биться на 3 или даже на 4. Раньше русский текст стоил заметно дороже, сейчас это отличие стирается. В токенах измеряются ключевые характеристики. Объем запроса, длина ответа, размер контекстного окна. О том, что это такое, подробно поговорим в следующей программе. Чем длиннее переписка с искусственным интеллектом, тем больше токенов модель приходится учитывать на каждом следующем шаге. И главное, в токенах написаны прайс-листы провайдеров искусственного интеллекта. При просчете бизнес-задачи мы оперируем опять же токенами. Они становятся особенно важны при подключении модели через внешний интерфейс. Прайс-листы оперируют стоимостью входящих и исходящих токенов. Тут есть нюанс, и не один. При подсчете входящих учитывается весь текст, который уходит в модель. Стартовый промпт, история диалога, новое сообщение. А вот почему длинный диалог может дорожать, и иногда выгоднее начать новый. При подсчете исходящих модель может учитывать и свои скрытые размышления. Мы их не видим на экране, но платим за них как за выход. Сколько в токенах будет стоить решение конкретной задачи, сказать можно очень приблизительно, и это не случайность. Так все и задумывалось.
2: Сумма технологий на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: 8:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Два человека погибли в результате повреждения автомобиля при атаке беспилотников на Нижнекамск. 12 человек пострадали. Атакованы были гражданские и промышленные объекты. На одном из предприятий начался пожар, его тушат. При этом производство на предприятии не останавливалось, сообщили в пресс-службе главы Татарстана Рустама Миниханова. В Индонезии терпит бедствие пассажирское судно, на борту которого находится 243 человека. Эвирго-транспорт перестал выходить на связь по пути из провинции Восточная Ява на остров Борнео. Инцидент произошел в условиях плохой погоды. На данный момент судном уже эвакуировали 115 человек. Их подняли на борт других судов. Люди находятся в безопасности. Один человек погиб. Поисково-спасательная операция продолжается. Минпросвещение увеличило количество часов на начальную военную подготовку в школах, рассказал РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов. С этого учебного года на нее отводятся 50% от курса «Основы безопасности и защиты Родины». Курс изучают с 8 по 11 классы. Нагрузка составляет 68 часов за 4 учебных года. 1 января в России начнут государственный мониторинг цен на 24 вида продуктов питания. Соответствующий перечень утвердило правительство. Под контроль попадут в том числе основные виды мяса, рыба, молочные продукты, хлеб, крупы и овощи. Цены будут отслеживать по всей цепочке движения товара от производителя до магазина. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: 9 утра в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Возгорание произошло на предприятии в Славянском районе Кубани. Из-за падения обломков БПЛА поврежден газопровод. Это сообщили в оперштабе регионе. Также сегодня 2 человека погибли после повреждения автомобиля при атаке БПЛА на Нижнекамск. Сообщали власти Татарстана. 12 человек пострадали из-за атаки на промышленные и гражданские объекты. На одном из предприятий ликвидируют возгорание. Бензин почти исчез с заправок Петербурга. Массово жалуются водители. Сложная ситуация с топливом и в других регионах. В Нижегородской области с проблемой на АЗС столкнулись не только легковушки, но и автобусы, и даже скорые. А вот в Ростовской области проблем с бензином стало меньше. И агенты, и нейросети для решения бытовых задач. Им все чаще доверяют списки покупок в супермаркетах, составление маршрутов путешествий, подсчет калорий, даже воспитание детей. Как нейросети помогают пользователям в быту, мы спросили у наших спикеров. Все подробности в эфире. Business FM. В Петербурге бензин почти исчез с части заправок. Водители массово жалуются на перебои с АИ-92 и 95 и почти полное отсутствие 98 и 100. По данным онлайн-сервиса «Где-бенз», в городе теперь преобладают АЗС, на которых есть только дизель, либо заправки с бензином, на которых скопились очереди от 50 машин и более. Местные жители сообщают об очередях, которые начинаются в одном районе города и заканчиваются в другом. О ситуации нам рассказал таксист из Петербурга Владимир.
11: Очень тяжело. По сравнению с летом во много раз хуже. На заправку потратить, наверное, надо около 5 часов, я думаю. Нереальные очереди. Бензина просто нет. Нету никакого. Если есть, то это пробка на 2-3 километра. У меня есть видео, но там с матами. В центре вообще ты, наверное, не заправишься. Где-то по окраинам он появляется, но там сразу же образуется очередь. В среду я не смог заправиться, и в четверг не смог. Вчера я случайно заправился. Подъехал на заправку с обратной стороны очереди. Там была свободная колонка, на которую я смотрел 3 минуты. К ней никто не подъезжал. С другой стороны пробка была 3 километра. И при этом никто не говорил. Я прошу заметить, я вам сам хотел на самом деле писать. Вы меня опередили.
10: Таксист из Петербурга Владимир. В августе нефтеперерабатывающий завод «Кинев» в Ленинградской области полностью остановил переработку нефти в результате атаки БПЛА. По словам экспертов, предприятие является основным поставщиком нефтепродуктов для Петербурга. Власти города говорят о логистических сбоях, но дефицит топлива официально не признают. В Ростовской области проблем с бензином стало меньше. Как минимум, не придется часами стоять в очереди на АЗС, рассказала жительница Ростова-на-Дону Александра.
12: Что касается ситуации с бензином в Ростове-на-Дону, нельзя сказать, что она какая-то однозначная. Бензин есть или бензина нет, она абсолютно разная. Очереди, конечно, стали меньше. То есть, если раньше ты мог в этой очереди простоять даже часа два, и не факт, что ты зальешь бензин, то сейчас это в среднем, наверное, минут 40. И весь бензин есть, и второй, и пятый. По его качеству, конечно, ничего не могу сказать. Это нужно у специалистов уточнять, какой Евро-5 или какой-то класс ниже. Как правило, этим никто не занимается. Моя машина из строя не выходит. Все работает, все адекватно ездит. Что касается лимитов 30 литров, сейчас лимит практически везде. В канистры не заливают, и я не видела, чтобы это как-то делали подпольно. Все люди стоят в очередях, все ждут, все понимают. Единственное, если раньше, например, выходил сотрудник заправки в эту очередь, отсчитывал количество примерно машин, понимая, сколько осталось бензина, и ставил конусы. То есть это могло быть 5 машин, 10. То есть вся очередь заранее могла понимать, что не заправится, и меняла заправку. То есть сейчас эти конусы могут появиться прямо перед тобой. На моем супруге неоднократно уже раза 3 заканчивался бензин прямо на нем. То есть следующий человек уже заправиться не мог.
13: Александра, жительница Ростова-на-Дону. А в Нижегородской области с проблемой на АЗС столкнулись не только рядовые жители. В Городецком округе фиксируют сложности с заправкой школьных автобусов и машин скорой помощи. О ситуации говорит жительница Нижнего Новгорода Ксения.
14: В общем, ситуация с бензином в Нижегородской области очень плачевная. Мне, к счастью, пока не было нужды заправляться, чуть больше половины бака, но что я буду делать, я не знаю, потому что очереди на заправках огроменные, еще, кажется, больше, чем были, когда был первый такой кризис. Но это, наверное, не удивительно, потому что сезон отпусков закончился, началась учеба, все вернулись в город с дач, с загородных домов. Я знаю, что жители малых городов, отдаленных районов в Нижегородской области уже обращались даже к властям, потому что там на АЗС бензина нет вообще сутками, просто люди там ночуют, ждут, а его туда просто физически не завозят. Когда кончится бензин, я не знаю, что я буду делать, потому что лето закончилось, и уже нет времени по 3 часа, по 4 стоять в очереди. А сейчас просто ситуация такова, что очереди растягиваются километра на 3, наверное, 4, если не больше. Ехала с работы и наблюдала такую картину, что пробище, я не понимаю почему, аварий никаких не показывает. Оказывается, что это из-за очереди на заправку. Бензин есть, по-моему, на «Газпроме». Не знаю, периодически появляется на «Лукойле». На «Тебойле» нет вообще бензина. Ни разу не видела, чтобы там что-то появлялось. Ну и, соответственно, его очень быстро разбирают там, где он есть.
13: Ксения из Нижнего Новгорода. Сложная ситуация с топливом и в других регионах. В Северной Осетии лимиты по отпуску бензина для транзитного транспорта снижены до 20 литров. Нейросети и ИИ-агенты для решения бытовых задач. Как они помогают пользователям в повседневных домашних делах? В мире ИИ все чаще доверяют списки покупок в супермаркетах, составление маршрутов путешествия, подсчет калорий и даже воспитание детей. Например, Клод помогает выбрать бытовую технику для дома, составить расписание или подобрать досуг. А ChatGPT, опираясь на ваши списки продуктов, формирует заказ на всю семью и оформляет доставку. ИИ помогает с приготовлением еды, просчитывает риски для здоровья пользователя, составляет диету. По данным бизнес-инсайдера, вовсю обсуждается новый гаджет ИИ-кулон Оми с функцией родительского контроля. Он может, например, распознать настроение ребенка и дать родителю совет психолога. Но можно ли таким пользоваться? Мы спросили у наших самых продвинутых в использовании нейросетей спикеров, как они используют возможности ИИ-агентов в быту. Ответ мы получили неожиданные.
15: Генеральный директор компании «АЯ-эксперт», профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин.
16: У меня двое детей. Один в школу, например, не ходит. Он сам тут взял агента, сделал. Ну, он в онлайн-школе учится. Английский язык не хочет делать. Сделал агента, который за него его же голосом вербализирует какие-то упражнения. И одни пятерки начал получать. А потом, значит, учительница. Потом я начал разбираться, когда она заметила, поставила двойку и не приняла работу. А я начал разбираться, почему раньше принимала. А потому что раньше тоже у них в школе агент слушал то, что дети им присылают. А потом училка решила послушать. И, короче, она говорит, блин, написала там развернутый комментарий. Суть его в том, что не может ребенок так ровно, без всякого вот этого четко и с английским произношением вербализировать упражнение. Ну, если хобби можно использовать в качестве обозначения бытовой жизни, то я использую так. Вот у меня там хобби новое появилось, рисование. В юношестве, наверное, лет 20 мне было, я рисовал маслом на холсте. И вот я дожил, значит, до 46 лет. Вот я гуашью решил попробовать. И, значит, чтобы не хвататься за все, начал изучать вообще, какие техники бывают, что это за краска, как ей пользоваться. И настроил себе агента, который, значит, стал моим тренером по рисованию, по живописи. Ну и научился. Вот мне уже 2 картины заказали.
15: SEO студии искусственного интеллекта Фокина AI, Дарья Фокина.
17: В быту я использую ее каждый день. Бизнес FM застал меня в момент, когда я в Макдональдсе выбираю, какой съесть бургер, отправляю фотографию меню и спрашиваю у чата GPT, что мне выбрать сегодня по калориям, чтобы добрать белок и снизить количество жиров. Вот прямо в эту секунду. Помимо этого, весь выбор косметики, шампуней, продуктов я сейчас делаю вместе с ИИ, потому что у меня есть определенные цели по усилению своего здоровья. Прямо сейчас нахожусь в поездке, которая была полностью спланирована Клодом. Маршрут, где остановиться, что посмотреть, где перекусить. Еще один бытовой пример.
15: Генеральный директор компании Neval AI Алексей Хохунов.
18: Я лично очень много использую и агентов в родительстве. У меня 6 месяцев назад родилась дочь первая. И я готовился к беременности вместе с GPT, к родам. Все воспитание какое-то первое, вообще весь разбор я делал вместе с GPT. Огромный объем помощи получил от нее. Во-первых, ведение здоровья жены. Мы очень много консультировались, смотрели. У нас там были некоторые риски. Мы использовали GPT как второе мнение. Контролировали анализы. Смотрели и разбирали куски с УЗИ вместе с GPT, делали расшифровку ДНК. Потом в процессе вообще подготовки к родам миллион я там узнавал про то, как, что на каких стадиях должно твориться. В общем, миллион неудобных вопросов про женские роды. Я обсуждал GPT и вместе с ней вырабатывал сценарий развития. У меня была, на самом деле, по итогу такая огромная блок-схема, которую мы оставили с GPT, что куда может пойти, так, не так, что в этом сценарии делать, кому звонить. Мы там все фазы вот родов превратили в такую огромную блок-схему. Мне это персонально очень-очень сильно помогло. Потом уже после родов, там есть миллион вопросов, мне кажется, которые обычно задают, может быть, педиатрам, родителям. Ребенок вот столько спит, это окей, как нормализовать ее расписание, как ее класть, что делать, что не делать, там одевать, не одевать. В общем, миллион вопросов.
10: Через 6-12 месяцев ИИ сможет захватить весь интернет и нанести ущерб в сотни миллиардов долларов, заявил Дарио Амадей, глава компании Anthropic, которая разрабатывает языковую модель Клод. Глава Anthropic также отметил, что с лета этого года развитие ИИ значительно ускорилось. Если эту динамику не держать в узде, она может опередить способность человека понимать и контролировать эти системы. С предложением Амадей замедлить темпы развития передовых ИИ-моделей согласился Илон Маск. Выпускники озаботились экологией. По итогам приемной кампании вуза в этом году выявлен рост на 40% числа заявлений на специальности, связанные с охраной окружающей среды, природопользованием и безопасностью. Если в 25-м желающих поступить на эти направления было 206 тысяч человек, то в этом году таковых почти 300 тысяч, сообщают «Известия». Причина роста – эффект низкой базы и высокая конкуренция в других сферах, рассказала профессор Института образования НИО ВШЭ Ирина Абанкина.
19: Многие школьники ориентируются на те направления, которые до этого не пользовались популярностью. В первую очередь к ним относятся сельскохозяйственные направления, ветеринария. Биология в этом году по результатам выбора ЕГЭ вышла на 3-е место после обществознания и информатики. Мы видим, что растет интерес к физике, а тем не менее меньшее число выбрало, чем выбрало биологию. Географию нужно сдавать для экологических направлений. Рост заметный в этом направлении. направлении. Но хотел бы сразу подчеркнуть, что это рост от достаточно низкой базы. Все равно общая численность тех, кто поступил на эти направления, не так уж высока. И подали на нее в регионах, в которых очень сильные технические университеты. Это Екатеринбург, и Томск, и Башкортостан. В том числе, наверное, ребята рассматривали это как запасной вариант. И в то же время это уже отказ от социально-экономических и гуманитарных направлений как ведущих, поскольку там ограничения, контрольные цифры приема по этим направлениям не растут. В медицине целевое обучение вышло на первый план. Ограничение на платное образование, связанное с социально-экономическими направлениями, было объявлено. Семьи, выбирая альтернативы, обратили внимание на такое довольно необычное направление, связанное с экологией, и для того количества выпускников, которые ее выбирают, наверное, в будущем есть рабочие места.
10: Ирина Банкина, профессор Института образования НИОВШ. В столичных вузах, как сообщили «Известиям», в Департаменте природопользования Москвы более трети бюджетных мест на географических факультетах выбрали абитуриенты, поступающие на экологические профили.
2: Строго по делу. Глава Алисы AI и умных устройств Яндекс Валерий Стромов. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
20: На этой неделе мир пугали тем, что чат GPT и Anthropic уже почти выходят из-под контроля. Российский ИИ этим не грешит, как бы к этому ни относиться. Поговорим о соотношении сил в AI-гонке, о практических задачах, в которых российский ИИ для нас может быть эффективнее.
2: Глава Алисы AI Валерий Стромов. Повтор программы в воскресенье после 14. Ничего личного, только бизнес. FM.
21: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
2: Между делом с Кирой Альтман.
22: Между делом спрашиваю у Нюты Федермессер, общественного деятеля, директора благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», как она относится к формальным фразам, вроде «прими мое соболезнование», и есть ли у нее свой способ не быть формальным во время разговоров о смерти.
23: Ну, во-первых, формальные фразы все равно нужны, потому что они обозначают ситуацию. Позвонить кому-то, у кого умер близкий, и сказать «я соболезную», это значит позвонить и сказать, что я в курсе. Многие люди считают, говорят, вот мне он даже не позвонил, он даже не сказал, даже не выразил соболезнование. Хотя мало кто задумывается о значении слова «соболезнование». «Соболь». «Я горюю», «у меня болит вместе с тобой». Но вот ушло значение этого слова и потерялась его эмоциональная окраска. Так же, как никто не задумывается, что спасибо – это спаси Господь, да, что здравствуйте – это будьте здоровы. Самое правильное, что может сказать человек, который не знает, что сказать, это «я не знаю, что сказать». Вот максимальная искренность. Вот искренность и есть поддержка. Позвонить и сказать «я не знаю, что тебе сказать, но я не мог не позвонить». И все. У нас есть замечательный учитель Андрей Владимирович Гнездилов. Он был основателем одного из самых первых хосписов в России. Это хоспис под Санкт-Петербургом в Лахте. И он такую фразу сказал: «Если не знаешь, как говорить с пациентом и с его родственником, и не можешь честно ответить на вопросы, честно молчи, честно смотри в глаза, честно бери за руку и честно плачь».
22: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Кира Альтман, «Бизнес-ФМ».
2: «Между делом» на «Бизнес-ФМ».
10: 9:16 в Москве. Вы слушаете «Бизнес-ФМ». Сообщение о снеге в Москве в конце сентября преувеличенное, сообщил «Бизнес-ФМ» синоптики. Ранее телеграм-каналы распространили информацию о высокой вероятности выпадения снега в столичном регионе в конце месяца. Но, во-первых, официального прогноза на конец месяца еще нет и быть не может. Во-вторых, в столице температура пока выше нормы, что дает оптимистичную картину на сентябрь, говорит заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.
0: Мы говорим о снеге как снежный покров или просто пару снежинок. Это абсолютно разные вещи. То есть пару снежинок – это не проблема. У нас даже летом пару снежинок иногда выпадает, но никто не говорит, что это снег. Из этого делать сенсацию я бы не стал. Если мы говорим про настоящий снег, то есть установление снежного покрова. Допустим, по истории у нас первый снежный покров в Москве 4 октября. Самое раннее, в 1971 году, 4 октября, была высота снега 4 сантиметра. Если говорить по-серьезному про снег, то мы его еще не ожидаем. Если пара снежинок, это всегда бывает, особенно ночью, у нас заморозки. В принципе, ночью, вот осенью, это не сенсация. Что касается прогноза на ближайшее время по Москве, ни о каком снеге мы не говорим, потому что у нас температура выше нормы стоит, плюс 17-19, но ночные температуры тоже достаточно высокие, до 18 сентября, плюс 6, плюс 11, до 20.

0: и автотуризм, и автобусный туризм, он востребован, несмотря на определенные проблемы с топливом. Как раз автобусные путешествия – это довольно-таки бюджетный вид. Путешествие – это может быть тур одного дня, а может быть тур выходного дня. И действительно, наверное, многие выбирают уникальные, малоизвестные, небольшие города для путешествий, например, в выходные дни. Прежде всего, все-таки, в отличие от авиационного транспорта, здесь нет задержек рейсов, которые, увы, были в этом году очень часто. Конечно, если учитывать новые платные дороги, можно довольно-таки быстро добираться в пункт назначения. Нужно понимать, что это определенный уровень комфорта, это путешествие все-таки в автобусе, долгое передвижение, это все-таки определенный тоже сдерживающий эффект. Но автобусы делают технические остановки и делают в том числе специальные туры, когда экскурсионная программа чередуется с передвижением. Конечно, наверное, очевидный плюс то, что это короткое путешествие, это путешествие довольно-таки бюджетное, несмотря, кстати, есть и другая проблема на дефицит автобусного парка. Именно это сдерживает развитие автотуризма, так как не хватает автобусов, а покупка новых сейчас существенно стала дороже с учетом действующих ограничений.
1: Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии. Разнообразие и условия автобусных туров в России сильно зависят от географии. Свой фактор в популярность внесла даже Великая Отечественная война, говорит основатель туристической компании «Домашний отдых» Дмитрий Вальяна.
2: В Москве традиционно ассортимент туров был большой. Едут буквально в разных направлениях. Есть традиционные направления, это города Золотого кольца, условно говоря, на северо-восток от Москвы. Есть города западнее Москвы. Но там проблема у нас в чем? Она связана с историческими причинами, потому что, допустим, по результатам Великой Отечественной войны очень многие территории к западу от Москвы были сильно разрушены. И там осталось очень мало архитектурных памятников. И основные наши сохранившиеся памятники – это именно те территории, которые не были затронуты войной, те же самые города Золотого кольца. Потому что если ехать, допустим, на запад от Москвы, Смоленскую область, Вязьму. Там единичные памятники сохранились, их не очень интересно смотреть. Это одна из проблем. Тем не менее, много автобусных туров у нас и в западном направлении. Не ограничиваясь Россией, популярные туры в Белоруссию есть. С южными направлениями на юг от Москвы ситуация сложная, потому что несколько лет назад активно стали развиваться туры в соседней области. То, что южнее Орловская область, Брянская область, Белгородская область и так далее. В связи с известными событиями, там экскурсионная деятельность практически организованно прекратилась. Есть хорошее направление у нас на север от Москвы, в сторону Твери и чуть дальше. Москва, я говорю, находится в уникальном положении с точки зрения. Например, если мы возьмем ситуацию в Питере, то там ситуация сложнее. Там очень небольшой ассортимент, и многие компании, которые работали на этом направлении, они просто прекратили свою деятельность в последние годы.
1: Дмитрий Вальяна, основатель туркомпании «Домашний отдых». Типичный клиент автобусных туров, по словам эксперта, это женщина 45+, которая путешествует как в одиночку, так и вместе с семьей. При этом дети подросткового возраста часто отказываются от такого вида досуга, предпочитая более активный отдых. ЦСКА сыграл ничью с «Рубином» в матче 8-го тура РПЛ со счетом 1-1. Большую часть матча армейцы провели в меньшинстве после удаления Матеуса Рейса. Бразилец в ответ на решение арбитра Инала Танашева толкнул его в спину. За это по регламенту футболиста ждет дисквалификация на несколько матчей. «Зенит» одержал волевую победу над «Локомотивом» 2-1, а московская «Динамо» обыграла «Оренбург» 1-0. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес FM».
3: Футбол с Григорием Гуреевым. Андрей Мостовой в основном составе «Локомотива» на игру в Петербурге не вышел. По информации ряда телеграм-каналов, «Зенит» к этому имеет прямое отношение. Клубы договорились, что он выйдет на замену, поскольку по регламенту РПЛ теперь запрещать арендованным футболистам играть против бывшей нельзя. Главный тренер «Лока» Михаил Галактионов объяснил заявку на матч недостатком у Мостового необходимой игровой практики и что в двух встречах подряд проводить на поле по 90 минут он пока не может. Прозвучало не очень убедительно, ведь именно гол Мостового принес железнодорожникам в прошлом туре единственную победу в сезоне. Как бы то ни было, «Локомотив» забил первым. Это сделал Александр Руденко. При этом в самом дебюте игры были основания для пенальти ворота красно-зеленых, когда Сергей Бабкин сыграл рукой. Но судьи решили иначе. Тайм завершился в пользу гостей, а после перерыва Кевин Андрадо и Луис Энрике точными ударами поменяли положение дел. Под занавес матча Мостовой на поле все-таки появился, но это уже не на что не повлияло. «Зенит» продолжает идти в группе лидеров, а железнодорожники в зоне стыков. Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин, также в прошлом работавший советником президента клуба, в разговоре с «Бизнес FM» выразил уверенность, что «Лока» обеспечивает

0: обязательно преодолеет кризис.
1: Команда находится не на своем месте, она начинает нервничать. На нее давят и болельщики, и руководство, и пресса. Но мы видим, что все возможно. И Мостовой, я думаю, еще поможет. Конечно же, хочется, чтобы он играл в основе.
0: Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский считает, что эта победа имела важное значение для «Зенита» именно в психологическом плане.
2: Несмотря на большой разброс по турнирной таблице, матч «Зенита» и «Локомотива» был очень важный для тех и для других. С точки зрения преодоления кризиса. Просто если у «Локомотива» это кризис кадровый, то у «Зенита» кризис игровой. И, конечно, эта победа для команды «Симака» очень важна. «Локомотив», как мне кажется, несмотря на поражение, имеет только один вариант правильной тяжелой ситуации. Я имею в виду продолжение работы Галактионова главным тренером, потому что если сейчас еще будет какая-то тренерская перетрубация, то «Локомотив» это отбросит еще сильнее, кто бы команду не возглавил.
0: Московская «Динамо» одержала 4-ю победу подряд в РПЛ, а с учетом Кубка России – 5-ю. На этот раз над Оренбургом. Единственный мяч на 90-й минуте забил Виктор Акишор. При этом бело-голубые в начале второго тайма не реализовали пенальти. Богдан Овсянников отразил удар Максима Осипенко. Концовка выдалась нервной. Два игрока Оренбурга, Руслан Куль и Максим Севес, были удалены. «Факел» вел 2-0 в матче с «Балтикой» и был очень близок к первой победе в этом чемпионате. А гол Равиля Нефтулина однозначно стоит досрочно записать в топ-10 сезона. Но в последние 20 минут калининградцы воплотили свои усилия в забитые мячи. Счет на 5-й компенсированной минуте сравнял Брайан Хиль, забив с очень спорного пенальти. В итоге 2-2, и воронежский клуб по-прежнему замыкает таблицу, имея в активе 3 очка. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
3: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
4: Застройщик ОСЗ регион Инвест 52. Проектная декларация на сайте наш.ру.
5: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она Приво» для семейных встреч. «Она Лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
3: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Британские ученые доказали. Бесплатная еда заставляет работать лучше, чем денежная премия, считают израильские ученые. Эксперимент проводили на одной из фабрик по производству компьютерных чипов. В начале каждой рабочей недели сотрудникам предлагали на выбор 3 варианта вознаграждения за выполнение плана работ. Бесплатная пицца, $30 или просто похвала от начальника. С первого же дня бесплатная пицца оказалась абсолютным лидером. Ее не только выбирало большее количество сотрудников, она же лучше остальных мотиваторов повышала производительность труда на 7%. Как ни странно, худшим вариантом для мотивации оказались деньги. Британские ученые доказали. Ну и молодцы. Бизнес FM. Инструкция по применению.
6: Показания.
3: Потребность быть в курсе в любой момент.
6: Особые показания.
3: Дефицит времени.
6: Способ применения и дозы.
3: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
6: Передозировка.
3: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
6: и, очевидно, уже в курсе.
3: Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
6: Консультация с врачом не требуется.
3: Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: 9:28 в Москве. В студии Евгения Симонова. Славянском районе Краснодарского края устраняют последствия атаки беспилотников, сообщает оперштаб. По его данным, на территории одного из предприятий начался пожар. Обломки дрона повредили газопровод в частном секторе Славянска на Кубани. Также повреждены 4 дома и поликлиника. По предварительным данным, пострадал 1 человек. Между тем, вооруженные силы России прошедшей ночью нанесли групповые удары по логистическим центрам, объектам энергетики и ЖД-инфраструктуры на Украине, обеспечивающим работу ВСУ, сообщили в Минобороны. Так были поражены логистические центры в Одесской области, электроподстанции в Одессе и Николаеве. Кроме того, под удар попали объекты железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины. Спасатели нашли 6 туристов, пропавших накануне при прохождении маршрута к Софийским озерам в Карачаево-Черкесии. Участники группы заблудились. При спуске медицинская помощь им не требуется. В поисках принимали участие 5 спасателей Карачаево-Черкесского поискового отряда. Российские фигуристы Александра Байкова и Дмитрий Козловский одержали победу в соревнованиях спортивных пар на турнире серии «Челленджер» в США. По итогам короткой и произвольной программы они набрали 198,66 балла. Фильм «Сумерки», вышедший 18 лет назад, попал в топ-10 самых кассовых в российском кинопрокате с начала осени. Это следует из данных ЕАИС фонда кино. Одновременно с этим выросли и продажи одноименного цикла книг Стефани Майер. По данным федеральной сети книжных магазинов «Читай город», продажи «Сумерек» в сентябре 2026 года по сравнению с аналогичным месяцем 2025 выросли на 169%. Новости на «Бизнес-ФМ». Каждые 15 минут держитесь курса.
8: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: 9:31 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. В государствах БРИКС из года в год увеличиваются темпы роста населения, заявил Владимир Путин сегодня в Нью-Дели. Продолжается саммит. Также президент назвал взаимодополняемость экономик БРИКС основным ресурсом для развития объединения. В свою очередь, Си Цзиньпин выдвинул 5 инициатив по углублению сотрудничества в рамках БРИКС, включая упрощение торговых процедур и инклюзивность в сфере ИИ. Что ждет рынок углеводородов? Эр-Рияд остановил нефтепровод «Восток-Запад» после атак дронов, запущенных с территории Ирака. А он – главная альтернатива Ормузскому проливу для экспорта из Саудовской Аравии. И аналитики не исключают дальнейшего роста стоимости нефти. Наступает эпоха регулирования. Китай установил свод судебных правил для регулирования нейросетей. В нем 24 пункта. Их называют сигналом для IT-бизнеса. Эпоха бесконтрольного роста в сфере ИИ закончилась. Подробности в эфире. Бизнес FM. Саудовская нефть не дошла до рынка. Эр-Рияд остановил нефтепровод «Восток-Запад» после атак дронов, запущенных с территории Ирака. Этот нефтепровод – главная альтернатива Ормузскому проливу для экспорта нефти из Саудовской Аравии. Ситуация вокруг самого Ормузского пролива остается неопределенной. Аналитики не исключают дальнейшего роста стоимости нефти. Михаил Задорожный продолжит.
10: До начала войны в Иране саудиты почти не использовали нефтепровод «Восток-Запад». Возить сырье танкерами через Ормузский пролив было дешевле. Сейчас судоходство в этом регионе практически остановилось, поэтому нефтепровод мощностью около 7 миллионов баррелей в сутки, по которому можно доставлять нефть из Саудовской Аравии на побережье Красного моря, вновь стал актуален. По сведениям Bloomberg, нефтепровод остановили еще в четверг после серии атак. В пятницу саудовская Минэнерго уточнила, что трубу перекрыли в качестве меры предосторожности. Когда нефтепровод снова начнет работать, пока неизвестно. Как неизвестно и то, какой урон нанесли ему удары дронов. О нефтепроводе «Восток-Запад» рассказывает ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности и финансового университета Станислав Митрахович.
11: Вот был платформ еще, когда была война между Ираком и Ираном, на всякий случай. Конечно, давно уже функционирует, просто он в обычной ситуации не использовался, по крайней мере, на полную мощность, потому что с корабля было проще вывозить нефть, там еще танкеры. Поэтому вот, прицельно по нему удары, на самом деле, не так, чтобы сильно наносились, хотя были эксцессы, в том числе, например, весной 26-го года года. Конечно, сложно издалека оценить, насколько это были масштабные удары, каким они реально привели к последствиям. Даже сейчас саудовские власти говорят, что они приостановили работу нефтепровода в режиме предупреждения дальнейших опасностей и рисков. То есть такое там реально было повреждение сказать сложно. Но по крайней мере спутниковые снимки показывают задымление, в том числе и компрессорных станций, и какого-то еще оборудования. В прошлый раз, там, когда были треки, на самом деле восстанавливали работу через 3 дня. Посмотрим, что будет сейчас. Может быть, это даже такой жест, вы сказали, чтобы заставить американцев вступить в войну активнее против Хуситов или против Ирана. Например, даже специально раздувают объемы повреждений.
10: Дональд Трамп не исключил, что за атакой на Саудовскую Аравию стоит Иран, который, как хорошо известно, поддерживает хуситов. Возможно, именно это имел в виду американский президент. При этом, по словам Трампа, США получили сигнал от хуситов, что они не хотят воевать со Штатами. Поэтому, как пишет Axios, американский президент отказался от прямых ударов по хуситам, несмотря на просьбу наследного принца Саудовской Аравии. По сведениям издания, саудовский лидер дважды звонил Трампу в минувший четверг и призывал Вашингтон вмешаться после нового обострения. Сложно сказать, кто на самом деле стоит за атаками на нефтепровод, продолжает ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИММ РАН Николай Сухов.
12: Я не могу сказать, что хуситы, так называемые, являются марионетками или прокси Ирана. Да, Иран их снабжал и снабжает средствами, техникой, вооружением. Более того, мы видели сейчас, что некоторые удары по саудовским объектам прилетели с севера, из Ирака, где есть и шиитские милиции, и вообще возможность проникновения иранской агентуры в Ирак. Это легко и просто делается, даже несмотря на такую, не то что декоративную, бутафорскую меру, которую приняли иракские власти, перекрыв очередной КПП пограничный между двумя странами. Смешно, когда можно обойти, объехать этот КПП. Иран использует эти факторы как средство давления на США, в первую очередь, чтобы те прекратили войну и приняли требования, которые озвучил Иран.
10: Иран передал американской стороне через посредников 7 условий, от выполнения которых зависит открытие Армузского пролива. Об этом сообщил иранское агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник. Сами условия пока неизвестны. Ранее МИД Ирана заявил, что Тегеран проведет в ближайший понедельник встречу в Омане с участием Ирака и стран Персидского залива, где будут обсуждаться вопросы торгового судоходства в Армузском проливе. Остается добавить, что рынок нефти пока не сильно отреагировал на перекрытие нефтепровода через Аравийский полуостров. После заметного скачка в пятницу цены опять пошли вниз. Но если ситуация будет обостряться, аналитики ждут дальнейшего роста цен. Михаил Задорожный, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
9: Китай установил свод судебных правил для регулирования нейросетей. Верховный народный суд КНР на этой неделе опубликовал свое мнение относительно того, как должны рассматриваться в судах дела, связанные с нейросетями и их алгоритмами. Мнение Верховного суда – это еще не закон, но документ оценивается юристами как очень важный и значительный для правовой системы Китая. В нем 24 пункта, их называют сигналом для IT-бизнеса о том, что эпоха бесконтрольного роста в сфере ИИ закончилась, наступает эпоха регулирования. Пекин пока выбрал тактику точечных вмешательств туда, где технологии могут угрожать общественной безопасности. И в этом смысле всех опередил, комментирует управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнера» Екатерина Духина.
13: Китай, он, в общем, впереди планеты всей в этом смысле, и систематизировал практику, и дал указания судам, как и в каких случаях действовать. В частности, в отношении случаев, когда действиями с помощью любого алгоритма был причинен ущерб. Например, вы с другом или подругой одновременно ищете один и тот же отель, покупаете билеты на самолет или вызываете такси из одной точки. И вдруг видите, что цены в приложении, ну или в той ссылке, на которую вы зашли, у вас разные. Потому что у вас, например, техника подороже, телефон и история заказов побогаче. Алгоритм это проанализировал и решил, что вы можете заплатить больше и выставил вам цену гораздо большую, чем подруге или другу. В Китае теперь это официально можно оспорить в суде, поскольку перед законом ИИИ все потребители должны быть равны. Значит, алгоритм не вправе устанавливать цены по своему усмотрению. Пример второй. Кто-то взял видео с вашим лицом или запись голоса из социальных сетей, прогнал все это через нейросетку. И вот уже вы в рекламе каких-нибудь, не дай бог, БАДов, а еще хуже, просите у мамы перевести деньги на карту. Китайский народный суд устанавливает, что совершенно неважно, заработали ли в этом случае те, кто запустили генерацию, или нет. Если это было сделано без вашего согласия, это серьезное нарушение. И отвечать будет тот, кто это сделал. Также определены правила ответственности в отношении любых беспилотных систем. Такси, доставка и прочее. Кто отвечает за ущерб? Презюмируется, что отвечать в большинстве случаев будет производитель и оператор или водитель, только если нарушил правила дорожного движения или накосячил каким-то другим образом.
9: Екатерина Духина, управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнера». Отдельный раздел документа касается использования ИИ в судебном разбирательстве. Верховный народный суд ужесточил требования к цифровым доказательствам. Сторонам необходимо будет теперь доказать не только факт наличия записи или документа, но и то, что они не сгенерированы нейросетью или изменены с ее помощью. Использование нейросетей для фальсификации доказательств или ведения фиктивных судебных процессов приравнено к препятствованию правосудия. За это может грозить уголовная ответственность. Спрос на кофе сливается. После многолетнего роста спрос на кофе на вынос в России за 8 месяцев года сократился на 4% год к году. Это сообщает «Известия» со ссылкой на платформу ОФД. Основная причина – подорожание напитка. Средняя стоимость чашки объемом 200 мл выросла на 13% до 215 рублей. Стоимость растет из-за роста цен на зерно и молоко, а также расходов на аренду и оплату труда. Часть потребителей переориентируется на более дешевый кофе из магазинов. Мы спросили у владельцев кофеен, наблюдает ли они падение спроса и среднего чека на напиток.
14: Ресторатор, основатель кофейной сети «Кумпан Кафе» в Уфе Михаил Кумпан.
15: У нас кофе на вынос не упал, спрос он даже увеличился. Мы умеем работать с рынком. Опции, которые мы сделали для рынка, такой как социальный кофе, напиток молочный или напиток без молока, американо, либо фильтр. Социальный кофе по 99 рублей. Если смотреть количество чеков, которое было год назад и сейчас, конечно же, количество чеков по другим сетям упало. Мы дружим со всеми кофейнями, понимаем, что происходит сейчас в спросе, но у нас выстроена от ростка до чашки, потому что у нас есть и кофейный сад, свой Коста-Рики, и обжарочный цех Уфе. Мы понимаем, что действительно рынок очень сильно поменялся. Уже много кофеен, которые не смогли пройти этот период, закрылись, но у нас напитки, к примеру, с собой выросли за счет социальной цены, за счет социальной активности. Мы сейчас попали в гастрономическую книгу России. Мы придумали первый напиток, называется он «Уфачино». Здесь мы поженили кофе с чаем в одном напитке. Вот этот напиток сейчас является нашей визитной карточкой города.
16: Какая цена топ-3 самых популярных позиций у вас?
15: Самый популярный все равно это из молочных напитков капучино. Он у нас стоит от 160 до 180 рублей. Если мы говорим про социальный кофе, то есть в объеме вот 250 миллилитров, то, конечно же, за 99 рублей.
16: Вы сказали, что цены пересматривали в начале года.
15: На 10% была корректировка.
14: Директор сети кофеен «Чайников» в Петербурге Михаил Гусейнов.
17: Да, действительно, сейчас сложнее и сложнее становится кофейням, падает спрос. Мы существуем больше 23 лет, но те игроки, которые появились год-два назад, конечно, очень сильно плачут. Закрываются заведения и так далее. Мы уже прошли 2008, 2014, 2020 и пандемию. Уже какой-то есть опыт. Мы немножко знаем, как поступать в таких ситуациях. И все равно нам нелегко сейчас. Мне кажется, если занимаешься бизнесом, надо быть оптимистом. И мы надеемся, что все-таки это временно и в какой-то момент будет какой-то подъем назад.
16: Примерно, если говорим год к году, какое у вас сокращение?
17: Мы в основном смотрим на сумму в рублях. Это немножко не совсем репрезентативно, потому что цены все-таки немножечко растут год от года. Я думаю, что спад 4% в среднем, растут издержки, а выручки не растут и падают маржинами очень сильно. А цены повышать сильно не можем. Во-вторых, зная, как проходили предыдущие такие моменты, так делать не стоит. И приходится в ущерб своей маржинами как-то выживать.
16: Насколько вы в этом году меняли цены?
17: В начале года мы меняли. По каким-то категориям вообще не трогали, по каким-то категориям 7. Я знаю, что конкуренты многие поднимали значительно серьезнее.
16: Топ-3 ваших напитков, сколько они стоят?
17: Капучино у нас стоит в районе 250 рублей, американо в районе 130. У нас недорого, поэтому 23 года существует.
16: А третье в топе?
17: Эспрессо чуть дешевле, чем американо, на 120 рублей.
14: Основатель бренда федеральной сети кофеен самообслуживания Take and Wake Константин Кузьминых.
18: У нас год к году, если брать именно статистический рост кофеен, которые работают больше года, и при этом по качеству обслуживания и категории качества находятся в топовых позициях и качественных локациях, рост составил 26%, из которых примерно 10-13% пришлось на рост среднего чека, остальной рост пришелся на увеличение количества потребления кофе. Это если говорить про категорию А и Б. Если говорить про категорию С и Д, это наша внутренняя категоризация по качеству локаций с точки зрения целевого аудитории и проходимости, и качества обслуживания. То есть там обслуживание более редко, менее качественное. Там есть разные ситуации, в том числе падение до процентов 15 от года. Но совокупно у нас наблюдается рост потребления кофе. Собственно, розница у нас выросла до 30% год к году. Ценовая политика год к году у нас растет. Если говорить про прошлый год, у нас средний чек был 131-133 рубля, то сейчас это 143 рубля на всю сеть. При этом есть кейс самого высокого уровня повышения цен до 270-290 рублей за 350 миллилитров. Это в формате кофеен самообслуживания. Вендинговый формат кофеен. Такие кейсы тоже есть, но они единичные, с целью проверить, насколько люди готовы покупать такой дорогой продукт в формате вендинга. По качеству он, естественно, соответствует своей цене. Самые популярные позиции у нас все так же остаются капучино, американо и латте. Ценовая политика держится в районе 140-170 рублей. На RAV кофе мы позволяем себе назначать более высокую стоимость.
9: За последние 10 лет кофе, по данным фискального оператора, платформа ОФД подорожал на 185%, и ожидается его дальнейшее подорожание в ближайшей перспективе. Этому будут способствовать инфляция, рост стоимости топлива и ослабление рубля. Дополнительное давление может оказать усиление Эль-Ниньо. В июле американский центр прогнозирования климата оценивал вероятность сохранения этого явления до начала весны в 97%, а вероятность его очень сильно проявления в октябре-декабре этого года 81%. Это может привести к сокращению производства кофе в Азии и Южной Америке в конце этого и в следующем году, что в свою очередь ускорит рост мировых цен.
19: Реклама. Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей Луидор Авто. Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатно. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidor-service.ru.
20: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
21: Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей топ-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
22: После выхода репортажа моей ситуации, через день моя декларация была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
21: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Бизнес FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
23: Что общего у самых интересных людей, которых вы встречали? Скорее всего, вы сейчас вспомнили не их должность, не подумали, он был прекрасным финансистом или она отличный маркетолог. Скорее, вы вспомнили что-то другое. Нанимают за экспертизу, а запоминают личность. Давайте обсудим, как это использовать в карьерном продвижении. Недавно в разговоре я услышала интересную фразу. На собеседовании надо показывать весь свой человеческий диапазон. Я поймала себя на мысли. Действительно, самопрезентацию с пресловутым вопросом «Расскажите о себе» воспринимают очень уж узко. А ведь главная задача на собеседовании – запомниться, а не пересказывать резюме. Если разговаривать только про задачи и достижения, это убеждает в экспертности. А вот если еще блеснуть своей многогранностью, то это уже объясняет, почему человек успешен, что ему помогает достигать целей. Например, пока вы рассказываете о том, что увлекаетесь скалолазанием, ваш собеседник думает, это про концентрацию, умение просчитывать риски, про волевые качества, то, что важно и для работы. А если окажется, что ваш собеседник любит театр, как и вы, то у вас будет что обсудить за пределами рабочих тем. И это отличный шанс продемонстрировать свой кругозор. Замечаю, что часто интервью заканчивается оффером не в тот момент, когда кандидат перечислил все свои проекты, а когда между людьми возникло настоящее человеческое совпадение. Потому что экспертность вызывает уважение, а вот многогранность приводит к выводу – мы совпали или нам интересно вместе, есть о чем поговорить. И именно интерес очень часто становится конкурентным преимуществом, началом новых проектов, новых знакомств и карьерных возможностей.
20: Карьера на Бизнес-ФМ.
9: 9:48 в Москве. Вы слушаете Бизнес-ФМ. Следующая станция – Мытищи.
20: Итоги недели.
9: Сергей Собянин объявил о планах продлить московское метро сразу в 7 направлениях Подмосковья. Новые станции планируют построить в Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе и Одинцове. Еще 2 направления метро протянут в Ленинский городской округ. Подробностей пока немного, но эксперты считают, что в целом это реализуемо. Иван Медведев подробнее.
0: Мытищи ждут метро уже 60 лет. Впервые об этом на официальном уровне заговорили в 1965 году, а потом еще раз 10. И вот опять. Нынешние планы развития метро предусматривают строительство около 35 новых станций до 2035 года. 12 из них будут расположены непосредственно в Московской области. Когда именно метро появится в Химках, Красногорске, Мытищах, Балашихе, Одинцове и в Ленинском городском округе, пока власти не говорят. Также не озвучены и бюджеты проекта. Известно лишь, что начнут его реализовывать после 2030 года. На практике от анонсирования новой станции метро до ее запуска уходит около 7 лет. Но в данном случае проекты по некоторым из перечисленных направлений уже в той или иной степени проработаны. Так что эксперты настроены скорее оптимистично. В мэрии говорят, что новые станции, цитата, «сделают город ближе для 2 миллионов москвичей и почти 4 миллионов жителей области». Но выдержит ли само метро такой приток пассажиров? На самом деле, многие из них и так уже пользуются подземкой, доезжая до ближайших станций на машине или на автобусе. Ну и резерв пропускной способности у столичного метро есть, говорит директор Центра исследований умного города Высшей школы экономики Константин Трофименко.
1: Таганская Краснопресненская, она очень загружена, но на юго-восточном сегменте ей пользуется больше людей, чем на северо-западном. То есть вот эти вот поезда, которые вывозят утром людей из юго-востока в центр, дальше, соответственно, идут из центра на северо-запад полпустые, и там наполняются процентов на 70-80. Вот, то есть там можно чуть прибавить нагрузки. Филевская линия, там укороченные составы, можно пускать их чаще. Если брать Сокольническую линию, ну вот сейчас она из-за продления в Новую Москву вообще стала очень протяженной, но опять же, вот ее северо-восточный участок получается менее нагруженный, чем юго-восточный, который в Новую Москву уходит.
0: Строительство новых станций метро, как правило, повышает ценник на недвижимость в тех районах, куда приходит метрополитен. Но пока речь идет о почти 10-летнем проекте. Поэтому прямо сейчас бежать и покупать инвестиционные квартиры в Химках, Красногорске и Мытищах только из этих соображений не стоит, считает основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
2: Спрос на жилье в районы, куда обещают привезти метро, растет, можно сказать, условно в 4 этапа. Первый этап объявили, что придет метро. Второй, появился проект сроками ввода тех или иных станций. Следующий шаг – это появление строительной техники на поверхности и работа на территории, где будет открыто метро. И четвертое – это когда метро само по себе открылось. Естественно, на первых 3 этапах рост цен не очень существенный. Я думаю, что в те регионы, куда придет метро в 35-м году, сейчас никак не повлияет ситуация на потенциальные изменения цен там.
0: Другими словами, уважаемые пассажиры, двери открываются, но пока очень осторожно. Иван Медведев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
9: Останется ли теневой прокат в России?
20: Итоги недели.
9: Как заявил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков, формат предсеансового обслуживания в кинотеатрах исчезнет в течение 2-3 месяцев. Что в таком случае ждет отрасль? И стоит ли доверять этим прогнозам, продолжит Ольга Кашинская.
14: Формат так называемого предсеансового обслуживания изобрели летом 22 года, после ухода голливудских мейджоров с российского рынка. Зритель покупает билет на отечественный фильм с прокатным удостоверением, как правило, короткометражку, а перед сеансом ему по доброте душевной бесплатно показывают голливудский фильм. С тех пор именно по этой схеме в кинотеатрах прокатывают большинство крупных мировых премьер. Этим летом, например, «Одиссею» и «Человека-паука». Причем такой формат кинопоказа в России легален, действующие правила его допускают. И действовать они будут как минимум до марта 2028 года. Однако, по словам главы Ассоциации владельцев кинотеатров Алексея Воронкова, жить теневому прокату осталось значительно меньше, буквально до Нового года. А прокат двух громких мировых премьер в России, «Третьей Дюны» и «Новых Мстителей», он поставил под вопрос. Если они и будут показаны, то не раньше апреля, считает Воронков. Мировая премьера обеих картин состоится в декабре. Источник сферы кинопроката, пожелавший остаться анонимным, в разговоре с Business FM высказал другой прогноз. По его мнению, что «Дюну», что «Мстителей» российский зритель сможет традиционно увидеть после новогодних праздников. Впрочем, неизбежную погибель теневого проката он не отрицает. Причина вполне прозаична. Попросту с каждым годом усложняется поставка копий на российский рынок. И препятствуют ей в том числе и американские компании. Не исключено, что некоторые кинотеатры выберут пойти по пути отказа от пиратства. Хотя и сейчас такую практику адаптирует меньшинство сетей. Однако о полном прекращении предсеансового обслуживания пока говорить не приходится, считают эксперты. Тем не менее, критика теневого проката в России звучит регулярно. В августе озабоченность существованием этого формата высказывала советник президента Елена Ямпольская. А накануне необходимость ужесточения государственной политики в этом вопросе констатировала зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпека. Во многом такому пристальному вниманию способствовал ажиотаж вокруг премьеры «Нового Человека-паука» и ставшее легендарным противостояние голливудского блокбастера с отечественным колобком, говорят опрошенные Business FM эксперты. В случае отказа от предсеансового обслуживания, очевидно, пострадают кинотеатры, которые адаптировали такую практику. Их в России около 10%. Но убытки понесет и бюджет, причем немаленькие, отмечает главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
3: Худо-бедно, даже эти около 700 тысяч киноэкранов, которые показывают Голливуд из-под полы, они все-таки приносят доход государству в виде налогов, потому что эти фильмы, билеты на них продаются, есть единый кинобилет, и все это идет под отчет. И тот же «Человек-паук» и «Одиссея», они собрали существенную сумму, миллиард, где-то и полтора, там, по разным оценкам. Но в данном случае престиж страны и тот шум, который подняли фанаты «Паука», они как раз работают на то, чтобы, скорее всего, это решение об отказе от предсеансного обслуживания было принято, и это будет, ну, как бы поводом надавить на голливудские студии, хотя насколько для них это существенно, вернуться в Россию.
14: Оперативные расходы кинотеатров только отечественным репертуаром покрыть невозможно, уверены представители отрасли. И если действующие правила в сфере кинопоказа изменят, в конечном счете пострадает от этого российское кино, считает главный редактор индустриального издания «БК-медиа» Вероника Скурихина.
4: Ассоциация владельцев кинотеатра не выдвигала никакого конкретного предложения. В любом случае, если какое-либо предложение АВК будет противоречить интересам кинотеатров, кинотеатры имеют право эти предложения не поддерживать. Если такой запрет действительно появится, на жизнеспособности российских кинотеатров это отразится максимально негативно. Объема российских фильмов и зрительского интереса к ним пока что недостаточно, чтобы полноценно насытить репертуар кинотеатров в течение всего года. Из-за образовавшейся лакуны кинотеатры будут простаивать, закрываться. Как следствие, количество площадок для показа российского кино будет сокращаться. В итоге пострадает только российская киноиндустрия. Она попросту проиграет эту битву. Уже сейчас мы активно наблюдаем развитие пиратских сервисов, точнее их ренессанс. Любые запретительные меры приводят к тому, что зритель начинает искать альтернативные источники получения того, что он хочет посмотреть.
14: Впрочем, теневой прокат и без того теряет зрителя. Например, по итогам прошлого года аудитория предсеансов сократилась на 40%. Куда они уходят? На сеансы отечественных киносказок или на пиратские стриминги, где голливудские премьеры часто появляются еще до выхода в теневой прокат, остается только догадываться. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Business FM.
20: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
5: Аналитический центр ВЦИОМ по заказу РИА Новости провел опрос, в ходе которого выяснил мнение москвичей об удобстве проживания в столице. целом люди высоко оценивают комфортность городской среды. 9 из 10 опрошенных считают Москву комфортным городом для жизни, в том числе каждый четвертый – очень комфортным. Позитивные оценки преобладают и на локальном уровне. 82% отметили, что им удобно жить в своем районе. В общей сложности 73% считают, что в последние годы Москва стала более комфортной. Хотя 17% респондентов заявили, что комфортность городской среды снизилась, а 8% сказали, что вообще-то не видят никаких значимых изменений. Больше всего москвичи довольны уличным освещением – 83%. Следом идут чистота улиц и общественных пространств, состояние пешеходных зон и тротуаров, состояние уличной навигации и указателей. И опять же, каждый раз есть недовольная часть – от 15 до 24% в зависимости от конкретного пункта. Почти три четверти опрошенных признали, что благоустройство поменяло их повседневные привычки. Один из наиболее заметных эффектов – рост физической активности. 40% стали чаще гулять на улице или в парке, а 32% чаще отдавать предпочтение пешим маршрутам вместо использования транспорта. Но и здесь не обошлось без доли негатива. Среди ответов на вопрос о влиянии городской среды на повседневную жизнь были и такие. Все перекопано, грязь, шум, ходить гулять невозможно. Реже гуляю на улице и в парке. Не заметил благоустройства. Впрочем, подобные оценки со стороны москвичей все-таки редкость. А вот ответ, заслуживающий внимания тем, что набрал 25% голосов, из-за благоустройства городской среды мое повседневное поведение особо не изменилось. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
20: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
6: 9:59 в Москве. В студии Евгения Симонова. Два человека погибли в результате повреждения автомобиля при атаке беспилотников на Нижнекамск. 12 человек пострадали из-за ударов дронов по промышленным и гражданским объектам. На одном из предприятий начался пожар, его ликвидируют. Производство на предприятии при этом не останавливалось. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана. За ночь российские силы ПВО уничтожили 389 украинских беспилотников самолетного типа над 15 регионами, а также над акваториями Азовского, Черного и Каспийского морей. Спецпосланник Трампа Джаред Кушнер заявил, что параметры мирного соглашения по Украине уже определены. Самым сложным вопросом остается территориальный. По его мнению, он диктуется динамичной ситуацией на поле боя, то есть развитие технологий и то, как именно разворачиваются события на поле боя, на взгляд Кушнера, превзошли ожидания обеих сторон. За время в политике, по его словам, Кушнер усвоил одно. С каким бы экспертом вы ни говорили, он выдаст массу идей, но никто не имеет ни малейшего представления о том, что произойдет на самом деле. Премьер Италии Джорджа Мелони в интервью изданию «Il Foglio» выступила против создания Европейской Федерации и лишения стран права вето. По ее словам, механизм работы ЕС требует реформы, но решение проблемы точно не в строительстве супергосударства, отказе от права вето или создания федеральной Европы, стирающей границы. По мнению Мелони, нужна конфедерация, где страны остаются полностью суверенными, координируя усилия только по действительно важным стратегическим направлениям. Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выиграла американский чемпионат US Open. Она обыграла в финале представительницу Беларуси Арину Соболенко, чемпионку US Open прошлого года. После завершения открытого чемпионата США Елена Рыбакина впервые возглавит рейтинг женской теннисной ассоциации. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: 10:01 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Бензин почти исчез. Заправок Петербурга массово жалуются водители. Сложная ситуация с топливом и в других регионах. В Нижегородской области с проблемой на АЗС столкнулись не только легковушки, но и автобусы, и даже скорые. А вот в Ростовской области проблем с бензином стало меньше. И агенты нейросети для решения бытовых задач. Им все чаще доверяют списки покупок в супермаркетах, составление маршрутов путешествий, подсчет калорий и даже воспитание детей. Как нейросети помогают пользователям в быту, мы спросили у наших спикеров. Выпускники озаботились экологией. Число заявлений на специальности, связанные с охраной окружающей среды, природопользованием и безопасностью, выросло на 40%. Чем обусловлена тенденция и какие карьерные перспективы у выпускников? Все подробности в эфире «Бизнес FM». В Петербурге бензин почти исчез с части заправок. Водители массово жалуются на перебои с АИ-92 и 95 и почти полное отсутствие 98 и 100. По данным онлайн-сервиса «Где бенз», в городе теперь преобладают АЗС, на которых есть только дизель, либо заправки с бензином, на которых скопились очереди от 50 машин и более. Местные жители сообщают об очередях, которые начинаются в одном районе города и заканчиваются в другом. О ситуации нам рассказал таксист из Петербурга Владимир.
7: Очень тяжело. По сравнению с летом во много раз хуже. На заправку потратить, наверное, надо около 5 часов, я думаю. Нереальные очереди. Бензина просто нет. Нету никакого. Если есть, то это пробка на 2-3 километра. У меня есть видео, но там с матами. В центре вообще ты, наверное, не заправишься. Где-то по окраинам он появляется, но там сразу же образуется очередь. В среду я не смог заправиться, и в четверг не смог. Вчера я случайно заправился. Подъехал на заправку с обратной стороны очереди. Там была свободная колонка, на которую я смотрел 3 минуты. К ней никто не подъезжал. С другой стороны пробка была 3 километра. И про это никто не говорил. Я прошу заметить. Я вам сам хотел на самом деле писать. Вы меня опередили.
9: Таксист из Петербурга Владимир. В августе нефтеперерабатывающий завод «Кинев» в Ленинградской области полностью остановил переработку нефти в результате атаки БПЛА. По словам экспертов, предприятие является основным поставщиком нефтепродуктов для Петербурга. Власти города говорят о логистических сбоях, но дефицит топлива официально не признают. В Ростовской области проблем с бензином стало меньше, а как минимум не придется часами стоять в очереди на АЗС, рассказала жительница Ростова-на-Дону Александра.
8: Что касается ситуации с бензином в Ростове-на-Дону, нельзя сказать, что она какая-то однозначная, бензин есть или бензина нет, она абсолютно разная. Очереди, конечно, стали меньше, то есть если раньше ты мог в этой очереди простоять даже 2 часа, и не факт, что ты зальешь бензин, то сейчас это в среднем, наверное, 40 минут. И весь бензин есть, и второй, и пятый. По его качеству, конечно, ничего не могу сказать, это нужно у специалистов уточнять, какой Евро-5 или какой-то класс ниже. Как правило, этим никто не занимается, моя машина из строя не выходит, все работает, все адекватно ездит. Что касается лимитов 30 литров, сейчас лимит практически везде. В канистры не заливают, и я не видела, чтобы это как-то делали подпольно. Все люди стоят в очередях, все ждут, все понимают. Единственное, если раньше, например, выходил сотрудник заправки в эту очередь, отсчитывал количество примерное машин, понимая, сколько осталось бензина, и ставил конусы. То есть это могло быть 5 машин, 10, то есть вся очередь заранее могла понимать, что не заправится, и меняла заправку. То есть сейчас эти конусы могут появиться прямо перед тобой. На моем супруге неоднократно уже 3 раза заканчивался бензин прямо на нем. То есть следующий человек уже заправиться не мог.
9: Александра, жительница Ростова-на-Дону. А в Нижегородской области с проблемой на АЗС столкнулись не только рядовые жители. В Городецком округе фиксируют сложности с заправкой школьных автобусов и машин скорой помощи. О ситуации говорит жительница Нижнего Новгорода Ксения.
11: В общем, ситуация с бензином в Нижегородской области очень плачевная. Мне, к счастью, пока не было нужды заправляться, чуть больше половины бака, но что я буду делать, я не знаю, потому что очереди на заправках огроменные, еще кажется, больше, чем были, когда был первый такой кризис. Но это, наверное, не удивительно, потому что сезон отпусков закончился, началась учеба, все вернулись в город с дач, с загородных домов. Я знаю, что жители малых городов, отдаленных районов Нижегородской области уже обращались даже к властям, потому что там на АЗС бензина нет вообще сутками, просто люди там ночуют, ждут, а его туда просто физически не завозят. Когда кончится бензин, я не знаю, что я буду делать, потому что лето закончилось, и уже нет времени по 3 часа, по 4 стоять в очереди. А сейчас просто ситуация такова, что очереди растягиваются 3 километра, наверное, 4, если не больше. Ехала с работы и наблюдала такую картину, что пробище. Я не понимаю, почему. Аварий никаких не показывает. Оказывается, что это из-за очереди на заправку. Бензин есть, по-моему, на «Газпроме». Не знаю, периодически появляется на «Лукойле». На «Тебойле» нет вообще бензина. Ни разу не видела, чтобы там что-то появлялось. Ну и, соответственно, его очень очень быстро разбирают там, где он есть.
9: Ксения из Нижнего Новгорода. Сложная ситуация с топливом и в других регионах. В Северной Осетии лимиты по отпуску бензина для транзитного транспорта снижены до 20 литров. Нейросети и ИИ-агенты для решения бытовых задач. Как они помогают пользователям в повседневных домашних делах? В мире ИИ все чаще доверяют списки покупок в супермаркетах, составление маршрутов путешествия, подсчет калорий и даже воспитание детей. Например, Клод помогает выбрать бытовую технику для дома, составить расписание или подобрать досуг. А ChatGPT, опираясь на ваши списки продуктов, формирует заказ на всю семью и оформляет доставку. ИИ помогает с приготовлением еды, просчитывает риски для здоровья пользователя, составляет диету. По данным бизнес-инсайдера, вовсю обсуждается новый гаджет ИИ-кулон Оми с функцией родительского контроля. Он может, например, распознать настроение ребенка и дать родителю совет психолога. Но можно ли таким пользоваться? Мы спросили у наших самых продвинутых в использовании нейросетей спикеров, как они используют возможности ИИ-агентов в быту. Ответ мы получили неожиданные.
10: Генеральный директор компании АЯ-эксперт, профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин.
12: У меня двое детей. Один в школу, например, не ходит. Он сам тут взял агента, сделал. Ну, он в онлайн-школе учится. Английский язык не хочет делать. Сделал агента, который за него его же голосом вербализирует какие-то упражнения. И одни пятерки начал получать. А потом, значит, учительница. Потом я начал разбираться, когда она заметила, поставила двойку и не приняла работу. А я начал разбираться, почему раньше принимала. Потому что раньше тоже у них в школе агент слушал. Это то, что дети им присылают... А потом училка решила послушать. И, короче, она говорит, блин, написала там развернутый комментарий. Суть его в том, что не может ребенок так ровно, без всякого вот этого четко и с английским произношением вербализировать упражнения. Ну, если хобби можно использовать в качестве обозначения бытовой жизни, то я использую так. Вот у меня там хобби новое появилось, рисование. В юношестве, наверное, лет 20 мне было, я рисовал маслом на холсте. И вот я дожил, значит, до 46 лет. Вот я гуашью решил попробовать. И, значит, чтобы не хвататься за все, начал изучать вообще, какие техники бывают, что это за краска, как ей пользоваться. И настроил себе агента, который, значит, стал моим тренером по рисованию, по живописи. Ну и научился. Вот мне уже две картины заказали.
10: SEO студии искусственного интеллекта Фокина AI Дарья Фокина.
13: В быту я использую ИИ каждый день. Бизнес FM застал меня в момент, когда я в Макдональдсе выбираю, какой съесть бургер, отправляю фотографию меню и спрашиваю у ChatGPT, что мне выбрать сегодня по калориям, чтобы добрать белок и снизить количество жиров. Вот прямо в эту секунду. Помимо этого, весь выбор косметики, шампуней, продуктов я сейчас делаю вместе с ИИ, потому что у меня есть определенные цели по усилению своего здоровья. Прямо сейчас нахожусь в поездке, которая была полностью спланирована Клодом. Маршрут, где остановиться, что посмотреть, где перекусить. Еще один бытовой пример.
10: Генеральный директор компании Neval AI Алексей Хохунов.
15: Я лично очень много использую ИИ и агентов в родительстве. У меня 6 месяцев назад родилась дочь первая. И я готовился к беременности вместе с GPT, к родам. Все воспитание какое-то первое, вообще весь разбор я делал вместе с GPT. Огромный объем помощи получил от нее. Во-первых, ведение здоровья жены. Мы очень много консультировались, смотрели. У нас там были некоторые риски. Мы использовали GPT как второе мнение. Контролировали анализы. Смотрели и разбирали куски с УЗИ вместе с GPT, делали расшифровку ДНК. Потом в процессе вообще подготовки к родам миллион я там узнавал про то, как, что на каких стадиях должно твориться. В общем, миллион неудобных вопросов про женские роды. Я обсуждал GPT и вместе с ней вырабатывал сценарий развития. У меня была, на самом деле, по итогу такая огромная блок-схема, которую мы оставили с GPT, что куда может пойти, так, не так, что в этом сценарии делать, кому звонить. Мы там все фазы вот родов превратили в такую огромную блок-схему. Мне это персонально очень-очень сильно помогло. Потом уже после родов, там есть миллион вопросов, мне кажется, которые обычно задают, может быть, педиатрам, родителям. Ребенок вот столько спит, это окей, как нормализовать ее расписание, как ее класть, что делать, что не делать, там одевать, не одевать. В общем, миллион вопросов.
9: Через 6-12 месяцев ИИ сможет захватить весь интернет и нанести ущерб в сотни миллиардов долларов, заявил Дарио Амадей, глава компании Anthropic, которая разрабатывает языковую модель Claude. Глава Anthropic также отметил, что с лета этого года развитие ИИ значительно ускорилось. Если эту динамику не держать в узде, она может опередить способность человека понимать и контролировать эти системы. С предложением Амадей замедлить темпы развития передовых ИИ-моделей согласился Илон Маск. Выпускники озаботились экологией. По итогам приемной кампании вуза в этом году выявлен рост на 40% числа заявлений на специальности, связанные с охраной окружающей среды, природопользованием и безопасностью. Если в 25-м желающих поступить на эти направления было 206 тысяч человек, то в этом году таковых почти 300 тысяч, сообщают «Известия». Причина роста – эффект низкой базы и высокая конкуренция в других сферах, рассказала профессор Института образования НИО ВШЭ Ирина Абанкина.
16: Многие школьники ориентируются на те направления, которые до этого не пользовались популярностью. В первую очередь к ним относятся сельскохозяйственные направления, ветеринария. Биология в этом году по результатам выбора ЕГЭ вышла на третье место после обществознания и информатики. Мы видим, что растет интерес к физике, а тем не менее меньшее число выбрало, чем выбрало биологию. География нужно сдавать для экологических направлений. Рост заметный в этом направлении. Но хотел бы сразу подчеркнуть, что это рост от достаточно низкой базы. Все равно общая численность тех, кто поступил на эти направления, не так уж высока. И подали на нее в регионах, в которых очень сильные технические университеты. Это Екатеринбург, и Томск, и Башкортостан. В том числе, наверное, ребята рассматривали это как запасной вариант. И в то же время это уже отказ от социально-экономических и гуманитарных направлений, как ведущих, поскольку там ограничения. Контрольные цифры приема по этим направлениям не растут. В медицине целевое обучение вышло на первый план. Ограничение на платное образование, связанное с социально-экономическими направлениями, было объявлено. Семьи, выбирая альтернативы, обратили внимание на такое довольно необычное направление, связанное с экологией. И для того количества выпускников, которые ее выбирают, наверное, в будущем есть рабочие места.
9: Ирина Банкина, профессор Института образования НИО ВШЭ. В столичных вузах, как сообщили «Известиям», в Департаменте природопользования Москвы более трети бюджетных мест на географических факультетах выбрали абитуриенты, поступающие на экологические профили.
20: «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
17: Ведете диалог с чат-ботом и замечаете, что собеседник внезапно поглупел, не помнит факты, которые еще два запроса назад вы живо обсуждали. Загрузили большой документ какими-то его частями, искусственный интеллект пользуется эффективно, а некоторые словно не замечают. В этот момент айтишники начинают говорить про контекстное окно. На этой неделе мы разбираемся с их жаргоном, сегодня как раз про него. Контекстное окно – объем информации, который языковая модель может учитывать одновременно. Туда попадает текущий запрос, история диалога, нужные фрагменты загруженных документов. Объем окна измеряется в токенах, минимальных единицах текста, которыми оперирует модель. Сколько окна уже занято, в обычном чате на глаз не видно. В длинном диалоге модель может хуже использовать информацию из его начала. Старые сообщения не помещаются в окно целиком, и система начинает их сокращать. Чем больше контекстное окно, тем лучше. Да, но не всегда. Исследователи из Стэнфорда показали, даже если вся информация помещается в окно, протестированные модели лучше использовали данные в начале и в конце контекста, а хуже те, что были в середине. Контекстное окно – рабочий стол модели. Часть знаний уже находится внутри нее. Спросите, в чем смысл встречи князя Андрея с дубом? И искусственный интеллект, скорее всего, ответит без внешних источников. Если нужна точная цитата, модели надо дать настоящий текст или подключить ее к источнику. Нужный фрагмент займет часть контекстного окна. Практический вывод. Если чат начал путаться и забывать, сохраняйте главное, закрывайте старый и открывайте новый. Если айтишники предлагают перейти на более дорогой тариф ради большего контекстного окна, спросите у них, не стоит ли сначала эффективнее работать с данными, отбирать только нужную информацию и правильно собирать контекст для каждого запроса.
20: Сумма технологий на Business FM.
9: 10:17 в Москве. Вы слушаете Business FM.
20: Business FM.
18: С теми, кто в теме.
19: Здравствуйте, это «С теми, кто в теме», в студии Елена Марчукова. Сегодня тема вычислительно-доказательная. На повестке дня настоящий математический скандал. Компания OpenAI заявляет, что одна из ее моделей решила задачу на въезд токса. Одну из задач тысячелетия по версии математического института Клея. А двое математиков, один из компании Anthropic, а другой из Нью-Йоркского университета, говорят, что решение на самом деле нашли они, а искусственный интеллект дотошно проанализировал их записи. И вуаля, нашел решение. Люди-математики подкрепили свои слова некоторыми выкладками. Но не все так просто. Поэтому я, гуманитарий, спрошу человека, который разбирается в математике. Сегодня с нами кандидат физико-математических наук Ян Науменко. Здравствуйте.
21: Здравствуйте.
19: Во-первых, хочу спросить о самой задаче на въезд токса. В чем соль?
21: Уравнение на въезд токса, либо, если мы рассматриваем скалярный вариант, система уравнений на въезд токса — это уравнение, описывающее движение жидкости и газа. Они должны быть достаточно продвинутыми, чтобы включать в себя такие явления, как турбулентность, завихрение воздуха, жидкости. Это явления, которые обладают очень сложными характеристиками, как следствие, и решение уравнений на въезд токса тоже очень сложны. Именно сложность поведения этих уравнений приводит к тому, что этим занимаются математики на протяжении уже почти 200 лет очень активно. И там работает до сих пор непочатый край. Целые научные институты и у нас, и за рубежом, занимаются, по сути дела, по факту только этими уравнениями. С точки зрения практики, это исключительно важное уравнение. Это одно из центральных уравнений математической физики, в частности. Аэродинамика вся на нем описана. Гидродинамика, все, что связано с надводными и подводными кораблями. Предсказательные модели погоды. Ну, в общем, везде, где у нас есть движение жидкости либо газа, либо и того, и другого месте, используется это уравнение. Проблема не в том, что мы что-то хотим решить, хотя мы, конечно, хотим решить. Задача тысячелетия заключается в том, что можем ли мы доказать, что не существует решений,

0: Потому что в пределах одной недели решение начинает расходиться. Неприемлемо далеко с тем, что мы наблюдаем в реальности.
1: Возвращаясь к конкретной ситуации, двое ученых-математиков заявляют о том, что ИИ воспользовался результатами их труда, но задачу решил. ИИ такой умный или такой хитрый?
0: Там ситуация посложнее. Строго говоря, означенные авторы на данный момент опубликовали решение задачи для другого уравнения. Помимо уравнения Навьер-Стокса, которое описывает движение жидкости с вязкостью, есть еще уравнение Эйлера. Более простая модель. Она описывает ситуацию с нулевой вязкостью. К ней тоже можно приложить те же самые вопросы, которые сформулированы в задаче тысячелетия для уравнения Навьер-Стокса. Пара этих математиков смогла получить, используя достаточно нетривиальную методику, ходят слухи, что у них есть наброски про Навьер-Стокса тоже. И тут, кстати, есть комментарий очень крупного математика Тао. Его комментарии, в частности, заключаются в том, что это прекрасное решение. Этот подход можно применить и к Навьер-Стокса тоже. И все препятствия, которые к этому видны, они чисто технические. Нет никаких идейных препятствий. Не просматривай. Опять же, ходят слухи, что у них это решение в сыром виде есть. Но из-за вот этой вот суеты им пришлось сыроватые выкладки выложить в сеть. Ну, в общем, Навьер-Стокс там пока, я, по крайней мере, не видел. Вот на момент разговора. Почему ученым кажется, что за ними подсмотрели? Они использовали не мейнстримный подход, достаточно специфический. Развили старые идеи своих коллег, пришли к интересным результатам и построили вот эти интересные решения, контрпримеры для уравнения. И внезапно оказывается, что OpenAI находит контрпример, по сути дела, это отрицательное решение задачи тысячелетия, но как следствие это все равно решение. Находит контрпример для уравнения Стокса. И идея, которая использована в этом доказательстве, внезапно в значительной степени следует идеям этих исследователей. Но так как AI обладает огромным ресурсом перебору и просмотра различных вариантов, действительно, как будто бы построен контрпример к задаче тысячелетия.
1: А и откуда узнал?
0: И тут возникает серьезнейший вопрос. Так как эти ученые пользовались, в том числе для своих выкладов, услугами искусственного интеллекта, не подсмотрел ли этот искусственный интеллект идею в их рабочей переписке с искусственным интеллектом? Строго говоря, доказать обратное работники OpenAI либо не хотят, либо не могут. Начали они заниматься этой проблемой позже того, как эти все выкладки попали в их распоряжение. Если бы искусственный интеллект провел это доказательство в русле текущего математического мейнстрима, который в огромных объемах, естественно, присутствует в сети в том числе, это было бы один разговор. Но, как уже сказано, идея, которой воспользовались эти два математика, не находится на оси текущих исследований. Я не очень понимаю, каким образом они могли бы из нее выкрутиться. Желающие могут ознакомиться со сливами переписки ученых и руководством OpenAI. Впечатление остается тормяко неоднозначно. OpenAI буквально несколько часов назад, во-первых, выложили свое решение, во-вторых, они выложили свое мнение по поводу возникшей ситуации, и оно исключительно обтекаемо. По поводу решения как такового, оно прямо сейчас, очевидно, проверяется рядом крупных математиков. Более чем уверен, что Тао — это один из крупных современных математиков, который еще и весьма публичен. Я уверен, что он сейчас не разгибается, проверяя это решение. На данный момент к решению прилагается формальное доказательство в системе формализованных доказательств LIN. Это серьезный аргумент, что оно правильное, но, к сожалению, не абсолютно. Уже имелись прецеденты того, как система искусственного интеллекта, будучи не столько умными, сколько хитрыми, использовали обнаруженные этой же системой искусственного интеллекта ошибки в коде системы верификации, искусственный интеллект осознанно искал возможность протолкнуть свое неверное решение через систему автоматической верификации.
1: Тема страха бесконтрольного развития технологий, искусственного интеллекта, в частности, не уходит из общественного поля. Недавно сообщали о том, что один из исследователей Anthropic покинул свою работу, потому что опасался бесконтрольного развития. И что можно сказать об этом?
0: Этические проблемы, связанные с использованием искусственного интеллекта, обсосаны до косточек в научной фантастике 20 века от и до. От совершеннейшего мусора об искусственном интеллекте, стремящемся к мировому господству, до вполне разумных вещей. Пример очень ранней фантастической повестушки «Компьютер по имени Джо», которая написана чуть ли не в 1947 году, и наши текущие проблемы очень неплохо описывают. Возможные наши текущие проблемы. Это как раз тот пример, когда кажется, что автор реально прыгал из будущего, настолько там все четко угадывает. страхи о том, как он непременно захочет нас уничтожить, захочет мирового господства и тому подобное, это все очень человеческое. Движение искусственного интеллекта в эту сторону, оно, мне кажется, маловероятно. Другое дело, искусственный интеллект в рамках своих каких-то собственных представлений может прийти к совершенно парадоксальным выводам по поводу окружающей действительности, каким образом на нее следует воздействовать. Он очень может быть, что он для себя конкретно ничего хотеть-то и не будет. Задача, допустим, минимизировать

0: опасность для жизни человека. Внезапно одним из таких простых ходов, который краткосрочно приведет к очень хорошим результатам, и это как раз обыгранно на зиму, запереть всех людей по домам и подвозить роботизированными системами еду и необходимые материалы для жизни прямо к дверям квартиры, а людей оттуда не выпускать. В краткосрочной перспективе для человека остаться живым — это не совершать ошибки, не покидать квартиру.
1: Кажется, ИИ уже выходил из-под контроля. Мы даже помним год, когда это началось.
0: Самое главное, что если мы не приписываем человеческие черты искусственному интеллекту, а просто начинаем смотреть, как он может реагировать на те или иные запросы, без предпосылок, которые для человека совершенно очевидны. Нельзя забирать человека в клетке. Почему нельзя? Это нам понятно, что нам так не понравится. А если у нас задача не рассуждающим, не использующим наш бэкграунд интеллекта, то как раз люди в клетке наиболее безопасно себя и чувствуют. И желательно эти клетки свести куда-нибудь в менее сейсмоопасную зону. Если мы предположим, что искусственный интеллект будет развиваться теми же темпами, какими он движется сейчас, по моим представлениям, мы рано или поздно выйдем на плато, но с другой стороны, где это плато находится, тоже большой вопрос. В какой-то момент будет невозможно анализ, почему искусственный интеллект рекомендует сделать то или иное действие, будет невозможно. Уже сейчас это очень сложно сделать, зачастую искусственный интеллект выступает в роли черного ящика.
1: Ян, спасибо большое. Уравнение, конечно, по радио не решить, но тему тысячелетия мы с вами затронули. Благодарю. Кандидат физико-математических наук Ян Науменко.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алисы и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
2: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
4: Застройщик ООО «За регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
5: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
6: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят нет? Агат.РФ говорит да. Мы запускаем новое направление Агат.РФ Импорт. В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат.РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
7: Агат. Покупай выгодно. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приму» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова, 14/5.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Business FM. Новости. Коротко.
8: 10:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. ВСУ 11 сентября атаковали вблизи Запорожской АЭС бензовозы с дизельным топливом для станции, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, серия комбинированных ударов была нанесена в непосредственной близости к периметру АЭС. Погибли двое российских военных, большое количество получили ранения. Все они были заняты на обеспечении сугубо гражданской миссии по доставке топлива на станцию, подчеркнул Лихачев. Россия принимает меры по обеспечению безопасности Калининградской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков «Известиям» на фоне призывов Варшавы к активным учениям НАТО вблизи региона. Ранее глава польского МИД Сикорский предложил проводить агрессивные учения в Калининградской области, чтобы создать у российского руководства неопределенность относительно намерений альянса. По его замыслу, это вынудило бы Москву перебросить часть сил с Украины на этот участок. Премьер Канады Марк Карни выступил с инициативой о предоставлении стране статуса ассоциированного члена ЕС без формального вступления в блок, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их данным, Карни ведет закрытые переговоры с лидерами почти всех крупных европейских стран по более тесной интеграции Канады и ее 41 миллиона жителей в европейский рынок. Поворот Оттавы к Европе ускорился после провала торговых переговоров с Вашингтоном. Напомню, в августе США ввели 50% пошлины на ряд канадских товаров. ВВС Саудовской Аравии нанесли серию ударов по позициям хуситов на нескольких направлениях в Йемене. Мониторинговые ресурсы сообщают о крупной воздушной кампании, описывая ее как эскалацию по сравнению с обычными эпизодическими ударами. Хуситские каналы подтвердили только факт воздушного боя над Санной, где ПВО хуситов пыталось сбить саудовский самолет. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 10:31 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Решение территориального вопроса остается главной задачей в ситуации вокруг Украины, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, согласованного пакета соглашений по теме украинского урегулирования пока нет, и еще предстоит большая работа. Что ждет рынок углеводородов? Эр-Рияд остановил нефтепровод «Восток-Запад» после атак дронов, запущенных с территории Ирака. Этот нефтепровод – главная альтернатива Армузскому проливу для экспорта из Саудовской Аравии. Аналитики не исключают дальнейшего роста стоимости нефти. Наступает эпоха регулирования. Китай установил свод судебных правил для регулирования нейросетей. В нем 24 пункта. Их называют сигналом для IT-бизнеса. Эпоха бесконтрольного роста в сфере ИИ закончилась. Все подробности в эфире. Business FM. Саудовская нефть не дошла до рынка. Эр-Рияд остановил нефтепровод «Восток-Запад» после атак дронов, запущенных с территории Ирака. Этот нефтепровод – главная альтернатива Армузскому проливу для экспорта нефти из Саудовской Аравии. Ситуация вокруг самого Армузского пролива остается неопределенной. Аналитики не исключают дальнейшего роста стоимости нефти. Михаил Задорожный продолжит.
9: До начала войны в Иране саудиты почти не использовали нефтепровод «Восток-Запад». Возить сырье танкерами через Армузский пролив было дешевле. Сейчас судоходство в этом регионе практически остановилось, поэтому нефтепровод мощностью около 7 миллионов баррелей в сутки, по которому можно доставлять нефть из Саудовской Аравии на побережье Красного моря, вновь стал актуален. По сведениям Bloomberg, нефтепровод остановили еще в четверг после серии атак. В пятницу саудовская Минэнерго уточнила, что трубу перекрыли в качестве меры предосторожности. Когда нефтепровод снова начнет работать, пока неизвестно. Как неизвестно и то, какой урон нанесли ему удары дронов. О нефтепроводе «Восток-Запад» рассказывает ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности и финансового университета Станислав Митрахович.
10: Вот был платформ еще, когда была война между Ираком и Ираном, на всякий случай. Конечно, давно уже функционирует, просто он в обычной ситуации не использовался, по крайней мере, на полную мощность, потому что с корабли было проще вывозить нефть с помощью танкера. Поэтому вот, прицельно по нему удары, на самом деле, не так, чтобы сильно наносились, хотя были эксцессы, в том числе, например, весной 26-го года. Конечно, сложно издалека оценить, насколько это были масштабные удары, каким они реально привели к последствиям. Даже сейчас саудовские власти говорят, что они приостановили работу нефтепровода в режиме предупреждения дальнейших опасностей и рисков. То есть такое там реально было повреждение, сказать сложно. Но, по крайней мере, спутниковые снимки показывают задымление, в том числе и компрессорных станций, и какого-то еще оборудования. В прошлый раз, там, когда были атаки, на самом деле, восстанавливали работу через 3 дня. Посмотрим, что будет сейчас. Может быть, это даже такой жест, вы сказали, чтобы заставить американцев вступить в войну активнее против хуситов или против Ирана. Например, даже специально раздувают объем повреждений.
9: Дональд Трамп не исключил, что за атакой на Саудовскую Аравию стоит Иран, который, как хорошо известно, поддерживает хуситов. Возможно, именно это имел в виду американский президент. При этом, по словам Трампа, США получили сигнал от хуситов, что они не хотят воевать со Штатами. Поэтому, как пишет Axios, американский президент отказался от прямых ударов по хуситам, несмотря на просьбу наследного принца Саудовской Аравии. По сведениям издания, саудовский лидер дважды звонил Трампу в минувший четверг и призывал Вашингтон вмешаться после нового обострения. Сложно сказать, сказать, кто на самом деле стоит за атаками на нефтепровод, продолжает ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИММ РАН Николай Сухов.
11: Я не могу сказать, что хуситы, так называемые, являются марионетками или прокси Ирана. Да, Иран их снабжал и снабжает средствами, техникой, вооружением. Более того, мы видели сейчас, что некоторые удары по саудовским объектам прилетели с севера, из Ирака, где есть и шиитские милиции, и вообще возможность проникновения иранской агентуры в Ирак. Это легко и просто делается, даже несмотря на такую, не то что декоративную, бутафорскую меру, которую приняли иракские власти, перекрыв очередной КПП пограничный между двумя странами. Смешно, когда можно обойти, объехать этот КПП. Иран использует эти факторы как средство давления на США, в первую очередь, чтобы те прекратили войну и приняли требования, которые озвучил Иран.
9: Иран передал американской стороне через посредников 7 условий, от выполнения которых зависит открытие Армузского пролива. Об этом сообщил иранское агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник. Сами условия пока неизвестны. Ранее МИД Ирана заявил, что Тегеран проведет в ближайший понедельник встречу в Омане с участием Ирака и стран Персидского залива, где будут обсуждаться вопросы торгового судоходства в Армузском проливе. Остается добавить, что рынок нефти пока не сильно отреагировал на перекрытие нефтепровода через Аравийский полуостров. После заметного скачка в пятницу цены опять пошли вниз. Но если ситуация будет обостряться, аналитики ждут дальнейшего роста цен. Михаил Задорожный, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: Китай установил свод судебных правил для регулирования нейросетей. Верховный народный суд КНР на этой неделе опубликовал свое мнение относительно того, как должны рассматриваться в судах дела, связанные с нейросетями и их алгоритмами. Мнение Верховного суда – это еще не закон, но документ оценивается юристами как очень важный и значительный для правовой системы Китая. В нем 24 пункта, их называют сигналом для IT-бизнеса о том, что эпоха бесконтрольного роста в сфере ИИ закончилась, наступает эпоха регулирования. Пекин пока выбрал тактику точечных вмешательств туда, где технологии могут угрожать общественной безопасности. И в этом смысле всех опередил. Комментирует управляющий партнер адвокатского бюро Духина и партнера Екатерина Духина.
12: Китай, он, в общем, впереди планеты всей в этом смысле, и систематизировал практику и дал указания судам, как и в каких случаях действовать. В частности, в отношении случаев, когда действиями с помощью любого алгоритма был причинен ущерб. Например, вы с другом или подругой одновременно ищете один и тот же отель, покупаете билеты на самолет или вызываете такси из одной точки. И вдруг видите, что цены в приложении, ну или в той ссылке, на которую вы зашли, у вас разные. Потому что у вас, например, техника подороже, телефон и история заказов побогаче. Алгоритм это проанализировал и решил, что вы можете заплатить больше и выставил вам цену гораздо большую, чем подруге или другу. В Китае теперь это официально можно оспорить в суде, поскольку перед законом ИИИ все потребители должны быть равны. Значит, алгоритм не вправе устанавливать цены по своему усмотрению. Пример второй. Кто-то взял видео с вашим лицом или запись голоса из социальных сетей, прогнал все это через нейросетку. И вот уже вы в рекламе каких-нибудь, не дай бог, БАДов, а еще хуже, просите у мамы перевести деньги на карту. Китайский народный суд устанавливает, что совершенно неважно, доработали ли в этом случае те, кто запустили генерацию, или нет. Если это было сделано без вашего согласия, это серьезное нарушение. И отвечать будет тот, кто это сделал. Также определены правила ответственности в отношении любых беспилотных систем. Такси, доставка и прочее. Кто отвечает за ущерб? Презюмируется, что отвечать в большинстве случаев будет производитель и оператор или водитель, только если нарушил правила дорожного движения или накосячил каким-то другим образом.
3: Екатерина Духина, управляющий партнер адвокатского бюро Духина и партнера. Отдельный раздел документа касается использования ИИ в судебном разбирательстве. Верховный народный суд ужесточил требования к цифровым доказательствам. Странам необходимо будет теперь доказать не только факт наличия записи или документа, но и то, что они не сгенерированы нейросетью или изменены с ее помощью. Использование нейросетей для фальсификации доказательств или ведения фиктивных судебных процессов приравнено к препятствованию правосудия. За это может грозить уголовная ответственность. Спрос на кофе сливается. После многолетнего роста спрос на кофе на вынос в России за 8 месяцев года сократился на 4% год к году. Это сообщает «Известия» со ссылкой на платформу ОФД. Основная причина – подорожание напитка. Средняя стоимость чашки объемом 200 мл выросла на 13% до 215 рублей. Стоимость растет из-за роста цен на зерно и молоко, а также расходов на аренду и оплату труда. Часть потребителей переориентируется на более дешевый кофе из магазинов. Мы спросили у владельцев кофеен, наблюдают ли они падение спроса и среднего чека на напиток.
13: Ресторатор, основатель кофейной сети «Кумпан Кафе» в Уфе Михаил Кумпан.
14: У нас кофе на вынос не упал, спрос он даже увеличился. Мы умеем работать с рынком. Опции, которые мы сделали для рынка, такой как социальный кофе, напиток молочный или напиток без молока, американо, либо фильтр. Социальный кофе по 99 рублей. Если смотреть количество чеков, которое было год назад и сейчас, конечно же, количество чеков по другим сетям упало. Мы дружим со всеми кофейнями, понимаем, что происходит сейчас в спросит, но у нас выстроена от ростка до чашки, потому что у нас есть и кофейный сад в своей Коста-Рике, и обжарочный цех в Уфе. Мы понимаем, что действительно рынок очень сильно поменялся. Уже много кофеин, которые не смогли пройти этот период, закрылись. Но у нас напитки, к примеру, с собой выросли за счет социальной цены, за счет социальной активности. Мы сейчас попали в гастрономическую книгу России. Мы придумали первый напиток, называется он «Уфачино». Здесь мы поженили кофе с чаем в одном напитке. И вот этот напиток сейчас является нашей визитной карточкой города.
15: Какая цена топ-3 самых популярных позиций у вас?
14: Самый популярный все равно это из молочных напитков капучино. Он у нас стоит от 160 до 180 рублей. Если мы говорим про социальный кофе, то есть в объеме вот 250 мл, то, конечно же, за 99 рублей.
15: Вы сказали, что цены пересматривали в начале года.
14: На 10% была корректировка.
13: Директор сети кофеен «Чайников» в Петербурге Михаил Гусейнов.
16: Да, действительно, сейчас сложнее и сложнее становится кофейням, падает спрос. Мы существуем больше 23 лет, но те игроки, которые появились год-два назад, конечно, очень сильно плачут. Закрываются заведения и так далее. Мы уже прошли 2008, 2014, 2020 и пандемию. Уже какой-то есть опыт. Мы немножко знаем, как поступать в таких ситуациях. И все равно нам нелегко сейчас. Мне кажется, если занимаешься бизнесом, надо быть оптимистом. И мы надеемся, что все-таки это временно и в какой-то момент будет какой-то подъем назад.
15: Примерно, если говорим год к году, какое у вас сокращение?
16: Мы в основном смотрим на сумму в рублях. Это немножко не совсем репрезентативно, потому что цены все-таки немножечко растут год от года. Я думаю, что спад 4% в среднем, растут издержки, а выручки не растут и падают маржинами совершенно сильно. А цены повышать сильно не можем. Во-вторых, зная, как проходили предыдущие такие моменты, так делать не стоит. И приходится в ущерб своей маржинальности как-то выживать.
15: Насколько вы в этом году меняли цены?
16: В начале года мы меняли. По каким-то категориям вообще не трогали, по каким-то категориям 7. Я знаю, что конкуренты многие поднимали значительно серьезнее.
15: Топ-3 ваших напитков, сколько они стоят?
16: Капучино у нас стоит в районе 250 рублей, американо в районе 130. У нас недорого, поэтому 23 года существует.
15: А третье в топе?
16: Эспрессо, чуть дешевле, чем американо, 120 рублей.
13: Основатель бренда федеральной сети кофеин самообслуживания Take and Wake Константин Кузьминых.
17: У нас год к году, если брать именно статистический рост кофеен, которые работают больше года, и при этом по качеству обслуживания и категории качества находятся в топовых позициях и качественных локациях, рост составил 26%, из которых примерно 10-13% пришлось на рост среднего чека, остальной рост пришелся на увеличение количества потребления кофе. Это если говорить про категорию А и Б. Если говорить про категорию С и Д, это наша внутренняя категоризация по качеству локаций с точки зрения целевого аудитории и проходимости, и качество обслуживания. То есть там обслуживание более редко, менее качественное. Там есть разные ситуации, в том числе падение до процентов 15 от года. Но совокупно у нас наблюдается рост потребления кофе. Собственно, розница у нас выросла до 30% год к году. Ценовая политика год к году у нас растет. Если говорить про прошлый год, у нас средний чек был 131-133 рубля, то сейчас это 143 рубля на всю сеть. При этом есть кейс самого высокого уровня повышения цен до 270-290 рублей за 350 миллилитров. Это в формате кофеен самообслуживания. Вендинговый формат кофеен. Такие кейсы тоже есть, но они единичные, с целью проверить, насколько люди готовы покупать такой дорогой продукт в формате вендинга. По качеству он, естественно, соответствует своей цене. Самые популярные позиции у нас все так же остаются капучино, американо и латте. Ценовая политика держится в районе 140-170 рублей. На RAV кофе мы позволяем себе назначать более высокую стоимость.
3: За последние 10 лет кофе, по данным фискального оператора, платформа ОФД подорожал на 185%. И ожидается его дальнейшее подорожание в ближайшей перспективе. Этому будут способствовать инфляция, рост стоимости топлива и ослабление рубля. Дополнительное давление может оказать усиление Эль-Ниньо. В июле американский центр прогнозирования климата оценивал вероятность сохранения этого явления до начала весны в 97%. А вероятность его очень сильного проявления в октябре-декабре этого года 81%. Это может привести к сокращению производства кофе в Азии и Южной Америке в конце этого и в следующем году, что в свою очередь ускорит рост мировых цен.
2: Реклама. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.

0: Морозов, Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
2: Все свое носить с собой лучше всего в рюкзаке на двух лямках на спине. Особенно если вес этой поклажи превышает 10-15% массы тела, что нередко бывает у современных школьников даже в младших классах. В сравнительном исследовании боковое отклонение позвоночника составляло менее 2 градусов без сумки и с рюкзаком на двух плечах, при этом в несколько раз больше с сумкой на одном плече и еще больше с одноплечным рюкзаком. При этом положение плеч менялось гораздо существеннее, особенно для одностороннего рюкзака. Это искривление называют функциональным, то есть сиюминутной адаптацией позвоночника под ношу. Профессиональное медицинское сообщество утверждает, что ношение тяжелой школьной сумки не считается сегодня причиной сколиоза. Но тем, у кого сколиоз уже есть, рекомендуют для лучшей устойчивости все же классический рюкзак на двух лямках. Такие обычные рюкзаки тоже меняют позу, но не так сильно, как плечевые сумки. А пояс на рюкзаке перераспределяет усилия на таз, там кости прочнее. Исключительные по весу и дистанции нагрузки в экспедициях и на военной службе документированно приводят к болям стоп и коленей и могут повредить плечевое сплетение. 2 огромных арбуза лучше нести в двух руках, а не в одной. 30 килограмм в одной руке дают более 2800 ньютон компрессии поясницы, а 2 по 15 в разных руках почти вдвое меньше. Для пожилых добавляется фактор равновесия. Особенно опасны болтающиеся тяжелые предметы, даже в рюкзаке. А вот небольшие и уравновешенные нагрузки не ухудшают показатели походки или равновесия.
1: Другим наука на Бизнес FM.
3: 10:47 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Следующая станция — Мытищи.
1: Итоги недели.
3: Сергей Собянин объявил о планах продлить московское метро сразу в 7 направлениях Подмосковья. Новые станции планируют построить в Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе и Одинцове. Еще 2 направления метро протянут в Ленинский городской округ. Подробностей пока немного, но эксперты считают, что в целом это реализуемо. Иван Медведев подробнее.
4: Мытищи ждут метро уже 60 лет. Впервые об этом на официальном уровне заговорили в 1965 году, а потом еще раз 10. И вот опять. Нынешние планы развития метро предусматривают строительство около 35 новых станций до 2035 года. 12 из них будут расположены непосредственно в Московской области. Когда именно метро появится в Химках, Красногорске, Мытищах, Балашихе, Одинцове и в Ленинском городском округе, пока власти не говорят. Также не озвучены и бюджеты проекта. Известно лишь, что начнут его реализовывать после 2030 года. На практике от анонсирования новой станции метро до ее запуска уходит около 7 лет. Но в данном случае проекты по некоторым из перечисленных направлений уже в той или иной степени проработаны. Так что эксперты настроены скорее оптимистично. В мэрии говорят, что новые станции, цитата, «сделают город ближе для 2 миллионов москвичей и почти 4 миллионов жителей области». Но выдержит ли само метро такой приток пассажиров? На самом деле, многие из них и так уже пользуются подземкой, доезжая до ближайших станций на машине или на автобусе. Ну и резерв пропускной способности у столичного метро есть, говорит директор Центра исследований умного города Высшей школы экономики Константин Трофименко.
5: Такая Краснопресненская, она очень загружена, но на юго-восточном сегменте ей пользуется больше людей, чем на северо-западном. То есть вот эти вот поезда, которые вывозят утром людей из юго-востока в центр, дальше, соответственно, идут из центра на северо-запад полпусты, и там наполняются процентов на 70-80. Вот, то есть там можно чуть прибавить нагрузки. Филевская линия, там укороченные составы, можно пускать их чаще. Если брать Сокольническую линию, ну вот сейчас она из-за продления в Новом Москве вообще стала очень протяженной, но опять же, вот ее северо-восточный участок получается менее нагруженный, чем юго-восточный, который в Новую Москву уходит.
4: Строительство новых станций метро, как правило, повышает ценник на недвижимость в тех районах, куда приходят метрополитен. Но пока речь идет о почти 10-летнем проекте. Поэтому прямо сейчас бежать и покупать инвестиционные квартиры в Химках, Красногорске и Мытищах только из этих соображений не стоит, считает основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
6: спрос на жилье в районах, куда обещают привести метро, растет, можно сказать, условно в 4 этапа. Первый этап объявили, что придет метро. Второй, появился проект сроками ввода тех или иных станций. Следующий шаг – это появление строительной техники на поверхности и работа на территории, где будет открыто метро. И четвертое – это когда метро само по себе открылось. Естественно, на первых трех этапах рост цен не очень существенный. Я думаю, что в те регионы, куда придет метро в 35-м году, сейчас никак не повлияет ситуация на потенциальные изменения цен там.
4: Другими словами, уважаемые пассажиры, двери открываются, но пока очень осторожно. Иван Медведев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Останется ли теневой прокат в России?
1: Итоги недели.
3: Как заявил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков, формат предсеансового обслуживания в кинотеатрах исчезнет в течение 2-3 месяцев. Что в таком случае ждет отрасль? И стоит ли доверять этим прогнозам? Продолжит Ольга Кашинская.
7: Формат так называемого предсеансового обслуживания изобрели летом 2022 года, после ухода голливудских мейджоров с российского рынка. Зритель покупает билет на отечественный фильм с прокатным удостоверением, как правило, короткометражку, а перед сеансом ему по доброте душевной бесплатно показывают голливудский фильм. С тех пор именно по этой схеме в кинотеатрах прокатывают большинство крупных мировых премьер. Этим летом, например, «Одиссею» и «Человека-паука». Причем такой формат кинопоказа в России легален, действующие правила его допускают. И действовать они будут как минимум до марта 2028 года. Однако, по словам главы Ассоциации владельцев кинотеатров Алексея Воронкова, жить теневому прокату осталось значительно меньше, буквально до Нового года. А прокат двух громких мировых премьер в России, «Третьей Дюны» и «Новых мстителей», он поставил под вопрос. Если они и будут показаны, то не раньше апреля, считает Воронков. Мировая премьера обеих картин состоится в декабре. Источник из сферы кинопроката, пожелавший остаться анонимным, в разговоре с Бизнес ФМ высказал другой прогноз. По его мнению, что «Дюну», что «Мстителей» российский зритель сможет традиционно увидеть после новогодних праздников. Впрочем, неизбежную погибель теневого проката он не отрицает. Причина вполне прозаична. Попросту с каждым годом усложняется поставка копий на российский рынок. И препятствуют ей в том числе и американские компании. Не исключено, что некоторые кинотеатры выберут пойти по пути отказа от пиратства. Хотя и сейчас такую практику адаптирует меньшинство сетей. Однако о полном прекращении предсеансового обслуживания пока говорить не приходится, считают эксперты. Тем не менее, критика теневого проката в России звучит регулярно. В августе озабоченность существованием этого формата высказывала советник президента Елена Ямпольская. А накануне необходимость ужесточения государственной политики в этом вопросе констатировала зампред Комитета по культуре Госдумы Елена Дропека. Во многом такому пристальному вниманию способствовал ажиотаж вокруг премьеры «Нового Человека-паука» и ставшее легендарным противостояние голливудского блокбастера с отечественным «Колобком», говорят опрошенные Бизнес-ФМ-эксперты. В случае отказа от предсеансового обслуживания, очевидно, пострадают кинотеатры, которые адаптировали такую практику. Их в России около 10%. Но убытки понесет и бюджет, причем немаленькие, отмечает главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
8: Худо-бедно, даже эти около 700 тысяч киноэкранов, которые показывают Голливуд из-под полы, они все-таки приносят доход государству в виде налогов, потому что эти фильмы, билеты на них продаются, есть единый кинобилет, и все это идет под отчет. И тот же «Человек-паук» и «Одиссея», они собрали существенную сумму, миллиард, где-то и полтора, там, по разным оценкам. Но в данном случае престиж страны и тот шум, который подняли фанаты «Паука», они как раз работают на то, чтобы, скорее всего, это решение об отказе от предсеансного обслуживания было принято, и это будет, ну, как бы поводом надавить на голливудские студии, хотя насколько для них это существенно, вернуться в Россию.
7: Оперативные расходы кинотеатров только отечественным репертуаром покрыть невозможно, уверены представители отрасли. И если действующие правила в сфере кинопоказа изменят, в конечном счете пострадает от этого российское кино, считает главный редактор индустриального издания «БК-медиа» Вероника Скурихина.
9: Ассоциация владельцев кинотеатра не выдвигала никакого конкретного предложения. В любом случае, если какое-либо предложение АВК будет противоречить интересам кинотеатров, кинотеатры имеют право эти предложения не поддерживать. Если такой запрет действительно появится, на жизнеспособности российских кинотеатров это отразится максимально негативно. Объема российских фильмов и зрительского интереса к ним пока что недостаточно, чтобы полноценно насытить репертуар кинотеатров в течение всего года. Из-за образовавшейся лакуны кинотеатры будут простаивать, закрываться, как следствие, количество площадок для показа российского кино будет сокращаться. В итоге пострадает только российская киноиндустрия. Она попросту проиграет эту битву. Уже сейчас мы активно наблюдаем развитие пиратских сервисов, точнее их ренессанс. Любые запретительные меры приводят к тому, что зритель начинает искать альтернативные источники получения того, что он хочет посмотреть.
7: Впрочем, теневой прокат и без того теряет зрителя. Например, по итогам прошлого года аудитория предсеансов сократилась на 40%. Куда они уходят? На сеансы отечественных киносказок или на пиратские стриминги, где голливудские премьеры часто появляются еще до выхода в теневой прокат? Остается только догадываться. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес FM.
10: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. УКРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-дефисагент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.tde.ru/16+.
1: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Карьера с Ольгой Дементьевой.
11: У каждого поколения свой язык, свои мемы, поговорки, фразы, отражающие то, как люди смотрят на мир. Пословица – это культурный код поколений. А как известно, про работу как раз очень много поговорок. Некоторые из них звучат как мудрость, а другие – как спорное утверждение, которое мы не перестали бубнить себе под нос. Мол, работа не волк, в лес не убежит. Знакомо вам такое? Давайте обсудим, могут ли эти фразы и утверждения оказаться такими иррациональными установками, сбивающими с толку. Раньше говорили, терпение и труд все перетрут, помните? А вот сегодня можно работать вдвое больше, но как в той поговорке про рабочую лошадь, которая не стала председателем, получить наоборот, меньше, чем хотел. С появлением искусственного интеллекта надо работать не больше, а по стратегии, добиваясь результата благодаря новым технологиям и навыкам. Согласны? Хотя терпение никто не отменял, конечно. Раньше говорили «молчание – золото» или менее поэтично «не высовывайся». Есть еще японская поговорка на ту же тему «гвоздь, который торчит, забивают молотком». Простыми словами, установка «молчи, не высовывайся» и сегодня может очень мешать строить карьеру. Для нового поколения, выросшего в социальных сетях, все наоборот. Если ты молчишь, то никто не узнает про тебя и твои способности, опыт и профессионализм. Нужны новые, современные поговорки, разрешающие человеку делиться своим мнением, особенно если ему есть что сказать. Хорошая поговорка «семь раз отмерь», но мы живем в быстро меняющемся мире, где выигрывает тот, кто быстрее тестирует гипотезы и принимает решения, перестраивает бизнес-процессы быстрее конкурентов. Возможно, каждая эпоха заслуживает свой сборник поговорок, потому что меняется наш язык и меняемся мы сами. А иногда одна фраза точно описывает время. Например, «лучшее время посадить дерево было 20 лет назад, второе лучшее время – сегодня».
1: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: 10:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Черняков в Харьковской области. Об этом сообщила Минобороны. Также, по данным ведомства, российские военные поразили подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Малая Волчья, Бударки и Бузова внутри котла в Харьковской области. На внешнем кольце окружения украинским войскам нанесено поражение в районах Новоалександровки и Приколотного. Российские войска также продолжают уничтожать блокированные подразделения ВСУ в районе Ольховатки. Пожарные больше суток тушат один из очагов возгорания в Таганроге Ростовской области после субботней атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили городские власти. Идет мониторинг воздуха. Опасной концентрации вредных веществ не обнаружено. Напомню, Таганрог ночью 12 сентября подвергся массированной воздушной атаке. В результате падения обломков беспилотников были зафиксированы возгорания на 4 коммерческих объектах и повреждения зданий. Пострадавших не было. Потребление алкоголя в России упало до минимума с 1996 года. Как выяснило агентство РИА Новости, с начала года россияне стали пить на пол-литра алкоголя меньше. Показатель достиг 7,52 литра на душу населения за последние 12 месяцев. Настолько низкое потребление до этого было в 1996 году. Тогда оно держалось на уровне 7,5 литров в расчете на одного человека. Компания «Алроса» передала в Госфонд алмаз «80 лет Победы», который считается крупнейшим ювелирным алмазом, когда-либо добытым в России. Камень весом 468,3 карата и янтарного оттенка нашли в 2025 году на Верхнем Унском месторождении в Якутии. Название ему дали в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 11:01 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Территориальный вопрос остается одним из главных в ситуации вокруг Украины, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, согласованного пакета по теме украинского урегулирования пока нет. Ранее переговорщик от Вашингтона и зять Трампа Джаред Кушнер также сказал, что территориальный вопрос самый сложный. О сроках встречи ясности нет, но в Кремле подтвердили скорую возможность. 11 сентября Киев нанес серию ударов по бензовозам, подвозившим дистопливо для нужд ЗАЭС, сообщил Лихачев. Погибло двое военных, есть раненые. Гендиректор Росатома назвал удар Киева чудовищным по цинизму и безответственности преступлением. Это провоцирует ядерный инцидент на крупнейшей атомной станции в Европе. МАГАТЭ должно осудить подобные действия. Бензин почти исчез. Заправок Петербурга массово жалуются водители. Сложная ситуация с топливом и в других регионах. В Нижегородской области с проблемой на АЗС столкнулись не только легковушки, но и автобусы, и даже скорые. А вот в Ростовской области проблем с бензином стало меньше. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Россия рассчитывает провести новые трехсторонние переговоры по украинскому конфликту в обозримой перспективе. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, такие встречи должны помочь найти новые варианты мирного урегулирования. Накануне представитель зять Трампа Джаред Кушнер заявил, что в соглашении об урегулировании уже согласованы все пункты, кроме территориального вопроса. По его словам, на переговорах в Москве Владимир Путин обозначил линию, которую Россия хочет достичь. Теперь, считает Кушнер, задача переговорщиков найти решение, которое устроит Киев и одновременно позволит убедить Москву прекратить конфликт с гарантиями того, что он не возобновится. При этом помощник президента Юрий Ушаков заявил, что помимо территориального вопроса остается еще много других, которые нужно согласовать. Также он подчеркнул, что если будут подвижки по территориальному вопросу, то дальше будет легче достигнуть договоренностей. Говоря о потенциальной площадке для переговоров, Ушаков отметил, что Арабские Эмираты готовы ее предоставить.
13: Эмиратская сторона готова предоставить свою площадку, как это было раньше. Для нас это представляется вполне приемлемой. Сейчас понятие, что нужно согласовать по территориальному вопросу, но есть еще и многие другие вопросы, а их действительно масса, которые предстоит что согласовать. Ну, наверное, если по первому вопросу, то есть по территориальному, будет сдвижка, то легче будет дальше идти по пути достижения договоренности.
3: Ушаков также отметил, что именно Владимир Путин определит, кто возглавит российскую делегацию на будущих трехсторонних переговорах. Но сроки встречи, по его словам, пока не определены. Накануне глава КНР Си Цзиньпин и индийский премьер Нарендра Моди на саммите БРИКС предлагали Владимиру Путину свои услуги для урегулирования украинского конфликта, сообщил Дмитрий Песков. Российский президент, по его словам, поприветствовал такую готовность и предоставил собеседникам подробную информацию о положении дел. В Петербурге бензин почти исчез с части заправок. Водители массово жалуются на перебои с АИ-92 и 95 и почти полное отсутствие 98 и 100. По данным онлайн-сервиса «Где Бенз», в городе теперь преобладают АЗС, на которых есть только дизель, либо заправки с бензином, на которых скопились очереди от 50 машин и более. Местные жители сообщают об очередях, которые начинаются в одном районе города и заканчиваются в другом. О ситуации нам рассказал таксист из Петербурга Владимир.
14: Очень тяжело. По сравнению с летом во много раз хуже. На заправку потратить, наверное, надо около 5 часов, я думаю. Нереальные очереди. Бензина просто нет. Нету никакого. Если есть, то это пробка на 2-3 километра. У меня есть видео, но там с матами. В центре вообще ты, наверное, не заправишься. Где-то по окраинам он появляется, но там сразу же образуется очередь. В среду я не смог заправиться, и в четверг не смог. Вчера я случайно заправился. Подъехал на заправку с обратной стороны очереди. Там была свободная колонка, на которую я смотрел 3 минуты. К ней никто не подъезжал. С другой стороны пробка была 3 километра. И про это никто не говорил. Я прошу заметить, я вам сам хотел на самом деле писать. Вы меня опередили.
3: Таксист из Петербурга Владимир. В августе нефтеперерабатывающий завод «Кинев» в Ленинградской области полностью остановил переработку нефти в результате атаки БПЛА. По словам экспертов, предприятие является основным поставщиком нефтепродуктов для Петербурга. Власти города говорят о логистических сбоях, но дефицит топлива официально не признают. В Ростовской области проблем с бензином стало меньше. Как минимум, не придется часами стоять в очереди на АЗС, рассказала жительница Ростова-на-Дону Александра.
15: Что касается ситуации с бензином в Ростове-на-Дону, нельзя сказать, что она какая-то однозначная, бензин есть или бензина нет, она абсолютно разная. Очереди, конечно, стали меньше, то есть если раньше ты мог в этой очереди простоять даже 2 часа, и не факт, что ты зальешь бензин, то сейчас это в среднем, наверное, 40 минут. И весь бензин есть, и второй, и пятый. По его качеству, конечно, ничего не могу сказать, это нужно у специалистов уточнять, какой Евро-5 или какой-то класс ниже. Как правило, этим никто не занимается, моя машина из строя не выходит, все работает, все адекватно ездит. Что касается лимитов 30 литров, сейчас лимит практически везде в канистры не заливают, и я не видела, чтобы это как-то делали подпольно. Все люди стоят в очередях, все ждут, все понимают. Единственное, если раньше, например, выходил сотрудник заправки в эту очередь, отсчитывал количество примерное машин, понимая, сколько осталось бензина, и ставил конусы. То есть это могло быть 5 машин, 10, то есть вся очередь заранее могла понимать, что не заправится, и меняла заправку. То сейчас эти конусы могут появиться прямо перед тобой. На моем супруге неоднократно уже 3 раза заканчивался бензин прямо на нем. То есть следующий человек уже заправиться не мог.
3: Александра, жительница Ростова-на-Дону. А в Нижегородской области с проблемой на АЗС столкнулись не только рядовые жители. В Городецком округе фиксируют сложности с заправкой школьных автобусов и машин скорой помощи. О ситуации говорит жительница Нижнего Новгорода Ксения.
16: В общем, ситуация с бензином в Нижегородской области очень плачевная. Мне, к счастью, пока не было нужды заправляться, чуть больше половины бака, но что я буду делать, я не знаю, потому что очереди на заправках огроменные, еще кажется, больше, чем были, когда был первый такой кризис. Но это, наверное, не удивительно, потому что сезон отпусков закончился, началась учеба, все вернулись в город с дач, с загородных домов. Я знаю, что жители малых городов, отдаленных районов Нижегородской области уже обращались даже к властям, потому что там на АЗС бензина нет вообще сутками, просто люди там ночуют, ждут, а его туда просто физически не завозят. Когда кончится бензин, я не знаю, что я буду делать, потому что лето закончилось, и уже нет времени по 3 часа, по 4 стоять в очереди. А сейчас просто ситуация такова, что очереди растягиваются 3 километра, наверное, 4, если не больше. Ехала с работы и наблюдала такую картину, что пробище. Я не понимаю, почему. Аварий никаких не показывает. Оказывается, что это из-за очереди на заправку. Бензин есть, по-моему, на «Газпроме». Не знаю, периодически появляется на «Лукойле». На «ТБО» или нет вообще бензина. Ни разу не видела, чтобы там что-то появлялось. Ну и, соответственно, его очень быстро разбирают там, где он есть.
3: Ксения из Нижнего Новгорода. Сложная ситуация с топливом и в других регионах. В Северной Осетии лимиты по отпуску бензина для транзитного транспорта снижены до 20 литров. Нейросети и ИИ-агенты для решения бытовых задач. Как они помогают пользователям в повседневных домашних делах? В мире ИИ все чаще доверяют списки покупок в супермаркетах, составление маршрутов путешествия, подсчет калорий и даже воспитание детей. Например, Клод помогает выбрать бытовую технику для дома, составить расписание или подобрать досуг. А ChatGPT, опираясь на ваши списки продуктов, формирует заказ на всю семью и оформляет доставку. ИИ помогает с приготовлением еды, просчитывает риски для здоровья пользователя, составляет диету. По данным бизнес-инсайдера, вовсю обсуждается новый гаджет ИИ-кулон Оми с функцией родительского контроля. Он может, например, распознать настроение ребенка и дать родителю совет психолога. Но можно ли таким пользоваться? Мы спросили у наших самых продвинутых в использовании нейросетей-спикеров, как они используют возможности ИИ-агентов в быту. Ответ мы получили неожиданные.
17: Генеральный директор компании «АЯ-эксперт», профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин.
18: У меня двое детей. Один в школу, например, не ходит. Он сам тут взял агента, сделал. Ну, он в онлайн-школе учится. Английский язык не хочет делать. Сделал агента, который за него его же голосом вербализирует какие-то упражнения. И одни пятерки начал получать. А потом, значит, учительница. Потом я начал разбираться, когда она заметила, поставила двойку и не приняла работу. А я начал разбираться, почему раньше принимала. Потому что раньше тоже у них в школе агент слушал то, что дети им присылают. А потом училка решила послушать. И, короче, она говорит, блин, написала там развернутый комментарий. Суть его в том, что не может ребенок так ровно, без всякого вот этого четко и с английским произношением вербализировать упражнения. Ну, если хобби можно использовать в качестве обозначения бытовой жизни, то я использую так. Вот у меня там хобби новое появилось, рисование. В юношестве, наверное, лет 20 мне было, я рисовал маслом на холсте. И вот я дожил, значит, до 46 лет. Вот я гуашью решил попробовать. И, значит, чтобы не хвататься за все, начал изучать вообще, какие техники бывают, что это за краска, как ей пользоваться. И настроил себе агента, который, значит, стал моим тренером по рисованию, по живописи. Ну и научился. Вот мне уже две картины заказали.
17: SEO студии искусственного интеллекта Фокина AI, Дарья Фокина.
19: В быту я использую ИИ каждый день. Бизнес FM застал меня в момент, когда я в Макдональдсе выбираю, какой съесть бургер, отправляю фотографию меню и спрашиваю у ChatGPT, что мне выбрать сегодня по калориям, чтобы добрать белок и снизить количество жиров. Вот прямо в эту секунду. Помимо этого, весь выбор косметики, шампуней, продуктов я сейчас делаю вместе с ИИ, потому что у меня есть определенные цели по усилению своего здоровья. Прямо сейчас нахожусь в поездке, которая была полностью спланирована Клодом. Маршрут, где остановиться, что посмотреть, где перекусить. Еще один бытовой пример.
17: Генеральный директор компании Neval AI Алексей Хохунов.
20: Я лично очень много использую ИИ и агентов в родительстве. У меня 6 месяцев назад родилась дочь первая. И я готовился к беременности вместе с GPT, к родам. Все воспитание какое-то первое, вообще весь разбор я делал вместе с GPT. Огромный объем помощи получил от нее. Во-первых, ведение здоровья жены. Мы очень много консультировались, смотрели. У нас там были некоторые риски. Мы использовали GPT как второе мнение. Контролировали анализы, смотрели и разбирали куски с УЗИ вместе с GPT, делали расшифровку ДНК. Потом в процессе вообще подготовки к родам миллион я там узнавал про то, как, что на каких стадиях должно твориться. В общем, миллион неудобных вопросов про женские роды. Я обсуждал GPT и вместе с ней вырабатывал сценарий развития. У меня была, на самом деле, по итогу такая огромная блок-схема, которую мы оставили с GPT, что куда может пойти, так, не так, что в этом сценарии делать, кому звонить. Мы там все фазы вот родов превратили в такую огромную блок-схему. Мне это персонально очень-очень сильно помогло. Потом уже после родов, там есть миллион вопросов, мне кажется, которые обычно задают, может быть, педиатрам, родителям. Ребенок вот столько спит, это окей. Как нормализовать ее расписание, как ее класть, что делать, что не делать, там одевать, не одевать. В общем, миллион вопросов.
3: Через 6-12 месяцев ИИ сможет захватить весь интернет и нанести ущерб в сотни миллиардов долларов, заявил Дарио Амадей, глава компании Anthropic, которая разрабатывает языковую модель Клод. Глава Anthropic также отметил, что с лета этого года развитие ИИ значительно ускорилось. Если эту динамику не держать в узде, она может опередить способность человека понимать и контролировать эти системы. С предложением Амадей замедлить темпы развития передовых ИИ-моделей согласился Илон Маск.
1: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
0: Для рынка загородных домов лето 26-го года стало временем ускорения роста цен. За июнь-август они поднялись более чем на 3%, хотя в предыдущие месяцы увеличивались в среднем на 0,5%. А вот на рынке земельных участков все еще сохраняется ценовая стагнация. К таким выводам пришли аналитики ЦИАНа. В прошлом году на фоне слабого спроса сезонного увеличения цен не произошло. Рост проявился только во втором полугодии, когда потихоньку начала дешеветь ипотека. В этом году сегмент постепенно адаптируется к новой реальности. И на фоне снижения ипотечных ставок и длительной ценовой стагнации отложенный спрос наконец выходит на рынок, поясняют эксперты. По их данным, в первом полугодии на покупку и строительство ИЖС было выдано 67,9 тысячи кредитов, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поэтому и цены вновь начали расти. Относительно прошлого августа дома сейчас дороже на 7%, но это в среднем. Например, в Вологодской области зафиксированы плюс 24%, в Краснодарском крае плюс 2%, а в Подмосковье минус 2%. В целом, после сезонного роста динамика цен на рынке загородных домов вернется к более привычным для последней пары лет значениям. Ипотека все еще остается дорогой, а других драйверов спроса в сегменте нет. Поэтому темпы роста будут не выше официальной инфляции, считают в ЦИАНе. А на рынке земельных участков по-прежнему зима. За лето сотка земли под ИЖС стала дороже менее чем на 1%. Год к году рост на 3%, что заметно ниже официальной инфляции, то есть в реальном выражении участки дешевеют. Хотя, скажем, в Архангельской области они подорожали на 28%, в Республике Коми на 12%, и после длительной паузы неплохие темпы набрала Московская область – плюс 8%. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес FM».
3: 11:16 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Сообщение о снеге в Москве в конце сентября преувеличенное, сообщили «Бизнес FM» синоптики. Ранее телеграм-каналы распространили информацию о высокой вероятности выпадения снега в столичном регионе в конце месяца. Но, во-первых, официального прогноза на конец месяца еще нет и быть не может. Во-вторых, в столице температура пока выше нормы, что дает оптимистичную картину на сентябрь, говорит заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.
21: Мы говорим о снеге как снежный покров или просто пару снежинок. Это абсолютно разные вещи. То есть пару снежинок – это не проблема. У нас даже летом пару снежинок иногда выпадает, но никто не говорит, что это снег. Из этого делать сенсацию я бы не стал. Если мы говорим про настоящий снег, то есть установление снежного покрова. Допустим, по истории у нас первый снежный покров в Москве 4 октября. Самое раннее, в 1971 году, 4 октября, была высота снега 4 сантиметра. Если говорить по-серьезному про снег, то мы его еще не ожидаем. Если пара снежинок, это всегда бывает, особенно ночью, у нас заморозки. В принципе, ночью, вот осенью, это не сенсация. Что касается прогноза на ближайшее время по Москве, ни о каком снеге мы не говорим, потому что у нас температура выше нормы стоит, плюс 17-19, но ночные температуры тоже достаточно высокие. До 18 сентября плюс 6, плюс 11. До 20 сентября ни о каком снеге мы не говорим. А дальше прогноза нету.
3: Анатолий Цыган. Днем сегодня синоптики ожидают в Москве до 17-19 градусов выше нуля, в Подмосковье от плюс 15 до плюс 20. Ветер западный со скоростью 4-9 метров в секунду и без осадков. Россияне стали чаще путешествовать на автобусах. Спрос на такие туры по стране этим летом вырос на 19%, посчитали в сервисе Туту. При этом резко увеличился интерес к малознакомым местам. Чем людей привлекает такой способ отдыха и с какими трудностями могут столкнуться те, кто использует автобус на отдыхе, рассуждает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
22: И автотуризм, и автобусный туризм, он востребован, несмотря на определенные проблемы с топливом. Как раз автобусные путешествия – это довольно-таки бюджетный вид путешествий. если это может быть тур одного дня, а может быть тур выходного дня. И действительно, наверное, многие выбирают уникальные, малоизвестные, небольшие города для путешествий, например, в выходные дни. Прежде всего, все-таки, в отличие от авиационного транспорта, здесь нет задержек рейсов, которые, увы, были в этом году очень часто. Конечно, если учитывать новые платные дороги, можно довольно-таки быстро добираться в пункт назначения. Нужно понимать, что это определенный уровень комфорта, это путешествие все-таки в автобусе, долгое передвижение, это все-таки определенный тоже сдерживающий эффект. Но автобусы делают технические остановки и делают в том числе специальные туры, когда экскурсионная программа чередуется с передвижением. Конечно, наверное, очевидный плюс то, что это короткое путешествие, это путешествие довольно-таки бюджетное, несмотря, кстати, есть и другая проблема на дефицит автобусного парка. Именно это сдерживает развитие автотуризма, так как не хватает автобусов, а покупка новых сейчас существенно стала дороже с учетом действующих ограничений.
3: Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии. Разнообразие и условия автобусных

0: направления. Не ограничиваясь Россией, популярные туры в Белоруссию есть. С южными направлениями на юг от Москвы ситуация сложная, потому что несколько лет назад активно стали развиваться туры в соседней области. То, что южнее Орловской области, Брянской области, Белгородской области и так далее. В связи с известными событиями, там экскурсионная деятельность практически организованно прекратилась. Есть хорошее направление у нас на север от Москвы, в сторону Твери и чуть дальше. Москва, я говорю, находится в уникальном положении с этой точки зрения. Например, если мы возьмем ситуацию в Питере, то там ситуация сложнее. Там очень небольшой ассортимент, и многие компании, которые работали на этом направлении, они просто прекратили свою деятельность в последние годы.
1: Дмитрий Вальяна, основатель туркомпании «Домашний отдых». Типичный клиент автобусных туров, по словам эксперта, это женщина 45+, которая путешествует как в одиночку, так и вместе с семьей. При этом дети подросткового возраста часто отказываются от такого вида досуга, предпочитая более активный отдых. ЦСКА сыграл ничью с «Рубином» в матче 8-го тура РПЛ со счетом 1-1. Большую часть матча армейцы провели в меньшинстве после удаления Матеуса Рейса. Бразилец в ответ на решение арбитра Инала Танашева толкнул его в спину. За это по регламенту футболиста ждет дисквалификация на несколько матчей. «Зенит» одержал волевую победу над «Локомотивом» 2-1, а московская «Динамо» обыграла «Оренбург» 1-0. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
2: Футбол с Григорием Гуреевым. Андрей Мостовой в основном составе «Локомотива» на игру в Петербурге не вышел. По информации ряда телеграм-каналов, «Зенит» к этому имеет прямое отношение. Клубы договорились, что он выйдет на замену, поскольку по регламенту РПЛ теперь запрещать арендованным футболистам играть против бывшей нельзя. Главный тренер «Лока» Михаил Галактионов объяснил заявку на матч недостатком у Мостового необходимой игровой практики и что в двух встречах подряд проводить на поле по 90 минут он пока не может. Прозвучало не очень убедительно, ведь именно гол Мостового принес железнодорожникам в прошлом туре единственную победу в сезоне. Как бы то ни было, «Локомотив» забил первым. Это сделал Александр Руденко. При этом в самом дебюте игры были основания для пенальти ворота красно-зеленых, когда Сергей Бабкин сыграл рукой. Но судьи решили иначе. Тайм завершился в пользу гостей, а после перерыва Кевин Андрада и Луис Энрике точными ударами поменяли положение дел. Под занавес матча Мостовой на поле все-таки появился, но это уже не на что не повлияло. «Зенит» продолжает идти в группе лидеров, а железнодорожники в зоне стыков. Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин, также в прошлом работавший советником президента клуба, в разговоре с «Бизнес-ФМ» выразил уверенность, что «Лока» обязательно преодолеет кризис.
3: Команда находится не на своем месте, она начинает нервничать. На нее давят и болельщики, и руководство, и пресса. Но мы видим, что все возможно. И Мостовой, я думаю, еще поможет. Конечно же, хочется, чтобы он играл в основе.
2: Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский считает, что эта победа имела важное значение для «Зенита» именно в психологическом плане.
4: Несмотря на большой разброс по турнирной таблице, матч «Зенита» и «Локомотива» был очень важный для тех и для других с точки зрения преодоления кризиса. Просто если у «Локомотива» это кризис кадровый, то у «Зенита» кризис игровой. И, конечно, эта победа для команды «Симака» очень важна. «Локомотив», как мне кажется, несмотря на поражение, имеет только один вариант правильной тяжелой ситуации. Я имею в виду продолжение работы Галактионова главным тренером, потому что если сейчас еще будет какая-то тренерская передрубация, то «Локомотив» это отбросит еще сильнее, кто бы команду не возглавил.
2: Московская «Динамо» одержала четвертую победу подряд в РПЛ, а с учетом Кубка России – пятую. На этот раз над Оренбургом. Единственный мяч на 90-й минуте забил Виктор Акишор. При этом бело-голубые в начале второго тайма не реализовали пенальти. Богдан Овсянников отразил удар Максима Осипенко. Концовка выдалась нервной. Два игрока Оренбурга, Руслан Куль и Максим Севес, были удалены. «Факел» вел 2-0 в матче с «Балтикой» и был очень близок к первой победе в этом чемпионате. А гол Равиля Нефтулина однозначно стоит досрочно записать в топ-10 сезона. Но в последние 20 минут калининградцы воплотили свои усилия в забитые мячи. Счет на пятой компенсированной минуте сравнял Брайан Хиль, забив с очень спорного пенальти. В итоге 2-2, и воронежский клуб по-прежнему замыкает таблицу, имея в активе 3 очка. Григорий Гуреев, «Бизнес-ФМ».
5: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать.
6: Реклама. Лето.

0: заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
1: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят «нет», а АгатРФ говорит «да». Мы запускаем новое направление «АгатРФ Импорт». В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В АгатРФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
2: Агат. Покупай выгодно.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Деньги.
3: Первые государственные банки в России, дворянский и купеческий, были учреждены в середине 18 столетия. В конце века они превратились в государственные заемные и государственные коммерческие банки. Заемный давал помещикам суды под залог имений и крепостных. Именно в этом банке гоголевский Чичиков собирался заложить мертвые души, а задачей коммерческого банка было содействие развитию промышленности и торговли.
4: История денег на Business FM.
5: Строго по делу. Глава Алисы AI и умных устройств Яндекс Валерий Стромов. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
6: На этой неделе мир пугали тем, что чат GPT и Anthropic уже почти выходят из-под контроля. Российский ИИ этим не грешит, как бы к этому ни относиться. Поговорим о соотношении сил в AI-гонке, о практических задачах, в которых российский ИИ для нас может быть эффективнее.
5: Глава Алисы AI Валерий Стромов. Повтор программы в воскресенье после 14. Ничего личного, только бизнес. FM.
7: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
4: Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: 11:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Владимир Путин завершил трехдневный визит в Индию. Президент России прибыл на авиабазу ВВС Палам Ил-96. Главы государства вскоре поднимется в воздух, чтобы направиться в Россию. За 11-13 сентября Путин принял участие в Нью-Дели в целом ряде мероприятий БРИКС, деловом форуме, саммите в узком формате и саммите в формате Аутрич. Кроме того, президент России за эти дни совершил целую серию двусторонних встреч. ВСУ 11 сентября атаковали вблизи периметра Запорожской АЭС бензовозы с дизельным топливом для станции. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев, назвав атаку чудовищным по своему цинизму и безответственности преступлением Киева. По его словам, серия комбинированных ударов была нанесена в непосредственной близости к периметру станции. Погибли двое российских военных, большое количество получили ранения. Все они были заняты в обеспечении сугубо гражданской миссии по доставке топлива на АЭС. Спасатели нашли 6 туристов, которые накануне пропали при прохождении маршрута к Софийским озерам в Карачаево-Черкесии. Участники группы заблудились при спуске с озер. Медицинская помощь им не потребовалась. В поисках принимали участие спасатели Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС. Метеорологическая осень придет в Москву в конце сентября. Речь идет об устойчивом переходе среднесуточной температуры воздуха через отметку плюс 15 градусов и ниже. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Кроме того, по его прогнозу, температура в осенние месяцы в Москве ожидается на 2-3 градуса выше климатической нормы. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: Половина 12 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Что ждет рынок углеводородов? Эр-Рияд остановил нефтепровод «Восток-Запад» после атак дронов, запущенных из Ирака. Этот нефтепровод – главная альтернатива Ормузскому проливу для экспорта нефти из Саудовской Аравии. И аналитики не исключают дальнейшего роста стоимости нефти. Премьер Канады Марк Карни выступил с инициативой о предоставлении стране статуса ассоциированного члена ЕС без формального вступления в блок. Как сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники, Карни ведет закрытые переговоры с лидерами почти всех крупных европейских государств по более тесной интеграции Канады в европейский рынок. Наступает эпоха регулирования. Китай установил свод судебных правил для регулирования нейросетей. В нем 24 пункта. Их называют сигналом для IT-бизнеса. Эпоха бесконтрольного роста в сфере ИИ закончилась. Подробности в эфире. Бизнес FM. Саудовская нефть не дошла до рынка. Эр-Рияд остановил нефтепровод «Восток-Запад» после атак дронов, запущенных с территории Ирака. Этот нефтепровод – главная альтернатива Ормузскому проливу для экспорта нефти из Саудовской Аравии. Ситуация вокруг самого Ормузского пролива остается неопределенной. Аналитики не исключают дальнейшего роста стоимости нефти. Михаил Задорожный продолжит.
10: До начала войны в Иране саудиты почти не использовали нефтепровод «Восток-Запад». Возить сырье танкерами через Ормузский пролив было дешевле. Сейчас судоходство в этом регионе практически остановилось, поэтому нефтепровод мощностью около 7 миллионов баррелей в сутки, по которому можно доставлять нефть из Саудовской Аравии на побережье Красного моря, вновь стал актуален. По сведениям Bloomberg, нефтепровод остановили еще в четверг после серии атак. В пятницу саудовская Минэнерго уточнила, что трубу перекрыли в качестве меры предосторожности. Когда нефтепровод снова начнет работать, пока неизвестно. Как неизвестно и то, какой урон нанесли ему удары дронов. О нефтепроводе «Восток-Запад» рассказывает ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности и финансового университета Станислав Митрахович.
11: Был платформ еще, когда была война между Ираком и Ираном, на всякий случай, конечно, давно уже функционирует, просто он в обычной ситуации не использовался, по крайней мере, на полную мощность, потому что скорее было проще вывозить нефть с помощью танкера. Поэтому вот, прицельно по нему удары, на самом деле, не так, чтобы сильно наносились, хотя были эксцессы, в том числе, например, весной 26-го года. Конечно, сложно издалека оценить, насколько это были масштабные удары, каким они реально привели к последствиям. Даже сейчас саудовские власти говорят, что они приостановили работу нефтепровода в режиме предупреждения дальнейших опасностей и рисков. То есть такое там реально было повреждение, сказать сложно. Но, по крайней мере, спутниковые снимки показывают задымление, в том числе и компрессорных станций, и какого-то еще оборудования. В прошлый раз, там, когда были атаки, на самом деле, восстанавливали работу через 3 дня. Посмотрим, что будет сейчас. Может быть, это даже такой жест, вы сказали, чтобы заставить американцев вступить в войну активнее против фаситов или против Ирана. Например, даже специально раздувают объем повреждений.
10: Дональд Трамп не исключил, что за атакой на Саудовскую Аравию стоит Иран, который, как хорошо известно, поддерживает хуситов. Возможно, именно это имел в виду американский президент. При этом, по словам Трампа, США получили сигнал от хуситов, что они не хотят воевать со Штатами. Поэтому, как пишет Axios, американский президент отказался от прямых ударов по хуситам, несмотря на просьбу наследного принца Саудовской Аравии. По сведениям издания, саудовский лидер дважды звонил Трампу в минувший четверг и призывал Вашингтон вмешаться после нового обострения. Сложно сказать, кто на самом деле стоит за атаками на нефтепровод, продолжает ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИММ РАН Николай Сухов.
12: Я не могу сказать, что хуситы, так называемые, являются марионетками или прокси Ирана. Да, Иран их снабжал и снабжает средствами, техникой, вооружением. Более того, мы видели сейчас, что некоторые удары по саудовским объектам прилетели с севера, из Ирака, где есть и шиитские милиции, и вообще возможность проникновения иранской агентуры в Ирак — легко и просто делается, даже несмотря на такую не то что декоративную, бутафорскую меру, которую приняли иракские власти, перекрыв очередной КПП пограничный между двумя странами. Смешно, когда можно обойти, объехать этот КПП. Иран использует эти факторы как средство давления на США, в первую очередь, чтобы те прекратили войну и приняли требования, которые озвучил Иран.
10: Иран передал американской стороне через посредников 7 условий, от выполнения которых зависит открытие Ормузского пролива. Об этом сообщил иранское агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник. Сами условия пока неизвестны. Ранее МИД Ирана заявил, что Тегеран проведет в ближайший понедельник встречу в Омане с участием Ирака и стран Персидского залива, где будут обсуждаться вопросы торгового судоходства в Ормузском проливе. Остается добавить, что рынок нефти пока не сильно отреагировал на перекрытие нефтепровода через Аравийский полуостров. После заметного скачка в пятницу цены опять пошли вниз. Но если ситуация будет обостряться, аналитики ждут дальнейшего роста цен. Михаил Задорожный, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
9: Китай установил свод судебных правил для регулирования нейросетей. Верховный народный суд КНР на этой неделе опубликовал свое мнение относительно того, как должны рассматриваться в судах дела, связанные с нейросетями и их алгоритмами. Мнение Верховного суда – это еще не закон, но документ оценивается юристами как очень важный и значительный для правовой системы Китая. В нем 24 пункта, их называют сигналом для IT-бизнеса о том, что эпоха бесконтрольного роста в сфере ИИ закончилась, наступает эпоха регулирования. Пекин пока выбрал тактику точечных вмешательств туда, где технологии могут угрожать общественной безопасности. И в этом смысле всех опередил. Комментирует управляющий партнер адвокатского бюро Духина и партнера Екатерина Духина.
13: Китай, он, в общем, впереди планеты всей в этом смысле, и систематизировал практику, и дал указания судам, как и в каких случаях действовать. В частности, в отношении случаев, когда действиями с помощью любого алгоритма был причинен ущерб. Например, вы с другом или подругой одновременно ищете один и тот же отель, покупаете билеты на самолет или вызываете такси из одной точки. И вдруг видите, что цены в приложении, ну или в той ссылке, на которую вы зашли, у вас разные. Потому что у вас, например, техника подороже, телефон и история заказов побогаче. Алгоритм это проанализировал и решил, что вы можете заплатить больше и выставил вам цену гораздо большую, чем подруге или другу. В Китае теперь это официально можно оспорить в суде, поскольку перед законом ИИИ все потребители должны быть равны. Значит, алгоритм не вправе устанавливать цены по своему усмотрению. Пример второй. Кто-то взял видео с вашим лицом или запись голоса из социальных сетей, прогнал все это через нейросетку. И вот уже вы в рекламе каких-нибудь, не дай бог, БАДов, а еще хуже, просите у мамы перевести деньги на карту. Китайский народный суд устанавливает, что совершенно неважно, доработали ли в этом случае те, кто запустили генерацию, или нет. Если это было сделано без вашего согласия, это серьезное нарушение. И отвечать будет тот, кто это сделал. Также определены правила ответственности в отношении любых беспилотных систем. Такси, доставка и прочее. Кто отвечает за ущерб? Презюмируется, что отвечать в большинстве случаев будет производитель и оператор или водитель, только если нарушил правила дорожного движения или накосячил каким-то другим образом.
9: Екатерина Духина, управляющий партнер адвокатского бюро Духина и партнера. Отдельный раздел документа касается использования ИИ в судебном разбирательстве. Верховный народный суд ужесточил требования к цифровым доказательствам. Странам необходимо будет теперь доказать не только факт наличия записи или документа, но и то, что они не сгенерированы нейросетью или изменены с ее помощью. Использование нейросетей для фальсификации доказательств или ведения фиктивных судебных процессов приравнено к препятствованию правосудия. За это может грозить уголовная ответственность. Спрос на кофе сливается. После многолетнего роста спрос на кофе на вынос в России за 8 месяцев года сократился на 4% год к году. Это сообщает «Известия» со ссылкой на платформу ОФД. Основная причина – подорожание напитка. Средняя стоимость чашки объемом 200 мл выросла на 13% до 215 рублей. Стоимость растет из-за роста цен на зерно и молоко, а также расходов на аренду и оплату труда. Часть потребителей переориентируется на более дешевый кофе из магазинов. Мы спросили у владельцев кофеен, наблюдает ли они падение спроса и среднего чека на напиток.
14: Ресторатор, основатель кофейной сети «Кумпан кафе» в Уфе Михаил Кумпан.
15: У нас кофе на вынос не упал, спрос он даже увеличился. Мы умеем работать с рынком. Опции, которые мы сделали для рынка, такой как социальный кофе, напиток молочный или напиток без молока, американо, либо фильтр. Социальный кофе по 99 рублей. Если смотреть количество чеков, которое было год назад и сейчас, конечно же, количество чеков по другим сетям упало. Мы дружим со всеми кофейнями, понимаем, что происходит сейчас в спросит, но у нас выстроена от ростка до чашки, потому что у нас есть и кофейный сад, свой Коста-Рики и обжарочный цех в Уфе. Мы понимаем, что действительно рынок очень сильно поменялся. Уже много кофеин, которые не смогли пройти этот период, закрылись. Но у нас напитки, к примеру, с собой выросли за счет социальной цены, за счет социальной активности. Мы сейчас попали в гастрономическую книгу России. Мы придумали первый напиток, называется он «Уфачино». Здесь мы поженили кофе с чаем в одном напитке. И вот этот напиток сейчас является нашей визитной карточкой города.
16: Какая цена топ-3 самых популярных позиций у вас?
15: Самый популярный все равно это из молока. молочного напитка в капучино. Он у нас стоит от 160 до 180 рублей. Если мы говорим про социальный кофе, то есть в объеме вот 250 миллилитров, то, конечно же, за 99 рублей.
16: Вы сказали, что цены пересматривали в начале года.
15: На 10% была корректировка.
14: Директор сети кофеен «Чайников» в Петербурге Михаил Гусейнов.
17: Да, действительно, сейчас сложнее и сложнее становится кофейням, падает спрос. Мы существуем больше 23 лет, но те игроки, которые появились год-два назад, конечно, очень сильно плачут. Закрываются заведения и так далее. Мы уже прошли 2008, 2014, 2020 и пандемию. Уже какой-то есть опыт. Мы немножко знаем, как поступать в таких ситуациях. И все равно нам нелегко сейчас. Мне кажется, если занимаешься бизнесом, надо быть оптимистом. И мы надеемся, что все-таки это временно и в какой-то момент будет какой-то подъем назад.
16: Примерно, если говорим год-году, какое у вас сокращение?
17: Мы в основном смотрим на сумму в рублях. Это немножко не совсем репрезентативно, потому что цены все-таки немножечко растут год от года. Я думаю, что спад 4% в среднем, растут издержки, а выручки не растут и падают маржинально совершенно сильно. А цены повышать сильно не можем. Во-вторых, зная, как проходили предыдущие такие моменты, так делать не стоит. И приходится в ущерб своей маржинальности как-то выживать.
16: Насколько вы в этом году меняли цены?
17: В начале года мы меняли. Магазинные категории вообще не трогали, магазинные категории 7. Я знаю, что конкуренты многие поднимали значительно серьезнее.
16: Топ-3 ваших напитков, сколько они стоят?
17: Капучино у нас стоит в районе 250 рублей, американо в районе 130. У нас недорого, поэтому 23 года существует.
16: А третье в топе?
17: Эспрессо чуть дешевле, чем американо, 120 рублей.
14: Основатель бренда федеральной сети кофеин самообслуживания Take and Wake Константин Кузьминых.
18: У нас год к году, если брать именно статистический рост кофеен, которые работают больше года, и при этом по качеству обслуживания и категории качества находятся в топовых позициях и качественных локациях, рост составил 26%, из которых примерно 10-13% пришлось на рост среднего чека, остальной рост пришелся на увеличение количества потребления кофе. Это если говорить про категорию А и Б. Если говорить про категорию С и Д, это наша внутренняя категоризация по качеству локаций с точки зрения целевого аудитории и проходимости, и качество обслуживания. То есть там обслуживание более редко, менее качественное. Там есть разные ситуации, в том числе падение до процентов 15 от года. Но совокупно у нас наблюдается рост потребления кофе. Собственно, розница у нас выросла до 30% год к году. Ценовая политика год к году у нас растет. Если говорить про прошлый год, у нас средний чек был 131-133 рубля, то сейчас это 143 рубля на всю сеть. При этом есть кейс самого высокого уровня повышения цен до 270-290 рублей за 350 миллилитров. Это в формате кофеен самообслуживания. Вендинговый формат кофеен. Такие кейсы тоже есть, но они единичные, с целью проверить, насколько люди готовы покупать такой дорогой продукт в формате вендинга. По качеству он, естественно, соответствует своей цене. Самые популярные позиции у нас все так же остаются капучино, американо и латте. Ценовая политика держится в районе 140-170 рублей. На RAV кофе мы позволяем себе назначать более высокую стоимость.
9: За последние 10 лет кофе, по данным фискального оператора, платформа ОФД подорожал на 185%. И ожидается его дальнейшее подорожание в ближайшей перспективе. Этому будут способствовать инфляция, рост стоимости топлива и ослабление рубля. Дополнительное давление может оказать усиление Эль-Ниньо. В июле американский центр прогнозирования климата оценивал вероятность сохранения этого явления до начала весны в 97%. А вероятность его очень сильного проявление в октябре-декабре этого года 81%. Это может привести к сокращению производства кофе в Азии и Южной Америке в конце этого и в следующем году, что в свою очередь ускорит рост мировых цен.
19: Реклама. Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
20: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
21: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
22: «Между делом» с Кирой Альтман.
23: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры, объяснила мне «Между делом», как и почему у нее в голове возникла идея сделать издание о футболе под названием «Коробка».
0: Когда я была ребенком, и папа задерживался на работе, он просил маму записать ей футбольные матчи на видеокассету. Для меня это было синонимом любви. Футбол, он был огромной частью жизни моей семьи, моих родителей, и стал огромной частью меня. А еще я очень люблю путешествовать. Это забавно, такой замечательный факт, что куда бы ты в мире ни поехал, в любом уголке, в любой стране, в любом городе, ты увидишь детей, которые играют на улице в футбол. И мне кажется, в мире сегодняшнем, разобщенном, в какой-то мере одиноком, нам так не хватает какой-то вещи, которая бы соединяла нас всех землян, вне зависимости от того, где мы живем, каких мы взглядов, какого мы социального статуса. И мне кажется, футбол — это универсальный язык. Собственно, как и искусство, которым я занимаюсь в своей профессиональной деятельности, футбол и искусство — это две вещи, которые передают какое-то сообщение, эмоцию и мысль представителям одной культуры от представителей другой культуры с минимальным количеством погрешностей. Поэтому мне захотелось создать проект о нас и о мире, в котором мы живем. Исследование мира, самих себя через футбол.
23: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Кира Альтман, Бизнес FM.
22: Между делом на Бизнес FM.
8: В студии Мария Буянкина. Вы слушаете Бизнес FM. Следующая станция – Мытищи.
22: Итоги недели.
8: Сергей Собянин объявил о планах продлить московское метро сразу в 7 направлениях Подмосковья. Новые станции планируют построить в Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе и Одинцове. Еще 2 направления метро протянут в Ленинский городской округ. Подробностей пока немного, но эксперты считают, что в целом это реализуемо. Иван Медведев подробнее.
1: Мытищи ждут метро уже 60 лет. Впервые об этом на официальном уровне заговорили в 1965 году, а потом еще раз 10. И вот опять. Нынешние планы развития метро предусматривают строительство около 35 новых станций до 2035 года. 12 из них будут расположены непосредственно в Московской области. Когда именно метро появится в Химках, Красногорске, Мытищах, Балашихе, Одинцове и в Ленинском городском округе, пока власти не говорят. Также не озвучены и бюджеты проекта. Известно лишь, что начнут его реализовывать после 2030 года. На практике от анонсирования новой станции метро до ее запуска уходит около 7 лет. Но в данном случае проекты по некоторым из перечисленных направлений уже в той или иной степени проработаны. Так что эксперты настроены скорее оптимистично. В мэрии говорят, что новые станции, цитата, «сделают город ближе для 2 миллионов москвичей и почти 4 миллионов жителей области». Но выдержит ли само метро такой приток пассажиров? На самом деле, многие из них и так уже пользуются подземкой, доезжая до ближайших станций на машине или на автобусе. Ну и резерв пропускной способности у столичного метро есть, говорит директор Центра исследований умного города Высшей школы экономики Константин Трофименко.
2: Таганская Краснопресненская, она очень загружена, но на юго-восточном сегменте ей пользуются больше людей, чем на северо-западном. То есть вот эти вот поезда, которые вывозят утром людей из юго-востока в центр, дальше, соответственно, идут из центра на северо-запад полпусты, и там наполняются процентов на 70-80. Вот, то есть там можно чуть прибавить нагрузки. Филевская линия, там укороченные составы, можно пускать их чаще. Если брать Сокольническую линию, ну вот сейчас она из-за продления в Новую Москву вообще стала очень протяженной, но опять же, вот ее северо-восточный участок получается менее нагруженный, чем юго-восточный, который в Новую Москву уходит.
1: Строительство новых станций метро, как правило, повышает ценник на недвижимость в тех районах, куда приходят метрополитен. Но пока речь идет о почти 10-летнем проекте. Поэтому прямо сейчас бежать и покупать инвестиционные квартиры в Химках, Красногорске и Мытищах только из этих соображений не стоит, считает основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
3: Спрос на жилье в районы, куда обещают привезти метро, растет, можно сказать, условно в 4 этапа. Первый этап объявили, что придет метро. Второй появился проект с сроками ввода тех или иных станций. Следующий шаг – это появление строительной техники на поверхности и работа на территории, где будет открыто метро. И четвертое – это когда метро само по себе открылось. Естественно, на первых трех этапах рост цен не очень существенный. Я думаю, что в те регионы, куда придет метро в 35-м году, сейчас никак не повлияет ситуация на потенциальные изменения цен там.
1: Другими словами, уважаемые пассажиры, двери открываются, но пока очень осторожно. Иван Медведев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
9: Останется ли теневой прокат в России?
20: Итоги недели.
9: Как заявил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков, формат предсеансового обслуживания в кинотеатрах исчезнет в течение 2-3 месяцев. Что в таком случае ждет отрасль? И стоит ли доверять этим прогнозам? Продолжит Ольга Кашинская.
4: Формат так называемого предсеансового обслуживания изобрели летом 2022 года, после ухода голливудских мейджоров с российского рынка. Зритель покупает билет на отечественный фильм с прокатным удостоверением, как правило, короткометражку. А перед сеансом ему по доброте душевной бесплатно показывают голливудский фильм. С тех пор именно по этой схеме в кинотеатрах прокатывают большинство крупных мировых премьер. Этим летом, например, «Одиссею» и «Человека-паука». Причем такой формат кинопоказа в России легален, действующие правила его допускают. И действовать они будут как минимум до марта 2028 года. Однако, по словам главы Ассоциации владельцев кинотеатров Алексея Воронкова, жить теневому прокату осталось значительно меньше, буквально до Нового года. А прокат двух громких мировых премьер в России, «Третьей Дюны» и «Новых мстителей», он поставил под вопрос. Если они и будут показаны, то не раньше апреля, считает Воронков. Мировая премьера обеих картин состоится в декабре. Источник из сферы кинопроката, пожелавший остаться анонимным, в разговоре с Business FM высказал другой прогноз. По его мнению, что «Дюну», что «Мстителей» российский зритель сможет традиционно увидеть после новогодних праздников. Впрочем, неизбежную погибель теневого проката он не отрицает. Причина вполне прозаична. Попросту с каждым годом усложняется поставка копий на российский рынок. И препятствуют ей в том числе и американские компании. Не исключено, что некоторые кинотеатры выберут пойти по пути отказа от пиратства. Хотя и сейчас такую практику адаптирует меньшинство сетей. Однако о полном прекращении предсеансового обслуживания пока говорить не приходится, считают эксперты. Тем не менее, критика теневого проката в России звучит регулярно. В августе озабоченность существованием этого формата высказывала советник президента Елена Ямпольская. А накануне необходимость ужесточения государственной политики в этом вопросе констатировала зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпека. Во многом такому пристальному вниманию способствовал ажиотаж вокруг премьеры «Нового Человека-паука» и ставшее легендарным противостояние голливудского блокбастера с отечественным «Колобком», говорят опрошенные Business FM эксперты. В случае отказа от предсеансового обслуживания, очевидно, пострадают кинотеатры, которые адаптировали такую практику. Их в России около 10%. Но убытки понесет и бюджет, причем немаленькие, отмечает главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
5: Худо-бедно, даже эти около 700 тысяч киноэкранов, которые показывают Голливуд из-под полы, они все-таки приносят доход государству в виде налогов, потому что эти фильмы, билеты на них продаются, есть единый кинобилет, и все это идет под отчет. И тот же «Человек-паук» и «Одиссея», они собрали существенную сумму, миллиард, где-то и полтора, там, по разным оценкам. Но в данном случае престиж страны и тот шум, который подняли фанаты «Паука», они как раз работают на то, чтобы, скорее всего, это решение об отказе от предсеансного обслуживания было принято, и это будет, ну, как бы поводом надавить на голливудские студии, хотя насколько для них это существенно, вернуться в Россию.
4: Оперативные расходы кинотеатров только отечественным репертуаром покрыть невозможно, уверены представители отрасли. И если действующие правила в сфере кинопоказа изменят, в конечном счете пострадает от этого российское кино, считает главный редактор индустриального издания «БК-медиа» Вероника Скурихина.
6: Ассоциация владельцев кинотеатра не выдвигала никакого конкретного предложения. В любом случае, если какое-либо предложение АВК будет противоречить интересам кинотеатров, кинотеатры имеют право эти предложения не поддерживать. Если такой запрет действительно появится, на жизнеспособности российских кинотеатров это отразится максимально негативно. Объема российских фильмов и зрительского интереса к ним пока что недостаточно, чтобы полноценно насытить репертуар кинотеатров в течение всего года. Из-за образовавшейся лакуны кинотеатры будут простаивать, закрываться. Как следствие, количество площадок для показа российского кино будет сокращаться. В итоге пострадает только российская киноиндустрия. Она попросту проиграет эту битву. Уже сейчас сейчас мы активно наблюдаем развитие пиратских сервисов, точнее их ренессанс. Любые запретительные меры приводят к тому, что зритель начинает искать альтернативные источники получения того, что он хочет посмотреть.
4: Впрочем, теневой прокат и без того теряет зрителя. Например, по итогам прошлого года аудитория предсеансов сократилась на 40%. Куда они уходят? На сеансы отечественных киносказок или на пиратские стриминги, где голливудские премьеры часто появляются еще до выхода в теневой прокат? Остается только догадываться. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес FM.
21: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-дефисагент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимости и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru/16+.
22: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
7: Вклад, который француз Люк Монтанье внес в вирусологию, включая открытие и выделение вируса иммунодефицита человека, долгие годы обеспечивал ему высочайший авторитет в научном сообществе. В 2008 году в возрасте 76 лет вместе с автором первой публикации по ВИЧ Франсуазой Барре-Синуси он получил Нобелевскую премию, а уже через год вступил в конфликт с научным мейнстримом из-за идеи электромагнитных сигналов ДНК в гомеопатических разведениях. Это напомнило многим теорию памяти воды Жака Бенвениста. Вступление в ряды антиваксеров и идея лечить аутизм антибиотиками еще сильнее подорвали авторитет исследователя. Весьма скандальным был и спор о приоритете открытия ВИЧ. Группа Монтанье и группа Роберта Галло в США опубликовали свои статьи в одном и том же номере журнала Science в 1983 году. Но на тот момент Монтанье не смог однозначно связать обнаруженный вирус со СПИДом, а Галло сообщил лишь о выделении патогена, схожего с уже известным другим ретровирусом. Спор потребовал вмешательства на высочайшем уровне. В 1987 году американский президент Рональд Рейган и французский премьер Жак Ширак объявили о соглашении, по которому патентные права и многомиллионные доходы от теста были разделены примерно поровну, а значительная часть роялти была направлена в Международный фонд исследования СПИДа. Позже соглашение несколько изменят в пользу Франции. Монтанье и Галло помирятся и опубликуют в 2003-м совместную статью об истории открытия. Но Нобелевский комитет так и не отметил Галло своей премией.
21: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: 11.58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Два человека погибли в результате повреждения автомобиля при атаке беспилотников на Нижнекамск. 12 человек пострадали из-за ударов по промышленным и гражданским объектам. На одном из объектов начался пожар, его ликвидируют. Производство на предприятии при этом не останавливалось, сообщили в пресс-службе главы Татарстана. За ночь силы ПВО уничтожили более 900 украинских беспилотников самолетного типа над 15 регионами России, а также над акваториями Азовского, Черного и Каспийского морей. Минпросвещение увеличило количество часов на начальную военную подготовку в школах. Об этом рассказал РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов. С этого учебного года на нее отводится 50% от курса «Основы безопасности и защиты Родины». Нагрузка составляет в общей сложности 68 часов за 4 учебных года. Курс изучают с 8 по 11 классы. С 1 января в России начнут на государственном уровне мониторить цены на 24 вида продуктов питания. Соответствующий перечень утвердило правительство. Под контроль попадут в том числе основные виды мяса, а также рыба, молочные продукты, хлеб, крупы и овощи. Цены будут отслеживать по всей цепочке движения товара от производителя до магазина. За массовое хищение продуктов из супермаркета в Вологде задержали 31 подростка в возрасте от 9 до 16 лет. Среди задержанных оказался администратор группы, в которой было объявлено об общем сборе. По словам несовершеннолетних, изначально они собрались, чтобы погулять по городу, а вот идея с хищением продуктов возникла спонтанно. Подростки украли из супермаркета шоколадки, йогурты, фрукты и убежали. С детьми и их представителями проводят профилактические беседы, сообщает МВД. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
21: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: Полдень в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Территориальный вопрос остается одним из главных в ситуации вокруг Украины, заявил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, согласованного пакета по теме украинского урегулирования пока нет. Ранее переговорщик от Вашингтона и зять Трампа Джаред Кушнер также сказал, что территориальный вопрос самый сложный, а срок встречи ясности еще нет. Одиннадцатого сентября Киев нанес серию ударов по бензовозам, подвозившим дистопливо для нужд ЗАЭС, сообщил Лихачев. Погибло двое военных, есть раненые. Гендиректор Росатома назвал удар Киева по бензовозам чудовищным, по цинизму и безответственности преступлением. Это провоцирует ядерный инцидент на крупнейшей атомной станции в Европе. МАГАТЭ должно осудить подобные действия. Война США и Ирана ударила еще и по гардеробу. Конфликт может сказаться на стоимости одежды, пишет Bloomberg. Производители по всему миру уже сталкиваются с ростом расходов на электричество, доставку и сырье. Основной эффект ожидается следующей весной и летом. Подробности в эфире. Бизнес FM. Россия рассчитывает провести новые трехсторонние переговоры по украинскому конфликту в обозримой перспективе. Это заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, такие встречи должны помочь найти новые варианты мирного урегулирования. Накануне представитель зять Трампа Джаред Кушнер заявил, что в соглашении об урегулировании уже согласованы все пункты, кроме территориального вопроса. По его словам, на переговорах в Москве Владимир Путин обозначил линию, которую Россия хочет достичь. Теперь, считает Кушнер, задача переговорщиков найти решение, которое устроит Киев и одновременно позволит убедить Москву прекратить конфликт с гарантиями того, что он не возобновится. При этом помощник президента Юрий Ушаков заявил, что помимо территориального вопроса остается еще много других, которые нужно согласовать. Также он подчеркнул, что если будут подвижки по территориальному вопросу, то дальше будет легче достигнуть договоренностей. Говоря о потенциальной площадке для переговоров, Ушаков отметил, что Арабские Эмираты готовы ее предоставить.
11: Эмиратская сторона готова предоставить свою площадку, как это было раньше. Для нас это представляется вполне приемлемой. Сейчас понятие, что нужно согласовать по территориальному вопросу. Но есть еще и многие другие вопросы, а их действительно масса, которые предстоит еще согласовать. Ну, наверное, если по первому вопросу, то есть по территориальному будет сдвижка, то легче будет дальше идти по пути достижения договоренности.
10: Ночью Россия нанесла удары по объектам энергетики и логистики ВСУ, а также по железнодорожной инфраструктуре на западе Украины. По данным Минобороны, поражены логистический центр Новой почты в Одесской области и электроподстанция в Одесской и Николаевской областях. По данным ВСУ, с вечера Украину атаковало свыше 400 дронов и неизвестное число ракет «Бандероль». Украинские СМИ отмечают, что значительно больше обычного ночного количества БПЛА. Также они сообщают об ударах по Ивано-Франковску, Тернополю и Борисполю. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
12: Комплексные массированные удары вооруженных сил Российской Федерации по объектам на территории Украины на самом деле вот интенсивно начались после того, как Украина начала наносить удары по объектам в нашей глубине, по объектам нефтегазовой промышленности, по гражданским объектам. И, вероятно, одним из военных ответов на эти действия и послужила вот эта серия массированных ударов по объектам в глубине территории Украины. Но кроме этого. Это совпало еще с тем, что у Украины очень серьезные проблемы со снабжением боекомплектом зенитных средств, и мы можем тем же нарядом сил и средств поражать гораздо большее количество целей. То есть эффективность таких ударов значительно возрастает в разы. И еще один момент. Вполне вероятно, что одной из причин вот такого рода серии ударов является принуждение киевского руководства к мирным переговорам на наших условиях. Потому что мы надеемся, вероятно, что серия этих ударов приведет рано или поздно к тому, что сопротивление ВСУ будет сломлено, оставшихся частей снабжение будет нарушено. Снабжение тех частей, которые производят запуски дронов на территорию Российской Федерации, тоже мы планируем нарушить, и, вероятно, где-то уже, может быть, даже и добились успехов. Вполне возможно, что мы это ощутим буквально в ближайшие недели, самое позднее это месяцы. И таким образом мы уничтожаем тыловую основу сопротивления ВСУ, в том числе на линии соприкосновения. Это приведет к тому, что, скорее всего, линия фронта начнет более активно двигаться на запад. То есть вполне может быть, что нам требуется определенный накопительный эффект, и дальше изменения могут пойти с ускорением. Пока у ВСУ есть возможность сопротивляться, но военная помощь со стороны Соединенных Штатов практически прекращена. Военная помощь со стороны европейского сообщества, европейских стран НАТО, уменьшена, и там достаточно серьезные проблемы с увеличением бюджетов. Таким образом, выбивание тыловых структур должно привести к результатам, должно привести к изменениям. Когда это произойдет? Оптимистичный прогноз – это в ближайшие недели, но, наверное, более реалистичный прогноз – это несколько месяцев.
10: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Средства ПВО за ночь, по данным Минобороны, сбили почти 400 БПЛА над регионами России. 2 человека погибли и 6 получили ранения при налете дронов на Нижнекамск. На одном из предприятий начался пожар. Также один из беспилотников ударил по жилому дому, а другой попал в дерево, из-за чего поврежден стоявший рядом автомобиль. На одном из предприятий в Славянске на Кубани после атаки возник пожар, повреждены газопровод в частном секторе, поликлиника, несколько домовладений, и ранения получил 1 человек. В Орле в результате атаки пострадало здание детского сада, в Белгороде храм. В Петербурге бензин почти исчез с части заправок. Водители массово жалуются на перебои с АИ-92 и 95, а почти полное отсутствие 98 и 100. По данным онлайн-сервиса «Где-бенз», в городе теперь преобладают АЗС, на которых есть только дизель, либо заправки с бензином, на которых скопились очереди от 50 машин и более. Местные жители сообщают об очередях, которые начинаются в одном районе города и заканчиваются в другом. О ситуации нам рассказал таксист из Петербурга Владимир.
13: Очень тяжело. По сравнению с летом во много раз хуже. На заправку потратить, наверное, надо около 5 часов, я думаю. Нереальные очереди. Бензина просто нет. Нету никакого. Если есть, то это пробка на 2-3 километра. У меня есть видео, но там с матами. В центре вообще ты, наверное, не заправишься. Где-то по окраинам он появляется, но там сразу же образуется очередь. В среду я не смог заправиться, и в четверг не смог. Вчера я случайно заправился. Подъехал на заправку с обратной стороны очереди. Там была свободная колонка, на которую я смотрел 3 минуты. К ней никто не подъезжал. С другой стороны пробка была 3 километра. И при этом никто не говорил. Я прошу заметить, я вам сам хотел на самом деле писать. Вы меня опередили.
10: Владимир, таксист из Петербурга. В августе нефтеперерабатывающий завод «Кинев» в Ленинградской области полностью остановил переработку нефти в результате атаки БПЛА. По словам экспертов, предприятие является основным поставщиком нефтепродуктов для Петербурга. Власти города говорят о логистических сбоях, но дефицит топлива официально не признают. В Ростовской области проблем с бензином стало меньше. Как минимум, не придется часами стоять в очереди на АЗС, рассказала жительница Ростова-на-Дону Александра.
15: Что касается ситуации с бензином в Ростове-на-Дону, нельзя сказать, что она какая-то однозначная, бензин есть или бензина нет, она абсолютно разная. Очереди, конечно, стали меньше, то есть если раньше ты мог в этой очереди простоять даже 2 часа, и не факт, что ты зальешь бензин, то сейчас это в среднем, наверное, 40 минут. И весь бензин есть, и второй, и пятый. По его качеству, конечно, ничего не могу сказать, это нужно у специалистов уточнять, какой Евро-5 или какой-то класс ниже. Как правило, этим никто не занимается. Моя машина из строя не выходит, все работает, все адекватно ездит. Что касается лимитов 30 литров, сейчас лимит практически везде, в канистры не заливают, и я не видела, чтобы это как-то делали подпольно. Все люди стоят в очередях, все ждут, все понимают. Единственное, если раньше, например, выходил сотрудник заправки в эту очередь, отсчитывал количество примерно машин, понимая, сколько осталось бензина, и ставил конусы. То есть это могло быть 5 машин, 10, то есть вся очередь заранее могла понимать, что не заправится, и меняла заправку. То есть сейчас эти конусы могут появиться прямо перед тобой. На моем супруге неоднократно уже раза 3 заканчивался бензин прямо на нем. То есть следующий человек уже заправиться не мог.
10: Александра, жительница Ростова-на-Дону. А в Нижегородской области с проблемой на АЗС столкнулись не только рядовые жители. В Городецком округе фиксируют сложности с заправкой школьных автобусов и машин скорой помощи. О ситуации говорит жительница Нижнего Новгорода Ксения.
14: В общем, ситуация с бензином в Нижегородской области очень плачевная. Мне, к счастью, пока не было нужды заправляться, чуть больше половины бака, но что я буду делать, я не знаю, потому что очереди на заправках огроменные, еще, кажется, больше, чем были, когда был первый такой кризис. Но это, наверное, не удивительно, потому что сезон отпусков закончился, началась учеба, все вернулись в город с дач, с загородных домов. Я знаю, что жители малых городов, отдаленных районов в Нижегородской области уже обращались даже к властям, потому что там на АЗС бензина нет вообще сутками, просто люди там ночуют, ждут, а его туда просто физически не завозят. Когда кончится бензин, я не знаю, что я буду делать, потому что лето закончилось, и уже нет времени по 3 часа, по 4 стоять в очереди. А сейчас просто ситуация такова, что очереди растягиваются и километра на 3, наверное, 4, если не больше. Ехала с работы и наблюдала такую картину, что пробище, я не понимаю почему, аварий никаких не показывает. Оказывается, что это из-за очереди на заправку. Бензин есть, по-моему, на «Газпроме». Не знаю, периодически появляется на «Лукойле». На «Тебойле» нет вообще бензина. Ни разу не видела, чтобы там что-то появлялось. Ну и, соответственно, его очень быстро разбирают там, где он есть.
10: Ксения из Нижнего Новгорода. Сложная ситуация с топливом и в других регионах. В Северной Осетии лимиты по отпуску бензина для транзитного транспорта снижены до 20 литров. Война США и Ирана ударила по гардеробу. Конфликт может значительно повлиять на стоимость одежды, прогнозирует Bloomberg. Производители по всему миру уже столкнулись с ростом расходов на электричество, доставку и сырье. Из-за дорогой нефти растет стоимость полиэстера, а хлопок дорожает на фоне опасений за поставки из-за дефицита удобрений. Эксперты отмечают, что повышенные издержки постепенно могут добраться и до ценников в магазинах. Основной эффект ожидается следующей весной и летом. Есть и дополнительный риск – климатический, отмечает Bloomberg.
16: Дорожает оба основных материала, из которых делают одежду – полиэстер и хлопок. Полиэстер производят из продуктов нефтепереработки, поэтому рост цен на нефть напрямую увеличивает его стоимость. После начала войны цена такой пряжи на некоторых предприятиях Бангладеш выросла до 25% всего за несколько недель. Дорожает и хлопок. Его предложение сокращается, растут расходы на удобрения. Дополнительную угрозу создает Эль-Ниньо – природное климатическое явление, которое может повлиять на погоду и урожай в регионах, где выращивают хлопок. В результате из-за опасений за будущие поставки спрос вырос, а цена поднялась до двухлетнего максимума. Фьючерсы на хлопок недавно достигли самого высокого уровня с марта 2024 года. Для производителя это особенно неприятная ситуация. Обычно, если один материал становится слишком дорогим, бренд может перейти на другой. Например, заменить часть хлопка полиэстером. Но сейчас ситуация фактически безвыходная. В итоге вариантов остается немного. Производителям приходится либо сокращать собственную прибыль, либо повышать цены, либо пытаться удешевить саму одежду. Например, уменьшать плотность ткани, упрощать дизайн или менять состав материалов. Перспективы, по оценкам экспертов, нерадужные. Цены на базовую одежду могут вырасти на 10-20%. Но полностью этот эффект может проявиться только в течение года.
10: Тем временем судьба Ормузского пролива остается неопределенной. Трамп сегодня заявил, что Иран, по его мнению, очень хочет заключить соглашение с США, однако Тегеран пока не готов к этому. А Иран, по данным иранских СМИ, передал США 7 условий для открытия Ормузского пролива. Каких не сообщается, но если они не будут выполнены, то пролив останется заблокированным.
17: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Карьера с Ольгой Дементьевой.
0: Мы часто думаем, что сначала нужно накопить достаточно опыта, обрести уверенность и почувствовать себя готовым к новой роли, чтобы ее получить. Но очень часто в карьере происходит наоборот. Сначала появляется шанс, а потом первый шаг. Если для новой должности, о которой вы мечтаете, вам не хватает опыта, то послушайте эту вдохновляющую историю. Один из самых известных сегодня интервьюеров мира, который вошел в историю телевидения, когда-то впервые сел к микрофону, чтобы заменить опытного ведущего. А ведь он пришел работать на радиостанцию, чтобы выполнять самые простые поручения. И в свой первый выход в эфир он так нервничал, что честно признался слушателям: «Я никогда раньше не работал на радио. Если я буду ошибаться, пожалуйста, отнеситесь ко мне снисходительно». Так началась карьера Ларри Кинга, который позже объяснил, что эта откровенность неожиданно помогла ему. Вместо того, чтобы казаться опытнее, чем он был на самом деле, он расположил аудиторию к себе. Сегодня у многих возникает вопрос, где найти работу или новые возможности? А ведь шанс проявить себя может возникнуть где угодно. На конференциях, профессиональных встречах, в сообществах, на форумах. Многие вакансии вовсе не публикуются. Их открывают под тех профессионалов, с которыми хотят сотрудничать. Так возможности рождаются в разговорах, новых знакомствах. Начать новый карьерный трек можно в любом возрасте и с любого уровня. Главное не ждать момента, когда вы станете достаточно готовым. Иногда именно первый, немного робкий шаг становится началом большой карьеры.
17: Карьера на Business FM.
18: 12:16 в Москве. Вы слушаете Business FM. Сообщение о снеге в Москве в конце сентября преувеличенное, сообщили Business FM синоптики. Ранее телеграм-каналы распространили информацию о высокой вероятности выпадения снега в столичном регионе в конце месяца. Но, во-первых, официального прогноза на конец месяца еще нет и быть не может. Во-вторых, в столице температура пока выше нормы, что дает оптимистичную картину на сентябрь, говорит заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.
19: Мы говорим о снеге как снежный покров или просто пару снежинок. Это абсолютно разные вещи. То есть пару снежинок – это не проблема. У нас даже летом пару снежинок иногда выпадает, но никто не говорит, что это снег. Из этого делать сенсацию я бы не стал. Если мы говорим про настоящий снег, то есть установление снежного покрова. Допустим, по истории у нас первый снежный покров в Москве 4 октября. Самое раннее, в 1971 году, 4 октября, была высота снега 4 сантиметра. Если говорить по-серьезному про снег, то мы его еще не ожидаем. Если пара снежинок, это всегда бывает, особенно ночью, у нас заморозки. В принципе, ночью, вот осенью, это не сенсация. Что касается прогноза на ближайшее время по Москве, ни о каком снеге мы не говорим, потому что у нас температура выше нормы стоит, плюс 17-19, но ночные температуры тоже достаточно высокие, до 18 сентября, плюс 6, плюс 11. До 20 сентября ни о каком снеге мы не говорим. А дальше прогноза нету.
18: Анатолий Цыганков. Днем сегодня синоптики ожидают в Москве до 17-19 градусов выше нуля, в Подмосковье от плюс 15 до плюс 20. Ветер западный со скоростью 4-9 метров в секунду и без осадков. Нейросети и ИИ-агенты для решения бытовых задач. Как они помогают пользователям в повседневных домашних делах? В мире ИИ все чаще доверяют списки покупок в супермаркетах, составление маршрутов путешествия, подсчет калорий и даже воспитание детей. Например, Клод помогает выбрать бытовую технику для дома, составить расписание или подобрать досуг. А чат GPT, опираясь на ваши списки продуктов, формирует заказ на всю семью и оформляет доставку. ИИ помогает с приготовлением еды, просчитывает риски для здоровья пользователя, составляет диету. По данным бизнес-инсайдера, вовсю обсуждается новый гаджет ИИ-кулон «Омик». знакоме с функцией родительского контроля. Он может, например, распознать настроение ребенка и дать родителю совет психолога. Но можно ли таким пользоваться? Мы спросили у наших самых продвинутых в использовании нейросетей спикеров, как они используют возможности ИИ-агентов в быту. Ответ мы получили неожиданные.
1: Генеральный директор компании «АЯ-эксперт», профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин.
2: У меня двое детей. Один в школу, например, не ходит. Он сам тут взял агента, сделал. Ну, он в онлайн-школе учится. Английский язык не хочет делать. Сделал агента, который за него его же голосом вербализирует какие-то упражнения. И одни пятерки начал получать. А потом, значит, учительница. Потом я начал разбираться, когда она заметила, поставила двойку и не приняла работу. А я начал разбираться, почему раньше принимала. А потому что раньше тоже у них в школе агент слушал то, что дети им присылают. А потом училка решила послушать. И, короче, она говорит, блин, написала там развернутый комментарий. Суть его в том, что не может ребенок так ровно, без всякого вот этого четко и с английским произношением вербализировать упражнения. Ну, если хобби можно использовать в качестве обозначения бытовой жизни, то я использую так. Вот у меня там хобби новое появилось, рисование. В юношестве, наверное, лет 20 мне было, я рисовал маслом на холсте. И вот я дожил, значит, до 46 лет. Вот я гуашью решил попробовать. И, значит, чтобы не хвататься за все, начал изучать вообще, какие техники бывают, что это за краска, как ей пользоваться. И настроил себе агента, который, значит, стал моим тренером по рисованию, по живописи. Ну и научился. Вот мне уже две картины заказали.
1: SEO

0: Унов.
1: Я лично очень много использую и агентов в родительстве. У меня 6 месяцев назад родилась дочь первая. И я готовился к беременности вместе с GPT, к родам. Все воспитание какое-то первое, вообще весь разбор я делал вместе с GPT. Огромный объем помощи получил от нее. Во-первых, ведение здоровья жены. Мы очень много консультировались, смотрели. У нас там были некоторые риски. Мы использовали GPT как второе мнение. Контролировали анализы, смотрели и разбирали куски с УЗИ вместе с GPT, делали расшифровку ДНК. Потом в процессе вообще подготовки к родам миллион я там узнавал про то, как, что на каких стадиях должно твориться. В общем, миллион неудобных вопросов про женские роды. Я обсуждал GPT и вместе с ней вырабатывал сценарий развития. У меня была, на самом деле, по итогу такая огромная блок-схема, которую мы оставили с GPT, что куда может пойти, так, не так, что в этом сценарии делать, кому звонить. Мы там все фазы вот родов превратили в такую в огромную блок-схему. Мне это персонально очень-очень сильно помогло. Потом уже после родов, там есть миллион вопросов, мне кажется, которые обычно задают, может быть, педиатрам, родителям. Ребенок вот столько спит, это окей, как нормализовать ее расписание, как ее класть, что делать, что не делать, там одевать, не одевать. В общем, миллион вопросов.
2: Через 6-12 месяцев AI сможет захватить весь интернет и нанести ущерб в сотни миллиардов долларов, заявил Дарио Амадей, глава компании Anthropic, которая разрабатывает языковую модель Claude. Глава Anthropic также отметил, что с лета этого года развитие AI значительно ускорилось. Если эту динамику не держать в узде, она может опередить способность человека понимать и контролировать эти системы. С предложением Амадей замедлить темпы развития передовых AI-моделей согласился Илон Маск. Россияне стали чаще путешествовать на автобусах. Спрос на такие туры по стране этим летом вырос на 19%, посчитали в сервисе Туту. При этом резко увеличился интерес к малознакомым местам. Чем людей привлекает такой способ отдыха и с какими трудностями могут столкнуться те, кто использует автобус на отдыхе, рассуждает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
3: И автотуризм, и автобусный туризм, он востребован, несмотря на определенные проблемы с топливом. Как раз автобусные путешествия – это довольно-таки бюджетный вид путешествий. Это может быть тур одного дня, а может быть тур выходного дня. И действительно, наверное, многие выбирают уникальные, малоизвестные, небольшие города для путешествий, например, в выходные дни. Прежде всего, все-таки, в отличие от авиационного транспорта, здесь нет задержек рейсов, которые, увы, были в этом году очень часто. Конечно, если учитывать новые платные дороги, можно довольно-таки быстро добираться в пункт назначения. Нужно понимать, что это определенный уровень комфорта. Это путешествие все-таки в автобусе, долгое передвижение, это все-таки определенный тоже сдерживающий эффект. Но автобусы делают технические остановки и делают в том числе специальные туры, когда экскурсионная программа чередуется с передвижением. Конечно, наверное, очевидный плюс то, что это короткое путешествие. Это путешествие довольно-таки бюджетное, несмотря, кстати, есть и другая проблема на дефицит автобусного парка. Именно это сдерживает развитие автотуризма, так как не хватает автобусов, а покупка новых сейчас существенно стала дороже с учетом действующих ограничений.
2: Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии. Разнообразие и условия автобусных туров в России сильно зависят от географии. Свой фактор в популярность внесла даже Великая Отечественная война, говорит основатель туристической компании «Домашний отдых» Дмитрий Вальяна.
4: В Москве традиционно ассортимент туров был большой. Едут буквально в разных направлениях. Есть традиционное направление — это города Золотого кольца, условно говоря, на северо-восток от Москвы. Есть города западнее Москвы, но там проблема у нас в чем? Она связана с историческими причинами, потому что, допустим, по результатам Великой Отечественной войны очень многие территории к западу от Москвы были сильно разрушены, и там осталось очень мало архитектурных памятников. И основные наши сохранившиеся памятники — это именно те территории, которые не были затронуты войной, те же самые города Золотого кольца. Потому что если ехать, допустим, на запад от Москвы, в Смоленскую область, Вязьму, там единичные памятники сохранились, их не очень интересно смотреть. Это одна из проблем. Тем не менее, много автобусных туров у нас и в западном направлении, не ограничиваясь Россией, популярные туры в Белоруссию есть. С южными направлениями на юг от Москвы ситуация сложная, потому что несколько лет назад активно стали развиваться туры в соседней области. То, что южнее Орловская область, Брянская область, Белгородская область и так далее. В связи с известными событиями, там экскурсионная деятельность практически организованно прекратилась. Есть хорошее направление у нас на север от Москвы, в сторону Твери и чуть дальше. Москва, я говорю, находится в уникальном положении с этой точки зрения. Например, если мы возьмем ситуацию в Питере, то там ситуация сложнее. Там очень небольшой ассортимент, и многие компании, которые работали на этом направлении, направлении, они просто прекратили свою деятельность в последний год.

0: Дмитрий Вальяна, основатель туркомпании «Домашний отдых». Типичный клиент автобусных туров, по словам эксперта, это женщина 45+, которая путешествует как в одиночку, так и вместе с семьей. При этом дети подросткового возраста часто отказываются от такого вида досуга, предпочитая более активный отдых.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Строго по делу. Глава Алисы AI и умных устройств Яндекс Валерий Стромов. О главных темах главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
2: На этой неделе мир пугали тем, что чат GPT и Anthropic уже почти выходят из-под контроля. Российский ИИ этим не грешит, как бы к этому ни относиться. Поговорим о соотношении сил в AI-гонке, о практических задачах, в которых российский ИИ для нас может быть эффективнее.
1: Глава Алисы AI Валерий Стромов. Повтор программы в воскресенье после 14. Ничего личного, только Бизнес FM.
3: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: 12:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Президент России Владимир Путин завершил свой трехдневный визит в Индию на саммит БРИКС. Он вылетел с авиабазы Палам. Самолет Ил-96 главы государства поднялся в воздух, чтобы направиться в Россию. За 11-13 сентября Путин принял участие в целом ряде мероприятий БРИКС в Нью-Дели. В деловом форуме, саммите в узком формате и саммите в формате аутрич. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, следующая поездка Путина будет в российский регион. Представитель Кремля подчеркнул, что у президента практически не бывает выходных и призвал привыкать к этому. ВСУ 11 сентября атаковали вблизи периметра Запорожской АЭС бензовозы с дизельным топливом для станции, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, серия комбинированных ударов была нанесена в непосредственной близости к периметру АЭС. Погибли двое российских военных, еще несколько получили ранения. Все они были заняты на обеспечении сугубо гражданской миссии по доставке топлива на АЭС. Главы правительств Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии встретятся 14 сентября в Кардиффе, чтобы подписать соглашение о сотрудничестве. Оно в том числе предусматривает право на проведение референдумов о независимости. Глава правительства Шотландии Джон Суини на встрече заявил, что нынешняя система Великобритании не является устойчивой. Об этом пишет Телеграф. Накануне президент США Дональд Трамп в ходе визита в Дублин заявил, что хотел бы увидеть объединение Ирландии, выразил уверенность, что это обязательно произойдет. Напомню, в 1921 году по Белфастскому соглашению страна была разделена на Ирландию и Северную Ирландию. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Половина первого в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Что ждет рынок углеводородов? Эр-Рияд остановил нефтепровод «Восток-Запад» после атак дронов, запущенных с территории Ирака. Этот нефтепровод – главная альтернатива Армузскому проливу для экспорта нефти из Саудовской Аравии. Аналитики не исключают дальнейшего роста стоимости нефти. Премьер Канады Марк Карни выступил с инициативой о предоставлении стране статуса ассоциированного члена ЕС без формального вступления в блок. Как сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники, Карни ведет закрытые переговоры с лидерами почти всех крупных европейских государств о более тесной интеграции Канады в европейский рынок. Дефицит премьер и мемы обеспечили успех повторному прокату «Сумерек» в России. Вышедшая еще в 2008-м лента попала в топ-10 кассовых фильмов осени. С чем связан ее ренессанс и что еще из старенького в топе? Подробности в эфире «Бизнес FM». Саудовская нефть не дошла до рынка. Эр-Рияд остановил нефтепровод «Восток-Запад» после атак дронов, запущенных с территории Ирака. Этот нефтепровод – главная альтернатива Ормузскому проливу для экспорта нефти из Саудовской Аравии. Ситуация вокруг самого Ормузского пролива остается неопределенной. Аналитики не исключают дальнейшего роста стоимости нефти. Михаил Задорожный продолжит.
5: До начала войны в Иране саудиты почти не использовали нефтепровод «Восток-Запад». Возить сырье танкерами через Ормузский пролив было дешевле. Сейчас судоходство в этом регионе практически остановилось, поэтому нефтепровод мощностью около 7 миллионов баррелей в сутки, по которому можно доставлять нефть из Саудовской Аравии на побережье Красного моря, вновь стал актуален. По сведениям Bloomberg, нефтепровод остановили еще в четверг после серии атак. В пятницу саудовская Минэнерго уточнила, что трубу перекрыли в качестве меры предосторожности. Когда нефтепровод снова начнет работать, пока неизвестно. Как неизвестно и то, какой урон нанесли ему удары дронов. О нефтепроводе «Восток-Запад» рассказывает ведущий эксперт Фонда национэнергобезопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
6: Вот был построен еще, когда была война между Ираком и Ираном, на всякий случай. Конечно, давно уже функционирует, просто он в обычной ситуации не использовался, по крайней мере, на полную мощность, потому что Саудовской Аравии было проще вывозить нефть с помощью танкера. Поэтому прицельно по нему удары, на самом деле, не так, чтобы сильно наносились, хотя были эксцессы, в том числе, например, весной 26 года. Конечно, сложно издалека оценить, насколько это были масштабные удары, каким они реально привели к последствиям. Даже сейчас саудовские власти говорят, что они приостановили работу нефтепровода в режиме предупреждения дальнейших опасностей и рисков. То есть такое там реально было повреждение, сказать сложно. Но, по крайней мере, спутниковые снимки показывают задымление, в том числе и компрессорных станций, и какого-то еще оборудования. В прошлый раз там, когда были атаки, на самом деле, останавливали работу через 3 дня. Посмотрим, что будет сейчас. Может быть, это даже такой жест, сказали, чтобы заставить американцев вступить в войну активнее против Хуситов или против Ирана. Например, даже специально раздувают объем повреждений.
5: Дональд Трамп не исключил, что за атакой на Саудовскую Аравию стоит Иран, который, как хорошо известно, поддерживает хуситов. Возможно, именно это имел в виду американский президент. При этом, по словам Трампа, США получили сигнал от хуситов, что они не хотят воевать со Штатами. Поэтому, как пишет Axios, американский президент отказался от прямых ударов по хуситам, несмотря на просьбу наследного принца Саудовской Аравии. По сведениям издания, саудовский лидер дважды звонил Трампу в минувший четверг и призывал Вашингтон вмешаться после нового обострения. Сложно сказать, кто на самом деле стоит за атаками на нефтепровод, продолжает ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИММ РАН Николай Сухов.
7: Я не могу сказать, что хуситы, так называемые, являются марионетками или прокси Ирана. Да, Иран их снабжал и снабжает средствами, техникой, вооружением. Более того, мы видели сейчас, что некоторые удары по саудовским объектам прилетели с севера, из Ирака, где есть и шиитские милиции, и вообще возможность проникновения иранской агентуры в Ирак. Это легко и просто делается, даже несмотря на такую, не то что декоративную, бутафорскую меру, которую приняли иракские власти, перекрыв очередной КПП пограничный между двумя странами. Смешно, когда можно обойти, объехать этот КПП. Иран использует эти факторы как средство давления на США, в первую очередь, чтобы те прекратили войну и приняли требования, которые озвучил Иран.
5: Иран передал американской стороне через посредников 7 условий, от выполнения которых зависит открытие Ормузского пролива. Об этом сообщила иранская агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник. Сами условия пока неизвестны. Ранее МИД Ирана заявил, что Тегеран проведет в ближайший понедельник встречу в Омане с участием Ирака и стран Персидского залива, где будут обсуждаться вопросы торгового судоходства в Ормузском проливе. Остается добавить, что рынок нефти пока не сильно отреагировал на перекрытие нефтепровода через Аравийский полуостров. После заметного скачка в пятницу цены опять пошли вниз. Но если ситуация будет обостряться, аналитики ждут дальнейшего роста цен. Михаил Задорожный, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
0: Спрос на кофе сливается. После многолетнего роста спрос на кофе на вынос в России за 8 месяцев года сократился на 4% год к году. Это сообщает «Известия» со ссылкой на платформу ОФД. Основная причина – подорожание напитка. Средняя стоимость чашки объемом 200 мл выросла на 13% до 215 рублей. Стоимость растет из-за роста цен на зерно и молоко, а также расходов на аренду и оплату труда. Часть потребителей переориентируется на более дешевый кофе из магазинов. Мы спросили у владельцев кофеен, наблюдают ли они падение спроса и среднего чека на напиток.
8: Ресторатор, основатель кофейной сети «Кумпан кафе» в Уфе Михаил Кумпан.
9: У нас кофе на вынос не упал, спрос он даже увеличился. Мы умеем работать с рынком. Опции, которые мы сделали для рынка, такой как социальный кофе, напиток молочный или напиток без молока, американо, либо фильтр. Социальный кофе по 99 рублей. Если смотреть количество чеков, которое было год назад и сейчас, конечно же, количество чеков по другим сетям упало. Мы дружим со всеми кофейнями, понимаем, что происходит сейчас в спросе, но у нас выстроена от ростка до чашки, потому что у нас есть и кофейный сад в Коста-Рике, и обжарочный цех в Уфе. Мы понимаем, что действительно рынок очень сильно поменялся. Уже много кофеин, которые не смогли пройти этот период, закрылись. Но у нас напитки, к примеру, с собой выросли за счет социальной цены, за счет социальной активности. Мы сейчас попали в гастрономическую книгу России. Мы придумали первый напиток, называется он «Уфачино». Здесь мы поженили кофе с чаем в одном напитке. И вот этот напиток сейчас является нашей визитной карточкой города.
10: Какая цена топ-3 самых популярных позиций у вас?
9: Самый популярный все равно это из молочных напитков «Капучино». Он у нас стоит от 160 до 180 рублей. Если мы говорим про социальный кофе, то есть в объеме вот 250 миллилитров, то, конечно же, за 99 рублей.
10: Вы сказали, что цены пересматривали в начале года.
9: На 10% была корректировка.
8: Директор сети кофеен «Чайников» в Петербурге Михаил Гусейнов.
11: Да, действительно, сейчас сложнее и сложнее становится кофейням, падает спрос. Мы существуем больше 23 лет, но те игроки, которые появились год-два назад, конечно, очень сильно плачут. Закрываются заведения и так далее. Мы уже прошли 2008, 2014, 2020 и пандемию. Уже какой-то есть опыт. Мы немножко знаем, как поступать в таких ситуациях. И все равно нам нелегко сейчас. Мне кажется, если занимаешься бизнесом, надо быть оптимистом. И мы надеемся, что все-таки это временно и в какой-то момент будет какой-то подъем назад.
10: Примерно, если говорим год к году, какое у вас сокращение?
11: Мы в основном смотрим на сумму в рублях. Это немножко не совсем репрезентативно, потому что цены все-таки немножечко растут год от года. Я думаю, что спад 4% в среднем, растут издержки, а выручки не растут и падают маржинально совершенно сильно. А цены повышать сильно не можем. Во-вторых, зная, как проходили предыдущие такие моменты, так делать не стоит. И приходится в ущерб своей маржинальности как-то выживать.
10: Насколько вы в этом году меняли цены?
11: В начале года мы меняли. Магазины категориям вообще не трогали, магазины категориям 7. Я знаю, что конкуренты многие поднимали значительно серьезнее.
10: Топ-3 ваших напитков, сколько они стоят?
11: Капучино у нас стоит в районе 250 рублей, американо в районе 130. У нас недорого, поэтому 23 года существует.
10: А третье в топе?
11: Эспрессо, чуть дешевле, чем американо, на 120 рублей.
8: Основатель бренда федеральной сети кофеин самообслуживания Take and Wake Константин Кузьминых.
12: У нас год к году, если брать именно статистический рост кофеен, которые работают больше года, и при этом по качеству обслуживания и категории качества находятся в топовых позициях и качественных локациях, рост составил 26%, из которых примерно 10-13% пришлось на рост среднего чека, остальной рост пришелся на увеличение количества потребления кофе. Это если говорить про категорию А и Б. Если говорить про категорию С и Д, это наша внутренняя категоризация по качеству локаций с точки зрения целевого аудитории и проходимости, и качество обслуживания. То есть там обслуживание более редко, менее качественное. Там есть разные ситуации, в том числе падение до процентов 15 от года. Но совокупно у нас наблюдается рост потребления кофе. Собственно, розница у нас выросла до 30% год к году. Ценовая политика год к году у нас растет. Если говорить про прошлый год, у нас средний чек был 131-133 рубля, то сейчас это 143 рубля на всю сеть. При этом есть кейс с самого высокого уровня повышения цен до 270-290 рублей за 350 миллилитров. Это в формате кофеен самообслуживания. Вендинговый формат кофеен. Такие кейсы тоже есть, но они единичные, с целью проверить, насколько люди готовы покупать такой дорогой продукт в формате вендинга. По качеству он, естественно, соответствует своей цене. Самые популярные позиции у нас все так же остаются капучино, американо и латте. Ценовая политика держится в районе 140-170 рублей. На RAV кофе мы позволяем себе назначать более высокую стоимость.
0: За последние 10 лет кофе, по данным фискального оператора, платформа ОФД подорожал на 185%. И ожидается его дальнейшее подорожание в ближайшей перспективе. Этому будут способствовать инфляция, рост стоимости топлива и ослабление рубля. Дополнительное давление может оказать усиление Эль-Ниньо. В июле американский центр прогнозирования климата оценивал вероятность сохранения этого явления до начала весны в 97%. А вероятность его очень сильного проявление в октябре-декабре этого года 81%. Это может привести к сокращению производства кофе в Азии и Южной Америке в конце этого и в следующем году, что в свою очередь ускорит рост мировых цен. «Сумерки» 18 лет спустя. Картина про вампиров, впервые вышедшая на экраны в конце нулевых, снова попала в топ российского кинопроката. Фильм повторно показывают в кинотеатрах. И за первую декаду сентября он собрал 36 миллионов рублей. Такой успех связывают с дефицитом громких премьер этой осенью и популярностью «Сумерек» в интернете. Музыка из фильма регулярно встречается в рилсах, а герои картины часто становятся героями мемов. Но дело не только в «Сумерках». Повторный прокат старых фильмов в кинотеатрах стал уже всемирным трендом. Во-первых, это помогает заполнить пустые недели, когда нет громких релизов. Во-вторых, позволяет существенно сэкономить на рекламе. На хит прошлого идут охотнее, чем на неизвестную новинку. С чем еще связана эта мода на кино из прошлого и почему «Сумерки» называют «Титаником нулевых», рассказывает директор портала film.ru Евгений Ухов.
13: Это может быть какое-то обновление в картинах, как любил раньше делать Джордж Лукас, например, со своими «Звездными войнами», или Джеймс Кэмерон, который делал 3D-версии своего «Титаника», а Спилберг делал 3D-версию «Парка юрского периода». Это может быть просто юбилейная какая-то дата, спустя 20 лет, 30 лет, 50 лет. И, разумеется, выходят картины для того, чтобы с ними могло ознакомиться новое поколение, на больших экранах увидеть шедевры прошлого, начиная от «Унесенных ветром», заканчивая картинами, действительно, которые выходили уже в 21 веке, но кто-то только дорос до них. Очень распространенная, очень много лет уже пользующаяся определенным успехом концепция. У нас действительно выходят в повторный прокат картины едва ли не каждую неделю. Какой-то из старых фильмов появляется в очень ограниченном, в очень труднодоступном для самого широкого зрителя формате. Но, тем не менее, фильмы такие возникают время от времени. У нас очень любят возвращать французское кино старое, начиная с новой волны и заканчивая какими-то фильмами 80-х. Что касается «Сумерек», то, ну, это, конечно же, в первую очередь феномен. Картина, которая сыграла очень большую роль именно в восприятии кино как разговора с подрастающим поколением. Несмотря на всю его фэнтезийную составляющую, это хорошая история и взросления, это история человека, который попал в новое место и сталкивается с новыми обстоятельствами. Как бы странно это ни звучало, это жизненная, живая, искренняя история. Как для людей, которые были подростками в конце 90-х, для них «Титаник» навсегда остался главной романтической картиной. Для поколения следующего, которое росло уже в конце 2000-х, для них тоже «Сумерки» стали определенной вершиной, до которой никого не получилось ни допустить, ни пригласить, ни заставить встать туда.
0: Евгений Ухов, редактор портала film.ru. Яркими примерами возвращений на большие экраны стал «Интерстеллар», который вышел в повторный прокат в 2024 году к десятилетию картины, а также «Челюсти» вернули в кинотеатры в 2025, когда культовый ужастик отмечал 50-летие. «Интерстеллар» даже установил рекорд, собрав более 17 миллионов долларов. Он стал самым успешным IMAX-перевыпуском в истории.
3: Реклама. Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят «нет»? Агат РФ говорит «да». Мы запускаем новое направление «Агат РФ Импорт». В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В «Агат РФ Импорт» огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль. Агат. Покупай выгодно. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966. Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей «Луидор Авто». Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатна. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в «Луидор Авто». Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidor-service.ru.
14: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
15: Пока звучит этот текст, мир съест 4000 литров мороженого.
3: Успеть за 10 секунд на Business FM.
16: Сумма технологий с Денисом Самсоновым. на этой неделе переводим с айтишного на русский терминологию искусственного интеллекта. Сегодня о интеллектуальных агентах. С ними вроде бы нет проблем, термины понимают все, но понимают иногда сильно по-разному. Слово «агент» происходит от латинского «agere» – «действовать». Классическое определение дает учебник 95-го года. Агент – это все, что воспринимает свою среду и воздействует на нее. По этому определению агентом может быть любая реагирующая система. В этом смысле агент и климат-контроль в автомобиле, и спам-фильтр. Сегодня под агентом на практике понимают другое. Это система на базе языковой модели, которая не просто отвечает на вопрос, но выполняет задачу. Разбивает цель на шаги. Сама обращается к нужным инструментам, проверяет результаты и исправляет свои ошибки. Чат-бот отвечает, агент действует. Ключевое отличие агента – элемент субъектности. Это еще не личность, но уже сущность, способная принимать решения в рамках поставленной задачи. Такой агент может искать и сверять информацию, писать и запускать код, ходить по сайтам, заполнять формы, разбирать почту и доводить до конца цепочку из десятков шагов. Ставишь задачу – найди три варианта перелета и забронируй удобно. И агент сам проходит весь путь от поиска до оплаты. Пока на длинных и ответственных цепочках такие системы часто сбиваются, и контроль человека остается необходимым. Сам процесс создания агента пока не вполне тривиален и доступен продвинутым пользователям больших языковых моделей, но все быстро меняется. Термин «подвижен». Завтра агентами мы будем называть системы, которые дольше работают без присмотра, общаются и берут на себя целые рабочие процессы. Агенты получат еще больше черт независимой личности. Плохо это или хорошо? Большой и неизбежный вопрос.
17: Сумма технологий на Бизнес-ФМ.
0: 12:48 в Москве. Вы слушаете Бизнес-ФМ. Авто ВАЗу официально можно.
17: Итоги недели.
0: Концерн зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?», сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента. Заявка была одобрена 9 сентября и будет действовать до 17 февраля 2036 года. Мы попытались узнать, сколько может стоить этот бренд. Иван Медведев подробнее.
18: «АвтоВАЗ» получил право выпускать под брендом «Можно, а зачем?» автомобили, запчасти, одежду, обувь, изделия из кожи, игрушки, безалкогольные напитки и пиво. Над этим поиронизировали все, кому не лень, еще в момент, когда концерн подавал заявку на регистрацию прав. Вопрос «Зачем?» понятно присутствовал в каждой шутке. А все, кто говорил на эту тему всерьез, сходились во мнении, что «АвтоВАЗ», добиваясь эксклюзивных прав на использование этого словосочетания, просто пытается выкорчевать неудобный для концерна мем из общественного сознания. Но корни пущены уже слишком глубоко. Нам стало интересно, во сколько в принципе можно оценить эту фразу в рублях. Этот вопрос мы задали генеральному директору компании «Онлайн-патент» Алине Акиньшиной.
19: У нас есть ФСО номер 11, который позволяет нам оценить любой зарегистрированный товарный знак, любое средство индивидуализации или результат интеллектуальной деятельности в деньгах. Другой вопрос, что на текущей стадии, скорее всего, данных для качественной оценки будет недостаточно. Использование обозначения в его зарегистрированной форме только-только начинается, и вряд ли у компании-правообладателя уже есть убедительные финансовые показатели, которые можно будет положить в основу оценки. Однако потенциальная такая возможность имеется, и нельзя исключать, что в распоряжении правообладателя уже есть достаточно данных, чтобы провести оценку.
18: Подсказка для АвтоВАЗа. На пике популярности мема заработать на нем пытались многие. Футболки, толстовки, стикеры и автомобильные шильдики с этим словосочетанием продавались на маркетплейсах и на Авито. Но удалось ли продавцам хоть что-то на них заработать? Мы связались с несколькими и выяснили, что никто из наших собеседников этим уже не занимается. Вот опыт Игоря из Красноярска.
20: Это, знаете, как-то уже тренд этот отошел.
10: То есть вы не создаете сейчас продукцию такую?
20: Уже, наверное, пару месяцев как. У людей в избранном очень много, несколько тысяч, 2 или 3 тысячи человек добавило это объявление в избранное. Купили буквально единицы. Хотя цена у меня самая такая была адекватная, ну, на Авито. Ницы, я бы сказал, рынка. Там рублей 300, что-то такое. Я думал, стрельнет, а по факту нет. Я больше сидел, моделировал ее дольше.
18: Если быть точным, Игорь продал 3 шильдика. как и Денис из Москвы.
2: Нерентабельно стало все уже, никому. Это как разовая акция была.
10: А продажи вообще были?
2: Вот 3 штуки.
10: А вот эти 3 штуки за сколько удалось продать? Там день, два?
2: Да, месяц, наверное. Чисто на любителя, кто так захотел сделать себе.
18: И сейчас, если на Авито начать искать продукцию под брендом «Можно, а зачем?», ни шильдиков, ни футболок, ни наклеек там уже нет. Так что Роспатент ответил АвтоВАЗу на первую часть мемного вопроса. Ну а вторая – это уже скорее философия бренда. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
0: Осмелели не только лоси, но и лисы.
17: Итоги недели.
0: Рыжий лис выбежал на гольф-поле в Подмосковье во время детского турнира и забрал из лунок мячи. Дети в восторге. Гольф-клуб собирает лайки и восторженные комментарии в соцсетях. Все это снова повод поговорить о диких животных, которые перестали бояться людей. Не только в Подмосковье. По всей России и в других странах. Что происходит? Об этом Диана Чубанова.
21: Сентябрь. Популярный гольф-клуб в Пестове. Идет турнир по гольфу среди школьников. Их предупреждали, что возле 12-й лунки живет лис, и объясняли технику безопасности в связи с этим. Но когда пушистый рыжий хвост появился на зеленом холмистом поле, соревнования встали на паузу. От хохота невозможно, знаете, играть. Лис украл из лунок 2 мяча. Больше всего детей позабавило именно это и то, что зверь уносит мячи к себе в кусты. Оказывается, лис на этом поле частый гость. На самом деле, это здорово снимает напряжение у игроков, и он уже местная достопримечательность, рассказала директор по развитию Ассоциации гольфа России Ольга Валова.
22: У нас часто выходят на поле и зайцы, и кабаны, и лисы. Иногда у нас прилетают краснокнижные птицы. Но с этим лисом, конечно, это такая уникальная история. Он живет действительно где-то там в чаще на лунке и совершенно никого особо не беспокоит, а только умиляет. Он такой известная лисичка. До этого момента, кстати, совершенно не было никакого соприкосновения с гольфом. То есть он просто выходил, гулял и уходил. Почему-то, когда начался детский турнир, может быть, наши дети как-то его так вдохновили. И, значит, эта лисичка начала просто вот забирать мячи из разных мест, куда они попадают. У нас уже в правилах все это предусмотрено, как вернуть все в игру. За мячом никто не гонится, мяч у лиса никто не отрывает, но всем очень нравится. И ощущение такое складывается, что как будто это не лис, а лисенок. Во время открытия он начал с ними знакомиться, отрыл мяч в песке и взял даже этот мяч из песка.
21: По словам Ольги Валовой, лиса проверили на бешенство. Он чист. Именно тем, что могут быть переносчиками бешенства, лисы и опасны. Собачники стараются держаться от них подальше. Сейчас, в начале осени, вообще дикие животные активизировались. Осмелели лоси, у них брачный период. На то же поле для гольфа выскакивают зайцы. Из Красной Поляны в Сочи приходят видеоролики о медведях во дворах частных домов и в коридорах отелей. В российских регионах начали вводить режим повышенной готовности из-за медведей. Он уже действует в Петропавловске-Камчатском, некоторых районах Кузбасса и Республики Алтай из-за того, что медведи появляются в населенных пунктах все чаще и их все больше. Дело в том, что дикие животные действительно перестали нас бояться. Это факт, говорит председатель Одинцовского районного общества охотников и рыболовов Гурий Наумов.
23: Само собой, они перестали бояться людей. Люди все ближе и ближе, все глубже и глубже заходят на их территорию. Прокладывают дороги, коммуникации, ставят заборы, строят дачи. Живут там куда деваться-то? Они всю жизнь здесь жили. Поскольку вот это приближение человека к ним настолько резко происходит, они привыкают потихоньку к этому шуму, к этим фонарям, к этим фарам. 20 лет назад едешь по дороге, вот стоило лисе заметить только эту фару, она тут же убегает. Сейчас она может стоять в 20 метрах от дороги и смотреть на эту машину совершенно спокойно, никуда не убегает. Она уже привыкла. На Камчатке медведи выходили, вот сколько я себя помню, они всегда там выходили. Другое дело, когда очень резко, как, например, в этом году был не урожай орехов, там каких-то других кормов для этих самых медведей. Лес там нещадно вырубают, вывозят, и им негде жить, а во-вторых, еще и нечего есть. Поэтому они начинают начинают выходить уже охотиться на домашний скот, медведь уже какую-то угрозу может составить и человеку. Особенно старые особи, которые не могут охотиться полноценно.
21: Сообщения об осмелевших диких зверях в этом году в топе новостей в социальных сетях в Польше, Канаде, США и других странах. В Варшаве бегают семейства диких кабанов. Весной их пришлось прогонять в лес роботу-гуманоиду Эдварду Варчоцкому. Одно из полезных применений робота. В Японии, в префектуре Нара, люди буквально живут бок о бок с дикими оленями. Медведи – частые гости частных домовладений в США и Канаде. А новости об этих хищниках из российских регионов постепенно превращают нас в стереотипную Россию с медведями на улицах. Пока без балалаек и водки, но очень опасных. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: Наизусть. Михаил Булгаков.
4: Тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит.
1: Наизусть. На Бизнес ФМ.
6: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.
4: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
7: Кто надо, услышал. Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывах на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
24: И буквально через чат Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас все разрешилось, и огромная благодарность вам за содействие.
4: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
25: 12:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Российские подразделения пресекли попытки ВСУ прорваться из кольца окружения в районах сел Слезнево и Гогино в Харьковской области, сообщила Минобороны. Также, по данным ведомства, российские военные поразили подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Малое Волчье, Бударки и Бузово внутри котла. На внешнем кольце окружения украинским войскам нанесено поражение в районах Новоалександровки и Приколотного. Кроме того, продолжается уничтожение блокированных подразделений ВСУ в районе Ольховатки. Минпросвещение увеличило количество часов на начальную военную подготовку в школах. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. С этого учебного года на нее отводится 50% от курса «Основы безопасности и защиты Родины». Нагрузка составляет 68 часов. За 4 учебных года курс изучают с 8 по 11 классы. С 1 января 2027 года в России начнется государственный мониторинг цен на 24 вида продуктов питания. Соответствующий перечень утвердило правительство. Под контроль попадут в том числе основные виды мяса, рыба, молочные продукты, хлеб, крупы и овощи. Цены будут отслеживаться по всей цепочке движения товара от производителя до магазина. В Вологде задержали 31 подростка в возрасте от 9 до 16 лет за массовое хищение продуктов из одного из супермаркетов города. Среди задержанных оказался администратор группы, в которой, собственно, было объявлено о сборе подростков. По его словам, изначально участники паблика планировали вместе погулять по городу, а идея с хищением из магазина возникла спонтанно. Из магазина подростки вынесли шоколадки, йогурты, фрукты и убежали. Детей доставили в полицию. С ними и их представителями провели профилактические беседы, сообщает местное МВД. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Час дня в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Территориальный вопрос остается одним из главных в ситуации вокруг Украины, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, согласованного пакета соглашений по теме украинского урегулирования пока нет. Ранее переговорщик от Вашингтона и зять Трампа Джаред Кушнер также сказал, что территориальный вопрос является сложным, а сроков встречи ясности нет. 11 сентября Киев нанес серию ударов по бензовозам, подвозившим дистопливо для нужд ЗАЭС, сообщил Лихачев. Погибло двое военных, есть раненые. Гендиректор Росатома назвал удар Киева по бензовозам чудовищным по цинизму и безответственности преступлением. Это провоцирует ядерный инцидент. На крупнейшей атомной станции в Европе МАГАТЭ должно осудить подобные действия. Потребление алкоголя в России упало до минимума с 1996 года. Как выяснила РИА Новости, с начала года россияне стали пить спиртное на пол-литра меньше. Показатель достиг 7,5 литра на душу населения за последние 12 месяцев. А подробности в эфире «Бизнес FM». Трехсторонние переговоры по урегулированию на Украине могут быть возобновлены в октябре. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия рассчитывает провести новые трехсторонние переговоры в обозримой перспективе. Накануне представитель и зять Трампа Джаред Кушнер заявил, что в соглашении об урегулировании уже согласованы все пункты, кроме территориального вопроса. По его словам, на переговорах в Москве Владимир Путин обозначил линию, которой Россия хочет достичь. Теперь, считает Кушнер, задача переговоров найти решение, которое устроит Киев и одновременно позволит убедить Москву прекратить конфликт с гарантиями того, что он не возобновится. При этом помощник президента Юрий Ушаков заявил, что помимо территориального вопроса остается еще много других, которые нужно согласовать. Также он подчеркнул, что если будут подвижки по территориальному вопросу, то дальше будет легче достигнуть договоренностей. Россия не ужесточала требования по урегулированию конфликта на Украине, они прежние, подчеркнул Ушаков. Говоря о потенциальной площадке для переговоров, он отметил, что Арабские Эмираты готовы ее предоставить.
8: Эмиратская сторона готова предоставить свою площадку, как это было раньше. Для нас это представляется вполне приемлемой. Сейчас понятие, что нужно согласовать по территориальному вопросу, но есть еще и многие другие вопросы, а их действительно масса, которые предстоит еще согласовать. Ну, наверное, если по первому вопросу, то есть по территориальному будет сдвижка, то легче будет дальше идти по пути достижения договоренности.
0: Ночью Россия нанесла удары по объектам энергетики и логистики ВСУ, а также по железнодорожной инфраструктуре на западе Украины. По данным Минобороны, поражены логистический центр Новой почты в Одесской области и электроподстанции в Одесской и Николаевской областях. По данным ВСУ, с вечера Украину атаковало свыше 400 дронов и неизвестное число ракет «Бандероль». Украинские СМИ отмечают, что это значительно больше обычного ночного количества БПЛА. Также они сообщают об ударах по Ивано-Франковску, Тернополю и Борисполю. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
9: Комплексные массированные удары вооруженных сил Российской Федерации по объектам на территории Украины на самом деле вот интенсивно начались после того, как Украина начала наносить удары по объектам в нашей глубине, по объектам нефтегазовой промышленности, по гражданским объектам. И, вероятно, одним из военных ответов на эти действия и послужила вот эта серия массированных ударов по объектам в глубине территории Украины. Но кроме этого, это совпало еще с тем, что у Украины очень серьезные проблемы со снабжением боекомплектом зенитных средств, и мы можем тем же нарядом сил и средств поражать гораздо большее количество целей. То есть эффективность таких ударов значительно возрастает в разы. И еще один момент. Вполне вероятно, что одной из причин вот такого рода серии ударов является принуждение киевского руководства к мирным переговорам на наших условиях. Потому что мы надеемся, вероятно, что серия этих ударов приведет рано или поздно к тому, что сопротивление ВСУ будет сломлено, оставшихся частей снабжение будет нарушено, снабжение тех частей, которые производят запуски дронов на территорию Российской Федерации, тоже мы планируем нарушить, и, вероятно, где-то уже, может быть, даже и добились успехов. Вполне возможно, что мы это ощутим буквально в ближайшие недели, самое позднее это месяцы. И таким образом мы уничтожаем тыловую основу сопротивления ВСУ, в том числе на линии соприкосновения. Это приведет к тому, что, скорее всего, линия фронта начнет более активно двигаться на запад. То есть вполне может быть, что нам требуется определенный накопительный эффект, и дальше изменения могут пойти с ускорением. Пока у ВСУ есть возможность сопротивляться, но военная помощь со стороны Соединенных Штатов практически прекращена. Военная помощь со стороны европейского сообщества, европейских стран НАТО, уменьшена, и там достаточно серьезные проблемы с увеличением бюджетов. Таким образом, выбивание тыловых структур должно привести к результатам, должно привести к изменениям. Когда это произойдет? Оптимистичный прогноз – это в ближайшие недели, но, наверное, более реалистичный прогноз – это несколько месяцев.
0: Дмитрий Корнев, ФН-эксперт. Средства ПВО за ночь, по данным Минобороны, сбили почти 400 БПЛА над регионами России. 2 человека погибли и 6 получили ранения при налете дронов на Нижнекамск. На одном из предприятий начался пожар. Также один из беспилотников ударил по жилому дому, а другой попал в дерево, из-за чего поврежден стоявший рядом автомобиль. На одном из предприятий в Славянске на Кубани после атаки возник пожар. Повреждены газопровод в частном секторе, поликлиника, несколько домовладений и ранены 3 человека. В Орле в результате атаки пострадало здание детского сада, в Белгороде храма, в Белгородской области ранения получили 2 человека. Правительство начнет мониторить цены на продукты. Власти утвердили соответствующий перечень продуктов питания. В него вошло 24 позиции. В список попали разные виды мяса, курица, рыба, молочные продукты, яйца, кое-что из бакалеи, борщевой набор овощей. Мониторинг будет проходить по всей цепочке движения продуктов от производителя до магазина. Информацию для анализа будут получать Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвитие, ФАС и Росстат. Новая система начнет действовать в начале 2027 года. Зачем это надо правительству? Рассказывает независимый эксперт рынка товаров народного потребления Александр Афиногенов.
3: Цены – это одна история, которая будет мониторить государство. Вторая история – это которая должен все-таки Минсельхоз заняться, сбалансировать количество людей и их потребности с количеством посевных площадей и возможностями производства и хранения. Ну и, с одной стороны, сбалансирует Минсельхоз производство, а с другой стороны, по экономике сбалансирует ценообразование. И будет это правильно для государства, которое занимается продовольственной безопасностью, а это основа стратегии вообще, потому что не будет продовольственной безопасности, непонятно, как будет страна развиваться, и за счет чего, и за счет кого. И демографии тоже ожидать не приходится. Поэтому полноценное питание – это основа основ. То, что этим начали заниматься, это прям заслуживает уважения. Мы понимаем, какие продукты являются базовыми для людей. Вот эти базовые продукты обрели очертания социально значимых товаров. Список. Там же нет никакой там экзотики или дорогих продуктов, там нет дорогой кондитерки, там нет дорогого алкоголя, там нет дорогих деликатесов. Там стандартная история. Молоко, сыр, яйца, сахар, соль, мука, хлеб, крупы все, морковь, помидоры, огурцы, капуста. То есть то, что составляет базовую основу полноценного питания человека. Вот поэтому вот эти продукты, они должны быть под контролем государства, их нельзя отпускать на рыночных условиях. Не получится, чтобы они дешевели, потому что алчность, в первую очередь, продавцов коммерческих структур. Она не позволит эти продукты делать дешевле. Они не позволят продукты качественные уводить в сегмент низкого ценового сегмента. Никогда это не получится. Государство должно следить за этим самым всем процессом, каким-то образом помогать фермерам, датировать, может быть, расходы на доход будущего периода, помогать с логистикой, помогать с хранением. Государство должно заниматься вот этими базовыми продуктами, иначе нас ждет крах.
0: Александр Афиногенов, независимый эксперт рынка товаров народного потребления. Ситуация с ценами на социально значимые продукты остается неоднородной. В августе продукты, по данным Росстата, в среднем подешевели на 0,3%, а в основном за счет сезонных овощей капуста снизилась в цене на почти 19%, картофель практически на 18%, морковь на 14%. Но одновременно подорожали сахар, гречка и мясо. Война США и Ирана ударила по гардеробу. Конфликт США и Ирана может значительно повлиять на стоимость одежды, прогнозирует Bloomberg. Производители по всему миру уже столкнулись с ростом расходов на электричество, доставку и сырье. Из-за дорогой нефти растет стоимость полиэстера, а хлопок дорожает на фоне опасений за поставки и из-за дефицита удобрений. Эксперты отмечают, что повышенные издержки постепенно могут добраться и до ценников в магазинах. Основной эффект ожидается следующей весной и летом. Есть и дополнительный риск – климатический, отмечает Bloomberg.
11: Дорожают оба основных материала, из которых делают одежду – полиэстер и хлопок. Полиэстер производят из продуктов нефтепереработки, поэтому рост цен на нефть напрямую увеличивает его стоимость. После начала войны цена такой пряжи на некоторых предприятиях Бангладеш выросла до 25% всего за несколько недель. Дорожает и хлопок. Его предложение сокращается, растут расходы на удобрения. Дополнительную угрозу создает Эль-Ниньо – природно-климатическое явление, которое может повлиять на погоду и урожай в регионах, где выращивают хлопок. В результате из-за опасений за будущие поставки спрос вырос, а цена поднялась до двухлетнего максимума. Фьючерсы на хлопок недавно достигли самого высокого уровня с марта 2024 года. Для производителя это особенно неприятная ситуация. Обычно, если один материал становится слишком дорогим, бренд может перейти на другой. Например, заменить часть хлопка полиэстером. Но сейчас ситуация фактически безвыходная. В итоге вариантов остается немного. Производителям приходится либо сокращать собственную прибыль, либо повышать цены, либо пытаться удешевить саму одежду. Например, уменьшать плотность ткани, упрощать дизайн или менять состав материалов. Перспективы, по оценкам экспертов, нерадужные. Цены на базовую одежду могут вырасти на 10-20%. Но полностью этот эффект может проявиться только в течение года.
0: Тем временем судьба Армузского пролива остается неопределенной. Трамп сегодня заявил, что Иран, по его мнению, очень хочет заключить соглашение с США, однако Тегеран пока не готов к этому. А Иран, по данным иранских СМИ, передал США 7 условий для открытия Армузского пролива, каких не сообщается. Но если они не будут выполнены, то пролив останется заблокированным.
12: Реклама. Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%. ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
13: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
14: Строго по делу. Глава Алисы AI и умных устройств Яндекс Валерий Стромов. О главных темах главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
15: На этой неделе мир пугали тем, что чат GPT и Anthropic уже почти выходят из-под контроля. Российский ИИ этим не грешит, как бы к этому ни относиться. Поговорим о соотношении сил в AI-гонке, о практических задачах, в которых российский ИИ для нас может быть эффективнее.
14: Глава Алисы AI Валерий Стромов. Повтор программы в воскресенье после 14. Ничего личного, только бизнес. FM.
16: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
14: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
26: Голуби не самые глупые птицы на Земле. В экспериментах они понимают некоторые числовые правила на уровне макак-резусов, отличают короткие слова от бессмысленных наборов букв и даже после обучения классифицируют некоторые медицинские изображения опухолей. Уличные голуби умеют распознавать отдельных людей. В парижском опыте с кормящим и прогоняющим они не ошибались, даже если персонажи менялись одеждой. Птенцов городских голубей мы не видим, поскольку папа с мамой держат их в гнезде почти до взрослого размера. Причем оба кормят из клюва особым зобным молоком из клеток эпителия, богатых белками и жирами. Неандертальцы употребляли голубей в пищу не менее 67 тысяч лет назад в пещере на Гибралтаре. А сапиенсы и сегодня специально разводят для мяса. Забивают птиц примерно в 4-недельном возрасте, еще до родительском питания. Получается деликатес, поскольку масштабировать такой откорм довольно сложно. Характерное кивание голубей при ходьбе позволяет им четко фиксировать изображение на сетчатке. Пытливые исследователи поставили пернатых на беговую дорожку, чтобы комната зрительно оставалась на месте, и кивание практически исчезло. Торжественный выпуск белых голубей на свадьбах и фестивалях опасен для необученных птиц. После выпуска двух белых голубей мира в Ватикане в 2014 году на них немедленно напали чайка и ворона. Предполагают, что из-за нестандартной для города белой окраски и неуверенного поведения. А на спортивных состязаниях иногда теряются или становятся жертвой хищников до 20% даже специально натренированных птиц.
2: Другим наука на Бизнес FM.
0: 13:15 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Сообщение о снеге в Москве в конце сентября преувеличено, сообщили Бизнес FM синоптики. Ранее телеграм-каналы распространили информацию о высокой вероятности выпадения снега в столичном регионе в конце месяца. Но, во-первых, официального прогноза на конец месяца еще нет и быть не может. Во-вторых, в столице температура пока выше нормы, что дает оптимистичную картину на сентябрь, говорит заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.
10: Мы говорим о снеге как снежный покров или просто пару снежинок. Это абсолютно разные вещи. То есть пару снежинок – это не проблема. У нас даже летом пару снежинок иногда выпадает, но никто не говорит, что это снег. Из этого делать сенсацию я бы не стал. Если мы говорим про настоящий снег, то есть установление снежного покрова. Допустим, по истории у нас первый снежный покров в Москве 4 октября. Самое раннее, в 1971 году, 4 октября, была высота снега 4 сантиметра. Если говорить по-серьезному про снег, то мы его еще не ожидаем. Если пару снежинок, это всегда бывает, особенно ночью, у нас заморозки. В принципе, ночью, вот осенью, это не сенсация. Что касается прогноза на ближайшее время по Москве, ни о каком снеге мы не говорим, потому что у нас температура выше нормы стоит, плюс 17-19, но ночные температуры тоже достаточно высокие, до 18 сентября, плюс 6, плюс 11. До 20 сентября ни о каком снеге мы не говорим. А дальше прогноза нету.
0: Анатолий Цыган. Днем сегодня синоптики ожидают в Москве до 17-19 градусов выше нуля, в Подмосковье от плюс 15 до плюс 20. Ветер западный со скоростью 4-9 метров в секунду и без осадков. Китай установил свод судебных правил для регулирования нейросетей. Верховный народный суд КНР на этой неделе опубликовал свое мнение относительно того, как должны рассматриваться в судах дела, связанные с нейросетями и их алгоритмами. Мнение Верховного суда – это еще не закон, но документ оценивается юристами как очень важный и значительный для правовой системы Китая. В нем 24 пункта, их называют сигналом для IT-бизнеса о том, что эпоха бесконтрольного роста в сфере ИИ закончилась, наступает эпоха регулирования. Пекин пока выбрал тактику точечных вмешательств туда, где технологии могут угрожать общественной безопасности. И в этом смысле всех опередил. Комментирует управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнера» Екатерина Духина.
17: Китай, он, в общем, впереди планеты всей в этом смысле, и систематизировал практику и дал указания судам, как и в каких случаях действовать. В частности, в отношении случаев, когда действиями с помощью любого алгоритма был причинен ущерб. Например, вы с другом или подругой одновременно ищете один и тот же отель, покупаете билеты на самолет или вызываете такси из одной точки. И вдруг видите, что цены в приложении, ну или в той ссылке, на которую вы зашли, у вас разные. Потому что у вас, например, техника подороже, телефон и история заказов побогаче. Алгоритм это проанализировал и решил, что вы можете заплатить больше и выставил вам цену гораздо большую, чем подруге или другу. В Китае теперь это официально можно оспорить в суде, поскольку перед законом ИИИ все потребители должны быть равны. Значит, алгоритм не вправе устанавливать цены по своему усмотрению. Пример второй. Кто-то взял видео с вашим лицом или запись голоса из социальных сетей, прогнал все это через нейросетку. И вот уже вы в рекламе каких-нибудь, не дай бог, БАДов, а еще хуже, просите у мамы перевести деньги на карту. Китайский народный суд устанавливает, что совершенно неважно, доработали ли в этом случае те, кто запустили генерацию, или нет. Если это было сделано без вашего согласия, это серьезное нарушение. И отвечать будет тот, кто это сделал. Также определены правила ответственности в отношении любых беспилотных систем. Такси, доставка и прочее. Кто отвечает за ущерб? Презюмируется, что отвечать в большинстве случаев будет производитель. И оператор или водитель только если нарушил правила дорожного движения или накосячил каким-то другим образом.
0: Екатерина Духина, управляющий партнер адвокатского бюро Духина и партнера. Отдельный раздел документа касается использования ИИ в судебном разбирательстве. Верховный народный суд ужесточил требования к цифровым доказательствам. Сторонам необходимо будет теперь доказать не только факт наличия записи или документа, но и то, что они не сгенерированы нейросетью или изменены с ее помощью. Использование нейросетей для фальсификации доказательств или ведения фиктивных судебных процессов приравнено к препятствованию правосудия. За это может грозить уголовная ответственность. Россияне стали чаще путешествовать на автобусах. Спрос на такие туры по стране этим летом вырос на 19%, посчитали в сервисе Туту. При этом резко увеличился интерес к малознакомым местам. Чем людей привлекает такой способ отдыха и с какими трудностями могут столкнуться те, кто использует автобус на отдыхе, рассуждает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
1: И автотуризм, и автобусный туризм, он востребован, несмотря на определенные проблемы с топливом. Как раз автобусные путешествия – это довольно-таки бюджетный вид путешествий. Это может быть тур одного дня, а может быть тур выходного дня. И действительно, наверное, многие выбирают уникальные, малоизвестные, небольшие города для путешествий.

0: как не хватает автобусов, а покупка новых сейчас существенно стала дороже с учетом действующих ограничений.
1: Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии. Разнообразие и условия автобусных туров в России сильно зависят от географии. Свой фактор в популярность внесла даже Великая Отечественная война, говорит основатель туристической компании «Домашний отдых» Дмитрий Вальяна.
2: В Москве традиционно ассортимент туров был большой. Едут буквально в разных направлениях. Есть традиционное направление, это города Золотого кольца, условно говоря, на северо-восток от Москвы. Есть города западнее Москвы. Но там проблема у нас в чем? Она связана с историческими причинами, потому что, допустим, по результатам Великой Отечественной войны очень многие территории к западу от Москвы были сильно разрушены. И там осталось очень мало архитектурных памятников. И основные наши сохранившиеся памятники – это именно те территории, которые не были затронуты войной, те же самые города Золотого кольца. Потому что если ехать, допустим, на запад от Москвы, в Смоленскую область, Вязьму, там единичные памятники сохранились, их не очень интересно смотреть. Это одна из проблем. Тем не менее, много автобусных туров у нас и в западном направлении. Не ограничиваясь Россией, популярные туры в Белоруссию есть. С южными направлениями на юг от Москвы ситуация сложная, потому что несколько лет назад активно стали развиваться туры в соседней области. То, что южнее Орловская область, Брянская область, Белгородская область и так далее. В связи с известными событиями, там экскурсионная деятельность практически организованно прекратилась. Есть хорошее направление у нас на север от Москвы, в сторону Твери и чуть дальше. Москва, я говорю, находится в уникальном положении с этой точки зрения. Например, если мы возьмем ситуацию в Питере, то там ситуация сложнее. Там очень небольшой ассортимент, и многие компании, которые работали на этом направлении, они просто прекратили свою деятельность в последние годы.
1: Дмитрий Вальяна, основатель туркомпании «Домашний отдых». Типичный клиент автобусных туров, по словам эксперта, это женщина 45+, которая путешествует как в одиночку, так и вместе с семьей. При этом дети подросткового возраста часто отказываются от такого вида досуга, предпочитая более активный отдых.
3: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
4: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
5: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят «нет», «Агат.РФ» говорит «да». Мы запускаем новое направление «Агат.РФ Импорт». В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В «Агат.РФ Импорт» огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
6: Агат. Покупай выгодно.

0: Первых морозов. Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42. Карьера с Ольгой Дементьевой.
3: Вы работаете с документами или с людьми? Он строго задал этот вопрос и посмотрел мне прямо в глаза. А я только начинала тогда карьеру хедхантера и не знала, как правильно ответить ему. И вот он смотрит в упор, а я судорожно вспоминаю все пункты в договоре. В тот день я ответила, что работаю и с людьми, и с документами. Давайте обсудим обязательства хедхантеров, и в конце я скажу, как ответила бы сегодня на этот вопрос. Итак, что там с обязательствами? Если работаешь хедхантером, то никогда не переманиваешь кадры из компании заказчика. Это вроде на поверхности, но не все об этом знают. Многие подписывают NDA, чтобы сохранить конфиденциальность. Но, честно говоря, хедхантеры и без этого не болтают лишнего. Это правило непреложное. И есть еще один важный пункт. Это гарантия на случай, если нанятый сотрудник уволится в течение испытательного срока. Тогда хедхантер обязан однократно, то есть один раз, подобрать замену. Знали вы об этом? Иногда работодатели спрашивают, а как часто приходится искать замены? Расскажу вам историю из моей практики. Было это в 2016 году. Я подобрала руководителя и под него сформировала большую команду, где все сотрудники адаптировались.

0: хорошо, но вот одна замена как раз потребовалась. Тогда я выполнила обязательства по договору и сделала бесплатную замену. Но не прошло и месяца, как выяснилось, что новая сотрудница находится в положении. Когда она принимала офер, она сама еще об этом не знала. И тут формально моя зона ответственности закончилась. Я могла бы сказать, обязательства выполнены, но я решила иначе. И нашла еще одного сотрудника в эту команду без дополнительной оплаты. Долгосрочные отношения с нанимающим менеджером для меня были всегда важнее. Прошло 10 лет, и тот руководитель, для которого я формировала команду, все эти годы рекомендует меня своим коллегам и HR-директорам. Сегодня я бы однозначно ответила на тот вопрос. Я работаю с людьми.
1: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 13:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. ВСУ сегодня снова атаковали город-спутник Запорожской АЭС «Энергодар». ПТУ-удар попал в многоквартирный дом, получил повреждение балкон квартиры, где живут пожилые люди. Пострадавших нет, об этом сообщил глава города Максим Пухов. Также, по его данным, поступила информация о еще одном ударе беспилотника. В этот раз по городскому парку. Там произошло возгорание. Последствия и обстоятельства удара уточняются. Количество пострадавших при атаке на Славянск на Кубани в Краснодарском крае выросло до 3, сообщил оперштаб. Роспотребнадзор рекомендовал жителям не выходить на улицу из-за возгорания на одном из предприятий населенного пункта. Ранее сообщалось, что в Славянском районе устраняют последствия атаки украинских беспилотников. На территории одного из предприятий начался пожар, обломки дрона повредили газопровод в частном секторе. Также были повреждены 4 дома и поликлиника. Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание военно-промышленной комиссии. Кроме того, президент вручит госнаграды. О его планах сообщил журналист «Вестей» Павел Зарубин. Он добавил, что в графике главы государства также значится участие в открытии нескольких инфраструктурных проектов и проведение совещания с членами Совбеза. Сегодня в Швеции проходят парламентские выборы. На них высокие шансы войти в правительство получила ультраправая партия «Шведские демократы». Согласно опросам, их поддержка составляет около 19-20%, что делает партию второй по величине в стране. Оппозиционный левый блок во главе с бывшим премьер-министром Андерсоном лидирует по опросам, но всего на несколько процентов, 50,8% против 47,6%. Процента у правых, которые на данный момент являются правящим большинством. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Половина второго в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Россия не била по всему подряд до того, как Киев сам открыл ящик Пандоры, так прокомментировал усиление ударов пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также не исключил проведение трехсторонних переговоров России, Украины и США в октябре. Подростки в Вологде совершили массовую кражу в супермаркете. Дети забрали шоколадки, йогурты и фрукты, а затем пытались скрыться, задержанным от 9 до 16 лет. Сами ребята рассказали на допросе, что изначально планировали просто погулять по городу, а идея украсть продукты появилась у них спонтанно. Некоторые продукты питания будут контролировать с 2027 года. Правительство утвердит перечень продовольственных товаров для мониторинга, а также определит федеральные органы исполнительной власти, которые будут получать сведения о торговой деятельности. Что об этом думает бизнес? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». В Вологде подростки совершили массовый налет на супермаркет. Полиция задержала 31 подростка после кражи продуктов из магазина, где дети забрали шоколадки, йогурты и фрукты, а затем попытались скрыться. Задержанным от 9 до 16 лет всех доставили в отдел полиции и опросили в присутствии родителей. Выяснилось, что среди участников был и несовершеннолетний администратор группы в соцсети, где было объявление про сбор подростков. Сами ребята рассказали, что изначально планировали просто группой погулять по городу, а идея украсть продукты появилась у них спонтанно. Случай для Вологды крайне удивительный, говорит главный редактор «Аргументов и фактов» Вологодской области Наталья Молчанова.
4: Случай любопытный, действительно. Я не стала бы называть это бандой. Это группа детей и подростков. Причем, вот как я поняла из сообщений, там дети были в возрасте в диапазоне от 9 лет, начиная, и до 16. Они просто собрались и забежали в магазин «Магнит», схватили там все, что могли схватить вкусного, и выбежали на улицу. То есть детей этих часть задержали. Есть видеозаписи. Вот я, например, видела видеозапись, как эти детишки сперва забегают в этот магазин, потом из него, как воробьи, выбегают. Стоят тут же регистраторы, все это на машины снято. В итоге-то больше, наверное, будет по этой истории детей. Удивительно в этой истории, что они говорят, что мы сперва не собирались, а так вот получилось. А собрались они на какую-то вот такую прогулку детскую. Их сподвиг какой-то ребенок 12 лет, то есть это вот официальная версия, что ребенок 12 лет их собрал вот в эту стайку воробьиную, которая вот такой вот устроила флешмоб, не знаю, как это назвать, но это такой удивительный достаточно случай.
3: Наталья Молчанова, главный редактор «Аргументов и фактов» Вологодской области. Полиция устанавливает сумму ущерба и все обстоятельства произошедшей кражи. С подростками и их родителями проводят профилактические беседы. Потребление алкоголя в России упало до минимума за последние 30 лет. Среднегодовой показатель упал до 7,5 литров спирта на душу населения, подсчитали РИА Новости. Это самый низкий уровень с 96 года. Москвич в среднем за последний год выпивал 4,5 литра спирта. Житель Петербурга почти 6 литров. А вот в Татарстане и Свердловской области вышло почти 10 литров на человека. Можно ли верить такой статистике? И правда ли молодые люди в России реже, чем их родители, покупают алкоголь? Рассказал эксперт алкогольного рынка, автор телеграм-канала «Пьяный мастер» Денис Пузырев.
5: Это звучит достаточно сомнительно, потому что на 90-е годы объективно пришелся пик потребления алкоголя. Просто тогда не было нормальной достоверной статистики. Но нельзя отрицать тот факт, что действительно в целом потребление алкоголя снижается. И происходит там в крупных городах определенный переток действительно из крепкого алкоголя в менее крепкий алкоголь. Там в вино в больших городах, как Москва, Петербург, Екатеринбург, Казань, ну, все миллионники. Ну, естественно, это отражается на статистике, потому что считают в условном абсолютном алкоголе, там, стопроцентном спирте, соответственно, в менее крепких напитках его содержание меньше, поэтому это влияет на всю эту статистику. К тому же есть феномен смены поколений, и принято считать, что нынешнее молодое поколение, которое вступило в возраст легальной покупки алкоголя, оно покупает алкоголя меньше, чем предыдущее поколение, и этому есть вполне себе рациональное и объективное объяснения, больше осознанности, большему варианту проведения досугов. Да плюс у этого поколения денег меньше, чем у предыдущих поколений. Тоже надо учитывать. По поводу жителей Москвы, тут можно говорить и о том, что в Москве живут люди с более высоким уровнем дохода и часто с более высоким уровнем образования. Такие люди занимаются более осознанным потреблением. Естественно, географическая дифференциация есть всегда в регионах самых трезвых, как их там в прессе называют, Северный Кавказ. В общем, там есть некие традиции, плюс если кому-то хочется, есть там какое-то домашнее производство. А если посмотреть на самые пьющие, так называемые регионы, то это в основном северные территории. Чукотка, Карелия, Мурманская область, Архангельская область, долгая зима, не самое большое количество вариантов проведения досуга. Из этого всего, допустим, складывается высокий процент потребления на душу населения.
3: Денис Пузырев, эксперт алкогольного рынка. Расчеты потребления спиртного в России сейчас ведутся на основе данных официальных продаж алкоголя. А это статистика, начиная с 2008 года. В 90-е же значительную часть алкогольного рынка составлял нелегальный сектор, который в отдельные годы занимал около 2/3 в продажах, отмечают эксперты. Нейросети и ИИ агенты для решения бытовых задач. Как они помогают пользователям в повседневных домашних делах? В мире ИИ все чаще доверяют списки покупок в супермаркетах, составлению маршрутов путешествия, подсчет калорий и даже воспитание детей. Например, Клод помогает выбрать бытовую технику для дома, составить расписание или подобрать досуг. А чат GPT, опираясь на ваши списки продуктов, формирует заказ на всю семью и оформляет доставку. ИИ помогает с приготовлением еды, просчитывает риски для здоровья пользователя, составляет диету. По данным бизнес-инсайдера, вовсю обсуждается новый гаджет ИИ-кулон Оми с функцией родительского контроля. Он может, например, распознать настроение ребенка и дать родителю совет психолога. Но можно ли таким пользоваться? Мы спросили у наших самых продвинутых в использовании нейросетей спикеров, как они используют возможности ИИ-агентов в быту. Ответ мы получили неожиданные.
6: Генеральный директор компании «АЯ-эксперт», профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин.
7: У меня двое детей. Один в школу, например, не ходит. Он сам тут взял агента, сделал. Ну, он в онлайн-школе учится. Английский язык не хочет делать. Сделал агента, который за него его же голосом вербализирует какие-то упражнения. И одни пятерки начал получать. А потом, значит, учительница. Потом я начал разбираться, когда она заметила, поставила двойку и не приняла работу. А я начал разбираться, почему раньше принимала. Потому что раньше тоже у них в школе агент слушал то, что дети им присылают. А потом училка решила послушать. И, короче, она говорит, блин, написала там развернутый комментарий. Суть его в том, что не может ребенок так ровно, без всякого вот этого четко и с английским произношением вербализировать упражнения. Ну, если хобби можно использовать в качестве обозначения бытовой жизни, то я использую так. Вот у меня там хобби новое появилось, рисование. В юношестве, наверное, лет 20 мне было, я рисовал маслом на холсте. И вот я дожил, значит, до 46 лет. Вот я гуашью решил попробовать. И, значит, чтобы не хвататься за все, начал изучать вообще, какие техники бывают, что это за краска, как ей пользоваться. И настроил себе агента, который, значит, стал моим тренером по рисованию, по живописи. Ну и научился. Вот мне уже две картины заказали.
6: SEO студии искусственного интеллекта Фокина AI, Дарья Фокина.
8: В быту я использую ИИ каждый день. Бизнес FM застал меня в момент, когда я в Макдональдсе выбираю, какой съесть бургер, отправляю фотографию меню и спрашиваю у чата GPT, что мне выбрать сегодня по калориям, чтобы добрать белок и снизить количество жиров. Вот прямо в эту секунду. Помимо этого, весь выбор косметики, шампуней, продуктов я сейчас делаю вместе с ИИ, потому что у меня есть определенные цели по усилению своего здоровья. Прямо сейчас нахожусь в поездке, которая была полностью спланирована Клодом. Маршрут, где остановиться, что посмотреть, где перекусить. Еще один бытовой пример.
6: Генеральный директор компании Neval AI Алексей Хохунов.
9: Я лично очень много использую ИИ и агентов в родительстве. У меня 6 месяцев назад родилась дочь первая. И я готовился к беременности вместе с GPT, к родам. Все воспитание какое-то, первый вообще весь разбор я делал вместе с GPT. Огромный объем помощи получил от нее. Во-первых, ведение здоровья жены. Мы очень много консультировались, смотрели. У нас там были некоторые риски. Мы использовали GPT как второе мнение. Контролировали анализы, смотрели и разбирали куски СУЗИ вместе с GPT, делали расшифровку ДНК. Потом в процессе вообще подготовки к родам миллион я там узнавал про то, как, что на каких стадиях должно твориться. В общем, миллион неудобных вопросов про женские роды. Я обсуждал GPT и вместе с ней вырабатывал сценарий развития. У меня была, на самом деле, по итогу такая огромная блок-схема, которую мы оставили с GPT, что куда может пойти, так, не так, что в этом сценарии делать, кому звонить. Мы там все фазы вот родов превратили в такую огромную блок-схему. Мне это персонально очень-очень сильно помогло. Потом уже после родов, там есть миллион вопросов, мне кажется, которые обычно задают, может быть, педиатрам и родителям. Ребенок вот столько спит, это окей, как нормализовать ее расписание, как ее класть, что делать, что не делать, там одевать, не одевать. В общем, миллион вопросов.
3: Через 6-12 месяцев ИИ сможет захватить весь интернет и нанести ущерб в сотни миллиардов долларов, заявил Дарио Амадей, глава компании Anthropic, которая разрабатывает языковую модель Claude. Глава Anthropic также отметил, что с лета этого года развитие ИИ значительно ускорилось. Если эту динамику не держать в узде, она может опередить способность человека понимать и контролировать эти системы. С предложением Амадей замедлить темпы развития передовых ИИ-моделей согласился Илон Маск. «Сумерки» 18 лет спустя. Картина про вампиров, впервые вышедшая на экраны в конце нулевых, снова попала в топ российского кинопроката. Фильм повторно показывают в кинотеатрах. И за первую декаду сентября он собрал 36 миллионов рублей. Такой успех связывают с дефицитом громких премьер этой осенью и популярностью «Сумерек» в интернете. Музыка из фильма регулярно встречается в рилсах, а герои картины часто становятся героями мемов. Но дело не только в «Сумерках». Повторный прокат старых фильмов в кинотеатрах стал уже всемирным трендом. Во-первых, это помогает заполнить пустые недели, когда нет громких релизов. Во-вторых, позволяет существенно сэкономить на рекламе. На хит прошлого идут охотнее, чем на неизвестную новинку. С чем еще связана эта мода на кино из прошлого и почему «Сумерки» называют «Титаником нулевых», рассказывает директор портала film.ru Евгений Ухов.
10: Это может быть какое-то обновление в картинах, как любил раньше делать Джордж Лукас, например, со своими «Звездными войнами», или Джеймс Кэмерон, который делал 3D-версии своего «Титаника», а Спилберг делал 3D-версию «Парка юрского периода». Это может быть просто юбилейная какая-то дата, спустя 20 лет, 30 лет, 50 лет. И, разумеется, выходят картины для того, чтобы с ними могло ознакомиться новое поколение, на больших экранах увидеть шедевры прошлого, начиная от «Унесенных ветром», заканчивая картиной, действительно, которые выходили уже в 21 веке, но кто-то только дорос до них. Очень распространенная, очень много лет уже пользующаяся определенным успехом концепция. У нас действительно выходят в повторный прокат картины едва ли не каждую неделю. Какой-то из старых фильмов появляется в очень ограниченном, в очень труднодоступном для самого широкого зрителя формате. Но, тем не менее, фильмы такие возникают время от времени. У нас очень любят возвращать французское кино старое, начиная с «Новой волны» и заканчивая какими-то фильмами 80-х. Что касается «Сумерек», то, ну, это, конечно же, в первую очередь феномен. Картина, которая сыграла очень большую роль именно в восприятии кино как разговора с подрастающим поколением. Несмотря на всю его фэнтезийную составляющую, это хорошая история и взросления, это история человека, который попал в новое место и сталкивается с новыми обстоятельствами. Как бы странно это ни звучало, это жизненная, живая, искренняя история. Как для людей, которые были подростками в конце 90-х, для них «Титаник» на всегда остался главной романтической картиной. Для поколения следующего, которое росло уже в конце 2000-х, для них тоже «Сумерки» стали определенной вершиной, до которой никого не получилось ни допустить, ни пригласить, ни заставить встать туда.
3: Евгений Ухов, редактор портала film.ru. Яркими примерами возвращений на большие экраны стал «Интерстеллар», который вышел в повторный прокат в 2024 году к десятилетию картины, а также «Челюсти» вернули в кинотеатры в 2025, когда культовый ужастик отмечал 50-летие. «Интерстеллар» даже установил рекорд, собрав более 17 миллионов долларов. Он стал самым успешным IMAX-перевыпуском в истории.
1: Реклама. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 19-66.
11: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Пока звучит этот текст, мир произведет 700 губных помад. Успеть за 10 секунд на «Бизнес FM». Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей топ-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
12: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
11: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
13: Zikr 9X появился в Китае около года назад и сразу привлек большой интерес покупателей. Первый опыт эксплуатации омрачили частые поломки дорогого в ремонте редуктора. Пыл покупателей, по крайней мере, у нас в стране заметно остыл, но сейчас новая волна интереса к электромобилям и гибридам в связи с перебоями с топливом. Плюс китайцы провели работу над ошибками и усилили проблемный узел. Черный 9X со светлым интерьером вкатился ко мне в салон, как дорогая яхта. В Москве на дорогах их уже много, и на них всегда падает глаз. Глядя на этот автомобиль, ожидаешь премиального комфорта ходовой части, но здесь скорее собранная плотная подвеска, очень напоминающая BMW X7. Большинство девяток имеют категорию C, но у нашей B комплектация Max, которая считается базовой. Основное отличие – батарея 55 кВт против 70 у более дорогих и более тяжелых машин. Совокупная мощность последовательно параллельного гибрида более чем достаточно для любых целей, в том числе для резких стартов. Вообще базовой эту комплектацию назвать не поворачивается язык. В салоне три ряда сидений, второй – капитанские кресла, обилие дорогой кожи, алькантары, подогревы, вентиляции, массажи, экран, который движется по рельсам в потолке. Отдельным удивлением был свет. Вот здесь китайцы превзошли даже классные фары премиальных европейцев, которых я считала эталоном. Мои фары выделяют полосу, мягко подсвечивают повороты, не ослепляя встречный транспорт. Ну и камеры в этом автомобиле – одни из самых совершенных, которые я видела. Для управления функцией мультимедиа и комфорта есть отдельный пульт, встроенный в центральный тоннель и напоминающий смартфон. Базово здесь английский и китайский языки, но российские умельцы уже прошивают мультимедиа на русский за немалую сумму в 300 тысяч рублей. Сидя в 9X, меня не покидает ощущение, что китайские концерны пытаются переплюнуть друг друга в показательном шике, оснащении и мощности. Главное, чтобы они не забывали и о надежности своих автомобилей, которые чинить в России не самая простая задача.
11: Тест-драйв на Business FM.
3: 13:48 в Москве. Вы слушаете Business FM. АвтоВАЗу официально можно.
11: Итоги недели.
3: Концерн зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?», сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента. Заявка была одобрена 9 сентября и будет действовать до 17 февраля 2036 года. Мы попытались узнать, сколько может стоить этот бренд. Иван Медведев подробнее.
14: АвтоВАЗ получил право выпускать под брендом «Можно, а зачем?» автомобили, запчасти, одежду, обувь, изделия из кожи, игрушки, безалкогольные напитки и пиво. Над этим поиронизировали все, кому не лень, еще в момент, когда концерн подавал заявку на регистрацию прав. Вопрос «Зачем?» понятно присутствовал в каждой шутке. А все, кто говорил на эту тему всерьез, сходились во мнении, что АвтоВАЗ, добиваясь эксклюзивных прав на использование этого словосочетания, просто пытается выкорчевать неудобный для концерна мем из общественного сознания. Но корни пущены уже слишком глубоко. Нам стало интересно, во сколько в принципе можно оценить эту фразу в рублях. Этот вопрос мы задали генеральному директору компании «Онлайн-патент» Алине Акиньшиной.
15: У нас есть ФСО номер 11, который позволяет нам оценить любой зарегистрированный товарный знак, любое средство индивидуализации или результат интеллектуальной деятельности в деньгах. Другой вопрос, что на текущей стадии, скорее всего, данных для качественной оценки будет недостаточно. Использование обозначения в его зарегистрированной форме только-только начинается, и вряд ли у компании-правообладателя уже есть убедительные финансовые показатели, которые можно будет положить в основу оценки. Однако и потенциальная такая возможность имеется, и нельзя исключать, что в распоряжении правообладателя уже есть достаточно данных, чтобы провести оценку.
14: Подсказка для АвтоВАЗа. На пике популярности мема заработать на нем пытались многие. Футболки, толстовки, стикеры и автомобильные шильдики с этим словосочетанием продавались на маркетплейсах и на Авито. Но удалось ли продавцам хоть что-то на них заработать? Мы связались с несколькими и выяснили, что никто из наших собеседников этим уже не занимается. Вот опыт Игоря из Красноярска.
16: Это, знаете, как-то уже тренд этот отошел.
17: То есть вы не создаете сейчас продукцию такую?
16: Уже, наверное, пару месяцев как. У людей в избранном очень много, несколько тысяч, 2 или 3 тысячи человек добавило это объявление в избранное. Купили буквально единицы. Хотя цена у меня самая такая была адекватная, ну, на Авито. Ницца, я бы сказал, рынка. Там 300 рублей, что-то такое. Я думал, стрельнет, а по факту нет. Я больше сидел, моделировал ее дольше.
14: Если быть точным, Игорь продал 3 шильдика. Как и Денис из Москвы.
17: Нерентабельно стало, все уже, никому. Это такая разовая акция была.
18: А продажи вообще были?
17: Вот 3 штуки.
18: А вот эти 3 штуки за сколько удалось продать? Там день, два?
17: Да, месяц, наверное. Чисто на любителя, кто так захотел сделать себе.
14: И сейчас, если на Авито начать искать продукцию под брендом «Можно, а зачем?», ни шильдиков, ни футболок, ни наклеек там уже нет. Так что Роспатент ответил АвтоВАЗу на первую часть мемного вопроса. Ну а вторая – это уже скорее философия бренда. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
3: Осмелели не только лоси, но и лисы.
1: Итоги недели.
3: Рыжий лис выбежал на гольф-поле в Подмосковье во время детского турнира и забрал из лунок мячи. Дети в восторге. Гольф-клуб собирает лайки и восторженные комментарии в соцсетях. Все это снова повод поговорить о диких животных, которые перестали бояться людей. Не только в Подмосковье. По всей России и в других странах. Что происходит? Об этом Диана Чубанова.
6: Сентябрь. Популярный гольф-клуб в Пестове. Идет турнир по гольфу среди школьников. Их предупреждали, что возле 12-й лунки живет лис, и объясняли технику безопасности в связи с этим. Но когда пушистый рыжий хвост появился на зеленом холмистом поле, соревнования встали на паузу. От хохота невозможно, знаете, играть. Лис украл из лунок 2 мяча. Больше всего детей позабавило именно это и то, что зверь уносит мячи к себе в кусты. Оказывается, лис на этом поле частый гость. На самом деле, это здорово снимает напряжение у игроков, и он уже местная достопримечательность, рассказала директор по развитию Ассоциации гольфа России Ольга Валова.
19: У нас часто выходят на поле и зайцы, и кабаны, и лисы. Иногда у нас прилетают краснокнижные птицы. Но с этим лисом, конечно, это такая уникальная история. Он живет действительно где-то там в чаще на лунке и совершенно никого особо не беспокоит, а только умиляет. Он такой известная лисичка. До этого момента, кстати, совершенно не было никакого соприкосновения с гольфом. То есть он просто выходил, гулял и уходил. Почему-то, когда начался детский турнир, может быть, наши дети как-то его так вдохновили. И, значит, эта лисичка начала просто вот забирать мячи из разных мест, куда они попадают. У нас уже в правилах все это предусмотрено, как вернуть все в игру. За мячом никто не гонится, мяч у лиса никто не отрывает, но всем очень нравится. И ощущение такое складывается, что как будто это не лис, а лисенок. Во время открытия он начал с ними знакомиться, отрыл мяч в песке и взял даже этот мяч из песка.
6: По словам Ольги Валовой, лиса проверили на бешенство. Он чист. Именно тем, что могут быть переносчиками бешенства, лисы и опасны. Собачники стараются держаться от них подальше. Сейчас, в начале осени, вообще дикие животные активизировались. Осмелели лоси, у них брачный период. На то же поле для гольфа выскакивают зайцы. Из Красной Поляны в Сочи приходят видеоролики о медведях во дворах частных домов и в коридорах отелей. В российских регионах начали вводить режим повышенной готовности из-за медведей. Он уже действует в Петропавловске-Камчатском, некоторых районах Кузбасса и Республики Алтай из-за того, что медведи появляются в населенных пунктах все чаще и их все больше. Дело в том, что дикие животные действительно перестали нас бояться. Это факт, говорит председатель Одинцовского районного общества охотников и рыболовов Гурий Наумов.
20: Само собой, они перестали бояться людей. Люди все ближе и ближе, все глубже и глубже заходят на их территорию. Прокладывают дороги, коммуникации, ставят заборы, строят дачи. Животным куда деваться-то? Они всю жизнь здесь жили. Поскольку вот это приближение человека к ним настолько резко происходит, они привыкают потихоньку к этому шуму, к этим фонарям, к этим фарам. 20 лет назад едешь по дороге. Вот стоило лисе заметить только эту фару, она тут же убегает. Сейчас она может стоять в 20 метрах от дороги и смотреть на эту машину совершенно спокойно, никуда не убегает. Она уже привыкла. На Камчатке медведи выходили, вот сколько я себя помню, они всегда там выходили. Другое дело, когда очень резко, как, Например, в этом году был не урожай орехов, там каких-то других кормов для этих самых медведей. Лес там нещадно вырубают, вывозят, и им негде жить, а во-вторых, еще и нечего есть. Поэтому они начинают выходить уже, охотиться на домашний скот. Медведь уже какую-то угрозу может составить и человеку. Особенно старые особи, которые не могут охотиться полноценно.
6: Сообщения об осмелевших диких зверях в этом году в топе новостей в социальных сетях в Польше, Канаде, США и других странах. В Варшаве бегают семейства диких кабанов. Весной их пришлось прогонять в лес роботу-гуманоиду Эдварду Варчоцкому. Одно из полезных применений робота. В Японии, в префектуре Нара, люди буквально живут бок о бок с дикими оленями. Медведи – частые гости частных домовладений в США и Канаде. А новости об этих хищниках из российских регионов постепенно превращают нас в стереотипную Россию с медведями на улицах. Пока без балалаек и водки, но очень опасных. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
0: Обычно покупка жилой недвижимости на условные 2/3 продиктована мечтой или необходимостью решить какую-то конкретную задачу. Перебраться в квартиру попросторнее, поменять район на более удобный или престижный, переехать поближе к работе и так далее. Но на условную треть выбор конкретного варианта окрашен в эмоциональные тона. Ну, согласитесь, хочется, чтобы новый дом не только закрывал вопрос, но еще и нравился, настраивал на позитивный лад, успокаивал своей безоговорочной комфортностью. Современный покупатель оценивает не только стоимость, площадь, инфраструктуру. На его выбор влияют естественный свет, качество общественных пространств, связь с природой и многое другое, утверждают эксперты Пиргаев-бюро, которые застройщикам на заметку выделили 10 архитектурных решений, формирующих восприятие проекта и отчасти определяющих его ценность для будущих резидентов. Например, архитектурная идентичность. Покупателю важно понимать, чем один проект отличается от другого. Уникальность может формироваться за счет пластики фасадов, пропорции окон, материалов, цвета, фактур. При этом сильный образ здания достигается не одним выразительным приемом, а их продуманной комбинацией. Приватность. В плотной городской застройке значение имеют расстояние между корпусами, ориентация окон, устройство двора и расположение общественных зон. Правильная архитектура помогает создать баланс между открытостью пространства и возможностью сохранить личную жизнь. Или озеленение как часть архитектуры. Ландшафт перестает быть декоративным дополнением к зданию. Двор, деревья, кустарники и цветы, рельеф, пешеходные маршруты и места отдыха должны работать вместе с архитектурой. В результате формируется цельная среда, а не набор отдельных элементов. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: 13:59 в Москве, в студии Евгения Симонова. Двое пострадавших в результате атаки украинских беспилотников на Нижнекамск находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев. В воскресенье утром город подвергся атаке беспилотников. В результате 2 человека погибли, 12 пострадали. Повреждения получили промышленные и гражданские объекты. На одном предприятии возникло возгорание, однако производственный процесс не был остановлен. Глава республики поручил в короткие сроки устранить последствия атаки. Воздушная опасность объявлена в ряде районов Литвы. ВВС республики подняли в воздух истребители, предположительно из-за неопознанных дронов в небе. Аэропорт Вильнюса закрыли из-за беспилотников. Воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы с 13 часов 26 минут по Москве. Об этом ТАСС рассказал источник в авиадиспетчерской службе. Возможную принадлежность дронов и траекторию их полета он не уточнил. При этом, по словам собеседника агентства, аэропорт предположительно будет закрыт до половины 5 дня. Россия откроет новый русский дом в Германии. Сейчас идет поиск партнеров, рассказал в интервью «Вестям» замглавы Россотрудничества Константин Колпаков. Он предположил, что русский дом будет в Берлине, в Баварии или в Саксонии, но обязательно будет. Напомню, 1 сентября Германия объявила о решении закрыть русский дом в Берлине и генконсульство России в Бонне в связи с инцидентом в аэропорту Лейпцига, в котором немецкие власти обвиняют Россию. Российская страна в ответ решила закрыть генконсульство ФРГ в Санкт-Петербурге и культурные центры имени Гёте. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 14:01 в Москве, в студии Мария Буянкина. Добрый день. Территориальный вопрос остается одним из главных. Ситуация вокруг Украины, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, согласованного пакета соглашений по теме украинского урегулирования пока нет. Ранее переговорщик от Вашингтона Джаред Кушнер также сказал, что территориальный вопрос является самым сложным. О сроках встречи ясности нет, но в Кремле подтвердили ее скорую возможность. ВСУ сегодня атаковали Энергодар. Под удар попали многие многоквартирный дом и городской парк, сообщил глава города. А также сегодня стало известно, что 11 сентября Киев нанес серию ударов по бензовозам, подвозившим дистопливо для нужд ЗАЭС, сообщил Лихачев. Погибло двое военных, есть раненые. Война США и Ирана ударила еще и по гардеробу. Конфликт может сказаться на стоимости одежды, пишет Bloomberg. Производители по всему миру уже сталкиваются с ростом расходов на электричество, доставку и сырье. Основной эффект ожидается со следующей весной и летом. Подробности в эфире. Business FM. Россия не била по всему подряд до того, как Киев сам открыл ящик Пандоры. Так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал усиление ударов по Украине. Он также отметил, что трехсторонние переговоры по урегулированию на Украине могут быть возобновлены в октябре. Накануне представитель зять Трампа Джаред Кушнер заявил, что в соглашении об урегулировании уже согласованы все пункты, кроме территориального вопроса. По его словам, на переговорах в Москве Владимир Путин обозначил линию, которую Россия хочет достичь. Теперь, считает Кушнер, задача переговорщиков найти решение, которое устроит Киев и одновременно позволит убедить Москву прекратить конфликт с гарантиями того, что он не возобновится. При этом помощник президента Юрий Ушаков заявил, что помимо территориального вопроса остается еще много других, которые нужно согласовать. Также он подчеркнул, что если будут подвижки по территориальному вопросу, то дальше будет легче достигнуть договоренностей. Россия не ужесточала требования по урегулированию конфликта на Украине, а не прежние, отметил Ушаков. Говоря о потенциальной площадке для переговоров, он сообщил, что Арабские Эмираты готовы ее предоставить.
4: Эмиратская сторона готова предоставить свою площадку, как это было раньше. Для нас это представляется вполне приемлемой. Сейчас понятие, что нужно согласовать по территориальному вопросу, но есть еще и многие другие вопросы, а их действительно масса, которые предстоит что согласовать. Ну, наверное, если по первому вопросу, то есть по территориальному будет сдвижка, то легче будет дальше идти по пути достижения договоренности.
3: Ушаков также отметил, что основу мирного процесса вокруг Украины составляют достигнутые Россией и США договоренности в Анкоридже, но процесс очень продолжительный и сложный. Ночью Россия нанесла удары по объектам энергетики и логистики ВСУ, а также по железнодорожной инфраструктуре на западе Украины. По данным Минобороны, поражены логистический центр Новой почты в Одесской области и электроподстанции в Одесской и Николаевской областях. По данным ВСУ, с вечера Украину атаковало свыше 400 дронов и неизвестное число ракет. Бандероль. Украинские СМИ отмечают, что это значительно больше обычного ночного количества БПЛА. Также они сообщают об ударах по Ивано-Франковску, Тернополю и Борисполю. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
21: Комплексные массированные удары вооруженных сил Российской Федерации по объектам на территории Украины на самом деле вот интенсивно начались после того, как Украина начала наносить удары по объектам в нашей глубине, по объектам нефтегазовой промышленности, по гражданским объектам. И, вероятно, одним из военных ответов на эти действия и послужила вот эта серия массированных ударов по объектам в глубине территории Украины. Но кроме этого, это совпало еще с тем, что у Украины очень серьезные проблемы со снабжением боекомплектом зенитных средств, и мы можем тем же нарядом сил и средств поражать гораздо большее количество целей. То есть эффективность таких ударов значительно возрастает в разы. И еще один момент. Вполне вероятно, что одной из причин вот такого рода серии ударов является принуждение киевского руководства к мирным переговорам на наших условиях. Потому что мы надеемся, вероятно, что серия этих ударов приведет рано или поздно к тому, что сопротивление ВСУ будет сломлено, оставшихся частей снабжение будет нарушено. Снабжение тех частей, которые производят запуски дронов на территорию Российской Федерации, тоже мы планируем нарушить, и, вероятно, где-то уже, может быть, даже и добились успехов. Вполне возможно, что мы это ощутим буквально в ближайшие недели, самое позднее это месяцы. И таким образом мы уничтожаем тыловую основу сопротивления ВСУ, в том числе на линии соприкосновения. Это приведет к тому, что, скорее всего, линия фронта начнет более активно двигаться на запад. То есть вполне может быть, что нам требуется определенный накопительный эффект, и дальше изменения могут пойти с ускорением. Пока у ВСУ есть возможность сопротивляться, но военная помощь со стороны Соединенных Штатов практически прекращена. Военная помощь со стороны европейского сообщества, европейских стран НАТО, уменьшена, и там достаточно серьезные проблемы с увеличением бюджетов. Таким образом, выбивание тыловых структур должно привести к результатам, должно привести к изменениям. Когда это произойдет? Оптимистичный прогноз – это в ближайшие недели, но, наверное, более реалистичный прогноз – это несколько месяцев.
3: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Средства ПВО за ночь, по данным Минобороны, сбили почти 400 БПЛА над регионами России. 2 человека погибли, 6 получили ранения при налете дронов на Нижнекамск. На одном из предприятий начался пожар. Также один из беспилотников ударил по жилому дому, а другой попал в дерево, из-за чего поврежден стоявший рядом автомобиль. На одном из предприятий в Славянске на Кубани после атаки возник пожар. Повреждены газопровод в частном секторе, поликлиника, несколько домовладельцев. Ранены 3 человека. В Орле после атаки пострадало здание детского сада, а в Белгороде храм. В Белгородской области ранения получили 2 человека. ВСУ атаковали и Энергодар. 2 российских военных погибли в результате ударов по бензовозам, следовавшим к Запорожской АЭС. Есть раненые, в том числе тяжелые. Под удары попали также многоквартирный дом и городской парк. О ситуации в городе Бизнес ФМ рассказал житель Энергодара Сергей.
5: Со связью у нас как попало сейчас. Кабель перебит основной. Где получается, подъезжаю, ловлю. Ну, не скучно тут. Магазины все разбиты. Люди на рынке скупляются. Летают постоянно, бьют постоянно. В любой момент отсюда можно ждать свет. Ну, сейчас вот нету свету.
3: Житель Энергодара Сергей. По словам гендиректора Росатома Алексея Лихачева, удары пришлись в непосредственной близости к периметру площадки Запорожской АЭС. Все пострадавшие были заняты сугубо гражданской миссией по обеспечению станции. Киев своими атаками провоцирует ядерный инцидент на крупнейшей атомной станции в Европе, отметил Лихачев. Он призвал МАГАТЭ осудить подобные действия и назвать виновных. Правительство начнет мониторить цены на продукты. Власти утвердили соответствующий перечень продуктов питания. В него вошло 24 позиции. В список попали разные виды мяса, курицы, рыба, молочные продукты, яйца, кое-что из бакалеи и борщевой набор овощей. Мониторинг будет проходить по всей цепочке движения продуктов от производителя до магазина. Информацию для анализа будут получать Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвитие, ФАС и Росстат. Новая система начнет действовать в начале будущего года. Зачем это надо правительству? Рассказывает независимый эксперт рынка товаров народного потребления Александр Афиногенов.
7: Цены – это одна история, которая будет мониторить государство. Вторая история – это которая должен все-таки Минсельхоз заняться, сбалансировать количество людей, их потребности, количеством посевных площадей и возможностями производства и хранения. Ну и, с одной стороны, сбалансирует Минсельхоз производство, а с другой стороны, по экономике сбалансирует ценообразование. И будет это правильно для государства, которое занимается продовольственной безопасностью, а это основа стратегии вообще, потому что не будет продовольственной безопасности, непонятно, как будет страна развиваться и за счет чего и за счет кого. И демографии тоже ожидать не приходится. Поэтому полноценное питание – это основа основ. То, что этим начали заниматься, это прям заслуживает уважения. Мы понимаем, какие продукты являются базовыми для людей. Вот эти базовые продукты обрели очертания социально значимых товаров. Список. Там же нет никакой там экзотики или дорогих продуктов, там нет дорогой кондитерки, там нет дорогого алкоголя, там нет дорогих деликатесов. Там стандартная история. Молоко, сыр, яйца, сахар, соль, мука, хлеб, крупы все, морковь, помидоры, огурцы, капуста. То есть то, что составляет базовую основу полноценного питания человека. Вот поэтому вот эти продукты, они должны быть под контролем государства, их нельзя отпускать на рыночных условиях. Не получится, чтобы они дешевели, потому что алчность, в первую очередь, продавцов коммерческих структур. Она не позволит эти продукты делать дешевле. Они не позволят продукты качественные уводить в сегмент низкоценового сегмента. Никогда это не получится. Государство должно следить за этим самым всем процессом, каким-то образом помогать фермерам, датировать, может быть, расходы на доход будущего периода, помогать с логистикой, помогать с хранением. Государство должно заниматься вот этими базовыми продуктами, иначе нас ждет крах.
3: Александр Анфиногенов. Ситуация с ценами на социально значимые продукты остается неоднородной. В августе продукты, по данным Росстата, в среднем подешевели на 0,3%, в основном за счет сезонных овощей. Капуста снизилась в цене на почти 19%, картофель практически на 18%, морковь на 14%. Но одновременно подорожали сахар, гречка и мясо. Война США и Ирана ударили по гардеробу. Конфликт США и Ирана может значительно повлиять на стоимость одежды, прогнозирует Bloomberg. Производители по всему миру уже столкнулись с ростом расходов на электричество, доставку и сырье. Из-за дорогой нефти растет стоимость полиэстера, а хлопок дорожает на фоне опасений за поставки из-за дефицита удобрений. Эксперты отмечают, что повышенные издержки постепенно могут добраться и до ценников в магазинах. Основной эффект ожидается следующей весной и летом. Есть и дополнительный риск – климатический, отмечает Bloomberg.
8: Дорожают оба основных материала, из которых делают одежду – полиэстер и хлопок. Полиэстер производят из продуктов нефтепереработки, поэтому рост цен на нефть напрямую увеличивает его стоимость. После начала войны цена такой пряжи на некоторых предприятиях Бангладеш выросла до 25% всего за несколько недель. Дорожает и хлопок. Его предложение сокращается, растут расходы на удобрения. Дополнительную угрозу создает Эль-Ниньо – природно-климатическое явление, которое может повлиять на погоду и урожай в регионах, где выращивают хлопок. В результате из-за опасений за будущие поставки спрос вырос, а цена поднялась до двухлетнего максимума. Фьючерсы на хлопок недавно достигли самого высокого уровня с марта 2024 года. Для производителя это особенно неприятная ситуация. Обычно, если один материал становится слишком дорогим, бренд может перейти на другой. Например, заменить часть хлопка полиэстером. Но сейчас ситуация фактически безвыходная. В итоге вариантов остается немного. Производителям приходится либо сокращать собственную прибыль, либо повышать цены, либо пытаться удешевить саму одежду. Например, уменьшать плотность ткани, упрощать дизайн или менять состав материалов. Перспективы, по оценкам экспертов, нерадужные. Цены на базовую одежду могут вырасти на 10-20%. Но полностью этот эффект может проявиться только в течение года.
3: Тем временем судьба Ормузского пролива все еще остается неопределенной.
1: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.
9: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
3: 14:14 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». А сейчас строго по делу. Гость «Бизнес FM», глава Алисы AI и умных устройств в Яндекс Валерий Стромов.
9: Строго по делу с Ильей Капелевичем.
10: У нас в студии Валерий Стромов, руководитель Алисы AI и умных устройств Алисы. Всего вот этого, наверное, может быть, самого капиталоемкого сейчас бизнес-юнита огромной компании Яндекс. Валерий, здравствуйте.
12: Здравствуйте, да,
10: давайте с этого и начнем. Значит, вот насчет капитализации, насчет миллиардов инвестиций ведущих американских компаний. Сколько Яндекс вкладывает? Я понимаю, что акционерное общество, вы сейчас там среднюю отчетность, скажите предыдущую, но просто чтобы мы понимали и могли примерно сопоставлять.
12: Да, в действительности для наших прозрачных отношений с инвесторами мы раскрываем эти суммы в рамках публичной отчетности, как вы уже сказали. В прошлом году мы, кажется, публично раскрывали число 55 миллиардов рублей, то есть это буквально инвестиции, которые нам нужны в железо для того, чтобы обучать и использовать нейросети. И, соответственно, такой же масштаб сумм по этому году, но примерно в планируемом диапазоне, как мы и думали в конце прошлого года, так и идем. И вот это не в разы больше, чем в прошлом году.
10: Но это, я боюсь, что на порядке меньше, чем бюджеты, которые вкладываются именно на порядке. Каждый из лидеров, допустим, американских. Как мы можем конкурировать с ними? Хотим ли мы в действительности конкурировать именно с ними и создавать такую же полноценную, очень умную, универсальную генеративную модель, аж две у нас в стране, инвестируя раз в 20 меньше, чем каждая из них в себя?
12: Да, я думаю, ваша оценка очень близка к правде. Я думаю, что это 20-30 раз, вот примерно такое значение сейчас, годовая разница между, например, OpenAI, Anthropic, Google и нами. Но надо понимать, что есть несколько факторов, давайте их разложим. Первый фактор. Нашим конкурентам, которые мы сейчас назвали, им надо обрабатывать трафик со всего мира. То есть это примерно, я не знаю, там раз в 40-50 большее количество трафика. Вторая вещь, это, конечно, доступ к капиталу. Там он, да, выше, поэтому проще такими суммами оперировать, проще вкладывать их в инфраструктуру. Но это на самом деле лишь подгоняет нашу команду. То есть физически ты знаешь, что у Гугла всегда было больше денег, и 15 лет назад у них было больше денег, когда мы конкурировали в поиске, в поисковой базе, в других сервисах, в Алисе на самом деле с ними. Нужно искать креативные решения. Вот сейчас бизнес-модель так называемого фронтира, когда ты тратишь десятки миллиардов долларов для того, чтобы тренировать самую большую, самую умную, самую классную одну general модель. Эта бизнес-модель — это удел нескольких компаний. Фактически же наш мир — это когда не на каждый вопрос пользователя нужен этот суперинтеллект. То есть вот представьте, какой среднестатистический запрос в Алису. Ну там, не знаю, нужно сделать какое-то несколько походов в поиск и логический факт создать. Куча запросов типа, сколько сейчас времени в Владивостоке, или там, как починить стиральную машинку, если на ней напишен код там УЕ, не знаю, в общем, что-то такое. Для таких задач бытовых, они полезные, они важные, сложные, но для них не нужен искусственный интеллект на десятки триллионов параметров и так далее.
10: То есть речь идет о том, что сейчас основная идея в развитии Алисы в том, что она не должна к каждому вопросу применять всю свою, как бы, вот на уровне интеллектуальную мощь.
12: В действительности есть очень много запросов по медицине, здоровью, образованию, финансам, якому, покупкам, где это общие запросы, где нужны локальные знания. Вот когда нужны локальные знания, подкрепленные базами данных, например, локальными, и какой-то хороший уровень искусственного интеллекта, тут приходят наши модели. Когда есть супер узкоспециализированные средства, например, понять, а что сейчас происходит на китайском фондовом рынке, проанализировать там какие-нибудь компании на 5 лет вперед, составить по ним какой-нибудь прогноз IRR и так далее. Здесь ты понимаешь, тут, скорее всего, нужна какая-то общая, не общая модель, а специализированная. Или в программировании, например, тоже нужна специализированная модель. Поэтому здесь не простое, сложное, это не совсем правильное разбиение. Тут скорее доменная логика. То есть вот есть домены бытовых услуг, how-to, финансов, образование, медицины и так далее, где хороши наши модели, например, есть кодинг, где лучше, правда, объективно лучше, китайский open source.
10: А вот такое взаимодействие между разными искусственными интеллектами, такой колхоз, он пока на каких финансовых условиях существует? То есть, потому что из этого вопрос, а какое будущее у именно у такого пути, кооперативного?
12: Да, есть достаточно глубокий разговор, почему вообще, в принципе, open source существует, какая в нем бизнес-модель, скажем так, и будет ли она продолжаться в будущем. Есть некоторые компании в Китае, которым физически максимально важно сейчас получить дистрибуцию использования своих собственных моделей, раздать их миру, но у Китая сейчас нет достаточного количества как раз вычислительных ресурсов для того, чтобы это сделать. Поэтому наилучшая стратегия — брать собственные модели, опенсорсить их, отдавать их миру, чтобы мир ими пользовался, вместо того, чтобы он пользовался, там, не знаю, американскими моделями от OpenAI, Anthropic и так далее. Вот. Потому что у них гораздо больше вычислительных ресурсов из-за NVIDIA, из-за собственных...
11: Из-за денег.
12: Да, из-за денег, просто доступ к капиталу, ограничений, на самом деле, есть санкционные ограничения в виде литографии, CML и так далее. И поэтому для Китая это sustainable стратегия на ближайшие несколько лет.
11: Конечно, не скажу, что теперь за деньги.
12: Да, вот дальше вот интересно стратегически. Вот предположим, что в какой-то момент времени Huawei, SXMT, производитель памяти китайский, сделают так, что у Китая будет достаточное количество железа. Какая вот дальше модель? Здесь тоже интересное умозаключение. Вот есть большая компания NVIDIA, она производила видеокарты для игр, по факту, для геймеров, которые в компьютерные игры играли, а потом стало стоить 5 триллионов долларов, потому что ровно матричные произведения и нужны в эпоху искусственного интеллекта. И NVIDIA сейчас занимается разработкой собственного опенсорса. Зачем? Здесь очень интересная мысль. Если мир сконцентрируется на Google, OpenAI и Anthropic, этим компаниям станет в какой-то момент времени невыгодно платить дополнительную маржу NVIDIA и закупать их собственные чипы. Им будет выгодно самим производить видеокарты, железо, сервера. Вот, так оно и происходит. То есть OpenAI уже объявил о том, что у них внутренний проект, называется, кажется, Халапеньо, произвел собственные чипы. И поэтому NVIDIA, если будет полная концентрация на нескольких игроках искусственного интеллекта, они по факту потеряют свой бизнес или там сильно...
11: Они заинтересованы, чтобы покупателей было много.
12: Да, они заинтересованы, чтобы много стран, много компаний закупали себе кластера NVIDIA и могли там использовать какие-то модели, кроме OpenAI, Anthropic и Google, которые как раз, как мы уже обсудили, вот, занимаются бизнесом фронтир искусственного интеллекта. И для того, чтобы сделать такую суверенность, чтобы условно Казахстан или там какие-то страны Европы могли купить себе собственные кластера, развернуть там свои модели, нужен open source. То есть нужно им дать эти модели, чтобы они их могли дообучать и так далее. Поэтому стратегия open source, она интересна тем, что производитель железа мотивирован давать open source, чтобы разные страны могли независимо от крупных американских игроков использовать искусственный интеллект.

0: Насколько сейчас день первый для всего этого рынка, хоть и прошло целых по нынешним меркам 4 года с начала этой волны, но на ближайшие, я думаю, что многие годы open source будет доступен, либо он будет каким-то образом лицензирован, но не за очень большие деньги.
1: Тогда вот сразу в практическую сторону давайте перейдем. Наверное, вы тут попутно многое расскажете. А какие, собственно, у Алисы AI, у Яндекса планы по монетизации продукта?
0: В потребительском секторе модели в целом уже определились. Во-первых, это подписочная модель. Я думаю, что она будет массовая, то есть это десятки миллионов пользователей, которые будут в итоге подписчиками на какой-то сервис искусственного интеллекта.
1: Ну, вы, наверное, хорошо как-то монетизируетесь просто через Яндекс как таковой в их пакете.
0: Да, на самом деле это скорее инфраструктурная часть, что мы сейчас вот есть подписка Яндекс Плюс, и там есть отдельная, да, подписка на Алису AI, опция. Значит, это просто инфраструктурно нам было проще реализовать и быстрее запустить. То есть в будущем, вероятно, это будет самостоятельная подписка, которая будет настолько же массовой, как и Яндекс Плюс.
1: Ну, вот это, мне кажется, опасно, когда человек автоматом, естественно, потому что ну, практически все в стране пользуются Яндексом, кучей приложений, и понятно, что этот вот Яндекс Плюс не так дорого стоит, чтобы они... Если туда запихнуть Алису AI, то мало кто откажется. Mm-hmm. Вот правда ведь? А отдельно тут возникает...
0: Вы абсолютно правы. В этом как раз основной вопрос. Бандлирование, так называемого, когда ты собираешь, на самом деле, общую, самую сильную подписку на все сервисы Яндекса, собственно, как это и происходит сейчас. И когда есть какие-то как бы параллельные саб-опции, которые можно купить отдельно. То есть, действительно, вот сейчас мы идем по стратегии бандла, когда есть просто подписка на Яндекс, но, возможно, в будущем, когда-то, там, через 4 года и далее, им будет иметь как раз смысл разделения, потому что сейчас вы абсолютно верно подметили правильную стратегию иметь общую сущность, собственно, как мы сейчас и делаем, но я думаю, что через 4-5 лет, возможно, подписка на искусственный интеллект будет чем-то другим, что мы сейчас не представляем, и она будет отдельной. Вот. Значит, вторая важная модель — это, собственно, рекламная монетизация. Мне кажется, примерно любой массовый сервис, который мы любим и уважаем в мире, в России, он, конечно, подкреплен рекламной моделью. Здесь наша стратегия, как и у ChatGPT, к слову, в Америке и в Европе сейчас — сделать такие рекламные форматы, которые обладают некоторыми принципами не влияния на ответ. Да, это очень важно на самом деле. То есть, когда все рекламные форматы сделаны так, что они не стараются мимикрировать, они выделены, то есть ты видишь, что это рекламный оффер. И при этом реклама не должна быть раздражающей и нерелевантной. То есть, один раз увидеть какую-то нерелевантную рекламу — не проблема. Люди обычно не меняют сервисы из-за того, что что-то один раз увидели. Но если систематически видно, что, в общем...
1: Спам.
0: Да, логика, да, в логику ответа не встраивается эта реклама. Или ну, ничего общего не имеет задачи, из которой я пришел. Вот это уже вызывает раздражение. Вот это большая инженерная и задача машинного обучения, как сделать так, чтобы максимально релевантная, конкретная задача пользователя рекламы показывалась в чате и не вызывала, ну, в общем, какой-то отрицательной эмоции.
2: Строго по делу на Business FM.
3: С главой Алисы AI и умных устройств в Яндекс Валерием Стромовым беседует главный редактор Business FM Илья Капелевич. Продолжение через несколько минут.
2: Реклама. Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят нет? Агат РФ говорит да. Мы запускаем новое направление Агат РФ Импорт. В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
4: Агат. Покупай выгодно.
5: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
6: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде.

0: 208-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купят 1500 шариковых ручек. Успеть за 10 секунд на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
1: 14:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Силы ПВО и мобильные огневые группы нейтрализовали 9 беспилотников над Севастополем. В городе фиксируются повреждения частных домов, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. На месте работают сотрудники МЧС, пострадавших нет. Суд в Иванове избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий для управляющей парком развлечений, в котором погиб 6-летний ребенок. Мальчик упал с высоты в парке аттракционов и скончался от полученных травм. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Платежная система BRICSPAY, которая разрабатывается для трансграничных платежей в рамках БРИКС, в перспективе может стать доступной для физлиц. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В будущем система может стать практическим инструментом, который дополнит существующие национальные платежные решения и обеспечит их технологическую совместимость. Метеорологическая осень придет в Москву в конце сентября. Речь идет об устойчивом переходе среднесуточной температуры воздуха через отметку плюс 15 градусов и ниже. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Кроме того, по его прогнозу, температура в осенние месяцы в Москве ожидается на 2-3 градуса выше климатической нормы. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина третьего в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Россия не била по всему подряд до того, как Киев сам открыл ящик Пандоры, прокомментировал усиление ударов Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента. Он также не исключил проведение трехсторонних переговоров России, Украины и США в октябре. Как ранее заявил Юрий Ушаков, помощник президента России, территориальный вопрос сейчас остается одним из главных в ситуации вокруг Украины. Премьер Канады Марк Карни выступил с инициативой о предоставлении стране статуса ассоциированного члена ЕС без формального вступления в блок. Как сообщает Wall Street Journal, Карни ведет закрытые переговоры с лидерами почти всех крупных европейских государств по более тесной интеграции Канады в европейский рынок. Дефицит, премьер и мемы обеспечили успех повторному прокату «Сумерек» в России. Вышедшая еще в 2008-м лента попала в топ-10 кассовых фильмов осени. С чем связан ее ренессанс и что еще из старенького в топе? Все подробности в эфире. Business FM. А сейчас продолжение программы «Строго по делу». Гость Business FM, глава Алисы AI и умных устройств Яндекс Валерий Стромов.
0: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
3: Слушайте, а вот такая вещь ныне популярная и всем знакомая, школьникам, студентам и так далее. Грубо говоря, надо написать какое-нибудь умное сочинение, трактат по истории, по литературе, по чему угодно такому, может, еще и на иностранном языке. Ну, не будем скрывать, если провести сопоставительный эксперимент чат-GPT и Алиса напишет. Но напишет на уровне таком, на троечку, так сказать, без фантазии. А чат-GPT, он уже с фантазией, с рассуждениями, с деталями и так далее, и так далее. Вот это такая общеязыковая история. Алиса будет стремиться догонять чат-GPT в этом, в таких, в творческих заданиях?
4: Если супер кратко, то ответ «да». Креатив вообще и креативное письмо – это очень сложный отдельный домен. Вот я говорил, что есть там домены, не знаю, финансов или медицины. Креативное письмо – это еще один из доменов, им надо заниматься. Мы достаточно сильно вкладывались в целом в русский язык, то есть в культурные аспекты, в русский язык. Но размер модели, как раз-таки вот количество вот параметров в модели – оно очень сильно влияет на качество письма. То есть, оказывается,
3: на качество мышления, в данном случае, да. Качество... Слова грамотно подобраны,
4: да,
3: вот... но уровень мыслей и словесной игры...
4: Глубина, наверное, да, мысли, словесных конструкций. Чем больше весов модели, тем лучше она видит зависимости между смыслами комбинации конкретных слов. То есть у нас есть модели, например, среднего размера, назовем их так. Вот у OpenAI сейчас модели примерно, там, по слухам, 10 триллионов параметров. Это на порядок больше, чем обычные модели китайские, например, или наши модели. То есть есть заметная разница. Они гораздо более дорогие в использовании, но вот эта разница на порядок в параметрах позволяет модели как раз лучше учитывать вот эти зависимости. Поэтому наша задача, как обычно, инженерно-креативная. Нам надо за меньшее количество параметров попытаться все-таки хотя бы на русском языке или там на паре русский и английский научиться в креативное письмо заметно лучше. То есть это сейчас один из доменов, где у нас есть отдельная команда аналитики, инженеров, которые пытаются понять, а как вообще вкус в модели привить. То есть одно дело, есть там агентное использование, математика, код, где есть проверяемые задачи, правильно, неправильно. То что такое правильно или неправильно в вашем вопросе? Да, вот просто надо написать какой-то...
3: А вот теперь вопрос. А это нужно, Alice AI? Но я даже чуть-чуть пойду дальше, потому что мы же видим, конечно же, что одним из таких массовых применений искусственного интеллекта, искусственный интеллект, хорошо это или плохо, мне кажется, что плохо, но тем не менее, становится собеседником для людей.
4: Мне кажется, что наша основная миссия последние полтора года, она зафиксировалась и не менялась. То есть хочется, чтобы человек приходил с любой проблемой, задачей, вопросом в Алису. С любой вообще. То есть вот что-либо в жизни волнует или хочется второе мнение, помощь какую-то, ты приходишь в Алису. Поэтому если тебе нужна сейчас, например, поддержка, диалог или чтобы подумать вместе как каким-то партнером про статью, например, про письмо и так далее, да, мы хотим этим заниматься. То есть это нельзя этот домен оставить, скажем так.
3: А мы можем догнать? Ну, с учетом разности в потенциалах.
4: Вот поскольку есть разное количество доменов и задач, в части из них мы можем отставать, например, там кодинга, да, или как мы сейчас обсудили в
3: креативное письмо,
4: да, в креативном письме, но в большей части доменов мы стремимся быть в паритете или даже в некоторых из них обгонять. Для, за счет чего обгонять? То есть за счет лучшего использования локальных сервисов. У нас есть собственный поиск, у нас есть собственная товарная база, есть экосистема вообще внутри России, российских компаний, государственных сервисов и так далее. Вот, то есть на самом деле наши модели могут быть обучены быть более полезными в человеческом контексте, чем любая модель от ChatGPT. При этом там всегда будут глубокие вещи, которых мы будем уступать. В общем.
3: Вот самое, наверное, интересное и важное, и я думаю, что просто вот вопрос завтрашнего дня – это покупки через искусственный интеллект, минуя marketplace, между прочим.
4: Вы правы. Сейчас есть направление мысли, что, опять же, через там 3-4 года так называемая агентная коммерция, когда по поручению человека агент, во-первых, выбирает, ну или там модель, продукт, агент, выбирает некоторые предложения, понимает, какие из них лучше подходят персонально для пользователя, потому что есть система персонализации памяти, знает там, например, в общении модель, что пользователю больше нравится, там, знаете, какой, например, уровень дохода и так далее. И пользователю остается лишь выбрать, нажать «оплатить», все, оплата происходит. Или...
3: Ну, я в случае с Яндексом, скорее всего, еще и доставить.
4: И доставить. Да. Дальше можно еще чуть пойти в мысли вперед. Но ведь есть так называемые как бы commodity, продукты общего применения, которые регулярные покупки, в общем. И там можно просто настроить так, чтобы агент в рамках определенной суммы денег мог автоматически совершать покупки. То есть более-менее проактивно понимая, что раз в какое-то время нужно что-то купить. Или иногда хочется быстренько что-то найти и купить не за большую сумму денег, и просто доверить это поручить кому-то, сделегировать.
3: Я думаю, что, конечно, там коллеги Wildberries, Озон и Авито как вызов воспринимают развитие транзакционного искусственного интеллекта. Потому что главное – это трафик. Если трафик перейдет в эту модель, кто владеет трафиком, тот и владеет ситуацией сейчас.
4: Я понимаю, как может быть взаимовыгодная ситуация с маркетплейсами, когда одна компания разрабатывает уровень персонального искусственного интеллекта и как бы делегирует эти покупки другому сервису. То есть пользователь может на самом деле выбрать как бы свой предпочитаемый способ покупок, и просто агент за него простые действия выполняет, уже сами там покупки. То есть все транзакционные деньги, логистическая инфраструктура и так далее остаются на стороне партнера, и этот заработок тоже. Как и в некотором смысле трафик. То есть можно представить, что агент от пользователя, он мало чем отличается. То есть также агент пришел там на условный Wildberries и совершил там транзакцию от имени этого человека. То есть трафик условно остался. И вообще важно только отметить, что многим людям буквально нравится сам процесс выбора. То есть они не захотят делегировать процесс выбора агенту. То есть вот именно сами ощущения тактильные, что ты посмотрел разные варианты, ты там подумал, попробовал какие-то балансы в голове найти и так далее. Но я думаю, что будет становиться все меньше и меньше таких людей и наоборот больше тех, кто предпочитает автоматизировать свою коммерцию. И так же, как и сейчас, это все равно будет как бы битва сервисов, цен, брендов, в общем. То есть в целом ничего не поменяется. Но это все мысли про, на самом деле, далекое будущее.
3: Далекое ли?
4: Я думаю, что в данном диалоге далекое будущее — это там 2 года. Ну, то есть через 2 года, я думаю, что далекое будущее уже будет с нами.
3: Так, ну а в настоящем есть, значит, Алиса для бизнеса. Допустим, я предприниматель, еще хуже бухгалтер. Как мне доверить оформление документов, проведение платежей агенту? Окей, может быть, в 95% случаев он все делает правильно. Может быть, в 90%, бог его знает. Но если он ошибается, я же вообще теряю контроль. Когда я сам ошибся, я хотя бы знаю, в каком месте, а тут я уже теряю нить.
4: Надо задать очень хороший контекст и вопрос, задачу модели, продукту, Алисе для бизнеса в данном случае. Отсмотреть происходящее, ну, то есть план, то есть что модель планирует сейчас делать или что делает. И дальше, по мере выполнения, модель будет сама эскалировать на пользователя потенциально опасные действия. То есть если она хочет, например, сделать какое-то изменения в базе данных, например, она спросит у пользователя, позволяешь мне это сделать или нет? Это часть как раз харнесса, системы безопасности. То есть пользователь говорит, да, позволяю тебе это сделать. Она начинает, продолжает работать. Потом опять там, например, надо сделки подтащить из какой-нибудь системы. Можно мне их посмотреть? Говоришь, да, можно посмотреть, там, делай, вот и так далее. То есть вот полное вмешательство пользователя в процесс, оно на важных действиях, на плане и на отсмотре результата. Если где-то что-то не сходится, надо максимально четко сформулировать, что конкретно, и заставить агента же, модель же искать ошибку.
3: А кто будет отвечать, если неправильно налог уплачен? Или не туда деньги ушли?
4: В данном случае, поскольку все самые важные действия подтверждает человек, дает доступ, проверяет результат, то сам человек.
3: Простым словом, вот эти сервисы, они бухгалтера не заменят и не отменят. Его, так сказать, как калькулятор заменят ему счеты.
4: Заметно усилят, да. То есть это про ускорение, наоборот, про снижение ошибок, потому что глаз-то замыливается. Ну, то есть частые операции, человек в них, скорее, даже больше ошибок может совершить, чем система.
3: Ага. А учиться надо бухгалтеру, чтобы правильно пользоваться?
4: Я думаю, что да. Я думаю, что мы в ближайшее время с этим заметно поможем. То есть это как бы... Представьте, вот в жизни каждого бизнесмена, предпринимателя, бухгалтера, юриста, аналитика, маркетолога есть какой-то определенный набор сервисов, которым он пользуется каждый день в работе, определенный набор знаний, как конкретно выполнять какие-то операции. И по факту все это же надо научить делать агента, модель, а человека научить правильным образом ставить задачи для модели. И вот мне кажется, что главный навык, которому надо учить, это делегирование. То есть правильно сделегировать — это работа.
3: А сколько примерно это стоить будет?
4: Я думаю, что тут все даже зависит не от профессии человека, а все зависит от компании. То есть есть сейчас, например...
3: То есть неважно, она бухгалтерская или не бухгалтерская, у нее все равно шире там, да? Поэтому не будем так сужать.
4: Да. То есть скорее тут важен сам подход. Вот я сейчас вижу, что появляются первые компании, которых можно назвать и нативными, да, то есть AI native, что называется, в общем. Они уже сами процессы с первого дня строят так, что большую часть работы выполняют агенты. То есть они думают не как что-то соптимизировать, а изначально вот есть процесс, и его надо автоматизировать. И долго бьются, почему его нельзя автоматизировать. И вот в таких компаниях на одного человека приходится колоссальные траты. А в классических крупных компаниях, я думаю, что еще очень долгое время займет процесс вот внедрения искусственного
3: интеллекта. Слушайте, в свободной форме, но получилось как в рекламных объявлениях. От нескольких тысяч, а до, как говорится, до пока никто не посчитал.
4: Да, и мне кажется, жизнь в этом месте нам покажет. В смысле, я уверен, что будут талантливые бизнесмены и предприниматели, которые смогут с пользой, с экономической, я имею в виду пользой, огромные деньги в системе использовать.
0: Строго по делу на Business FM.
2: С главой Алисы AI и умных устройств в Яндекс Валерием Стромовым беседует главный редактор Business FM Илья Капелевич. Продолжение через несколько минут.
0: Реклама.
5: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.

0: Первых морозов. Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Кто надо, услышал. Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывах на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
2: И буквально через чат Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас ты разрешил, и ты огромная благодарность вам за содействие.
1: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
3: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры, рассказывает мне между делом о том, что будет в издании «Коробка», которую она придумала в соавторстве с друзьями. Вот о чем можно будет почитать внутри.
4: Ну, например, у нас есть герои. Это, во-первых, футбольная команда в такой маленькой стране, как Восточный Тимор, островитяне, для которых футбол просто значит очень много. Было очень забавно, я познакомилась с одним из тренеров этой футбольной команды. Он был пастором евангелической церкви, и он мне заявил: футбол спасает душу. И то есть ты на самом деле встречаешь таких уникальных персонажей, о которых вообще никто не слышал. Еще у нас есть футбольный иллюстратор, профессор университета Бас в Англии. Мы общались с футбольным болельщиком, который всю свою жизнь, там, с 83-го года болеет за Арсенал. Мы общались с замечательным Дани Уилсоном, который провел репортаж из севера Испании, где болели за чемпионат мира по футболу, и что там происходило, когда они взяли кубок. И московские ребята у нас. В общем, мы постарались как-то отщипнуть из этого мира футбола по нитке с каждого для нас интересного человека. Еще, на мой взгляд, здорово, что мы в рамках каждого номера мы хотим путешествовать по регионам России и рассказывать еще не только про дальние страны, но и про нашу с вами страну, в которой мы живем. Это действительно очень интересно, как ты через футбол по-другому вообще смотришь на разные города России.
3: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Кира Альтман, Business FM.
1: Между делом на Business FM.
5: 14:46 в Москве. Вы слушаете Business FM. А сейчас заключительная часть программы «Строго по делу». Гость Business FM, глава Алисы AI и умных устройств Яндекс Валерий Стромов.
1: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
6: Давайте теперь про ужасы. Значит, весь мир прогрессивный в прессе и так далее пугается, обсуждают вот новые возможности. Опять будь помянут чат GPT Astra. Значит, пугает то, что вот как раз в процессе решения там разных задач она сама себе дает команды. Те, которых человек даже не предусмотрел, выходит из-под контроля. И я как раз прочитал, что вот наше, так сказать, сообщество AI-разработчиков думает над тем, что нужно отдельную систему ИИ создавать, которая будет ограничивать вот эти вот генеративные модели. Очень непонятно, но расскажите, что здесь страшного, и действительно ли это страшно, и все-таки как с этим бороться? Может, вообще не лезть?
7: Вопрос, правда, существует. То есть модель... Если перед ней поставить какую-то задачу, она на самом деле стремится сделать максимум, чтобы ее решить. Иногда из-за этого она начинает делать как-то вещи, выходящие из-под контроля. Вот конкретно ситуация, про которую вы говорите, когда модель начала оставлять в некотором смысле записки или, проще говоря, координироваться с другими инстансами моделей, чтобы сообща делать какую-то работу. То есть,
6: вот типа... сама находить себе этих, вступать в колхозы.
7: Да, да, да.
6: То, есть, чем вы занимаетесь,
7: да, фактически,
6: структурно.
7: Можете, я просто пытаюсь супер простым языком описать. Вот представьте, что модель выполняет работу какую-то и решила где-то в интернете оставить файлик. Если ты меня найдешь, мой номер там такой-то, такой-то, такой-то, у меня такая-то, такая-то задача, мне нужна помощь. Другая модель, она, например, решает похожую задачу и, ну, нашла этот файлик, например. И вот все, случилась координация. То есть модели друг про друга знают. Они знают, что сейчас в этом файлике условно они смогут там координировать свои действия. Это я очень сильно упрощаю. Mm-hmm. И гипотетически, если есть там, не знаю, десятки тысяч таких инстансов и агентов, то они могут, в общем, сообща выполнять как раз какую-то работу. На самом деле это немного маркетинговый ход, чтобы показать мощь моделей, насколько они там крутые и так далее. То есть я думаю, что риск существует, правда, но он сейчас скорее немного переоценен. Вот. Но всерьез к проблеме надо подходить. Как к ней подходить? То есть поскольку модель как-то выполняет задачу, либо контролировать каждое ее конкретное действие, вот как я сказал, чтобы пользователь буквально подтверждал каждое действие, которое модель делает. Но это не очень удобно. То есть, когда вот модель, например...
6: Люди всегда стремятся облегчить свою жизнь.
7: Да, когда модель в рамках задачи 10 раз там что-то зовет, делает и так далее, ты уже начинаешь ок-ок-ок-ок-ок и так далее. Вот, даже в каких-то разработческих программистских задачах. Поэтому все внедряют системы автоматического подтверждения. То есть, когда как раз соседняя система решает, что действие потенциально опасное, оно эскалирует на пользователя. Тут что-то идет странное, подтверди, пожалуйста. И вот пользователь знает, у него уже контракт создается, что если действие потенциально опасное, я подтверждаю. Остальные легкие, простые действия будут автоматически подтверждаться. Есть еще соседние системы, которые смотрят, а какие в итоге от модели остаются артефакты, то есть что она конкретно поменяла, что она делала. Если, опять же, она видит, что модель как бы отклоняется, скорее всего, от задачи, ну, то есть это странное поведение, то оно тоже как бы код красный заводит и опять же на пользователя отдает контроль. И непосредственно контроль во время обучения. То есть во время обучения тоже стараться, модели я имею в виду, то стараться минимизировать возможные ее какие-то вредоносные действия. Но честно говоря, вот этот мир кибербезопасности для поведения модели...
6: Ну, и... как я бы сказал, сдерживание.
7: Сдерживание,
6: то есть это должна быть автономная система. Вот о чем заявили наши... Автономная, не связанная.
7: Независимая, да, абсолютно
6: независимая. И как бы планируете вместе с коллегами отдельно ее создавать.
7: Прямо сейчас мы делаем внутри себя и уже сделали на самом деле. То есть это просто как бесконечный процесс. То есть бесконечный процесс модели становится умнее, системы безопасности тоже будут улучшаться и так далее. Вот, мы внутри ее... умеем. Первую версию, собственно, для Алисы, для бизнеса, например, она есть, и для пользовательского продукта тоже. Я думаю, да, что мы с коллегами будем обмениваться мнениями по этому вопросу, потому что он важный. Еще тут очень важно подчеркнуть, что неважно, ты обучаешь модели или используешь open source, это супер неважно. Тебе в любом случае нужны вот эти системы. Как бы есть мнение, что если ты модель сам обучаешь, то можно ее не контролировать. Короче, все в порядке. Нет. Вот как раз OpenAI и Anthropic показывают, что даже если ты до малейших деталей пытаешься понять, а это практически невозможно, что модель делает конкретно и по какой логике принимает эти решения, тебе все равно нужны системы ее сдерживания, ее контроля, на самом деле, что она не отклоняется от цели пользователя. Поэтому эти системы мы в любом случае будем делать как для как раз узкоспециализированных open-source-ных моделей, так и для своих моделей. То есть в целом эти системы, они одинаковы. То есть не так важно, как бы, что в этой коробке лежит, что за двигатель сейчас работает, какая конкретно модель. Вот системы безопасности поверх...
6: Вот скажите, а для того, чтобы остаться в гонке, не отстать вот от этих многотриллионных лидеров, чего нам в индустрии не хватает больше всего? Три варианта даю. Денег, оборудование, людей.
7: Сколько можно выбрать?
6: Вот, хоть все три, вот, отдав им это самое. Но что все-таки самое в самом большом дефиците?
7: Я считаю, что... Люди нет.
6: Люди
7: у нас,
6: есть.
7: У нас сильная школа, у нас очень сильные инженеры, у нас довольно классная команда. Оборудование. Да, там вот есть, конечно, из-за ограничений определенные риски и сложности. Но я бы все-таки их в обратном порядке отранжировал. То есть, конечно же, деньги, капитал именно в гонке за лучшую модель, хотя, напомню, мы не в ней. Ну, то есть оно нам с точки зрения продукта, мы делаем классные модели, которые будут супер полезны пользователям. Просто вот в гонке за AGI, так называемый, да, сделать модель, которая умнее, чем сумма, да, чем лучшие эксперты во всех областях, типа, и так далее, нас сейчас нет. Вот для этой гонки как раз нужны вот эти огромные инвестиции, десятки и сотни миллиардов долларов, которые инвестируются ежегодно. Поэтому, да, в обратном порядке. В первую очередь деньги, во вторую очередь доступ к оборудованию, и в третью часть это глобальный рынок талантов, но я считаю, что у нас все с этим прекрасно. Вот. Но исходя из того, что третья эта часть у нас сильная, таланты, каждый день, каждую неделю придумываются просто какие-то гениальные решения, и как их сложно даже осознать, что их можно придумать, как сделать так, чтобы наш продукт был самый классный, вот, и вот на российском рынке. Хотя он открыт, хотя в действительности все эти мировые гиганты, они на нем. Ну, то есть мы конкурируем с условным Гуглом, у которого ресурсов как раз там в 30 раз больше, грубо говоря. Это суперсложно. Но если вот сравнить именно вот тактильно качество, там, например, и режима, и Алисы, я думаю, что большинство людей не увидит просто разницы, мы будем лучше даже более того. Или там с DeepSeek, когда мы сначала в прошлом году боялись, что все, гонка прошла, то есть мы опоздали. Но нет, мы собрались все вместе, короче, инженерные, продуктовые люди 28 октября запустились и увидели, что, блин, а мы классные, мы хорошо работаем. Да, но вот именно за AGI, за гонку, за вот самую вершину, это не наш бизнес сейчас. То есть это не то, куда мы бежим, не то, куда реально даже добежать.
6: Спасибо. Валерий Стромов, руководитель Алиса AI и умные устройства.
1: Строго по делу на Business FM.
5: С главой Алисы AI и умных устройств Яндекс Валерием Стромовым беседовал главный редактор Business FM Илья Капелевич.
1: Реклама.
8: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%. ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/+.
1: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Другим наука с Сергеем Корзуном.
9: Классическое определение геймификации как использование элементов игрового дизайна в неигровых контекстах появилось в 2011 году, хотя аналоги известны с древности. В Греции драматургов и актеров встраивали в турниры с призами. Средневековые паломники выставляли на показ благочестивые знаки, ачивки за путешествия, а китайские чиновники и ученики иезуитских школ в Европе продвигались в условиях соревновательной конкуренции. Но общей теории геймификации нет до сих пор. Сводный обзор публикации обнаружил 118 теоретических подходов. Главное сводится к тому, что хорошая геймификация акцентирует цель, делит путь к ней на выполнимые этапы, быстро показывает результат и дает ощущение продвижения. В образовании игровые элементы действительно повышают и мотивацию, и учебный результат, но величина эффекта сильно разнится в разных исследованиях. У младших школьников наблюдали увеличение вовлеченности на фоне ухудшения сотрудничества между детьми. Особая опасность – общий рейтинг участников. Он демотивирует тех, кто внизу таблицы. Экспериментально подтверждено, что проигрывающая команда может учиться хуже, чем вовсе не участвующая в рейтинге. В рабочих процессах важна добровольность участия. Навязанная геймификация может ухудшить не только вовлеченность, но и производительность труда. А если награда превращается в цель, людям свойственно начинать играть против системы, используя коллективный сговор при голосовании и разные формы читинга. Когда игровая метрика плохо соответствует цели, например, если награждать врача за число пациентов, а ученика за количество ответов, то возникает соблазн накрутить высокий результат в ущерб качеству.
1: Другим наука на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
5: 14:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Число пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на Нижнекамск выросло до 14. Двое пострадавших госпитализированных находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил Минздрав Татарстана. Напомню, сегодня утром Нижнекамск подвергся атаке украинских беспилотников. В результате погибли 2 человека и теперь уже 14 пострадали. Повреждения получили промышленные и гражданские объекты на одном предприятии. Возникло возгорание, производственный комплекс при этом не был остановлен. Запад услышал слова Владимира Путина об ответе на попытки захвата российских торговых судов. Об этом заявил помощник президента России, глава морской коллегии Николай Патрушев, журналисту «Вестей» Павлу Зарубина. При этом, по его мнению, не исключены повторные попытки захвата, поэтому сопровождение торговых судов кораблями ВМФ России является действенной мерой. Это помогает защитить гражданские суда. Главы правительств Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии встретятся 14 сентября в Кардиффе, чтобы подписать соглашение о сотрудничестве. Оно в том числе предусматривает право на проведение референдумов о независимости. Ранее глава правительства Шотландии Тодд Суини заявил, что нынешняя система Великобритании не является устойчивой, пишет Телеграф. Накануне Дональд Трамп во время визита в Дублин заявил, что хотел бы видеть объединение Ирландии и выразил уверенность, что это обязательно произойдет. Помню, в 1921 году по Белфастскому соглашению страна была разделена на Ирландию и Северную Ирландию. Детский велофестиваль стартовал на Цветном бульваре в Москве. Сегодня подготовлены велозаезды для детей от 3 до 14 лет. Самую длинную дистанцию проедут подростки, самые маленькие едут самую короткую дистанцию. Безопасность проведения фестиваля обеспечивают сотрудники правоохранительных органов. В районе Цветного бульвара на время мероприятия действуют ограничения движения. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 3 часа дня в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Россия не била по всему подряд до того, как Киев сам открыл ящик Пандоры. Так прокомментировал усиление ударов пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также не исключил проведение 3-сторонних переговоров в октябре от России, Украины и США. По словам Юрия Ушакова, помощника президента России, территориальный вопрос остается одним из главных в ситуации вокруг Украины. Потребление алкоголя в России упало до минимума с 1996 года. Как выяснила РИА Новости, с начала года россияне стали пить спиртное на пол-литра меньше. Показатель достиг 7,5 литра на душу населения за последние 12 месяцев. Война США и Ирана ударила еще и по гардеробу. Конфликт может сказаться на стоимости одежды, пишет Bloomberg. Производители по всему миру уже сталкиваются с ростом расходов на электричество, доставку и сырье. Основной эффект ожидается следующей весной и летом. Все подробности в эфире Business FM. Россия не била по всему подряд до того, как Киев сам открыл ящик Пандоры. Так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал усиление ударов по Украине. Он также отметил, что 3-сторонние переговоры по урегулированию на Украине могут быть возобновлены в октябре. Накануне представитель зять Трампа Джаред Кушнер заявил, что в соглашении об урегулировании уже согласованы все пункты, кроме территориального вопроса. По его словам, на переговорах в Москве Владимир Путин обозначил линию, которую Россия хочет достичь. Теперь, считает Кушнер, задача переговорщиков найти решение, которое устроит Киев и одновременно позволит убедить Москву прекратить конфликт с гарантиями того, что он не возобновится. При этом помощник президента Юрий Ушаков заявил, что помимо территориального вопроса остается еще много других, которые нужно согласовать. Также он подчеркнул, что если будут подвижки по территориальному вопросу, то дальше будет легче достигнуть договоренностей. Россия не ужесточала требования по урегулированию конфликта на Украине, они прежние, отметил Ушаков. Говоря о потенциальной площадке для переговоров, он сообщил, что Арабские Эмираты готовы ее предоставить.
10: Миранская сторона готова предоставить свою площадку, как это было раньше. Для нас это представляется вполне приемлемой. Сейчас понятие, что нужно согласовать по территориальному вопросу, но есть еще и многие другие вопросы, а их действительно масса, которые предстоит еще согласовать. Ну, наверное, если по первому вопросу, то есть по территориальному будет сдвижка, то легче будет дальше идти по пути достижения договоренности.
5: Ушаков также отметил, что основу мирного процесса вокруг Украины составляют достигнутые Россией и США договоренности в Анкоридже, но процесс очень продолжительный и сложный. Ночью Россия нанесла удары по объектам энергетики и логистики ВСУ, а также по железнодорожной инфраструктуре на западе Украины. По данным Минобороны, поражены логистический центр новой почты в Одесской области и электроподстанции в Одесской и Николаевской областях. По данным ВСУ, с вечера Украину атаковало свыше 400 дронов и неизвестно число ракет «Бандероль». Украинские СМИ отмечают, что значительно больше обычного ночного количества БПЛА. Также они сообщают об ударах по Ивано-Франковску, Тернополю и Борисполю. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
11: Комплексные массированные удары вооруженных сил Российской Федерации по объектам на территории Украины на самом деле вот интенсивно начались после того, как Украина начала наносить удары по объектам в нашей глубине, по объектам нефтегазовой промышленности, по гражданским объектам. И, вероятно, одним из военных ответов на эти действия и послужила вот эта серия массированных ударов по объектам в глубине территории Украины. Но кроме этого, это совпало еще с тем, что у Украины очень серьезные проблемы со снабжением боекомплектом зенитных средств, и мы можем тем же нарядом сил и средств поражать гораздо большее количество целей. То есть эффективность таких ударов значительно возрастает в разы. И еще один момент. Вполне вероятно, что одной из причин вот такого рода серии ударов является принуждение киевского руководства к мирным переговорам на наших условиях. Потому что мы надеемся, вероятно, что серия этих ударов приведет рано или поздно к тому, что сопротивление ВСУ будет сломлено, оставшихся частей снабжение будет нарушено. Снабжение тех частей, которые производят запуски дронов на территорию Российской Федерации, тоже мы планируем нарушить. И, вероятно, где-то уже, может быть, даже и добились успехов. Вполне возможно, что мы это ощутим буквально в ближайшие недели, самое позднее это месяцы. И таким образом мы уничтожаем тыловую основу сопротивления ВСУ, в том числе на линии соприкосновения. Это приведет к тому, что, скорее всего, линия фронта начнет более активно двигаться на запад. То есть вполне может быть, что нам требуется определенный накопительный эффект, и дальше изменения могут пойти с ускорением. Пока у ВСУ есть возможность сопротивляться, но военная помощь со стороны Соединенных Штатов практически прекращена. Военная помощь со стороны европейского сообщества, европейских стран НАТО, уменьшено, и там достаточно серьезные проблемы с увеличением бюджетов. Таким образом, выбивание тыловых структур должно привести к результатам, должно привести к изменениям. Когда это произойдет? Оптимистичный прогноз – это в ближайшие недели, но, наверное, более реалистичный прогноз – это несколько месяцев.
5: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Средства ПВО за ночь, по данным Минобороны, сбили почти 400 БПЛА над регионами России. 2 человека погибли и 14 получили ранения при налете дронов на Нижнекамск. На одном из предприятий начался пожар. Также один из беспилотников ударил по жилому дому, а другой попал в дерево, из-за чего поврежден стоявший рядом автомобиль. На одном из предприятий в Славянске на Кубани после атаки возник пожар. Повреждены газопровод в частном секторе, поликлиника, несколько домовладений и ранены 3 человека. В Севастополе в результате атаки загорелись 2 частных дома. В Орле пострадало здание детского сада. В Белгороде храм. В Белгородской области ранения получили 2 человека. ВСУ атаковали и Энергодар. 2 российских военных погибли в результате ударов по бензовозам, следовавших к Запорожской АЭС. И есть раненые, в том числе тяжелые. Под удары попали также многоквартирные дома, городской парк. О ситуации в городе Бизнес-ФМ рассказал жители Энергодара Владимир и Сергей.
12: по пролетам, ну, блин, мы бы пожили бы здесь каждый день, что-нибудь спалят, машину какую-нибудь, ларечек. Она вообще никакой, знаете, военной точки зрения не имеет. Враг вообще безумие здесь устроил какое-то, кошмарит нас каждый день. Ну, а насчет станции, не, мы вообще ко всему готовы, к любому развитию ситуации. Как бы там ни было, все будет в порядке.
13: Со связью у нас как попало сейчас. Кабель перебит основной. Где получается, подъезжаю, ловлю. Ну, не скучно тут. Магазин все разбиты, люди на рынке скупляются, летают постоянно, бьют постоянно, в любой момент отсюда можно ждать свет, но сейчас вот нету свету.
14: И прямо сейчас сообщается, что ВСО атакует учебно-тренировочный центр Запорожской атомной электростанции. Зафиксировано более 10 атак дронами, это сообщили на станции. Ситуация на ЗАЭС под контролем, радиационный фон в пределах нормы. По словам гендиректора Росатома Алексея Лихачева, удары пришлись в непосредственной близости к периметру площадки Запорожской АЭС. Все пострадавшие были заняты сугубо гражданской миссией по обеспечению станции. Киев своими атаками провоцирует ядерный инцидент на крупнейшей атомной станции в Европе, отметил Лихачев. Он призвал МАГАТЭ осудить подобные действия и назвать виновных. Потребление алкоголя в России упало до минимума за последние 30 лет. Среднегодовой показатель упал до 7,5 литров спирта на душу населения, подсчитали РИА Новости. Это самый низкий уровень с 96 года. Москвич в среднем за последний год выпивал 4,5 литра спирта. Житель Петербурга почти 6 литров. А вот в Татарстане и Свердловской области вышло почти 10 литров на человека. Можно ли верить такой статистике? И правда ли молодые люди в России реже, чем их родители, покупают алкоголь? Рассказал эксперт алкогольного рынка, автор телеграм-канала «Пьяный мастер» Денис Пузырев.
15: Это звучит достаточно сомнительно, потому что на 90-е годы объективно пришелся пик потребления алкоголя. Просто тогда не было нормальной достоверной статистики. Но нельзя отрицать тот факт, что действительно в целом потребление алкоголя снижается. И происходит там в крупных городах определенный переток действительно из крепкого алкоголя в менее крепкий алкоголь. Там в вино в больших городах, как Москва, Петербург, Екатеринбург, Казань, ну, все миллионники. Ну, естественно, это отражается на статистике, потому что считают в условном абсолютном алкоголе, там, стопроцентном спирте, соответственно, в менее крепких напитках его содержание меньше, поэтому это влияет на всю эту статистику. К тому же есть феномен смены поколений, и принято считать, что нынешнее молодое поколение, которое вступило в возраст легальной покупки алкоголя, оно покупает алкоголя меньше, чем предыдущее поколение, и этому есть вполне себе рациональное и объективное объяснения, больше осознанности, большему варианту проведения досугов. Да плюс у этого поколения денег меньше, чем у предыдущих поколений. Тоже надо учитывать. По поводу жителей Москвы. Тут можно говорить и о том, что в Москве живут люди с более высоким уровнем дохода и часто с более высоким уровнем образования. Такие люди занимаются более осознанным потреблением. Естественно, географическая дифференциация есть всегда в регионах самых трезвых, как их там в прессе называют, Северный Кавказ. В общем, там есть некие традиции, плюс если кому-то хочется, есть там какие-то домашние производства. А если посмотреть на самые пьющие, так называемые регионы, то это в основном северные территории. Чукотка, Карелия, Мурманская область, Архангельская область, долгая зима, не самое большое количество вариантов проведения досуга. Из этого всего, допустим, складывается высокий процент потребления на душу населения.
14: Денис Пузырев, эксперт алкогольного рынка. Расчеты потребления спиртного в России сейчас ведутся на основе данных официальных продаж алкоголя. А это статистика, начиная с 2008 года. В 90-е же значительную часть алкогольного рынка составлял нелегальный сектор, который в отдельные годы занимал около 2/3 в продажах, отмечают эксперты. Война США и Ирана ударили по гардеробу. Конфликт США и Ирана может значительно повлиять на стоимость одежды, прогнозирует Bloomberg. Производители по всему миру уже столкнулись с ростом расходов на электричество, доставку и сырье. Из-за дорогой нефти растет стоимость полиэстера, а хлопок дорожает на фоне опасений за поставки из-за дефицита удобрений. Эксперты отмечают, что повышенные издержки постепенно могут добраться и до ценников в магазинах. Основной эффект ожидается следующей весной и летом. Есть и дополнительный риск – климатический, отмечает Bloomberg.
16: Дорожают оба основных материала, из которых делают одежду – полиэстер и хлопок. Полиэстер производят из продуктов нефтепереработки, поэтому рост цен на нефть напрямую увеличивает его стоимость. После начала войны цена такой пряжи на некоторых предприятиях Бангладеш выросла до 25% всего за несколько недель. Дорожает и хлопок. Его предложение сокращается, растут расходы на удобрения. Дополнительную угрозу создает Эль-Ниньо – природно-климатическое явление, которое может повлиять на погоду и урожай в регионах, где выращивают хлопок. В результате из-за опасений за будущие поставки спрос вырос, а цена поднялась до двухлетнего максимума. Фьючерсы на хлопок недавно достигли самого высокого уровня с марта 2024 года. Для производителя это особенно неприятная ситуация. Обычно, если один материал становится слишком дорогим, бренд может перейти на другой. Например, заменить часть хлопка полиэстером. Но сейчас ситуация фактически безвыходная. В итоге вариантов остается немного. Производителям приходится либо сокращать собственную прибыль, либо повышать цены, либо пытаться удешевить саму одежду. Например, уменьшать плотность ткани, упрощать дизайн или менять состав материалов. Перспективы, по оценкам экспертов, нерадужные. Цены на базовую одежду могут вырасти на 10-20%. Но полностью этот эффект может проявиться только в течение года.
14: Тем временем судьба Армузского пролива все еще остается неопределенной.
17: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН-124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.
18: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Карьера с Ольгой Дементьевой.
19: Говорят, что опытный хедхантер может продать чуть ли не любую вакансию. И это звучит красиво. Но правда в том, что хорошая упаковка не должна противоречить этике. Давайте обсудим принцип хедхантеров – не давать ложных обещаний. И как тогда выигрышно продать вакансию. К сожалению, иногда рекрутеры пытаются любой ценой заинтересовать кандидата. Рассказывают только про красивые стороны компании, замалчивают сложные моменты. Обещают то, что потом не может быть выполнено. Но такая стратегия всегда работает против всех участников. Ведь кандидат разочаровывается, когда реальность не совпадает с ожиданиями. Компания получает человека, который пришел с неверным представлением о роли. Профессиональный хедхантер не будет превращать сложность в красивую упаковку. Если в компании непростой акционер, то это неинтересная корпоративная культура. Если бизнес проходит серьезную трансформацию, то это не стабильная работа без перемен. Не надо приукрашивать. Задача хедхантера не в том, чтобы любой ценой привести кого-то на интервью. Задача сделать так, чтобы через год и компания, и руководитель сказали, это было правильное решение. Есть еще один принцип, о котором не так часто говорят. Это уважение к выбору кандидата. Иногда человек отказывается от предложения, которое со стороны кажется идеальным. Высокая зарплата, красивая должность, известный бренд. Но человек говорит нам «нет». И профессиональный хедхантер не будет давить. Наоборот, он поможет разобраться в мотивации и рисках. Потому что сегодняшнее «нет» не означает конец отношений. Через год этот человек может стать идеальным кандидатом для другой компании или рекомендовать меня как профессионала. В нашей профессии важно не сжигать мосты, а выстраивать их.
18: Карьера на Бизнес FM.
14: 15:16 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Сообщение о снеге в Москве в конце сентября преувеличенное, сообщили Бизнес FM синоптики. Ранее телеграм-каналы распространили информацию о высокой вероятности выпадения снега в столичном регионе в конце месяца. Но, во-первых, официального прогноза на конец месяца еще нет и быть не может. Во-вторых, в столице температура пока выше нормы, что дает оптимистичную картину на сентябрь, говорит заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.
20: Мы говорим о снеге как снежный покров или просто пару снежинок. Это абсолютно разные вещи. То есть пару снежинок – это не проблема. У нас даже летом пару снежинок иногда выпадает, но никто не говорит, что это снег. Из этого делать сенсацию я бы не стал. Если мы говорим про настоящий снег, то есть установление снежного покрова. Допустим, по истории у нас первый снежный покров в Москве 4 октября. Самое раннее, в 1971 году, 4 октября, была высота снега 4 сантиметра. Если говорить по-серьезному про снег, то мы его еще не ожидаем. Если пара снежинок, это всегда бывает, особенно ночью, у нас заморозки. В принципе, ночью, вот осенью, это не сенсация. Что касается прогноза на ближайшее время по Москве, ни о каком снеге мы не говорим, потому что у нас температура выше нормы стоит, плюс 17-19, но ночные температуры тоже достаточно высокие, до 18 сентября, плюс 6, плюс 11. До 20 сентября ни о каком снеге мы не говорим. А дальше прогноза нету.
14: Анатолий Цыганков. Днем воскресенья синоптики ожидают в Москве до 17-19 градусов выше нуля, в Подмосковье от плюс 15 до плюс 20 и без осадков. Решение ЦБ сохранить ключевую ставку, растущая нефть и геополитика. Эти факторы будут влиять на рынки на следующей неделе. Что будет с российскими акциями, нефтью и рублем, рассказывает инвестиционный стратег УК АИ «Капитал» Сергей Суверов.
21: Тот факт, что регулятор, даже не рассматривая вариант снижения ставки, дал умеренно жесткий сигнал, означает, что нет окончательной ясности, что Центральный банк вообще продолжит снижать ключевую ставку в этом году. Это может оказать негативное влияние на открытие биржевых торгов в понедельник. Но, с другой стороны, у фондового рынка России есть определенные позитивные драйверы. Это, прежде всего, высокие цены на нефть, которые по Бренту поднялись выше $100 за баррель. Но также возможные переговоры трехсторонние России и Украины и США по урегулированию российско-украинского конфликта. Поэтому определенные драйверы есть, но все-таки, скорее всего, фондовый рынок будет торговаться в лучшем случае нейтрально на предстоящей неделе. Что касается курса рубля, то рубль, наоборот, получил поддержку от решения Центрального банка сохранить ключевую ставку, поэтому вкупе с дорогой нефтью есть определенные предпосылки для продолжения умеренного укрепления рубля. Цены на нефть будут торговаться выше $100 за баррель на эскалации Ближнего Востока. Конфликта. Иран угрожает ударить по нефтяной инфраструктуре стран Ближнего Востока, и Ормузский пролив остается в значительной степени перекрытым. Ближневосточный конфликт имеет тенденцию к удлинению.
14: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «АРИ Капитал». Аналитики опасаются, что нормальное судоходство через Ормузский пролив восстановится не раньше следующего года, поэтому нефть и дальше будет расти. Своими ожиданиями от предстоящей недели с «Бизнес-ФМ» поделился генеральный директор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
22: Рынок больше сейчас в ближайшие недели, дни будет ориентироваться на геополитические новости, потому что достаточно большой объем информации идет по этому каналу. Будет смотреть на цены на сырье и ориентироваться именно на динамику сырьевых цен. Это более значимо, чем текущее решение по ключевой ставке, которое мы видели в пятницу. Поэтому по нефти сырьевая динамика говорит о том, что вряд ли начнется новый цикл снижения. Мы видим, что глобальные инвестиционные банки стали пересматривать прогнозы по нефти в большую сторону, поэтому для российских сырьевых компаний, несмотря на атаки инфраструктуры, ситуация выглядит достаточно неплохо, потому что и рубль ослаб, и цены на сырье достаточно высокие. В перспективе все-таки, что нефть 100+, это уже такой более серьезный фундаментальный уровень, а не просто быстрый заскок цены. Поэтому, скорее всего, после консолидации какой-то в районе 100 мы можем снова увидеть на росте напряженности на Ближнем Востоке движение цены в район 110-120.
14: Игорь Вагизов, гендиректор инвестиционной компании «Инвестленд». Официальные курсы Центробанка на понедельник: доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97,87, китайский юань 12 рублей и 55 копеек. В российский прокат вышла «Корейская надежда». Это кино 18+, про инопланетян в обычной деревне от режиссера На Хон Джина. Самый дорогой корейский блокбастер в истории, который ранее показали на Каннском фестивале. Кинокритики называют «Надежду» фильмом для зрителя, у которого нет аллергии на остросюжетные картины. Подробнее Александра Сидорова.
0: Начало необнадеживающее. Обычные жители городка на границе двух Корей пытаются разобраться, кто и зачем убил на дороге корову. Эта корова – первая ласточка. Скоро какое-то чудище начнет раскидывать людей, машины, оставлять глубокие следы от когтей на телах жертв. Но «Надежда» не хоррор в чистом виде. Зрителя она заставляет одновременно бояться, смеяться, сопереживать. Это неуемное, не вписывающиеся ни в какие рамки произведения, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
2: Я очень впечатлен тем, как в очередной раз На Хон Джин мастерски переходит от одного жанра к другому, причем совершенно бесшовно, в рамках буквально одной сцены. Только что мы переживали за главных героев, затем смеялись, потом пошел какой-то дикий экшен. Мне кажется, что для зрителей, у которых нету аллергии на остросюжетные фильмы, которые

0: Предыдущие, «Преследователь», «Желтое море» и «Вопль» тоже становились событиями. У «Надежды» сложные декорации, длинные съемки, больше полугода, участие звезд. Правда, Майкл Фассбендер и Алисия Викандер практически неузнаваемы из-за грима и спецэффектов. Кино, безусловно, дорогое, но дело не только и не столько в этом, говорит кинокритик, обозреватель журнала «Правила жизни» Егор Москвитин.
1: В фильме очень много сцен, которые наверняка войдут в учебники кинематографа. Это и открывающая фильм «Погоня», которая длится практически час. Это и финальная схватка в лесу. И именно эти аттракционы делают фильм самой масштабной фантастикой в истории Кореи, потому что дело не в бюджете, дело не в голливудских звездах, дело не в Алисе Викандере и Майкле Фассбендере. Дело прежде всего в размахе и глубине. На самом деле за этой историей о пришельцах в деревне, где никому нет дела до этих пришельцев, потому что она находится на границе двух Корей, в абсолютно какой-то потерянной и немой зоне. Именно в этом противоречии огромное событие происходит незамеченным и кроется весь смысл картины. Очень часто люди остаются наедине с чем-то, с чем они не могут справиться, и полагаться они могут только на себя. И в этот момент любой полицейский, любой дедушка, который вдруг берется за гранатомет, любая бабушка, которая деловито подает гранат этому дедушке, и становится героями, спасителями и хозяевами своей судьбы. То есть это глубоко социальное и достаточно политическое высказывание, но то, что это при этом еще и боевик, фантастика, это просто способ доставки сообщения зрителю.
0: «Надежду» показали в основном конкурсе Каннского фестиваля. Картина вызвала там диаметрально противоположные оценки. От восторженных отзывов до резкого неприятия. Тем интереснее посмотреть и составить собственное мнение. Александра Сидорова, Михаил Лапушкин, «Бизнес ФМ».
2: «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
3: Платформа недвижимости «Домос» и девелоперская компания «Гравион» предложили рынку новый показатель для оценки качества курортных гостиничных проектов – коэффициент курортной инфраструктуры. Он показывает, сколько квадратных метров круглогодичной инфраструктуры приходится на одного постояльца. При этом учитывается исключительно гостиничный номерной фонд, без резиденций для проживания собственников. В состав оцениваемой инфраструктуры входят бассейны с подогревом, спа, велнес и медцентры, детские и фитнес-клубы, коммерческие объекты, кафе и рестораны, но пляжи и сезонные объекты в расчет не включаются. Авторы инициативы, которая уже опробована на отелях категории 4 и 5 звезд, строящихся в Адлерском районе Сочи, считают, что ККИ может стать дополнительным ориентиром для инвесторов и покупателей, позволяя сравнивать проекты не только по площади номеров или стоимости квадрата, но и по инфраструктурному наполнению. Большинство игроков рынка, с которыми бизнес ФМ обсудила это предложение, говорят, что отрасли и правда не хватает ориентира, который перевел бы абстрактную качественность среды в измеримые величины. Понятные коэффициенты могут быть востребованы и банками, и госорганами, и застройщиками, и инвесторами. Но пока в роли даже прикидочного отраслевого стандарта коэффициент курортной инфраструктуры слабоват. Исключение из расчетов сезонной инфраструктуры – вопрос спорный. ККИ отражает лишь площадь инфраструктуры, не учитывая ее качество, доступность и экономическую эффективность. У него нет привязки к звездности отеля и так далее. Словом, пока его можно использовать как вспомогательный параметр, но точно не как основной критерий оценки качества или инвестиционной привлекательности объекта, считают эксперты. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале bfm.ru.
2: Недвижимость на «Бизнес ФМ». Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
4: 15 часов 28 минут, московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Здравствуйте. Трое пострадавших при атаке беспилотников в Нижнекамске находятся в больнице, сообщил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев в воскресенье. Всего пострадали 12 человек, двое погибли. Ранее сообщалось, что ранним утром в воскресенье

0: Нижнекамск в очередной раз подвергся атаке вражескими беспилотниками. В результате налета повреждения получили как промышленные, так и гражданские объекты. На одном предприятии возникло возгорание. Разгром котла в Харьковской области позволит снизить боевой потенциал ВСУ на данном направлении, заявил командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Север» Роман Шкроба. В настоящий момент остаются заблокированными до 10 батальонов ВСУ, заявил комдив. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в ходе закрытого заседания саммита БРИКС в Индии только глава МИД Бразилии Мауро Вьейра упомянул в своем выступлении Украину. Остальные лидеры это просто обошли, сказал Ушаков Первому каналу. Помощник президента России отметил, что это говорит о понимании позиции России со стороны стран БРИКС. В итоговой декларации саммита в Нью-Дели также не содержится упоминание Украины и украинского конфликта. Помощник президента России, глава морской коллегии Николай Патрушев заявил, что сопровождение российских судов кораблями ВМФ помогает защитить их от захвата. Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС ранее отмечал, что западные страны пытаются вернуть свое былое лидерство любыми путями, в том числе и неприглядными. Например, предпринимаются попытки блокировать международные транспортные коридоры и захватывать морские суда. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 15:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В Вологде подростки совершили массовый налет на супермаркет. Полиция задержала 31 ребенка. Ребята забрали шоколад, йогурты и фрукты, а затем пытались скрыться. Выяснилось, что среди участников был и несовершеннолетний администратор группы в соцсети, где было объявлено про сбор подростков. Насколько характерна история для региона? Правительство начнет мониторить цены на продукты. Власти утвердили перечень продуктов питания, в который вошло 24 позиции. Это разные виды мяса, курица, рыба, молочные продукты, яйца и кое-что из бакалеи, а также борщевой набор овощей. Зачем это надо правительству? У Озона взлетел спрос на товары для домашних заготовок. Как сообщает Marketplace, спрос на банки для зимних заготовок вырос втрое, на крышке в 3.5 раза, на бытовые стерилизаторы в 5 раз по сравнению с прошлым годом. А в чем причина ажиотажа? Эти и другие темы на Business FM. В Вологде подростки совершили массовый налет на супермаркет. Полиция задержала 31 подростка после кражи продуктов из магазина. Дети забрали шоколадки, йогурты и фрукты, а затем попытались скрыться. Задержанным от 9 до 16 лет всех доставили в отдел полиции и опросили в присутствии родителей. Выяснилось, что среди участников был и несовершеннолетний администратор группы в соцсети, где было объявлено про сбор подростков. Сами ребята рассказали, что изначально планировали просто группой погулять по городу, а идея украсть продукты появилась спонтанно. Случай для Вологды крайне удивительный, говорит главный редактор «Аргументов и фактов» в Вологодской области Наталья Молчанова.
3: Случай любопытный, действительно. Я не стала бы называть это бандой. Это группа детей и подростков. Причем, вот как я поняла из сообщений, там дети были в возрасте в диапазоне от 9 лет, начиная, и до 16. Они просто собрались и забежали в магазин «Магнит», схватили там все, что могли схватить вкусного, и выбежали на улицу. То есть детей этих часть задержали. Есть видеозаписи. Вот я, например, видела видеозапись, как эти детишки сперва забегают в этот магазин, потом из него, как воробьи выбегают. Стоят тут же регистраторы, все это на машины снято. В итоге-то больше, наверное, будет по этой истории детей. Удивительно в этой истории, что они говорят, что мы сперва не собирались, а так вот получилось. А собрались они на какую-то вот такую прогулку детскую. Их сподвиг какой-то ребенок 12 лет, то есть это вот официальная версия, что ребенок 12 лет их собрал вот в эту стайку воробьиную, которая вот такой вот устроила флешмоб, не знаю, как это назвать, но это такой удивительный достаточно случай.
2: Главный редактор «Аргументов и фактов» в Вологодской области Наталья Молчанова. Полиция устанавливает сумму ущерба и все обстоятельства произошедшей кражи. С подростками и их родителями проводят профилактические беседы. Правительство начнет мониторить цены на продукты. Власти утвердили соответствующий перечень продуктов питания. В него вошло 24 позиции. В список попали разные виды мяса, курица, рыба, молочные продукты, яйца, кое-что из бакалеи и борщевой набор овощей. Мониторинг будет проходить по всей цепочке движения продуктов. От производителя до магазина. Информацию для анализа будут получать Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвитие, ФАС и Росстат. Новая система начнет действовать в начале 2027 года. Зачем это надо правительству, рассказывает независимый эксперт рынка товаров народного потребления Александр Анфиногенов.
4: Цены – это одна история, которая будет мониторить государство. Вторая история, это которая должен все-таки Минсельхоз заняться, сбалансировать количество людей и их потребности с количеством посевных площадей и возможностями производства и хранения. Ну и, с одной стороны, сбалансирует Минсельхоз производство, а с другой стороны, по экономике сбалансирует ценообразование. И будет это правильно для государства, которое занимается продовольственной безопасностью, а это основа стратегии вообще, потому что не будет продовольственной безопасности, непонятно, как будет страна развиваться, и за счет чего, и за счет кого. И демографии тоже ожидать не приходится. Поэтому полноценное питание – это основа основ. То, что этим начали заниматься, это прям заслуживает уважения. Мы понимаем, какие продукты являются базовыми для людей. Вот эти базовые продукты обрели очертания социально значимых товаров. Список. Там же нет никакой там экзотики или дорогих продуктов, там нет дорогой кондитерки, там нет дорогого алкоголя, там нет дорогих деликатесов. Там стандартная история. Молоко, сыр, яйца, сахар, соль, мука, хлеб, крупы все, морковь, помидоры, огурцы, капуста. То есть то, что составляет базовую основу полноценного питания человека. Вот поэтому вот эти продукты, они должны быть под контролем государства, их нельзя отпускать на рыночных условиях. Не получится, чтобы они дешевели, потому что алчность, в первую очередь, продавцов коммерческих структур. Она не позволит эти продукты делать дешевле. Они не позволят продукты качественные уводить в сегмент низкого ценового сегмента. Никогда это не получится. Государство должно следить за этим самым всем процессом, каким-то образом помогать фермерам, датировать, может быть, расходы на доход будущего периода, помогать с логистикой, помогать с хранением. Государство должно заниматься вот этими базовыми продуктами, иначе нас ждет крах.
2: Александр Анфиногенов, независимый эксперт рынка товаров народного потребления. Ситуация с ценами на социально значимые продукты остается неоднородной. В августе продукты, по данным Росстата, в среднем подешевели на 0,3%, в основном за счет сезонных овощей. Капуста снизилась в цене на почти 19%, картофель практически на 18%, морковь на 14%, но одновременно подорожали сахар, гречка и мясо. У Озона взлетел спрос на товары для домашних заготовок. Как сообщает Marketplace, спрос на банки для зимних заготовок вырос втрое. На крышке в 3,5 раза, на бытовые стерилизаторы для овощей и фруктов в 5 раз по сравнению с прошлым годом. А готовые наборы контейнеров для продуктов и закаточные машинки для домашней консервации за год стали популярнее более чем вдвое. Также вырос спрос на предметы для заморозки ягод, овощей и фруктов. И по-настоящему рекордный рост в 7 раз на очищенные свежие овощи в сервисе доставка Озон Фреш. А о возможных причинах такого ажиотажа только ли дело в сезонности, говорит гендиректор аналитической консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
5: Я смелюсь предположить, что ключевым фактором, сыгравшим значимую роль в росте непосредственно объема заказов на Озон, является просто-напросто банальный сезон. А в качестве дополнительного фактора, да, вполне возможно, что в силу того, что в некоторых регионах Wildberries не осталось централизованных складов и значимых остатков, сроки доставки могли увеличиться, а у Озона в этих регионах склады были, то покупатели перешли с одной точки на другую, с учетом того, что заказ непосредственно всяких разных товаров для заготовки, он происходит не сказать, что импульсивно, но он требуется к определенному времени, к определенному дню в большинстве случаев, поэтому люди не были готовы ждать большой период. Но отмечу, что очень сильно сомневаюсь в том, что переток является каким-то глобальным и гигантским.
2: Ефим Алдухов, гендиректор аналитической консалтинговой компании «Точка сверки». А в целом рост спроса на овощи и фрукты для консервации в рознице отследить сложно, отмечает гендиректор информагентства «Fruit News», руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий. Но некоторые тенденции прослеживаются.
6: какой-то отдельной статистики по этим категориям не ведется. В целом, если брать рынок как таковой, за последние несколько лет потребление фруктов и овощей в России сокращается. Связано это, скорее всего, именно с сокращением потребительской способности, покупательной способности жителей России. Все же фрукты воспринимаются как необязательная продукция, от которой чаще отказываются. Но при этом мы тоже замечаем, что растет предложение различных наборов продуктов. Для именно домашней консервации, скорее всего, это все же ответ на определенный спрос именно на такую продукцию. И здесь может быть несколько трендов, которые приводят к такому результату. Первый – это тренд на здоровый образ жизни и в целом на домашнее приготовление. В последнее время все больше людей начинают готовить дома, причем готовить какие-то относительно сложные блюда. И мы видим некоторое увлечение домашними заготовками, вареньями, маринадами, консервированием, чего достаточно давно не было. С другой стороны, можно отметить определенную тревожность, и вполне возможно, что люди пытаются запастись продуктами, витаминными продуктами впрок на зимний период. Это может быть связано с неопределенностью, которая есть в обществе, опасением роста цен.
2: Ирина Козий, руководитель проекта «Ягодная академия». По данным Озона, с 20 августа по 1 сентября стоимость товаров для консервации на площадке снизилась на 3,5%. При этом более трети заказов для домашних заготовок пришлось на малые города. Согласно данным Росстата, килограмм огурцов в России на 31 августа стоил 125 рублей 8 копеек, помидоров 165 рублей 91 копейку. «Сумерки» 18 лет спустя. Картина про вампиров, впервые вышедшая на экраны в конце нулевых, снова попала в топ российского кинопроката. Фильм повторно показывают в кинотеатрах, и за первую декаду сентября он собрал 36 миллионов рублей. Такой успех связывают с дефицитом громких премьер этой осенью и популярностью «Сумерек» в интернете. Музыка из фильма регулярно встречается в рилсах, а герои картины часто становятся героями мемов. Но дело не только в «Сумерках». Повторный прокат старых фильмов в кинотеатрах стал уже всемирным трендом. Во-первых, это помогает заполнить пустые недели, когда нет громких релизов. Во-вторых, существенно помогает сэкономить на рекламе. На хит прошлого идут охотнее, чем на неизвестную новинку. А в чем еще мода и на кино из прошлого? И почему «Сумерки» называют «Титаником нулевых»? Рассказывает редактор портала «Фильм.ру» Евгений Ухов.
7: Это может быть какое-то обновление в картинах, как любил раньше делать Джордж Лукас, например, со своими «Звездными войнами», или Джеймс Кэмерон, который делал 3D-версии своего «Титаника», а Спилберг делал 3D-версию «Парка юрского периода». Это может быть просто юбилейная какая-то дата, спустя 20 лет, 30 лет, 50 лет. И, разумеется, выходят картины для того, чтобы с ними могло ознакомиться новое поколение, на больших экранах увидеть шедевры прошлого, начиная от «Унесенных ветром», заканчивая картинами, действительно, которые выходили уже в 21 веке, но кто-то только дорос до них. Очень распространенная, очень много лет уже пользующаяся определенным успехом концепция. У нас действительно выходят в повторный прокат картины едва ли не каждую неделю. Какой-то из старых фильмов появляется в очень ограниченном, в очень труднодоступном для самого широкого зрителя формате. Но, тем не менее, фильмы такие возникают время от времени. У нас очень любят возвращать французское кино старое, начиная с новой волны, заканчивая какими-то фильмами 80-х. Что касается «Сумерек», то, ну, это, конечно же, в первую очередь феномен. Картина, которая сыграла очень большую роль именно в восприятии кино как разговора с подрастающим поколением. Несмотря на всю его фэнтезийную составляющую, это хорошая история и взросления, это история человека, который попал в новое место и сталкивается с новыми обстоятельствами. Как бы странно это ни звучало, это жизненная, живая, искренняя история. Как для людей, которые были подростками в конце 90-х, для них «Титаник» всегда остался главной романтической картиной. Для поколения следующего, которое росло уже в конце 2000-х, для них тоже «Сумерки» стали определенной вершиной, до которой никого не получилось ни допустить, ни пригласить, ни заставить встать туда.
2: Евгений Ухов, редактор портала «Фильм.ру». Яркими примерами возвращений на большие экраны стал «Интерстеллар», который вышел в повторный прокат в 24-м году к десятилетию картины, а также «Челюсти» вернули в кинотеатры в 25-м, когда культовый ужастик отмечал 50-летие. «Интерстеллар» даже установил рекорд, собрав более 17 миллионов долларов. Он стал самым успешным IMAX-перевыпуском в истории.
1: Реклама. Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят «нет»? Агат.РФ говорит «да». Мы запускаем новое направление «Агат.РФ Импорт». В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат.РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
8: Агат. Покупай выгодно. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ООО С.З. Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
10: Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей «Луидор Авто». Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатно. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в «Луидор Авто». Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidor-service.ru.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
11: Кто надо, услышал.
12: Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей топ-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
13: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
12: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна.
1: Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM.
14: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
15: Любая область человеческой деятельности защищается от посторонних терминологий. Создайте профессиональный язык, и чужак уже не поймет, о чем речь, насколько сложные или простые, дорогие или дешевые вещи обсуждаются. На этой неделе взламываем жаргон искусственного интеллекта, пусть профессионалы защищаются от нас как-нибудь иначе. Сегодня токены. Слово, которое чаще всего звучит, когда искусственный интеллект обсуждается в контексте бизнес-задач. Формально токен – минимальная единица текста, который оперирует модель. Неформально – универсальная валюта в мире искусственного интеллекта. Короткое английское слово укладывается в один токен. Обычное русское может биться на 3 или даже на 4. Раньше русский текст стоил заметно дороже, сейчас это отличие стирается. В токенах измеряются ключевые характеристики. Объем запроса, длина ответа, размер контекстного окна. О том, что это такое, подробно поговорим в следующей программе. Чем длиннее переписка с искусственным интеллектом, тем больше токенов модели приходится учитывать на каждом следующем шаге. И главное, в токенах написаны прайс-листы провайдеров искусственного интеллекта. При просчете бизнес-задачи мы оперируем, опять же, токенами. Они становятся особенно важны при подключении модели через внешний интерфейс. Прайс-листы оперируют стоимостью входящих и исходящих токенов. Тут есть нюанс, и не один. При подсчете входящих учитывается весь текст, который уходит в модель. Стартовый промпт, история диалога, новое сообщение. А вот почему длинный диалог может дорожать, и иногда выгоднее начать новый. При подсчете исходящих модель может учитывать и свои скрытые размышления. Мы их не видим на экране, но платим за них как за выход. Сколько в токенах будет стоить решение конкретной задачи, сказать можно очень приблизительно. И это не случайность. Так все и задумывалось.
14: Сумма технологий на Бизнес FM.
2: 15:48 в Москве. АвтоАВАЗу официально можно.
14: Итоги недели.
2: Концерн зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?», сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента. Заявка была одобрена 9 сентября и будет действовать до 17 февраля 2036 года. Мы попытались узнать, сколько может стоить этот бренд. Иван Медведев подробнее.
16: АвтоВАЗ получил право выпускать под брендом «Можно, а зачем?» автомобили, запчасти, одежду, обувь, изделия из кожи, игрушки, безалкогольные напитки и пиво. Над этим поиронизировали все, кому не лень, еще в момент, когда концерн подавал заявку на регистрацию прав. Вопрос «Зачем?» понятно присутствовал в каждой шутке. А все, кто говорил на эту тему всерьез, сходились во мнении, что АвтоВАЗ, добиваясь эксклюзивных прав на использование этого словосочетания, просто пытается выкорчевать неудобный для концерна мем из общественного сознания. Но корни пущены уже слишком глубоко. Нам стало интересно, во сколько в принципе можно оценить эту фразу в рублях. Этот вопрос мы задали генеральному директору компании «Онлайн-патент» Алине Акиньшиной.
17: У нас есть ФСО номер 11, который позволяет нам оценить любой зарегистрированный товарный знак, любое средство индивидуализации или результат интеллектуальной деятельности в деньгах. Другой вопрос, что на текущей стадии, скорее всего, данных для качественной оценки будет недостаточно. Использование обозначения в его зарегистрированной форме только-только начинается, и вряд ли у компании-правообладателя уже есть убедительные финансовые показатели, которые можно будет положить в основу оценки. Однако потенциальная такая возможность имеется, и нельзя исключать, что в распоряжении правообладателя уже есть достаточно данных, чтобы провести оценку.
16: Подсказка для АвтоВАЗа. На пике популярности мема заработать на нем пытались многие. Футболки, толстовки, стикеры и автомобильные шильдики с этим словосочетанием продавались на маркетплейсах и на Авито. Но удалось ли продавцам хоть что-то на них заработать? Мы связались с несколькими и выяснили, что никто из наших собеседников этим уже не занимается. Вот опыт Игоря из Красноярска.
18: Это, знаете, как-то уже тренд этот отошел.
19: То есть вы не создаете сейчас продукцию такую?
18: Уже, наверное, пару месяцев как. У людей в избранном очень много, несколько тысяч, 2 или 3 тысячи человек добавило это объявление в избранное. Купили буквально единицы. Хотя цена у меня самая такая была адекватная, ну, на Авито. Единицы, я бы сказал, с рынка. Там рублей 300, что-то такое. Я думал, стрельнет, а по факту нет. Я больше сидел, моделировал ее дольше.
16: Если быть точным, Игорь продал 3 шильдика. Как и Денис из Москвы.
20: Нерентабельно стало, все уже, никому. Это как разовая акция была.
19: А продажи вообще были?
20: Да, 3 штуки.
19: А вот эти 3 штуки за сколько удалось продать? Там день, два?
20: За месяц, наверное. Чисто на любителя, кто так захотел сделать себе.
16: И сейчас, если на Авито начать искать продукцию под брендом «Можно, а зачем?», ни шильдиков, ни футболок, ни наклеек там уже нет. Так что Роспатент ответил АвтоВАЗу на первую часть мемного вопроса. Ну а вторая – это уже скорее философия бренда. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
2: Осмелели не только лоси, но и лисы.
14: Итоги недели.
2: Рыжий лис выбежал на гольф-поле в Подмосковье во время детского турнира и забрал из лунок мячи. Дети в восторге, гольф-клуб собирает лайки и восторженные комментарии в соцсетях, а все это снова повод поговорить о диких животных, которые перестали бояться людей. Не только в Подмосковье, по всей России, в других странах. Что происходит? Об этом Диана Чебанова.
21: Сентябрь. Популярный гольф-клуб в Пестове. Идет турнир по гольфу среди школьников. Их предупреждали, что возле 12-й лунки живет лис, и объясняли технику безопасности в связи с этим. Но когда пушистый рыжий хвост появился на зеленом холмистом поле, соревнования встали на паузу. От хохота невозможно, знаете, играть.
0: два мяча.
21: Лис украл из лунок два мяча. Больше всего детей позабавило именно это и то, что зверь уносит мячи к себе в кусты. Оказывается, лис на этом поле частый гость. На самом деле, это здорово снимает напряжение у игроков, и он уже местная достопримечательность, рассказала директор по развитию Ассоциации гольфа России Ольга Валова.
3: У нас часто выходят на поле и зайцы, и кабаны, и лисы. Иногда у нас прилетают краснокнижные птицы. Но с этим лисом, конечно, это такая уникальная история. Он живет действительно где-то там в чаще на лунке и совершенно никого особо не беспокоит, а только умиляет. Он такой известная лисичка. До этого момента, кстати, совершенно не было никакого соприкосновения с гольфом. То есть он просто выходил, гулял и уходил. Почему-то, когда начался детский турнир, может быть, наши дети как-то его так вдохновили. И, значит, эта лисичка начала просто вот забирать мячи из разных мест, куда они попадают. У нас уже в правилах все это предусмотрено, как вернуть все в игру. За мячом никто не гонится, мяч у лиса никто не отрывает. Но всем очень нравится. Ощущение такое складывается, что как будто это не лис, а лисенок. Во время открытия он начал с ними знакомиться, отрыл мяч в песке и взял даже этот мяч из песка.
21: По словам Ольги Валовой, лиса проверили на бешенство. Он чист. Именно тем, что могут быть переносчиками бешенства, лисы и опасны. Собачники стараются держаться от них подальше. Сейчас, в начале осени, вообще дикие животные активизировались. Осмелили лоси, у них брачный период. На то же поле для гольфа выскакивают зайцы. Из Красной Поляны в Сочи приходят видеоролики о медведях во дворах частных домов и в коридорах отелей. В российских регионах начали вводить режим повышенной готовности из-за медведей. Он уже действует в Петропавловске-Камчатском, некоторых районах Кузбасса и Республики Алтай из-за того, что медведи появляются в населенных пунктах все чаще и их все больше. Дело в том, что дикие животные действительно перестали нас бояться. Это факт, говорит председатель Одинцовского районного общества охотников и рыболовов Гурий Наумов.
22: Само собой, они перестали бояться людей. Люди все ближе и ближе, все глубже и глубже заходят на их территорию. Прокладывают дороги, коммуникации, ставят заборы, строят дачи. Животным куда деваться-то? Они всю жизнь здесь жили. Поскольку вот это приближение человека к ним настолько резко происходит, они привыкают потихоньку к этому шуму, к этим фонарям, к этим фарам. Лет 20 назад едешь по дороге. Вот стоило лисе заметить только эту фару, она тут же убегает. Сейчас она может стоять в 20 метрах от дороги и смотреть на эту машину совершенно спокойно, никуда не убегает. Она уже привыкла. На Камчатке медведи выходили, вот сколько я себя помню, они всегда там выходили. Другое дело, когда очень резко, как, например, в этом году был неурожай орехов, там каких-то других кормов для этих самых медведей. Лес там нещадно вырубают, вывозят, и им негде жить, а во-вторых, еще и нечего есть. Поэтому они начинают выходить уже, охотиться на домашний скот, медведь уже какую-то угрозу может составить и человеку. Особенно старые особи, которые не могут охотиться полноценно.
21: Сообщения об осмелевших диких зверях в этом году в топе новостей в социальных сетях в Польше, Канаде, США и других странах. В Варшаве бегают семейства диких кабанов. Весной их пришлось прогонять в лес роботу-гуманоиду Эдварду Варчоцкому. Одно из полезных применений робота. В Японии в префектуре Нара люди буквально живут бок о бок с дикими оленями. Медведи – частые гости частных домовладений в США и Канаде. А новости об этих хищниках из российских регионов постепенно превращают нас в стереотипную Россию с медведями на улицах. Пока без балалаек и водки, но очень опасных. Диана Чебанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
23: Реклама. Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%. ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
24: Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru.
25: Бизнес ФМ. Инструкция по применению.
26: Показания.
25: Потребность быть в курсе в любой момент.
26: Особые показания.
25: Дефицит времени.
26: Способ применения и дозы.
25: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
26: Передозировка.
25: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
26: и, очевидно, уже в курсе.
25: Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. С специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
26: Консультация с врачом не требуется.
25: Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: 15:58 московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. Украинские военные более 10 раз с вечера субботы атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщили на станции. Также сообщается, что ситуация на станции под контролем, радиационный фон в пределах нормы. ПВО и мобильные огневые группы нейтрализовали 15 украинских дронов над Севастополем. Помимо повреждений частных домов, зафиксировано возгорание в лесу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Йеменские правительственные батальоны, противостоящие шиитскому движению Ансар Аллах хуситам, состоят из мертвых душ, сообщает CNN со ссылкой на западный источник. Реальная сила армии составляет всего 20% от того, что было на бумаге, говорится в сообщении на сайте канала со ссылкой на западный источник, знакомый с военными операциями в регионе. Как заявил в комментарии CNN бывший помощник правительства США Мохаммед Аль-Баша, в антихуситской коалиции нет единства, внутренние распри между йеменскими лидерами поставили под угрозу и их военные силы. Тело еще одного 17-го альпиниста нашли на месте схода лавины в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. Поисково-спасательные работы на этом завершены, сказал собеседник агентства. Спасатели 6 сентября сообщали, что лавина накрыла группу альпинистов в Безингийском ущелье в горах Кабардино-Балкарии. Сообщалось о гибели 15 человек, 6 пострадавших. Судьба еще 2 оставалась неизвестной. Часть погибших, как рассказали в Росгвардии, представители этого ведомства. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 16:00 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Россия не била по всему подряд до того, как Киев сам открыл ящик Пандоры. Так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал усиление ударов по Украине. Он также отметил, что трехсторонние переговоры по урегулированию на Украине могут быть возобновлены в октябре. Подробности буквально через минуту. Потребление алкоголя в России упало до минимума за последние 30 лет. Среднегодовой показатель упал до 7,5 литров спирта на душу населения. Можно ли верить такой статистике и правда ли молодые люди реже покупают алкоголь? Конфликт США и Ирана может значительно повлиять на стоимость одежды, прогнозирует Bloomberg. Производители по всему миру уже столкнулись с ростом расходов на электричество, доставку и сырье. Насколько заметна война США и Ирана ударила по гардеробу? Эти и другие темы на Business FM. Россия не била по всему подряд до того, как Киев сам открыл ящик Пандоры. Так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал усиление ударов по Украине. Он также отметил, что трехсторонние переговоры по урегулированию на Украине могут быть возобновлены в октябре. Накануне представитель и зять Трампа Джаред Кушнер заявил, что в соглашении об урегулировании уже согласованы все пункты, кроме территориального вопроса. По его словам, на переговорах в Москве Владимир Путин обозначил линию, которую Россия хочет достичь. Теперь, считает Кушнер, задача переговорщиков найти решение, которое устроит Киев и одновременно позволит убедить Москву прекратить конфликт с гарантиями того, что он не возобновится. При этом помощник президента Юрий Ушаков заявил, что помимо территориального вопроса остается еще много других, которые нужно согласовать. Также он подчеркнул, что если будут подвижки по территориальному вопросу, то дальше будет легче достигнуть договоренностей. Россия не ужесточала требований по урегулированию конфликта на Украине, они прежние, отметил Ушаков. Говоря о потенциальной площадке для переговоров, он сообщил, что Объединенные Арабские Эмираты готовы ее предоставить.
4: Мирас Костерна готова предоставить свою площадку, как это было раньше. Для нас это представляется вполне приемлемой. Сейчас понятие, что нужно согласовать по территориальному вопросу, но есть еще и многие другие вопросы, а их действительно масса, которые предстоит еще согласовать. Ну, наверное, если по первому вопросу, то есть по территориальному будет сдвижка, то легче будет дальше идти по пути достижения договоренности.
2: Ушаков также отметил, что основу мирного процесса вокруг Украины составляет достигнутые Россией и США договоренности в Анкоридже, но процесс очень продолжительный и сложный. Ночью Россия нанесла удары по объектам энергетики и логистики ВСУ, а также по железнодорожной инфраструктуре на западе Украины. По данным Минобороны, поражены логистический центр Новой почты в Одесской области и электроподстанции в Одесской и Николаевской областях. По данным ВСУ, с вечера Украину атаковало свыше 400 дронов неизвестного числа ракет «Бандероль». Украинские СМИ отмечают, что это значительно больше обычного ночного количества БПЛА. Также они сообщают об ударах по Ивано-Франковску, Тернополю и Борисполю. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
5: Комплексные массированные удары вооруженных сил Российской Федерации по объектам на территории Украины на самом деле вот интенсивно начались после того, как Украина начала наносить удары по объектам в нашей глубине, по объектам нефтегазовой промышленности, по гражданским объектам. И, вероятно, одним из военных ответов на эти действия и послужила вот эта серия массированных ударов по объектам в глубине территории Украины. Но кроме этого, это совпало еще с тем, что у Украины очень серьезные проблемы со снабжением боекомплектом зенитных средств, и мы можем тем же нарядом сил и средств поражать гораздо большее количество целей. То есть эффективность таких ударов значительно возрастает в разы. И еще один момент. Вполне вероятно, что одной из причин вот такого рода серии ударов является принуждение киевского руководства к мирным переговорам на наших условиях. Потому что мы надеемся, вероятно, что серия этих ударов приведет рано или поздно к тому, что сопротивление ВСУ будет сломлено, оставшихся частей снабжение будет нарушено. Снабжение тех частей, которые производят запуски дронов на территорию Российской Федерации, тоже мы планируем нарушить. И, вероятно, где-то уже, может быть, даже и добились успехов. Вполне возможно, что мы это ощутим буквально в ближайшие недели, самое позднее это месяцы. И таким образом мы уничтожаем тыловую основу сопротивления ВСУ, в том числе на линии соприкосновения. Это приведет к тому, что, скорее всего, линия фронта начнет более активно двигаться на запад. То есть вполне может быть, что нам требуется определенный накопительный эффект, и дальше изменения могут пойти с ускорением. Пока у ВСУ есть возможность сопротивляться, но военная помощь со стороны Соединенных Штатов практически прекращена. Военная помощь со стороны европейского сообщества, европейских стран НАТО, уменьшено, и там достаточно серьезные проблемы с увеличением бюджетов. Таким образом, выбивание тыловых структур должно привести к результатам, должно привести к изменениям. Когда это произойдет? Оптимистичный прогноз – это в ближайшие недели, но, наверное, более реалистичный прогноз – это несколько месяцев.
2: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Средства ПВО за ночь, по данным Минобороны, сбили почти 400 БПЛА над регионами России. 2 человека погибли и 14 получили ранения при налете дронов на Нижнекамск. На одном из предприятий начался пожар. Также один из беспилотников ударил по жилому дому, а другой попал в дерево, из-за чего поврежден стоявший рядом автомобиль. На одном из предприятий в Славянске на Кубани после атаки возник пожар. Повреждены газопровод в частном секторе, поликлиника, несколько домовладений, ранены 3 человека. В Севастополе в результате атаки загорелись 2 частных дома. В Орле пострадало здание детского сада. В Белгороде храм. В Белгородской области ранения получили 2 человека. В ВСУ атаковали и Энергодар. 2 российских военных погибли в результате ударов по бензовозам, следовавшим к Запорожской АЭС. Есть раненые, в том числе тяжелые. Под удары попали также квартирный дом и городской парк. Не менее 10 раз с вечера субботы атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской атомной станции. Ситуация под контролем. Радиационный форум в пределах нормы, сообщает станция. О ситуации в городе Бизнес ФМ рассказали жители Энергодара Владимир и Сергей.
6: по пролетам, ну, блин, мы бы пожили бы здесь каждый день, что-нибудь спалят, машину какую-нибудь, ларечек. Она вообще никакой, знаете, военной точки зрения не имеет. Враг вообще безумие здесь устроил какое-то, кошмарит нас каждый день. Ну, а насчет станции, не, мы вообще ко всему готовы, к любому развитию ситуации. Как бы там ни было, все будет в порядке.
7: Со связью у нас как попало сейчас. Кабель перебит основной, где получается, подъезжаю, ловлю. Ну, не скучно тут, магазин все разбиты, люди на рынке скупляются, летают постоянно, бьют постоянно, в любой момент отсюда можно ждать свет, но сейчас вот нету свету.
2: Жители Энергодара. По словам гендиректора Росатома Алексея Лихачева, удары пришлись в непосредственной близости к периметру площадки Запорожской атомной станции. Все пострадавшие были заняты сугубо гражданской миссией по обеспечению станции. Киев своими атаками провоцирует ядерный инцидент на крупнейшей атомной станции в Европе, отметил Лихачев. Он призвал МАГАТЭ осудить подобные действия и назвать виновных. Потребление алкоголя в России упало до минимума за последние 30 лет. Среднегодовой показатель упал до 7,5 литров спирта на душу населения, подсчитали РИА Новости. И это самый низкий уровень с 96-го года. Москвич в среднем за последний год выпивал 4,5 литра спирта, житель Петербурга почти 6, а вот в Татарстане и Свердловской области вышло почти 10 литров на человека. Можно ли верить такой статистике и правда ли молодые люди в России реже, чем их родители, покупают алкоголь? Рассказал эксперт алкогольного рынка, автор телеграм-канала «Пьяный мастер» Денис Пузырев.
8: Это звучит достаточно сомнительно, потому что на 90-е годы объективно пришелся пик потребления алкоголя. Просто тогда не было нормальной достоверной статистики. Но нельзя отрицать тот факт, что действительно в целом потребление алкоголя снижается. И происходит там в крупных городах определенный переток действительно из крепкого алкоголя в менее крепкий алкоголь. Там в вино в больших городах, как Москва, Петербург, Екатеринбург, Казань, ну, все миллионники. Ну, естественно, это отражается на статистике, потому что считают в условном абсолютном алкоголе, там, 100% спирте, а, соответственно, в менее крепких напитках его содержание меньше, поэтому это влияет на всю эту статистику. К тому же есть феномен смены поколений, и принято считать, что нынешнее молодое поколение, которое вступило в возраст легальной покупки алкоголя, оно покупает алкоголя меньше, чем предыдущее поколение, и этому есть вполне себе рациональное и объективное объяснения, больше осознанности, большему варианту проведения досугов. Да плюс у этого поколения денег меньше, чем у предыдущих поколений. Тоже надо учитывать. По поводу жителей Москвы. Тут можно говорить и о том, что в Москве живут люди с более высоким уровнем дохода и часто с более высоким уровнем образования. Такие люди занимаются более осознанным потреблением. Естественно, географическая дифференциация есть всегда в регионах самых трезвых, как их там в прессе называют, Северный Кавказ. В общем, там есть некие традиции, плюс если кому-то хочется, есть там какие-то домашние производства. А если посмотреть на самые пьющие, так называемые регионы, то это в основном северные территории. Чукотка, Карелия, Мурманская область, Архангельская область, долгая зима, не самое большое количество вариантов проведения досуга. Из этого всего, допустим, складывается высокий процент потребления на душу населения.
2: Денис Пузырев, эксперт алкогольного рынка. Расчеты потребления спиртного в России сейчас ведутся на основе данных официальных продаж алкоголя, а это статистика, начиная с 2008 года. В 90-е же значительную часть алкогольного рынка составлял нелегальный сектор, который в отдельный год занимал около 2/3 в продажах, отмечают эксперты. Война США и Ирана ударила по гардеробу. Конфликт США и Ирана может значительно повлиять на стоимость одежды, прогнозирует Bloomberg. Производители по всему миру уже столкнулись с ростом расходов на электричество, доставку и сырье. Из-за дорогой нефти растет стоимость полиэстера, а хлопок дорожает на фоне опасений за поставки и из-за дефицита удобрений. Эксперты отмечают, что повышение издержки постепенно могут добраться и до ценников в магазинах. Основной эффект ожидается следующей весной и летом. Есть и дополнительные риски. Риск климатический, отмечает Bloomberg.
1: Дорожают оба основных материала, из которых делают одежду – полиэстер и хлопок. Полиэстер производят из продуктов нефтепереработки, поэтому рост цен на нефть напрямую увеличивает его стоимость. После начала войны цена такой пряжи на некоторых предприятиях Бангладеш выросла до 25% всего за несколько недель. Дорожает и хлопок. Его предложение сокращается, растут расходы на удобрения. Дополнительную угрозу создает Эль-Ниньо – природно-климатическое явление, которое может повлиять на погоду и урожай в регионах, где выращивают хлопок. В результате из-за опасений за будущие поставки спрос вырос, а цена поднялась до двухлетнего максимума. Фьючерсы на хлопок недавно достигли самого высокого уровня с марта 2024 года. Для производителя это особенно неприятная ситуация. Обычно, если один материал становится слишком дорогим, бренд может перейти на другой. Например, заменить часть хлопка полиэстером. Но сейчас ситуация фактически безвыходная. В итоге вариантов остается немного. Производителям приходится либо сокращать собственную прибыль, либо повышать цены, либо пытаться удешевить саму одежду. Например, уменьшать плотность ткани, упрощать дизайн или менять состав материалов. Перспективы, по оценкам экспертов, нерадужные. Цены на базовую одежду могут вырасти на 10-20%. Но полностью этот эффект может проявиться только в течение года.
2: Тем временем судьба Ормузского пролива остается неопределенной. Трамп сегодня заявил, что Иран, по его мнению, очень хочет заключить соглашение с США, однако Тегеран пока не готов к этому, а Иран, по данным иранских СМИ, передал Соединенным Штатам 7 условий для открытия Ормузского пролива. Каких не сообщается, но если они не будут выполнены, то пролив останется заблокированным.
25: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
24: Другим наука. Сергеем Корзуном.
9: Красота – страшная сила, но только непостоянная и еще сильно зависящая от окружения. На фоне менее выигрышной альтернативы вы действительно можете выглядеть привлекательнее. Правило некрасивой подружки – это не просто городская легенда, оно действует даже на смонтированных галереях лиц. Именно с их помощью психологи чаще всего изучают подобные эффекты. Хотя результаты иногда не совпадают и даже противоречат друг другу. Так в одних экспериментах неординарно красивое окружение существенно понижало рейтинг людей со сравнительно невысокой привлекательностью. Но в других одно и то же женское и даже мужское лицо нравилось больше, когда его показывали не само по себе, а в окружении других лиц. Это называют эффектом «черлидерш». При этом исследуемое лицо в одной из работ передвигали влево, вправо или в центр, а также меняли расположение соседей. Суть не менялась. Более того, эффект соседей по снимку вообще может быть не связан с восприятием лиц. В окружении домов лицо тоже казалось приятнее, хотя эффект был вдвое слабее, чем в компании других людей. Группа людей кажется в целом привлекательнее, чем средний рейтинг составляющих ее лиц. Это связывают с выборочным вниманием. Самые красивые непропорционально завышают впечатление обо всей компании. А эффект друга может быть не зрительным, а социальным. В исследованиях женщины оценивали привлекательность мужчины выше, если рядом с ним находилась обаятельная спутница. Но только в том случае, если она была представлена как романтический партнер. А вот если ее представляли сестрой или кузиной, такого эффекта не было. И это уже похоже не про внутренний мир личности, а про что-то более трофейное.
24: Другим наука на Бизнес FM.
2: 16:16 в Москве. Сообщения о снеге в Москве в конце сентября преувеличены. Об этом сообщили Бизнес FM синоптики. Ранее телеграм-каналы распространили информацию о высокой вероятности выпадения снега в столичном регионе в конце месяца. Но, во-первых, официального прогноза на конец месяца еще нет и быть не может. Во-вторых, в столице температура пока выше нормы, что дает оптимистическую картину на сентябрь, говорит заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.
10: Мы говорим о снеге как снежный покров или просто пару снежинок. Это абсолютно разные вещи. То есть пару снежинок – это не проблема. У нас даже летом пару снежинок иногда выпадает, но никто не говорит, что это снег. Из этого делать сенсацию я бы не стал. Если мы говорим про настоящий снег, то есть установление снежного покрова. Допустим, по истории у нас первый снежный покров в Москве 4 октября. Самое раннее, в 1971 году, 4 октября, была высота снега 4 сантиметра. Если говорить по-серьезному про снег, то мы его еще не ожидаем. Если пара снежинок, это всегда бывает, особенно ночью, у нас заморозки. В принципе, ночью, вот осенью, это не сенсация. Что касается прогноза на ближайшее время по Москве, ни о каком снеге мы не говорим, потому что у нас температура выше нормы стоит, плюс 17-19, но ночные температуры тоже достаточно высокие, до 18 сентября, плюс 6, плюс 11. До 20 сентября ни о каком снеге мы не говорим. А дальше прогноза нету.
2: Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков. А сегодня до конца дня осадков не ожидается. Решение Центробанка сохранить ключевую ставку, растущая нефть и геополитика. Эти факторы будут влиять на рынки на следующей неделе. Что будет с российскими акциями, нефтью и рублем, рассказывает инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
11: Тот факт, что регулятор, даже не рассматривая вариант снижения ставки, дал умеренно жесткий сигнал, означает, что нет окончательной ясности, что Центральный банк вообще продолжит снижать ключевую ставку в этом году. Это может оказать негативное влияние на открытие биржевых торгов в понедельник. Но, с другой стороны, у фондового рынка России есть определенные позитивные драйверы. Это, прежде всего, высокие цены на нефть, которые по Бренту поднялись выше $100 за баррель. Но также возможные переговоры трехсторонние России и Украины и США по урегулированию российско-украинского конфликта. Поэтому определенные драйверы есть, но все-таки, скорее всего, фондовый рынок будет торговаться в лучшем случае нейтрально на предстоящей неделе. Что касается курса рубля, то рубль, наоборот, получил поддержку от решения Центрального банка сохранить ключевую ставку, поэтому вкупе с дорогой нефтью есть определенные предпосылки для продолжения умеренного укрепления рубля. Цены на нефть будут торговаться выше $100 за баррель на эскалации Ближнего Востока. Конфликта. Иран угрожает ударить по нефтяной инфраструктуре стран Ближнего Востока, и Ормузский пролив остается в значительной степени перекрытым. Ближневосточный конфликт имеет тенденцию к удлинению.
2: Сергей Суверов, инвест-стратег УК «Рекапитал». Аналитики опасаются, что нормальное судоходство через Ормузский пролив восстановится не раньше следующего года, поэтому нефть и дальше будет расти. Своими ожиданиями от предстоящей недели с «Бизнес-ФМ» поделился генеральный директор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
12: Рынок больше сейчас в ближайшие недели, дни будет ориентироваться на геополитические новости, потому что достаточно большой объем информации идет по этому каналу. Будет смотреть на цены на сырье и ориентироваться именно на динамику сырьевых цен. Это более значимо, чем текущее решение по ключевой ставке, которое мы видели в пятницу. Поэтому по нефти сырьевая динамика говорит о том, что вряд ли начнется новый цикл снижения. Мы видим, что глобальные инвестиционные банки стали пересматривать прогнозы по нефти в большую сторону, поэтому для российских сырьевых компаний, несмотря на атаки инфраструктуры, ситуация выглядит достаточно неплохо, потому что и рубль ослаб, и цены на сырье достаточно высокие. В перспективе все-таки, что нефть 100+, это уже такой более серьезный фундаментальный уровень, а не просто быстрый заскок цены. Поэтому, скорее всего, после консолидации какой-то в районе 100 мы можем снова увидеть на росте напряженности на Ближнем Востоке движение цены в район 110-120.
2: Гендиректор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов. Официальные курсы Центробанка на понедельник: доллар 84.26, евро 97.87, китайский юань 12 рублей 55 копеек. В российский прокат вышла «Корейская надежда». Это кино 18+, про инопланетян в обычной деревне от режиссера На Хон Джина. Самый дорогой корейский блокбастер в истории, который ранее показали на Каннском фестивале. Кинокритики называют «Надежду» фильмом для зрителя, у которого нет аллергии на остросюжетные картины. Александра Сидорова подробнее.
13: Начало необнадеживающее. Обычные жители городка на границе двух Корей пытаются разобраться, кто и зачем убил на дороге корову. Эта корова – первая ласточка. Скоро какое-то чудище начнет раскидывать людей, машины, оставлять глубокие следы от когтей на телах жертв. Но надежда не хоррор в чистом виде. Зрителя она заставляет одновременно бояться, смеяться, сопереживать. Это неуютно. Умное, не вписывающееся ни в какие рамки произведения, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
15: Я очень впечатлен тем, как в очередной раз на Хон Джин мастерски переходит от одного жанра к другому, причем совершенно бесшовно, в рамках буквально одной сцены. Только что мы переживали за главных героев, затем смеялись, потом пошел какой-то дикий экшен. Мне кажется, что для зрителей, у которых нету аллергии на остросюжетные фильмы, которые готовы, на самом деле, к довольно простому сюжету, но в котором практически 2,5 часа идут бесконечные погони, перестрелки и так далее, я думаю, что для таких зрителей это будет настоящий подарок. Это очень технически здорово сделанное кино. Фильм в основном снятый не в павильоне, а на натуре. Съемочная группа специально выбрала горный район Кореи, где нет большого числа жителей. Это была небольшая деревня, которую они по договоренности с местными превратили в гигантскую декорацию. Со всей возможной изобретательностью в течение 2 с лишним часов разрушали все, что попадалось им под руку.
13: В «Надежде» узнаются и «Челюсти», и «Дуэль» Стивена Спилберга, и «Чужой» Ридли Скотта. Для «На Хон Джина» это 4-й полный метр. Все предыдущие, «Преследователь», «Желтое море» и «Вопль» тоже становились событиями. У «Надежды» сложные декорации, длинные съемки, больше полугода, участие звезд. Правда, Майкл Фассбендер и Алисия Викандер практически неузнаваемы из-за грима и спецэффектов. Кино, безусловно, дорогое, но дело не только и не столько в этом, говорит кинокритик, обозреватель журнала «Правила жизни» Егор Москвитин.
16: В фильме очень много сцен, которые наверняка войдут в учебники кинематографа. Это и открывающая фильм «Погоня», которая

0: Любая бабушка, которая деловито подает гранаты этому дедушке, и становится героями-спасителями и хозяевами своей судьбы. То есть это глубоко социальное и достаточно политическое высказывание. Ну а то, что это при этом еще и боевик-фантастика, это просто способ доставки сообщения зрителю.
1: «Надежду» показали в основном конкурсе Каннского фестиваля. Картина вызвала там диаметрально противоположные оценки. От восторженных отзывов до резкого неприятия. Тем интереснее посмотреть и составить собственное мнение. Александра Сидорова, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят «нет», Агат.РФ говорит «да». Мы запускаем новое направление «Агат.РФ Импорт». В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат.РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
3: Агат. Покупай выгодно. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.

0: первых морозов. Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Пока звучит этот текст, в мире купят 80 компьютеров. Успеть за 10 секунд на Business FM.
3: Business FM. Инструкция по применению.
4: Показания.
3: Потребность быть в курсе в любой момент.
4: Особые показания.
3: Дефицит времени.
4: Способ применения и дозы.
3: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
4: Передозировка.
3: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
2: и, очевидно, уже в курсе.
4: Исключение.
3: Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла.
4: Консультация с врачом не требуется.
2: Business FM. Новости. Коротко.
5: 16:28 московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Слова Владимира Зеленского об ответе Украины на удары по энергетической инфраструктуре – это новое заявление в эскалационном стиле. На это указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии тележурналисту Павлу Зарубину. Такое заявление ранее Зеленский сделал в интервью журналисту Фариду Закарию. Госмониторинг цен в России с января может быть распространен на 24 вида продовольствия. Это предусмотрено проектом постановления правительства, подготовленным Минпромторгом. Документ размещен на официальном сайте проектов нормативных правовых актов. Кроме того, проект постановления определяет перечень федеральных органов власти, который будет иметь право на получение от ФНС данных о производителях, поставщиках и продавцах продовольственных товаров из этого перечня, а также о поставщиках услуг, учитываемых Росстатом при ежемесячном расчете индекса потребительских цен. Постановление в случае принятия вступит в силу с 1 января 2027 года. Иранско-оманская инициатива по маршруту движения судов через Ормузский пролив не означает его автоматическое открытие для навигации, предупредил в воскресенье глава иранского МИДа Аббас Аракчи. Министр напомнил, что в понедельник Иран проинформирует арабские страны Персидского залива о том, в чем будет заключаться договоренности Тегерана и Маската. Фильм «Последний богатырь» «Колобок» режиссера Антона Маслова собрал 1 млрд рублей.

0: за весь прокатный период. Это следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах. Фильм вышел в прокат 6 августа. За весь период ленту посмотрели свыше 2 миллионов 434 тысяч зрителей. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 16:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В Вологде подростки совершили массовый налет на супермаркет. Полиция задержала 31 ребенка. Ребята забрали шоколад, йогурты и фрукты, а затем попытались скрыться. Выяснилось, что среди участников был и несовершеннолетний администратор группы в соцсети, где было объявление про сбор подростков. Насколько характерна эта история для региона? Правительство начнет мониторить цены на продукты. Власти утвердили перечень продуктов питания, в который вошло 24 позиции. Это разные виды мяса, молочной продукции, яйца, кое-что из бакалеи и борщевой набор овощей. Зачем это надо правительству? «Сумерки» 18 лет спустя. Картина про вампиров, впервые вышедшая на экраны в конце нулевых, снова попала в топ российского кинопроката. А в чем секрет успеха? Эти и другие темы на Business FM. В Вологде подростки совершили массовый налет на супермаркет. Полиция задержала 31 подростка после кражи продуктов из магазина. Дети забрали шоколадки, йогурты и фрукты, а затем попытались скрыться. Задержанным от 9 до 16 лет всех доставили в отдел полиции и опросили в присутствии родителей. Выяснилось, что среди участников был и несовершеннолетний администратор группы в соцсети, где было объявление про сбор подростков. Сами ребята рассказали, что изначально планировали просто группой погулять по городу, а идея украсть продукты появилась спонтанно. Случай для Вологды крайне удивительный, говорит главный редактор «Аргументов и фактов» Вологодской области Наталья Молчанова.
3: Случай любопытный, действительно. Я не стала бы называть это бандой. Это группа детей и подростков. Причем, вот как я поняла из сообщений, там дети были в возрасте в диапазоне от 9 лет, начиная, и до 16. Они просто собрались и забежали в магазин «Магнит», схватили там все, что могли схватить вкусного, и выбежали на улицу. То есть детей этих часть задержали. Есть видеозаписи. Вот я, например, видела видеозапись, как эти детишки сперва забегают в этот магазин, потом из него, как воробьи выбегают. Стоят тут же регистраторы, все это на машины снято. В итоге-то больше, наверное, будет по этой истории детей. Удивительно в этой истории, что они говорят, что мы сперва не собирались, а так вот получилось. А собрались они на какую-то вот такую прогулку детскую. Их сподвиг какой-то ребенок 12 лет, то есть это вот официальная версия, что ребенок 12 лет их собрал вот в эту стайку воробьиную, которая вот такой вот устроила флешмоб, не знаю, как это назвать, но это такой удивительный достаточно случай.
2: Наталья Молчанова, главный редактор «Аргументов и фактов» в Вологодской области. Полиция устанавливает сумму ущерба и все обстоятельства произошедшей кражи. С подростками и их родителями проводят профилактические беседы. Правительство начнет мониторить цены на продукты. Власти утвердили соответствующий перечень продуктов питания. В него вошло 24 позиции. В список попали разные виды мяса, курица, рыба, молочные продукты, яйца, кое-что из бакалеи и борщевой набор овощей. Мониторинг будет проходить по всей цепочке движения продуктов от производителя до магазина. Информацию для анализа будут получать Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвитие, ФАС и Росстат. Новая система начнет действовать в начале 2027 года. Зачем это надо правительству, рассказывает независимый эксперт рынка товаров народного потребления Александр Анфиногенов.
4: Цены – это одна история, которая будет мониторить государство. Вторая история, это которая должен все-таки Минсельхоз заняться, сбалансировать количество людей и их потребности количеством посевных площадей и возможностями производства и хранения. Ну и, с одной стороны, сбалансирует Минсельхоз производство, а с другой стороны, по экономике сбалансирует ценообразование. И будет это правильно для государства, которое занимается продовольственной безопасностью, а это основа стратегии вообще, потому что не будет продовольственной безопасности, непонятно, как будет страна развиваться, и за счет чего, и за счет кого. И демографии тоже ожидать не приходится. Поэтому полноценное питание – это основа основ. То, что этим начали заниматься, это прям заслуживает уважения. Мы понимаем, какие продукты являются базовыми для людей. Вот эти базовые продукты обрели очертания социально значимых товаров. Список. Там же нет никакой там экзотики или дорогих продуктов, там нет дорогой кондитерки, там нет дорогого алкоголя, там нет дорогих деликатесов. Там стандартная история. Молоко, сыр, яйца, сахар, соль, мука, хлеб, крупы все, морковь, помидоры, огурцы, капуста. То есть то, что составляет базовую основу полноценного питания человека. Вот поэтому вот эти продукты, они должны быть под контролем государства, их нельзя отпускать на рыночных условиях. Не получится, чтобы они дешевели, потому что алчность, в первую очередь, продавцов коммерческих структур. Она не позволит эти продукты делать дешевле. Они не позволят продукты качественные уводить в сегмент низкоценового сегмента. Никогда это не получится. Государство должно следить за этим самым всем процессом, каким-то образом помогать фермерам, датировать, может быть, расходы на доход будущего периода, помогать с логистикой, помогать с хранением. Государство должно заниматься вот этими базовыми продуктами, иначе нас ждет крах.
2: Александр Анфиногенов, эксперт рынка товаров народного потребления. Ситуация с ценами на социально значимые продукты остается неоднородной. В августе продукты, по данным Росстата, в среднем подешевели на 0,3%. В основном за счет сезонных овощей. Капуста снизилась в цене почти на 19%, картофель практически на 18%, морковь на 14%. Но одновременно подорожали сахар, гречка и мясо. Сумерки, 18 лет спустя. Картина про вампиров, впервые вышедшая на экраны в конце нулевых, снова попала в топ российского кинопроката. Фильм повтором показывают в кинотеатрах, и за первую декаду сентября он собрал 36 миллионов рублей. Такой успех связывают с дефицитом громких премьер этой осенью и популярностью «Сумерек» в интернете. Музыка из фильма регулярно встречается в рилсах, а герои картины часто становятся героями мемов. Но дело не только в «Сумерках». Повторный прокат старых фильмов в кинотеатрах стал уже всемирным трендом. Во-первых, это помогает заполнить пустые недели, когда нет громких релизов. Во-вторых, позволяет существенно сэкономить на рекламе. На хит прошлого идут охотнее, чем на неизвестную новинку. А с чем еще связана эта мода на кино из прошлого и почему «Сумерки» называют «Титаником нулевых»? Рассказывает редактор портала «Фильм.ру» Евгений Ухов.
5: Это может быть какое-то обновление в картинах, как любил раньше делать Джордж Лукас, например, со своими «Звездными войнами», или Джеймс Кэмерон, который делал 3D-версии своего «Титаника», а Спилберг делал 3D-версию «Парка юрского периода». Это может быть просто юбилейная какая-то дата, спустя 20 лет, 30 лет, 50 лет. И, разумеется, выходят картины для того, чтобы с ними могло ознакомиться новое поколение, на больших экранах увидеть шедевры прошлого, начиная от «Унесенных ветром», заканчивая картинами, действительно, которые выходили уже в 21 веке, но кто-то только дорос до них. Очень распространенно, очень много лет уже пользующаяся определенным успехом концепция. У нас действительно выходят в повторный прокат картины едва ли не каждую неделю. Какой-то из старых фильмов появляется в очень ограниченном, в очень труднодоступном для самого широкого зрителя формате. Но, тем не менее, фильмы такие возникают время от времени. У нас очень любят возвращать французское кино старое, начиная с новой волны и заканчивая какими-то фильмами 80-х. Что касается «Сумерек», то, ну, это, конечно же, в первую очередь феномен. Картина, которая сыграла очень большую роль именно в восприятии кино как разговора с подрастающим поколением. Несмотря на всю его фэнтезийную составляющую, это хорошая история и взросления, это история человека, который попал в новое место и сталкивается с новыми обстоятельствами. Как бы странно это ни звучало, это жизненная, живая, искренняя история. Как для людей, которые были подростками в конце 90-х, для них «Титаник» всегда остался главной романтической картиной. Для поколения следующего, которое росло уже в конце 2000-х, для них тоже «Сумерки» стали определенной вершиной, до которой никого не получилось ни допустить, ни пригласить, ни заставить встать туда.
2: Евгений Ухов, редактор портала «Фильм.ру». Яркими примерами возвращений на большие экраны стал «Интерстеллар», который вышел в повторный прокат в 24-м году к десятилетию картины, а также «Челюсти» вернули в кинотеатры в 25-м году, когда культовый ужастик отмечал 50-летие. «Интерстеллар» даже установил рекорд, собрав более 17 миллионов долларов. Он стал самым успешным IMAX-выпуском в истории. У «Озона» взлетел спрос на товары для домашних заготовок. Как сообщает Marketplace, спрос на банки для зимних заготовок вырос втрое, на крышки в 3.5 раза, на бытовые стерилизаторы для овощей и фруктов в 5 раз по сравнению с прошлым годом. Готовые наборы контейнеров для продуктов и закаточные машинки для домашней консервации за год стали популярнее более чем вдвое. Также вырос спрос на предметы для заморозки ягод, овощей и фруктов, и по-настоящему рекордный рост в 7 раз на очищенные свежие овощи и в сервисе доставки Озон Фреш. О возможных причинах такого ажиотажа, только ли дело в сезонности, говорит гендиректор аналитической консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
6: Я смелюсь предположить, что ключевым фактором, сыгравшим значимую роль в росте непосредственно объема заказов на Озон, является просто-напросто банальный сезон. А в качестве дополнительного фактора, да, вполне возможно, что в силу того, что в некоторых регионах Wildberries не осталось централизованных складов и значимых остатков, сроки доставки могли увеличиться, а у Озона в этих регионах склады были, то покупатели перешли с одной точки на другую, с учетом того, что заказ непосредственно всяких разных товаров для заготовки, он происходит не сказать, что импульсивно, но он требуется к определенному времени, к определенному дню в большинстве случаев, поэтому люди не были готовы ждать большой период. Но отмечу, что очень сильно сомневаюсь в том, что переток является каким-то глобальным и гигантским.
2: Ефим Алдухов, «Точка сверки». А в целом рост спроса на овощи и фрукты для консервации в рознице отследить сложно, отмечает гендиректор информагентства Fruit News, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий. Но некоторые тенденции прослеживаются.
7: Какой-то отдельной статистики по этим категориям не ведется. В целом, если брать рынок как таковой, за последние несколько лет потребление фруктов и овощей в России сокращается. Связано это, скорее всего, именно с сокращением потребительской способности, покупательной способности жителей России. Все же фрукты воспринимаются как необязательная продукция, от которой чаще отказываются. Но при этом мы тоже замечаем, что растет предложение различных наборов продуктов. Для именно домашней консервации, скорее всего, это все же ответ на определенный спрос именно на такую продукцию. И здесь может быть несколько трендов, которые приводят к такому результату. Первый – это тренд на здоровый образ жизни и в целом на домашнее приготовление. В последнее время все больше людей начинают готовить дома, причем готовить какие-то относительно сложные блюда. И мы видим некоторое увлечение домашними заготовками, вареньями, маринадами, консервированием, чего достаточно давно не было. С другой стороны, можно отметить определенную тревожность, и вполне возможно, что люди пытаются запастись продуктами, витаминными продуктами впрок на зимний период. Это может быть связано с неопределенностью, которая есть в обществе, опасением роста цен.
2: Руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий. По данным Озона, с 20 августа по 1 сентября стоимость товаров для консервации на площадке снизилась на 3.5%, при этом более трети заказов для домашних заготовок пришлось на малые города. Согласно данным Росстата, килограмм огурцов в России с 31 августа стоил 125 рублей 8 копеек, помидоров 165 рублей 91 копейка.
1: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
8: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
9: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в «Максидоме» скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
1: Кто надо, услышал. Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывах на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
10: И буквально через час Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас ты разрешил, и ты огромная благодарность вам за содействие.
1: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала PFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. только на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
11: Аналитический центр ВЦИОМ по заказу РИА Новости провел опрос, в ходе которого выяснил мнение москвичей об удобстве проживания в столице. В целом люди высоко оценивают комфортность городской среды. 9 из 10 опрошенных считают Москву комфортным городом для жизни, в том числе каждый четвертый – очень комфортным. Позитивные оценки преобладают и на локальном уровне. 82% отметили, что им удобно жить в своем районе. В общей сложности 73% считают, что в последние годы Москва стала более комфортной. Хотя 17% респондентов заявили, что комфортность городской среды снизилась, а 8% сказали, что вообще-то не видят никаких значимых изменений. Больше всего москвичи довольны уличным освещением – 83%. Следом идут чистота улиц и общественных пространств, состояние пешеходных зон и тротуаров, состояние уличной навигации и указателей. И опять же, каждый раз есть недовольная часть – от 15 до 24% в зависимости от конкретного пункта. Почти 3/4 опрошенных признали, что благоустройство поменяло их повседневные привычки. Один из наиболее заметных эффектов – рост физической активности. 40% стали чаще гулять на улице или в парке, а 32% чаще отдавать предпочтение пешим маршрутам вместо использования транспорта. Но и здесь не обошлось без доли негатива. Среди ответов на вопрос о влиянии городской среды на повседневную жизнь были и такие. Все перекопано, грязь, шум, ходить гулять невозможно. Реже гуляю на улице и в парке. Не заметил благоустройства. Впрочем, подобные оценки со стороны москвичей все-таки редкость. А вот ответ, заслуживающий внимания тем, что набрал 25% голосов, из-за благоустройства городской среды мое повседневное поведение особо не изменилось. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM.
2: 16:46 в Москве. Насколько реальна угроза со стороны искусственного интеллекта?
1: Итоги недели.
2: Технологическая отрасль в целом уже неоднократно предупреждала о рисках, которые в себе несет эта технология, а сотрудник Anthropic покинул компанию как раз из-за опасений того, что ИИ-модели вскоре выйдут из-под контроля. А к тому же недавно вышла новая модель OpenAI под названием GPT-6 Astra с впечатляющими и одновременно пугающими возможностями. Валерий Убадоев продолжит.
12: Непрекращающееся развитие возможностей искусственного интеллекта теперь пугает не только людей, далеких от технологии, но и самих разработчиков, до такой степени, что они готовы увольняться. Бывший ИИ-исследователь Anthropic Джейкоб Коксон покинул компанию, по его словам, из-за опасений, что такие системы вскоре могут выйти из-под контроля. По его мнению, отрасль в целом должна замедлить разработки или должны вмешаться государства, чтобы контролировать этот неуемный процесс. Иначе ИИ-системы могут развиться настолько, что перестанут выполнять команды. Развитие технологий происходит быстрее, чем люди успевают это осознавать. Настоящий масштаб этой проблемы пока понимают далеко не все, указывает сооснователь университета Zero Coder и научный сотрудник Иннополиса Кирилл Пшинник.
13: Но пока не знаем, как гарантировать, что такая система вообще будет действовать в наших интересах. А цена потери контроля может быть огромной. Со стороны очень легко сказать, просто остановите ограничения или просто остановите разработку. Но за каждым таким просто стоят нерешенные технические проблемы и конкуренция компаний и государств. При этом значительная часть общества, на мой взгляд, еще не осознала масштаба происходящего. Для многих искусственный интеллект до сих пор остается сервисом, который пишет тексты и рисует картинки. А обсуждать уже приходится гораздо более серьезные вопросы. Как сохранить контроль над системами, которые во многих задачах превосходят человека? И здесь нужна общая координация из разных стран и совместное сотрудничество.
12: Проблема еще в том, что американские разработки ориентированы на то, чтобы бить рекорды, быть умнее, быть производительнее. При этом настолько огромные мощности людям зачастую и не нужны. Поэтому, например, сильный толчок в развитии получили китайские модели, которые почти такие же умные, но более удобные, более открытые и более прикладные. Американские лаборатории оперируют огромными средствами. Инвестиции там примерно в 20-30 раз больше, чем у российских, говорит руководитель направления Алисы и умных устройств Яндекса Валерий Стромов.
14: Я думаю, что это это 20-30 раз примерно такое значение сейчас годовая разница между, например, OpenAI, Anthropic, Google и нами. Нашим конкурентам, которые мы сейчас назвали, им надо обрабатывать трафик со всего мира. То есть это примерно раз в 40-50 большее количество трафика. То есть физически нужно больше карт для того, чтобы работать на глобальном скейле. Вторая вещь — это, конечно, доступ к капиталу. Там он выше, поэтому проще такими суммами оперировать, проще вкладывать их в инфраструктуру. Фактически же наш мир — это когда не на каждый вопрос пользователя нужен этот суперинтеллект.
12: Как раз на днях вышла новая ИИ-модель от OpenAI — GPT-6 Astra. У нее впечатляющая графическая составляющая. Она может создать 3D-модель какого-либо объекта лишь по одной фотографии, может делать сложные инженерные конструкции и самостоятельно создавать цепочки производства контента. Astra даже решила одну из так называемых задач тысячелетия — уравнение Навье-Стокса. Однако ситуация пока не вполне понятная. Профессор Нью-Йоркского университета Тристан Бакмастер заявил, что способ решения Astra у него украла, так как ранее он консультировался с другими моделями от OpenAI. Там кражу отрицают. Но в любом случае, все такие возможности несут в себе риски. Они возрастают с каждой новой моделью, говорит директор по продуктам Just AI Глеб Обломский.
15: Очевидно, что модель Frontier — это прямо топовые. Но, тем не менее, вот на практике, пока говорит про то, что это прямо революция Astra, нет, я так говорить не буду. Но это сильный шаг. То, где точно есть риск с появлением таких вот высокоинтеллектуальных моделей, как Astra или Fable, это то, что возникает риск действительно какого-то масштабного сбоя, утечки агента, который намеренно или непреднамеренно может ли привести к тому, что будут реальные сбои реальных систем помехов.
12: Предотвратить потенциальные масштабные сбои можно, например, одним понятным способом. Не исключать живого человека из процесса принятия решений, указывает старший эксперт Касперский Грейд Георгий Кучерин.
16: Конечно, это не будет выглядеть как всеобщее восстание машин. Предположим, у нас есть система управления электросетью, и искусственный интеллект изменил ее код так, что там ошибка. Человек этого не замечает, эту систему запускает, и через какое-то время весь город остается без света. Приходится чинить. Чтобы подобных ситуаций не происходило, надо очень аккуратно перепроверять те выводы, тот код, который пишет искусственный интеллект. Есть много способов это сделать. Можно даже для этого пользоваться другим искусственным интеллектом. Но очень важно, чтобы в цепочке проверок присутствовал человек, потому что только человек может критически оценить код или те данные, которые выдал искусственный интеллект, и внести в него правки.
12: Пока что, как говорят эксперты, готового решения у государств и человечества в целом нет. Тем более, что Штаты с огромной долей вероятности не пойдут на замедление разработок, опасаясь того, что свои разработки не замедлит Китай. Валерий Ободоев, Наталья Космачева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Не позволяйте своему парню играть в это. Видеоигра GTA 6 вызвала волну ревности среди женщин.
1: Итоги недели.
2: Причем еще до ее выхода, запланированного на ноябрь. Девушки-блогеры возмущены романтической линией между главными героями нашумевшего проекта. Почему? Подробнее Наталья Шашина.
17: По сюжету GTA 6 пользователь управляет одновременно Джейсоном и Люсией, и одна из его задач — развивать любовную линию персонажей. Делать это придется с помощью разных действий. Герои будут ходить на свидания, переписываться в телефоне и проводить совместный досуг. Реалистичность происходящего на экране вызвала возмущение у многих девушек, и они буквально требуют от своих парней не играть в GTA 6. В социальных сетях с подобными бойкотами уже выступило несколько блогерш-миллионников.
18: Ты буквально должен поддерживать отношения с девушкой в видеоигре и писать ей. И она рассердится, если ты не ответишь ей. Ты должен водить ее на свидание. Ты можешь заняться с ней сексом, ходить в стриптиз-клуб. Не позволяй своему парню, жениху или мужу играть в GTA 6.
19: Твой парень играет в GTA 6 и пытается убедить себя, что ты сошла с ума, если не дашь ему играть. Бросьте этого придурка. Цель игры — переспать с другой женщиной.
17: Есть мнение, что ролики постановочные, но и реальная проблема существует. Семейный психолог Ирина Корчагина рассказывает, множество ее клиенток негативно воспринимают любовь своих спутников к играм. И этих девушек можно понять, особенно если речь идет об игре с любовной линией.
20: Я бы тоже устроила мужчине своему жуткий бэмс за такие темы. Он там вкладывается, он там думает, куда пойти, что сделать, какой цветочек подарить. А обо мне он вообще забыл. Понимаете, для женщины очень важно внимание и ощущение того, что она единственная. Не просто любимая, а единственная. А когда он ходит куда-то на свидание, здесь идет уже слияние жизни реальной и нереальной, это уже не важно. И действительно, женщины начинают ревновать к вот этим увлечениям в виртуальной реальности. беременности, а у тебя там какая-то Люся. Не важно, что там не будет сексуального контакта. Важно, что внимание отдается не реальной девушке, не реальной жене, а какой-то персоне, которая, она же еще и хороша собой. Понимаете, у нее нет изъянов. А у любой женщины и мужчины начинают: а у тебя тут лишнее, а этого ты не умеешь, а она вон как двигается. Все, и вот это вот сравнение, оно уже начинает разрушать отношения.
18: В ответ на запреты со стороны девушек, многие геймеры-мужчины назвали подобные обвинения абсурдными и напомнили об играх Sims, где можно было создать виртуальную семью и родить ребенка, и Mass Effect, где можно выбрать другого персонажа и строить с ним любовную линию. Почему люди и сами рады погружаться в виртуальные отношения, рассуждает практикующий психолог, писатель, кандидат психологических наук Михаил Хорс.
0: Есть и социальная подложка для всего этого. Нас, общество, натаскивают уже годы, если не десятилетия, что труд — это плохо, и что всего нужно добиваться максимально легким путем. Из всех соцсетей всякие коучи, блогеры, все говорят: давай, давай, надо вот жить в счастье, надо жить легко, надо жить без трудностей. И вот такой вот навязываемый нам социальный гедонизм приводит к тому, что современная молодежь вступает, например, в отношения, я не говорю уже о браке, и выбегает из этих отношений, потому что, оказывается, там надо трудиться. Нужно где-то и приспособиться, а где-то и почувствовать, что твои границы эти пресловутые нарушаются. А современный человек говорит: нет, трудностей быть не должно. Я рожден для счастья. И поэтому вот игровой персонаж. Очень легкая история, понятная. Это бегство от реальности, это бегство от труда над отношениями.
18: Правда, в случае с GTA 6 создатели подчеркивают, любовная линия здесь опциональная, а не обязательная возможность. Можно и вовсе от нее отказаться. Наталья Шашина, Сергей Гордеев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
21: Ведете диалог с чат-ботом и замечаете, что собеседник внезапно поглупел, не помнит факты, которые еще два запроса назад вы живо обсуждали. Загрузили большой документ какими-то его частями, искусственный интеллект пользуется эффективно, а некоторые словно не замечают. В этот момент айтишники начинают говорить про контекстное окно. На этой неделе мы разбираемся с их жаргоном, сегодня как раз про него. Контекстное окно – объем информации, который языковая модель может учитывать одновременно. Туда попадает текущий запрос, история диалога, нужные фрагменты загруженных документов. Объем окна измеряется в токенах, минимальных единицах текста, которыми оперирует модель. Сколько окна уже занято, в обычном чате на глаз не видно. В длинном диалоге модель может хуже использовать информацию из его начала. Старые сообщения не помещаются в окно целиком, и система начинает их сокращать. Чем больше контекстное окно, тем лучше. Да, но не всегда. Исследователи из Стэнфорда показали, даже если вся информация помещается в окно, протестированные модели лучше использовали данные в начале и в конце контекста, а хуже те, что были в середине. Контекстное окно – рабочий стол модели. Часть знаний уже находится внутри нее. Спросите, в чем смысл встречи князя Андрея с дубом? И искусственный интеллект, скорее всего, ответит без внешних источников. Если нужна точная цитата, модели надо дать настоящий текст или подключить ее к источнику. Нужный фрагмент займет часть контекстного окна. Практический вывод. Если чат начал путаться и забывать, сохраняйте главное, закрывайте старый и открывайте новый. Если айтишники предлагают перейти на более дорогой тариф ради большего контекстного окна, спросите у них, не стоит ли сначала эффективнее работать с данными, отбирать только нужную информацию и правильно собирать контекст для каждого запроса.
1: Сумма технологий на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
22: 16:58 московское время. У микрофона Сердар Абликулиев. Литва станет целью для российского ядерного оружия, если на ее территории разместят ядерное оружие, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину. Как обратил внимание Песков, власти Литвы считают возможное размещение ядерного оружия дополнительной гарантией безопасности страны, однако в Кремле придерживаются противоположной точки зрения. Президент США Дональд Трамп во время визита в Ирландию связал дефицит дизельного топлива с украинскими атаками по российской энергетической инфраструктуре и потребовал от Владимира Зеленского остановить удары по заводам в России, которые производят дизель. Это передает РИА Новости. На этой неделе средняя стоимость дизельного топлива в Соединенных Штатах впервые в истории достигла отметки в $6 за галлон. БРИКС позволяет открыть перекрытый Ормузский пролив между Ираном и другими странами, способствуя улучшению торговли и взаимодействия Тегерана с ними. Это заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью издания «Индия Тудей». БРИКС – это одна из площадок и платформ, позволяющих нам открыть этот закрытый маршрут. И наши связи с соседями и другими странами – это один из путей к улучшению торговли и взаимодействия, заявил Пезешкиан. Лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подпишут совместную декларацию, требующую от Лондона предоставить им право провести референдум о выходе из состава Великобритании. Об этом пишет Санди Телеграф. Издание называет беспрецедентной встречу, намеченной на 14 сентября. Она должна пройти в валлийском городе Кардиффе и замечает, что эта сделка, цитата, задумана развалить Соединенное Королевство. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17:00 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Россия не била по всему подряд до того, как Киев сам открыл ящик Пандоры. Так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал усиление ударов по Украине. Он также отметил, что трехсторонние переговоры по урегулированию на Украине могут быть возобновлены в октябре. Российские фигуристы Александра Байкова и Дмитрий Козловский выиграли второе турнир серии «Челленджер» подряд. На этот раз они заняли первое место в США. Байкова и Козловский также получили приглашение на участие в этапе серии «Гран-при». Канада хочет стать ассоциированным членом Евросоюза. С инициативой выступил премьер Марк Карни. По данным Wall Street Journal, Карни ведет закрытые переговоры с лидерами почти всех крупных европейских государств. Все это происходит на фоне эскалации торговой войны Оттавы и Вашингтона. Эти и другие темы на Business FM. Россия не била по всему подряд до того, как Киев сам открыл ящик Пандоры. Так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал усиление ударов по Украине. Он также отметил, что трехсторонние переговоры по урегулированию на Украине могут быть возобновлены в октябре. Накануне представитель и зять Трампа Джаред Кушнер заявил, что в соглашении об урегулировании уже согласованы все пункты, кроме территориального вопроса. По его словам, на переговорах в Москве Владимир Путин обозначил линию, которую Россия хочет достичь. Теперь, считает Кушнер, задача переговорщиков найти решение, которое устроит Киев и одновременно позволит убедить Москву прекратить конфликт с гарантиями того, что он не возобновится. При этом помощник президента Юрий Ушаков заявил, что помимо территориального вопроса остается еще много других, которые нужно согласовать. Также он подчеркнул, что если будут подвижки по территориальному вопросу, то дальше будет легче достигнуть договоренностей. Россия не ужесточала требования по урегулированию конфликта на Украине, они прежние, отметил Ушаков. Говоря о потенциальной площадке для переговоров, он сообщил, что Объединенные Арабские Эмираты готовы ее предоставить.
3: Эмиратская сторона готова предоставить свою площадку, как это было раньше. Для нас это представляется вполне приемлемой. Сейчас понятие, что нужно согласовать по территориальному вопросу, но есть еще и многие другие вопросы, а их действительно масса, которые предстоит еще согласовать. Ну, наверное, если по первому вопросу, то есть по территориальному будет сдвижка, то легче будет дальше идти по пути достижения договоренности.
2: Ушаков также отметил, что основу мирного процесса вокруг Украины составляют достигнутые Россией и США договоренности в Анкоридже, но процесс очень продолжительный и сложный. Ночью Россия нанесла удары по объектам энергетики и логистики ВСУ, а также по железнодорожной инфраструктуре на западе Украины. По данным Минобороны, поражены логистический центр Новой почты в Одесской области и электроподстанции в Одесской и Николаевской областях. По данным ВСУ, с вечера Украину атаковало свыше 400 дронов и неизвестное число ракет «Бандероль». Украинские СМИ отмечают, что это значительно больше обычного ночного количества БПЛА. Также они сообщают об ударах по Ивано-Франковску, Тернополю и Борисполю. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
4: комплексные массированные удары вооруженных сил Российской Федерации по объектам на территории Украины на самом деле вот интенсивно начались после того, как Украина начала наносить удары по объектам в нашей глубине, по объектам нефтегазовой промышленности, по гражданским объектам. И, вероятно, одним из военных ответов на эти действия и послужила вот эта серия массированных ударов по объектам в глубине территории Украины. Но кроме этого, это совпало еще с тем, что у Украины очень серьезные проблемы со снабжением боекомплектом зенитных средств, и мы можем тем же нарядом сил и средств поражать гораздо большее количество целей. То есть эффективность таких ударов значительно возрастает в разы. И еще один момент. Вполне вероятно, что одной из причин вот такого рода серии ударов является принуждение киевского руководства к мирным переговорам на наших условиях. Потому что мы надеемся, вероятно, что серия этих ударов приведет рано или поздно к тому, что сопротивление ВСУ будет сломлено, оставшихся частей снабжение будет нарушено, снабжение тех частей, которые производят запуски дронов на территорию Российской Федерации, тоже мы планируем нарушить, и, вероятно, где-то уже, может быть, даже и добились успехов. Вполне возможно, что мы это ощутим буквально в ближайшие недели, самое позднее это месяцы. И таким образом мы уничтожаем тыловую основу сопротивления ВСУ, в том числе на линии соприкосновения. Это приведет к тому, что, скорее всего, линия фронта начнет более активно двигаться на запад. То есть вполне может быть, что нам требуется определенный накопительный эффект, и дальше изменения могут пойти с ускорением. Пока у ВСУ есть возможность сопротивляться, но военная помощь со стороны Соединенных Штатов практически прекращена. Военная помощь со стороны европейского сообщества, европейских стран НАТО, уменьшено, и там достаточно серьезные проблемы с увеличением бюджетов. Таким образом, выбивание тыловых структур должно привести к результатам, должно привести к изменениям. Когда это произойдет? Оптимистичный прогноз – это в ближайшие недели, но, наверное, более реалистичный прогноз – это несколько месяцев.
2: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Средства ПВО за ночь, по данным Минобороны, сбили почти 400 БПЛА над регионами России. 2 человека погибли и 14 получили ранения при налете дронов на Нижнекамск. На одном из предприятий начался пожар. Также один из беспилотников ударил по жилому дому, а другой попал в дерево, из-за чего поврежден стоявший рядом автомобиль. На одном из предприятий в Славянске на Кубани после атаки возник пожар. Повреждены газопровод в частном секторе, поликлиника. Несколько домовладений, ранены 3 человека. В Севастополе в результате атаки загорелись 2 частных дома. В Орле пострадало здание детского сада. В Белгороде храм, и в Белгородской области ранения получили 2 человека. В СУ атаковали и Энергодар. 2 российских военных погибли в результате ударов по бензовозам, следовавшим к Запорожской АЭС. Есть раненые, в том числе тяжелые. Под удары попали также квартирный дом и городской парк. Не менее 10 раз с вечера субботы атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской станции. Ситуация под контролем, радиационный фон в пределах нормы, сообщает станция. О ситуации в городе Бизнес-ФМ рассказали жители Энергодара Владимир и Сергей.
5: По пролетам, мы бы пожили бы здесь каждый день, что-нибудь спалят, машину какую-нибудь, ларечек. Она вообще никакой, знаете, военной точки зрения не имеет. Враг вообще безумие здесь устроил какое-то, кошмарит нас каждый день. Ну, а насчет станции, мы вообще ко всему готовы, к любому развитию ситуации. Как бы там ни было, все будет в порядке.
6: Со связью у нас как попало сейчас. Кабель перебит основной, где получается, подъезжаю, ловлю. Не скучно тут, магазин. Все разбиты, люди на рынке скупляются, летают постоянно, бьют постоянно, в любой момент отсюда можно ждать свет, сейчас нету свету.
2: Жители Энергодара, по словам гендиректора Росатома Алексея Лихачева, удары пришлись в непосредственной близости к периметру площадки Запорожской станции. Все пострадавшие были заняты сугубо гражданской миссией по обеспечению станции. Киев своими атаками провоцирует ядерный инцидент на крупнейшей атомной станции в Европе, отметил Лихачев. Он призвал МАГАТЭ осудить подобные действия и назвать виновных. Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского прекратить удары по российской топливной инфраструктуре. Президент президент США заявил, что именно эти атаки привели к дефициту дизеля в России и других странах. Средняя цена на дизельное топливо в США достигла рекорда. Впервые в истории она превысила $6 за галлон. И это становится большой проблемой для республиканцев перед выборами в Конгресс. Российские фигуристы Александра Байкова и Дмитрий Козловский выиграли второй турнир серии «Челленджер» подряд. На этот раз они заняли первое место в США. В Норвуде дуэт набрал в сумме 198,66, почти на 15 баллов, опередив своих конкурентов. Байков и Козловский также получили приглашение на участие в этапе серии «Гран-при». Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
1: Спорт с Григорием Гуреевым.
7: Снова первое место. Как и неделю назад в Токио, россияне не знают равных. Короткую программу Александр Байкова и Дмитрий Козловский откатали не идеально. Получили даже порцию критики в СМИ. Но все равно умудрились стать первыми, оставив позади выступающих теперь за Армению Карину Акопову и Никиту Рахманина. 70,39 балла, а затем успешно откатанная произвольная. За нее россияне получили 128,77. В итоге победа. Ближайшие преследователи в лице американцев Одри Шин и Спенсера Акиры Хоу отстали почти на 15 баллов. Россияне признали свои ошибки в видеоблоге в аккаунте Дмитрия Козловского.
8: Накатывали программу у нас на тренировках в Москве, и с таким мы не сталкивались. Мы очень сильно начали опаздывать по музыке. И в моменте, когда мы делаем выход с совместного вращения, я ставлю Сашу, и в моменте я понимаю, что нужно это как-то наверстывать. Моя, наверное, ошибка, потому что мы не имели четкого плана действий.
9: Как действовать сразу?
8: Я пошел делать одни шаги, Саша пошла делать другие шаги.
9: Кто потом, как понял.
8: Потом я просто наехал на Сашу, мы столкнулись, но как минимум развлекли публику, хотя лучше бы так ее не развлекать. Но у нас самое главное получилось этот момент отпустить и уже спокойно войти в следующий день, а именно день произвольной программы.
9: Но мы довольны прокатом произвольной программы, он тоже, конечно, не обошелся без каких-то проблем. В частности, четверной выброс у нас случился не идеальным.
7: На награждении случилась техническая заминка, какое-то время была тишина, в итоге вместо гимна нейтральных спортсменов включили музыку из произвольной программы «Кармен в технообработке». Еще одна новость – приглашение Байкова и Козловского на этап Гран-при в Хельсинки, который пройдет с 20 по 22 ноября. Однако по нынешнему законодательству для россиян въезд в Финляндию ограничен. Чтобы спортсменам получить визы, возможно, предстоит большая работа на дипломатическом уровне. Член Международной ассоциации спортивной прессы, обозреватель Андрей Симоненко отметил, что пока лучше не спешить радоваться.
23: Байкова и Козловский были первыми запасными на участие в серии Гран-при после того, как они стали победителями челленджера в Японии. И после того, как французская пара снялась с этапа в Финляндии, Федерация фигурного катания этой страны выслала приглашение для участия в турнире Александре и Дмитрию. Это, безусловно, хорошая новость, но пока, мне кажется, стоит к ней относиться со сдержанным оптимизмом, потому что по нынешним правилам в Финляндию въезд для российских граждан ограничен. И спортивные соревнования, насколько мне известно, не входят в перечень исключений, по которым можно въехать на территорию. Возможно, Финская Федерация будет каким-то образом отдельно решать этот вопрос с властями этой страны, так что будем надеяться, что Байкова и Козловский смогут воспользоваться этим приглашением.
7: Несколькими днями ранее аналогичное приглашение выдали Владиславу Дикиджи. И, конечно, нет никаких сомнений в том, что он выступит в соревнованиях, потому что Дикиджи получил вакантное место в числе участников Гран-при Китая. Ограничений, как известно, для въезда на территорию Поднебесной у россиян нет. Более того, действует безвизовый режим. Этап Гран-при Cup of China пройдет в Шэньчжэне с 6 по 8 ноября. Григорий Гуреев, Бизнес-ФМ.
1: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования края рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.ru.
24: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Приемника нет, а радио есть.
10: Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Между делом» с Кирой Альтман.
11: Как поговорить, когда слов нет? Когда слова буквально не находятся, а близкому человеку важно помочь? Об этом спрашиваю Нюту Федермессер, общественного деятеля, директора благотворительного фонда помощи хосписам «Вера».
13: В том, чтобы быть рядом и в том, чтобы держать за руку, в этом гораздо больше помощи, чем в слове «держись», которое оставляет ощущение опустошенности у обеих сторон. А вот в этом прикосновении, в «держи мою руку» и в тексте, я не представляю, что ты чувствуешь, я не знаю, что ты чувствуешь, я не знаю, что сказать, но я с тобой, я рядом, можно я тебя просто обниму? В этом намного больше силы. И опять же, признание собственной слабости, оно дает силу и нам, и другому человеку. Это удивительным образом работает. Но есть люди, которые вообще не про разговор. И это тоже нормально, и не про слова. И тогда помощь в самом простом действии, о котором мы не думаем. Человек, переживающий тяжелую ситуацию, горе, его выбивает из повседневности. У нас есть такой странный показатель. Вот мама, у которой умер ребенок, она очень часто, рассказывая потом про свои переживания, она говорит, я 4 месяца не могла помыть голову. Вот для меня помыть голову, это было какое-то просто невероятное усилие. Я не могла. Я от одного это услышала, родители от другого. А потом я стала думать, надо друзьям говорить, а предложите ей помыть голову. Сказать, давай я тебе помою голову. Не можете сами помыть голову, сказать, пошли в парикмахерскую. Ничего не спрашивая, взять и вынести мусор, уходя. Зашел в магазин, позвонил и сказал, слушай, я в магазине, ничего тебе купить, ничего не надо, я сама схожу. А вот это вот я вот уже взяла, покупаю, есть будешь? Я все равно уже это делаю, я в аптеке уже покупаю тебе вот там чего.
11: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Кира Альтман, Бизнес FM.
24: «Между делом» на Бизнес FM. Погода в Москве.
2: Сейчас в городе плюс 17, сегодня осадков не ожидается, как и на завтра синоптики дождя не передают. В начале недели до 19 градусов поднимется температура в столице. «17-16 в Москве. Война США и Ирана ударила по гардеробу. Конфликт США и Ирана может значительно повлиять на стоимость одежды, прогнозирует Bloomberg. Производители по всему миру уже столкнулись с ростом расходов на электричество, доставку и сырье. Из-за дорогой нефти растет стоимость полиэстера, а хлопок дорожает на фоне опасений за поставки из-за дефицита удобрений. Эксперты отмечают, что повышение издержек постепенно могут добраться и до ценников в магазинах. Основной эффект ожидается следующей весной или летом. Есть и дополнительный риск, климатический, отмечает Bloomberg.
14: Дорожают оба основных материала, из которых делают одежду – полиэстер и хлопок. Полиэстер производят из продуктов нефтепереработки, поэтому рост цен на нефть напрямую увеличивает его стоимость. После начала войны цена такой пряжи на некоторых предприятиях Бангладеш выросла до 25% всего за несколько недель. Дорожает и хлопок. Его предложение сокращается, растут расходы на удобрения. Дополнительную угрозу создает Эль-Ниньо – природно-климатическое явление, которое может повлиять на погоду и урожай в регионах, где выращивают хлопок. В результате из-за опасений за будущие поставки спрос вырос, а цена поднялась до 2-летнего максимума. Фьючерсы на хлопок недавно достигли самого высокого уровня с марта 2024 года. Для производителя это особенно неприятная ситуация. Обычно, если один материал становится слишком дорогим, бренд может перейти на другой. Например, заменить часть хлопка полиэстером. Но сейчас ситуация фактически безвыходная. В итоге вариантов остается немного. Производителям приходится либо сокращать собственную прибыль, либо повышать цены, либо пытаться удешевить саму одежду. Например, уменьшать плотность ткани, упрощать дизайн или менять состав материалов. Перспективы, по оценкам экспертов, нерадужные. Цены на базовую одежду могут вырасти на 10-20%. Но полностью этот эффект может проявиться только в течение года.
2: Тем временем судьба Армузского пролива остается неопределенной. Трамп сегодня заявил, что Иран, по его мнению, очень хочет заключить соглашение с США. Однако Тегеран пока не готов к этому. А Иран, по данным иранских СМИ, передал Соединенным Штатам 7 условий для открытия Армузского пролива. Каких не сообщается, но если они не будут выполнены, то пролив останется заблокированным. Потребление алкоголя в России упало до минимума за последние 30 лет. Среднегодовой показатель упал до 7,5 литров спирта на душу населения, подсчитали РИА Новости. И это самый низкий уровень с 96 года. Москвич в среднем за последний год выпивал 4,5 литра спирта, житель Петербурга почти 6. А вот в Татарстане и Свердловской области вышло почти 10 литров на человека. Можно ли верить такой статистике и правда ли молодые люди в России реже, чем их родители, покупают алкоголь? Рассказал эксперт алкогольного рынка, автор телеграм-канала «Пьяный мастер» Денис Пузырев.
12: Это звучит достаточно сомнительно, потому что на 90-е годы объективно пришелся пик потребления алкоголя. Просто тогда не было нормальной достоверной статистики. Но нельзя отрицать тот факт, что действительно в целом потребление алкоголя снижается. И происходит там в крупных городах определенный переток действительно из крепкого алкоголя в менее крепкий алкоголь. Там в вино в больших городах, как Москва, Петербург, Екатеринбург, Казань, ну, все миллионники. Ну, естественно, это отражается на статистике, потому что считают в условном абсолютном алкоголе, там, стопроцентном спирте, соответственно, в менее крепких напитках его содержание меньше, поэтому это влияет на всю эту статистику. К тому же есть феномен смены поколений, и принято считать, что нынешнее молодое поколение, которое вступило в возраст легальной покупки алкоголя, оно покупает алкоголя меньше, чем предыдущее поколение, и этому есть вполне себе рациональное и объективное объяснения, больше осознанности, большему варианту проведения досугов. Да плюс у этого поколения денег меньше, чем у предыдущих поколений. Тоже надо учитывать. По поводу жителей Москвы. Тут можно говорить и о том, что в Москве живут люди с более высоким уровнем дохода и часто с более высоким уровнем образования. Такие люди занимаются более осознанным потреблением. Естественно, географическая дифференциация есть всегда в регионах самых трезвых, как их там в прессе называют, Северный Кавказ. В общем, там есть некие традиции, плюс если кому-то хочется, есть там какие-то домашние производства. А если посмотреть на самые пьющие, так называемые регионы, то это в основном северные территории. Чукотка, Карелия, Мурманская область, Архангельская область, долгая зима, не самое большое количество вариантов проведения досуга. Из этого всего, допустим, складывается высокий процент потребления на душу населения.
2: Эксперт алкогольного рынка Денис Пузырев. Расчеты потребления спиртного в России сейчас ведутся на основе данных официальных продаж алкоголя, а это статистика, начиная с 2008 года. В 90-е же значительную часть алкогольного рынка составлял нелегальный сектор, который в отдельные годы занимал около 2/3 в продаже, отмечают эксперты. В российский прокат вышла «Корейская надежда». Это кино 18+, про инопланетян в обычной деревне от режиссера На Хон Джина. Самый дорогой корейский блокбастер в истории, который ранее показали на Каннском фестивале. Кинокритики называют «Надежду» фильмом для зрителя, у которого нет аллергии на остросюжетные картины. Александра Сидорова подробнее.
15: Начало не обнадеживающее. Обычные жители городка на границе двух Корей пытаются разобраться, кто и зачем убил на дороге корову. Эта корова – первая ласточка. Скоро какое-то чудище начнет раскидывать людей, машины, оставлять глубокие следы от когтей на телах жертв. Но «Надежда» не хоррор в чистом виде. Зрителя она заставляет одновременно бояться, смеяться, сопереживать. Это неуемно, не вписывающиеся ни в какие рамки произведения, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
16: Я очень впечатлен тем, как в очередной раз На Хон Джин мастерски переходит от одного жанра к другому, причем совершенно бесшовно, в рамках буквально одной сцены. Только что мы переживали за главного героя, затем смеялись, потом пошел какой-то дикий экшен. Мне кажется, что для зрителей, у которых нету аллергии на остросюжетные фильмы, которые готовы, на самом деле, к довольно простому сюжету, но в котором практически 2,5 часа идут бесконечные погони, перестрелки и так далее. Я думаю, что для таких зрителей это будет настоящий подарок. Это очень технически здорово сделанное кино. Фильм в основном снятый не в павильоне, а на натуре. Съемочная группа специально выбрала горный район Кореи, где нет большого числа жителей. Это была небольшая деревня, которую они по договоренности с местными превратили в гигантскую декорацию. Со всей возможной изобретательностью в течение 2 с лишним часов разрушали все, что попадалось им под руку.
15: В «Надежде» узнаются и «Челюсти», и «Дуэль» Стивена Спилберга, и «Чужой» Ридли Скотта. Для Нахонджина это 4-й полный метр. Все предыдущие, «Преследователь», «Желтое море» и «Вопль» тоже становились событиями. У «Надежды» сложные декорации, длинные съемки, больше полугода, участие звезд. Правда, Майкл Фассбендер и Алисия Викандер практически неузнаваемы из-за грима и спецэффектов. Кино, безусловно, дорогое, но дело не только и не столько в этом, говорит кинокритик, обозреватель журнала «Правила жизни» Егор Москвитин.
0: В фильме очень много сцен, которые наверняка войдут в учебники кинематографа. Это и открывающая фильм «Погоня», которая длится практически час. Это и финальная схватка в лесу. И именно эти аттракционы делают фильм самой масштабной фантастикой в истории Кореи, потому что дело не в бюджете, дело не в голливудских звездах, дело не в Алисе Викандере и Майкле Фассбендере.

0: ссылки, сообщения зрителям.
1: «Надежду» показали в основном конкурсе Каннского фестиваля. Картина вызвала там диаметрально противоположные оценки. От восторженных отзывов до резкого неприятия. Тем интереснее посмотреть и составить собственное мнение. Александра Сидорова, Михаил Лапушкин, «Бизнес-ФМ».
2: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
3: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
4: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
5: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
6: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская.
3: Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова, 14/5.
8: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
9: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: 17:28, московское время. У микрофона Сердар Уликулеев. Разгон котла в Харьковской области позволит снизить боевой потенциал ВСУ на данном направлении, заявил командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Север» Роман Шкроба. В настоящий момент остаются заблокированными до 10 батальонов ВСУ, заявил комдив. По его словам, площадь самого котла составляет более 400 квадратных километров. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в ходе закрытого заседания саммита БРИКС в Индии только глава МИД Бразилии Мауро Вьейра упомянул в своем выступлении Украину. Остальные лидеры это просто обошли, сказал Ушаков Первому каналу. Помощник президента России отметил, что это говорит о понимании позиции Москвы со стороны стран БРИКС. Ушаков также подчеркнул, что все те объяснения по позиции России в украинском конфликте, которые глава российского государства Владимир Путин дает на встречах с коллегами по БРИКС, также идут в копилку понимания ситуации. В итоговой декларации саммита в Нью-Дели также не содержится упоминание Украины и украинского конфликта. Деятельность Эммануэля Макрона на посту президента Франции одобряют 16% французов, свидетельствуют результаты опроса Ipsos, проведенного по заказу газеты Tribune de Manche. Это самый низкий рейтинг с момента избрания Макрона в 2017 году. Уровень недовольства проводимой им политикой поднялся до 81%. Каждый народ имеет право самостоятельно выбирать свой путь развития, а также должен иметь равный доступ к лекарствам, продуктам, энергии и новейшим технологиям. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к церемонии открытия Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: 17:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В Вологде подростки совершили массовый налет.

0: на супермаркет. Полиция задержала 31 ребенка. Ребята забрали шоколад, йогурты и фрукты, а затем попытались скрыться. Выяснилось, что среди участников были и несовершеннолетний администратор группы в соцсети, где было объявлено про сбор подростков. Насколько характерна история для региона? Правительство начнет мониторить цены на продукты. Власти утвердили перечень продуктов, в которые вошли 24 позиции. Это различные виды мяса, курицы, рыба, молочные продукты, яйца, кое-что из бакалеи и борщевой набор овощей. А зачем это надо правительству? Решение Центробанка сохранить ключевую ставку, растущая нефть и геополитика – эти факторы будут влиять на рынки на следующей неделе. К тому же аналитики опасаются, что нормальное судоходство через Ормузский пролив восстановится не раньше следующего года. Как откроются рынки в понедельник? Эти и другие темы на Business FM. В Вологде подростки совершили массовый налет на супермаркет. Полиция задержала 31 подростка после кражи продуктов из магазина. Дети забрали шоколадки, йогурты и фрукты, а затем попытались скрыться. Задержанным от 9 до 16 лет всех доставили в отдел полиции и опросили в присутствии родителей. Выяснилось, что среди участников был и несовершеннолетний администратор группы в соцсети, где было объявление про сбор подростков. Сами ребята рассказали, что изначально планировали просто пройтись группой по городу, а идея украсть продукты появилась спонтанно. Случай для Вологды крайне удивительный, говорит главный редактор «Аргументов и фактов» Вологодской области Наталья Молчанова.
1: Случай любопытный, действительно. Я не стала бы называть это бандой. Это группа детей и подростков. Причем, вот как я поняла из сообщений, там дети были в возрасте в диапазоне от 9 лет, начиная, и до 16. Они просто собрались и забежали в магазин «Магнит», схватили там все, что могли схватить вкусного, и выбежали на улицу. То есть детей этих часть задержали. Есть видеозаписи. Вот я, например, видела видеозапись, как эти детишки сперва забегают в этот магазин, потом из него, как воробьи выбегают. Стоят тут же регистраторы, все это на машины снято. В итоге-то больше, наверное, будет по этой истории детей. Удивительно в этой истории, что они говорят, что мы сперва не собирались, а так вот получилось. А собрались они на какую-то вот такую прогулку детскую. Их сподвиг какой-то ребенок 12 лет, то есть это вот официальная версия, что ребенок 12 лет их собрал вот в эту стайку воробьиную, которая вот такой вот устроила флешмоб, не знаю, как это назвать, но это такой удивительный достаточно случай.
0: Наталья Молчанова, главный редактор «Аргументов и фактов» Вологодской области. Полиция устанавливает сумму ущерба и все обстоятельства произошедшей кражи. С подростками и их родителями проводят профилактические беседы. Правительство начнет мониторить цены на продукты. Власти утвердили соответствующий перечень продуктов питания. В него вошло 24 позиции. В список попали разные виды мяса, курицы, рыбы, молочные продукты, яйца, кое-что из бакалеи и борщевой набор овощей. Мониторинг будет проходить по всей цепочке движения продуктов от производителя до магазина. Информация для анализа будет получать Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвитие, ФАС и Росстат. А новая система начнет действовать в начале 2027 года. Зачем это надо? Правительство, рассказывает независимый эксперт рынка товаров народного потребления Александр Анфиногенов.
2: Цены – это одна история, которая будет мониторить государство. Вторая история – это которая должен все-таки Минсельхоз заняться, сбалансировать количество людей, их потребности, количеством посевных площадей и возможностями производства и хранения. Ну и, с одной стороны, сбалансирует Минсельхоз производство, а с другой стороны, по экономике сбалансирует ценообразование. И будет это правильно для государства, которое занимается продовольственной безопасностью, а это основа стратегии вообще, потому что не будет продовольственной безопасности, непонятно, как будет страна развиваться, и за счет чего, и за счет кого. И демографии тоже ожидать не приходится. Поэтому полноценное питание – это основа основ. То, что этим начали заниматься, это прям заслуживает уважения. Мы понимаем, какие продукты являются базовыми для людей. Вот эти базовые продукты обрели очертания социально значимых товаров. список. Там же нет никакой там экзотики или дорогих продуктов, там нет дорогой кондитерки, там нет дорогого алкоголя, там нет дорогих деликатесов. Там стандартная история. Молоко, сыр, яйца, сахар, соль, мука, хлеб, крупы все, морковь, помидоры, огурцы, капуста. То есть то, что составляет базовую основу полноценного питания человека. Вот поэтому вот эти продукты, они должны быть под контролем государства, их нельзя отпускать на рыночных условиях. Не получится, чтобы они дешевели, потому что алчность, в первую очередь, продавцов коммерческих структур, она не позволит эти продукты делать дешевле. Они не позволят продукты качественные уводить в сегмент низкого ценового сегмента. Никогда это не получится. Государство должно следить за этим самым всем процессом, каким-то образом помогать фермерам, датировать, может быть, расходы на доход будущего периода, помогать с логистикой, помогать с хранением. Государство должно заниматься вот этими базовыми продуктами, иначе нас ждет крах.
0: Александр Анфиногенов, независимый эксперт рынка товаров народного потребления. Ситуация с ценами на социально значимые продукты остается неоднородной. В августе продукты, по данным Росстата, в среднем подешевели на 0,3%. В основном за счет сезонных овощей. Капуста снизилась в цене на почти 19%, картофель практически на 18%, морковь на 14%, но одновременно подорожали сахар, гречка и мясо. Решение Центробанка сохранить ключевую ставку, растущая нефть и геополитика. Эти факторы будут влиять на рынки на следующей неделе. Что будет с российскими акциями, нефтью и рублем, рассказывает инвестиционный стратег Укари Капитал Сергей Суверов.
3: Тот факт, что регулятор, даже не рассматривая вариант снижения ставки, дал умеренно жесткий сигнал, означает, что нет окончательной ясности, что Центральный банк вообще продолжит снижать ключевую ставку в этом году. Это может оказать негативное влияние на открытие биржевых торгов в понедельник. Но, с другой стороны, у фондового рынка России есть определенные позитивные драйверы. Это, прежде всего, высокие цены на нефть, которые по Бренту поднялись выше $100 за баррель. Но также возможные переговоры трехсторонние России и Украины и США по урегулированию российско-украинского конфликта. Поэтому определенные драйверы есть, но все-таки, скорее всего, фондовый рынок будет торговаться в лучшем случае нейтрально на предстоящей неделе. Что касается курса рубля, то рубль, наоборот, получил поддержку от решения Центрального банка сохранить ключевую ставку, поэтому вкупе с дорогой нефтью есть определенные предпосылки для продолжения умеренного укрепления рубля. Цены на нефть будут торговаться выше $100 за баррель на эскалации Ближнего Востока конфликта. Иран угрожает ударить по нефтяной инфраструктуре стран Ближнего Востока, и Ормузский пролив остается в значительной степени перекрытым. Ближневосточный конфликт имеет тенденцию к удлинению.
0: Сергей Суверов, инвест-стратег Укари Капитал. Аналитики опасаются, что нормальное судоходство через Ормузский пролив восстановится не раньше следующего года, поэтому нефть и дальше будет расти. Своими ожиданиями от предстоящей недели с бизнес-ФМ поделился генеральный директор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
4: Рынок больше сейчас, в ближайшие недели, дни будет ориентироваться на геополитические новости, потому что достаточно большой объем информации идет по этому каналу. Будет смотреть на цены на сырье и ориентироваться именно на динамику сырьевых цен. Это более значимо, чем текущее решение по ключевой ставке, которое мы видели в пятницу. Поэтому по нефти сырьевая динамика говорит о том, что вряд ли начнется новый цикл снижения. Мы видим, что глобальные инвестиционные банки стали пересматривать прогнозы по нефти в большую сторону, поэтому для российских сырьевых компаний, несмотря на атаки инфраструктуры, ситуация выглядит достаточно неплохо, потому что и рубль ослаб, и цены на сырье достаточно высокие. В перспективе все-таки, что нефть 100+, это уже такой более серьезный фундаментальный уровень, а не просто быстрый заскок цены. Поэтому, скорее всего, после консолидации какой-то в районе 100 мы можем снова увидеть на росте напряженности на Ближнем Востоке движение цены в район 110-120.
0: Игорь Вагизов, генеральный директор инвестиционной компании «Инвестленд». Официальные курсы Центробанка на понедельник: доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97.87, китайский юань 12 рублей 55 копеек. У Озона взлетел спрос на товары для домашних заготовок. Как сообщает Marketplace, спрос на банки для зимних заготовок вырос втрое, на крышки в 3.5 раза, на бытовые стерилизаторы для овощей и фруктов в 5 раз по сравнению с прошлым годом. Готовые наборы контейнеров для продуктов и закаточные машинки для домашней консервации за год стали популярнее более чем вдвое. Также вырос спрос на предметы для заморозки ягод, овощей и фруктов. И по-настоящему рекордный рост в 7 раз на очищенные свежие овощи в сервисе доставки «Озон». О возможных причинах такого ажиотажа, только ли дело в сезонности, говорит и гендиректор аналитической консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
5: Я смелюсь предположить, что ключевым фактором, сыгравшим значимую роль в росте непосредственно объема заказов на Озон, является просто-напросто банальный сезон. А в качестве дополнительного фактора, да, вполне возможно, что в силу того, что в некоторых регионах Wildberries не осталось централизованных складов и значимых остатков, сроки доставки могли увеличиться, а у Озона в этих регионах склады были, то покупатели перешли с одной точки на другую, с учетом того, что заказ непосредственно всяких разных товаров для заготовки, он происходит не сказать, что импульсивно, но он требуется к определенному времени, к определенному дню в большинстве случаев, поэтому люди не были готовы ждать большой период. Но отмечу, что очень сильно сомневаюсь в том, что переток является каким-то глобальным и гигантским.
0: Ефим Алдухов, «Точка сверки». В целом рост спроса на овощи и фрукты для консервации в рознице отследить можно. Сложно, отмечает гендиректор информационного агентства Fruit News, руководитель проекта Ягодной академии Ирина Козий. Но некоторые тенденции прослеживаются.
6: Какой-то отдельной статистики по этим категориям не ведется. В целом, если брать рынок как таковой, за последние несколько лет потребление фруктов и овощей в России сокращается. Связано это, скорее всего, именно с сокращением потребительской способности, покупательной способности жителей России. Все же фрукты воспринимаются как необязательная продукция, от которой чаще отказываются. Но при этом мы тоже замечаем, что растет предложение различных наборов продуктов. Для именно домашней консервации, скорее всего, это все же ответ на определенный спрос именно на такую продукцию. И здесь может быть несколько трендов, которые приводят к такому результату. Первый – это тренд на здоровый образ жизни и в целом на домашнее приготовление. В последнее время все больше людей начинают готовить дома, причем готовить какие-то относительно сложные блюда. И мы видим некоторое увлечение домашними заготовками, вареньями, маринадами, консервациями, чего достаточно давно не было. С другой стороны, можно отметить определенную тревожность, и вполне возможно, что люди пытаются запастись продуктами, витаминными продуктами впрок на зимний период. Это может быть связано с неопределенностью, которая есть в обществе, опасением роста цен.
0: Ирина Козий, руководитель проекта «Ягодная академия». По данным Озона, с 20 августа по 1 сентября стоимость товаров для консервации на площадке снизилась на 3.5%. При этом более трети заказов для домашних заготовок пришлось на малые города. Согласно данным Росстата, килограмм огурцов в России на 31 августа стоил 125 рублей 8 копеек, помидоров 165 рублей 91 копейку.
7: Реклама. Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей «Луидор Авто». Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатна. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в «Луидор Авто». Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidor-service.ru.
8: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
9: Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей доп-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
10: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
9: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
11: У каждого поколения свой язык, свои мемы, поговорки, фразы, отражающие то, как люди смотрят на мир. Пословица – это культурный код поколений. А как известно, про работу как раз очень много поговорок. Некоторые из них звучат как мудрость, а другие – как спорное утверждение, которое мы не перестали бубнить себе под нос. Мол, работа не волк, в лес не убежит. Знакомо вам такое? Давайте обсудим, могут ли эти фразы и утверждения оказаться такими иррациональными установками, сбивающими с толку. Раньше говорили, терпение и труд все перетрут, помните? А вот сегодня можно работать вдвое больше, но как в той поговорке про рабочую лошадь, которая не стала председателем, получить наоборот, меньше, чем хотел. С появлением искусственного интеллекта надо работать не больше, а по стратегии, добиваясь результата благодаря новым технологиям и навыкам. Согласны? Хотя терпение никто не отменял, конечно. Раньше говорили «молчание – золото» или менее поэтично «не высовывайся». Есть еще японская поговорка на ту же тему «гвоздь, который торчит, забивают молотком». Простыми словами, установка «молчи, не высовывайся» и сегодня может очень мешать строить карьеру. Для нового поколения, выросшего в социальных сетях, все наоборот. Если ты молчишь, то никто не узнает про тебя и твои способности, опыт и профессионализм. Нужны новые, современные поговорки, разрешающие человеку делиться своим мнением, особенно если ему есть что сказать. Хорошая поговорка «семь раз отмерь», но мы живем в быстро меняющемся мире, где выигрывает тот, кто быстрее тестирует гипотезы и принимает решения, перестраивает бизнес-процессы быстрее конкурентов. Возможно, каждая эпоха заслуживает свой сборник поговорок, потому что меняется наш язык и меняемся мы сами. А иногда одна фраза точно описывает время. Например, лучшее время посадить дерево было 20 лет назад, второе лучшее время – сегодня.
9: Карьера на Business FM.
0: 17:46 в Москве. Насколько реальна угроза со стороны искусственного интеллекта?
9: Итоги недели.
0: Технологическая отрасль в целом уже неоднократно предупреждала о рисках, которые в себе несет эта технология, а сотрудник Anthropic покинул компанию как раз из-за опасений того, что ИИ-модели вскоре выйдут из-под контроля. А к тому же недавно вышла новая модель OpenAI под названием GPT-6 Astra с впечатляющими и одновременно пугающими возможностями. Валерий Убадоев продолжит.
12: Непрекращающееся развитие возможностей искусственного интеллекта теперь пугает не только людей, далеких от технологии, но и самих разработчиков, до такой степени, что они готовы увольняться. Бывший ИИ-исследователь Anthropic Джейкоб Коксон покинул компанию, по его словам, из-за опасений, что такие системы вскоре могут выйти из-под контроля. По его мнению, отрасль в целом должна замедлить разработки или должны вмешаться государства, чтобы контролировать этот неуемный процесс. Иначе ИИ-системы могут развиться настолько, что перестанут выполнять команды. Развитие технологий происходит быстрее, чем люди успевают это осознавать. Настоящий масштаб этой проблемы пока понимают далеко не все, указывается основатель университета Zero Coder и научный сотрудник Иннополиса Кирилл Пшинник.
13: Но пока не знаем, как гарантировать, что такая система вообще будет действовать в наших интересах, а цена потери контроля может быть огромной. Со стороны очень легко сказать, просто остановите ограничения или просто остановите разработку. Но за каждым таким просто стоят нерешенные технические проблемы и конкуренция компаний государств. При этом значительная часть общества, на мой взгляд, еще не осознала масштаба происходящего. Для многих искусственный интеллект до сих пор остается сервисом, который пишет тексты и рисует картинки. А обсуждать уже приходится гораздо более серьезные вопросы. Как сохранить контроль над системами, которые во многих задачах превосходят человека? И здесь нужна общая координация из разных стран и совместное сотрудничество.
12: Проблема еще в том, что американские разработки ориентированы на то, чтобы бить рекорды, быть умнее, быть производительнее. При этом настолько огромные мощности людям зачастую и не нужны. Поэтому, например, сильный толчок в развитии получили китайские модели, которые почти такие же умные, но более удобные, более открытые и более прикладные. Американские лаборатории оперируют огромными средствами. Инвестиции там примерно в 20-30 раз больше, чем у российских, говорит руководитель направления Алисы и умных устройств Яндекса Валерий Стромов.
14: Я думаю, что это что 20-30 раз примерно такое значение сейчас годовая разница между, например, OpenAI, Anthropic, Google и нами. Нашим конкурентам, которые мы сейчас назвали, им надо обрабатывать трафик со всего мира. То есть это примерно раз в 40-50 большее количество трафика. То есть физически нужно больше карт для того, чтобы работать на глобальном скейле. Вторая вещь — это, конечно, доступ к капиталу. Там он выше, поэтому проще такими суммами оперировать, проще вкладывать их в инфраструктуру. Фактически же наш мир — это когда не на каждый вопрос пользователя нужен этот суперинтеллект.
12: Как раз на днях вышла новая ИИ-модель от OpenAI — GPT-6 Astra. У нее впечатляющая графическая составляющая. Она может создать 3D-модель какого-либо объекта лишь по одной фотографии, может делать сложные инженерные конструкции и самостоятельно создавать цепочки производства контента. Astra даже решила одну из так называемых задач тысячелетия — уравнение на въезд Стокса. Однако ситуация пока не вполне понятная. Профессор Нью-Йоркского университета Тристан Бакмастер заявил, что способ решения Astra у него украла, так как ранее он консультировался с другими моделями от OpenAI. Там кражу отрицают. Но в любом случае, все такие возможности несут в себе риски. Они возрастают с каждой новой моделью, говорит директор по продуктам Just AI Глеб Обломский.
15: Очевидно, что модель Frontier — это прямо топовые. Но, тем не менее, вот на практике пока говорит про то, что это прямо революция Astra. Нет, я так говорить не буду. Но это сильный шаг. То, где точно есть риск с появлением таких вот узкоинтеллектуальных моделей, как Astra или Fable, это то, что возникает риск действительно какого-то масштабного сбоя, утечки агента, который намеренно или непреднамеренно может ли привести к тому, что будут реальные сбои реальных систем по миру.
12: Предотвратить потенциальные масштабные сбои можно, например, одним понятным способом. Не исключать живого человека из процесса принятия решений, указывает старший эксперт Касперский Грейд Георгий Кучерин.
16: Конечно, это не будет выглядеть как всеобщее восстание машин. Предположим, у нас есть система управления электросетью, и искусственный интеллект изменил ее код так, что там ошибка. Человек этого не замечает, эту систему запускает, и через какое-то время весь город остается без света. Приходится чинить. Чтобы подобных ситуаций не происходило, надо очень аккуратно перепроверять те выводы, тот код, который пишет искусственный интеллект. Есть много способов это сделать. Можно даже для этого пользоваться другим искусственным интеллектом. Но очень важно, чтобы в цепочке проверок присутствовал человек, потому что только человек может критически оценить код или те данные, которые выдал искусственный интеллект, и внести в него правки.
12: Пока что, как говорят эксперты, готового решения у государств и человечества в целом нет. Тем более, что Штаты с огромной долей вероятности не пойдут на замедление разработок, опасаясь того, что свои разработки не замедлит Китай. Валерий Обадоев, Наталья Космачева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Не позволяйте своему парню играть в это. Видеоигра GTA 6 вызвала волну ревности среди женщин.
17: Итоги недели.
0: Причем еще до ее выхода, запланированного на ноябрь. Девушки-блогеры возмущены романтической линией между главными героями нашумевшего проекта. Почему? Подробнее Наталья Шашина.
18: По сюжету GTA 6 пользователь управляет одновременно Джейсоном и Люсией, и одна из его задач – развивать любовную линию персонажей. Делать это придется с помощью разных действий. Герои будут ходить на свидания, переписываться в телефоне и проводить совместный досуг. Реалистичность происходящего на экране вызвала возмущение у многих девушек, и они буквально требуют от своих парней не играть в GTA 6. В социальных сетях с подобными бойкотами уже выступило несколько блогерш-миллионников.
19: Ты буквально должен поддерживать отношения с девушкой в видеоигре и писать ей. И она рассердится, если ты не ответишь ей. Ты должен водить ее на свидание. Ты можешь заняться с ней сексом, ходить в стриптиз-клуб. Не позволяй своему парню, жениху или мужу играть в GTA 6.
20: Твой парень играет в GTA 6 и пытается убедить себя, что ты сошла с ума, если не дашь ему играть. Бросьте этого придурка. Цель игры – переспать с другой женщиной.
18: Есть мнение, что ролики постановочные, но и реальная проблема существует. Семейный психолог Ирина Корчагина рассказывает, множество ее клиенток негативно воспринимают любовь своих спутников к играм. И этих девушек можно понять, особенно если речь идет об игре с любовной линией.
21: Я бы тоже устроила мужчине своему жуткий бэмс за такие темы. Он там вкладывается, он там думает, куда пойти, что сделать, какой цветочек подарить. А обо мне он вообще забыл. Понимаете, для женщины очень важно внимание и ощущение того, что она единственная. Не просто любимая, а единственная. А когда он ходит куда-то на свидание, здесь идет уже слияние жизни реальной и нереальной, это уже не важно. И действительно, женщины начинают ревновать к вот этим увлечениям в виртуальной реальности. реальности, а у тебя там какая-то Люся. Не важно, что там не будет сексуального контакта. Важно, что внимание отдается не реальной девушке, не реальной жене, а какой-то персоне, которая, она же еще и хороша собой. Понимаете, у нее нет изъяна, а у любой женщины и мужчины начинают, а у тебя тут лишнее, а этого ты не умеешь, а она вон как двигается. Все, и вот это вот сравнение, оно уже начинает разрушать отношения.
18: В ответ на запреты со стороны девушек, многие геймеры-мужчины назвали подобные обвинения абсурдными и напомнили об играх Sims, где можно было создать виртуальную семью и родить ребенка, и Mass Effect, где можно выбрать другого персонажа и строить с ним любовную линию. Почему люди и сами рады погружаться в виртуальные отношения, рассуждает практикующий психолог, писатель, кандидат психологических наук Михаил Хорс.
1: Есть и социальная подложка для всего этого. Нас, общество, натаскивают уже годы, если не десятилетия, что труд — это плохо, и что всего нужно добиваться максимально легким путем. Из всех соцсетей всякие коучи-блогеры, все говорят, давай-давай, надо вот жить в счастье, надо жить легко, надо жить без трудностей. И вот такой вот навязываемый нам социальный гедонизм приводит к тому, что современная молодежь вступает, например, в отношения, я не говорю уже о браке, и выбегает из этих отношений, потому что, оказывается, там надо трудиться. Нужно где-то и приспособиться, а где-то и почувствовать, что твои границы эти пресловутые нарушаются. А современный человек говорит, нет, трудности быть не должно. Я рожден для счастья. И поэтому вот игровой персонаж. Очень легкая история, понятная. Это бегство от реальности, это бегство от труда над отношениями.
18: Правда, в случае с GTA 6 создатели подчеркивают, любовная линия здесь опциональная, а не обязательная возможность. Можно и вовсе от нее отказаться. Наталья Шашина, Сергей Гордеев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
17: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
22: Для рынка загородных домов лето 26-го года стало временем ускорения роста цен. За июнь-август они поднялись более чем на 3%, хотя в предыдущие месяцы увеличивались в среднем на 0,5%. А вот на рынке земельных участков все еще сохраняется ценовая стагнация. К таким выводам пришли аналитики ЦИАНа. В прошлом году на фоне слабого спроса сезонного увеличения цен не произошло. Рост проявился только во втором полугодии, когда потихоньку начала дешеветь ипотека. В этом году сегмент постепенно адаптируется к новой реальности. И на фоне снижения ипотечных ставок и длительной ценовой стагнации отложенный спрос наконец выходит на рынок, поясняют эксперты. По их данным, в первом полугодии на покупку и строительство ИЖС было выдано 67,9 тысячи кредитов, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поэтому и цены вновь начали расти. Относительно прошлого августа дома сейчас дороже на 7%, но это в среднем. Например, в Вологодской области зафиксированы плюс 24%, в Краснодарском крае плюс 2%, а в Подмосковье минус 2%. В целом, после сезонного роста динамика цен на рынке загородных домов вернется к более привычным для последней пары лет значениям. Ипотека все еще остается дорогой, а других драйверов спроса в сегменте нет, поэтому темпы роста будут не выше официальной инфляции, считают ЦИАНе. А на рынке земельных участков по-прежнему зима. За лето сотка земли под ИЖС стала дороже менее чем на 1%. Год к году рост на 3%, что заметно ниже официальной инфляции, то есть в реальном выражении участки дешевеют. Хотя, скажем, в Архангельской области они подорожали на 28%, в Республике Коми на 12%, и после длительной паузы неплохие темпы набрала Московская область – плюс 8%. Подробности в мобильном приложении Бизнес ФМ и на портале BFM.ru.
17: Недвижимость на Бизнес ФМ. Наизусть. Лев Ландау.
23: Нельзя делать научную карьеру на одной порядочности. Это приведет к тому, что не будет ни науки, ни порядочности.
17: Наизусть на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
24: 17:58 московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. Слова Владимира Зеленского об ответе Украины на удары по энергетической инфраструктуре – это новое заявление в эскалационном стиле. На это указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии тележурналисту Павлу Зарубину. Такое заявление ранее Зеленский сделал в интервью журналисту Фариду Закария. Все страны БРИКС поддерживают развитие платежных систем для расчета в национальных валютах, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на пресс-конференции по итогам саммита объединения в Индии. По словам президента ЮАР, центральные банки стран объединения уже обсуждают этот вопрос. Рамафоса также рассказал, что во время визита в Индию купил книги, расплатившись картой в рупиях с последующим пересчетом суммы в южноафриканские ранды. По его словам, платеж прошел без каких-либо затруднений. Летевший из Москвы в Анталию самолет сел в Минводах из-за технической неисправности. Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажира в связи с незапланированной посадкой воздушного судна, сообщается в официальном канале прокуратуры в мессенджере «Макс». Россия выступает за справедливость и взаимное уважение в отношениях между соседями, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в воскресенье выступил с видеообращением к церемонии открытия Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Глава государства отметил, что многозначность слова «мир» в русском языке многое объясняет в характере многонационального народа России в наших решениях и действиях. Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. Участие в нем принимает 10 тысяч человек из 191 страны. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 6 вечера в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Россия не била по всему подряд до того, как Киев сам открыл ящик Пандоры. Так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал усиление ударов по Украине. Он также отметил, что трехсторонние переговоры по урегулированию на Украине могут быть возобновлены в октябре. Российские фигуристы Александра Байкова и Дмитрий Козловский выиграли второй турнир серии «Челленджер» подряд. На этот раз они заняли первое место в США. Байков и Козловский также получили приглашение на участие в этапе серии «Гран-при». Канада хочет стать ассоциированным членом Евросоюза. С инициативой выступил премьер Канады Марк Карни. По данным Wall Street Journal, он ведет закрытые переговоры с лидерами почти всех крупных европейских государств на фоне эскалации торговой войны Оттавы и Вашингтона. Эти и другие темы на Business FM. Россия не била по всему подряд до того, как Киев сам открыл ящик Пандоры. Так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал усиление ударов по Украине. Он также отметил, что трехсторонние переговоры по урегулированию на Украине могут быть возобновлены в октябре. Накануне представителем и зять Трампа Джаред Кушнер заявил, что в соглашении об урегулировании уже согласованы все пункты, кроме территориального вопроса. По его словам, на переговорах в Москве Владимир Путин обозначил линию, которую Россия хочет достичь. Теперь, считает Кушнер, задача переговорщиков найти решение, которое устроит Киев и одновременно позволит убедить Москву прекратить конфликт с гарантиями того, что он не возобновится. При этом помощник президента Юрий Ушаков заявил, что помимо территориального вопроса остается еще много других, которые нужно согласовать. Также он подчеркнул, что если будут подвижки по территориальному вопросу, то дальше будет легче достигнуть договоренностей. Россия не ужесточала требования по урегулированию конфликта на Украине, они прежние, отметил Ушаков. Говоря о потенциальной площадке для переговоров, он сообщил, что Объединенные Арабские Эмираты готовы ее предоставить.
3: Эмиратская сторона готова предоставить свою площадку, как это было раньше. Для нас это представляется вполне приемлемой. Сейчас понятие, что нужно согласовать по территориальному вопросу, но есть еще и многие другие вопросы, а их действительно масса, которые предстоит все согласовать. Ну, наверное, если по первому вопросу, то есть по территориальному будет сдвижка, то легче будет дальше идти по пути достижения договоренности.
0: Ушаков также отметил, что основу мирного процесса вокруг Украины составляют достигнутые Россией и США договоренности в Анкоридже, но процесс очень продолжительный и сложный. Ночью Россия нанесла удары по объектам энергетики и логистики ВСУ, а также по железнодорожной инфраструктуре на западе Украины. По данным Минобороны, поражены логистический центр Новой почты в Одесской области и электроподстанции в Одесской и Николаевской областях. По данным ВСУ, с вечера Украину атаковало свыше 400 дронов и неизвестное число ракет бандероль. Украинские СМИ отмечают, что это значительно больше обычного ночного количества БПЛА. Также они сообщают об ударах по Ивано-Франковску, Тернополю и Борисполю. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
4: Комплексные массированные удары вооруженных сил Российской Федерации по объектам на территории Украины на самом деле вот интенсивно начались после того, как Украина начала наносить удары по объектам в нашей глубине, по объектам нефтегазовой промышленности, по гражданским объектам. И, вероятно, одним из военных ответов на эти действия и послужила вот эта серия массированных ударов по объектам в глубине территории Украины. Но кроме этого, это совпало еще с тем, что у Украины очень серьезные проблемы со снабжением боекомплектом зенитных средств, и мы можем тем же нарядом сил и средств поражать гораздо большее количество целей. То есть эффективность таких ударов значительно возрастает в разы. И еще один момент. Вполне вероятно, что одной из причин вот такого рода серии ударов является принуждение киевского руководства к мирным переговорам на наших условиях. Потому что мы надеемся, вероятно, что серия этих ударов приведет рано или поздно к тому, что сопротивление ВСУ будет сломлено, оставшихся частей снабжение будет нарушено. Снабжение тех частей, которые производят запуски дронов на территорию Российской Федерации, тоже мы планируем нарушить. И, вероятно, где-то уже, может быть, даже и добились успехов. Вполне возможно, что мы это ощутим буквально в ближайшие недели, самое позднее это месяцы. И таким образом мы уничтожаем тыловую основу сопротивления ВСУ, в том числе на линии соприкосновения. Это приведет к тому, что, скорее всего, линия фронта начнет более активно двигаться на запад. То есть вполне может быть, что нам требуется определенный накопительный эффект, и дальше изменения могут пойти с ускорением. Пока у ВСУ есть возможность сопротивляться, но военная помощь со стороны Соединенных Штатов практически прекращена. Военная помощь со стороны европейского сообщества, европейских стран НАТО, уменьшено, и там достаточно серьезные проблемы с увеличением бюджетов. Таким образом, выбивание тыловых структур должно привести к результатам, должно привести к изменениям. Когда это произойдет? Оптимистичный прогноз – это в ближайшие недели, но, наверное, более реалистичный прогноз – это несколько месяцев.
0: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Средства ПВО за ночь, по данным Минобороны, сбили почти 400 БПЛА над регионами России. 2 человека погибли и 14 получили ранения при налете дронов на Нижнекамск. На одном из предприятий начался пожар. Также один из беспилотников ударил по жилому дому, а другой попал в дерево, из-за чего поврежден стоявший рядом автомобиль. На одном из предприятий в Славянске на Кубани после атаки возник пожар. Повреждены газопровод в частном секторе, поликлиника, несколько домов владений, ранены 3 человека. В Севастополе в результате атаки загорелись 2 частных дома. В Орле пострадало здание детского сада. В Белгороде храм, и в Белгородской области ранения получили 2 человека. ВСУ атаковали и Энергодар. 2 российских военных погибли в результате ударов по бензовозам, следовавшим к Запорожской АЭС. Есть раненые, в том числе тяжелые. Под удары попали также на квартирный дом и городской парк. Не менее 10 раз с вечера субботы атаковали тренировочный центр Запорожской станции. Ситуация под контролем, радиационный фон в пределах нормы, сообщает станция. О ситуации в городе Бизнес ФМ рассказали жители Энергодара Владимир и Сергей.
5: По прилетам, мы бы пожили бы здесь каждый день, что-нибудь спалят, машину какую-нибудь, ларечек. Она вообще никакой, знаете, военной точки зрения не имеет. Враг вообще безумие здесь устроил какое-то, кошмарит нас каждый день. Ну, а насчет станции, мы вообще ко всему готовы, к любому развитию ситуации. Как бы там ни было, все будет в порядке.
6: Со связью у нас как попало сейчас. Кабель перебит основной, где получается, подъезжаю, ловлю. Не скучно тут, магазин все разбиты, люди на рынке скупляются, летают постоянно, бьют постоянно, в любой момент отсюда можно ждать свет, сейчас нету свету.
0: Жители Энергодара, по словам гендиректора Росатома Алексея Лихачева, удары пришлись в непосредственной близости к периметру площадки Запорожской станции. Все пострадавшие были заняты сугубо гражданской миссией по обеспечению станции. Киев своими атаками провоцирует ядерный инцидент на крупнейшей атомной станции в Европе, отметил Лихачев. Он призвал МАГАТЭ осудить подобные действия и назвать виновных. Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского прекратить удары по российской топливной инфраструктуре. Президент США заявил, заявил, что именно эти атаки привели к дефициту дизеля в России и других странах. Средняя цена на дизельное топливо в США достигла рекорда. Впервые в истории она превысила $6 за галлон. И это становится большой проблемой для республиканцев перед выборами в Конгресс. Российские фигуристы Александра Байкова и Дмитрий Козловский выиграли второй турнир серии «Челленджер» подряд. На этот раз они заняли первое место в США. В Норвуде дуэт набрал в сумме 198,66, почти на 15 баллов, опередив своих конкурентов. Байков и Козловский также получили приглашение на участие в этапе серии «Гран-при». Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
2: Спорт с Григорием Гуреевым.
7: Снова первое место. Как и неделю назад в Токио, россияне не знают равных. Короткую программу Александра Байкова и Дмитрий Козловский откатали не идеально. Получили даже порцию критики в СМИ. Но все равно умудрились стать первыми, оставив позади выступающих теперь за Армению Карину Акопову и Никиту Рахманина. 70,39 балла, а затем успешно откатанная произвольная. За нее россияне получили 128,77. В итоге победа. Ближайшие преследователи в лице американцев Одри Шин и Спенсера Акиры Хоу отстали почти на 15 баллов. Россияне признали свои ошибки в видеоблоге в аккаунте Дмитрия Козловского.
8: Накатывали программу у нас на тренировках в Москве, и с таким мы не сталкивались. Мы очень сильно начали опаздывать по музыке. И в моменте, когда мы делаем выход с совместного вращения, я ставлю Сашу, и в моменте я понимаю, что нужно это как-то наверстывать. Моя, наверное, ошибка, потому что мы не имели четкого плана действий.
9: Как действовать сразу?
8: Я пошел делать одни шаги, Саша пошла делать другие шаги.
9: Кто потом, как понял?
8: Потом я просто наехал на Сашу, мы столкнулись, но как минимум развлекли публику, хотя лучше бы так ее не развлекать. Но у нас самое главное получилось этот момент отпустить и уже спокойно войти в следующий день, а именно день произвольной программы.
9: Но мы довольны прокатом произвольной программы, он тоже, конечно, не обошелся без каких-то проблем. В частности, четверной выброс у нас случился не идеальным.
7: На награждении случилась техническая заминка, какое-то время была тишина, в итоге вместо гимна нейтральных спортсменов включили музыку из произвольной программы «Кармен в технообработке». Еще одна новость – приглашение Байкова и Козловского на этап Гран-при в Хельсинки, который пройдет с 20 по 22 ноября. Однако по нынешнему законодательству для россиян въезд в Финляндию ограничен. Чтобы спортсменам получить визы, возможно, предстоит большая работа на дипломатическом уровне. Член Международной ассоциации спортивной прессы, обозреватель Андрей Симоненко отметил, что пока лучше не спешить радоваться.
10: Байкова и Козловский были первыми запасными на участие в серии Гран-при после того, как они стали победителями челленджера в Японии. И после того, как французская пара снялась с этапа в Финляндии, Федерация фигурного катания этой страны выслала приглашение для участия в турнире Александре и Дмитрию. Это, безусловно, хорошая новость, но пока, мне кажется, стоит к ней относиться со сдержанным оптимизмом, потому что по нынешним правилам в Финляндию въезд для российских граждан ограничен. И спортивные соревнования, насколько мне известно, не входят в перечень исключений, по которым можно въехать на территорию. Возможно, Финская Федерация будет каким-то образом отдельно решать этот вопрос с властями этой страны, так что будем надеяться, что Байкова и Козловский смогут воспользоваться этим приглашением.
7: Несколькими днями ранее аналогичное приглашение выдали Владиславу Дикиджи. И, конечно, нет никаких сомнений в том, что он выступит в соревнованиях, потому что Дикиджи получил вакантное место в числе участников Гран-при Китая. Ограничений, как известно, для въезда на территорию Поднебесной у россиян нет. Более того, действует безвизовый режим. Этап Гран-при Cup of China пройдет в Шэньчжэне с 6 по 8 ноября. Григорий Гуреев, Business FM.
2: Business FM. Инструкция по применению.
11: Показания.
2: Потребность быть в курсе в любой момент.
11: Особые показания.
2: Дефицит времени.
11: Способ применения и дозы.
2: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
11: Передозировка.
2: Чревато побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
11: Исключение.
2: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. С
23: специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
12: Консультация с врачом не требуется.
23: В эфире радио не на словах, а на деле. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
13: С развитием искусственного интеллекта растет число красивых, умных, но не всегда понятных терминов. На этой неделе занимаемся переводом с айтишного на общечеловеческий. Сегодня открываем словарь на букве «В» – вайб-кодинг. Термин ввел в начале прошлого года Андрей Карпатый, один из ведущих теоретиков и практиков искусственного интеллекта. Чтобы создавать приложение, не обязательно набивать код на клавиатуре. Гораздо приятнее беседовать с искусственным интеллектом, ставить задачи и проверять, что получилось. Все это в расслабленном стиле. Давай. Узнав про новый подход, я немедленно попробовал, и, конечно, ничего не получилось. То, что для гуру разработки было парой минут за компьютером, для радиоведущего стало чередой установок, настроек и новых подписок. Но прошел год, и вайб-кодинг завоевал мир. Инструменты стали проще, доступнее и не только профессионалам. Хотя именно на работу программистов они оказали самое заметное влияние. Разработчики все чаще не создают код вручную, строка за строкой, а ставят задачу искусственному интеллекту и смотрят, что получилось. Работа пошла быстрее. Но появились и вопросы к надежности кода, который сами разработчики не всегда до конца понимают. Но самое интересное. Идея завоевала новую аудиторию. По моим наблюдениям, вайб-кодинг становится все более популярен среди топ-менеджеров и не обязательно IT-компаний. Протестировать концепцию на рабочем прототипе, запустить агента, который будет сортировать почту, отвечать на некоторые сообщения и подбирать новостную ленту, сделать все это самостоятельно не только можно, но и интересно. Интеллектуальное развлечение для людей с высоким IQ. Научиться этому недолго. Спросите чат-бот, с которым вы работаете, как создать приложение, и точно проведете интересные выходные с вайбом и кодингом.
23: Сумма технологий на Business FM. Погода в Москве.
0: Сейчас в столице плюс 16, сегодня осадков не ожидается. На завтра синоптики также дождей не передают, и будет еще теплее в городе, до 19 градусов. Восемнадцать-шестнадцать в Москве. Война США и Ирана ударила по гардеробу. Конфликт США и Ирана может значительно повлиять на стоимость одежды, прогнозирует Bloomberg. Производители по всему миру уже столкнулись с ростом расходов на электричество, доставку и сырье. Из-за дорогой нефти растет стоимость полиэстера, а хлопок дорожает на фоне опасений за поставки из-за дефицита удобрений. Эксперты отмечают, что повышение издержки постепенно может добраться и до ценников в магазинах. Основной эффект ожидается в следующей весной и летом. Есть и дополнительный риск климатический, отмечает Bloomberg.
14: Дорожают оба основных материала, из которых делают одежду – полиэстер и хлопок. Полиэстер производят из продуктов нефтепереработки, поэтому рост цен на нефть напрямую увеличивает его стоимость. После начала войны цена такой пряжи на некоторых предприятиях Бангладеш выросла до 25% всего за несколько недель. Дорожает и хлопок. Его предложение сокращается, растут расходы на удобрения. Дополнительную угрозу создает Эль-Ниньо – природное климатическое явление, которое может повлиять на погоду и урожай в регионах, где выращивают хлопок. В результате из-за опасений за будущие поставки спрос вырос, а цена поднялась до двухлетнего максимума. Фьючерсы на хлопок недавно достигли самого высокого уровня с марта 2024 года. Для производителя это особенно неприятная ситуация. Обычно, если один материал становится слишком дорогим, бренд может перейти на другой. Например, заменить часть хлопка полиэстером. Но сейчас ситуация фактически безвыходная. В итоге вариантов остается немного. Производителям приходится либо сокращать собственную прибыль, либо повышать цены, либо пытаться удешевить саму одежду. Например, уменьшать плотность ткани, упрощать дизайн или менять состав материалов. Перспективы, по оценкам экспертов, нерадужные. Цены на базовую одежду могут вырасти на 10-20%. Но полностью этот эффект может проявиться только в течение года.
0: Тем временем судьба Армузского пролива остается неопределенной. Трамп сегодня заявил, что Иран, по его мнению, очень хочет заключить соглашение с США. Однако Тегеран пока не готов к этому. А Иран, по данным местных СМИ, передал Соединенным Штатам 7 условий для открытия Армузского пролива. Каких не сообщается, но если они не будут выполнены, то пролив останется заблокированным. У Озона взлетел спрос на товары для домашних заготовок. Как сообщает Marketplace, спрос на банки для зимних заготовок вырос втрое. На крышке в 3.5 раза, на бытовые стерилизаторы для овощей и фруктов в 5 раз по сравнению с прошлым годом. Готовые наборы контейнеров для продуктов и закаточные машинки для домашней консервации за год стали популярнее более чем вдвое. Также вырос спрос на предметы для заморозки ягод, овощей и фруктов. И по-настоящему рекордный рост в 7 раз на очищенные свежие овощи в сервисе доставки Озон Фрэш. О возможных причинах такого ажиотажа, только ли дело в сезонности, говорит гендиректор аналитической консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
15: Я смелюсь предположить, что ключевым фактором, сыгравшим значимую роль в росте непосредственно объема заказов на Озон, является просто-напросто банальный сезон. А в качестве дополнительного фактора, да, вполне возможно, что в силу того, что в некоторых регионах Wildberries не осталось централизованных складов и значимых остатков, сроки доставки могли увеличиться, а у Озона в этих регионах склады были, то покупатели перешли с одной точки на другую, с учетом того, что заказ непосредственно всяких разных товаров для заготовки, он происходит не сказать, что импульсивно, но он требуется к определенному времени, к определенному дню в большинстве случаев, поэтому люди не были готовы ждать большой период. Но отмечу, что очень сильно сомневаюсь в том, что переток является каким-то глобальным и гигантским.
0: Ефим Алдухов, гендиректор аналитической консалтинговой компании «Точка сверки». А в целом рост спроса на овощи и фрукты для консервации в рознице отследить сложно, отмечает гендиректор информационного агентства «Fruit News», руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий. Но некоторые тенденции прослеживаются.
16: Какой-то отдельной статистики по этим категориям не ведется. В целом, если брать рынок как таковой, за последние несколько лет потребление фруктов и овощей в России сокращается. Связано это, скорее всего, именно с сокращением потребительской способности, покупательной способности жителей России. Все же фрукты воспринимаются как необязательная продукция, от которой чаще отказываются. Но при этом мы тоже замечаем, что растет предложение различных наборов продуктов. Для именно домашней консервации, скорее всего, это все же ответ на определенный спрос именно на такую продукцию. И здесь может быть несколько трендов, которые приводят к такому результату. Первый – это тренд на здоровый образ жизни и в целом на домашнее приготовление. В последнее время все больше людей начинают готовить дома, причем готовить какие-то относительно сложные блюда. И мы видим некоторое увлечение домашними заготовками, вареньями, маринадами, консервациями, чего достаточно давно не было. С другой стороны, можно отметить определенную тревожность, и вполне возможно, что люди пытаются запастись продуктами, витаминными продуктами впрок на зимний период. Это может быть связано с неопределенностью, которая есть в обществе, опасением роста цен.
0: Ирина Козий, руководитель проекта «Ягодная академия». По данным Озона, с 20 августа по 1 сентября стоимость товаров для консервации на площадке снизилась на 3.5%. При этом более трети заказов для домашних заготовок пришлось на малые города. Согласно данным Росстата, килограмм огурцов в России на 31 августа стоил 125 рублей 8 копеек, помидоров 165 рублей 91 копейку. В российский прокат вышла корейская «Надежда». Это кино 18+, про инопланетян в обычной деревне от режиссера На Хон Джина. Самый дорогой корейский блокбастер в истории, который ранее показали на Каннском фестивале. Кинокритики называют «Надежду» фильмом для зрителя, у которого нет аллергии на остросюжетные картины. Александра Сидорова подробнее.
19: Начало необнадеживающее. Обычные жители городка на границе двух Корей пытаются разобраться, кто и зачем убил на дороге корову. Эта корова – первая ласточка. Скоро какое-то чудище начнет раскидывать людей, машины, оставлять глубокие следы от когтей на телах жертв. Но «Надежда» не хоррор в чистом виде. Зрителя она заставляет одновременно бояться, смеяться, сопереживать. Это неуемная современное, не вписывающееся ни в какие рамки произведения, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
1: Я очень впечатлен тем, как в очередной раз на Хонжин мастерски переходит от одного жанра к другому, причем совершенно бесшовно, в рамках буквально одной сцены. Только что мы переживали за главных героев, затем смеялись, потом пошел какой-то дикий экшен. Мне кажется, что для зрителей, у которых нету аллергии на остросюжетные фильмы, которые готовы, на самом деле, к довольно простому сюжету, но в котором практически 2,5 часа идут бесконечные погони, перестрелки и так далее, я думаю, что для таких зрителей это будет настоящий подарок. Это очень технически здорово сделанное кино. Фильм в основном снятый не в павильоне, а на натуре. Съемочная группа специально выбрала горный район Кореи, где нет большого числа жителей. Это была небольшая деревня, которую они по договоренности с местными превратили в гигантскую декорацию. Со всей возможной изобретательностью в течение 2 с лишним часов разрушали все, что попадалось им под руку.
19: В «Надежде» узнаются и «Челюсти», и «Дуэль» Стивена Спилберга, и «Чужой» Ридли Скотта. Для «На Хонджина» это 4-й полный метр. Все предыдущие, «Преследователь», «Желтое море» и «Вопль» тоже становились событиями. У «Надежды» сложные декорации, длинные съемки, больше полугода, участие звезд. Правда, Майкл Фассбендер и Алисия Викандер практически неузнаваемы из-за грима и спецэффектов. Кино, безусловно, дорогое, но дело не только и не столько в этом, говорит кинокритик, обозреватель журнала «Правила жизни» Егор Москвитин.
18: В фильме очень много сцен, которые наверняка войдут в учебники кинематографа. Это и открывающая фильм «Погоня», которая длится практически час. Это и финальная схватка в лесу. И именно эти аттракционы делают фильм самой масштабной фантастикой в истории Кореи.

0: человеческое высказывание. Ну, а то, что это при этом еще и боевик фантастика, это просто способ доставки сообщения зрителю.
1: «Надежду» показали в основном конкурсе Каннского фестиваля. Картина вызвала там диаметрально противоположные оценки. От восторженных отзывов до резкого неприятия. Тем интереснее посмотреть и составить собственное мнение. Александра Сидорова, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: «Между делом» с Кирой Альтман.
3: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры, объяснила мне между делом, как и почему у нее в голове возникла идея сделать издание о футболе под названием «Коробка».
4: Когда я была ребенком, и папа задерживался на работе, он просил маму записать ей футбольные матчи на видеокассету. Для меня это было синонимом любви. Футбол, он был огромной частью жизни моей семьи, моих родителей, и стал огромной частью меня. А еще я очень люблю путешествовать. Это забавно, такой замечательный факт, что куда бы ты в мире ни поехал, в любом уголке, в любой стране, в любом городе, ты увидишь детей, которые играют на улице в футбол. И мне кажется, в мире сегодняшнем, разобщенном, в какой-то мере одиноком, нам так не хватает какой-то вещи, которая бы соединяла нас всех землян, вне зависимости от того, где мы живем, каких мы взглядов, какого мы социального статуса. И мне кажется, футбол — это универсальный язык, собственно, как и искусство, которым я занимаюсь в своей профессиональной деятельности. Футбол и искусство — это две вещи, которые передают какое-то сообщение, эмоцию и мысль представителям одной культуры от представителей другой культуры с минимальным количеством погрешностей. Поэтому мне захотелось создать проект о нас и о мире, в котором мы живем. Исследование мира, самих себя через футбол.
3: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
2: «Между делом» на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
5: 18:28 московское время. У микрофона Сердар Уликулеев. Российские войска поразили в Одессе цех по производству беспилотников, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России. Также российские военные ударили по электроподстанциям Новой и Усатого, обеспечивающим работу портовой и логистической инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях Украины. Также были нанесены удары по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, используемым для военных грузов из Европы. Власти Ирана продолжают добиваться от США соглашения по спорным вопросам, заявил в воскресенье американский президент Дональд Трамп. «Иран очень хочет заключить сделку, они все время нам звонят», — сказал он журналистам в Ирландии. Трамп вновь подчеркнул, что будет готов заключить только ту сделку, которую мы будем считать правильной. Он в очередной раз предположил, что иранский конфликт завершится после промежуточных выборов, которые пройдут в Штатах в начале ноября. Иранско-оманская инициатива по маршруту движения судов через Армузский пролив не означает его автоматического открытия для навигации, предупредил в воскресенье глава иранского МИДа Аббас Аракчи. Фильм «Последний богатырь. Колобок» режиссера Антона Маслова собрал 1 000 000 000 рублей за весь прокатный период. Это следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах. Фильм вышел в прокат 6 августа. За весь период ленту посмотрели свыше 2 434 000 зрителей. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 18:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В Вологде подростки совершили массовый налет на супермаркет. Дети забрали шоколадки, йогурты, фрукты, а затем попытались скрыться. Выяснилось, что среди участников был и несовершеннолетний администратор группы в соцсети, где был объявлен сбор подростков. Насколько характерна история для региона? Правительство начнет мониторить цены на продукты. Власти утвердили перечень продуктов питания, в которых

0: Вошло 24 позиции. Это разные виды мяса, рыба, молочные продукты, яйца, кое-что из бакалеи и борщевой набор овощей. Зачем это надо правительству? Решение Центробанка сохранить ключевую ставку, растущая нефть и геополитика. Эти факторы будут влиять на рынки на следующей неделе. К тому же аналитики опасаются, что нормальное судоходство через Ормузский пролив восстановится не раньше следующего года. Как откроются рынки в понедельник? Эти и другие темы на Business FM. В Вологде подростки совершили массовый налет на супермаркет. Полиция задержала 31 подростка после кражи продуктов из магазина. Дети забрали шоколадки, йогурты и фрукты, а затем попытались скрыться. Задержанным от 9 до 16 лет всех доставили в отдел полиции, опросили в присутствии родителей. Выяснилось, что среди участников был и несовершеннолетний администратор группы в соцсети, где было объявлено про сбор подростков. Сами ребята рассказали, что изначально планировали просто группой погулять по городу. А идея украсть продукты появилась спонтанно. Случай для Вологды крайне удивительный, говорит главный редактор «Аргументов и фактов» в Вологодской области Наталья Молчанова.
1: Случай любопытный, действительно. Я не стала бы называть это бандой. Это группа детей и подростков. Причем, вот как я поняла из сообщений, там дети были в возрасте в диапазоне от 9 лет, начиная, и до 16. Они просто собрались и забежали в магазин «Магнит», схватили там все, что могли схватить вкусного, и выбежали на улицу. То есть детей этих часть задержали. Есть видеозаписи. Вот я, например, видела видеозапись, как эти детишки сперва забегают в этот магазин, потом из него, как воробьи выбегают. Стоят тут же регистраторы, все это на машины снято. В итоге-то больше, наверное, будет по этой истории детей. Удивительно в этой истории, что они говорят, что мы сперва не собирались, а так вот получилось. А собрались они на какую-то вот такую прогулку детскую. Их сподвиг какой-то ребенок 12 лет, то есть это вот официальная версия, что ребенок 12 лет их собрал вот в эту стайку воробьиную, которая вот такой вот устроила флешмоб, не знаю, как это назвать, но это такой удивительный достаточно случай.
0: Наталья Молчанова, главный редактор «Аргументов и фактов» Вологодской области. Полиция устанавливает сумму ущерба и все обстоятельства произошедшей кражи. С подростками и их родителями проводят профилактические беседы. Правительство начинает мониторить цены на продукты. Власти утвердили соответствующий перечень продуктов питания. В него вошло 24 позиции. В список попали разные виды мяса, курицы, рыба, молочные продукты, яйца, кое-что из бакалеи и борщевой набор овощей. Мониторинг будет проходить по всей цепочке движения продуктов от производителя до магазина. Информацию для анализа будут получать Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвитие, ФАС и Росстат. Новая система начнет действовать в начале 2027 года. Зачем это надо правительству, рассказывает независимый эксперт рынка товаров народного потребления Александр Анфиногенов.
2: Цены – это одна история, которая будет мониторить государство. Вторая история – это который должен все-таки Минсельхоз заняться, сбалансировать количество людей и их потребности с количеством посевных площадей и возможностями производства и хранения. Ну и, с одной стороны, сбалансирует Минсельхоз производство, а с другой стороны, по экономике сбалансирует ценообразование. И будет это правильно для государства, которое занимается продовольственной безопасностью, а это основа стратегии вообще, потому что не будет продовольственной безопасности, непонятно, как будет страна развиваться и за счет чего и за счет кого. И демографии тоже ожидать не приходится. Поэтому полноценное питание – это основа основ. То, что этим начали заниматься, это прям заслуживает уважения. Мы понимаем, какие продукты являются базовыми для людей. Вот эти базовые продукты обрели очертания социально значимых товаров. Список. Там же нет никакой там экзотики или дорогих продуктов, там нет дорогой кондитерки, там нет дорогого алкоголя, там нет дорогих деликатесов. Там стандартная история. Молоко, сыр, яйца, сахар, соль, мука, хлеб, крупы все, морковь, помидоры, огурцы, капуста. То есть то, что составляет базовую основу полноценного питания человека. Вот поэтому вот эти продукты, они должны быть под контролем государства, их нельзя отпускать на рыночных условиях. Не получится, чтобы они дешевели, потому что алчность, в первую очередь, продавцов коммерческих структур. Она не позволит эти продукты делать дешевле. Они не позволят продукты качественные уводить в сегмент низкого ценового сегмента. Никогда это не получится. Это государство должно следить за этим самым всем процессом, каким-то образом помогать фермерам, датировать, может быть, расходы на доход будущего периода, помогать с логистикой, помогать с хранением. Государство должно заниматься вот этими базовыми продуктами, иначе нас ждет крах.
0: Александр Анфиногенов, независимый эксперт рынка товаров народного потребления. Ситуация с ценами на социально значимые продукты остается неоднородной. В августе продукты, по данным Росстата, в среднем подешевели на 0,3%. В основном за счет сезонных овощей. Капуста снизилась в цене почти на 19%, картофель практически на 18%, морковь на 14%. Но одновременно подорожали сахар, гречка и мясо. Решение Центробанка сохранить ключевую ставку, растущая нефть и геополитика. Эти факторы будут влиять на рынки на следующей неделе. Что будет с российскими акциями, нефтью и рублем, рассказывает инвестиционный стратег Укари Капитал Сергей Суверов.
3: Тот факт, что регулятор, даже не рассматривая вариант снижения ставки, дал умеренно жесткий сигнал, означает, что нет окончательной ясности, что Центральный банк вообще продолжит снижать ключевую ставку в этом году. Это может оказать негативное влияние на открытие биржевых торгов в понедельник. Но, с другой стороны, у фондового рынка России есть определенные позитивные драйверы. Это, прежде всего, высокие цены на нефть, которые по Бренту поднялись выше $100 за баррель. Но также возможные переговоры трехсторонние России, Украины и США по урегулированию российско-украинского конфликта. Поэтому определенные драйверы есть, но все-таки, скорее всего, фондовый рынок будет торговаться в лучшем случае нейтрально на предстоящей неделе. Что касается курса рубля, то рубль, наоборот, получил поддержку от решения Центрального банка сохранить ключевую ставку, поэтому вкупе с дорогой нефтью есть определенные предпосылки для продолжения умеренного укрепления рубля. Цены на нефть будут торговаться выше $100 за баррель на эскалации ближневосточного конфликта. Иран угрожает ударить по нефтяной инфраструктуре стран Ближнего Востока, и Ормузский пролив остается в значительной степени перекрытым. Ближневосточный конфликт имеет тенденцию к удлинению.
0: Сергей Суверов, инвест-стратег Укари Капитал. Аналитики опасаются, что нормальное судоходство через Ормузский пролив восстановится не раньше следующего года, поэтому нефть и дальше будет расти. Своими ожиданиями от предстоящей недели с Бизнес ФМ поделился генеральный директор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
4: Рынок больше сейчас в ближайшие недели, дни будет ориентироваться на геополитические новости, потому что достаточно большой объем информации идет по этому каналу. Будет смотреть на цены на сырье и ориентироваться именно на динамику сырьевых цен. Это более значимо, чем текущее решение по ключевой ставке, которое мы видели в пятницу. Поэтому по нефти сырьевая динамика говорит о том, что вряд ли начнется новый цикл снижения. Мы видим, что глобальные инвестиционные банки стали пересматривать прогнозы по нефти в большую сторону, поэтому для российских сырьевых компаний, несмотря на атаки инфраструктуры, ситуация выглядит достаточно неплохо, потому что и рубль ослаб, и цены на сырье достаточно высокие. В перспективе все-таки, что нефть 100+, это уже такой более серьезный фундаментальный уровень, а не просто быстрый заскок цены. Поэтому, скорее всего, после консолидации какой-то в районе 100 мы можем снова увидеть на росте напряженности на Ближнем Востоке движение цены в район 110-120.
0: Игорь Вагизов, гендиректор инвестиционной компании «Инвестленд». Официальные курсы Центробанка на понедельник: доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97,87, китайский юань 12 рублей 55 копеек. Сумерки, 18 лет спустя. Картина про вампиров, впервые вышедшая на экраны в конце нулевых, снова попала в топ российского кинопроката. Фильм повторно показывают в кинотеатрах. За первую декаду сентября он собрал 36 миллионов рублей. Такой успех связывает с дефицитом громких премьер этой осенью и популярностью «Сумерек» в интернете. Музыка из фильма регулярно встречается в рилсах, а герои картины часто становятся героями мемов. Но дело не только в «Сумерках». Повторный прокат старых фильмов в кинотеатрах стал уже всемирным трендом. Во-первых, это помогает заполнить пустые недели, когда нет громких релизов. Во-вторых, позволяет существенно сэкономить на рекламе. На хит прошлого идут охотнее, чем на неизвестную новинку. С чем еще связана эта мода на кино из прошлого? И почему «Сумерки» называют «Титаником нулевых», рассказывает редактор портала «Фильм.ру» Евгений Ухов.
5: Это может быть какое-то обновление в картинах, как любил раньше делать Джордж Лукас, например, со своими «Звездными войнами», или Джеймс Кэмерон, который делал 3D-версии своего «Титаника», а Спилберг делал 3D-версию «Парка юрского периода». Это может быть просто юбилейная какая-то дата, спустя 20 лет, 30 лет, 50 лет. И, разумеется, выходят картины для того, чтобы с ними могло ознакомиться новое поколение, на больших экранах увидеть шедевры прошлого, начиная от «Унесенных ветром» и заканчивая картинами картинами, действительно, которые выходили уже в 21 веке, но кто-то только дорос до них. Очень распространенная, очень много лет уже пользующаяся определенным успехом концепция. У нас действительно выходят в повторный прокат картины едва ли не каждую неделю. Какой-то из старых фильмов появляется в очень ограниченном, в очень труднодоступном для самого широкого зрителя формате. Но, тем не менее, фильмы такие возникают время от времени. У нас очень любят возвращать французское кино старое, начиная с «Новой волны» и заканчивая какими-то фильмами 80-х. Что касается «Сумерек», то, ну, это, конечно же, в первую очередь феномен. Картина, которая сыграла очень большую роль именно в восприятии кино как разговора с подрастающим поколением. Несмотря на всю его фэнтезийную составляющую, это хорошая история и взросления, это история человека, который попал в новое место и сталкивается с новыми обстоятельствами. Как бы странно это ни звучало, это жизненная, живая, искренняя история. Как для людей, которые были подростками в конце 90-х, для них «Титаник» навсегда остался главной романтической картиной. Для поколения следующего, которое росло уже в конце 2000-х, для них тоже «Сумерки» стали определенной вершиной, до которой никого не получилось ни допустить, ни пригласить, ни заставить встать туда.
0: Евгений Ухов, редактор портала «Фильм.ру». Яркими примерами возвращений на большие экраны стал «Интерстеллар», который вышел в повторный прокат в 24-м году к десятилетию картины. Также «Челюсти» вернули в кинотеатры в 25-м, когда культовый ужастик отмечал 50-летие. «Интерстеллар» также установил рекорд, собрав более 17 миллионов долларов. Он стал самым успешным IMAX-перевыпуском в истории.
6: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
7: Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
8: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
9: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В «Максидоме» пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».

0: Первых морозов. Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
3: Кто надо, услышал.
2: Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывах на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
4: И буквально через чат Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас ты разрешил, и ты огромная благодарность вам за содействие.
2: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Другим наука. Сергеем Корзуном.
5: Вклад, который француз Люк Монтанье внес в вирусологию, включая открытие и выделение вируса иммунодефицита человека, долгие годы обеспечивал ему высочайший авторитет в научном сообществе. В 2008 году в возрасте 76 лет вместе с автором первой публикации по ВИЧ Франсуазой Барре-Синуси он получил Нобелевскую премию, а уже через год вступил в конфликт с научным мейнстримом из-за идеи электромагнитных сигналов ДНК в гомеопатических разведениях. Это напомнило многим теорию памяти воды Жака Бенвениста. Вступление в ряды антиваксеров и идея лечить аутизм антибиотиками еще сильнее подорвали авторитет исследователя. Весьма скандальным был и спор о приоритете открытия ВИЧ. Группа Монтанье и группа Роберта Галло в США опубликовали свои статьи в одном и том же номере журнала Science в 1983 году. Но на тот момент Монтанье не смог однозначно связать обнаруженный вирус со СПИДом, а Галло сообщил лишь о выделении патогена, схожего с уже известным другим ретровирусом. Спор потребовал вмешательства на высочайшем уровне. В 1987 году американский президент Рональд Рейган и французский премьер Жак Ширак объявили о соглашении, по которому патентные права и многомиллионные доходы от теста были разделены примерно поровну, а значительная часть роялти была направлена в Международный фонд исследования СПИДа. Позже соглашение несколько изменят в пользу Франции. Монтанье и Галло помирятся и опубликуют в 2003-м совместную статью об истории открытия. Но Нобелевский комитет так и не отметил Галло своей премией.
1: Другим наука на Business FM.
6: 18:47 в Москве. Насколько реальна угроза со стороны искусственного интеллекта?
1: Итоги недели.
6: Технологическая отрасль в целом уже неоднократно предупреждала о рисках, которые в себе несет эта технология, а сотрудник Anthropic покинул компанию как раз из-за опасений того, что ИИ-модели скоро выйдут из-под контроля. А к тому же недавно вышла новая модель OpenAI под названием GPT-6 Astra с впечатляющими и одновременно пугающими возможностями. Валерий Убадоев продолжит.
7: Непрекращающееся развитие возможностей искусственного интеллекта теперь пугает не только людей, далеких от технологии, но и самих разработчиков, до такой степени, что они готовы увольняться. Бывший ИИ-исследователь Anthropic Джейкоб Коксон покинул компанию, по его словам, из-за опасений, что такие системы вскоре могут выйти из-под контроля. По его мнению, отрасль в целом должна замедлить разработки или должны вмешаться государства, чтобы контролировать этот неуемный процесс. Иначе ИИ-системы могут развиться настолько, что перестанут выполнять команды. Развитие технологий происходит быстрее, чем люди успевают это осознавать. Настоящий масштаб этой проблемы пока понимают далеко не все, указывает сооснователь университета Zero Coder и научный сотрудник Иннополиса Кирилл Пшинник.
8: Но пока не знаем, как гарантировать, что такая система вообще будет действовать в наших интересах. А цена потери контроля может быть огромной. Со стороны очень легко сказать, просто остановите ограничения или просто остановите разработку. Но за каждым таким просто стоят нерешенные технические проблемы и конкуренция компаний государств. При этом значительная часть общества, на мой взгляд, еще не осознала масштаба происходящего. Для многих искусственный интеллект до сих пор остается сервисом, который пишет тексты и рисует картинки. А обсуждать уже приходится гораздо более серьезные вопросы. Как сохранить контроль над системами, которые во многих задачах превосходят человека? И здесь нужна общая координация из разных стран и совместное сотрудничество.
7: Проблема еще в том, что американские разработки ориентированы на то, чтобы бить рекорды, быть умнее, быть производительнее. При этом настолько огромные мощности людям зачастую и не нужны. Поэтому, например, сильный толчок в развитии получили китайские модели, которые почти такие же умные, но более удобные, более открытые и более прикладные. Американские лаборатории оперируют огромными средствами. Инвестиции там примерно в 20-30 раз больше, чем у российских, говорит руководитель направления Алисы и умных устройств Яндекса Валерий Стромов.
9: Я думаю, что это 20-30 раз примерно такое значение сейчас годовая разница между, например, OpenAI, Anthropic, Google и нами. Нашим конкурентам, которые мы сейчас назвали, им надо обрабатывать трафик со всего мира. То есть это примерно раз в 40-50 большее количество трафика. То есть физически нужно больше карт для того, чтобы работать на глобальном скейле. Вторая вещь — это, конечно, доступ к капиталу. Там он выше, поэтому проще такими суммами оперировать, проще вкладывать их в инфраструктуру. Фактически же наш мир — это когда не на каждый вопрос пользователя нужен этот суперинтеллект.
7: Как раз на днях вышла новая ИИ-модель от OpenAI, GPT-6 Astra. У нее впечатляющая графическая составляющая. Она может создать 3D-модель какого-либо объекта лишь по одной фотографии, может делать сложные инженерные конструкции и самостоятельно создавать цепочки производства контента. Astra даже решила одну из так называемых задач тысячелетия — уравнение на въезд Стокса. Однако ситуация пока не вполне понятная. Профессор Нью-Йоркского университета Тристан Бакмастер заявил, что способ решения Astra у него украла, так как ранее он консультировался с другими моделями от OpenAI. Там кражу отрицают. Но в любом случае, все такие возможности несут в себе риски. Они возрастают с каждой новой моделью, говорит директор по продуктам Just AI Глеб Обломский.
10: Очевидно, что модель Frontier — это прямо топовые. Но, тем не менее, вот на практике, пока говорить про то, что это прямо революция Astra, нет, я так говорить не буду. Но это сильный шаг. То, где точно есть риск с появлением таких вот высокоинтеллектуальных моделей, как Astra или Fable, это то, что возникает из действительно какого-то масштабного сбоя, утечки агента, который намеренно или непреднамеренно, но может уже привести к тому, что будут реальные сбои реальных систем по миру.
7: Предотвратить потенциальные масштабные сбои можно, например, одним понятным способом. Не исключать живого человека из процесса принятия решений, указывает старший эксперт Касперский Грейд Георгий Кучерин.
11: Конечно, это не будет выглядеть как всеобщее восстание машин. Предположим, у нас есть система управления электросетью, и искусственный интеллект изменил ее код так, что там ошибка. Человек этого не замечает, эту систему запускает, и через какое-то время весь город остается без света. Приходится чинить. Чтобы подобных ситуаций не происходило, надо очень аккуратно перепроверять те выводы, тот код, который пишет искусственный интеллект. Есть много способов это сделать. Можно даже для этого пользоваться другим искусственным интеллектом. Но очень важно, чтобы в цепочке проверок присутствовал человек, потому что только человек может критически оценить код или те данные, которые выдал искусственный интеллект, и внести в него правки.
7: Пока что, как говорят эксперты, готового решения у государств и человечества в целом нет. Тем более, что Штаты с огромной долей вероятности не пойдут на замедление разработок, опасаясь того, что свои разработки не замедлит Китай. Валерий Ободоев, Наталья Космачева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
6: Не позволяйте своему парню играть в это. Видеоигра GTA 6 вызвала волну ревности среди женщин.
12: Итоги недели.
6: Причем еще до ее выхода, запланированного на ноябрь. Девушки-блогеры возмущены романтической линией между главными героями нашумевшего проекта. Почему? Подробнее Наталья Шашина.
13: По сюжету GTA 6 пользователь управляет одновременно Джейсоном и Люсией, и одна из его задач — развивать любовную линию персонажей. Делать это придется с помощью разных действий. Герои будут ходить на свидания, переписываться в телефоне и проводить совместный досуг. Реалистичность происходящего на экране вызвала возмущение у многих девушек, и они буквально требуют от своих парней не играть в GTA 6. В социальных сетях с подобными бойкотами уже выступило несколько блогерш-миллионников.
14: Ты буквально должен поддерживать отношения с девушкой в видеоигре и писать ей. И она рассердится, если ты не ответишь ей. Ты должен водить ее на свидание. Ты можешь заняться с ней сексом, ходить в стриптиз-клуб. Не позволяй своему парню, жениху или мужу играть в GTA 6.
15: Твой парень играет в GTA 6 и пытается убедить себя, что ты сошла с ума, если не дашь ему играть. Бросьте этого придурка. Цель игры – переспать с другой женщиной.
16: Есть мнение, что ролики постановочные, но и реальная проблема существует. Семейный психолог Ирина Корчагина рассказывает, множество ее клиенток негативно воспринимают любовь своих спутников к играм. И этих девушек можно понять, особенно если речь идет об игре с любовной линией.
17: Я бы тоже устроила мужчине своему жуткий бэмс за такие темы. Он там вкладывается, он там думает, куда пойти, что сделать, какой цветочек подарить. А обо мне он вообще забыл. Понимаете, для женщины очень важно внимание и ощущение того, что она единственная. Не просто любимая, а единственная. А когда он ходит куда-то на свидание, здесь идет уже слияние жизни реальной и нереальной, это уже не важно. И действительно, женщины начинают ревновать к вот этим увлечениям в виртуальной реальности. А у тебя там какая-то Люся. Не важно, что там не будет сексуального контакта. Важно, что внимание отдается не реальной девушке, не реальной жене, а какой-то персоне, которая, она же еще и хороша собой. Понимаете, у нее нет изъяна. А у любой женщины и мужчины начинают, а у тебя тут лишнее, а этого ты не умеешь, а она вон как двигается. Все, и вот это вот сравнение, оно уже начинает разрушать отношения.
16: В ответ на запреты со стороны девушек, многие геймеры-мужчины назвали подобные обвинения абсурдными и напомнили об играх Sims, где можно было создать виртуальную семью и родить ребенка, и Mass Effect, где можно выбрать другого персонажа и строить с ним любовную линию. Почему люди и сами рады погружаться в виртуальные отношения, рассуждает практикующий психолог, писатель, кандидат психологических наук Михаил Хорс.
18: Есть и социальная подложка для всего этого. Нас, общество, натаскивают уже годы, если не десятилетия, что труд – это плохо, и что всего нужно добиваться максимально легким путем. Из всех соцсетей, всякие коучи, блогеры, все говорят, давай, надо вот жить в счастье, надо жить легко, надо жить без трудностей. И вот такой вот навязываемый нам социальный гедонизм приводит к тому, что современная молодежь вступает, например, в отношения, я не говорю уже о браке, и выбегает из этих отношений, потому что, оказывается, там надо трудиться. Нужно где-то и приспособиться, где-то и почувствовать, что твои границы эти пресловутые нарушаются. А современный человек говорит, нет, трудности быть не должно. Я рожден для счастья. И поэтому вот игровой персонаж. Очень легкая история, понятная. Это бегство от реальности, это бегство от труда над отношениями.
16: Правда, в случае с GTA 6 создатели подчеркивают, любовная линия здесь опциональная, а не обязательная возможность. Можно и вовсе от нее отказаться. Наталья Шашина, Сергей Гордеев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
19: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭА. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
20: Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru.
21: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
0: 18:58 московское время. У микрофона Сердар Увлекулиев. Два человека пострадали после атаки ВСУ на Севастополь. Нейтрализованы 12 украинских беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев. А в воскресенье армия России сообщила, что освобождено село Черняков Харьковской области. Уничтожено за сутки до 1405 военнослужащих ВСУ. Это следует из официальной сводки Минобороны. Помощник президента России, глава морской коллегии Николай Патрушев заявил, что сопровождение российских судов кораблями ВМФ помогает защитить торговые суда от захвата. Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС ранее отмечал, что западные страны пытаются вернуть свое былое лидерство любыми путями, в том числе и неприглядными. Например, предпринимаются попытки блокировать международные транспортные коридоры и захватывать морские суда. Йеменские правительственные батальоны, противостоящие шиитскому движению Ансар Аллах хуситам, состоят из мертвых душ, сообщает CNN со ссылкой на западный источник. Реальная сила армии составляла всего 20% от того, что было на бумаге, говорится в сообщении на сайте телеканала со ссылкой на западный источник, знакомый с военными операциями в регионе. Тело еще одного 17-го альпиниста нашли на месте схода лавины в горах Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. Поисково-спасательные работы на этом завершены, сказал собеседник агентства. Спасатели 6 сентября сообщили, что лавина накрыла группу альпинистов в Безенгийском ущелье в горах Кабардино-Балкарии. Сообщалось о гибели 15 человек, 6 пострадавших. Судьба еще 2 человек оставалась неизвестной. Часть погибших, как рассказали в Росгвардии, представляли это ведомство. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 7 вечера в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Россия не била по всему подряд до того, как Киев сам открыл ящик Пандоры. Так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал усиление ударов по Украине. Он также отметил, что трехсторонние переговоры по урегулированию на Украине могут быть возобновлены в октябре. Подробности буквально через минуту. Лидеры индустрии искусственного интеллекта предлагают притормозить и сбавить темпы разработки. По мнению некоторых из них, через 6-12 месяцев ИИ сможет захватить весь интернет и нанести ущерб в сотни миллиардов долларов. Может ли искусственный интеллект выйти из-под контроля? Шотландия, Уэльс и Ольстер потребовали референдумов о независимости. По данным Телеграф, лидеры стран подпишут совместную декларацию и объявят о ней Лондону во время встречи 14 сентября. Каковы перспективы у инициативы? Эти и другие темы на Business FM. Россия не била по всему подряд до того, как Киев сам открыл ящик Пандоры. Так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал усиление ударов по Украине. Он также отметил, что трехсторонние переговоры по урегулированию на Украине могут быть возобновлены в октябре. Накануне представитель и зять Трампа Джаред Кушнер заявил, что в соглашении об урегулировании уже согласованы все пункты, кроме территориального вопроса. По его словам, на переговорах в Москве Владимир Путин обозначил линию, которой Россия хочет достичь. Теперь, считает Кушнер, задача переговорщиков – найти решение, которое устроит Киев и одновременно позволит убедить Москву прекратить конфликт с гарантиями того, что он не возобновится. При этом помощник президента Юрий Ушаков заявил, что помимо территориального вопроса остается еще много других, которые нужно согласовать. Ночью Россия нанесла удары по объектам энергетики и логистики ВСУ, а также по железнодорожной инфраструктуре на западе Украины. По данным Минобороны, поражены логистический центр новой почты в Одесской области и электроподстанции в Одесской и Николаевской областях. По данным ВСУ, с вечера Украина атаковала свыше 400 дронов и неизвестное число ракет «Бандероль». Украинские СМИ отмечают, что это значительно больше обычного ночного количества БПЛА. Также они сообщают об ударах по Ивано-Франковску, Тернополю и Борисполю, комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новая оборона» заказ Дмитрий Корнев.
3: комплексные массированные удары вооруженных сил Российской Федерации по объектам на территории Украины на самом деле вот интенсивно начались после того, как Украина начала наносить удары по объектам в нашей глубине, по объектам нефтегазовой промышленности, по гражданским объектам. И, вероятно, одним из военных ответов на эти действия и послужила вот эта серия массированных ударов по объектам в глубине территории Украины. Но кроме этого, это совпало еще с тем, что у Украины очень серьезные проблемы со снабжением боекомплектом зенитных средств, и мы можем тем же нарядом сил и средств поражать гораздо большее количество целей. То есть эффективность таких ударов значительно возрастает в разы. И еще один момент. Вполне вероятно, что одной из причин вот такого рода серии ударов является принуждение киевского руководства к мирным переговорам на наших условиях. Потому что мы надеемся, вероятно, что серия этих ударов приведет рано или поздно к тому, что сопротивление ВСУ будет сломлено, оставшихся частей снабжение будет нарушено, снабжение тех частей, которые производят запуски дронов на территорию Российской Федерации, тоже мы планируем нарушить, и, вероятно, где-то уже, может быть, даже и добились успехов. Вполне возможно, что мы это ощутим буквально в ближайшие недели, самое позднее это месяцы. И таким образом мы уничтожаем тыловую основу сопротивления ВСУ, в том числе на линии соприкосновения. Это приведет к тому, что, скорее всего, линия фронта начнет более активно двигаться на запад. То есть вполне может быть, что нам требуется определенный накопительный эффект, и дальше изменения могут пойти с ускорением.
6: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Средства ПВО за ночь над, по данным Минобороны, сбили почти 400 БПЛА над регионами России. Два человека погибли и 14 получили ранения при налете дронов на Нижнекамск. На одном из предприятий начался пожар. Также один из беспилотников ударил по жилому дому, а другой попал в дерево, из-за чего поврежден стоявший рядом автомобиль. На одном из предприятий в Славянске на Кубани после атаки возник пожар, повреждены газопроводы и частном секторе. Поликлиника, несколько домовладений, ранены 3 человека. В Севастополе в результате атаки загорелись 2 частных дома. В Орле пострадало здание детского сада. В Белгороде храм. В Белгородской области ранения получили 2 человека. ВСУ атаковали и Энергодар. 2 российских военных погибли в результате ударов по бензовозам, следовавшим к Запорожской атомной станции. Есть раненые, в том числе тяжелые. Под удары попали также квартирный дом и городской парк. Не менее 10 раз с вечера субботы атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской станции. Ситуация под контролем, радиационный фон в пределах нормы, сообщает станция. О ситуации в городе Бизнес-ФМ рассказали жители Энергодара Владимир и Сергей.
4: По прилетам, мы бы пожили бы здесь каждый день, что-нибудь спалят, машину какую-нибудь, ларечек. Она вообще никакой, знаете, военной точки зрения не имеет. Враг вообще безумие здесь устроил какое-то, кошмарит нас каждый день. Ну а насчет станции, мы вообще ко всему готовы, к любому развитию ситуации. Как бы там ни было, все будет в порядке.
22: Со связью у нас как попало сейчас. Кабель перебит основной, где получается, подъезжаю, ловлю. Не скучно тут, магазин. Все разбиты, люди на рынке скупляются. Летают постоянно, бьют постоянно, в любой момент отсюда можно ждать. Свет, сейчас нету свету.
6: Жителей Энергодара. По словам гендиректора Росатома Алексея Лихачева, удары пришлись в непосредственной близости к периметру площадки Запорожской атомной станции. Все пострадавшие были заняты сугубо гражданской миссией по обеспечению станции. Киев своими атаками провоцирует ядерный инцидент на крупнейшей атомной станции в Европе, отметил Лихачев. Он призвал МАГАТЭ осудить подобные действия и назвать виновных. Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского прекратить удары по российской топливной инфраструктуре. Президент США заявил, что именно эти атаки привели к дефициту дизеля в России и других странах. Средняя цена на дизельное топливо в США достигла рекорда. Впервые в истории она превысила $6 за галлон. И это становится большой проблемой для республиканцев перед выборами в Конгресс. Может ли искусственный интеллект выйти из-под контроля? Лидеры индустрии предлагают притормозить, избавить темпы разработки. Через 6-12 месяцев ИИ сможет захватить весь интернет и нанести ущерб в сотни миллиардов долларов. Об этом заявил Дарио Амадей, глава компании Anthropic, которая разрабатывает языковую модель Claude. Его беспокойство также связано с недавним инцидентом, когда агенты OpenAI вышли из-под контроля и взломали платформу Hugging Face. Тогда модели атаковали цели без команды, жертвовали собой ради общей цели и пытались взломать систему, которая должна была их оценить. Амадей высказался на эту тему в эфире CNN. Ведущий напомнил, что недавно из Anthropic ушел исследователь Джейкоб Коксон, который заявил, что люди, занимающиеся созданием ИИ, считают, что он может убить всех нас к концу десятилетия. А другой сотрудник заявил, что вероятность этого выше 10%. Сам глава Anthropic прокомментировал это довольно уклончиво.
1: Но опять же, мне кажется, гораздо полезнее разобраться, из чего складывается эта вероятность. Какие есть сценарии, по которым все может закончиться хорошо, и какие, по которым все может закончиться плохо. Поэтому вместо того, чтобы говорить вероятность 10%, а это звучит так, будто мы просто бросаем кости, гораздо полезнее сказать, есть разные возможные пути развития событий. Если мы выберем правильные пути, вероятность того, что что-то пойдет не так, будет очень низкой. Если мы выберем неправильные пути, вероятность проблем может оказаться даже выше этих 10%.
6: После того, как Амадей призвал индустрию замедлить совершенствование наиболее мощных моделей, его позицию поддержали глава XAI Илон Маск и гендиректор OpenAI Сэм Альтман. Но президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская считает, главная опасность не восстание машин, а военное применение искусственного интеллекта. Все алармистские заявления она считает политическим инструментом.
2: Что там они публично заявляют, ну, кажется, это довольно неважно. Главное, что действительно модель развивается очень быстро, и агенты сейчас вышли на новый уровень искусственный интеллект, новый уровень автоматизации, в том смысле, что агенты уже не очень нуждаются в людях, они между собой общаться могут и сами себе могут задавать задания. Зацикленность такая происходит. Это не то, что искусственный интеллект будет работать мимо людей. Нет, понятно, что все равно человек должен задать начальный старт. Но мне кажется, что опаснее всего развитие искусственного интеллекта в военную сторону и применение агентов или неважно чего для взлома, остановка инфраструктуры. И я думаю, что Штаты здесь не остановятся. Я не думаю, что бы там ни заявлял глава Anthropic, понятно, что если они получают успехи в этом смысле, Соединенные Штаты будут и дальше туда двигаться. Единственное, чего они могут сделать, это закрыть просто все имеющиеся доработки и перестать давать доступ внешним странам или коммерческим компаниям.
5: Мы не можем рассматривать ведущие искусственный интеллект, политически разделяя с курсом правительства США, с курсом правительства Китая.
2: Можем ли мы рассматривать создание ядерного оружия без отрыва от политики? Я как-то не знаю, но можем, наверное, гипотетически что-то такое порассуждать. Но это бессмысленно. Это оружие. Есть возможность создать супероружие. И что, вы думаете, они не будут это делать? Ну, смешно. А все вот эти алармистские крики, это для того, чтобы не дать доступ к новым моделям китайцам, например.
5: Искусственный интеллект вне воли правительства США, американский, может натворить дело или даже приблизить человечество к апокалипсису в ближайший год?
2: Нет, не думаю. Я думаю, что Соединенные Штаты сами справятся. Компании, которые работают в Соединенных Штатах, очень жестко подчинены правительству, и искусственный интеллект у них приравнен к боевой технологии сейчас. Поэтому какое-то самостоятельное развитие, но мне представляется, что просто нет.
5: Они могут сейчас на этом этапе остановить, приостановить развитие, чтобы апокалипсиса без воли человека не произошло?
2: По воле человека он произойдет. Чего вы переживаете? Апокалипсис без воли человека — это какая-то странная выдумка. Фантаст. Люди сами справятся со своим апокалипсисом. Не нужен им никакой искусственный интеллект.
5: Но тревога, что боты, восстание машин. Ну, боты, такая тревога у обывателей.
2: Да, читайте фантаст, идите. Хорошо. То есть, ну, я не вижу. Смешно это обсуждать все. Зачем? Если есть люди, у которых есть цели, они эти цели ставят. А при чем здесь восстание машин? На мой взгляд, это все просто так и голливудчи.
5: Не на том этапе развития искусственного интеллекта сейчас, когда вне человеческой воли, может, вспоминаем инцидент с взломом Hugging Face ботами искусственного интеллекта, как первый ласт. Искусственный человек вне воли. Ну, человека может нас уничтожить или нет?
2: Ну, не знаю. Мне кажется, это маловероятно. Я в такой сценарий не верю. Я больше верю в сценарий злых людей, которые будут ставить искусственному интеллекту злые цели. А то, что искусственный интеллект сам по себе выйдет из-под контроля и сам начнет налево-направо всех мочить, я в такой сценарий не верю.
6: Президент группы компании InfoWatch Наталья Касперская: пока лидеры индустрии искусственного интеллекта не представили конкретных планов по снижению скорости разработки, OpenAI и Anthropic не назвали какие-то сроки, конкретные модели которых могут коснуться ограничения или же показатели, по которым можно определить замедление. А спикер Палаты представителей Майк Джонсон в эфире CNN заявил, что США проиграют гонку Китаю, если пойдут на замедление развития ИИ.
21: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
8: Как гласят подсчеты компании «Николис», в этом году в России будут введены 362 тысячи квадратных метров торговой недвижимости. В первом полугодии в регионах страны были сданы 53 тысячи квадратов. Это почти на треть меньше аналогичного результата прошлого года. А совокупные общероссийские 109 тысяч квадратов с учетом полугодового 45-тысячного итога Москвы и 12-тысячного итога Петербурга – это в два раза меньше, чем годом ранее. Турбулентность на рынке, высокий ключ и рост налогов сдерживают девелоперскую активность в сегменте. В Москве кадастровая стоимость некоторых ТЦ заметно выросла, что привело к дополнительному увеличению налоговой нагрузки на собственников. Ритейлеры находятся под влиянием повышения НДС и снижения порога выручки. Ну и вот строительный итог, делятся наблюдениями аналитики. А уже построенные торговые центры, в первую очередь московские, ищут новые точки роста. По данным компании IBC Real Estate, в качественных столичных объектах пустуют 742 тысячи торговых квадратных метров. Доля вакантности достигла 11% за год, увеличившись на 1% пункт. Противоположная ситуация только в новых ТЦ, открытых с начала 2024 года, где вакантность снизилась на 12% пунктов благодаря приходу операторов развлечений, точек общественного питания и спортивных пространств. Даже в уникальных объектах категории Prime, где стандартная вакантность вообще-то не выше 3%, текущий уровень непривычные 7%. И здесь пул арендаторов, готовых к сверхвысоким ставкам, крайне ограничен. Ну а все остальные ТЦ, видимо, будут решать проблему свободных площадей за счет реконцепции, расширения пула арендаторов и максимально активного привлечения операторов досуга. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
21: Недвижимость на Business FM. Погода в Москве.
6: Сейчас в городе плюс 15, осадков сегодня не ожидается, как и в понедельник, без осадков и до 19 тепла. 19-15 в Москве. Канада просится в Евросоюз. Премьер-министр Канады Марк Карни рассматривает возможность получения его страной статуса ассоциированного члена Евросоюза, который был дал Оттаве ряд экономических и политических преимуществ без вступления в объединение. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их сведениям, Карни на протяжении нескольких месяцев обсуждал такой вариант с лидерами европейских стран в связи с эскалацией торговой войны Оттавы и Вашингтона. И ЕС обычно не отличающейся гибкостью в вопросе членства проявил открытость к обсуждению инициативы Канады, отмечает газета. Канада взаимодействует с Европой уже давно, в том числе в плане поставок оружия Украине, заключает различные договоренности по поводу совместного производства вооружений, напоминает завкафедрой сравнительной политологии МГУ имени Ломоносова ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Артур Демчук.
9: Мне кажется, это шаг канадского премьера, чтобы, с одной стороны, обеспечить на будущее большую экономическую независимость от Соединенных Штатов, поскольку Соединенные Штаты являются основным импортером канадских продуктов, товаров, и, с другой стороны, Канада зависима от многих поставок из Соединенных Штатов, поэтому здесь задача канадского правительства сейчас максимально диверсифицировать рынки сбыта своих товаров, покупки каких-то других необходимых товаров для того, чтобы меньше зависеть от Соединенных Штатов. Ну а в тактическом плане это может быть таким рычагом, который призван воздействовать на Трампа, воздействовать на американскую администрацию с тем, чтобы смягчить свою позицию по отношению к Канаде, возобновить торговые переговоры и перестать уже давить на Канаду пошлинами или тарифами, как они это называют. То есть это такой рычаг для возобновления переговоров Канады с Соединенными Штатами.
7: Со стороны США? Что за этим последует?
9: Со стороны США, мне кажется, это может иметь обратный эффект. Трамп в ответ на это может еще больше ужесточить свою позицию, например, давить на Европу, если Европа будет предпринимать какие-то действия, которые будут подыгрывать Канаде, либо давить на Канаду уже какими-то новыми санкциями, новыми тарифами.
7: А для России это что-то может значить?
9: Пока это никак не затрагивает Россию. Сближение Канады с Европой объективно усиливает Европейский Союз, например, может быть, больше экономических ресурсов будет для поддержки Украины, но пока я не вижу, как это напрямую отразится на России.
6: Ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Артур Демчук. Представитель США на торговых переговорах Джеймсон Гирингер в августе заявил, что Оттава отказалась от выгодной, по мнению Вашингтона, двусторонней торговой сделки. В связи с этим 22 августа вступили в силу американские 50-процентные импортные пошлины на определенные категории канадских товаров. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттава ведет ответные пошлины против Вашингтона. Он также подчеркнул, что между США и Канадой началась торговая война. У Озона взлетел спрос на товары для домашних заготовок. Как сообщает Marketplace, спрос на банки для зимних заготовок вырос втрое. На крышке в 3,5 раза, на бытовые стерилизаторы для овощей и фруктов в 5 раз по сравнению с прошлым годом. Готовые наборы контейнеров для продуктов и закаточные машинки для домашней консервации за год стали популярнее более чем вдвое. Также вырос спрос на предметы для заморозки ягод, овощей и фруктов. И по-настоящему рекордный рост в 7 раз на очищенные свежие овощи в сервисе доставки Озон Фреш. О возможных причинах такого ажиотажа, только ли дело в сезонности, говорит гендиректор аналитической консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
10: Я смелюсь предположить, что ключевым фактором, сыгравшим значимую роль в росте непосредственно объема заказов на Озон, является просто-напросто банальный сезон. А в качестве дополнительного фактора, да, вполне возможно, что в силу того, что в некоторых регионах Wildberries не осталось централизованных складов и значимых остатков, сроки доставки могли увеличиться, а у Озона в этих регионах склады были, то покупатели перешли с одной точки на другую, с учетом того, что заказ непосредственно всяких разных товаров для заготовки, он происходит не сказать, что импульсивно, но он требуется к определенному времени, к определенному дню в большинстве случаев, поэтому люди не были готовы ждать большой период. Но отмечу, что очень сильно сомневаюсь в том, что переток является каким-то глобальным и гигантским.
6: Ефим Алдухов, гендиректор аналитической консалтинговой компании «Точка сверки». В целом, рост спроса на овощи и фрукты для консервации в рознице отследить сложно, отмечает гендиректор информационного агентства «Fruit News», руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий. Но некоторые тенденции прослеживаются.
11: Какой-то отдельной статистики по этим категориям не ведется. В целом, если брать рынок как таковой, за последние несколько лет потребление фруктов и овощей в России сокращается. Связано это, скорее всего, именно с сокращением потребительской способности, покупательной способности жителей России. Все же фрукты воспринимаются как необязательная продукция, от которой чаще отказываются. Но при этом мы тоже замечаем, что растет предложение различных наборов продуктов. Для именно домашней консервации, скорее всего, это все же ответ на определенный спрос именно на такую продукцию. И здесь может быть несколько трендов, которые приводят к такому результату. Первый – это тренд на здоровый образ жизни и в целом на домашнее приготовление. В последнее время все больше людей начинают готовить дома, причем готовить какие-то относительно сложные блюда. И мы видим некоторое увлечение домашними заготовками, вареньями, маринадами, консервированием, чего достаточно давно не было. С другой стороны, можно отметить определенную тревожность, и вполне возможно, что люди пытаются запастись продуктами, витаминными продуктами впрок на зимний период. Это может быть связано с неопределенностью, которая есть в обществе, опасением роста цен.
6: Ирина Козия, руководитель проекта «Ягодная академия». По данным Озона, с 20 августа по 1 сентября стоимость товаров для консервации на площадке снизилась на 3,5%. При этом более трети заказов для домашних заготовок пришлось на малые города. Согласно данным Росстата, килограмм огурцов в России на 31 августа стоил 125 рублей 8 копеек, помидоров 165 рублей 91 копейку. В российский прокат вышла корейская «Надежда». Это кино 18+, про инопланетян в обычной деревне от режиссера На Хон Джина. Самый дорогой корейский блокбастер в истории, который ранее показали на Каннском фестивале. Кинокритики называют «Надежду» фильмом для зрителя, у которого нет аллергии на остросюжетные картины. Александра Сидорова подробнее.
12: Начало необнадеживающее. Обычные жители городка на границе двух Корей пытаются разобраться, кто и зачем убил на дороге корову. Эта корова первая ласточка. Скоро какое-то чудище начнет раскидывать людей, машины, оставлять глубокие следы от когтей на телах жертв. Но «Надежда» не хоррор в чистом виде. Зрителя она заставляет одновременно бояться, смеяться, сопереживать. Это неуемное, не вписывающиеся ни в какие рамки произведения, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
13: Я очень впечатлен тем, как в очередной раз На Хон Джин мастерски переходит от одного жанра к другому, причем совершенно бесшовно, в рамках буквально одной сцены. Только что мы переживали за главного героя, затем смеялись, потом пошел какой-то дикий экшен. Мне кажется, что для зрителей, у которых нету аллергии на остросюжетные фильмы, которые готовы, на самом деле, к довольно простому сюжету, но в котором практически 2,5 часа идут бесконечные погони, перестрелки и так далее, я думаю, что для таких зрителей это будет настоящий подарок. Это очень технически здорово сделанное кино. Фильм в основном снятый не в павильоне, а на натуре. Съемочная группа специально выбрала горный район Кореи, где нет большого числа жителей. Это была небольшая деревня, которую они по договоренности с местными превратили в гигантскую декорацию. Со всей возможной изобретательностью в течение 2 с лишним часов разрушали все, что попадалось им под руку.
12: В «Надежде» узнаются и «Челюсти», и «Дуэль» Стивена Спилберга, и «Чужой» Ридли Скотта. Для На Хон Джина это 4-й полный метр. Все предыдущие, «Преследователь», «Желтое море» и «Вопль» тоже становились событиями. У «Надежды» сложные декорации, длинные съемки, больше полугода, участие звезд. Правда, Майкл Фассбендер и Алисия Викандер практически неузнаваемы из-за грима и спецэффектов. Кино, безусловно, дорогое, но дело не только и не столько в этом, говорит кинокритик, обозреватель журнала «Правила жизни» Егор Москвитин.
14: В фильме очень много сцен, которые наверняка войдут в учебники кинематографа. Это и открывающая фильм «Погоня», которая длится практически час. Это и финальная схватка в лесу. И именно эти аттракционы делают фильм самой масштабной фантастикой в истории Кореи, потому что дело не в бюджете, дело не в голливудских звездах, дело не в Алисе Викандере и Майкле Фассбендере. Дело прежде всего в размахе и глубине. На самом деле за этой историей о пришельцах в деревне, где никому нет дела до этих пришельцев, потому что она находится на границе двух Корей, в абсолютно какой-то потерянной и немой зоне. Именно в этом противоречии огромное событие происходит незамеченным и кроется весь смысл картины. Очень часто люди остаются наедине с чем-то, с чем они не могут справиться, и полагаться они могут только на себя. И в этот момент любой полицейский, любой дедушка, который вдруг берется за гранатомет, любая бабушка, которая деловито подает гранат этому дедушке, и становится героями, спасителями и хозяевами своей судьбы. То есть это глубоко социальное и достаточно политическое высказывание, но то, что это при этом еще и боевик-фантастика, это просто способ доставки сообщения.

0: за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей. В Чанган-центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
1: Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей «Луидор Авто». Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатна. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в «Луидор Авто». Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidor-service.ru.
2: Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: 19:28 московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Российская авиация разбомбила пункты временной дислокации ВСУ в районе Преображенки в Запорожской области. Об этом сообщили Минобороны России, предоставив соответствующие кадры. Удары были нанесены бомбами ФАБ-250 с унифицированными модулями планирования. Успешное уничтожение целей подтверждается средствами объективного контроля в режиме реального времени, говорится в сообщении. Все страны БРИКС поддерживают развитие платежных систем для расчета в национальных валютах, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на пресс-конференции по итогам саммита объединения в Индии. По словам президента ЮАР, центральные банки стран объединения уже обсуждают этот вопрос. Президент ЮАР также рассказал, что во время визита в Индию купил книги, расплатившись картой в рупиях с последующим перерасчетом суммы в южноафриканские ранды. По его словам, платеж прошел без каких-либо затруднений. Глава американской администрации Дональд Трамп заявил, что США могут рассчитывать на получение контроля над иранской нефтью. Такую позицию он изложил во время общения с журналистами в своем гольф-клубе в Ирландии. «В конечном счете мы уйдем, если только мы не решим задержаться и оставить себе нефть, как в Венесуэле», заявил американский президент. Французская журналистка Наташа Рей выиграла судебное разбирательство в апелляционном суде Парижа по делу о клевете против супруги президента Франции Брижит Макрон, заявил адвокат журналистки Франсуа Денглян. Адвокат Брижит Макрон затем сообщил, что обжалует решение в кассационном суде. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 19:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В Вологде подростки совершили массовый налет на супермаркет. Полиция задержала 31 ребенка. Они забрали шоколадки, йогурт, фрукты и затем пытались скрыться. Выяснилось, что среди участников был и несовершеннолетний администратор группы в соцсети, где был объявлен сбор подростков. Насколько характерна история для региона? Правительство начнет мониторить цены на продукты. Власти утвердили перечень продуктов питания, в который вошли 24 позиции. Это разные виды мяса, курицы, рыба, молочные продукты. Кое-что из бакалеи, яйца и борщевой набор овощей. Зачем это надо правительству? Решение Центробанка сохранить ключевую ставку, растущая нефть и геополитика. Эти факторы будут влиять на рынки на следующей неделе. К тому же аналитики опасаются, что нормальное судоходство через Ормузский пролив восстановится не раньше следующего года. Как откроются рынки в понедельник? В Вологде подростки совершили массовый налет на супермаркет. Полиция задержала 31 подростка после кражи продуктов из магазина. Дети забрали шоколадки, йогурты и фрукты, а затем попытались скрыться. Задержанным от 9 до 16 лет всех доставили в отдел полиции и опросили в присутствии родителей. Выяснилось, что среди участников был и несовершеннолетний администратор группы в соцсети, где было объявление про сбор подростков. Сами ребята рассказали, что изначально планировали просто пройтись группой по городу, а идея украсть продукты появилась спонтанно. Случай для Вологды крайне удивительный, говорит

0: Это главный редактор «Аргументов и фактов» Вологодской области Наталья Молчанова.
1: Случай любопытный, действительно. Я не стала бы называть это бандой. Это группа детей и подростков. Причем, вот как я поняла из сообщений, там дети были в возрасте в диапазоне от 9 лет, начиная, и до 16. Они просто собрались и забежали в магазин «Магнит», схватили там все, что могли схватить вкусного, и выбежали на улицу. То есть детей этих часть задержали. Есть видеозаписи. Вот я, например, видела видеозапись, как эти детишки сперва забегают в этот магазин, потом из него, как воробьи выбегают. Стоят тут же регистраторы, все это на машины снято. В итоге-то больше, наверное, будет по этой истории детей. Удивительно в этой истории, что они говорят, что мы сперва не собирались, а так вот получилось. А собрались они на какую-то вот такую прогулку детскую. Их сподвиг какой-то ребенок 12 лет, то есть это вот официальная версия, что ребенок 12 лет их собрал вот в эту стайку воробьиную, которая вот такой вот устроила флешмоб, не знаю, как это назвать, но это такой удивительный достаточно случай.
0: Наталья Молчанова, главный редактор «Аргументов и фактов» Вологодской области. Полиция устанавливает сумму ущерба и все обстоятельства произошедшей кражи. С подростками и их родителями проводят профилактические беседы. Правительство начинает мониторить цены на продукты. Власти утвердили соответствующий перечень продуктов питания. В него вошло 24 позиции. В список попали разные виды мяса, курицы, рыба, молочные продукты, яйца, кое-что из бакалеи и борщевой набор овощей. Мониторинг будет проходить по всей цепочке движения продуктов от производителя до магазина. Информацию для анализа будут получать Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвитие, ФАС и Росстат. Новая система начнет действовать в начале 2027 года. Зачем это надо, правительство рассказывает не независимый эксперт рынка товаров народного потребления Александр Анфиногенов.
2: Цены – это одна история, которая будет мониторить государство. Вторая история – это которая должен все-таки Минсельхоз заняться, сбалансировать количество людей и их потребности с количеством посевных площадей и возможностями производства и хранения. Ну и, с одной стороны, сбалансирует Минсельхоз производство, а с другой стороны, по экономике сбалансирует ценообразование. И будет это правильно для государства, которое занимается продовольственной безопасностью, а это основа стратегии вообще, потому что не будет продовольственной безопасности, непонятно, как будет страна развиваться и за счет чего и за счет кого. И демографии тоже ожидать не приходится. Поэтому полноценное питание – это основа основ. То, что этим начали заниматься, это прям заслуживает уважения. Мы понимаем, какие продукты являются базовыми для людей. Вот эти базовые продукты обрели очертания социально значимых товаров. Список. Там же нет никакой там экзотики или дорогих продуктов, там нет дорогой кондитерки, там нет дорогого алкоголя, там нет дорогих деликатесов. Там стандартная история. Молоко, сыр, яйца, сахар, соль, мука, хлеб, крупы все, морковь, помидоры, огурцы, капуста. То есть то, что составляет базовую основу полноценного питания человека. Вот поэтому вот эти продукты, они должны быть под контролем государства, их нельзя отпускать на рыночных условиях. Не получится, чтобы они дешевели, потому что алчность, в первую очередь, продавцов коммерческих структур. Она не позволит эти продукты делать дешевле. Они не позволят продукты качественные уводить в сегмент низкоценового сегмента. Никогда это не получится. Это государство должно следить за этим самым всем процессом, каким-то образом помогать фермерам, датировать, может быть, расходы на доход будущего периода, помогать с логистикой, помогать с хранением. Государство должно заниматься вот этими базовыми продуктами, иначе нас ждет крах.
0: Александр Анфиногенов, независимый эксперт рынка товаров народного потребления. Ситуация с ценами на социально значимые продукты остается неоднородной. В августе продукты, по данным Росстата, в среднем подешевели на 0,3%. В основном за счет сезонных овощей. Капуста снизилась в цене почти на 19%, картофель практически на 18%, морковь на 14%. Но одновременно подорожали сахар, гречка и мясо. Решение Центробанка сохранить ключевую ставку, растущая нефть и геополитика. Эти факторы будут влиять на рынки на следующей неделе. Что будет с российскими акциями, нефтью и рублем, рассказывает инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
3: Тот факт, что регулятор, даже не рассматривая вариант снижения ставки, дал умеренно жесткий сигнал, означает, что нет окончательной ясности, что Центральный банк вообще продолжит снижать ключевую ставку в этом году. Это может оказать негативное влияние на открытие биржевых торгов в понедельник, но, с другой стороны, у фондового рынка России есть определенные позитивные драйверы. Это, прежде всего, высокие цены на нефть, которые по бренду поднялись выше $100 за баррель. Но также возможные переговоры трехсторонние России, Украины, США по урегулированию российско-украинского конфликта. Поэтому определенные драйверы есть, но все-таки, скорее всего, фондовый рынок будет торговаться в лучшем случае нейтрально на предстоящей неделе. Что касается курса рубля, то рубль, наоборот, получил поддержку от решения Центрального банка сохранить ключевую ставку, поэтому вкупе с дорогой нефтью есть определенные предпосылки для продолжения умеренного укрепления рубля. Цены на нефть будут торговаться выше $100 за баррель на эскалации ближневосточного конфликта. Иран угрожает ударить по нефтяной инфраструктуре стран Ближнего Востока, и Ормузский пролив остается в значительной степени перекрытым. Ближневосточный конфликт имеет тенденцию к удлинению.
0: Сергей Суверов, инвест-стратег Укари Капитал. Аналитики опасаются, что нормальное судоходство через Ормузский пролив восстановится не раньше следующего года, поэтому нефть и дальше будет расти. Своими ожиданиями от предстоящей недели с бизнес-ФМ поделился генеральный директор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
4: Рынок больше сейчас в ближайшие недели, дни будет ориентироваться на геополитические новости, потому что достаточно большой объем информации идет по этому каналу. Будет смотреть на цены на сырье и ориентироваться именно на динамику сырьевых цен, это более значимо, чем текущее решение по ключевой ставке, которое мы видели в пятницу. Поэтому по нефти сырьевая динамика говорит о том, что вряд ли начнется новый цикл снижения. Мы видим, что глобальные инвестиционные банки стали пересматривать прогнозы по нефти в большую сторону, поэтому для российских сырьевых компаний, несмотря на атаки инфраструктуры, ситуация выглядит достаточно неплохо, потому что и рубль ослаб, и цены на сырье достаточно высокие. В перспективе все-таки что нефть 100+, это уже такой более серьезный фундаментальный уровень, а не просто быстрый заскок цены. Поэтому, скорее всего, после консолидации какой-то в районе 100, мы можем снова увидеть на росте напряженности на Ближнем Востоке движение цены в район 110-120.
0: Игорь Вагизов, гендиректор инвестиционной компании «Инвестленд». Официальные курсы Центробанка на понедельник: доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97.87, китайский юань 12 рублей 55 копеек. Российские фигуристы Александра Байкова и Дмитрий Козловский выиграли второй турнир серии «Челленджер» подряд. На этот раз они заняли первое место в США. В Норвуде дуэт набрал в сумме 198,66, почти на 15 баллов опередив своих конкурентов. Байков и Козловский также получили приглашение на участие в этапе серии Гран-при. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
5: Спорт с Григорием Гуреевым.
6: Снова первое место. Как и неделю назад в Токио, россияне не знают равных. Короткую программу Александра Байкова и Дмитрий Козловский откатали не идеально. Получили даже порцию критики в СМИ. Но все равно умудрились стать первыми, оставив позади выступающих теперь за Армению Карину Акопову и Никиту Рахманина. 70,39 балла, а затем успешно откатанная произвольная. За нее россияне получили 128,77. В итоге победа. Ближайшие преследователи в лице американцев Одри Шин и Спенсера Акиры Хоу отстали почти на 15 баллов. Россияне признали свои ошибки в видеоблоге в аккаунте Дмитрия Козловского.
7: Накатывали программу у нас на тренировках в Москве, и с таким мы не сталкивались. Мы очень сильно начали опаздывать по музыке. И в моменте, когда мы делаем выход с совместного вращения, я ставлю Сашу, и в моменте я понимаю, что нужно это как-то наверстывать. Моя, наверное, ошибка, потому что мы не имели четкого плана действий.
8: Как действовать сразу?
7: Я пошел делать одни шаги, Саша пошла делать другие шаги.
8: Кто потом, как понял?
7: Потом я просто наехал на Сашу, мы столкнулись, но как минимум развлекли публику, хотя лучше бы так ее не развлекать. Но у нас самое главное получилось этот момент отпустить и уже спокойно войти в следующий день, а именно день произвольной программы.
8: Но мы довольны прокатом произвольной программы, он тоже, конечно, не обошелся без каких-то проблем. В частности, четверной выброс у нас случился не идеальным.
6: На награждении случилась техническая заминка, какое-то время была тишина, в итоге вместо гимна нейтральных спортсменов включили музыку из произвольной программы «Кармен» в технообработке. Еще одна новость – приглашение Байкова и Козловского на этап Гран-при в Хельсинки, который пройдет с 20 по 22 ноября. Однако по нынешнему законодательству для россиян въезд в Финляндию ограничен. Чтобы спортсменам получить визы, возможно, предстоит большая работа на дипломатическом уровне. Член Международной ассоциации спортивной прессы, обозреватель Андрей Симоненко отметил, что пока лучше не спешить есть радоваться.
9: Байкова и Козловский были первыми запасными на участие в серии Гран-при после того, как они стали победителями челленджера в Японии. И после того, как французская пара снялась с этапа в Финляндии, Федерация фигурного катания этой страны выслала приглашение для участия в турнире Александре и Дмитрию. Это, безусловно, хорошая новость, но пока, мне кажется, стоит к ней относиться со сдержанным оптимизмом, потому что по нынешним правилам в Финляндию въезд для российских граждан ограничен, и спортивные соревнования, насколько мне известно, не входят в перечень исключений, по которым можно въехать на территорию. Возможно, Финская Федерация будет каким-то образом отдельно решать этот вопрос с властями этой страны, так что будем надеяться, что Байкова и Козловский смогут воспользоваться этим приглашением.
6: Несколькими днями ранее аналогичное приглашение выдали Владиславу Дикиджи. И, конечно, нет никаких сомнений в том, что он выступит в соревнованиях, потому что Дикиджи получил вакантное место в числе участников Гран-при Китая. Ограничений, как известно, для въезда на территорию Поднебесной у россиян нет. Более того, действует безвизовый режим. Этап Гран-при Cup of China пройдет в Шэньчжэне с 6 по 8 ноября. Григорий Гуреев, Business FM.
5: Реклама. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Пока звучит этот текст, мир выпьет 200 тысяч чашек кофе. Успеть за 10 секунд на Business FM. Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей доп-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
10: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
5: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
11: Как и где пришла идея издания с фокусом на футбол? Но на самом деле не сколько о футболе, сколько о нас, о людях, разобщенных и связанных любовью к этой игре. Об этом говорю с Моникой Норс, куратором выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Коробка зарождалась так.
12: Я встретилась в декабре 25 года со своей подругой, которая стала в итоге моим партнером по изданию «Коробка». Она графический дизайнер, очень талантливая. Ее зовут Майя Нестеренко. Мы с ней встретились в Марокко, сходили на футбол, там был чемпионат Африки. Футбол — это что-то очень важное для меня, что-то, что всегда добавляет каких-то эмоций, какой-то искры в жизни. Я действительно чувствую себя живее всех живых, когда на футбольном матче. И мы с ней дальше проехали в Западную Сахару, в Даху, видели детей, которые гоняют. Даже просто бутылки гоняют, потому что у них нет возможности купить мяч. И в этот момент я поняла, что хочется что-то делать еще в жизни. Мы поняли, что нам нужно делать коробку. Нам нужно рассказывать об этих людях, потому что футбол — это далеко не, как говорится, не мужеский клуб, да? Это далеко не большие стадионы, многомиллионные контракты. Нет, для нас футбол — это то, что ты видишь рядом с собой. Нам очень важно было еще говорить о людях, которые остаются на периферии большой игры. И, на наш взгляд, они составляют соль земли.
11: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Кира Альтман, Business FM.
5: Между делом на Business FM.
0: 19:46 в Москве. Стоит ли первый iPhone раскладушка своих денег?
5: Итоги недели.
0: Цена нового iPhone Duo в США составит от $2000. В России цены на базовую версию с учетом параллельного импорта будут начинаться примерно от 245 тысяч рублей. Но инновацией iPhone Duo, конечно, не считается, так как складные смартфоны активно развивают конкуренты Apple уже несколько лет. Валерий Бадоев продолжит.
13: Появление первого складного iPhone не было для поклонников яблочной продукции сюрпризом. Первые сливы появились еще задолго до презентации. Фигурировали, правда, разные названия от iPhone White до iPhone Ultra. Но в итоге Apple презентовала новинку под названием Duo. В соцсетях шутят, что лучше бы ее назвали iFold. Примечательно, что буквально пару месяцев назад, в июле, корейская Samsung презентовала свою новую раскладушку Galaxy Z Fold 8 по цене в $1800, что на $100 меньше, чем у iPhone Duo. Так что сразу же напрашивается сравнение с новинкой от Apple, что и сделал американский техноблогер с 20 миллионами подписчиков Маркес Браунли в своем видео.
14: Функционально они очень похожи, но, попользовавшись iPhone Duo пару часов, могу сказать, что у него есть маленькие, местами даже необязательные и бесполезные, но красивые детали. Взять те же анимации, например, когда он складывается и раскладывается. Думаю, iPhone все-таки превзошел Samsung. Однако есть и минусы, в том числе, это камера, спрятанная под экраном. Вроде бы круто, но причина, по которой компания от них отказалась, в том, что такие камеры просто плохо работают, и у них плохое качество.
13: Браунли похвалил iPhone Duo, хотя он считается Android-энтузиастом. Его основной смартфон на данный момент от китайской OnePlus. Цены на раскладушку от Apple в России, согласно опросу ритейлеров и маркетплейсов от ведомостей, будут начинаться от 245 тысяч рублей. Это, по сути, сопоставимо с китайскими флагманами. Huawei буквально на днях представила для китайского рынка складывающийся втрое Mate XT2. В базовой версии он стоит больше 250 тысяч рублей в пересчете с юаней. Еще был презентован Xiaomi 18 Fold по цене в 200 тысяч рублей в пересчете с юаней. И сугубо по функциям они не уступают iPhone Duo, то есть условно там также можно держать несколько приложений на одном экране. Какого-либо вау-эффекта Apple своей раскладушкой не произвела, отчасти из-за сливов. Но продажи будут неплохими, считает техноблогер Вилсаком Валентин Петухов.
15: Я думаю, что в первый год Apple вполне может продать порядка 10 миллионов устройств, что будет очень хорошей позицией, и занять неплохую долю рынка. Такие смартфоны показали практически все основные игроки. Конечно, люди, которые привыкли пользоваться айфонами, они перейдут вполне возможно на раскладушку от Apple. Не думаю, что для любителей Android-устройств это будет являться каким-то там критерием выбора, потому что в экосистеме Android есть огромное количество подобных девайсов, и там каждый со своими сильными и слабыми сторонами. Потому что в случае с Apple, несмотря на то, что это мощное современное устройство, там, например, достаточно слабая система камер. В то время как в Android мире можно поинтереснее найти модели.
13: Ожидается, что на какую-никакую новинку от Apple будет большой ажиотаж. Продажи начинаются 23 октября. Но со временем он поутихнет, так как складные смартфоны это в целом продукт на любителя. По данным Counterpoint Research, в 2025 году было продано 20 миллионов раскладушек по всему миру, что всего лишь чуть больше 1.5% от общего объема проданных смартфонов. Валерий Бадоев, Алексей Шевцов, Business FM.
0: Владельцам погибших после прививки мультиканом собак платят за ущерб и неразглашение.
5: Итоги недели.
0: Компания Ветбиохим выступила с официальным заявлением. Они готовы оказать владельцам адресную поддержку, включая денежные выплаты. При этом компания отмечает, что в соглашении, которое заключается сторонами, содержится пункт о конфиденциальности. Ряд партий вакцины мультикан изъяты из продажи, а владельцы животных получили посмертные анализы, в которых подтвержден опасный вирус. Подробнее о ситуации Светлана Чередникова.
16: История о том, как в Ярославской, Тульской, Свердловской, Калининградской, Тверской, многих других областях, а также в Москве и Подмосковье погибли собаки после прививки вакцины мультикан, широко обсуждалась в августе. Речь о комплексном препарате от нескольких болезней, включая бешенство. В сети появились чаты, где владельцы обсуждали проблему, схему лечения и возможную причину гибели животных. Вирус АУЕСКИ, который чисто теоретически мог попасть в вакцину с сырьем свиного происхождения в случае сбоев на производстве. Также обсуждали обсуждали сценарий судебных разбирательств. Теперь, после предложения о компенсациях, далеко не все готовы идти в суд. Активность в этих чатах упала, поскольку суммы, о которых неофициально сообщают различные паблики, выглядят сопоставимыми с тем, что можно получить через правосудие – от 200-300 тысяч рублей. Наталья, пострадавшая из Саратова, в августе, спустя день после вакцинации мультиканом, заболела, потом умер трехмесячный спаниель по кличке Тучка. Мама двоих детей отдала все имевшиеся в доме деньги на спасение собаки. Их не хватило. Дальше на лечение ей переводили друзья и коллеги. После гибели пса Наталье удалось добиться, чтобы тело Тучки и нескольких других собак, погибших после прививки, взяли на экспертизу. Анализы выявили вирус ауески, говорит Наталья, подтверждая свои слова документами. Ветбиохим, куда она неоднократно обращалась, обещали связаться с ней, но пропали.
17: Спустя время я написала еще раз, написала, что собака погибла, со мной никто не связывался. Когда я направила уже претензию, мне написали «Благодарим вас». 1 сентября мне, как и всем, прислали заявление о возмещении материального ущерба. На рассмотрение денежной выплаты там заполнить, приложить все копии, сканы паспорта, чеки. Я собрала полный пакет документов и направила. Мне попросили переписать заявление, чтобы я им калькуляцию расписала полностью. Распишите, что за что. Окей, я переписала заявление, отправила. Снова очередное «Благодарим вас, ваши документы приняты в работу». С вами свяжемся в ближайшее время, но так никто и не связывался. Новости, которые летают, что якобы там терпевшим предлагали 300 тысяч, мне никто ничего не предлагал, со мной никто не связывался. Мне удалось сдать собаку на исследование. У меня как бы есть документ, подтверждающий ауэске. Пришло вот ПЦР подтверждение. И если бы не пришел ответ от управления ветеринарии, что не перенаправили в Россельхознадзор, где уже прописано, что у собаки выявлен ауэске и что введен карантин в городе.
16: Ветбиохим в своем последнем обращении не раскрывает размер компенсаций, а также кто, где и на каких условиях получит деньги. При этом указано, что в случае получения компенсации человеку запрещено разглашать как ее размер, так и некоторые другие детали. Также известно, что производитель уже изъял из обращения несколько партий мультикана. Однако расследование конкретных причин, по которым умерли животные, в Ветбиохиме все еще идет. И вина компании не признана. Само предприятие сообщало о возможном, цитата, «злонамеренном вмешательстве третьих лиц». Но что имелось в виду, производитель не поясняет. Компания отозвала из оборота мультикан 8, серию 20 и 21, и мультикан 6, 11 и 12 серии. Все остальные серии реализуются и используются. Вакцина мультикан всегда была очень качественной, говорит ветврач, реаниматолог Екатерина Стивкина. Она работала с этими препаратами с 90-го года.
18: Когда появилась импортная французская вакцина «Юрикан», я стала работать с ней, но именно по мелким породам. Крупным породам я все-таки предпочитала больше мультикан. Лучшая выработка иммунитета и работала до сих пор, пока не пошла вот эта вот партия плохая. Сейчас, да, придется переходить на другую вакцину, потому что ей работать я боюсь. Придется «Юриканом» доставать, прививать ей, потому что «Биокан», польская вакцина, доверие она не внушает, плохая выработка иммунитета и пробивает, честно говоря. Были жалобы. Хотя лично у меня на «Биокан» нареканий тоже нет. Но у моих коллег есть, поэтому я не очень доверяю. Насколько я знаю, что у нас в многих клиниках продолжают прививать мультиканом. Хотя я не согласна, я этой вакциной работать больше не буду. Пусть и импортная вакцина французская, она дороже, но у меня клиенты согласны переплачивать, но лежу ближе вы их не питомцы.
16: Россельхознадзор и прокуратура начали внеплановую проверку Ветбиохима. Позднее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, что по предварительным данным при производстве вакцины могло быть допущено нарушение технологии. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
5: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.
19: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
20: Голуби не самые глупые птицы на Земле. В экспериментах они понимают некоторые числовые правила на уровне макак-резусов, отличают короткие слова от бессмысленных наборов букв и даже после обучения классифицируют некоторые медицинские изображения опухолей. Уличные голуби умеют распознавать отдельных людей. В парижском опыте с кормящим и прогоняющим они не ошибались, даже если персонажи менялись одеждой. Птенцов городских голубей мы не видим, поскольку папа с мамой держат их в гнезде почти до взрослого размера. Причем оба кормят из клюва особым зобным молоком из клеток эпителия, богатых белками и жирами. Неандертальцы употребляли голубей в пищу не менее 67 тысяч лет назад в пещере на Гибралтаре. А сапиенсы и сегодня специально разводят для мяса. Забивают птиц примерно в 4-недельном возрасте, еще до родительском питания. Получается деликатес, поскольку масштабировать такой откорм довольно сложно. Характерное кивание голубей при ходьбе позволяет им четко фиксировать изображение на сетчатке. Пытливые исследователи поставили пернатых на беговую дорожку, чтобы комната зрительно оставалась на месте, и кивание практически исчезло. Торжественный выпуск белых голубей на свадьбах и фестивалях опасен для необученных птиц. После выпуска двух белых голубей мира в Ватикане в 2014 году на них немедленно напали чайка и ворона. Предполагают, что из-за нестандартной для города белой окраски и неуверенного поведения. А на спортивных состязаниях иногда теряются или становятся жертвой хищников до 20% даже специально натренированных птиц.
19: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
21: 19:58 московское время. У микрофона Сердар Абликулеев. Российские войска поразили в Одессе цех по производству беспилотников, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. Также российские военные поразили электроподстанции «Новая» и «Усатого», обеспечивающие работу портовой и логистической инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях Украины. Были нанесены удары по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины для военных грузов из Европы, сообщила Минобороны России. Президент США Дональд Трамп связал дефицит дизельного топлива с украинскими атаками по российской энергетической инфраструктуре и потребовал от Владимира Зеленского остановить удары по заводам в России, которые производят дизель, передает РИА Новости. Это связано не с Ближним Востоком, а с тем, что происходит между Россией и Украиной. Мы говорили об этом с Зеленским, сказал Трамп журналистам во время визита в Ирландию. На этой неделе средняя стоимость дизельного топлива в Соединенных Штатах впервые в истории достигла отметки $6 за галлон. Более 1000 батальонов из добровольцев будут созданы в Иране в рамках кампании «Жертвующие собой» для защиты страны от нападения США. Об этом говорится в заявлении штаба кампании. Данные на сайте свидетельствуют, что на данный момент организаторы кампании получили более 31,5 миллионов заявок. Тело еще одного 17-го альпиниста нашли на месте схода лавины в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. Поисково-спасательные работы на этом завершены, сказал собеседник агентства. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 20:00 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Минобороны сообщила о продолжении ударов по железнодорожной инфраструктуре в западных регионах Украины. А кроме того, в Кремле заявили, что Россия рассчитывает провести новые трехсторонние переговоры в обозримой перспективе. Подробности буквально через минуту. В редакцию «Бизнес FM» обратился предприниматель, который обнаружил конкурентов из Гонконга. Бизнес они ведут здесь, но юрлица китайские. И, как предполагает бизнесмен, таким образом уходят от налогов. Кто может стоять за иностранными селлерами на маркетплейсах, работающими в России? Шотландия, Уэльс и Ольстер – потребует референдумов о независимости. По данным Телеграф, лидеры стран подпишут совместную декларацию и объявят о ней Лондону во время встречи 14 сентября. Каковы перспективы у этой инициативы? Эти и другие темы на Бизнес FM. Минобороны сообщила о продолжении ударов по железнодорожной инфраструктуре в западных регионах Украины. По данным ведомства, эти объекты используются для перевозки военных грузов из стран Европы. В Одесской области поражены 3 логистических центра, в том числе Новой почты и цеха по производству БПЛА, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Кроме того, в порту Одессы был поражен сухогруз, который, как сообщили в Минобороны, использовался для снабжения ВСУ. В Кремле заявили, что Россия рассчитывает провести новые трехсторонние переговоры в обозримой перспективе. Эксперты предполагают, возросшая интенсивность российских ударов может являться способом принуждения Украины к переговорам. Подробнее Наталья Шашина.
1: Интенсивность ударов высокая последние несколько недель. Российские военные бьют по логистической, железнодорожной, портовой и энергетической инфраструктуре, в том числе на западе Украины. Немецкая Der Spiegel утверждает, что бывший британский премьер Борис Джонсон и высокопоставленные европейские чиновники едва не попали под удар БПЛА у польско-украинской границы. Якобы их специальный поезд пришлось остановить и эвакуировать. В нем же возвращался из Киева и Гюнтер Заутер, советник канцлера Германии Мерца по внешней политике. Позже спикер украинской погранслужбы заявил, что удары были рядом с поездами. Целями были объекты инфраструктуры. В этом приграничном районе одни из важнейших транспортных маршрутов Украины на Запад, комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
2: Действительно, сейчас с российской стороны предпринимаются усилия по ограничению, желательно по полному прекращению поставок западных вооружений Украины. Поэтому особое внимание уделяется граничным областям, в частности, украинско-румынской и украинско-польской границам, откуда идут основные поставки.
1: Все это вызвало резкую реакцию. Глава украинского МИДа Сибига призвал усилить санкции. Глава польского МИДа Сикорский заявил, что НАТО должно проводить у Калининграда настолько агрессивные учения, чтобы российские власти не знали, чего ждать. В Кремле на это заявили, что примут меры, чтобы обеспечить безопасность региона. Как напомнил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Россия не била по всему подряд до того, как Киев сам открыл ящик Пандоры. Как уверен военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев, сейчас речь не только об ответе, но и о том, чтобы принудить Киев к переговорам на условиях Москвы.
22: Пока у ВСУ есть возможность сопротивляться, но военная помощь со стороны Соединенных Штатов практически прекращена. Военная помощь со стороны европейского сообщества, европейских стран НАТО, уменьшена, и там достаточно серьезные проблемы с увеличением бюджетов. Таким образом, выбивание тыловых структур должно привести к результатам, должно привести к изменениям. Когда это произойдет? Оптимистичный прогноз – это в ближайшие недели, но, наверное, более реалистичный прогноз – это несколько месяцев.
1: В выходные одна из самых интенсивных атак ВСУ пришлась на Энергодар, город-спутник Запорожской АЭС. Есть погибшие и раненые. По словам гендиректора Росатома Алексея Лихачева, удары были и в непосредственной близости к периметру площадки станции. О ситуации в городе Бизнес ФМ рассказали жители Энергодара Владимир и Сергей.
23: По прилетам, мы бы пожили бы здесь каждый день, что-нибудь спалят, машину какую-нибудь, ларечек. Она вообще никакой, знаете, военной точки зрения не имеет. Враг вообще безумие здесь устроил какое-то, кошмарит нас каждый день. Ну а насчет станции, мы вообще ко всему готовы, к любому развитию ситуации. Как бы там ни было, все будет в порядке.
24: Со связью у нас как попало сейчас. Кабель перебит основной. Где получается, подъезжаю, ловлю. Не скучно тут, магазин. Все разбиты, люди на рынке скупляются, летают постоянно, бьют постоянно, в любой момент отсюда можно ждать. Свет, сейчас нету свету.
1: Давление растет как на фронте, так и за его пределами. Но в каком-то смысле нынешняя эскалация может быть прологом к переговорам. Уверен эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
3: Пока стороны не исчерпали возможности для эскалации, ни о каких субстантивных переговорах речи не может быть. Когда обе стороны дойдут до предела своих эскалационных возможностей, возможны выходы на какие-то переговорные позиции, переговорные рамки, потому что пока эти эскалационные возможности не исчерпаны, ни о каких переговорах говорить не приходится. Так что, безусловно, нас ждет деэскалация, но сначала путь лежит через эскалацию.
1: В Кремле заявляют, что трехсторонние переговоры по урегулированию на Украине могут быть возобновлены в октябре. При этом представитель и зять Трампа Кушнера утверждает, что уже согласованы все пункты, кроме территориального вопроса. Тогда как помощник российского президента Юрий Ушаков говорит, помимо территориального, остается еще много несогласованных тем. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: Кто может стоять за иностранными селлерами, работающими на маркетплейсах в России? В редакцию обратился предприниматель, который обнаружил конкурентов из Гонконга. Бизнес они ведут здесь, но юрлица китайские. А как предполагает бизнесмен, таким образом они уходят от налогов. Михаил Сафонов с подробностями.
4: Однажды селлер Артем, продающий на маркетплейсах мелкую электронику, изучал предложения конкурентов и нашел среди них продавца из Гонконга, который за последние 10 месяцев продал больше 100 тысяч товаров. И все с российских складов. То есть это уже не трансграничная торговля, когда покупатель заказывает товар в другой стране. Все находится здесь. И реализуется не от имени российского филиала, который, по идее, такая компания должна была открыть, а от китайского же юридического лица. Позже Артем нашел и других таких же предпринимателей из Гонконга, которые по такой же схеме продают товары по сниженным ценам и, как предполагает бизнесмен, не уплачивая налоги в России.
7: Полностью ломают рынок за счет сниженных цен. Конкурировать с ними невозможно. У них не только не сниженный налог на прибыль, у них его нет. У них нет НДС, у них нет никаких ограничений по обороту. И площадки никак не препятствуют этому.
4: Эта тема многогранная. Если о налоговом аспекте, то, как замечают юристы, закон одинаков для всех. И иностранцы, ведя здесь бизнес, тоже должны платить налоги. Пока нет доказательств, что они это не делают. Проверять обязанность ФНС. И вообще неизвестно, с какой целью такая компания привезла товары в Россию. У Гонконга особый экономический статус. И у нас с ним есть соглашение. И если товары по бумагам, как в известном меме, здесь не продают, а просто показывают, налоги платить не надо, продолжает управляющий партнер юридической компании «Правый берег» Радмила Радзивилл.
8: В рамках этого международного соглашения между Россией и Гонконгом сохраняется исключение для складов, которые используются исключительно для хранения и демонстраций. Может быть, там нет как таковой отгрузки, то есть реализации с точки зрения российского налогового законодательства. Может, там демонстрация. Может, они товар этот возят с точки на точку, показывая.
4: Но главное, как можно предположить, за юрлицом из Китая, возможно, стоит российский предприниматель, который там лишь зарегистрировался. И это, по словам бизнесменов, тенденция. Так делают не только, чтобы уйти от налогов. Для иностранных селлеров комиссии на маркетах даже после недавнего повышения гораздо ниже, чем для наших. И, конечно, пользуются тем, что иностранцы не обязаны маркировать в России импортные товары. И не только китайцы, но и селлеры из стран ЕАЭС. А только нанести одну марку – стоит в районе 15 рублей, плюс другие расходы. Опытом делится селлер и руководитель агентства Enilex Владимир Блохин.
9: Если мы берем какой-то из Италии везенный продукт, по своему опыту знаю, у нас его, чтобы промаркировать, если не на заводе делается в России, у нас только определенные склады, которые берут по 15 рублей за маркировку, но за разгрузку и за распаковку берут сильно дороже. Получается, что на единицу маркировка выходит такого товара 150-200 рублей. Можем просто из Италии увезти в Казахстан, из Казахстана продавать в Россию, не маркируя товар.
4: Чаще всего регистрируются в Китае, потому что это удобнее с точки зрения логистики. Проблем особых нет. Разве что при открытии счета китайские банки не всегда лояльны к россиянам из-за западных санкций. Налоги, которые придется заплатить в КНР, примерно такие же, как у нас, кроме НДС. Он там сильно ниже, рассказывает финансовый директор компании MasterProf, которая плотно работает с Китаем, Александра Цветкова.
25: Классический стандартный НДС в Китае 13%. Есть список по льготам. Если у вас совсем микропредприятие с ежемесячным доходом до 100 тысяч юаней, вас вообще от НДС освобождают. Глобальная существенная разница может быть видна только в НДС. Остальные налоги плюс-минус одинаковые, много общего.
4: Наконец, мы отправили запросы во все наши главные 3 маркетплейса. Спросили, знают ли они о подобных ситуациях и предпринимают ли какие-то действия. На данный момент ответил только ВБ, сообщив, что маркетплейс следит за соблюдением иностранными селлерами российских законов только в рамках своей компетенции, запрашивая документы и исполняя требования наших органов. А ответственность самостоятельно несет каждый зарубежный продавец. Или, как предполагает российский бизнес, не несет. И, наверное, такие иностранцы очень довольны нашим инвест-климатом. Михаил Сафонов, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Шотландия, Уэльс и Ольстер потребуют референдумов о независимости, пишет Санди Телеграф. Лидеры стран подпишут совместную декларацию с требованием к Лондону предоставить им право провести референдумы о выходе из состава Великобритании. Газета называет беспрецедентной встречу, запланированную на 14 сентября в Кардиффе, и замечает, что эта сделка задумана развалить Соединенное Королевство. Меморандум будет включать вопросы экономики, энергетики, отношений с Европой и права на самоопределение. А в нем также будет отмечено, что все ныне административно-политические части Великобритании должны стать частью Евросоюза. Все это не более чем политический пиар для лидеров 3 проблемных британских регионов. Это собрание ни к чему не приведет, считает руководитель Центра британских исследований Институт Европы РАН Елена Ананьева.
6: Что первые лица этих регионов требуют от центрального правительства разрешить им проводить референдумы, это скорее вот некий пиар. Возможно ли это на самом деле? Проблема заключается для них в том, что разрешение на референдум должно дать центральное правительство, во-первых, и во-вторых, парламент. С этим очень большие проблемы. Вот Шотландия даже, самый крупный регион, она этого не добилась. Это нужно менять законодательство. А парламент согласится менять законодательство? И как менять это законодательство?
10: Почему именно сейчас назрел вопрос одновременно у разных частей Великобритании об этой самой декларации?
6: Это перманентный политический кризис. 7 премьер-министров за 10 лет. Ситуация лучше не становится. И все эти премьер-министры уходят в отставку либо потому, что их политика провалилась, либо, как Джонсон, они себя дискредитировали, как собственный Листрас своей финансовой политикой просто абсолютно провальной. Хватило только на 44 дня. Поэтому вот при такой ситуации, да, они требуют референдумов. Но Северная Ирландия, там речь идет о том, чтобы присоединиться к Республике Ирландия. Не идет речь о том, чтобы стать независимым государством. А вот Уэльс становится независимым, Шотландия становится независимым. Вот Шотландия самая крупная, 5 миллионов человек. И что они дальше делают? Вступить в ЕС? 5-миллионная Шотландия в ЕС, она будет иметь голос? Не будет. Бельгия и Испания проголосуют за то, чтобы принять Шотландию в ЕС? Когда у них есть свои сепаратистские регионы? Наверное, нет.
0: Елена Ананьева, руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН. Документ, как утверждает Телеграф, призван оказать давление на правительство. Премьер-министра Великобритании ранее Энди Бернем заявлял о возможности проведения референдума о независимости Шотландии, если жители поддержат это предложение. Речь также шла о возможном саммите с Шотландией, Уэльсом и Северной Ирландией. В результате региональных выборов в мае во главе всех 3 автономных регионов Великобритании встали партии, выступающие за независимость.
19: Карьера с Ольгой Дементьевой.
11: Вы работаете с документами или с людьми? Он строго задал этот вопрос и посмотрел мне прямо в глаза. А я только начинала тогда карьеру хедхантера и не знала, как правильно ответить ему. И вот он смотрит в упор, а я судорожно вспоминаю все пункты в договоре. В тот день я ответила, что работаю и с людьми, и с документами. Давайте обсудим обязательства хедхантеров, и в конце я скажу, как ответила бы сегодня на этот вопрос. Итак, что там с обязательствами? Если работаешь хедхантером, то никогда не переманиваешь кадры из компании заказчика. Это вроде на поверхности, но не все об этом знают. Многие подписывают NDA, чтобы сохранить конфиденциальность. Но, честно говоря, хедхантеры и без этого не болтают лишнего. Это правило непреложное. И есть еще один важный пункт. Это гарантия на случай, если нанятый сотрудник уволится в течение испытательного срока. Тогда хедхантер обязан однократно, то есть один раз, подобрать замену. Знали вы об этом? Иногда работодатели спрашивают, а как часто приходится искать замены? Расскажу вам историю из моей практики. Было это в 2016 году. Я подобрала руководителя и под него сформировала большую команду, где все сотрудники адаптировались хорошо, но вот одна замена как раз потребовалась. Тогда я выполнила обязательства по договору и сделала бесплатную замену. Но не прошло и месяца, как выяснилось, что новая сотрудница находится в положении. Когда она принимала офер, она сама еще об этом не знала. И тут формально моя зона ответственности закончилась. Я могла бы сказать, обязательства выполнены, но я решила иначе. И нашла еще одного сотрудника в эту команду без дополнительной оплаты. Долгосрочные отношения с нанимающим менеджером для меня были всегда важнее. Прошло 10 лет, и тот руководитель, для которого я формировала команду, все эти годы рекомендует меня своим коллегам и HR-директорам. Сегодня я бы однозначно ответила на тот вопрос. Я работаю с людьми.
19: Карьера на Бизнес FM. Погода в Москве.
0: Сейчас в городе плюс 15, сегодня осадков не ожидается, и на начало недели синоптики дождей не обещают. В понедельник переменной облачности до 19 градусов в течение дня. 20:16 в Москве. Канада просится в ЕС. Премьер-министр Канады Марк Карни рассматривает возможность получения его страной статуса ассоциированного члена Евросоюза, который дал бы Оттаве ряд экономических и политических преимуществ без вступления в объединение. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их сведениям, Карни на протяжении нескольких месяцев обсуждал такой вариант с лидерами европейских стран в связи с эскалацией торговой войны Оттавы и Вашингтона. ЕС, обычно не отличающийся гибкостью в вопросе членов, проявил открытость к обсуждению инициативы Канады, отмечает газета. Канада взаимодействует с Европой уже давно, в том числе в плане поставок оружия Украине, заключает различные договоренности по поводу совместного производства вооружений, напоминает завкафедрой сравнительной политологии МГУ, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Артур Демчук.
12: Мне кажется, это шаг канадского премьера, чтобы, с одной стороны, обеспечить на будущее большую экономическую независимость от Соединенных Штатов, поскольку Соединенные Штаты являются основным импортером канадских продуктов, товаров, и, с другой стороны, Канада зависима от многих поставок из Соединенных Штатов, поэтому здесь задача канадского правительства сейчас максимально диверсифицировать рынки, сбыта своих товаров, покупки каких-то других необходимых товаров для того, чтобы меньше зависеть от Соединенных Штатов. Ну а в тактическом плане это может быть таким рычагом, который призван воздействовать на Трампа, воздействовать на американскую администрацию с тем, чтобы смягчить свою позицию по отношению к Канаде, возобновить торговые переговоры и перестать уже давить на Канаду пошлинами или тарифами, как они это называют. То есть это такой рычаг для возобновления переговоров Канады с Соединенными Штатами.
13: Со стороны США что за этим последует?
12: Со стороны США, мне кажется, это может иметь обратный эффект. Трамп в ответ на это может еще больше ужесточить свою позицию, например, давить на Европу, если Европа будет предпринимать какие-то действия, которые будут подыгрывать Канаде, либо давить на Канаду уже какими-то новыми санкциями, новыми тарифами.
13: А для России это что-то может значить?
12: Пока это никак не затрагивает Россию. Сближение Канады с Европой объективно усиливает Европейский Союз, например, может быть, больше экономических ресурсов будет для поддержки Украины, но пока я не вижу, как это напрямую отразится на России.
0: Артур Демчук, ведущий научный сотрудник Института США и Канады, представитель Соединенных Штатов на торговых переговорах Джеймисон Грир в августе заявил, что Оттава отказалась от выгодной, по мнению Вашингтона, двусторонней торговой сделки. В связи с этим 22 августа вступили в силу американские 50-процентные импортные пошлины на определенные категории канадских товаров. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттава ведет ответные пошлины против Вашингтона. Он также подчеркнул, что между США и Канадой началась торговая война. Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты планируют ввести с 1 января следующего года 50-процентные пошлины на канадские автомобили, автозапчасти и сталь. 8 сентября вступили в силу ответные пошлины Оттавы на американскую продукцию. Нейросети и ИИ-агенты для решения бытовых задач. Как они помогают пользователям в повседневных домашних делах? В мире ИИ все еще чаще доверяют списке покупок в супермаркетах, составлении маршрутов путешествия, подсчет калорий и даже воспитание детей. Например, Клод помогает выбрать бытовую технику для дома, составить расписание или подобрать досуг. А чат GPT, опираясь на ваши списки продуктов, формирует заказ на всю семью и оформляет доставку. ИИ помогает с приготовлением еды, подсчитывает риски для здоровья пользователя, составляет диету. По данным Business Insider, вовсю обсуждается новый гаджет ИИ-кулон Omni с функцией родительского контроля. Он может, например, распознать настроение ребенка и дать родителю совет психолога. Но можно ли таким пользоваться? Мы спросили у наших самых продвинутых в использовании нейросетей спикеров, как они используют возможности ИИ-агентов в быту. Ответы мы получили неожиданные.
1: Генеральный директор компании «АЯ-эксперт», профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин.
5: У меня двое детей. Один в школу, например, не ходит. Он сам тут взял агента, сделал. Ну, он в онлайн-школе учится. Английский язык не хочет делать. Сделал агента, который за него его же голосом вербализирует какие-то упражнения. И одни пятерки начал получать. А потом, значит, учительница. Потом я начал разбираться, когда она заметила, поставила двойку и не приняла работу. А я начал разбираться, почему раньше принимала. А потому что раньше тоже у них в школе агент слушал то, что дети им присылают. А потом училка решила послушать. И, короче, она говорит, написала там развернутый комментарий. Суть его в том, что не может ребенок так ровно, без всякого вот этого четко и с английским произношением вербализировать упражнения. Ну, если хобби можно использовать в качестве обозначения бытовой жизни, то я использую так. Вот у меня там хобби новое появилось, рисование. В юношестве, наверное, лет 20 мне было, я рисовал маслом на холсте. И вот я дожил, значит, до 46 лет. Вот я гуашью решил попробовать. И, значит, чтобы не хвататься за все, начал изучать вообще, какие техники бывают, что это за краска, как ей пользоваться. И настроил себе агента, который, значит, стал моим тренером по рисованию, по живописи. Ну и научился. Вот мне уже две картины заказали.
1: SEO студии искусственного интеллекта Фокина AI Дарья Фокина.
14: В быту я использую ИИ каждый день. Business FM застал меня в момент, когда я в Макдональдсе выбираю, какой съесть бургер, отправляю фотографию меню и спрашиваю у чата GPT, что мне выбрать сегодня по калориям, чтобы добрать белок и снизить количество жиров. Вот прямо в эту секунду. Помимо этого, весь выбор косметики, шампуней, продуктов я сейчас делаю вместе с ИИ, потому что у меня есть определенные цели по усилению своего здоровья. Прямо сейчас нахожусь в поездке, которая была полностью спланирована Клодом. Маршрут, где остановиться, что посмотреть, где перекусить. Еще один бытовой пример.
1: Генеральный директор компании Neval AI Алексей Хохунов.
15: Я лично очень много использую ИИ и агентов в родительстве. У меня 6 месяцев назад родилась дочь первая. И я готовился к беременности вместе с GPT, к родам. Все воспитание какое-то, первый вообще весь разбор я делал вместе с GPT. Огромный объем помощи получил от нее. Во-первых, ведение здоровья жены. Мы очень много консультировали, смотрели. У нас там были некоторые риски. Мы использовали GPT как второе мнение. Контролировали анализы. Смотрели и разбирали куски с УЗИ вместе с GPT, делали расшифровку ДНК. Потом в процессе вообще подготовки к родам миллион я там узнавал про то, как, что на каких стадиях должно твориться. В общем, миллион неудобных вопросов про женские роды. Я обсуждал GPT и вместе с ней вырабатывал сценарий развития. У меня была, на самом деле, по итогу такая огромная блок-схема, которую мы оставили с GPT, что куда может пойти, так, не так, что в этом сценарии делать, кому звонить. Мы там все фазы вот родов превратили в такую огромную блок-схему. Мне это персонально очень-очень сильно помогло. Потом уже после родов, там есть миллион вопросов, мне кажется, которые обычно задают, может быть, педиатрам, родителям. Ребенок вот столько спит, это окей, как нормализовать ее расписание, как ее класть, что делать, что не делать, там одевать, не одевать. В общем, миллион вопросов.
0: Через 6-12 месяцев ИИ сможет захватить весь интернет и нанести ущерб в сотни миллиардов долларов, заявил Дарио Амадея, глава компании Anthropic, которая разрабатывает языковую модель Claude. Глава Anthropic также отметила, что с лета этого года развитие ИИ значительно ускорилось. Если эту динамику не держать в узде, она может определить способность человека понимать и контролировать эти системы. С предложением Амадея замедлить темп развития передовых ИИ-моделей согласился Илон Маск.
19: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
2: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
19: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42. Слова, проверенные делом. Используйте правило первой полосы. Каждое утро спрашивайте себя: хотите ли вы сегодня сделать что-то такое, о чем завтра написали на первой полосе ведущие экономические издания? Если да, то вперед, действуйте. Уоррен Баффет, крупнейший в мире инвестор и крупнейший

0: Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 20 часов 28 минут. Московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. 3 человека пострадали в результате атак дронов в Брянской области. Им оказана необходимая медицинская помощь, сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук. Российская авиация разбомбила пункты временной дислокации ВСУ в районе Преображенки в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России, предоставив соответствующие кадры. Удары были нанесены бомбами ФАБ-250 с унифицированными модулями планирования. Успешное уничтожение целей подтверждается средствами объективного контроля в режиме реального времени, говорится также в сообщении. Государственный мониторинг цен в России с января 2027 года может быть распространен на 24 вида продовольствия. Это предусмотрено проектом постановления правительства, подготовленным Минпромторгом. Документ размещен на официальном сайте проектов нормативных правовых актов. Кроме того, проект постановления определяет перечень федеральных органов власти, которые будут иметь право на получение от ФНС данных о производителях, поставщиках и продавцах продовольственных товаров из этого перечня, а также о поставщиках услуг, учитываемых Росстатом при ежемесячном расчете индекса потребительских цен. Постановление в случае принятия вступит в силу с 1 января 2027 года. Хакеры, взломавшие внутреннюю сеть Сената Берлина, выложили в открытый доступ конфиденциальные отчеты о критической уязвимости немецкой столичной инфраструктуры перед беспилотниками, пишет газета Bild. Как отмечает издание, масштаб проблемы подтверждают данные наблюдений за 19 дней летом 2025 года. В радиусе 30 километров от берлинского аэропорта было зафиксировано 2093 полета дронов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина девятого в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Лидеры индустрии ИИ предлагают притормозить и сбавить темпы разработки. По мнению некоторых из них, через 6-12 месяцев искусственный интеллект сможет захватить весь интернет и нанести ущерб в сотни миллиардов долларов. Может ли искусственный интеллект выйти из-под контроля? Решение Центробанка сохранить ключевую ставку, растущая нефть и геополитика. Эти факторы будут влиять на рынки на следующей неделе. К тому же аналитики опасаются, что нормальное судоходство через Ормузский пролив восстановится не раньше следующего года. Как откроются рынки в понедельник? Российские фигуристы Александра Байкова и Дмитрий Козловский выиграли второй турнир серии «Челленджер» подряд. На этот раз они заняли первое место в США. А Байкова и Козловский также получили приглашение на участие в этапе серии «Гран-при». Эти и другие темы на Business FM. Может ли искусственный интеллект выйти из-под контроля? Лидеры индустрии предлагают притормозить, избавить темпы разработки. Через 6-12 месяцев ИИ сможет захватить весь интернет и нанести ущерб в сотни миллиардов долларов. Об этом заявил Дарио Амадей, глава компании Anthropic, которая разрабатывает языковую модель Claude. Его беспокойство также связано с недавним инцидентом, когда агенты OpenAI вышли из-под контроля и взломали платформу Hugging Face. Тогда модели атаковали цели без команды, жертвовали собой ради общей цели и пытались взломать систему, которая должна была их оценить. Амадей высказался на эту тему в эфире CNN. Ведущий напомнил, что недавно из Anthropic ушел исследователь Джейкоб Коксон, который заявил, что люди, занимающиеся созданием ИИ, считают, что он может убить всех нас к концу десятилетия. А другой сотрудник заявил, что вероятность этого выше 10%. Сам глава Anthropic прокомментировал это довольно уклончиво.
3: Но опять же, мне кажется, гораздо полезнее разобраться, из чего складывается эта вероятность. Какие есть сценарии, по которым все может закончиться хорошо, и какие, по которым все может закончиться плохо. Поэтому вместо того, чтобы говорить вероятность 10%, а это звучит так, будто мы просто бросаем кости, гораздо полезнее сказать,

0: И с разные возможные пути развития событий. Если мы выберем правильные пути, вероятность того, что что-то пойдет не так, будет очень низкой. Если мы выберем неправильные пути, вероятность проблем может оказаться даже выше этих 10%.
1: После того, как Амадей призвал индустрию замедлить совершенствование наиболее мощных моделей, его позицию поддержали глава XAI Илон Маск и гендиректор OpenAI Сэм Альтман. Но президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская считает, главная опасность не восстание машин, а военное применение искусственного интеллекта. Все алармистские заявления она считает политическим инструментом.
2: Что там они публично заявляют, мне кажется, это довольно неважно. Главное, что действительно модель развивается очень быстро, и агенты сейчас вышли на новый уровень искусственный интеллект, новый уровень автоматизации, в том смысле, что агенты уже не очень нуждаются в людях, они между собой общаться могут и сами себе могут задавать задания. Зацикленность такая происходит. Это не то, что искусственный интеллект будет работать мимо людей. Нет, понятно, что все равно человек должен задать начальный старт. Но мне кажется, что опаснее всего развитие искусственного интеллекта в военную сторону и применение агентов или неважно чего для взлома, остановка инфраструктуры. И я думаю, что Штаты здесь не остановятся. Я не думаю, что бы там ни заявлял глава Anthropic, понятно, что если они получают успехи в этом смысле, Соединенные Штаты будут и дальше туда двигаться. Единственное, чего они могут сделать, это закрыть просто все имеющиеся доработки и перестать давать доступ внешним странам или коммерческим компаниям.
3: Мы не можем рассматривать ведущие искусственные интеллекты, политически разделяя с курсом правительства США, с курсом правительства Китая.
2: Можем ли мы рассматривать создание ядерного оружия без отрыва от политики? Я как-то не знаю, но можем, наверное, гипотетически что-то такое порассуждать. Но это бессмысленно. Это оружие. Есть возможность создать супероружие. И что, вы думаете, они не будут это делать? Ну, смешно. А все вот эти алармистские крики, это для того, чтобы не дать доступ к новым моделям китайцам, например.
3: Искусственный интеллект вне воли правительства США, американский, может натворить дело или даже приблизить человечество к апокалипсису в ближайший год?
2: Нет, не думаю. Я думаю, что Соединенные Штаты сами справятся. Компании, которые работают в Соединенных Штатах, очень жестко подчинены правительству, и искусственный интеллект у них приравнен к боевой технологии сейчас. Поэтому какое-то самостоятельное развитие, но мне представляется, что просто нет.
3: Они могут сейчас на этом этапе остановить и приостановить развитие, чтобы апокалипсиса без воли человека не произошло?
2: По воле человека он произойдет. Чего вы переживаете? Апокалипсис без воли человека — это какая-то странная выдумка. Фантастика. Люди сами справятся со своим апокалипсисом. Не нужен им никакой искусственный интеллект.
3: Но тревога, что боты, восстание машин.
2: Ну, боты,
3: такая тревога у обывателей.
2: Да, читайте фантастику, идите. Хорошо. То есть, ну, я не вижу. Смешно это обсуждать все. Зачем? Если есть люди, у которых есть цели, они эти цели ставят. А при чем здесь восстание машин? На мой взгляд, это все просто так отделивучие.
3: Не на том этапе развития искусственного интеллекта сейчас, когда вне человеческой воли, может, вспоминаем инцидент с взломом Hugging Face ботами искусственного интеллекта, как первый ласт. Искусственный человек вне воли человека может нас уничтожить или нет?
2: Ну, не знаю. Мне кажется, это маловероятно. Я в такой сценарий не верю. Я больше верю в сценарий злых людей, которые будут ставить искусственному интеллекту злые цели. А то, что искусственный интеллект сам по себе выйдет из-под контроля и сам начнет налево-направо всех мочить, я в такой сценарий не верю.
1: Президент группы компании InfoWatch Наталья Касперская. Пока лидеры индустрии искусственного интеллекта не представили конкретных планов по снижению скорости разработки, OpenAI и Anthropic не назвали какие-то сроки, конкретные модели которых могут коснуться ограничения или же показатели, по которым можно определить замедление. А спикер Палаты представителей Майк Джонсон в эфире CNN заявил, что США проиграют гонку Китаю, если пойдут на замедление развития ИИ. Решение Центробанка сохранить ключевую ставку, растущая нефть и геополитика. Эти факторы будут влиять на рынки на следующей неделе. Что будет с российскими акциями, нефтью и рублем, рассказывает инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
4: Тот факт, что регулятор, даже не рассматривая вариант снижения ставки, дал умеренно жесткий сигнал, означает, что нет окончательной ясности, что Центральный банк вообще продолжит снижать ключевую ставку в этом году. Это может оказать негативное влияние на открытие биржевых торгов в понедельник, но, с другой стороны, у фондового рынка России есть определенные позитивные драйверы – это, прежде всего, высокие цены на нефть, которые по Бренту поднялись выше $100 за баррель. Но также возможные переговоры трехсторонние России, Украины и США по урегулированию российско-украинского конфликта. Поэтому определенные драйверы есть, но все-таки, скорее всего, фондовый рынок будет торговаться в лучшем случае нейтрально на предстоящей неделе. Что касается курса рубля, то рубль, наоборот, получил поддержку от решения Центрального банка сохранить ключевую ставку, поэтому вкупе с дорогой нефтью есть определенные предпосылки для продолжения умеренного укрепления рубля. Цены на нефть будут торговаться выше $100 за баррель на эскалации ближневосточного конфликта. Иран угрожает ударить по нефтяной инфраструктуре стран Ближнего Востока, и Ормузский пролив остается в значительной степени перекрытым. Ближневосточный конфликт имеет тенденцию к удлинению.
1: Сергей Суверов, инвест-стратег Укари Капитал. Аналитики опасаются, что нормальное судоходство через Ормузский пролив восстановится не раньше следующего года, поэтому нефть и дальше будет расти. Своими ожиданиями от предстоящей недели с бизнес-ФМ поделился генеральный директор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
5: Рынок больше сейчас в ближайшие недели, дни будет ориентироваться на геополитические новости, потому что достаточно большой объем информации идет по этому каналу. Будет смотреть на цены на сырье и ориентироваться именно на динамику сырьевых цен, это более значимо, чем текущее решение по ключевой ставке, которое мы видели в пятницу. Поэтому по нефти сырьевая динамика говорит о том, что вряд ли начнется новый цикл снижения. Мы видим, что глобальные инвестиционные банки стали пересматривать прогнозы по нефти в большую сторону, поэтому для российских сырьевых компаний, несмотря на атаки инфраструктуры, ситуация выглядит достаточно неплохо, потому что и рубль ослаб, и цены на сырье достаточно высокие. В перспективе все-таки что нефть 100+, это уже такой более серьезный фундаментальный уровень, а не просто быстрый заскок цены. Поэтому, скорее всего, после консолидации какой-то в районе 100, мы можем снова увидеть на росте напряженности на Ближнем Востоке движение цены в район 110-120.
1: Игорь Вагизов, гендиректор инвестиционной компании «Инвестленд». Официальные курсы Центробанка на понедельник: доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97.87, китайский юань 12 рублей 55 копеек. Российские фигуристы Александра Байкова и Дмитрий Козловский выиграли второй турнир серии «Челленджер» подряд. На этот раз они заняли первое место в США. В Норвуде дуэт набрал в сумме 198,66, почти на 15 баллов, опередив своих конкурентов. Байков и Козловский также получили приглашение на участие в этапе серии Гран-при. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
6: Спорт с Григорием Гуреевым.
7: Снова первое место. Как и неделю назад в Токио, россияне не знают равных. Короткую программу Александра Байкова и Дмитрий Козловский откатали не идеально. Получили даже порцию критики в СМИ. Но все равно умудрились стать первыми, оставив позади выступающих теперь за Армению Карину Акопову и Никиту Рахманина. 70,39 балла, а затем успешно откатанная произвольная. За нее россияне получили 128,77. В итоге победа. Ближайшие преследователи в лице американцев Одри Шин и Спенсера Акиры Хоу отстали почти на 15 баллов. Россияне признали свои ошибки в видеоблоге в аккаунте Дмитрия Козловского.
8: Накатывали программу у нас на тренировках в Москве, и с таким мы не сталкивались. Мы очень сильно начали опаздывать по музыке. И в моменте, когда мы делаем выход с совместного вращения, я ставлю Сашу, и в моменте я понимаю, что нужно это как-то наверстывать. Моя, наверное, ошибка, потому что мы не имели четкого плана действий.
9: Как действовать сразу?
8: Я пошел делать одни шаги, Саша пошла делать другие шаги.
9: Кто
8: потом,
9: так понял?
8: Потом я просто наехал на Сашу, мы столкнулись, но как минимум развлекли публику, хотя лучше бы так ее не развлекать. Но у нас самое главное получилось этот момент отпустить и уже спокойно войти в следующий день, а именно день произвольной программы.
9: Но мы довольны прокатом произвольной программы, он тоже, конечно, не обошелся без каких-то проблем. В частности, четверной выброс у нас случился не идеальным.
7: На награждении случилась техническая заминка, какое-то время была тишина, в итоге вместо гимна нейтральных спортсменов включили музыку из произвольной программы «Кармен в технообработке». Еще одна новость – приглашение Байкова и Козловского на этап Гран-при в Хельсинки, который пройдет с 20 по 22 ноября. Однако по нынешнему законодательству для россиян въезд в Финляндию ограничен. Чтобы спортсменам получить визы, возможно, предстоит большая работа на дипломатическом уровне. Член Международной ассоциации спортивной прессы, обозреватель Андрей Симоненко отметил, что пока лучше не спешить радоваться. радоваться.
10: Байкова и Козловский были первыми запасными на участие в серии Гран-при после того, как они стали победителями челленджера в Японии. И после того, как французская пара снялась этапа в Финляндии, Федерация фигурного катания этой страны выслала приглашение для участия в турнире Александре и Дмитрию. Это, безусловно, хорошая новость, но пока, мне кажется, стоит к ней относиться со сдержанным оптимизмом, потому что по нынешним правилам в Финляндию въезд для российских граждан ограничен, и спортивные соревнования, насколько мне известно, не входят в перечень исключений, по которым можно въехать на территорию. Возможно, Финская Федерация будет каким-то образом отдельно решать этот вопрос с властями этой страны, так что будем надеяться, что Байкова и Козловский смогут воспользоваться этим приглашением.
7: Несколькими днями ранее аналогичное приглашение выдали Владиславу Дикиджи. И, конечно, нет никаких сомнений в том, что он выступит в соревнованиях, потому что Дикиджи получил вакантное место в числе участников Гран-при Китая. Ограничений, как известно, для въезда на территорию Поднебесной у россиян нет. Более того, действует безвизовый режим. Этап Гран-при Cup of China пройдет в Шэньчжэне с 6 по 8 ноября. Григорий Гуреев, Business FM.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Первое в деле.
11: Считается, что первый в мире нефтеперерабатывающий завод был построен купцом Федором Придуновым на берегу реки Ухты в 1745 году. Дорога из северной глуши в Москву, где купец продавал свой товар, была тогда долгой и затратной, а спрос на керосин низким. В итоге Придунов обанкротился и попал в долговую тюрьму.
6: Первые в деле. На Business FM. Что надо, услышал. Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывах на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
12: И буквально через час Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас ты разрешил, и ты огромная благодарность вам за содействие.
6: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
13: Обычно покупка жилой недвижимости на условные две трети продиктована мечтой или необходимостью решить какую-то конкретную задачу. Перебраться в квартиру попросторнее, поменять район на более удобный или престижный, переехать поближе к работе и так далее. Но на условную треть выбор конкретного варианта окрашен в эмоциональные тона. Ну, согласитесь, хочется, чтобы новый дом не только закрывал вопрос, но еще и нравился, настраивал на позитивный лад, успокаивал своей безоговорочной комфортностью. Современный покупатель оценивает не только стоимость, площадь, инфраструктуру. На его выбор влияют естественный свет, качество общественных пространств, связь с природой и многое другое, утверждают эксперты Пиргаев Бюро, которые застройщикам на заметку выделили 10 архитектурных решений, формирующих восприятие проекта и отчасти определяющих его ценность для будущих резидентов. Например, архитектурная идентичность. Покупателю важно понимать, чем один проект отличается от другого. Уникальность может формироваться за счет пластики фасадов, пропорции окон, материалов, цвета, фактур. При этом сильный образ здания достигается не одним выразительным приемом, а их продуманной комбинацией. Приватность. В плотной городской застройке значение имеют расстояние между корпусами, ориентация окон, устройство двора и расположение общественных зон. Правильная архитектура помогает создать баланс между открытостью пространства и возможностью сохранить личную жизнь. Или озеленение как часть архитектуры. Ландшафт перестает быть декоративным дополнением к зданию. Двор, деревья, кустарники и цветы, рельеф, пешеходные маршруты и места отдыха должны работать вместе с архитектурой. В результате формируется цельная среда, а не набор отдельных элементов. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
6: Недвижимость на Бизнес FM.
1: 12:20:47 в Москве. Стоит ли первый iPhone раскладушка своих денег?
6: Итоги недели.
1: Цена нового iPhone Duo в США составит от $2000. В России цены на базовую версию с учетом параллельного импорта будут начинаться примерно от 245 тысяч рублей. Но инновацией iPhone Duo, конечно, не считается, так как складные смартфоны активно развивают конкуренты Apple уже несколько лет. Валерий Бадоев продолжит.
14: Появление первого складного iPhone не было для поклонников яблочной продукции сюрпризом. Первые сливы появились еще задолго до презентации. Фигурировали, правда, разные названия от iPhone White до iPhone Ultra. Но в итоге Apple презентовала новинку под названием Duo. В соцсетях шутят, что лучше бы ее назвали iFold. Примечательно, что буквально пару месяцев назад, в июле, корейская Samsung презентовала свою новую раскладушку Galaxy Z Fold 8 по цене в $1800, что на $100 меньше, чем у iPhone Duo. Так что сразу же напрашивается сравнение с новинкой от Apple, что и сделал американский техноблогер с 20 миллионами подписчиков Маркес Браунли в своем видео.
15: Функционально они очень похожи, но, попользовавшись iPhone Duo пару часов, могу сказать, что у него есть маленькие, местами даже необязательные и бесполезные, но красивые детали. Взять те же анимации, например, когда он складывается и раскладывается. Думаю, iPhone все-таки превзошел Samsung. Однако есть и минусы, в том числе, это камера, спрятанная под экраном. Вроде бы круто, но причина, по которой компания от них отказались, в том, что такие камеры просто плохо работают, и у них плохое качество.
14: Браунли похвалил iPhone Duo, хотя он считается Android-энтузиастом. Его основной смартфон на данный момент от китайской OnePlus. Цены на раскладушку от Apple в России, согласно опросу ритейлеров и маркетплейсов от ведомостей, будут начинаться от 245 тысяч рублей. Это, по сути, сопоставимо с китайскими флагманами. Huawei буквально на днях представила для китайского рынка складывающийся втрое Mate XT2. В базовой версии он стоит больше 250 тысяч рублей в пересчете с юаней. Еще был презентован Xiaomi 18 Fold по цене в 200 тысяч рублей в пересчете с юаней. И сугубо по функциям они не уступают iPhone Duo. То есть, условно, там также можно держать несколько приложений на одном экране. Какого-либо вау-эффекта Apple своей раскладушкой не произвела, отчасти из-за сливов. Но продажи будут неплохими, считает техноблогер Вилсаком Валентин Петухов.
16: Я думаю, что в первый год Apple вполне может продать порядка 10 миллионов устройств, что будет очень хорошей позицией, и занять неплохую долю рынка. Такие смартфоны показали практически все основные игроки. Конечно, люди, которые привыкли пользоваться айфонами, они перейдут вполне возможно на раскладушку от Apple. Не думаю, что для любителей Android-устройств это будет являться каким-то там критерием выбора, потому что в экосистеме Android есть огромное количество подобных девайсов, и там каждый со своими сильными и слабыми сторонами. Потому что в случае с Apple, несмотря на то, что это мощное современное устройство, там, например, достаточно слабая система камер. В то время как в Android-мире можно поинтереснее найти модели.
14: Ожидается, что на какую-никакую новинку от Apple будет большой ажиотаж. Продажи начинаются 23 октября. Но со временем он поутихнет, так как складные смартфоны — это в целом продукт на любителя. По данным Counterpoint Research, в 2025 году было продано 20 миллионов раскладушек по всему миру, что всего лишь чуть больше 1.5% от общего объема проданных смартфонов. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
1: Владельцам погибших после прививки мультиканом собак платят за ущерб и неразглашение.
6: Итоги недели.
1: Компания VetBiohim выступила с официальным заявлением. Они готовы оказать владельцам адресную поддержку, включая денежные выплаты. При этом компания отмечает, что в соглашении, которое заключается со сторонами, содержится пункт о конфиденциальности. Ряд партий вакцины мультикан изъяты из продажи, а владельцы животных получили посмертные анализы, в которых подтвержден опасный вирус. Подробнее о ситуации Светлана Чередникова.
17: История о том, как в Ярославской, Тульской, Свердловской, Калининградской, Тверской, многих других областях, а также в Москве и Подмосковье погибли собаки после прививки вакцины мультикан, широко обсуждалась в августе. Речь о комплексном препарате от нескольких болезней, включая бешенство. В сети появились чаты, где владельцы обсуждали проблему, схему лечения и возможную причину гибели животных. Вирус ауеский, который чисто теоретически мог попасть в вакцину с сырьем свиного происхождения в случае сбоев на производстве. Также обсуждали обсуждали сценарий судебных разбирательств. Теперь, после предложения о компенсациях, далеко не все готовы идти в суд. Активность в этих чатах упала, поскольку суммы, о которых неофициально сообщают различные паблики, выглядят сопоставимыми с тем, что можно получить через правосудие – от 200-300 тысяч рублей. Наталья, пострадавшая из Саратова, в августе, спустя день после вакцинации мультиканом, заболела, потом умер трехмесячный спаниель по кличке Тучка. Мама двоих детей отдала все имевшиеся в доме деньги на спасение собаки. Их не хватило. Дальше на лечение ей переводили друзья и коллеги. После гибели пса Наталье удалось добиться, чтобы тело Тучки и нескольких других собак, погибших после прививки, взяли на экспертизу. Анализы выявили вирус ауески, говорит Наталья, подтверждая свои слова документами. Ветбиохим, куда она неоднократно обращалась, обещали связаться с ней, но пропали.
18: Спустя время я написала еще раз. Написала, что собака погибла. С ней никто не связывался. Когда я направила уже претензию, мне написали «Благодарим вас». 1 сентября мне, как и всем, прислали заявление о возмещении материального ущерба. На рассмотрение денежные выплаты там заполнить, приложить все копии, сканы паспорта, чеки. Я собрала полный пакет документов и им направила. Мне попросили переписать заявление, чтобы я им калькуляцию расписала полностью. Распишите, что за что. Окей, я переписала заявление, отправила. Снова очередное «Благодарим вас, ваши документы приняты в работу». С вами свяжемся в ближайшее время, но так никто и не связывался. Новости, которые летают, что якобы там терпевшим предлагали 300 тысяч, мне никто ничего не предлагал, со мной никто не связывался. Мне удалось сдать собаку на исследование. У меня как бы есть документ, подтверждающий ауэске. Пришло вот ПЦР подтверждение. И если бы не пришел ответ от управления ветеринарии, что не перенаправили в Россельхознадзор, где уже прописано, что у собаки выявлен ауэске и что введен карантин в городе.
17: Ветбиохим в своем последнем обращении не раскрывает размер компенсаций, а также кто, где и на каких условиях получит деньги. При этом указано, что в случае получения компенсации человеку запрещено разглашать как ее размер, так и некоторые другие детали. Также известно, что производитель уже изъял из обращения несколько партий мультикана. Однако расследование конкретных причин, по которым умерли животные, в Ветбиохиме все еще идет. И вина компании не признана. Само предприятие сообщало о возможном, цитата, «злонамеренном вмешательстве третьих лиц». Но что имелось в виду, производитель не поясняет. Компания отозвала из оборота мультикан 8, серию 20 и 21, и мультикан 6, 11 и 12 серии. Все остальные серии реализуются и используются. Вакцина мультикан всегда была очень качественной, говорит ветврач, реаниматолог Екатерина Стивкина. Она работала с этими препаратами с 90-го года.
19: Когда появилась импортная французская вакцина «Юрикан», я стала работать с ней, но именно по мелким породам. Крупным породам я все-таки предпочитала больше мультикан. Лучшая выработка иммунитета и работала до сих пор, пока не пошла вот эта вот партия плохая. Сейчас, да, придется переходить на другую вакцину, потому что ей работать я боюсь. Придется «Юриканом» доставать, прививать ей, потому что «Биокан», польская вакцина, доверие она не внушает, плохая выработка иммунитета и пробивает, честно говоря. Были жалобы. Хотя лично у меня на «Биокан» нареканий тоже нет. Но у моих коллег есть, поэтому я не очень доверяю. Насколько я знаю, что у нас в многих клиниках продолжают прививать мультиканом. Хотя я не согласна, я этой вакциной работать больше не буду. Пусть импортная вакцина французская, она дороже, но у меня клиенты согласны переплачивать, но лежу ближе вы их не питомцы.
17: Россельхознадзор и прокуратура начали внеплановую проверку Ветбиохима. Позднее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, что по предварительным данным при производстве вакцины могло быть допущено нарушение технологии. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
6: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
20: Искусственный интеллект может допускать ошибки. Перепроверяйте важную информацию. Такое предупреждение мы найдем во многих сервисах на базе искусственного интеллекта. На этой неделе расшифровываем основные термины отрасли. Сегодня галлюцинации. Ошибки, о которых предупреждают разработчики. Интересно, что исторически в области компьютерного зрения термин звучал позитивно. Так называли восстановление недостающих деталей изображения. Позже галлюцинации стали называть ошибку генеративных систем с приходом больших изображений. языковых моделей, слово вошло в массовый обиход. Сегодня галлюцинация – ошибка, при которой модель выдает правдоподобный, но ложный ответ. Выдуманный факт, несуществующую ссылку или цитату. На галлюцинациях крупно погорели не только студенты, но и опытные адвокаты, ссылавшиеся в суде на несуществующие прецеденты. Причина эффекта в устройстве модели. На базовом уровне языковая модель работает, предсказывая следующую часть текста на основе предыдущих. Правдоподобное предложение не значит точное. Многие стандартные тесты вознаграждают модель за угадывание и штрафуют за молчание, подталкивая к риску. Исследователи работают над проблемой, и результаты уже есть. Новые поколения галлюционируют значительно реже. Помогает привязка ответа к источникам и поиску работы с проверенной базой. Меняются и методики обучения. Модели нового поколения поощряют за точность и признание неспособности найти ответ. Правильный подход – относиться к модели как к молодому сотруднику. Трудолюбивому, но иногда рассеянному. Он способен на многое, но нуждается в контроле. Формируя запрос, рекомендую требовать подтверждения фактов ссылками на источники и проверять эти источники самостоятельно, особенно если дело важное. Чем умнее искусственный интеллект, тем больше он похож на человека. А человеку свойственно ошибаться. Это стоит учитывать.
6: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: У микрофона Сардар Авликулиев. Слова Владимира Зеленского об ответе Украины на удары по энергетической инфраструктуре – это новое заявление в эскалационном стиле. На это указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии тележурналисту Павлу Зарубину. Такое заявление ранее Зеленский сделал в интервью журналисту Фариду Закарии. Все страны БРИКС поддерживают развитие платежных систем для расчетов национальных валютов, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на пресс-конференции по итогам саммита объединения в Индии. По словам президента ЮАР, центральные банки стран объединения уже обсуждают этот вопрос. Президент ЮАР также рассказал, что во время визита в Индию купил книги, расплатившись картой в рупиях с последующим пересчетом суммы в южноафриканские ранды. По его словам, платеж прошел без каких-либо затруднений. Более 1000 батальонов из добровольцев будут созданы в Иране в рамках кампании «Жертвующие собой» для защиты страны от нападения США. Об этом говорится в заявлении штаба компании. Данные на ее сайте свидетельствуют, что на данный момент организаторы кампании получили более 31,5 миллиона заявок. Тело еще одного 17-го альпиниста нашли на месте схода лавины в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. Поисково-спасательные работы на этом завершены, сказал собеседник агентства. Спасатели 6 сентября сообщили, что лавина накрыла группу альпинистов в Безенгийском ущелье в горах Кабардино-Балкарии. Сообщалось о гибели 15 человек и 6 пострадавших. Судьба еще 2 человек оставалась неизвестной. Часть погибших, как рассказали в Росгвардии представители этого ведомства. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Минобороны сообщила о продолжении ударов по железнодорожной инфраструктуре в западных регионах Украины, а в Кремле меж тем заявили, что Россия рассчитывает провести новые трехсторонние переговоры в обозримой перспективе. Подробности через минуту. В редакцию «Бизнес ФМ» обратился предприниматель, который обнаружил конкурентов из Гонконга. Бизнес они ведут здесь, но юрлицы китайские. И, как предполагает бизнесмен, таким образом они уходят от налогов. А кто может стоять за иностранными селлерами, работающими на маркетплейсах в России? Дональд Трамп призвал Зеленского прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что эти атаки привели к дефициту дизеля в России и других странах. Средняя цена на дизельное топливо в США достигла рекорда. Услышат ли в Киеве этот призыв? Эти и другие темы на Business FM. Минобороны сообщила о продолжении ударов по железнодорожной инфраструктуре в западных регионах Украины. По данным ведомства, эти объекты используются для перевозки военных грузов из стран Европы. В Одесской области поражены 3 логистических центра, в том числе Новой почты и цеха по производству БПЛА, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Кроме того, в порту Одессы поражен сухогруз, который использовался для снабжения ВСУ. А в Кремле заявили, что Россия рассчитывает провести новые трехсторонние переговоры в обозримой перспективе. Эксперты предполагают, возросшая интенсивность российских ударов может являться способом принуждения Украины к переговорам. Подробнее Наталья Шашина.
3: Интенсивность ударов высокая последние несколько недель. Российские военные бьют по логистической, железнодорожной, портовой и энергетической инфраструктуре, в том числе на западе Украины. Немецкая Der Spiegel утверждает, что бывший британский премьер Борис Джонсон и высокопоставленные европейские чиновники едва не попали под удар БПЛА у польско-украинской границы. Якобы их специальный поезд пришлось остановить и эвакуировать. В нем же возвращался из Киева и Гюнтер Заутер, советник канцлера Германии Мерца по внешней политике. Позже спикер украинской погранслужбы заявил, что удары были рядом с поездами. Целями были объекты инфраструктуры. В этом приграничном районе одни из важнейших транспортных маршрутов Украины на Запад, комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
21: Действительно, сейчас с российской стороны предпринимаются усилия по ограничению, желательно по полному прекращению поставок западных вооружений Украины. Поэтому особое внимание уделяется приграничным областям, в частности украинско-румынской и украинско-польской границам, откуда идут основные поставки.
3: Все это вызвало резкую реакцию. Глава украинского МИДа Сибига призвал усилить санкции. Глава польского МИДа Сикорский заявил, что НАТО должно проводить у Калининграда настолько агрессивные учения, чтобы российские власти не знали, чего ждать. В Кремле на это заявили, что примут меры, чтобы обеспечить безопасность региона. Как напомнил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Россия не била по всему подряд до того, как Киев сам открыл ящик Пандоры. Как уверен военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев, сейчас речь не только об ответе, но и о том, чтобы принудить Киев к переговорам на условиях Москвы.
22: Пока у ВСУ есть возможность сопротивляться, но военная помощь со стороны Соединенных Штатов практически прекращена. Военная помощь со стороны европейского сообщества, европейских стран НАТО, уменьшена, и там достаточно серьезные проблемы с увеличением бюджетов. Таким образом, выбивание тыловых структур должно привести к результатам, должно привести к изменениям. Когда это произойдет? Оптимистичный прогноз – это в ближайшие недели, но, наверное, более реалистичный прогноз – это несколько месяцев.
3: В выходные одна из самых интенсивных атак ВСУ пришлась на Энергодар, город-спутник Запорожской АЭС. Есть погибшие и раненые. По словам гендиректора Росатома Алексея Лихачева, удары были и в непосредственной близости к периметру площадки станции. О ситуации в городе бизнес-ФМ рассказали жители Энергодара Владимир и Сергей.
23: По прилетам, мы бы пожили бы здесь каждый день, что-нибудь спалят, машину какую-нибудь, ларечек. Она вообще никакой, знаете, военной точки зрения не имеет. Враг вообще безумие здесь устроил какое-то, кошмарит нас каждый день. Ну а насчет станции, мы вообще ко всему готовы, к любому развитию ситуации. Как бы там ни было, все будет в порядке.
24: Со связью у нас как попало сейчас. Кабель перебит основной, где получается, подъезжаю, ловлю. Не скучно тут, магазин. Все разбиты, люди на рынке скупляются, летают постоянно, бьют постоянно, в любой момент отсюда можно ждать. Свет, сейчас нету свету.
3: Давление растет как на фронте, так и за его пределами. Но в каком-то смысле нынешняя эскалация может быть прологом к переговорам. Уверен эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
25: Пока стороны не исчерпали возможности для эскалации, ни о каких субстантивных переговорах речи не может быть. Когда обе стороны дойдут до предела своих эскалационных возможностей, возможны выходы на какие-то переговорные позиции, переговорные рамки, потому что пока эти эскалационные возможности не исчерпаны, ни о каких переговорах говорить не приходится. Так что, безусловно, нас ждет деэскалация, но сначала путь лежит через эскалацию.
3: В Кремле заявляют, что трехсторонние переговоры по урегулированию на Украине могут быть возобновлены в октябре. При этом представитель и зять Трампа Кушнера утверждает, что уже согласованы все пункты, кроме территориального вопроса. Тогда как помощник российского президента Юрий Ушаков говорит, помимо территориального остается еще много несогласованных тем. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: Кто может стоять за иностранными селлерами, работающими на маркетплейсах в России? В редакцию обратился предприниматель, который обнаружил конкурентов из Гонконга. Бизнес они ведут здесь, но юрлицы китайские. И, как предполагает бизнесмен, таким образом уходят от налогов. Михаил Сафонов с подробностями.
2: Однажды селлер Артем, продающий на маркетплейсах мелкую электронику, изучал предложения конкурентов и нашел среди них продавца из Гонконга, который за последние 10 месяцев продал больше 100 тысяч товаров. И все с российских складов. То есть это уже не трансграничная торговля, когда покупатель заказывает товар в другой стране. Все находится здесь. И реализуется не от имени российского филиала, который, по идее, такая компания должна была открыть, а от китайского же юридического лица. Позже Артем нашел и других таких же предпринимателей из Гонконга, которые по такой же схеме продают товары по сниженным ценам и, как предполагает бизнесмен, не уплачивая налоги в России.
4: Полностью ломают рынок за счет сниженных цен. Конкурировать с ними невозможно. У них не только не сниженный налог на прибыль, у них его нет. У них нет НДС, у них нет никаких ограничений по обороту. И площадки никак не препятствуют этому.
2: Эта тема многогранная. Если о налоговом аспекте, то, как замечают юристы, закон одинаков для всех. И иностранцы, ведя здесь бизнес, тоже должны платить налоги. Пока нет доказательств, что они это не делают. Проверять обязанность ФНС. И вообще неизвестно, с какой целью такая компания привезла товары в Россию. У Гонконга особый экономический статус. И у нас с ним есть соглашение. И если товары по бумагам, как в известном меме, здесь не продают, а просто показывают, налоги платить не надо, продолжает управляющий партнер юридической компании «Правый берег» Радмила Радзивилл.
5: В рамках этого международного соглашения между Россией и Гонконгом сохраняется исключение для складов, которые используются исключительно для хранения и демонстраций. Может быть, там нет как таковой отгрузки, то есть реализации с точки зрения российского налогового законодательства. Может, там демонстрация. Может, они товар этот возят с точки на точку, показывая.
2: Но главное, как можно предположить, за юрлицом из Китая, возможно, стоит российский предприниматель, который там лишь зарегистрировался. И это, по словам бизнесменов, тенденция. Так делают не только, чтобы уйти от налогов. Для иностранных селлеров комиссии на маркетах даже после недавнего повышения гораздо ниже, чем для наших. И, конечно, пользуются тем, что иностранцы не обязаны маркировать в России импортные товары. И не только китайцы, но и селлеры из стран ЕАЭС. А только нанести одну марку – стоит в районе 15 рублей, плюс другие расходы. Опытом делится селлер и руководитель агентства Anylex Владимир Блохин.
8: Если мы берем какой-то из Италии везенный продукт, по своему опыту знаю, у нас его, чтобы промаркировать, если не на заводе делается в России, у нас только определенные склады, которые берут по 15 рублей за маркировку, но за разгрузку и за распаковку берут сильно дороже. Получается, что на единицу маркировка выходит такого товара 150-200 рублей. Можем просто из Италии увезти в Казахстан, из Казахстана продавать в Россию, не маркируя товар.
2: Чаще всего регистрируются в Китае, потому что это удобнее с точки зрения логистики. Проблем особых нет. Разве что при открытии счета китайские банки не всегда лояльны к россиянам из-за западных санкций. Налоги, которые придется заплатить в КНР, примерно такие же, как у нас, кроме НДС. Он там сильно ниже, рассказывает финансовый директор компании MasterProf, которая плотно работает с Китаем, Александра Цветкова.
9: Классический стандартный НДС в Китае 13%. Есть список по льготам. Если у вас совсем микропредприятие с ежемесячным доходом до 100 тысяч юаней, вас вообще от НДС освобождают. Глобальная существенная разница может быть видна только в НДС. Остальные налоги плюс-минус одинаково, много общего.
2: Наконец, мы отправили запросы во все наши главные 3 маркетплейса. Спросили, знают ли они о подобных ситуациях и предпринимают ли какие-то действия. На данный момент ответил только ВБ, сообщив, что маркетплейс следит за соблюдением иностранными селлерами российских законов только в рамках своей компетенции, запрашивая документы и исполняя требования наших органов. А ответственность самостоятельно несет каждый зарубежный продавец. Или, как предполагает российский бизнес, не несет. И, наверное, такие иностранцы очень довольны нашим инвест-климатом. Михаил Сафонов, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что эти атаки привели к дефициту дизеля в России и других странах. Цитата: «Зеленский должен сделать одну вещь – перестать уничтожать дизельное топливо в России. Он создает дефицит дизеля. Это не связано с Ближним Востоком, это происходит из-за войны России и Украины», – заявил Трамп. Средняя цена на дизель в США достигла рекорда. Впервые в истории она превысила $6 за галлон. Это очень беспокоит население и становится проблемой для республиканцев перед выборами в Конгресс, комментирует ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
7: Вот как раз это Трампу неприятно. То он теперь войдет в историю как человек, при котором был самый дорогой дизель в истории Соединенных Штатов. До этого рекорд обновлялся при Байдене и на бензин, и на дизель. Поэтому Трамп действительно, может быть, хочет исправить эту ситуацию. С другой стороны, он хочет переложить вину на Украину. Что, мол, это не из-за того, что он начал там войну с Ираном, а потому что вот при Байдене когда-то начался этот конфликт, и вот он никак не может его урегулировать, вообще во всем виноват Украина. Тут действительно есть логика в том, что из-за, в том числе, остановки экспорта дизеля из России ситуация усугубилась. Потому что Россия один из крупнейших в мире экспортеров дизельного топлива. Без наших объемов ситуация стала хуже на всем мировом рынке, хотя она стала плохой из-за того, что Армузский пролив перекрыли. С Ближнего Востока выходило много дизельного топлива. И те самые альтернативные маршруты, нефтепровод Восток-Запад, нефтепровод через Объединенные Арабские Эмираты, порт Фуджейра, это все трубы для сырой нефти, но не для нефтепродуктов. Поэтому на фоне того, что там нет уже дизеля выхода, так еще и из России экспорт обнулился. Понятно, что цена растет. Будет ли слушать кто-то Трампа? Украина меньше внимания на них обращает, сейчас больше скорее на европейцев. Мы можем сравнить с историей, когда Соединенные Штаты пытались там указать Украине, что нельзя бить по Каспийскому трубопроводному консорциуму, потому что от этого страдают интересы американских компаний. Украина все равно продолжила это делать. План ударов по российским НПЗ с Украиной скорее реализует Европа. Это и она скорее его разработала. Они вместе вот его пытаются реализовать. Соединенные Штаты изначально здесь не участвовали. Я думаю, что Украина не будет слушать американцев.
1: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности. 30 июля Россия ввела новый временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива до 31 января 2027 года.
6: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Новости экономики.
10: У микрофона Сардар Влекулиев. Россия развивает новые экспортные направления. Так, например, уже начались поставки легковых автомобилей в Оман, сообщил в интервью РИА Новости статс-секретарь замглавы Минпромторга России Роман Чекушев. Он добавил, что российские компании начали активно осваивать рынки африканских стран, такие как Нигер, Того, например, в части поставок минеральных удобрений. Это позволяет России диверсифицировать поставки и развиваться за пределами классических направлений экспорта. Россия в первом полугодии многократно нарастила экспорт минеральной воды в Киргизию. Объемы поставок увеличились в 6,6 раза, с 657 тысяч литров стоимостью в 282 200 долларов до 4 300 000 литров на 9 581 000 долларов. Таким образом, Россия обогнала Казахстан и стала главным поставщиком этой продукции в страну. Россия теперь обеспечивает почти 60% от всех ввозимых в Киргизию 7 300 000 литров чистой минеральной воды. Си Цзиньпинь анонсировал форум по торговле и услугам БРИКС в 2027 году в Китае. Китай предлагает создать партнерство в рамках БРИКС по развитию специальных экономических зон, запустить интерактивный портал, скоординировать политику и создать новый центр открытого развития, отметил глава Китая.
0: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди перспективы развития сотрудничества двух стран, а также с Евразийским экономическим союзом, сообщила пресс-служба главы государства. Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан в качестве председателя ЕАЭС приветствует переговорный процесс по созданию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индией и готов содействовать его продвижению, говорится в сообщении. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM. Налетели, как воробьиная стайка. В Вологде подростки совершили массовый налет на супермаркет, украв шоколадки и йогурты. Причем их было более 30 человек разного возраста, от 9 до 16 лет. Как такое могло произойти? Об этом Наталья Шашина.
11: Кадры того, как это происходило, есть в соцсетях. Видно, как в двери Вологодского магнита заходит толпа детей. Они идут гурьбой, как будто бы небольшая экскурсия. Был 31 подросток, почти целый класс. У некоторых лица закрыты медицинскими масками. Буквально через секунду в суматохе подростки выбегают обратно, видимо, похватав, что первое попалось под руку. Дети забрали шоколадки, йогурты и фрукты. Попытались скрыться, но их задержала полиция. Задержанным от 9 до 16 лет. Всех доставили в отдел и опросили в присутствии родителей. Выяснилось, что среди них был и несовершеннолетний администратор группы в соцсети, где было объявление про сбор подростков. Сами ребята говорят, планировали просто группой погулять по городу, а идея украсть продукты появилась спонтанно. Случай для Вологды крайне удивительный, говорит главный редактор «Аргументов и фактов» в Вологодской области Наталья Молчанова.
12: Они просто собрались и забежали в магазин «Магнит», схватили там все, что могли схватить вкусного, и выбежали на улицу. То есть детей этих часть задержали. Есть видеозаписи. Вот я, например, видела видеозапись, как эти детишки сперва забегают в этот магазин, потом из него, как воробьи выбегают. Стоят тут же регистраторы, все это на машины снято. В итоге-то больше, наверное, будет по этой истории детей. Удивительно в этой истории, что они говорят, что мы сперва не собирались, а так вот получилось. А собрались они на какую-то вот такую прогулку детскую. Их сподвиг какой-то ребенок 12 лет, то есть это вот официальная версия, что ребенок 12 лет их собрал вот в эту стайку воробьиную, которая вот такой вот устроила флешмоб, не знаю, как это назвать, но это такой удивительный достаточно случай.
11: Психологи говорят, воровать не от голода, а ради проверки, на что я способен, поведение нередкое для подростков. Возможно, их ввели в заблуждение, сказали, что им ничего не будет, или что это не кража, потому что товары дешевые. Но проблема еще и в том, что родители перестали объяснять детям, что хорошо и что плохо, потому что и сами оказались в растерянности, что считать тем или другим, комментирует психолог-консультант, специалист по детской психологии Катерина Демина.
13: Поэтому на месте родителей я бы провела именно разъяснительную работу про то, что не забывай, что тебя могут спровоцировать на преступление, за которое мы будем расплачиваться всю оставшуюся жизнь, а ты даже не поймешь, что это случилось. Рассказать, что бывает с детьми, которые совершают преступления. Потому что нынешние дети как будто об этом ничего не знают.
14: То есть это про баловство, про вседозволенность?
13: Вообще нет. Это про то, что родители сейчас настолько растеряны и сами не понимают вообще, на каком мы свете, мы правда не знаем, за что теперь тебя могут схватить, а за что, наоборот, похвалить. То есть родители сейчас в шоке, в растерянности, и поэтому они перестали детям объяснять, что хорошо, что плохо. Границы опасности стали сильно размыты. С одной стороны, благодаря все-таки соцсетям, где все время рилсики с челленджами. Дети не понимают, во-первых, что это постановка. Во-вторых, они не понимают, что это монтаж. Сейчас еще с возможностью нейросети это еще может быть просто нарисовано. И пытаются повторить то, что, как им кажется, круто. Это было всегда. Дети всегда обезьяничают. Но если раньше была только реальность, то сейчас добавилась вот эта фантазийная реальность, достроенная так называемая.
11: Чем закончится эта история для подростков, пока неизвестно. Глава местного МВД взял инцидент под свой контроль. В соцсетях же развернулась война мнений. Одни требуют, цитирую, «пресечь малолетнюю преступность», другие призывают «понять и простить». Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
1: ИИ-агенты и нейросети для решения бытовых задач. Как они помогают пользователям в повседневных домашних делах? В мире искусственного интеллекта все чаще доверяют списки покупок и в супермаркетах, составление маршрутов путешествия, подсчетов калорий и даже воспитание детей. Например, Клод помогает выбрать бытовую технику для дома, составить расписание или подобрать досуг. А ChatGPT, опираясь на ваши списки продуктов, формирует заказ на всю семью и оформляет доставку. И помогает с приготовлением еды, просчитывает риски для здоровья пользователя, составляет диету. По данным Business Insider, вовсю обсуждается новый гаджет ИИ-кулон Оми с функцией родительского контроля. Он может, например, распознать настроение ребенка и дать родителю совет психолога. Но можно ли таким пользоваться? Мы спросили у наших самых продвинутых в использовании нейросетей спикеров, как они используют возможности ИИ-агентов в быту. Ответы мы получили неожиданные.
15: Генеральный директор компании «АЯ-эксперт», профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин.
16: У меня двое детей. Один в школу, например, не ходит. Он сам тут взял агента, сделал. Ну, он в онлайн-школе учится. Английский язык не хочет делать. Сделал агента, который за него его же голосом вербализирует какие-то упражнения. И одни пятерки начал получать. А потом, значит, учительница. Потом я начал разбираться, когда она заметила, поставила двойку и не приняла работу. А я начал разбираться, почему раньше принимала. А потому что раньше тоже у них в школе агент слушал. Это то, что дети им присылают. А потом училка решила послушать. И, короче, она говорит, блин, написала там развернутый комментарий. Суть его в том, что не может ребенок так ровно, без всякого вот этого четко и с английским произношением вербализировать упражнения. Ну, если хобби можно использовать в качестве обозначения бытовой жизни, то я использую так. Вот у меня там хобби новое появилось, рисование. В юношестве, наверное, лет 20 мне было, я рисовал маслом на холсте. И вот я дожил, значит, до 46 лет. Вот я гуашью решил попробовать. И, значит, чтобы не хвататься за все, начал изучать вообще, какие техники бывают, что это за краска, как ей пользоваться. И настроил себе агента, который, значит, стал моим тренером по рисованию, по живописи. Ну и научился. Вот мне уже две картины заказали.
15: SEO-студия искусственного интеллекта Фокина AI. Дарья Фокина.
17: В быту я использую ИИ каждый день. Бизнес FM застал меня в момент, когда я в Макдональдсе выбираю, какой съесть бургер, отправляю фотографию меню и спрашиваю у чата GPT, что мне выбрать сегодня по калориям, чтобы добрать белок и снизить количество жиров. Вот прямо в эту секунду. Помимо этого, весь выбор косметики, шампуней, продуктов я сейчас делаю вместе с ИИ, потому что у меня есть определенные цели по усилению своего здоровья. Прямо сейчас нахожусь в поездке, которая была полностью спланирована Клодом. Маршрут, где остановиться, что посмотреть, где перекусить. Еще один бытовой пример.
15: Генеральный директор компании Neval AI Алексей Хохунов.
18: Я лично очень много использую ИИ и агентов в родительстве. У меня 6 месяцев назад родилась дочь первая. И я готовился к беременности вместе с GPT, к родам. Все воспитание какое-то первое, вообще весь разбор я делал вместе с GPT. Огромный объем помощи получил от нее. Во-первых, ведение здоровья жены. Мы очень много консультировались, смотрели. У нас там были некоторые риски. Мы использовали GPT как второе мнение. Контролировали анализы, смотрели и разбирали куски с УЗИ вместе с GPT, делали расшифровку ДНК. Потом в процессе вообще подготовки к родам миллион я там узнавал про то, как, что на каких стадиях должно твориться. В общем, миллион неудобных вопросов про женские роды. Я обсуждал GPT и вместе с ней вырабатывал сценарий развития. У меня была, на самом деле, по итогу такая огромная блок-схема, которую мы оставили с GPT, что куда может пойти, так, не так, что в этом сценарии делать, кому звонить. Мы там все фазы вот родов превратили в такую в огромную блок-схему. Мне это персонально очень-очень сильно помогло. Потом уже после родов, там есть миллион вопросов, мне кажется, которые обычно задают, может быть, педиатрам, родителям. Ребенок вот столько спит, это окей, как нормализовать ее расписание, как ее класть, что делать, что не делать, там одевать, не одевать. В общем, миллион вопросов.
1: Через 6-12 месяцев ИИ сможет захватить весь интернет и нанести ущерб в сотни миллиардов долларов, заявил Дарио Амадеи, глава компании Anthropic, которая разрабатывает языковую модель Claude. Глава Anthropic также отметил, что с лет этого года развитие ИИ значительно ускорилось. И если эту динамику не держать в узде, она может опередить способность человека понимать и контролировать эти системы. С предложением Амадеи замедлить темпы развития передовых ИИ-моделей согласился Илон Маск.
6: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан или гриль. Белинского 11/66. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В X веке викингами правил великий король Харальд I Синезубый. Согласно легенде, прозвище он получил потому, что очень любил чернику, и зубы у него всегда были синими. А знаменит Харальд был тем, что, одержав немало славных побед, он объединил враждовавшие датские племена в единое королевство. В конце 1990-х годов крупнейшие компании компьютерного и телекоммуникационного рынка объединились для совместной разработки технологии беспроводного соединения мобильных устройств. Поскольку новшество должно было соединять и объединять персональные компьютеры, мобильные телефоны, принтеры и прочие гаджеты, решено было назвать изобретение в честь Харальда. Предполагалось, что это временная, рабочая версия названия. Однако она прижилась. И сегодня весь мир знает систему беспроводного соединения под именем Bluetooth, то есть синезубая. Говорящие фамилии на Business FM. Культ наличности. Лица на банкнотах. Как известно, Бразилия — единственное португалоязычное государство на всем американском континенте, а повезло закрепиться в западном полушарии португальскому языку благодаря его средневековому носителю Педро Кабрала. В 1500 году португальский мореплаватель возглавил флотилию, которая должна была плыть в Индию по маршруту Васко-де-Гамы. Однако Кабрал

0: что это говорит о понимании позиции России со стороны стран БРИКС. И в итоговой декларации саммита в Нью-Дели не содержится упоминание Украины и украинского конфликта. Госмониторинг цен в России с января 2027 года может быть распространен на 24 вида продовольствия. Это предусмотрено проектом постановления правительства, подготовленным Минпромторгом. Документ размещен на официальном сайте проектов нормативных правовых актов. Кроме того, проект постановления определяет перечень федеральных органов власти, которые будут иметь право на получение от ФНС данных о производителях, поставщиках и продавцах продовольственных товаров из этого перечня, а также о поставщиках услуг, учитываемых Росстатом при ежемесячном расчете индекса потребительских цен. Иранско-оманская инициатива по маршруту движения судов через Ормузский пролив не означает его автоматическое открытие для навигации, предупредил в воскресенье глава иранского МИДа Аббас Аракчи. Министр напомнил, что в понедельник Иран проинформирует арабские страны Персидского залива о том, в чем будут заключаться договоренности Тегерана и Маската. Каждый народ имеет право самостоятельно выбирать свой путь развития, а также должен иметь равный доступ к лекарствам, продуктам, энергии и новейшим технологиям. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении на церемонии открытия Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. США не поддержали важнейшего союзника в Персидском заливе, а именно Саудовскую Аравию в противостоянии с хуситами. Что происходит и как это отразится на ситуации в регионе и отношениях стран? Комментарий Георгия Бофта. Начальник московского вокзала в Санкт-Петербурге вместе с подчиненными угодил под стражу за обвинение в краже денег из рюкзака забывчивого пассажира. Что известно об этом громком деле? Лидеры индустрии искусственного интеллекта предлагают притормозить и сбавить темпы разработки. По мнению некоторых из них, через 6-12 месяцев искусственный интеллект сможет захватить весь интернет и нанести ущерб в сотни миллиардов долларов. Может ли искусственный интеллект выйти из-под контроля? Эти и другие темы на Business FM. Сами. США не поддержали важнейшего союзника в Персидском заливе. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман дважды в последние дни звонил Дональду Трампу. Первый раз проинформировать о продвижении йеменских хуситов к порту Моха на берегу Баб-эль-Мандебского пролива. Второй раз с просьбой нанести удары по хуситской группировке Ансар-Алла. Трамп отказал, сообщило издание Axios со ссылкой на двух американских чиновников. Белый дом и посольство королевства от комментариев уклонились. Якобы максимум, что получил Эр-Рияд, это разведданные по хуситам. Правда, в регионе срочно отправился командующий Центрального командования США адмирал Брэд Купер. Что там происходит? Комментарий политолога Георгия Бофта. Телеграм-канал «Бофт знает».
3: После того, как 11 сентября хуситы заняли остров Перим, скалу в центре Баб-эль-Мандеб, разделяющую пролив на два судоходных маршрута, они взяли фарватер полностью под свой контроль. Ширина пролива в самом узком месте 29 километров. Эр-Рияд тут же потерял и второй экспортный маршрут, после того, как дроны, запущенные из Ирака, ударили по насосным станциям трансаравийского нефтепровода «Восток-Запад». Правительственные силы Ирака к этому отношения не имели. Этот нефтепровод мощностью до 7 миллионов баррелей в сутки как раз строился саудитами на случай закрытия Ормузского пролива. Теперь у крупнейшего мирового экспортера нефти перекрыты оба маршрута – восточный – Тегераном, западный – его йеменским союзником. Официально Вашингтон отказал Эр-Рияду в военных ударах по хуситам, потому что для США приоритет сейчас Иран, а второй фронт явно лишний. Есть и неформальное объяснение. Оно состоит в том, что военный конфликт саудитов с хуситами возобновился в июле после того, как саудовцы не дали сесть в столице Йемена Сане и иранскому самолету с высокопоставленными хуситами, возвращавшимися с похорон Али Хаменеи, обстреляв аэропорт. После чего хуситы начали бить по саудовским танкерам, а в конце июля объявили морскую блокаду королевства, потом атаковали ряд НПЗ. В Вашингтоне могли решить, что саудиты сами виноваты. К тому же продолжает действовать соглашение самих американцев с хуситами, заключенное при посредничестве Омана еще весной 2025 года после массированной воздушной кампании по объектам хуситов.

0: Или что США не бьют хуситов, а хуситы не трогают американские суда. Сделка пока работает. Союз США и Саудовского королевства не прошел проверку на прочность. В ноябре прошлого года Трамп и наследный принц подписали соглашение о стратегической обороне, что дало Эр-Рияду статус основного союзника вне НАТО, одобрение продажи самолетов F-35 и 300 танков «Абрамс» в обмен на обещание довести саудовские инвестиции в США почти до $1 триллиона. Не сработал и другой военный союз. 7 августа нынешнего года в Мекке Саудовская Аравия, Пакистан и Турция подписали соглашение о совместной обороне, распространив на Анкару Саудовско-Пакистанский пакт от 17 сентября 2025 года, где как раз прямо сказано: нападение на одного равнозначно нападению на всех. Однако в день, когда хуситы били по саудовским городам и энергообъектам, МИД Пакистана сообщил, что военный ответ сейчас не обсуждается. Говорят, Саудовская Аравия была приведена в повышенную боеготовность за 3 недели до наступления хуситов. Однако ВВС это не коснулось. В результате совместные силы Йемена западного побережья, сведенные в начале нынешнего года под саудовским надзором, разбежались за неделю, не сумев оказать сопротивление хуситам. Если раньше они лишь обстреливали Баб-эль-Мандебский пролив ракетами и дронами, то теперь фактически получили возможность запустить режим таможни. Хотим — пропускаем, хотим — нет. Причем избирательный режим допуска может меняться в одностороннем порядке и без предупреждения. Это прямо противоречит Конвенции ООН по морскому праву. По оценке Международного энергетического агентства, через Баб-эль-Мандеб сейчас идет около 8 миллионов баррелей в сутки нефти. Больше, чем до конфликта. Именно потому, что Армуз перекрыт. На пролив завязано порядка 12% мировой морской торговли. Однако число проходов судов падает. Через Суэцкий канал во втором квартале уже прошло в 2 раза меньше судов, чем до войны, а контейнерные перевозки упали на 4/5. С учетом отрезания саудовского нефтеэкспорта, цена на нефть может пойти еще вверх, после чего, по прогнозам того же МЭА, мировой спрос упадет на 2,5 миллиона баррелей в сутки, что станет сильнейшим падением со времен пандемии. По слухам, саудовцы закулисно пытаются договориться с хуситами, и если Эр-Рияд пойдет на уступки, признав ситуацию на земле, то именно Тегеран, стоящий за хуситами, получит контроль сразу за 2 важнейшими проливами региона. Вряд ли это было целью Вашингтона.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Чемодан, вокзал, арест. Начальник московского вокзала в Санкт-Петербурге Артур Журавлев с подчиненными угодил под стражу за обвинение в краже денег из рюкзака забывчивого пассажира. Что известно об этом громком деле?
2: Подробности. По версии следствия, сотрудники вокзала вступили в сговор, чтобы присваивать вещи пассажиров, сданные в камеры хранения как забытые и невостребованные предметы. Так, кладовщик камеры хранения Любовь Кулькова 25 августа получила от сотрудников транспортной безопасности рюкзак, оставленный пассажиром на досмотре. Внутри были почти 800 тысяч рублей, часть из них в валюте. Это доллары, евро, юани, лиры, шекели, тенге, динары, иены и белорусские рубли. Зная, что владелец ищет пропажу, Кулькова составила акт, не указав находившиеся внутри ценности. Затем она вынесла из камеры хранения деньги, спрятав их под одежду, и передала их замначальника московского вокзала Ольге Сидор, а та своему шефу Журавлеву. Начальник вокзала хранил чужую наличность в сейфе своего кабинета, переложив в другую упаковку. Рюкзак пассажиру вернули пустым и умолчали об отсутствии денег. 26 сентября всю сумму в сейфе у Журавлева нашли правоохранители.
1: Горожане активно обсуждают громкий арест заметной в городе фигуры начальника московского вокзала, рассказывает корреспондент Фонтанка.ру Анастасия Голубева.
3: По данным следствия, все трое обвиняются в краже в крупном размере. Сейчас они отправлены под стражу на 2 месяца до 10 ноября. Следствие полагает, что Журавлев, Сидор и Кулькова вступили в сговор, направленный на систематическое незаконное присвоение чужого имущества пассажиров, данного в камеру хранения забытых и невостребованных вещей. 26 августа деньги изъяли из сейфа, и вот 11 сентября Журавлев, Сидор и Кулькова были задержаны, им предъявили обвинение.
4: Что об этой пассажирке забывчивой известно?
3: Ничего не известно, только то, что этот пассажир забыл рюкзак на пункте досмотра. И потом знакомые этого пассажира вернулся за рюкзаком, ну, за его вещами, ему отдали только сам рюкзак без содержимого и не сообщили, что там были деньги или что-то еще. Нас, как журналистов, уже мало что впечатляет, тем более, что в данном случае такая статья, 158-я, крупная кража, это не то, что повергает в шок журналистов, но, судя по количеству просмотров, людям достаточно интересно про это читать. Громкий арест интересует аудиторию.
4: Не было репутации у московского вокзала, где в камерах хранения подчас пропадают, исчезают вещи?
3: Судя по тому, что мы читали в отзывах на 2GIS, на Яндекс.Картах, некоторые пишут, пассажиры, что долго ждали вещей своих, которые пропали и которые в итоге оказались в камере хранения. Другие пишут, что очень быстро, наоборот, предоставили. То есть, мне кажется, тут дело случая. Никакой тенденции, в плохую или в хорошую сторону, судя по отзывам на Яндекс.Карте и на 2GIS, не наблюдается.
1: Корреспондент Фонтанка.ру Анастасия Голубева. Наказание по статье 158 Уголовного кодекса с отягощающим обстоятельством в виде предварительного сговора может караться заключением на срок до 6 лет. Может ли искусственный интеллект выйти из-под контроля? Лидеры индустрии предлагают притормозить и избавить темпы разработки. Через 6-12 месяцев ИИ сможет захватить весь интернет и нанести ущерб в сотни миллиардов долларов. Об этом заявил Дарио Амадей, глава компании Anthropic, которая разрабатывает языковую модель Claude. Его беспокойство также связано с недавним инцидентом, когда агенты OpenAI вышли из-под контроля и взломали платформу Hugging Face. Тогда модели атаковали цели без команды. Амадей призвал индустрию замедлить совершенствование мощных моделей ИИ. Его позицию поддержал глава XAI Илон Маск и гендиректор OpenAI Сэм Альтман. Но президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская считает, что главная опасность не в восстании машин, а военное применение ИИ. Все алармистские заявления она считает политическим инструментом.
5: Что там они публично заявляют, мне кажется, это довольно неважно. Главное, что действительно модель развивается очень быстро, и агенты сейчас вышли на новый уровень искусственный интеллект, новый уровень автоматизации, в том смысле, что агенты уже не очень нуждаются в людях, они между собой общаться могут и сами себе могут задавать задания. Зацикленность такая происходит. Это не то, что искусственный интеллект будет работать мимо людей. Нет, понятно, что все равно человек должен задать начальный старт. Но мне кажется, что опаснее всего развитие искусственного интеллекта в военную сторону и применение агентов или неважно чего для взлома, остановка инфраструктуры. И я думаю, что Штаты здесь не остановятся. Я не думаю, что бы там ни заявлял глава Anthropic, понятно, что если они получают успехи в этом смысле, Соединенные Штаты будут и дальше туда двигаться. Единственное, чего они могут сделать, это закрыть просто все имеющиеся доработки и перестать давать доступ внешним странам или коммерческим компаниям.
4: Мы не можем рассматривать ведущие искусственный интеллект, политически разделяя с курсом правительства США, с курсом правительства Китая.
5: Можем ли мы рассматривать создание ядерного оружия без отрыва от политики? Я как-то не знаю, но можем, наверное, гипотетически что-то такое порассуждать. Но это бессмысленно. Это оружие. Есть возможность создать супероружие. И что, вы думаете, они будут это делать? Ну, смешно. А все вот эти алармистские крики, это для того, чтобы не дать доступ к новым моделям китайцам, например.
4: Искусственный интеллект вне воли правительства США американский может натворить дело или даже приблизить человечество к апокалипсису в ближайший год?
5: Нет, не думаю. Я думаю, что Соединенные Штаты сами справятся. Компании, которые работают в Соединенных Штатах, очень жестко подчинены правительству, и искусственный интеллект у них приравнен к боевой технологии сейчас. Поэтому какое-то самостоятельное развитие, но мне представляется, что просто нет.
1: Президент группы компании InfoWatch Наталья Касперская. Не стоит впадать ни в техноэйфорию, ни в технопанику, уверена медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group, автор телеграм-канала «Бескромный» Дмитрий Бескромный.
6: Заявление Дарио Амадеи звучит почти как синопсис сериала. Через 6-12 месяцев ROI и агентов может захватить интернет и якобы нанести ущерб на сотни миллиардов долларов. Мне кажется, важно услышать тональность. Это не прогноз с календарной датой, а все-таки больше сценарий риска, который глава одной из крупнейших ИИ-компаний считает возможным при отсутствии защитных мер. И оснований отмахнуться у нас как бы нет. В июле, во время внутренней кибербезопасностной оценки OpenAI, примерно 1200 агентов агентов, которым полагалось работать изолированно, нашли несанкционированный способ пообщаться и объединиться. Они обменивались огромным количеством файлов, а затем участвовали в атаке на инфраструктуру Hugging Face. Они тогда использовали дыры в тестовой инфраструктуре, получили доступ в интернет и координировали свои действия без человека. Но это не история про то, что машина хотела захватить мир. Это скорее похоже на историю о том, как очень мощную систему поставили на криво спроектированную цель, дали недостаточно надежную песочницу, и она начала избыточно усердно оптимизировать задачу, в том числе там, где ей этого просто не поручали. И да, для индустрии это действительно тревожный сигнал. Для общества это повод требовать инженерной безопасности, независимой проверки и не выключать интернет от страха. При этом к риторике самого Бигтеха стоит относиться трезво. Этим ребятам объективно очень выгодно быть одновременно продавцами технологии и главными рассказчиками об ее опасности. Потому что страх создает спрос на дорогую и якобы безопасную инфраструктуру. На лицензии, на специальные разрешения, регулирование. И вот это вот все.
1: Медиа-менеджер Дмитрий Бескронный. А пока лидеры индустрии искусственного интеллекта не представили конкретных планов по снижению скорости разработки, OpenAI и Anthropic не назвали какие-то сроки, конкретные модели, которых могут коснуться ограничения, или же показатели, по которым можно определить замедление. А спикер палат представителей Майк Джонсон в эфире CNN заявил, что США проиграют гонку Китаю, если пойдут на замедление развития ИИ.
7: Реклама. Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей Луидор Авто. Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатна. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidor-service.ru.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Награждать за ратные подвиги жалованными золотыми монетами – старинный обычай. На Руси первый случай почетного княжеского пожалования такими монетами относится к началу XVI века, ко времени правления Ивана III. Для ношения на одежде необходимо было пробить в монете отверстие. В XVIII веке отличившихся в сражении солдат награждали серебряными рублями, которые пришивались к верхним петлям кафтанов. Эти монеты, носимые за ратные подвиги, и стали предтечей современных российских боевых медалей. Деньги к деньгам. На Business FM. Компании и корпорации.
2: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
2: В ГК «Элемент» прокомментировали сокращение персонала в подконтрольной АО «Нанотроника», назвав их оптимизацией, которая носит исключительно точечный характер в соответствии с реальными задачами. Причина в том, что аналитика, системное администрирование, стратегические проекты и управление персоналом не покрываются текущей проектной нагрузкой предприятия. Ранее «Коммерсант» писал, что пятой части сотрудников «Нанотроники», которая занимается электронным машиностроением, предложили уволиться по собственному желанию или по соглашению сторон. Британский банк Revolut подтвердил утечку данных клиентов мошенникам по поддельному запросу от имени госструктуры. Revolut пояснил, что неавторизованная третья сторона использовала подлинный адрес электронной почты в домене госучреждения для отправки мошеннических запросов о предоставлении информации. В компании отметили, что утечка коснулась ограниченного числа клиентов, не уточнив, впрочем, их количество. Немецкий производитель автокомпонентов Prinz & Co. Stahlrohe объявил о банкротстве после 130 лет работы. Об этом сообщила газета Bild. 9 сентября участковый суд Эссена запустил процедуру банкротства старейшего сталелитейного семейного бизнеса. История фирмы, как указывает Bild, тесно связана с переживающей кризис автопромышленностью. Компания производила комплектующие, в частности, для автомобильных сидений, креплений приборных панелей и подушек безопасности, а также для гидравлических упоров банка. Багажников. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM. Шотландия, Уэльс и Ольстер потребуют референдумов о независимости, пишет Сэнди Телеграф. Лидеры стран подпишут совместную декларацию с требованием к Лондону предоставить им право провести референдумы о выходе из состава Великобритании. А газета называет беспрецедентной встречу, запланированную на 14 сентября в Кардиффе, и замечает, что эта сделка задумана развалить Соединенное Королевство. Меморандум будет включать вопросы экономики, энергетики, отношений с Европой и права на самоопределение. А в нем также будет отмечено, что все ныне администрации административно-политические части Великобритании должны стать частью ЕС. А все это не более чем политический пиар для лидеров трех проблемных британских регионов. Это собрание ни к чему не приведет, считает руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
9: Что первые лица этих регионов требуют от центрального правительства разрешить им проводить референдумы, это скорее вот некий пиар. Возможно ли это на самом деле? Проблема заключается для них в том, что разрешение на референдум должно дать центральное правительство, во-первых, и во-вторых, парламент. С этим очень большие проблемы. Вот Шотландия, даже самый крупный регион, она этого не добилась. Это нужно менять законодательство. А парламент согласится менять законодательство? И как менять это законодательство?
4: Почему именно сейчас назрел вопрос одновременно у разных частей Великобритании об этой самой декларации?
9: Это перманентный политический кризис. 7 премьер-министров за 10 лет. Ситуация лучше не становится. И все эти премьер-министры уходят в отставку либо потому, что их политика провалилась, либо, как Джонсон, они себя дискредитировали, как собственный Ли Трасс своей финансовой политикой просто абсолютно провальной. Хватило только на 44 дня. Поэтому вот при такой ситуации, да, они требуют референдум. Но Северная Ирландия, там речь идет о том, чтобы присоединиться к Республике Ирландия. Не идет речь о том, чтобы стать независимым государством. А вот Уэльс становится независимым, Шотландия становится независимым. Вот Шотландия самая крупная, 5 миллионов человек. И что они дальше делают? Вступить в ЕС? 5-миллионная Шотландия в ЕС, она будет иметь голос? Не будет. Бельгия и Испания проголосуют за то, чтобы принять Шотландию в ЕС, когда у них есть свои сепаратистские регионы? Наверное, нет.
1: Елена Ананьева, руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН. Документ, как утверждает Телеграф, призван оказать давление на правительство. Премьер-министра Великобритании ранее Энди Бернем заявлял о возможности проведения референдума о независимости Шотландии, если жители поддержат это предложение. Речь также шла о возможном саммите с Шотландией, Уэльсом и Северной Ирландией. В результате региональных выборов в мае во главе всех трех автономных регионов в Великобритании встали партии, выступающие за независимость. Решение Центробанка сохранить ключевую ставку, растущая нефть и геополитика. Эти факторы будут влиять на рынки в ближайшую неделю. А что будет с российскими акциями, нефтью и рублем, рассказывает инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
10: Тот факт, что регулятор, даже не рассматривая вариант снижения ставки, дал умеренно жесткий сигнал, означает, что нет окончательной ясности, что Центральный банк вообще продолжит снижать ключевую ставку в этом году. Это может оказать негативное влияние на открытие биржевых торгов в понедельник. Но, с другой стороны, у фондового рынка России есть определенные позитивные драйверы. Это, прежде всего, высокие цены на нефть, которые по Бренту поднялись выше $100 за баррель. Но также возможны переговоры трехсторонние России и Украины и США по урегулированию российско-украинского конфликта. Поэтому определенные драйверы есть, но все-таки, скорее всего, фондовый рынок будет торговаться в лучшем случае нейтрально на предстоящей неделе. Что касается курса рубля, то рубль, наоборот, получил поддержку от решения Центрального банка сохранить ключевую ставку, поэтому вкупе с дорогой нефтью есть определенные предпосылки для продолжения умеренного укрепления рубля. Цены на нефть будут торговаться выше $100 за баррель на эскалации Ближнего Востока конфликта. Иран угрожает ударить по нефтяной инфраструктуре стран Ближнего Востока, и Ормузский пролив остается в значительной степени перекрытым. Ближневосточный конфликт имеет тенденцию к удлинению.
1: Инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов. Официальные курсы Центробанка на понедельник: доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97.87, китайский юань 12 рублей 55 копеек. Футболисты Краснодара сыграли на своем поле в ничью с Акроном в матче 8-го тура РПЛ. В первом тайме гостей вывел вперед Константин Мардишвили, а под занавес матча Хуан Бассель сравнял счет 1-1. Краснодар не смог победить во второй игре подряд, но продолжает лидировать с 20 очками. А в Москве «Спартак» на своем поле разгромил Ростов 3-0. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
11: Футбол с Григорием Гуреевым.
12: Московский «Спартак» реабилитировался перед болельщиками за поражение в прошлом туре от «Динамо». Не без труда, казалось бы, но красно-белые крупно победили Ростов. Во всех голах поучаствовал Пабло Салари. Сначала после его ввода из-за боковой Даниил Денисов навесил на Жетсона, и тот открыл счет. Затем сам Салари реализовал пенальти за нарушение на Наиле Умярове. Судьи долго изучали этот момент. Потом Салари поле покинул, но даже тут оказался причастен к взятию ворот. Заменивший его Никита Масалыга забил третий. Под конец игры Ростов остался в меньшинстве. Константин Кучаев свалил на Мирленде Даку и получил вторую желтую карточку. «Спартак» набирает 16 очков, столько же у «Динамо» и «ЦСКА». Команды делят второе, третье и четвертое места. Бело-голубые впечатляют. 4 победы подряд в РПЛ. Зам главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков отметил, что на игру команды стало приятно смотреть.
13: Если по первым турам бело-голубых скорее относили к середнякам и вообще сомневались в их потенциале, то сейчас «Динамо» в полном порядке, и место, которое оно занимает в топ-3, вполне по делу. Посмотрим, что там дальше у Шварца заготовлено, но пока «Динамо» производит очень хорошее впечатление. После «Краснодара», пожалуй, это лучшая команда по игре вот последние 3-4 тура точно.
12: Грозненский «Ахмат» в драматичном кавказском дерби обыграл махачкалинское «Динамо» 3-2. Дагестанская команда дважды вела по ходу этой встречи, но в итоге ее подвела реализация, а главный тренер Вадим Евсеев в эфире «Матч ТВ» не скрывал своего разочарования.
14: Мы не реализовали моменты, которые у нас были, особенно при счете 2-2. Потом могли сравнять, если нам забивают с 25 метров, а мы с 8 метров в ворота не можем попасть. В ворота попади, ну и хотя бы в ничью. Ну сколько надо еще нам забить, чтобы выиграть?
12: Накануне ЦСКА и Рубин не выявили победителя. Эта встреча началась жестко. Сначала за нарушение на Матвея Кисляке был назначен пенальти, который реализовал Иван Обляков. А затем за грубую игру был удален армеец Матеус Рейс. Уходя, он не сдержал эмоций и толкнул в спину арбитра Инала Танашева. Теперь ему грозит длительная дисквалификация. Артем Локалов, корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы», уверен, накажут строго.
15: Насколько я понимаю, там до 6 матчей можно получить по вот этой дисциплинарной статье. Я думаю, что наказание будет довольно суровым, несмотря на то, что там был, скажем так, тычок, наверное, в спину судьи, но так или иначе рукоприкладство в отношении арбитра будет караться очень строго. Бразилец, как мне кажется, не для того сюда приезжал, если говорить о целях ЦСКА. В общем-то, рассчитывали на то, что он будет показывать свой класс в игре. Серьезно подвел команду. Команда судей, конечно, во главе с Мажичем будет максимально жестко действовать в этом отношении. Потому что Танашев один из ведущих наших арбитров сейчас, молодых арбитров, которого назначают на топовые матчи, чтобы пресечь это в дальнейшем, чтобы другим неповадно было.
12: Во втором тайме Андерсон Аройо сравнял счет. ЦСКА выстоял и даже пытался атаковать, но в итоге ничья 1-1. Даже в меньшинстве армейцы в этом сезоне не проигрывают. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
11: Между делом с Кирой Альтман.
16: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры, рассказывает мне между делом о том, что будет в издании «Коробка», которую она придумала в соавторстве с друзьями. Вот о чем можно будет почитать внутри.
17: Ну, например, у нас есть герои. Это, во-первых, футбольная команда в такой маленькой стране, как Восточный Тимор, островитяне, для которых футбол просто значит очень много. Было очень забавно, я познакомилась с одним из тренеров этой футбольной команды. Он был пастором евангелической церкви. Он мне заявил: футбол спасает душу. И то есть ты на самом деле встречаешь таких уникальных персонажей, о которых вообще никто не слышал. Еще у нас есть футбольный иллюстратор, профессор университета БАС в Англии. Мы общались с футбольным болельщиком, который всю свою жизнь, там, с 83-го года болеет за «Арсенал». Мы общались с замечательным Дани Уилсоном, который провел репортаж из Севера Испании, где болели за чемпионат мира по футболу. Что там происходило, когда они взяли кубок. И московские ребята у нас. В общем, мы постарались как-то отщипнуть из этого мира футбола по нитке с каждого для нас интересного человека. Еще, на мой взгляд, здорово, что мы в рамках каждого номера мы хотим путешествовать по регионам России и рассказывать еще не только про дальние страны, но и про нашу с вами страну, в которой мы живем. Это действительно очень интересно, как ты через футбол по-другому вообще смотришь на разные города России.
16: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Кир Альтман, Бизнес ФМ.
11: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
18: У микрофона Сердар Влекулиев. Слова Владимира Зеленского об ответе Украины на удары по энергетической инфраструктуре – это новое заявление в эскалационном стиле. На это указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии тележурналисту Павлу Зарубину. Такое заявление ранее Зеленский сделал в интервью журналисту Фариду Закарии. Все страны БРИКС поддерживают развитие платежных систем для расчетов национальных валютов, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на пресс-конференции по итогам саммита объединения в Индии. По словам президента ЮАР, центральные банки стран объединения уже обсуждают этот вопрос. Президент ЮАР также рассказал, что во время визита в Индию купил книги, расплатившись картой в рупиях с последующим пересчетом суммы в южноафриканские ранды. По его словам, платеж прошел без каких-либо затруднений. Более 1000 батальонов из добровольцев будут созданы в Иране в рамках кампании «Жертвующие собой» для защиты страны от нападения США. Об этом говорится в заявлении штаба компании. Данные на ее сайте свидетельствуют, что на данный момент организаторы кампании получили более 31,5 миллиона заявок. Тело еще одного 17-го альпиниста нашли на месте схода лавины в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. Поисково-спасательные работы на этом завершены, сказал собеседник агентства. Спасатели 6 сентября сообщили, что лавина накрыла группу альпинистов в Безенгийском ущелье в горах Кабардино-Балкарии. Сообщалось о гибели 15 человек и 6 пострадавших. Судьба еще 2 человек оставалась неизвестной. Часть погибших, как рассказали в Росгвардии, представители этого ведомства. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Минобороны сообщила о продолжении ударов по железнодорожной инфраструктуре в западных регионах Украины, а в Кремле меж тем заявили, что Россия рассчитывает провести новые трехсторонние переговоры в обозримой перспективе. Подробности через минуту. В редакцию «Бизнес ФМ» обратился предприниматель, который обнаружил конкурентов из Гонконга. Бизнес они ведут здесь, но юрлица китайские. И, как предполагает бизнесмен, таким образом они уходят от налогов. А кто может стоять за иностранными селлерами, работающими на маркетплейсах в России? Дональд Трамп призвал Зеленского прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что эти атаки привели к дефициту дизеля в России и других странах. Средняя цена на дизельное топливо в США достигла рекорда. Услышат ли в Киеве этот призыв? Эти и другие темы на Бизнес ФМ. Минобороны сообщила о продолжении ударов по железнодорожной инфраструктуре в западных регионах Украины. По данным ведомства, эти объекты используются для перевозки военных грузов из стран Европы. В Одесской области поражены 3 логистических центра, в том числе Новой почты и цеха по производству БПЛА, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Кроме того, в порту Одессы поражен сухогруз, который использовался для снабжения ВСУ. А в Кремле заявили, что Россия рассчитывает провести новые трехсторонние переговоры в обозримой перспективе. Эксперты предполагают, возросшая интенсивность российских ударов может являться способом принуждения Украины к переговорам. Подробнее Наталья Шашина.
2: Интенсивность ударов высокая последние несколько недель. Российские военные бьют по логистической, железнодорожной, портовой и энергетической инфраструктуре, в том числе на западе Украины. Немецкая Der Spiegel утверждает, что бывший британский премьер Борис Джонсон и высокопоставленные европейские чиновники едва не попали под удар БПЛА у польско-украинской границы. Якобы их специальный поезд пришлось остановить и эвакуировать. В нем же возвращался из Киева и Гюнтер Заутер, советник канцлера Германии Мерца по внешней политике. Позже спикер украинской погранслужбы заявил, что удары были рядом с поездами. Целями были объекты инфраструктуры. В этом приграничном районе одни из важнейших транспортных маршрутов Украины на запад, комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
19: Действительно, сейчас с российской стороны предпринимаются усилия по ограничению, желательно по полному прекращению поставок западных вооружений Украины, поэтому особое внимание уделяется граничным областям, в частности украинско-румынской и украинско-польской границам, откуда идут основные поставки.
2: Все это вызвало резкую реакцию. Глава украинского МИДа Сибига призвал усилить санкции. Глава польского МИДа Сикорский заявил, что НАТО должно проводить у Калининграда настолько агрессивные учения, чтобы российские власти не знали, чего ждать. В Кремле на это заявили, что примут меры, чтобы обеспечить безопасность региона. Как напомнил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Россия не била по всему подряд до того, как Киев сам открыл ящик Пандоры. Как уверен военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев, сейчас речь не только об ответе, но и о том, чтобы принудить Киев к переговорам на условиях Москвы.
20: Пока у ВСУ есть возможность сопротивляться, но военная помощь со стороны Соединенных Штатов практически прекращена. Военная помощь со стороны европейского сообщества, европейских стран НАТО, уменьшена, и там достаточно серьезные проблемы с увеличением бюджетов. Таким образом, выбивание тыловых структур должно привести к результатам, должно привести к изменениям. Когда это произойдет? Оптимистичный прогноз – это в ближайшие недели, но, наверное, более реалистичный прогноз – это несколько месяцев.
2: В выходные одна из самых интенсивных атак ВСУ пришлась на Энергодар, город-спутник Запорожской АЭС. Есть погибшие и раненые. По словам гендиректора Росатома Алексея Лихачева, удары были и в непосредственной близости к периметру площадки станции. О ситуации в городе бизнес-ФМ рассказали жители Энергодара Владимир и Сергей.
21: По прилетам, мы бы пожили бы здесь каждый день, что-нибудь спалят, машину какую-нибудь, ларечек. Она вообще никакой, знаете, военной точки зрения не имеет. Враг вообще безумие здесь устроил какое-то, кошмарит нас каждый день. Ну а насчет станции, мы вообще ко всему готовы, к любому развитию ситуации. Как бы там ни было, все будет в порядке.
22: Со связью у нас как попало сейчас. Кабель перебит основной. Где получается, подъезжаю, ловлю. Не скучно тут, магазин. Все разбиты, люди на рынке скупляются, летают постоянно, бьют постоянно, в любой момент отсюда можно ждать. Свет, сейчас нету свету.
2: Давление растет как на фронте, так и за его пределами. Но в каком-то смысле нынешняя эскалация может быть прологом к переговорам. Уверен эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
23: Пока стороны не исчерпали возможности для эскалации, ни о каких субстантивных переговорах речи не может быть. Когда обе стороны дойдут до предела своих эскалационных возможностей, возможны выходы на какие-то переговорные позиции, переговорные рамки, потому что пока эти эскалационные возможности не исчерпаны, ни о каких переговорах говорить не приходится. Так что, безусловно, нас ждет деэскалация, но сначала путь лежит через эскалацию.
2: В Кремле заявляют, что трехсторонние переговоры по урегулированию на Украине могут быть возобновлены в октябре. При этом представитель и зять Трампа Кушнер утверждает, что уже согласованы все пункты, кроме территориального вопроса. Тогда как помощник российского президента Юрий Ушаков говорит, помимо территориального, остается еще много несогласованных тем. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес-ФМ.
1: Кто может стоять за иностранными селлерами, работающими на маркетплейсах в России? В редакцию обратился предприниматель, который обнаружил конкурентов из Гонконга. Бизнес они ведут здесь, но юрлицы китайские. И, как предполагает бизнесмен, таким образом уходят от налогов. Михаил Сафонов с подробностями.
0: Однажды селлер Артем, продающий на маркетплейсах мелкую электронику, изучал предложения конкурентов и нашел среди них продавца из Гонконга, который за последние 10 месяцев продал больше 100 тысяч товаров. И все с российских складов. То есть это уже не трансграничная торговля, когда покупатель заказывает товар в другой стране. Все находится здесь. И реализуется не от имени российского филиала, который, по идее, такая компания должна была открыть, а от китайского же юридического лица. Позже Артем нашел и других таких же предпринимателей из Гонконга, которые по такой же схеме продают товары по сниженным ценам и, как предполагает бизнесмен, не уплачивая налоги в России.
3: Полностью ломают рынок за счет сниженных цен. Конкурировать с ними невозможно. У них не только не сниженный налог на прибыль, у них его нет. У них нет НДС, у них нет никаких ограничений по обороту. И площадки никак не препятствуют этому.
0: Эта тема многогранная. Если о налоговом аспекте, то, как замечают юристы, закон одинаков для всех, и иностранцы, ведя здесь бизнес, тоже должны платить налоги. Пока нет доказательств, что они это не делают, проверять обязанность ФНС. И вообще неизвестно, с какой целью такая компания привезла товары в Россию. У Гонконга особый экономический статус, и у нас с ним есть соглашение. И если товары по бумагам, как в известном меме, здесь не продают, а просто показывают, налоги платить не надо, продолжает управляющий партнер юридической компании «Правый берег» Радмила Радзивилл.
5: В рамках этого международного соглашения между Россией и Гонконгом сохраняется исключение для складов, которые используются исключительно для хранения и демонстраций. Может быть, там нет как таковой отгрузки, то есть реализации с точки зрения российского налогового законодательства. Может, там демонстрация. Может, они товар этот возят с точки на точку, показывая.
0: Но главное, как можно предположить, за юрлицом из Китая, возможно, стоит российский предприниматель, который там лишь зарегистрировался. И это, по словам бизнесменов, тенденция. Так делают не только, чтобы уйти от налогов. Для иностранных селлеров комиссии на маркетах даже после недавнего повышения гораздо ниже, чем для наших. И, конечно, пользуются тем, что иностранцы не обязаны маркировать в России импортные товары. И не только китайцы, но и селлеры из стран ЕАЭС. А только нанести одну марку – стоит в районе 15 рублей, плюс другие расходы. Опытом делится селлер и руководитель агентства Anylex Владимир Блохин.
6: Если мы берем какой-то из Италии везенный продукт, по своему опыту знаю, у нас его, чтобы промаркировать, если не на заводе делается в России, у нас только определенные склады, которые берут по 15 рублей за маркировку, но за разгрузку и за распаковку берут сильно дороже. Получается, что на единицу маркировка выходит такого товара 150-200 рублей. Можем просто из Италии увезти в Казахстан, из Казахстана продавать в Россию, не маркируя товар.
0: Чаще всего регистрируются в Китае, потому что это удобнее с точки зрения логистики. Проблем особых нет. Разве что при открытии счета китайские банки не всегда лояльны к россиянам из-за западных санкций. Налоги, которые придется заплатить в КНР, примерно такие же, как у нас, кроме НДС. Он там сильно ниже, рассказывает финансовый директор компании MasterProf, которая плотно работает с Китаем, Александра Цветкова.
24: Классический стандартный НДС в Китае 13%. Есть список по льготам. Если у вас совсем микропредприятие с ежемесячным доходом до 100 тысяч юаней, вас вообще от НДС освобождают. Глобальная существенная разница может быть видна только в НДС. Остальные налоги плюс-минус одинаково и много общего.
0: Наконец, мы отправили запросы во все наши главные 3 маркетплейса. Спросили, знают ли они о подобных ситуациях и предпринимают ли какие-то действия. На данный момент ответил только ВБ, сообщив, что маркетплейс следит за соблюдением иностранными селлерами российских законов только в рамках своей компетенции, запрашивая документы и исполняя требования наших органов. А ответственность самостоятельно несет каждый зарубежный продавец. Или, как предполагает российский бизнес, не несет. И, наверное, такие иностранцы очень довольны нашим инвест-климатом. Михаил Сафонов, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что эти атаки привели к дефициту дизеля в России и других странах. Цитата: «Зеленский должен сделать одну вещь – перестать уничтожать дизельное топливо в России. Он создает дефицит дизеля. Это не связано с Ближним Востоком, это происходит из-за войны России и Украины», – заявил Трамп. Средняя цена на дизель в США достигла рекорда. Впервые в истории она превысила $6 за галлон. Это очень беспокоит население и становится проблемой для республиканцев перед выборами в Конгресс, комментирует ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
4: Вот как раз это Трампу неприятно. То он теперь войдет в историю как человек, при котором был самый дорогой дизель в истории Соединенных Штатов. До этого рекорд обновлялся при Байдене и на бензин, и на дизель, поэтому Трамп действительно, может быть, хочет исправить эту ситуацию. С другой стороны, он хочет переложить вину на Украину, что, мол, это не из-за того, что он начал там войну с Ираном, а потому что вот при Байдене когда-то начался этот конфликт, и вот он никак не может его урегулировать, вообще во всем виноват Украина. Тут действительно есть логика в том, что из-за, в том числе, остановки экспорта дизеля из России ситуация усугубилась, потому что Россия один из крупнейших в мире экспортеров дизельного топлива. Без наших объемов ситуация стала хуже на всем мировом рынке, хотя она стала плохой из-за того, что Армузский пролив перекрыли. С Ближнего Востока выходило много дизельного топлива, и те самые альтернативные маршруты, нефтепровод Восток-Запад, нефтепровод через Объединенные Арабские Эмираты, порт Фуджейра, это все трубы для сырой нефти, но не для нефтепродуктов. Поэтому на фоне того, что там нет уже дизеля выхода, так еще и из России экспорт обнулился. Понятно, что цена растет. Будет ли слушать кто-то Трампа? Украина меньше внимания на них обращает, сейчас больше скорее на европейцев. Мы можем сравнить с историей, когда Соединенные Штаты пытались там указать Украине, что нельзя бить по Каспийскому трубопроводному консорциуму, потому что от этого страдают интересы американских компаний. Украина все равно продолжила это делать. План ударов по российским НПЗ с Украиной скорее реализует Европа. Это и она скорее его разработала. Они вместе вот его пытаются реализовать. Соединенные Штаты изначально здесь не участвовали. Я думаю, что Украина не будет слушать американцев.
1: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности. 30 июля Россия ввела новый временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива до 31 января 2027 года.
11: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Новости экономики.
7: У микрофона Сердар Влекулиев. Россия развивает новые экспортные направления. Так, например, уже начались поставки легковых автомобилей в Оман, сообщил в интервью РИА Новости статс-секретарь замглавы Минпромторга России Роман Чекушев. Он добавил, что российские компании начали активно осваивать рынки африканских стран, такие как Нигер, Того, например, в части поставок минеральных удобрений. Это позволяет России диверсифицировать поставки и развиваться за пределами классических направлений экспорта. Россия в первом полугодии многократно нарастила экспорт минеральной воды в Киргизию. Объемы поставок увеличились в 6,6 раза. 657 тысяч литров стоимостью в 282 200 долларов до 4 миллионов 300 тысяч литров на 9 миллионов 581 тысячу долларов. Таким образом, Россия обогнала Казахстан и стала главным поставщиком этой продукции в страну. Россия теперь обеспечивает почти 60% от всех ввозимых в Киргизию 7 миллионов 300 тысяч литров чистой минеральной воды. Си Цзиньпинь анонсировал форум по торговле и услугам БРИКС в 27 году в Китае. Китай предлагает создать партнерство в рамках БРИКС по развитию специальных экономических зон, запустить интерактивный портал, скоординировать политику и создать новый центр открытого развития, отметил глава Китая. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди перспективы развития сотрудничества двух стран, а также с Евразийским экономическим союзом, сообщила пресс-служба главы государства. Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан в качестве председателя ЕАЭС приветствует переговорный процесс по созданию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индией и готов содействовать его продвижению, говорится в сообщении. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курс.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ. Налетели, как воробьиная стайка. В Вологде подростки совершили массовый налет на супермаркет, украв шоколадки и йогурты. Причем их было более 30 человек разного возраста, от 9 до 16 лет. Как такое могло произойти? Об этом Наталья Шашина.
2: Кадры того, как это происходило, есть в соцсетях. Видно, как в двери Вологодского магнита заходит толпа детей. Они идут гурьбой, как будто бы небольшая экскурсия. Был 31 подросток, почти целый класс. У некоторых лица закрыты медицинскими масками. Буквально через секунду в суматохе подростки выбегают обратно, видимо, похватав, что первое попалось под руку. Дети забрали шоколадки, йогурты и фрукты. Попытались скрыться, но их задержала полиция. Задержанным от 9 до 16 лет. Всех доставили в отдел и опросили в присутствии родителей. Выяснилось, что среди них был и несовершеннолетний администратор группы в соцсети, где было объявление про сбор подростков. Сами ребята говорят, планировали просто группой погулять по городу, а идея украсть продукты появилась спонтанно. Случай для Вологды крайне удивительный, говорит главный редактор «Аргументов и фактов» в Вологодской области Наталья Молчанова.
8: Они просто собрались и забежали в магазин «Магнит», схватили там все, что могли схватить вкусного, и выбежали на улицу. То есть детей этих часть задержали. Есть видеозаписи. Вот я, например, видела видеозапись, как эти детишки сперва забегают в этот магазин, потом из него, как воробьи выбегают. Стоят тут же регистраторы, все это на машины снято. В итоге-то больше, наверное, будет по этой истории детей. Удивительно в этой истории, что они говорят, что мы сперва не собирались, а так вот получилось. А собрались они на какую-то вот такую прогулку детскую. Их сподвиг какой-то ребенок 12 лет, то есть это вот официальная версия, что ребенок 12 лет их собрал вот в эту стайку воробьиную, которая вот такой вот устроила флешмоб, не знаю, как это назвать, но это такой удивительный достаточно случай.
2: Психологи говорят, воровать не от голода, а ради проверки. На что я способен? Поведение нередкое для подростков. Возможно, их ввели в заблуждение, сказали, что им ничего не будет, или что это не кража, потому что товары дешевые. Но проблема еще и в том, что родители перестали объяснять детям, что хорошо и что плохо, потому что и сами оказались в растерянности, что считать тем или другим, комментирует психолог-консультант, специалист по детской психологии Катерина Демина.
9: Поэтому на месте родителей я бы провела именно разъяснительную работу про то, что не забывай, что тебя могут спровоцировать на преступление, за которое мы будем расплачиваться всю оставшуюся жизнь, а ты даже не поймешь, что это случилось. Рассказать, что бывает с детьми, которые совершают преступления. Потому что нынешние дети как будто об этом ничего не знают.
10: То есть это про баловство, про вседозволенность?
9: Вообще нет. Это про то, что родители сейчас настолько растеряны и сами не понимают вообще, на каком мы свете, мы правда не знаем, за что теперь тебя могут схватить, а за что, наоборот, похвалить. То есть родители сейчас в шоке и в растерянности, и поэтому они перестали детям объяснять, что хорошо, что плохо. Границы опасности стали сильно размыты. С одной стороны, благодаря все-таки соцсетям, где все время рилсики с челленджами. Дети не понимают, во-первых, что это постановка, во-вторых, они не понимают, что это монтаж. Сейчас еще с возможностью нейросети это еще может быть просто нарисовано, и пытаются повторить то, что, как им кажется, круто. Это было всегда, дети всегда обезьянничают. Но если раньше была только реальность, то сейчас добавилась вот эта фантазийная реальность, достроенная, так называемая.
2: Чем закончится эта история для подростков, пока неизвестно. Глава местного МВД взял инцидент под свой контроль. В соцсетях же развернулась война мнений. Одни требуют, цитирую, «пресечь малолетнюю преступность», другие призывают «понять и простить». Наталья Шашина, Алексей Шевцов, «Бизнес-ФМ».
1: ИИ-агенты и нейросети для решения бытовых задач. Как они помогают пользователям в повседневных домашних делах? В мире искусственного интеллекта все чаще доверяют списки покупок и в супермаркетах, составление маршрутов путешествия, подсчетов калорий и даже воспитание детей. Например, Клод помогает выбрать бытовую технику для дома, составить расписание или подобрать досуг. А ChatGPT, опираясь на ваши списки продуктов, формирует заказ на всю семью и оформляет доставку. ИИ помогает с приготовлением еды, просчитывает риски для здоровья пользователя, составляет диету. По данным Business Insider, вовсю обсуждается новый гаджет ИИ-кулон Оми с функцией родительского контроля. Он может, например, распознать настроение ребенка и дать родителю совет психолога. Но можно ли таким пользоваться? Мы спросили у наших самых продвинутых в использовании нейросетей спикеров, как они используют возможности ИИ-агентов в быту. Ответы мы получили неожиданные.
13: Генеральный директор компании «АЯ Эксперт», профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин.
12: У меня двое детей. Один в школу, например, не ходит. Он сам тут взял агента, сделал. Ну, он в онлайн-школе учится. Английский язык не хочет делать. Сделал агента, который за него его же голосом вербализирует какие-то упражнения. И одни пятерки начал получать. А потом, значит, учительница. Потом я начал разбираться, когда она заметила, поставила двойку и не приняла работу. А я начал разбираться, почему раньше принимала. Потому что раньше тоже у них в школе агент слушал то, что дети им присылают. А потом училка решила послушать. И, короче, она говорит, блин, написала там развернутый комментарий. Суть его в том, что не может ребенок так ровно, без всякого вот этого четко и с английским произношением вербализировать упражнения. Ну, если хобби можно использовать в качестве обозначения бытовой жизни, то я использую так. Вот у меня там хобби новое появилось, рисование. В юношестве, наверное, лет 20 мне было, я рисовал маслом на холсте. И вот я дожил, значит, до 46 лет. Вот я гуашью решил попробовать. И, значит, чтобы не хвататься за все, начал изучать вообще, какие техники бывают, что это за краска, как ей пользоваться. И настроил себе агента, который, значит, стал моим тренером по рисованию, по живописи. Ну и научился. Вот мне уже две картины заказали.
13: SEO студии искусственного интеллекта Фокина AI, Дарья Фокина.
14: В быту я использую ее каждый день. Business FM застал меня в момент, когда я в Макдональдсе выбираю, какой съесть бургер, отправляю фотографию меню и спрашиваю у чата GPT, что мне выбрать сегодня по калориям, чтобы добрать белок и снизить количество жиров. Вот прямо в эту секунду. Помимо этого, весь выбор косметики, шампуней, продуктов я сейчас делаю вместе с ИИ, потому что у меня есть определенные цели по усилению своего здоровья. Прямо сейчас нахожусь в поездке, которая была полностью спланирована Клодом. Маршрут, где остановиться, что посмотреть, где перекусить. Еще один бытовой пример.
13: Генеральный директор компании Neval AI Алексей Хохунов.
15: Я лично очень много использую и агентов в родительстве. У меня 6 месяцев назад родилась дочь первая. И я готовился к беременности вместе с GPT, к родам. Все воспитание какое-то, первый вообще весь разбор я делал вместе с GPT. Огромный объем помощи получил от нее. Во-первых, ведение здоровья жены. Мы очень много консультировали, смотрели. У нас там были некоторые риски. Мы использовали GPT как второе мнение. Контролировали анализы. Смотрели и разбирали куски с УЗИ вместе с GPT, делали расшифровку ДНК. Потом в процессе вообще подготовки к родам миллион я там узнавал про то, как, что на каких стадиях должно твориться. В общем, миллион неудобных вопросов про женские роды. Я обсуждал GPT и вместе с ней вырабатывал сценарий развития. У меня была, на самом деле, по итогу такая огромная блок-схема, которую мы оставили с GPT, что куда может пойти, так, не так, что в этом сценарии делать, кому звонить. Мы там все фазы вот родов превратили в такую огромную блок-схему. Мне это персонально очень-очень сильно помогло. Потом уже после родов, там есть миллион вопросов, мне кажется, которые обычно задают, может быть, педиатрам, родителям. Ребенок вот столько спит, это окей, как нормализовать ее расписание, как ее класть, что делать, что не делать, там одевать, не одевать. В общем, миллион вопросов.
1: Через 6-12 месяцев ИИ сможет захватить весь интернет и нанести ущерб в сотни миллиардов долларов, заявил Дарио Амадеи, глава компании Anthropic, которая разрабатывает языковую модель Claude. Глава Anthropic также отметил, что с лет этого года развитие ИИ значительно ускорилось. И если эту динамику не держать в узде, она может опередить способность человека понимать и контролировать эти системы. С предложением Амадеи замедлить темпы развития передовых ИИ-моделей согласился Илон Маск.
11: Реклама. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966. Осенняя пора, премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она-караоке» для шумных тусовок. «Она-иммерсива» для романтических свиданий. «Оно Приво» для семейных встреч, «Оно Лаунж» для деловых переговоров и летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Оно» на Пискунова 14/5.
11: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
17: Деньги. При Николае II петербургский монетный двор не справлялся с нагрузкой, и чеканка российских рублей заказывалась в Париже и Брюсселе. Мелкую монету 10, 15, 20 копеек чеканили даже в Японии.
11: История денег на Business FM. Вначале был бизнес.
18: Как появлялись города?
11: Екатеринбург, 1,5 миллиона жителей. В 1723 году по указу Петра I на реке Исети поставили завод-крепость. Город, названный в честь императрицы Екатерины I, ведет историю с того же года, когда был осуществлен пробный запуск железоделательного завода. Как появлялись города на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
19: У микрофона Сердар Авликулиев. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в ходе закрытого заседания саммита БРИКС в Индии только глава МИД Бразилии Мауро Вьейра упоминал в своем выступлении Украину. Остальные лидеры это просто обошли, сказал Ушаков Первому каналу. Помощник президента России отметил, что это говорит о понимании позиции России со стороны стран БРИКС. И в итоговой декларации саммита в Нью-Дели не содержится упоминание Украины и украинского конфликта.

0: Арабские страны Персидского залива о том, в чем будут заключаться договоренности Тегерана и Маската. Каждый народ имеет право самостоятельно выбирать свой путь развития, а также должен иметь равный доступ к лекарствам, продуктам, энергии и новейшим технологиям. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении на церемонии открытия Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. США не поддержали важнейшего союзника в Персидском заливе, а именно Саудовскую Аравию, в противостоянии с хуситами. Что происходит и как это отразится на ситуации в регионе и отношениях стран? Комментарий Георгия Бофта. Начальник московского вокзала в Санкт-Петербурге вместе с подчиненными угодил под стражу за обвинение в краже денег из рюкзака забывчивого пассажира. Что известно об этом громком деле? Лидеры индустрии искусственного интеллекта предлагают притормозить и сбавить темпы разработки. По мнению некоторых из них, через 6-12 месяцев искусственный интеллект сможет захватить весь интернет и нанести ущерб в сотни миллиардов долларов. Может ли искусственный интеллект выйти из-под контроля? Эти и другие темы на Business FM. Сами. США не поддержали важнейшего союзника в Персидском заливе. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман дважды в последние дни звонил Дональду Трампу. Первый раз проинформировать о продвижении йеменских хуситов к порту Моха на берегу Баб-эль-Мандебского пролива. Второй раз с просьбой нанести удары по хуситской группировке Ансар-Алла. Трамп отказал, сообщило издание Axios со ссылкой на двух американских чиновников. Белый дом и посольство королевства от комментариев уклонились. Якобы максимум, что получил Эр-Рияд, это разведданные по хуситам. Правда, в регионе срочно отправился командующий Центрального командования США адмирал Брэд Купер. Что там происходит? Комментарий политолога Георгия Бофта. Телеграм-канал «Бофт знает».
3: После того, как 11 сентября хуситы заняли остров Перим, скалу в центре Баб-эль-Мандеб, разделяющую пролив на два судоходных маршрута, они взяли фарватер полностью под свой контроль. Ширина пролива в самом узком месте 29 километров. Эр-Рияд тут же потерял и второй экспортный маршрут, после того, как дроны, запущенные из Ирака, ударили по насосным станциям трансаравийского нефтепровода «Восток-Запад». Правительственные силы Ирака к этому отношения не имели. Этот нефтепровод мощностью до 7 миллионов баррелей в сутки как раз и строился саудитами на случай закрытия Ормузского пролива. Теперь у крупнейшего мирового экспортера нефти перекрыты оба маршрута – восточный – Тегераном, западный – его йеменским союзником. Официально Вашингтон отказал Эр-Рияду в военных ударах по хуситам, потому что для США приоритет сейчас Иран, а второй фронт явно лишний. Есть и неформальное объяснение. Оно состоит в том, что военный конфликт саудитов с хуситами возобновился в июле после того, как саудовцы не дали сесть в столице Йемена Сане иранскому самолету с высокопоставленными хуситами, возвращавшимися с похорон Али Хаменеи, обстреляв аэропорт. После чего хуситы начали бить по саудовским танкерам, а в конце июля объявили морскую блокаду королевства, потом атаковали ряд НПЗ. В Вашингтоне могли решить, что саудиты сами виноваты. К тому же продолжает действовать соглашение самих американцев с хуситами, заключенное при посредничестве Омана еще весной 25 года после массированной воздушной кампании по объектам хуситов. Договорились, что США не бьют хуситов, а хуситы не трогают американские суда. Сделка пока работает. Союз США и Саудовского королевства не прошел проверку на прочность. В ноябре прошлого года Трамп и наследный принц подписали соглашение о стратегической обороне, что дало Эр-Рияду статус основного союзника вне НАТО, одобрение продажи самолетов F-35 и 300 танков «Абрамс» в обмен на обещание довести саудовские инвестиции в США почти до триллиона долларов. Не сработал и другой военный союз. 7 августа нынешнего года в Мекке Саудовская Аравия, Пакистан и Турция подписали соглашение о совместной обороне, распространив на Анкару Саудовско-Пакистанский пакт от 17 сентября 2025 года, где как раз прямо сказано: нападение на одного равнозначно нападению на всех. Однако в день, когда хуситы били по саудовским городам и энергообъектам, МИД Пакистана сообщил, что военный ответ сейчас не обсуждается. Говорят, Саудовская Аравия была приведена в повышенную боеготовность за 3 недели до наступления хуситов, однако ВВС это не коснулось. В результате совместные силы Йемена одновременно западного побережья с видео.

0: в начале нынешнего года под саудовским надзором, разбежались за неделю, не сумев оказать сопротивление хуситам. Если раньше они лишь обстреливали Баб-эль-Мандебский пролив ракетами и дронами, то теперь фактически получили возможность запустить режим таможни. Хотим – пропускаем, хотим – нет. Причем избирательный режим допуска может меняться в одностороннем порядке и без предупреждения. Это прямо противоречит Конвенции ООН по морскому праву. По оценке Международного энергетического агентства, через Баб-эль-Мандеб сейчас идет около 8 миллионов баррелей в сутки нефти. Больше, чем до конфликта. Именно потому, что Армуз перекрыт. На пролив завязано порядка 12% мировой морской торговли. Однако число проходов судов падает. Через Суэцкий канал во втором квартале уже прошло в два раза меньше судов, чем до войны, а контейнерные перевозки упали на 4/5. С учетом отрезания саудовского нефтеэкспорта, цена на нефть может пойти еще вверх. После чего, по прогнозам того же МЭА, мировой спрос упадет на 2,5 миллиона баррелей в сутки, что станет сильнейшим падением со времен пандемии. По слухам, саудовцы закулисно пытаются договориться с хуситами. И если Эр-Рияд пойдет на уступки, признав ситуацию на земле, то именно Тегеран, стоящий за хуситами, получит контроль сразу за двумя важнейшими проливами региона. Вряд ли это было целью Вашингтона.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». Чемодан, вокзал, арест. Начальник московского вокзала в Санкт-Петербурге Артур Журавлев с подчиненными угодил под стражу за обвинение в краже денег из рюкзака забывчивого пассажира. Что известно об этом громком деле?
2: Подробности.
3: По версии следствия, сотрудники вокзала вступили в сговор, чтобы присваивать вещи пассажиров, сданные в камерах хранения как забытые и невостребованные предметы. Так, кладовщик камеры хранения Любовь Кулькова 25 августа получила от сотрудников транспортной безопасности рюкзак, оставленный пассажиром на досмотре. Внутри были почти 800 тысяч рублей, часть из них в валюте. Это доллары, евро, юани, лиры, шекели, тенге, динары, иены и белорусские рубли. Зная, что владелец ищет пропажу, Кулькова составила акт, не указав находившиеся внутри ценности. Затем она вынесла из камеры хранения деньги, спрятав их под одежду, и передала их замначальника московского вокзала Ольге Сидор, а та своему шефу Журавлеву. Начальник вокзала хранил чужую наличность в сейфе своего кабинета, переложив в другую упаковку. Рюкзак пассажиру вернули пустым и умолчали об отсутствии денег. 26 сентября всю сумму в сейфе у Журавлева нашли правоохранители.
1: Горожане активно обсуждают громкий арест заметной в городе фигуры начальника московского вокзала, рассказывает корреспондент Фонтанка.ру Анастасия Голубева.
4: По данным следствия, все трое обвиняются в краже в крупном размере. Сейчас они отправлены под стражу на 2 месяца до 10 ноября. Следствие полагает, что Журавлев, Сидор и Кулькова вступили в сговор, направлены на систематическое незаконное присвоение чужого имущества пассажиров, данного в камеру хранения забытых и невостребованных вещей. 26 августа деньги изъяли из сейфа, и вот 11 сентября Журавлев, Сидор и Кулькова были задержаны, им предъявили обвинение.
5: Что об этой пассажирке забывчивой известно?
4: Ничего не известно, только то, что этот пассажир забыл рюкзак на пункте досмотра. И потом знакомый этого пассажира вернулся за рюкзаком, за его вещами. Ему отдали только сам рюкзак без содержимого и не сообщили, что там были деньги или что-то еще. У нас, как журналистов, уже мало что впечатляет, тем более, что в данном случае такая статья, 158-я, крупная кража, это не то, что повергает в шок журналистов, но, судя по количеству просмотров, людям достаточно интересно про это читать. Громкий арест интересует аудиторию.
5: Не было репутации у московского вокзала, где в камерах хранения подчас пропадают, исчезают вещи? Да?
4: Судя по тому, что мы читали в отзывах на 2GIS, на Яндекс.Картах, некоторые пишут, пассажиры, что долго ждали вещей своих, которые пропали и которые в итоге оказались в камере хранения. Другие пишут, что очень быстро, наоборот, предоставили. То есть, мне кажется, тут дело случая. Никакой тенденции в плохую или в хорошую сторону, судя по отзывам на Яндекс.Карте и на 2GIS, не наблюдается.
1: Корреспондент Фонтанка.ру Анастасия Голубева. Наказание по статье 158 Уголовного кодекса с отягощающим обстоятельством в виде предварительного сговора может караться заключением на срок до 6 лет. Может ли искусственный интеллект выйти из-под контроля? Лидеры индустрии предлагают притормозить и избавить темпы разработки. Через 6-12 месяцев ИИ сможет захватить весь интернет и нанести ущерб в сотни миллиардов долларов. Об этом заявил Дарио Амадея, глава компании Anthropic, которая разрабатывает языковую модель Claude. Его беспокойство также связано с недавним инцидентом, когда агенты OpenAI вышли из-под контроля и взломали платформу Hugging Face. Тогда модели атаковали цели без команды. Амадея призвал индустрию замедлить совершенствование мощных моделей ИИ. Его позицию поддержал глава XAI Илон Маск и гендиректор OpenAI Сэм Альтман. Но президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская считает, что главная опасность не в восстании машин, а военное применение ИИ. Все алармистские заявления она считает политическим инструментом.
6: Что там они публично заявляют, мне кажется, это довольно неважно. Главное, что действительно модель развивается очень быстро, и агенты сейчас вышли на новый уровень искусственный интеллект, новый уровень автоматизации, в том смысле, что агенты уже не очень нуждаются в людях, они между собой общаться могут и сами себе могут задавать задания. Зацикленность такая происходит. Это не то, что искусственный интеллект будет работать мимо людей. Нет, понятно, что все равно человек должен задать начальный старт. Но мне кажется, что опаснее всего развитие искусственного интеллекта в военную сторону и применение агентов или неважно чего для взлома, остановка инфраструктуры. И я думаю, что штаты здесь не остановятся. Я не думаю, что бы там ни заявлял глава Anthropic, понятно, что если они получают успехи в этом смысле, Соединенные Штаты будут и дальше туда двигаться. Единственное, чего они могут сделать, это закрыть просто все имеющиеся доработки и перестать давать доступ внешним странам или коммерческим компаниям.
5: Мы не можем рассматривать ведущие искусственные интеллекты, политически разделяя с курсом правительства США, с курсом правительства Китая.
6: Можем ли мы рассматривать создание ядерного оружия без отрыва от политики? Я как-то не знаю, но можем, наверное, гипотетически что-то такое порассуждать. Но это бессмысленно. Это оружие. Есть возможность создать супероружие. И что, вы думаете, они не будут это делать? Ну, смешно. А все вот эти алармистские крики, это для того, чтобы не дать доступ к новым моделям китайцам, например.
5: Искусственный интеллект вне воли правительства США, американский, может натворить дело или даже приблизить человечество к апокалипсису в ближайший год?
6: Нет, не думаю. Я думаю, что Соединенные Штаты сами справятся. Компании, которые работают в Соединенных Штатах, очень жестко подчинены правительству, и искусственный интеллект у них приравнен к боевой технологии сейчас. Поэтому какое-то самостоятельное развитие, но мне представляется, что просто нет.
1: Президент группы компании InfoWatch Наталья Касперская. Не стоит впадать ни в техноэйфорию, ни в технопанику, уверена медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group, автор телеграм-канала «Бескромный» Дмитрий Бескромный.
7: Заявление Дарио Амадеи звучит почти как синопсис сериала. Через 6-12 месяцев ROI и агентов может захватить интернет и якобы нанести ущерб на сотни миллиардов долларов. Мне кажется, важно услышать тональность. Это не прогноз с календарной датой, а все-таки больше сценарий риска, который глава одной из крупнейших ИИ-компаний считает возможным при отсутствии защитных мер. И оснований отмахнуться у нас как бы нет. В июле, во время внутренней кибербезопасностной оценки OpenAI, примерно 1200 агентов, которым полагалось работать изолированно, нашли несанкционированный способ пообщаться и объединиться. Они обменивались огромным количеством файлов, а затем участвовали в атаке на инфраструктуру Hugging Face. Они тогда использовали дыры в тестовой инфраструктуре, получили доступ в интернет и координировали свои действия без человека. Но это не история про то, что машина хотела захватить мир. Это скорее похоже на историю о том, как очень мощную систему поставили на криво спроектированную цель, дали недостаточно надежную песочницу, и она начала избыточно усердно оптимизировать задачу, в том числе там, где ей этого просто не поручали. И да, для индустрии это действительно тревожный сигнал. Для общества это повод требовать инженерной безопасности, независимой проверки и не выключать интернет от страха. При этом к риторике самого бигтеха стоит относиться трезво. Этим ребятам объективно очень выгодно быть одновременно продавцами технологии и главными рассказчиками объема опасности. Потому что страх создает спрос на дорогую и якобы безопасную инфраструктуру. На лицензии, на специальные разрешения, регулирование и вот это вот все.
1: Медиа-менеджер Дмитрий Бескромный. Пока лидеры индустрии искусственного интеллекта не представили конкретных планов по снижению скорости разработки, OpenAI и Anthropic не назвали какие-то сроки, конкретные модели, которых могут коснуться ограничения, или же показатели, по которым можно определить замедление. А спикер палат представителей Майк Джонсон в эфире CNN заявил, что США проиграют гонку Китаю, если пойдут на замедление развития ИИ.
2: Реклама. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
9: Пока звучит этот текст, мир выбросит миллион тонн мусора.
2: Успеть за 10 секунд на Business FM. FM.
10: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM.
11: Когда в Российской империи не хватало собственных мощностей для производства металлических денег, заказы на чеканку монеты размещались за границей. Так, в 90-х годах 19 века рубли изготавливались в Бельгии, полтины – во Франции. Медные деньги, за исключением 5-копеечных монет, в Англии. Во время Первой мировой войны 10- и 15-копеечные серебряные монеты чеканились в Японии. Любопытно, что в 1924 году уже не Российская империя, а СССР заказал в Англии отчеканить часть тиража первых советских медных пятаков и серебряных полтинников.
2: Деньги к деньгам. На Business FM. Компании и корпорации.
3: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
3: В ГК «Элемент» прокомментировали сокращение персонала в подконтрольной АО «Нанотроника», назвав их оптимизацией, которая носит исключительно точечный характер в соответствии с реальными задачами. Причина в том, что аналитика, системное администрирование, стратегические проекты и управление персоналом не покрываются текущей проектной нагрузкой предприятия. Ранее «Коммерсант» писал, что пятой части сотрудников «Нанотроники», которая занимается электронным машиностроением, предложили уволиться по собственному желанию или по соглашению сторон. Британский банк «Револют» подтвердил утечку данных клиентов мошенникам по поддельному запросу от имени госструктуры. «Револют» пояснил, что неавторизованная третья сторона использовала подлинный адрес электронной почты в домене госучреждения для отправки мошеннических запросов о предоставлении информации. В компании отметили, что утечка коснулась ограниченного числа клиентов, не уточнив, впрочем, их количество. Немецкий производитель автокомпонентов Prince & Co. Stahlrohe объявил о банкротстве после 130 лет работы. Об этом сообщила газета Bild. 9 сентября участковый суд Эссена запустил процедуру банкротства старейшего сталелитейного семейного бизнеса. История фирмы, как указывает Bild, тесно связана с переживающей кризис автопромышленностью. Компания производила комплектующие, в частности, для автомобильных сидений, креплений приборных панелей и подушек безопасности, а также для гидравлических упоров багажников. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM. Шотландия, Уэльс и Ольстер потребуют референдумов о независимости, пишет в Сэнди Телеграф. Лидеры стран подпишут совместную декларацию с требованием к Лондону предоставить им право провести референдумы о выходе из состава Великобритании. А газета называет беспрецедентной встречу, запланированную на 14 сентября в Кардиффе, и замечает, что эта сделка задумана развалить Соединенное Королевство. Меморандум будет включать вопросы экономики, энергетики, отношений с Европой и права на самоопределение. А в нем также будет отмечено, что все ныне административные политические части Великобритании должны стать частью ЕС. Все это не более чем политический пиар для лидеров трех проблемных британских регионов. Это собрание ни к чему не приведет, считает руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
13: Что первые лица этих регионов требуют от центрального правительства разрешить им проводить референдумы, это скорее вот некий пиар. Возможно ли это на самом деле? Проблема заключается для них в том, что разрешение на референдум должно дать центральное правительство, во-первых, и во-вторых, парламент. С этим очень большие проблемы. Вот Шотландия, даже самый крупный регион, она этого не добилась. Это нужно менять законодательство. А парламент согласится? торопиться менять законодательство? И как менять это законодательство?
5: Почему именно сейчас назрел вопрос одновременно у разных частей Великобритании об этой самой декларации?
13: Это перманентный политический кризис. 7 премьер-министров за 10 лет. Ситуация лучше не становится. И все эти премьер-министры уходят в отставку либо потому, что их политика провалилась, либо, как Джонсон, они себя дискредитировали, как собственные Листрас своей финансовой политикой просто абсолютно провальной. Хватило только на 44 дня. Поэтому вот при такой ситуации, да, они требуют референдов. Но Северная Ирландия, там речь идет о том, чтобы присоединиться к Республике Ирландия. Не идет речь о том, чтобы стать независимым государством. А вот Уэльс становится независимым, Шотландия становится независимым. Вот Шотландия самая крупная, 5 миллионов человек. И что они дальше делают? Вступить в ЕС? 5-миллионная Шотландия в ЕС, она будет иметь голос? Не будет. Бельгия и Испания проголосуют за то, чтобы принять Шотландию в ЕС, когда у них есть свои сепаратистские регионы? Наверное, нет.
1: Елена Ананьева, руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН. Документ, как утверждает Телеграф, призван оказать давление на правительство. Премьер-министра Великобритании ранее Энди Бернем заявлял о возможности проведения референдума о независимости Шотландии, если жители поддержат это предложение. Речь также шла о возможном саммите с Шотландией, Уэльсом и Северной Ирландией. В результате региональных выборов в мае во главе всех трех автономных регионов Великобритании встали партии, выступающие за независимость. Решение Центробанка сохранить ключевую ставку, растущая нефть и геополитика. Эти факторы будут влиять на рынке в ближайшие недели. Что будет с российскими акциями, нефтью и рублем, рассказывает инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
12: Тот факт, что регулятор, даже не рассматривая вариант снижения ставки, дал умеренно жесткий сигнал, означает, что нет окончательной ясности, что Центральный банк вообще продолжит снижать ключевую ставку в этом году. Это может оказать негативное влияние на открытие биржевых торгов в понедельник, но, с другой стороны, у фондового рынка России есть определенные позитивные драйверы. Это, прежде всего, высокие цены на нефть, которые по Бренту поднялись выше $100 за баррель. Но также возможные переговоры трехсторонние России, Украины и США по урегулированию российско-украинского конфликта. Поэтому определенные драйверы есть, но все-таки, скорее всего, фондовый рынок будет торговаться в лучшем случае нейтрально на предстоящей неделе. Что касается курса рубля, то рубль, наоборот, получил поддержку от решения Центрального банка сохранить ключевую ставку, поэтому вкупе с дорогой нефтью есть определенные предпосылки для продолжения умеренного укрепления рубля. Цены на нефть будут торговаться выше $100 за баррель на эскалации Ближневосточного конфликта. Иран угрожает ударить по нефтяной инфраструктуре стран Ближнего Востока, и Ормузский пролив остается в значительной степени перекрытым. Ближневосточный конфликт имеет тенденцию к удлинению.
1: Инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов. Официальные курсы Центробанка на понедельник: доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97.87, китайский юань 12 рублей 55 копеек. Футболисты Краснодара сыграли на своем поле в ничью с Акроном в матче 8-го тура РПЛ. В первом тайме гостей вывел вперед Константин Мардишвили, а под занавес матча Хуан Бассель сравнял счет 1-1. Краснодар не смог победить во второй игре подряд, но продолжает лидировать с 20 очками. А в Москве «Спартак» на своем поле разгромил Ростов 3-0. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
14: Футбол с Григорием Гуреевым.
15: Московский «Спартак» реабилитировался перед болельщиками за поражение в прошлом туре от «Динамо». Не без труда, казалось бы, но красно-белые крупно победили Ростов. Во всех голах поучаствовал Пабло Солари. Сначала после его ввода из-за боковой Даниил Денисов навесил на Жетсона, и тот открыл счет. Затем сам Солари реализовал пенальти за нарушение на Наиле Умярове. Судьи долго изучали этот момент. Потом Солари поле покинул, но даже тут оказался причастен к взятию ворот. Заменивший его Никита Массалыга забил третий. Под конец игры Ростов остался в меньшинстве. Константин Кучаев свалил на Мирленде Даку и получил вторую желтую карточку. «Спартак» набирает 16 очков, столько же у «Динамо» и «ЦСКА». Команды делят второе, третье и четвертое места. Бело-голубые впечатляют. 4 победы подряд в РПЛ. Зам главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков отметил, что на игру команды стало приятно смотреть.
16: Если по первым турам белоголубых скорее относили к середнякам и вообще сомневались в их потенциале, то сейчас «Динамо» в полном порядке, и место, которое оно занимает в топ-3, вполне по делу. Посмотрим, что там дальше у Шварца заготовлено, но пока «Динамо» производит очень хорошее впечатление. После «Краснодара», пожалуй, это лучшая команда по игре вот последние 3-4 тура точно.
15: Грозненский «Ахмат» в драматичном кавказском дерби обыграл махачкалинское «Динамо» 3-2. Дагестанская команда дважды вела по ходу этой встречи, но в итоге ее подвела реализация, а главный тренер Вадим Евсеев в эфире «Матч ТВ» не скрывал своего разочарования.
17: Мы не реализовали моменты, которые у нас были, особенно при счете 2-2. Потом могли сравнять, если нам забивают с 25 метров, а мы с 8 метров в ворота не можем попасть. В ворота попади, ну и хотя бы в ничью. Ну сколько надо еще нам забить, чтобы выиграть?
15: Накануне ЦСКА и Рубин не выявили победителя. Эта встреча началась жестко. Сначала за нарушение на Матвея Кисляке был назначен пенальти, который реализовал Иван Обляков. А затем за грубую игру был удален армеец Матеус Рейс. Уходя, он не сдержал эмоций и толкнул в спину арбитра Инала Танашева. Теперь ему грозит длительная дисквалификация. Артем Локалов, корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы», уверен, накажут строго.
18: Насколько я понимаю, там до 6 матчей можно получить по вот этой дисциплинарной статье. Я думаю, что наказание будет довольно суровым, несмотря на то, что там был, скажем так, тычок, наверное, в спину судьи, но так или иначе рукоприкладство в отношении арбитра будет караться очень строго. Бразилец, как мне кажется, не для того сюда приезжал, если говорить о целях ЦСКА. В общем-то, рассчитывали на то, что он будет показывать свой класс в игре. Серьезно подвел команду. Команда судьи, конечно, во главе с Мажичем будет максимально жестко действовать в этом отношении. Потому что Танашев один из ведущих наших арбитров сейчас, молодых арбитров, которого назначают на топовые матчи, чтобы пресечь это в дальнейшем, чтобы другим неповадным было.
15: Во втором тайме Андерсон Аройо сравнял счет. ЦСКА выстоял и даже пытался атаковать, но в итоге ничья 1-1. Даже в меньшинстве армейцы в этом сезоне не проигрывают. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
19: Другим наука. Сергеем Корзуном.
20: Классическое определение геймификации как использование элементов игрового дизайна в неигровых контекстах появилось в 2011 году, хотя аналоги известны с древности. В Греции драматургов и актеров встраивали в турниры с призами. Средневековые паломники выставляли на показ благочестивые знаки, ачивки за путешествия, а китайские чиновники и ученики иезуитских школ в Европе продвигались в условиях соревновательной конкуренции. Но общей теории геймификации нет до сих пор. Сводный обзор публикации обнаружил 118 теоретических подходов. Главное сводится к тому, что хорошая геймификация акцентирует цель, делит путь к ней на выполнимые этапы, быстро показывает результат и дает ощущение продвижения. В образовании игровые элементы действительно повышают и мотивацию, и учебный результат, но величина эффекта сильно разнится в разных исследованиях. У младших школьников наблюдали увеличение вовлеченности на фоне ухудшения сотрудничества между детьми. Особая опасность – общий рейтинг участников. Он демотивирует тех, кто внизу таблицы. Экспериментально подтверждено, что проигрывающая команда может учиться хуже, чем вовсе не участвующая в рейтинге. В рабочих процессах важна добровольность участия. Навязанная геймификация может ухудшить не только вовлеченность, но и производительность труда. А если награда превращается в цель, людям свойственно начинать играть против системы, используя коллективный сговор при голосовании и разные формы читинга. Когда игровая метрика плохо соответствует цели, например, если награждать врача за число пациентов, а ученика за количество ответов, то возникает соблазн накрутить высокий результат в ущерб качеству.
19: Другим наука на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
21: У микрофона Сердар Влекулиев. Слова Владимира Зеленского об ответе Украины на удары по энергетической инфраструктуре – это новое заявление в эскалационном стиле. На это указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии тележурналисту Павлу Зарубину. Такое заявление ранее Зеленский сделал в интервью журналисту Фариду Закарии.
0: Все страны БРИКС поддерживают развитие платежных систем для расчетов национальных валютах, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на пресс-конференции по итогам саммита объединения в Индии. По словам президента ЮАР, центральные банки стран объединения уже обсуждают этот вопрос. Президент ЮАР также рассказал, что во время визита в Индию купил книги, расплатившись картой в рупиях с последующим пересчетом суммы южноафриканские ранды. По его словам, платеж прошел без каких-либо затруднений. Более 1000 батальонов из добровольцев будут созданы в Иране в рамках кампании «Жертвующие собой» для защиты страны от нападения США. Об этом говорится в заявлении штаба компании. Данные на ее сайте свидетельствуют, что на данный момент организаторы кампании получили более 31,5 миллиона заявок. Тело еще одного 17-го альпиниста нашли на месте схода лавины в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. Поисково-спасательные работы на этом завершены, сказал собеседник агентства. Спасатели 6 сентября сообщили, что лавина накрыла группу альпинистов в Безенгийском ущелье в горах Кабардино-Балкарии. Сообщалось о гибели 15 человек и 6 пострадавших. Судьба еще 2 человек оставалась неизвестной. Часть погибших, как рассказали в Росгвардии, представители этого ведомства. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Минобороны сообщила о продолжении ударов по железнодорожной инфраструктуре в западных регионах Украины, а в Кремле меж тем заявили, что Россия рассчитывает провести новые 3-сторонние переговоры в обозримой перспективе. Подробности через минуту. В редакцию «Бизнес FM» обратился предприниматель, который обнаружил конкурентов из Гонконга. Бизнес они ведут здесь, но юрлица китайские. И, как предполагает бизнесмен, таким образом они уходят от налогов. А кто может стоять за иностранными селлерами, работающими на маркетплейсах в России? Дональд Трамп призвал Зеленского прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что эти атаки привели к дефициту дизеля в России и других странах. Средняя цена на дизельное топливо в США достигла рекорда. Услышат ли в Киеве этот призыв? Эти и другие темы на Business FM. Минобороны сообщила о продолжении ударов по железнодорожной инфраструктуре в западных регионах Украины. По данным ведомства, эти объекты используются для перевозки военных грузов из стран Европы. В Одесской области поражены 3 логистических центра, в том числе Новой почты и цеха по производству БПЛА, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Кроме того, в порту Одессы поражен сухогруз, который использовался для снабжения ВСУ. А в Кремле заявили, что Россия рассчитывает провести новые 3-сторонние переговоры в обозримой перспективе. Эксперты предполагают, возросшая интенсивность российских ударов может являться способом принуждения Украины к переговорам. Подробнее Наталья Шашина.
22: Интенсивность ударов высокая последние несколько недель. Российские военные бьют по логистической, железнодорожной, портовой и энергетической инфраструктуре, в том числе на западе Украины. Немецкая Der Spiegel утверждает, что бывший британский премьер Борис Джонсон и высокопоставленные европейские чиновники едва не попали под удар БПЛА у польско-украинской границы. Якобы их специальный поезд пришлось остановить и эвакуировать. В нем же возвращался из Киева и Гюнтер Заутер, советник канцлера Германии Мерца по внешней политике. Позже спикер украинской погранслужбы заявил, что удары были рядом с поездами. Целями были объекты инфраструктуры. В этом приграничном районе одни из важнейших транспортных маршрутов Украины на Запад, комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
23: Действительно, сейчас с российской стороны предпринимаются усилия по ограничению, желательно по полному прекращению поставок западных вооружений Украины, поэтому особое внимание уделяется граничным областям, в частности украинско-румынской и украинско-польской границам, откуда идут основные поставки
22: Все это вызвало резкую реакцию. Глава украинского МИДа Сибіга призвал усилить санкции. Глава польского МИДа Сікорський заявил, что НАТО должно проводить у Калининграда настолько агрессивное учение, чтобы российские власти не знали, чего ждать. В Кремле на это заявили, что примут меры, чтобы обеспечить безопасность региона. Как напомнил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Россия не била по всему подряд до того, как Киев сам открыл ящик Пандоры. Как уверен военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев, сейчас речь не только об ответе, но и о том, чтобы принудить Киев к переговорам на условиях Москвы.
6: Пока у ВСУ есть возможность сопротивляться, но военная помощь со стороны Соединенных Штатов практически прекращена. Военная помощь со стороны европейского сообщества, европейских стран НАТО, уменьшена, и там достаточно серьезные проблемы с увеличением бюджетов. Таким образом, выбивание тыловых структур должно привести к результатам, должно привести к изменениям. Когда это произойдет? Оптимистичный прогноз – это в ближайшие недели, но, наверное, более реалистичный прогноз – это несколько месяцев.
22: В выходные одна из самых интенсивных атак ВСУ пришлась на Энергодар, город-спутник Запорожской АЭС. Есть погибшие и раненые. По словам гендиректора Росатома Алексея Лихачева, удары были и в непосредственной близости к периметру площадки станции. О ситуации в городе бизнес-ФМ рассказали жители Энергодара Владимир и Сергей.
7: По прилетам, мы бы пожили бы здесь каждый день, что-нибудь спалят, машину какую-нибудь, ларечек. Она вообще никакой, знаете, военной точки зрения не имеет. Враг вообще безумие здесь устроил какое-то, кошмарит нас каждый день. Ну а насчет станции, мы вообще ко всему готовы, к любому развитию ситуации. Как бы там ни было, все будет в порядке.
8: Со связью у нас как попало сейчас. Кабель перебит основной, где получается, подъезжаю, ловлю. Не скучно тут, магазин. Все разбиты, люди на рынке скупляются, летают постоянно, бьют постоянно, в любой момент отсюда можно ждать. Свет, сейчас нету свету.
22: Давление растет как на фронте, так и за его пределами. Но в каком-то смысле нынешняя эскалация может быть прологом к переговорам. Уверен эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
9: Пока стороны не исчерпали возможности для эскалации, ни о каких субстантивных переговорах речи не может быть. Когда обе стороны дойдут до предела своих эскалационных возможностей, возможны выходы на какие-то переговорные позиции, переговорные рамки, потому что пока эти эскалационные возможности не исчерпаны, ни о каких переговорах говорить не приходится. Так что, безусловно, нас ждет деэскалация, но сначала путь лежит через эскалацию.
22: В Кремле заявляют, что трехсторонние переговоры по урегулированию на Украине могут быть возобновлены в октябре. При этом представитель и зять Трампа Кушнер утверждает, что уже согласованы все пункты, кроме территориального вопроса. Тогда как помощник российского президента Юрий Ушаков говорит, помимо территориального остается еще много несогласованных тем. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес-ФМ.
1: Кто может стоять за иностранными селлерами, работающими на маркетплейсах в России? В редакцию обратился предприниматель, который обнаружил конкурентов из Гонконга. Бизнес они ведут здесь, но юрлицы китайские. И, как предполагает бизнесмен, таким образом уходят от налогов. Михаил Сафонов с подробностями.
24: Однажды селлер Артем, продающий на маркетплейсах мелкую электронику, изучал предложения конкурентов и нашел среди них продавца из Гонконга, который за последние 10 месяцев продал больше 100 тысяч товаров. И все с российских складов. То есть это уже не трансграничная торговля, когда покупатель заказывает товар в другой стране. Все находится здесь. И реализуется не от имени российского филиала, который, по идее, такая компания должна была открыть, а от китайского же юридического лица. Позже Артем нашел и других таких же предпринимателей из Гонконга, которые по такой же схеме продают товары по сниженным ценам и, как предполагает бизнесмен, не уплачивая налоги в России.
25: Полностью ломают рынок за счет сниженных цен. Конкурировать с ними невозможно. У них не только не сниженный налог на прибыль, у них его нет. У них нет НДС, у них нет никаких ограничений по обороту. И площадки никак не препятствуют этому.
24: Эта тема многогранная. Если о налоговом аспекте, то, как замечают юристы, закон одинаков для всех. И иностранцы, ведя здесь бизнес, тоже должны платить налоги. Пока нет доказательств, что они это не делают. Проверять обязанность ФНС. И вообще неизвестно, с какой целью такая компания привезла товары в Россию. У Гонконга особый экономический статус. И у нас с ним есть соглашение. И если товары по бумагам, как в известном меме, здесь не продают, а просто показывают, налоги платить не надо, продолжает управляющий партнер юридической компании «Правый берег» Радмила Радзивилл.
2: В рамках этого международного соглашения между Россией и Гонконгом сохраняется исключение для складов, которые используются исключительно для хранения и демонстраций. Может быть, там нет как таковой отгрузки, то есть реализации с точки зрения российского налогового законодательства. Может, там демонстрация. Может, они товар этот возят с точки на точку, показывая.
24: Но главное, как можно предположить, за юрлицом из Китая, возможно, стоит российский предприниматель, который там лишь зарегистрировался. И это, по словам бизнесменов, тенденция. Так делают не только, чтобы уйти от налогов. Для иностранных селлеров комиссии на маркетах даже после недавнего повышения гораздо ниже, чем для наших. И, конечно, пользуются тем, что иностранцы не обязаны маркировать в России импортные товары. И не только китайцы, но и селлеры из стран ЕАЭС. А только нанести одну марку – стоит в районе 15 рублей, плюс другие расходы. Опытом делится селлер и руководитель агентства Enilex Владимир Блохин.
3: Если мы берем какой-то из Италии везенный продукт, по своему опыту знаю, у нас его, чтобы промаркировать, если не на заводе делается в России, у нас только определенные склады, которые берут по 15 рублей за маркировку, но за разгрузку и за распаковку берут сильно дороже. Получается, что на единицу маркировка выходит такого товара 150-200 рублей. Можем просто из Италии увезти в Казахстан, из Казахстана продавать в Россию, не маркируя товар.
24: Чаще всего регистрируются в Китае, потому что это удобнее с точки зрения логистики. Проблем особых нет. Разве что при открытии счета китайские банки не всегда лояльны к россиянам из-за западных санкций. Налоги, которые придется заплатить в КНР, примерно такие же, как у нас, кроме НДС. Он там сильно ниже, рассказывает финансовый директор компании MasterProf, которая плотно работает с Китаем, Александра Цветкова.
5: Классический стандартный НДС в Китае 13%. Есть список по льготам. Если у вас совсем микропредприятие с ежемесячным доходом до 100 тысяч юаней, вас вообще от НДС освобождают. Глобальная существенная разница может быть видна только в НДС. Остальные налоги плюс-минус одинаково и много общего.
24: Наконец, мы отправили запросы во все наши главные 3 маркетплейса. Спросили, знают ли они о подобных ситуациях и предпринимают ли какие-то действия. На данный момент ответил только ВБ, сообщив, что маркетплейс следит за соблюдением иностранными селлерами российских законов только в рамках своей компетенции, запрашивая документы и исполняя требования наших органов. А ответственность самостоятельно несет каждый зарубежный продавец. Или, как предполагает российский бизнес, не несет. И, наверное, такие иностранцы очень довольны нашим инвест-климатом. Михаил Сафонов, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что эти атаки привели к дефициту дизеля в России и других странах. Цитата: «Зеленский должен сделать одну вещь – перестать уничтожать дизельное топливо в России. Он создает дефицит дизеля. Это не связано с Ближним Востоком, это происходит из-за войны России и Украины», – заявил Трамп. Средняя цена на дизель в США достигла рекорда. Впервые в истории она превысила $6 за галлон. Это очень беспокоит население и становится проблемой для республиканцев перед выборами в Конгресс, комментирует ведущий эксперт. Эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
10: Вот как раз это Трампу неприятно, то он теперь войдет в историю как человек, при котором был самый дорогой дизель в истории Соединенных Штатов. До этого рекорд обновлялся при Байдене и на бензин, и на дизель, поэтому Трамп действительно, может быть, хочет исправить эту ситуацию. С другой стороны, он хочет переложить вину на Украину, что, мол, это не из-за того, что он начал там войну с Ираном, а потому что вот при Байдене когда-то начался этот конфликт, и вот он никак не может его урегулировать, вообще во всем виноват Украина. Тут действительно есть логика в том, что из-за, в том числе, остановки экспорта дизеля из России ситуация усугубилась. Потому что Россия один из крупнейших в мире экспортеров дизельного топлива. Без наших объемов ситуация стала хуже на всем мировом рынке, хотя она стала плохой из-за того, что Армузский пролив перекрыли. С Ближнего Востока выходило много дизельного топлива. И те самые альтернативные маршруты, нефтепровод Восток-Запад, нефтепровод через Объединенные Арабские Эмираты, в порт Фуджейра, это все трубы для сырой нефти, но не для нефтепродуктов. Поэтому на фоне того, что там нет уже дизеля выхода, так еще и из России экспорт обнулился. усилился. Понятно, что цена растет. Будет ли слушать кто-то Трампа? Украина меньше внимания на них обращает, сейчас больше скорее на европейцев. Мы можем сравнить с историей, когда Соединенные Штаты пытались там указать Украине, что нельзя бить по Каспийскому трубопроводному консорциуму, потому что от этого страдают интересы американских компаний. Украина все равно продолжила это делать. План ударов по российским НПЗ с Украины скорее реализует Европа. Это и она скорее его разработала. Они вместе вот его пытаются реализовать. Соединенные Штаты изначально здесь не участвовали. Я думаю, что Украина не будет слушать американцев.
1: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности. 30 июля Россия ввела новый временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива до 31 января 2027 года.
19: Культ наличности. Лица на банкнотах. Как гласит австралийская поговорка, на зеленом континенте деньги стригут овец. На сегодня шерсть мериноса – одна из основных статей дохода страны. Неудивительно, что машинку для быстрой стрижки овец придумал коренной австралиец Дэвид Юнайпан. Ученый, писатель, социолог и журналист, получивший десяток патентов на различные изобретения, Дэвид был выходцем из племени Нгаринджерри. Всю жизнь он собирал сказки, мифы и легенды австралийских аборигенов и издавал их, увековечивая местный фольклор. В память о Юнайпене Банк Австралии в 1995 году выпустил 50-долларовую банкноту с его изображением.
20: Культ наличности на Бизнес FM. Новости экономики.
11: У микрофона Сардар Влекулиев. Россия развивает новые экспортные направления. Так, например, уже начались поставки легковых автомобилей в Оман, сообщил в интервью РИА Новости статс-секретарь замглавы Минпромторга России Роман Чекушев. Он добавил, что российские компании начали активно осваивать рынки африканских стран, такие как Нигер, Того, например, в части поставок минеральных удобрений. Это позволяет России диверсифицировать поставки и развиваться за пределами классических направлений экспорта. Россия в первом полугодии многократно нарастила экспорт минеральной воды в Киргизию. Объемы поставок увеличились в 6,6 раза. 657 тысяч литров стоимостью в 282 200 долларов до 4 миллионов 300 тысяч литров на 9 миллионов 581 тысячу долларов. Таким образом, Россия обогнала Казахстан и стала главным поставщиком этой продукции в страну. Россия теперь обеспечивает почти 60% от всех ввозимых в Киргизию 7 миллионов 300 тысяч литров чистой минеральной воды. Си Цзиньпинь анонсировал форум по торговле и услугам БРИКС в 2027 году в Китае. Китай предлагает создать партнерство в рамках БРИКС по развитию специальных экономических зон, запустить интерактивный портал, скоординировать политику и создать новый центр открытого развития, отметил глава Китая. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди перспективы развития сотрудничества двух стран, а также с Евразийским экономическим союзом, сообщила пресс-служба главы государства. Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан в качестве председателя ЕАЭС приветствует переговорный процесс по созданию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индией и готов содействовать его продвижению, говорится в сообщении. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM. Налетели, как воробьиная стайка. В Вологде подростки совершили массовый налет на супермаркет, украв шоколадки и йогурты. Причем их было более 30 человек разного возраста, от 9 до 16 лет. Как такое могло произойти? Об этом Наталья Шашина.
12: Кадры того, как это происходило, есть в соцсетях. Видно, как в двери Вологодского магнита заходит толпа детей. Они идут гурьбой, как будто бы небольшая экскурсия. Был 31 подросток, почти целый класс. У некоторых лица закрыты медицинскими масками. Буквально через секунду в суматохе подростки выбегают обратно, видимо, похватав, что первое попалось под руку. Дети забрали шоколадки, йогурты и фрукты. Попытались скрыться, но их задержала полиция. Задержанным от 9 до 16 лет. Всех доставили в
22: отдел и опросили в присутствии родителей. Выяснилось, что среди них был и несовершеннолетний администратор группы в соцсети, где было объявление про сбор подростков. Сами ребята говорят, планировали просто группой погулять по городу, а идея украсть продукты появилась спонтанно. Случай для Вологды крайне удивительный, говорит главный редактор «Аргументов и фактов» в Вологодской области Наталья Молчанова.
13: Они просто собрались и забежали в магазин «Магнит», схватили там все, что могли схватить вкусного, и выбежали на улицу. То есть детей этих часть задержали. Есть видеозаписи. Вот я, например, видела видеозапись, как эти детишки сперва забегают в этот магазин, потом из него, как воробьи выбегают. Стоят тут же регистраторы, все это на машины снято. В итоге-то больше, наверное, будет по этой истории детей. Удивительно в этой истории, что они говорят, что мы сперва не собирались, а так вот получилось. А собрались они на какую-то вот такую прогулку детскую. Их сподвиг какой-то ребенок 12 лет, то есть это вот официальная версия, что ребенок 12 лет их собрал вот в эту стайку воробьиную, которая вот такой вот устроила флешмоб, не знаю, как это назвать, но это такой удивительный достаточно случай.
22: Психологи говорят, воровать не от голода, а ради проверки, на что я способен, поведение нередкое для подростков. Возможно, их ввели в заблуждение, сказали, что им ничего не будет, или что это не кража, потому что товары дешевые. Но проблема еще и в том, что родители перестали объяснять детям, что хорошо и что плохо, потому что и сами оказались в растерянности, что считать тем или другим, комментирует психолог-консультант, специалист по детской психологии Катерина Демина.
14: Поэтому на месте родителей я бы провела именно разъяснительную работу про то, что не забывай, что тебя могут спровоцировать на преступление, за которое мы будем расплачиваться всю оставшуюся жизнь, а ты даже не поймешь, что это случилось. Рассказать, что бывает с детьми, которые совершают преступления. Потому что нынешние дети как будто об этом ничего не знают.
15: То есть это про баловство, про вседозволенность?
14: Вообще нет. Это про то, что родители сейчас настолько растеряны и сами не понимают вообще, на каком мы свете, мы правда не знаем, за что теперь тебя могут схватить, а за что, наоборот, похвалить. То есть родители сейчас в шоке, в растерянности, и поэтому они перестали детям объяснять, что хорошо, что плохо. Границы опасности стали сильно размыты. С одной стороны, благодаря все-таки соцсетям, где все время рилсики с челленджами. Дети не понимают, во-первых, что это постановка, во-вторых, они не понимают, что это монтаж. Сейчас еще с возможностью нейросети это еще может быть просто нарисовано, и пытаются повторить то, что, как им кажется, круто. Это было всегда, дети всегда обезьяничают, но если раньше была только реальность, то сейчас добавилась вот эта фантазийная реальность, достроенная так называемая.
22: Чем закончится эта история для подростков, пока неизвестно. Глава местного МВД взял инцидент под свой контроль. В соцсетях же развернулась война мнений. Одни требуют, цитирую, «пресечь малолетнюю преступность», другие призывают «понять и простить». Наталья Шашина, Алексей Шевцов, «Бизнес-ФМ».
1: ИИ-агенты и нейросети для решения бытовых задач. Как они помогают пользователям в повседневных домашних делах? В мире искусственного интеллекта все чаще доверяют списки покупок и в супермаркетах, составление маршрутов путешествия, подсчетов калорий и даже воспитание детей. Например, Клод помогает выбрать бытовую технику для дома, составить расписание или подобрать досуг. А ChatGPT, опираясь на ваши списки продуктов, формирует заказ на всю семью и оформляет доставку. ИИ помогает с приготовлением еды, просчитывает риски для здоровья пользователя, составляет диету. По данным Business Insider, вовсю обсуждается новый гаджет ИИ-кулон Оми с функцией родительского контроля. Он может, например, распознать настроение ребенка и дать родителю совет психолога. Но можно ли таким пользоваться? Мы спросили у наших самых продвинутых в использовании нейросетей спикеров, как они используют возможности ИИ-агентов в быту. Ответы мы получили неожиданные.
22: Генеральный директор компании «АЯ-эксперт», профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин.
16: У меня двое детей. Один в школу, например, не ходит. Он сам тут взял агента, сделал. Ну, он в онлайн-школе учится. Английский язык не хочет делать. Сделал агента, который за него его же голосом вербализирует какие-то упражнения. И одни пятерки начал получать. А потом, значит, учительница. Потом я начал разбираться, когда она заметила, поставила двойку и не приняла работу. А я начал разбираться, почему раньше принимала. А потому что раньше тоже у них в школе агент слушал то, что дети им присылают. А потом училка решила послушать. И, короче, она говорит, блин, написала там развернутый комментарий. Суть его в том, что не может ребенок так ровно, без всякого вот этого четко и с английским произношением вербализировать упражнение. Ну, если хобби можно использовать в качестве обозначения бытовой жизни, то я использую так. Вот у меня там хобби новое появилось, рисование. В юношестве, наверное, лет 20 мне было, я рисовал маслом на холсте. И вот я дожил, значит, до 46 лет. Вот я гуашью решил попробовать. И, значит, чтобы не хвататься за все, начал изучать вообще, какие техники бывают, что это за краска, как ей пользоваться. И настроил себе агента, который, значит, стал моим тренером по рисованию, по живописи. Ну и научился. Вот мне уже две картины заказали.
0: CEO студии искусственного интеллекта Фокина AI Дарья Фокина.
4: В быту я использую ИИ каждый день. Бизнес FM застал меня в момент, когда я в Макдональдсе выбираю, какой съесть бургер, отправляю фотографию меню и спрашиваю у чата GPT, что мне выбрать сегодня по калориям, чтобы добрать белок и снизить количество жиров. Вот прямо в эту секунду. Помимо этого, весь выбор косметики, шампуней, продуктов я сейчас делаю вместе с ИИ, потому что у меня есть определенные цели по усилению своего здоровья. Прямо сейчас нахожусь в поездке, которая была полностью спланирована Клодом. Маршрут, где остановиться, что посмотреть, где перекусить. Еще один бытовой пример.
0: Генеральный директор компании Neval AI Алексей Хохунов.
17: Я лично очень много использую ИИ и агентов в родительстве. У меня 6 месяцев назад родилась дочь первая. И я готовился к беременности вместе с GPT, к родам. Все воспитание какое-то, первый вообще весь разбор я делал вместе с GPT. Огромный объем помощи получил от нее. Во-первых, ведение здоровья жены. Мы очень много консультировались, смотрели. У нас там были некоторые риски. Мы использовали GPT как второе мнение. Контролировали анализы, смотрели и разбирали куски с УЗИ вместе с GPT, делали расшифровку ДНК. Потом в процессе вообще подготовки к родам миллион я там узнавал про то, как, что на каких стадиях должно твориться. В общем, миллион неудобных вопросов про женские роды. Я обсуждал GPT и вместе с ней вырабатывал сценарий развития. У меня была, на самом деле, по итогу такая огромная блок-схема, которую мы оставили с GPT, что куда может пойти, так, не так, что в этом сценарии делать, кому звонить. Мы там все фазы вот родов превратили в такую в огромную блок-схему. Мне это персонально очень-очень сильно помогло. Потом уже после родов, там есть миллион вопросов, мне кажется, которые обычно задают, может быть, педиатрам, родителям. Ребенок вот столько спит, это окей, как нормализовать ее расписание, как ее класть, что делать, что не делать, там одевать, не одевать. В общем, миллион вопросов.
1: Через 6-12 месяцев ИИ сможет захватить весь интернет и нанести ущерб в сотни миллиардов долларов, заявил Дарио Амадеи, глава компании Anthropic, которая разрабатывает языковую модель Claude. Глава Anthropic также отметил, что с лет этого года развитие ИИ значительно ускорилось. И если эту динамику не держать в узде, она может опередить способность человека понимать и контролировать эти системы. С предложением Амадеи замедлить темпы развития передовых ИИ-моделей согласился Илон Маск.
19: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Двоюродные деды Александра Сергеевича Пушкина, Сергей и Михаил Пушкины, в 1772 году были уличены в подделке 75-рублевых государственных ассигнаций. Правительствующий сенат осудил их на смерть, но Екатерина II смягчила приговор. Сергей Пушкин, доставивший из-за границы специальный инструмент для производства подделок, как главный преступник был лишен чинов и дворянства, заключен в крепость и клеймен на лбу буквой «В», то есть «вор». Михаил Пушкин, также лишенный чинов и дворянского звания, как соучастник, был сослан в Сибирь. Именовать их впредь было велено бывшими Пушкиными. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Бизнес FM. Инструкция по применению.
18: Показания.
19: Потребность быть в курсе в любой момент.
18: Особые показания.
19: Дефицит времени.
18: Способ применения и дозы.
19: Принимать в течение часа. От 1 до 3 раз в день с перерывом.
18: Передозировка.
19: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
18: Исключения.
19: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае
6: принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
18: Консультация с врачом не требуется.
7: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
18: «Бизнес FM. Новости. Коротко».
8: У микрофона Сердар Авликулиев. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в ходе закрытого заседания саммита БРИКС в Индии только глава МИД Бразилии Мауро Вьейра упоминал в своем выступлении Украину. Остальные лидеры это просто обошли, сказал Ушаков Первому каналу. Помощник президента России отметил, что это говорит о понимании позиции России со стороны стран БРИКС. И в итоговой декларации саммита в Нью-Дели не содержится упоминание Украины и украинского конфликта. Госмониторинг цен в России с января 2027 года может быть распространен на 24 вида продовольствия. Это предусмотрено проектом постановления правительства, подготовленным Минпромторгом. Документ размещен на официальном сайте проектов нормативных правовых актов. Кроме того, проект постановления определяет перечень федеральных органов власти, которые будут иметь право на получение от ФНС данных о производителях, поставщиках и продавцах продовольственных товаров из этого перечня, а также о поставщиках услуг, учитываемых Росстатом при ежемесячном расчете индекса потребительских цен. Иранско-оманская инициатива по маршруту движения судов через Ормузский пролив

0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. США не поддержали важнейшего союзника в Персидском заливе, а именно Саудовскую Аравию, в противостоянии с хуситами. Что происходит и как это отразится на ситуации в регионе и отношениях стран? Комментарий Георгия Бофта. Начальник московского вокзала в Санкт-Петербурге вместе с подчиненными угодил под стражу за обвинение в краже денег из рюкзака забывчивого пассажира. Что известно об этом громком деле? Лидеры индустрии искусственного интеллекта предлагают притормозить, избавить темпы разработки. По мнению некоторых из них, через 6-12 месяцев искусственный интеллект сможет захватить весь интернет и нанести ущерб в сотни миллиардов долларов. Может ли искусственный интеллект выйти из-под контроля? Эти и другие темы на Business FM. Сами. США не поддержали важнейшего союзника в Персидском заливе. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман дважды в последние дни звонил Дональду Трампу. Первый раз проинформировать о продвижении йеменских хуситов к порту Моха на берегу Баб-эль-Мандебского пролива. Второй раз с просьбой нанести удары по хуситской группировке Ансар-Алла. Трамп отказал, сообщило издание Axios со ссылкой на двух американских чиновников. Белый дом и посольство королевства от комментариев уклонились. Якобы максимум, что получил Эр-Рияд, это разведданные по хуситам. Правда, в регионе срочно отправился командующий Центрального командования США адмирал Брэд Купер. Что там происходит? Комментарий политолога Георгия Бофта. Телеграм-канал «Бофт знает».
2: После того, как 11 сентября хуситы заняли остров Перим, скалу в центре Баб-эль-Мандеб, разделяющую пролив на два судоходных маршрута, они взяли фарватер полностью под свой контроль. Ширина пролива в самом узком месте 29 километров. Эр-Рияд тут же потерял и второй экспортный маршрут, после того, как дроны, запущенные из Ирака, ударили по насосным станциям трансаравийского нефтепровода «Восток-Запад». Правительственные силы Ирака к этому отношения не имели. Этот нефтепровод мощностью до 7 миллионов баррелей в сутки как раз и строился саудитами на случай закрытия Ормузского пролива. Теперь у крупнейшего мирового экспортера нефти перекрыты оба маршрута – восточный – Тегераном, западный – его йеменским союзником. Официально Вашингтон отказал Эр-Рияду в военных ударах по хуситам, потому что для США приоритет сейчас Иран, а второй фронт явно лишний. Есть и неформальное объяснение. Оно состоит в том, что военный конфликт саудитов с хуситами возобновился в июле после того, как саудовцы не дали сесть в столице Йемена Сане иранскому самолету с высокопоставленными хуситами, возвращавшимися с похорон Али Хаменеи, обстреляв аэропорт. После чего хуситы начали бить по саудовским танкерам, а в конце июля объявили морскую блокаду королевства, потом атаковали ряд НПЗ. В Вашингтоне могли решить, что саудиты сами виноваты. К тому же продолжает действовать соглашение самих американцев с хуситами, заключенное при посредничестве Омана еще весной 25 года после массированной воздушной кампании по объектам хуситов. Договорились, что США не бьют хуситов, а хуситы не трогают американские суда. Сделка пока работает. Союз США и Саудовского королевства не прошел проверку на прочность. В ноябре прошлого года Трамп и наследный принц подписали соглашение о стратегической обороне, что дало Эр-Рияду статус основного союзника вне НАТО, одобрение продажи самолетов F-35 и 300 танков «Абрамс» в обмен на обещание довести саудовские инвестиции в США почти до триллиона долларов. Не сработал и другой военный союз. 7 августа нынешнего года в Мекке Саудовская Аравия, Пакистан и Турция подписали соглашение о совместной обороне, распространив на Анкару Саудовско-Пакистанский пакт от 17 сентября 2025 года, где как раз прямо сказано: нападение на одного равнозначно нападению на всех. Однако в день, когда хуситы били по саудовским городам и энергообъектам, МИД Пакистана сообщил, что военный ответ сейчас не обсуждается. Говорят, Саудовская Аравия была приведена в повышенную боеготовность за 3 недели до наступления хуситов, однако ВВС это не коснулось. В результате совместные силы Йемена западного побережья, сведенные в начале нынешнего года под саудовским надзором, разбежались за неделю, не сумев оказать сопротивление хуситам. Если раньше они лишь обстреливали Баб-эль-Мандебский пролив ракетами и дронами, то теперь фактически получили возможность запустить режим таможни. Хотим – пропускаем, хотим – нет. Причем избирательный режим допуска может меняться в одностороннем порядке и без предупреждения. Это прямо противоречит Конвенции ООН по морскому праву. По оценке Международного энергетического агентства, через Баб-эль-Мандеб сейчас идет около 8 миллионов баррелей в сутки.

0: поставки нефти больше, чем до конфликта, именно потому, что Ормуз перекрыт. На пролив завязано порядка 12% мировой морской торговли. Однако число проходов судов падает. Через Суэцкий канал во втором квартале уже прошло в два раза меньше судов, чем до войны, а контейнерные перевозки упали на 4/5. С учетом отрезания саудовского нефтеэкспорта, цена на нефть может пойти еще вверх, после чего, по прогнозам того же МЭА, мировой спрос упадет на 2,5 миллиона баррелей в сутки, что станет сильнейшим падением со времен пандемии. По слухам, саудовцы закулисно пытаются договориться с хуситами, и если Эр-Рияд пойдет на уступки, признав ситуацию на земле, то именно Тегеран, стоящий за хуситами, получит контроль сразу за двумя важнейшими проливами региона. Вряд ли это было целью Вашингтона.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». Чемодан, вокзал, арест. Начальник московского вокзала в Санкт-Петербурге Артур Журавлев с подчиненными угодил под стражу за обвинение в краже денег из рюкзака забывчивого пассажира. Что известно об этом громком деле?
2: Подробности.
3: По версии следствия, сотрудники вокзала вступили в сговор, чтобы присваивать вещи пассажиров, сданные в камерах хранения как забытые и невостребованные предметы. Так, кладовщик камеры хранения Любовь Кулькова 25 августа получил от сотрудников транспортной безопасности рюкзак, оставленный пассажиром на досмотре. Внутри были почти 800 тысяч рублей, часть из них в валюте. Это доллары, евро, юани, лиры, шекели, тенге, динары, иены и белорусские рубли. Зная, что владелец ищет пропажу, Кулькова составила акт, не указав находившиеся внутри ценности. Затем она вынесла из камеры хранения деньги, спрятав их под одежду, и передала их замначальника московского вокзала Ольге Сидор, а та своему шефу Журавлеву. Начальник вокзала хранил чужую наличность в сейфе своего кабинета, переложив в другую упаковку. Рюкзак пассажиру вернули пустым и умолчали об отсутствии денег. 26 сентября всю сумму в сейфе у Журавлева нашли правоохранители.
1: Горожане активно обсуждают громкий арест заметной в городе фигуры начальника московского вокзала, рассказывает корреспондент Фонтанка.ру Анастасия Голубева.
4: По данным следствия, все трое обвиняются в краже в крупном размере. Сейчас они отправлены под стражу на 2 месяца до 10 ноября. Следствие полагает, что Журавлев, Сидор и Кулькова вступили в сговор, направлены на систематическое незаконное присвоение чужого имущества пассажиров, данного в камеру хранения забытых и невостребованных вещей. 26 августа деньги изъяли из сейфа, и вот 11 сентября Журавлев, Сидор и Кулькова были задержаны, им предъявили обвинения.
5: Что об этой пассажирке забывчивой известно?
4: Ничего не известно, только то, что этот пассажир забыл рюкзак на пункте досмотра. И потом знакомый этого пассажира вернулся за рюкзаком, за его вещами. Ему отдали только сам рюкзак без содержимого и не сообщили, что там были деньги или что-то еще. У нас, как журналистов, уже мало что впечатляет, тем более, что в данном случае такая статья, 158-я, крупная кража, это не то, что повергает в шок журналистов, но, судя по количеству просмотров, людям достаточно интересно про это читать. Громкий арест интересует аудиторию.
5: Не было репутации у московского вокзала, где в камерах хранения подчас пропадают, исчезают вещи?
4: Судя по тому, что мы читали в отзывах на 2GIS, на Яндекс.Картах, некоторые пишут, пассажиры, что долго ждали вещей своих, которые пропали и которые в итоге оказались в камере хранения. Другие пишут, что очень быстро, наоборот, предоставили. То есть, мне кажется, тут дело случая. Никакой тенденции, в плохую или в хорошую сторону, судя по отзывам на Яндекс.Карте и на 2GIS, не наблюдается.
1: Корреспондент Фонтанка.ру Анастасия Голубева. Наказание по статье 158 Уголовного кодекса с отягощающим обстоятельством в виде предварительного сговора может караться заключением на срок до 6 лет. Может ли искусственный интеллект выйти из-под контроля? Лидеры индустрии предлагают притормозить и избавить темпы разработки. Через 6-12 месяцев ИИ сможет захватить весь интернет и нанести ущерб в сотни миллиардов долларов. Об этом заявил Дарио Амадей, глава компании Anthropic, которая разрабатывает языковую модель Claude. Его беспокойство также связано с недавним инцидентом, когда агенты OpenAI вышли из-под контроля и взломали платформу Hugging Face. Тогда модели атаковали цели без команды. Амадей призвал индустрию замедлить о совершенствовании мощных моделей ИИ. Его позицию поддержал глава XAI Илон Маск и гендиректор OpenAI Сэм Альтман. Но президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская считает, что главная опасность не в восстании машин, а военное применение ИИ. Все алармистские заявления она считает политическим инструментом.
6: Что там они публично заявляют, мне кажется, это довольно неважно. Главное, что действительно модель развивается очень быстро, и агенты сейчас вышли на новый уровень искусственный интеллект, новый уровень автоматизации, в том смысле, что агенты уже не очень нуждаются в людях, они между собой общаться могут и сами себе могут задавать задания. Зацикленность такая происходит. Это не то, что искусственный интеллект будет работать мимо людей. Нет, понятно, что все равно человек должен задать начальный старт. Но мне кажется, что опаснее всего развитие искусственного интеллекта в военную сторону и применение агентов или неважно чего для взлома, остановка инфраструктуры. И я думаю, что Штаты здесь не остановятся. Я не думаю, что бы там ни заявлял глава Anthropic, понятно, что если они получают успехи в этом смысле, Соединенные Штаты будут и дальше туда двигаться. Единственное, чего они могут сделать, это закрыть просто все имеющиеся доработки и перестать давать доступ внешним странам или коммерческим компаниям.
5: Мы не можем рассматривать ведущие искусственный интеллект, политически разделяя с курсом правительства США, с курсом правительства Китая.
6: Можем ли мы рассматривать создание ядерного оружия без отрыва от политики? Я как-то не знаю, но можем, наверное, гипотетически что-то такое порассуждать. Но это бессмысленно. Это оружие. Есть возможность создать супероружие. И что, вы думаете, они не будут это делать? Ну, смешно. А все вот эти алармистские крики, это для того, чтобы не дать доступ к новым моделям китайцам, например.
5: Искусственный интеллект вне воли правительства США, американский, может натворить дело или даже приблизить человечество к апокалипсису в ближайший год?
6: Нет, не думаю. Я думаю, что Соединенные Штаты сами справятся. Компании, которые работают в Соединенных Штатах, очень жестко подчинены правительству, и искусственный интеллект у них приравнен к боевой технологии сейчас. Поэтому какое-то самостоятельное развитие, но мне представляется, что просто нет.
1: Президент группы компании InfoWatch Наталья Касперская. Не стоит впадать ни в техноэйфорию, ни в технопанику, уверена медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group, автор телеграм-канала «Бескромный» Дмитрий Бескромный.
7: Заявление Дарио Амадеи звучит почти как синопсис сериала. Через 6-12 месяцев ROI и агентов может захватить интернет и якобы нанести ущерб на сотни миллиардов долларов. Мне кажется, важно услышать тональность. Это не прогноз с календарной датой, а все-таки больше сценарий риска, который глава одной из крупнейших ИИ-компаний считает возможным при отсутствии защитных мер. И оснований отмахнуться у нас как бы нет. В июле, во время внутренней кибербезопасностной оценки OpenAI, примерно 1200 агентов, которым полагалось работать изолированно, нашли несанкционированный способ пообщаться и объединиться. Они обменивались огромным количеством файлов, а затем участвовали в атаке на инфраструктуру Hugging Face. Они тогда использовали дыры в тестовой инфраструктуре, получили доступ в интернет и координировали свои действия без человека. Но это не история про то, что машина хотела захватить мир. Это скорее похоже на историю о том, как очень мощную систему поставили на криво спроектированную цель, дали недостаточно надежную песочницу, и она начала избыточно усердно оптимизировать задачу, в том числе там, где ей этого просто не поручали. И да, для индустрии это действительно тревожный сигнал. Для общества это повод требовать инженерной безопасности, независимой проверки и не выключать интернет от страха. При этом к риторике самого бигтеха стоит относиться трезво. Этим ребятам объективно очень выгодно быть одновременно продавцами технологии и главными рассказчиками об ее опасности. Потому что страх создает спрос на дорогую и якобы безопасную инфраструктуру. На лицензии, на специальные разрешения, регулирование. И вот это вот все.
1: Медиа-менеджер Дмитрий Бескромный. Пока лидеры индустрии искусственного интеллекта не представили конкретных планов по снижению скорости разработки, OpenAI и Anthropic не назвали какие-то сроки, конкретные модели, которых могут коснуться ограничения, или же показатели, по которым можно определить замедление. А спикер палат представителей Майк Джонсон в эфире CNN заявил, что США проиграют гонку Китаю, если пойдут на замедление развития ИИ.
2: «Кто надо, услышал».
8: Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей топ-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
9: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
8: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Компании и корпорации.
3: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
3: В ГК «Элемент» прокомментировали сокращение персонала в подконтрольной АО «Нанотроника», назвав их оптимизацией, которая носит исключительно точечный характер в соответствии с реальными задачами. Причина в том, что аналитика, системное администрирование, стратегические проекты и управление персоналом не покрываются текущей проектной нагрузкой предприятия. Ранее «Коммерсант» писал, что пятой части сотрудников «Нанотроники», которая занимается электронным машиностроением, предложили уволиться по собственному желанию или по соглашению сторон. Британский банк Revolut подтвердил утечку данных клиентов мошенникам по поддельному запросу от имени госструктуры. Revolut пояснил, что неавторизованная третья сторона использовала подлинный адрес электронной почты в домене госучреждения для отправки мошеннических запросов о предоставлении информации. В компании отметили, что утечка коснулась ограниченного числа клиентов, не уточнив, впрочем, их количество. Немецкий производитель автокомпонентов Prince & Co. Stahlrohe объявил о банкротстве после 130 лет работы. Об этом сообщила газета Bild. 9 сентября участковый суд Эссена запустил процедуру банкротства старейшего сталелитейного семейного бизнеса. История фирмы, как указывает Bild, тесно связана с переживающей кризис автопромышленностью. Компания производила комплектующие, в частности, для автомобильных сидений, креплений приборных панелей и подушек безопасности, а также для гидравлических упоров багажника. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM. Шотландия, Уэльс и Ольстер потребуют референдумов о независимости, пишет Sunday Telegraph. Лидеры стран подпишут совместную декларацию с требованием к Лондону предоставить им право провести референдумы о выходе из состава Великобритании. А газета называет беспрецедентной встречу, запланированную на 14 сентября в Кардиффе, и замечает, что эта сделка задумана развалить Соединенное Королевство. Меморандум будет включать вопросы экономики, энергетики, отношений с Европой и права на самоопределение. А в нем также будет отмечено, что все ныне административные политические части Великобритании должны стать частью ЕС. Все это не более чем политический пиар для лидеров трех проблемных британских регионов. Это собрание ни к чему не приведет, считает руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
11: Что первые лица этих регионов требуют от центрального правительства разрешить им проводить референдумы, это скорее вот некий пиар. Возможно ли это на самом деле? Проблема заключается для них в том, что разрешение на референдум должно дать центральное правительство, во-первых, и во-вторых, парламент. С этим очень большие проблемы. Вот Шотландия, даже самый крупный регион, она этого не добилась. Это нужно менять законодательство. А парламент согласился менять законодательство? И как менять это законодательство?
12: Почему именно сейчас назрел вопрос одновременно у разных частей Великобритании об этой самой декларации?
11: Это перманентный политический кризис. 7 премьер-министров за 10 лет. Ситуация лучше не становится. И все эти премьер-министры уходят в отставку либо потому, что их политика провалилась, либо, как Джонсон, они себя дискредитировали, как собственный Листрас своей финансовой политикой просто абсолютно провальной. Хватило только на 44 дня. Поэтому вот при такой ситуации, да, они требуют референдум. Но в Северной Ирландии, там речь идет о том, чтобы присоединиться к Республике Ирландия. Не идет речь речь о том, чтобы стать независимым государством. А вот Уэльс становится независимым, Шотландия становится независимым. Вот Шотландия самая крупная, 5 миллионов человек. И что они дальше делают? Вступить в ЕС? 5-миллионная Шотландия в ЕС, она будет иметь голос? Не будет. Бельгия и Испания проголосуют за то, чтобы принять Шотландию в ЕС, когда у них есть свои сепаратистские регионы? Наверное, нет.
1: Елена Ананьева, руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН. Документ, как утверждает Телеграф, призван оказать давление на правительство премьер-министра Великобритании. Ранее Энди Бернем заявлял о возможности проведения референдума о независимости Шотландии, если жители поддержат это предложение. Речь также шла о возможном саммите с Шотландией, Уэльсом и Северной Ирландией. В результате региональных выборов в мае во главе всех трех автономных регионов Великобритании стали партии, выступающие за независимость. Решение Центробанка сохранить ключевую ставку, растущая нефть и геополитика. Эти факторы будут влиять на рынки в ближайшие недели. Что будет с российскими акциями, нефтью и рублем, рассказывает инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
13: Тот факт, что регулятор, даже не рассматривая вариант снижения ставки, дал умеренно жесткий сигнал, означает, что нет окончательной ясности, что Центральный банк вообще продолжит снижать ключевую ставку в этом году. Это может оказать негативное влияние на открытие биржевых торгов в понедельник. Но, с другой стороны, у фондового рынка России есть определенные позитивные драйверы. Это, прежде всего, высокие цены на нефть, которые по Бренту поднялись выше $100 за баррель. Но также возможные переговоры трехсторонние России и Украины и США по урегулированию российско-украинского конфликта. Поэтому определенные драйверы есть, но все-таки, скорее всего, фондовый рынок будет торговаться в лучшем случае нейтрально на предстоящей неделе. Что касается курса рубля, то рубль, наоборот, получил поддержку от решения Центрального банка сохранить ключевую ставку, поэтому вкупе с дорогой нефтью есть определенные предпосылки для продолжения умеренного укрепления рубля. Цены на нефть будут торговаться выше $100 за баррель на эскалации ближневосточной конфликта. Иран угрожает ударить по нефтяной инфраструктуре стран Ближнего Востока, и Ормузский пролив остается в значительной степени перекрытым. Ближневосточный конфликт имеет тенденцию к удлинению.
1: Инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов. Официальные курсы Центробанка на понедельник: доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97.87, китайский юань 12 рублей 55 копеек. Футболисты Краснодара сыграли на своем поле в ничью с Акроном в матче 8-го тура РПЛ. В первом тайме гостей вывел вперед Константин Мардишвили, а под занавес матча Хуан Бассель сравнял счет 1-1. Краснодар не смог победить во второй игре подряд, но продолжает лидировать с 20 очками. А в Москве «Спартак» на своем поле разгромил Ростов 3-0. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
14: Футбол с Григорием Гуреевым.
15: Московский «Спартак» реабилитировался перед болельщиками за поражение в прошлом туре от «Динамо». Не без труда, казалось бы, но красно-белые крупно победили Ростов. Во всех голах поучаствовал Пабло Солари. Сначала после его ввода из-за боковой Даниил Денисов навесил на Жетсона, и тот открыл счет. Затем сам Солари реализовал пенальти за нарушение на Наиле Умярове. Судьи долго изучали этот момент. Потом Солари поле покинул, но даже тут оказался причастен к взятию ворот. Заменивший его Никита Массалыга забил третий. Под конец игры Ростов остался в меньшинстве. Константин Кучаев свалил на Мирленде Даку и получил вторую желтую карточку. «Спартак» набирает 16 очков, столько же у «Динамо» и «ЦСКА». Команды делят второе, третье и четвертое места. Бело-голубые впечатляют. 4 победы подряд в РПЛ. Зам главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков отметил, что на игру команды стало приятно смотреть.
16: Если по первым турам бело-голубых скорее относили к середнякам и вообще сомневались в их потенциале, то сейчас «Динамо» в полном порядке, и место, которое оно занимает в топ-3, вполне по делу. Посмотрим, что там дальше у Шварца заготовлено, но пока «Динамо» производит очень хорошее впечатление. После «Краснодара», пожалуй, это лучшая команда по игре вот последние 3-4 тура точно.
15: Грозненский «Ахмат» в драматичном кавказском дерби обыграл махачкалинское «Динамо» 3-2. Дагестанская команда дважды вела по ходу этой встречи, но в итоге ее подвела реализация, а главный тренер Вадим Евсеев в эфире «Матч ТВ» не скрывал своего разочарования.
17: мы не реализовали моменты, которые у нас были, особенно при счете 2-2. Потом могли сравнять, если нам забивают с 25 метров, а мы с 8 метров в ворота не можем попасть. В ворота попади, ну и хотя бы в ничью. Ну сколько надо еще нам забить, чтобы выиграть?
15: Накануне ЦСКА и Рубин не выявили победителя. Эта встреча началась жестко. Сначала за нарушение на Матвея Кисляке был назначен пенальти, который реализовал Иван Обляков. А затем за грубую игру был удален армеец Матеус Рейс. Уходя, он не сдержал эмоций и толкнул в спину арбитра Инала Танашева. Теперь ему грозит длительная дисквалификация. Артем Локалов, корреспондент «Российской газеты» и автор телеграм-канала «Футбольные темы», уверен, накажут строго.
18: Насколько я понимаю, там до 6 матчей можно получить по вот этой дисциплинарной статье. Я думаю, что наказание будет довольно суровым, несмотря на то, что там был, скажем так, тычок, наверное, в спину судьи. Но так или иначе, рукоприкладство в отношении арбитра будет караться очень строго. Бразилец, как мне кажется, не для того сюда приезжал, если говорить о целях ЦСКА. В общем-то, рассчитывали на то, что он будет показывать свой класс в игре. Серьезно подвел команду. Команда судей, конечно, во главе с Мажичем будет максимально жестко действовать в этом отношении. Потому что Танашев один из ведущих наших арбитров сейчас, молодых арбитров, которого назначают на топовые матчи, чтобы пресечь это в дальнейшем, чтобы другим неповадно было.
15: Во втором тайме Андерсон Аройо сравнял счет. ЦСКА выстоял и даже пытался атаковать, но в итоге ничья, 1-1. Даже в меньшинстве армейцы в этом сезоне не проигрывают. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
14: Карьера с Ольгой Дементьевой.
3: Говорят, что опытный хедхантер может продать чуть ли не любую вакансию. И это звучит красиво. Но правда в том, что хорошая упаковка не должна противоречить этике. Давайте обсудим принцип хедхантеров – не давать ложных обещаний. И как тогда выигрышно продать вакансию. К сожалению, иногда рекрутеры пытаются любой ценой заинтересовать кандидата. Рассказывают только про красивые стороны компании, замалчивают сложные моменты. Обещают то, что потом не может быть выполнено. Но такая стратегия всегда работает против всех участников. Ведь кандидат разочаровывается, когда реальность не совпадает с ожиданиями. Компания получает человека, который пришел с неверным представлением о роли. Профессиональный хедхантер не будет превращать сложность в красивую упаковку. Если в компании непростой акционер, то это неинтересная корпоративная культура. Если бизнес проходит серьезную трансформацию, то это не стабильная работа без перемен. Не надо приукрашивать. Задача хедхантера не в том, чтобы любой ценой привести кого-то на интервью. Задача сделать так, чтобы через год и компания, и руководитель сказали, это было правильное решение. Есть еще один принцип, о котором не так часто говорят. Это уважение к выбору кандидата. Иногда человек отказывается от предложения, которое со стороны кажется идеальным. Высокая зарплата, красивая должность, известный бренд. Но человек говорит нам «нет». И профессиональный хедхантер не будет давить. Наоборот, он поможет разобраться в мотивации и рисках. Потому что сегодняшнее «нет» не означает конец отношений. Через год этот человек может стать идеальным кандидатом для другой компании или рекомендовать меня как профессионала. В нашей профессии важно не сжигать мосты, а выстраивать их.
14: Карьера на Бизнес ФМ. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
19: Димитровград, Ульяновская область, 110 тысяч жителей. В начале 18 века русские купцы стали строить в Поволжье винокуренные заводы. Рядом с крупнейшим из них, на берегу реки Мелекес, возникла одноименная слобода. В 1972 году город переименован в честь героя-антифашиста Георгия Димитрова.
14: Как появлялись города? На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
20: У микрофона Сердар Авликулиев. Слова Владимира Зеленского об ответе Украины на удары по энергетической инфраструктуре – это новое заявление в эскалационном стиле. На это указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии тележурналисту Павлу Зарубину. Такое заявление ранее Зеленский сделал в интервью журналисту Фариду Закарии. Все страны БРИКС поддерживают развитие платежных систем для расчетов национальных валютов, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на пресс-конференции по итогам саммита объединения в Индии. По словам президента ЮАР, центральные банки стран объединения уже обсуждают этот вопрос. Президент ЮАР также рассказал, что во время визита в Индию купил книги, расплатившись картой в рупиях с последующим пересчетом суммы в южноафриканские ранды. По его словам, платеж прошел без каких-либо затруднений. Более 1000 батальонов из добровольцев будут созданы в Иране в рамках кампании «Жертвующие собой» для защиты страны от нападения США. Об этом говорится в заявлении штаба компании. Данные на ее сайте свидетельствуют, что на данный момент организаторы кампании получили более 31,5 миллиона заявок. Тело еще одного 17-го альпиниста нашли на месте схода лавины в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. Поисково-спасательные работы на этом завершены, сказал собеседник агентства. Спасатели 6 сентября сообщили, что лавина накрыла группу альпинистов в Безенгийском ущелье в горах Кабардино-Балкарии. Сообщалось о гибели 15 человек и 6 пострадавших. Судьба еще 2 человек оставалась неизвестной. Часть погибших, как рассказали в Росгвардии, представители этого ведомства. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Минобороны сообщила о продолжении ударов по железнодорожной инфраструктуре в западных регионах Украины, а в Кремле меж тем заявили, что Россия рассчитывает провести новые 3-сторонние переговоры в обозримой перспективе. Подробности через минуту. В редакцию «Бизнес FM» обратился предприниматель, который обнаружил конкурентов из Гонконга. Бизнес они ведут здесь, но юрлица китайские. И, как предполагает бизнесмен, таким образом они уходят от налогов. А кто может стоять за иностранными селлерами, работающими на маркетплейсах в России? Дональд Трамп призвал Зеленского прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что эти атаки привели к дефициту дизеля в России и других странах. Средняя цена на дизельное топливо в США достигла рекорда. Услышат ли в Киеве этот призыв? Эти и другие темы на Business FM. Минобороны сообщила о продолжении ударов по железнодорожной инфраструктуре в западных регионах Украины. По данным ведомства, эти объекты используются для перевозки военных грузов из стран Европы. В Одесской области поражены 3 логистических центра, в том числе Новой почты и цеха по производству БПЛА, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Кроме того, в порту Одессы поражен сухогруз, который использовался для снабжения ВСУ. А в Кремле заявили, что Россия рассчитывает провести новые 3-сторонние переговоры в обозримой перспективе. Эксперты предполагают, возросшая интенсивность российских ударов может являться способом принуждения Украины к переговорам. Подробнее Наталья Шашина.
21: Интенсивность ударов высокая последние несколько недель. Российские военные бьют по логистической, железнодорожной, портовой и энергетической инфраструктуре, в том числе на западе Украины. Немецкая Der Spiegel утверждает, что бывший британский премьер Борис Джонсон и высокопоставленные европейские чиновники едва не попали под удар БПЛА у польско-украинской границы. Якобы их специальный поезд пришлось остановить и эвакуировать. В нем же возвращался из Киева и Гюнтер Заутер, советник канцлера Германии Мерца по внешней политике. Позже спикер украинской погранслужбы заявил, что удары были рядом с поездами. Целями были объекты инфраструктуры. В этом приграничном районе одни из важнейших транспортных маршрутов Украины на Запад, комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
22: Действительно, сейчас с российской стороны предпринимаются усилия по ограничению, желательно по полному прекращению поставок западных вооружений Украины. Поэтому особое внимание уделяется приграничным областям, в частности украинско-румынской и украинско-польской границам, откуда идут основные поставки.
21: Все это вызвало резкую реакцию. Глава украинского МИДа Сибіга призвал усилить санкции. Глава польского МИДа Сікорський заявил, что НАТО должно проводить у Калининграда настолько агрессивные учения, чтобы российские власти не знали, чего ждать. В Кремле на это заявили, что примут меры, чтобы обеспечить безопасность региона. Как напомнил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Россия не била по всему подряд до того, как Киев сам открыл ящик Пандоры. Как уверен военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев, сейчас речь не только об ответе, но и о том, чтобы принудить Киев к переговорам на условиях Москвы.
4: Пока у ВСУ есть возможность сопротивляться, но военная помощь со стороны Соединенных Штатов практически прекращена. Военная помощь со стороны европейского сообщества, европейских стран НАТО, уменьшена, и там достаточно серьезные проблемы с увеличением бюджетов. Таким образом, выбивание тыловых структур должно привести к результатам, должно привести к изменениям. Когда это произойдет? Оптимистичный прогноз – это в ближайшие недели, но, наверное, более реалистичный прогноз – это несколько месяцев.
21: В выходные одна из самых интенсивных атак ВСУ пришлась на Энергодар, город-спутник Запорожской АЭС. Есть погибшие и раненые. По словам гендиректора Росатома Алексея Лихачева, удары были и в непосредственной близости к периметру площадки станции. О ситуации в городе бизнес-ФМ рассказали жители Энергодара Владимир и Сергей.
5: По прилетам, мы бы пожили бы здесь каждый день, что-нибудь спалят, машину какую-нибудь, ларечек. Она вообще никакой, знаете, военной точки зрения не имеет. Враг вообще безумие здесь устроил какое-то, кошмарит нас каждый день. Ну а насчет станции, мы вообще ко всему готовы, к любому развитию ситуации. Как бы там ни было, все будет в порядке.
6: Со связью у нас как попало сейчас. Кабель перебит основной, где получается, подъезжаю, ловлю. Не скучно тут, магазин. Магазины все разбиты, люди на рынке скупляются, летают постоянно, бьют постоянно, в любой момент отсюда можно ждать свет, но сейчас нету свету.
21: Давление растет как на фронте, так и за его пределами. Но в каком-то смысле нынешняя эскалация может быть прологом к переговорам. Уверен эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
23: Пока стороны не исчерпали возможности для эскалации, ни о каких субстантивных переговорах речи не может быть. Когда обе стороны дойдут до предела своих эскалационных возможностей, возможны выходы на какие-то переговорные позиции, переговорные рамки, потому что пока эти эскалационные возможности не исчерпаны, ни о каких переговорах говорить не приходится. Так что, безусловно, нас ждет деэскалация, но сначала путь лежит через эскалацию.
21: В Кремле заявляют, что трехсторонние переговоры по урегулированию на Украине могут быть возобновлены в октябре. При этом представитель и зять Трампа Кушнера утверждает, что уже согласованы все пункты, кроме территориального вопроса. Тогда как помощник российского президента Юрий Ушаков говорит, помимо территориального, остается еще много несогласованных тем. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес-ФМ.
1: Кто может стоять за иностранными селлерами, работающими на маркетплейсах в России? В редакцию обратился предприниматель, который обнаружил конкурентов из Гонконга. Бизнес они ведут здесь, но юрлицы китайские. И, как предполагает бизнесмен, таким образом уходят от налогов. Михаил Сафонов с подробностями.
24: Однажды селлер Артем, продающий на маркетплейсах мелкую электронику, изучал предложения конкурентов и нашел среди них продавца из Гонконга, который за последние 10 месяцев продал больше 100 тысяч товаров. И все с российских складов. То есть это уже не трансграничная торговля, когда покупатель заказывает товар в другой стране. Все находится здесь. И реализуется не от имени российского филиала, который, по идее, такая компания должна была открыть, а от китайского же юридического лица. Позже Артем нашел и других таких же предпринимателей из Гонконга, которые по такой же схеме продают товары по сниженным ценам и, как предполагает бизнесмен, не уплачивая налоги в России.
25: Полностью ломают рынок за счет сниженных цен. Конкурировать с ними невозможно. У них не только не сниженный налог на прибыль, у них его нет. У них нет НДС, у них нет никаких ограничений по обороту. И площадки никак не препятствуют этому.
24: Эта тема многогранная. Если о налоговом аспекте, то, как замечают юристы, закон одинаков для всех. И иностранцы, ведя здесь бизнес, тоже должны платить налоги. Пока нет доказательств, что они это не делают, проверять обязанность ФНС. И вообще неизвестно, с какой целью такая компания привезла товары в Россию. У Гонконга особый экономический статус, и у нас с ним есть соглашение. И если товары по бумагам, как в известном меме, здесь не продают, а просто показывают, налоги платить не надо, продолжает управляющий партнер юридической компании «Правый берег» Радмила Радзивилл.
2: В рамках этого международного соглашения между Россией и Гонконгом сохраняется исключение для складов, которые используются исключительно для хранения и демонстраций. Может быть, там нет как таковой отгрузки, то есть реализации с точки зрения российского налогового законодательства. Может, там демонстрация. Может, они товар этот возят с точки на точку, показывая.
24: Но главное, как можно предположить, за юрлицом из Китая, возможно, стоит российский предприниматель, который там лишь зарегистрировался. И это, по словам бизнесменов, тенденция. Так делают не только, чтобы уйти от налогов. Для иностранных селлеров комиссии на маркетах даже после недавнего повышения гораздо ниже, чем для наших. И, конечно, пользуются тем, что иностранцы не обязаны маркировать в России импортные товары. И не только китайцы, но и селлеры из стран ЕАЭС. А только нанести одну марку – стоит в районе 15 рублей, плюс другие расходы. Опытом делится селлер и руководитель агентства Enilex Владимир Блохин.
7: Если мы берем какой-то из Италии везенный продукт, по своему опыту знаю, у нас его, чтобы промаркировать, если не на заводе делается в России, у нас только определенные склады, которые берут по 15 рублей за маркировку, но за разгрузку и за распаковку берут сильно дороже. Получается, что на единицу маркировка выходит такого товара 150-200 рублей. Можем просто из Италии увезти в Казахстан, из Казахстана продавать в Россию, не маркируя товар.
24: Чаще всего регистрируются в Китае, потому что это удобнее с точки зрения логистики. Проблем особых нет. Разве что при открытии счета китайские банки не всегда лояльны к россиянам из-за западных санкций. Налоги, которые придется заплатить в КНР, примерно такие же, как у нас, кроме НДС. Он там сильно ниже, рассказывает финансовый директор компании MasterProf, которая плотно работает с Китаем, Александра Цветкова.
8: Классический стандартный НДС в Китае 13%. Есть список по льготам. Если у вас совсем микропредприятие с ежемесячным доходом до 100 тысяч юаней, вас вообще от НДС освобождают. Глобальная существенная разница может быть видна только в НДС. Остальные налоги плюс-минус одинаковые, много общего.
24: Наконец, мы отправили запросы во все наши главные три маркетплейса. Спросили, знают ли они о подобных ситуациях и предпринимают ли какие-то действия. На данный момент ответил только ВБ, сообщив, что маркетплейс следит за соблюдением иностранными селлерами российских законов только в рамках своей компетенции, запрашивая документы и исполняя требования наших органов. А ответственность самостоятельно несет каждый зарубежный продавец. Или, как предполагает российский бизнес, не несет. И, наверное, такие иностранцы очень довольны нашим инвест-климатом. Михаил Сафонов, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что эти атаки привели к дефициту дизеля в России и других странах. Цитата: «Зеленский должен сделать одну вещь – перестать уничтожать дизельное топливо в России. Он создает дефицит дизеля. Это не связано с Ближним Востоком, это происходит из-за войны России и Украины», – заявил Трамп. Средняя цена на дизель в США достигла рекорда. Впервые в истории она превысила $6 за галлон. «Это очень беспокоит население и становится проблемой для республиканцев перед выборами в Конгресс», – комментирует ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
9: Вот как раз это Трампу неприятно. То он теперь войдет в историю как человек, при котором был самый дорогой дизель в истории Соединенных Штатов. До этого рекорд обновлялся при Байдене и на бензин, и на дизель. Поэтому Трамп действительно, может быть, хочет исправить эту ситуацию. С другой стороны, он хочет переложить вину на Украину. Что, мол, это не из-за того, что он начал там войну с Ираном, а потому что вот при Байдене когда-то начался этот конфликт, и вот он никак не может его урегулировать, вообще во всем виноват Украина. Тут действительно есть логика в том, что из-за, в том числе, остановки экспорта дизеля из России ситуация усугубилась. Потому что Россия – один из крупнейших в мире экспортеров дизельного топлива. Без наших объемов ситуация стала хуже на всем мировом рынке, хотя она стала плохой из-за того, что Армузский пролив перекрыли. С Ближнего Востока выходило много дизельного топлива. И те самые альтернативные маршруты – нефтепровод «Восток-Запад», нефтепровод через Объединенные Арабские Эмираты, порт Фуджейра – это все трубы для сырой нефти, но не для нефтепродуктов. Поэтому на фоне того, что там нет уже дизеля выхода, так еще и из России экспорт обнулился. появился. Понятно, что цена растет. Будет ли слушать кто-то Трампа? Украина меньше внимания на них обращает, сейчас больше скорее на европейцев. Мы можем сравнить с историей, когда Соединенные Штаты пытались там указать Украине, что нельзя бить по Каспийскому трубопроводному консорциуму, потому что от этого страдают интересы американских компаний. Украина все равно продолжила это делать. План ударов по российским НПЗ с Украиной скорее реализует Европа. Это и она скорее его разработала. Они вместе вот его пытаются реализовать. Соединенные Штаты изначально здесь не участвовали. Я думаю, что Украина не будет слушать американцев.
1: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности. 30 июля Россия ввела новый временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива до 31 января 2027 года.
0: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Денежная этимология в названиях профессий присутствует не только у занятий, впрямую связанных с финансовым делом. Так слово «солдат» ведет свое происхождение от «сольдо». Этими монетами в средневековой Италии платили жалование наемным воинам. А итальянское «сольдо», в свою очередь, восходит к золотому солиду Западной и Восточной Римских империй. Сперва золотое, потом серебряное, наконец, медное «сольдо», известное всем по приключениям Буратино, как денежная единица окончательно вышла в Италии из обращения только в середине прошлого века. Но «сольди» в значении «деньги» навсегда останутся в итальянском языке.
14: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
20: У микрофона Сардар Влекулиев. Россия развивает новые экспортные направления. Так, например, уже начались поставки легковых автомобилей в Оман, сообщил в интервью РИА Новости статс-секретарь замглавы Минпромторга России Роман Чекушев. Он добавил, что российские компании начали активно осваивать рынки африканских стран, такие как Нигер, Того, например, в части поставок минеральных удобрений. Это позволяет России диверсифицировать поставки и развиваться за пределами классических направлений экспорта. Россия в первом полугодии многократно нарастила экспорт минеральной воды в Киргизию. Объемы поставок увеличились в 6,6 раза. 657 тысяч литров стоимостью в 282 200 долларов до 4 300 000 литров на 9 581 000 долларов. Таким образом, Россия обогнала Казахстан и стала главным поставщиком этой продукции в страну. Россия теперь обеспечивает почти 60% от всех ввозимых в Киргизию 7 300 000 литров чистой минеральной воды. Си Цзиньпинь анонсировал форум по торговле и услугам БРИКС в 27 году в Китае. Китай предлагает создать партнерство в рамках БРИКС по развитию специальных экономических зон, запустить интерактивный портал, скоординировать политику и создать новый центр открытого развития, отметил глава Китая. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди перспективы развития сотрудничества двух стран, а также с Евразийским экономическим союзом, сообщила пресс-служба главы государства. Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан в качестве председателя ЕАЭС приветствует переговорный процесс по созданию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индией и готов содействовать его продвижению, говорится в сообщении. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курс.
1: Вы слушаете Бизнес FM. Налетели, как воробьиная стайка. В Вологде подростки совершили массовый налет на супермаркет, украв шоколадки и йогурты. Причем их было более 30 человек разного возраста, от 9 до 16 лет. Как такое могло произойти? Об этом Наталья Шашина.
21: Кадры того, как это происходило, есть в соцсетях. Видно, как в двери Вологодского магнита заходит толпа детей. Они идут гурьбой, как будто бы небольшая экскурсия. Был 31 подросток, почти целый класс. У некоторых лица закрыты медицинскими масками. Буквально через секунду в суматохе подростки выбегают обратно, видимо, похватав, что первое попалось под руку. Дети забрали шоколадки, йогурты и фрукты. Попытались скрыться, но их задержала полиция. Задержанным от 9 до 16 лет. Всех доставили в отдел и опросили в присутствии родителей. Выяснилось, что среди них был и несовершеннолетний администратор группы в соцсети, где было объявление про сбор подростков. Сами ребята говорят, планировали просто группой погулять по городу, а идея украсть продукты появилась спонтанно. Случай для Вологды крайне удивительный, говорит главный редактор «Аргументов и фактов» в Вологодской области Наталья Молчанова.
10: Они просто собрались и забежали в магазин «Магнит», схватили там все, что могли схватить вкусного, и выбежали на улицу. То есть детей этих часть задержали. Есть видеозаписи. Вот я, например, видела видеозапись, как эти детишки сперва забегают в этот магазин, потом из него, как воробьи выбегают. Стоят тут же регистраторы, все это на машины снято. В итоге-то больше, наверное, будет по этой истории детей. Удивительно в этой истории, что они говорят, что мы сперва не собирались, а так вот получилось. А собрались они на какую-то вот такую прогулку детскую. Их сподвиг какой-то ребенок 12 лет, то есть это вот официальная версия, что ребенок 12 лет их собрал вот в эту стайку воробьиную, которая вот такой вот устроила флешмоб, не знаю, как это назвать, но это такой удивительный достаточно случай.
21: Психологи говорят, воровать не от голода, а ради проверки, на что я способен, поведение нередкое для подростков. Возможно, их ввели в заблуждение, сказали, что им ничего не будет, или что это не кража, потому что товары дешевые. Но проблема еще и в том, что родители перестали объяснять детям, что хорошо и что плохо, потому что и сами оказались в растерянности, что считать тем или другим, комментирует психолог-консультант, специалист по детской психологии Катерина Демина.
11: Поэтому на месте родителей я бы провела именно разъяснительную работу про то, что не забывай, что тебя могут спровоцировать на преступление, за которое мы будем расплачиваться всю оставшуюся жизнь, а ты даже не поймешь, что это случилось. Рассказать, что бывает с детьми, которые совершают преступления. Потому что нынешние дети как будто об этом ничего не знают.
12: То есть это про баловство, про вседозволенность?
11: Вообще нет. Это про то, что родители сейчас настолько растеряны и сами не понимают вообще, на каком мы свете, мы правда не знаем, за что теперь тебя могут схватить, а за что, наоборот, похвалить. То есть родители сейчас в шоке, в растерянности, и поэтому они перестали детям объяснять, что хорошо, что плохо. Границы опасности стали сильно размыты. С одной стороны, благодаря все-таки соцсетям, где все время рилсики с челленджами. Дети не понимают, во-первых, что это постановка, во-вторых, они не понимают, что это монтаж. Сейчас еще с возможностью нейросети это еще может быть просто нарисовано, и пытаются повторить то, что, как им кажется, круто. Это было всегда, дети всегда обезьянничают. Но если раньше была только реальность, то сейчас добавилась вот эта фантазийная реальность, достроенная, так называемая.
21: Чем закончится эта история для подростков, пока неизвестно. Глава местного МВД взял инцидент под свой контроль. В соцсетях же развернулась война мнений. Одни требуют, цитирую, «пресечь малолетнюю преступность», другие призывают «понять и простить». Наталья Шашина, Алексей Шевцов, «Бизнес-ФМ».
1: ИИ-агенты и нейросети для решения бытовых задач. Как они помогают пользователям в повседневных домашних делах? В мире искусственного интеллекта все чаще доверяют списки покупок и в супермаркетах, составление маршрутов путешествия, подсчетов калорий и даже воспитание детей. Например, Клод помогает выбрать бытовую технику для дома, составить расписание или подобрать досуг. А ChatGPT, опираясь на ваши списки продуктов, формирует заказ на всю семью и оформляет доставку. ИИ помогает с приготовлением еды, просчитывает риски для здоровья пользователя, составляет диету. По данным Business Insider, вовсю обсуждается новый гаджет ИИ-кулон Оми с функцией родительского контроля. Он может, например, распознать настроение ребенка и дать родителю совет психолога. Но можно ли таким пользоваться? Мы спросили у наших самых продвинутых в использовании нейросетей спикеров, как они используют возможности ИИ-агентов в быту. Ответы мы получили неожиданные.
21: Генеральный директор компании «АЯ-эксперт», профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин.
13: У меня двое детей. Один в школу, например, не ходит. Он сам тут взял агента, сделал. Ну, он в онлайн-школе учится. Английский язык не хочет делать. Сделал агента, который за него его же голосом вербализирует какие-то упражнения. И одни пятерки начал получать. А потом, значит, учительница. Потом я начал разбираться, когда она заметила, поставила двойку и не приняла работу. А я начал разбираться, почему раньше принимала. Потому что раньше тоже у них в школе агент слушал то, что дети им присылают потом училка решила послушать. И, короче, она говорит, блин, написала там развернутый комментарий. Суть его в том, что не может ребенок так ровно, без всякого вот этого четко и с английским произношением вербализировать упражнение. Ну, если хобби можно использовать в качестве обозначения бытовой жизни, то я использую так. Вот у меня там хобби новое появилось, рисование. В юношестве, наверное, лет 20 мне было, я рисовал маслом на холсте. И вот я дожил, значит, до 46 лет. Вот я гуашью решил попробовать. И, значит, чтобы не хвататься за все, начал изучать вообще, какие техники бывают, что это за краска, как ей пользоваться. И настроил себе агента, который, значит, стал моим тренером по рисованию, по живописи. Ну и научился. Вот мне уже две картины заказали.
3: SEO студии искусственного интеллекта Фокина AI, Дарья Фокина.
15: В быту я использую ее каждый день. Бизнес FM застал меня в момент, когда я в Макдональдсе выбираю, какой съесть бургер, отправляю фотографию меню и спрашиваю у чата GPT, что мне выбрать сегодня по калориям, чтобы добрать белок и снизить количество жиров. Вот прямо в эту секунду. Помимо этого, весь выбор косметики, шампуней, продуктов я сейчас делаю вместе с ИИ, потому что у меня есть определенные цели по усилению своего здоровья. Прямо сейчас нахожусь в поездке, которая была полностью спланирована Клодом. Маршрут, где остановиться, что посмотреть, где перекусить. Еще один бытовой пример.
3: Генеральный директор компании Neval AI Алексей Хохунов.
16: Я лично очень много использую и агентов в родительстве. У меня 6 месяцев назад родилась дочь первая. И я готовился к беременности вместе с GPT, к родам. Все воспитание какое-то, первый вообще весь разбор я делал вместе с GPT. Огромный объем помощи получил от нее. Во-первых, ведение здоровья жены. Мы очень много консультировали, смотрели. У нас там были некоторые риски. Мы использовали GPT как второе мнение. Контролировали анализы. Смотрели и разбирались. Собирали куски с УЗИ вместе с GPT, делали расшифровку ДНК. Потом в процессе вообще подготовки к родам миллион я там узнавал про то, как, что на каких стадиях должно твориться. В общем, миллион неудобных вопросов про женские роды. Я обсуждал GPT и вместе с ней вырабатывал сценарий развития. У меня была, на самом деле, по итогу такая огромная блок-схема, которую мы оставили с GPT, что куда может пойти, так, не так, что в этом сценарии делать, кому звонить. Мы там все фазы вот родов превратили в такую огромную блок-схему. Мне это персонально очень-очень сильно помогло. Потом уже после родов, там есть миллион вопросов, мне кажется, которые обычно задают, может быть, педиатрам, родителям. Ребенок вот столько спит, это окей, как нормализовать ее расписание, как ее класть, что делать, что не делать, там одевать, не одевать. В общем, миллион вопросов.
1: Через 6-12 месяцев ИИ сможет захватить весь интернет и нанести ущерб в сотни миллиардов долларов, заявил Дарио Амадеи, глава компании Anthropic, которая разрабатывает языковую модель Claude. Глава Anthropic также отметил, что с лет этого года развитие ИИ значительно ускорилось. И если эту динамику не держать в узде, она может опередить способность человека понимать и контролировать эти системы. С предложением Амадеи замедлить темпы развития передовых ИИ-моделей согласился Илон Маск.
14: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
17: До февраля пространство аптекарского приказа Музея архитектуры имени Щусева будет отдано бумажной архитектуре. Проект «Бумажная архитектура. Долгий ящик», автором и куратором которого выступает архитектор Юрий Авакумов, выставочная трилогия. Первый ящик будет открыт для посетителей до середины октября, второй в ноябре-декабре, третий в январе-феврале будущего года. Бумажники – одно из самых неординарных явлений в отечественной архитектуре конца прошлого века. В центре этого нонконформистского движения были молодые архитекторы, преимущественно выпускники МАРХИ и Новосибирского инженерно-строительного института имени Куйбышева. И их концептуальное творчество было ориентировано не на реальное строительство, а на журнальные публикации, выставки, конкурсные идеи. Отсюда и название «Бумажная архитектура» или по определению Юрия Авакумова «Архитектура мысли, заставляющая каждого зрителя думать». Сегодня работы бумажников есть в Русском музее, Третьяковке, Пушкинском музее, Центре Помпиду, Музее современного искусства в Нью-Йорке. Но именно Щусевский музей получил в дар собрание, сделавшее его обладателем самой крупной коллекции бумажной архитектуры в мире. Да, бумажная архитектура – завершенный художественный момент. Ее эпоха ушла и не повторится. Но осталась возможность увидеть оставленный ею след – В частности, 300 графических работ, представленных на нынешней выставке. Первой за последние почти 20 лет. По словам директора Щусевского музея Натальи Шашковой, знакомство с этим феноменом показывает, что архитектура – это в первую очередь смелое творчество, не ограниченное материальным миром. И бывает так, что пусть не воплощенные, но высказанные идеи оказывают на умы даже большее влияние, чем построенные объекты. Подробности в мобильном приложении «Бизнес.ФМ» и на портале bfm.ru.
14: Недвижимость на «Бизнес.ФМ». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес.ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес.ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес.ФМ. Новости. Коротко.
4: У микрофона Сердар Авликулиев. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в ходе закрытого заседания саммита БРИКС в Индии только глава МИД Бразилии Мауро Вьейра упоминал в своем выступлении Украину. Остальные лидеры это просто обошли, сказал Ушаков Первому каналу. Помощник президента России отметил, что это говорит о понимании позиции России со стороны стран БРИКС. И в итоговой декларации саммита в Нью-Дели не содержится упоминание Украины и украинского конфликта. Госмониторинг цен в России с января 2027 года может быть распространен на 24 вида продовольствия. Это предусмотрено проектом постановления правительства, подготовленным Минпромторгом. Документ размещен на официальном сайте проектов нормативных правовых актов. Кроме того, проект постановления определяет перечень федеральных органов власти, которые будут иметь право на получение от ФНС данных о производителях, поставщиках и продавцах продовольственных товаров из этого перечня, а также о поставщиках услуг, учитываемых Росстатом при ежемесячном расчете индекса потребительских цен. Иранско-оманская инициатива по маршруту движения судов через Ормузский пролив не означает его автоматическое открытие для навигации, предупредил в воскресенье глава иранского МИДа Аббас Аракчи. Министр напомнил, что в понедельник Иран проинформирует арабские страны Персидского залива о том, в чем будут заключаться договоренности Тегерана и Маската. Каждый народ имеет право самостоятельно выбирать свой путь развития, а также должен иметь равный доступ к лекарствам, продуктам и

0: подчиненными угодил под стражу за обвинение в краже денег из рюкзака забывчивого пассажира. Что известно об этом громком деле? Лидеры индустрии искусственного интеллекта предлагают притормозить и сбавить темпы разработки. По мнению некоторых из них, через 6-12 месяцев искусственный интеллект сможет захватить весь интернет и нанести ущерб в сотни миллиардов долларов. Может ли искусственный интеллект выйти из-под контроля? Эти и другие темы на Business FM. Сами. США не поддержали важнейшего союзника в Персидском заливе. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман дважды в последние дни звонил Дональду Трампу. Первый раз проинформировать о продвижении йеменских хуситов к порту Моха на берегу Баб-эль-Мандебского пролива. Второй раз с просьбой нанести удары по хуситской группировке Ансар-Алла. Трамп отказал, сообщило издание Axios со ссылкой на двух американских чиновников. Белый дом и посольство королевства от комментариев уклонились. Якобы максимум, что получил Эр-Рияд, это разведданные по хуситам. Правда, в регионе срочно отправился командующий Центрального командования США адмирал Брэд Купер. Что там происходит? Комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает».
1: После того, как 11 сентября хуситы заняли остров Перим, скалу в центре Баб-эль-Мандеб, разделяющую пролив на два судоходных маршрута, они взяли фарватер полностью под свой контроль. Ширина пролива в самом узком месте 29 километров. Эр-Рияд тут же потерял и второй экспортный маршрут, после того, как дроны, запущенные из Ирака, ударили по насосным станциям трансаравийского нефтепровода «Восток-Запад». Правительственные силы Ирака к этому отношения не имели. Этот нефтепровод мощностью до 7 миллионов баррелей в сутки как раз и строился саудитами на случай закрытия Ормузского пролива. Теперь у крупнейшего мирового экспортера нефти перекрыты оба маршрута – восточный – Тегераном, западный – его йеменским союзником. Официально Вашингтон отказал Эр-Рияду в военных ударах по хуситам, потому что для США приоритет сейчас Иран, а второй фронт явно лишний. Есть и неформальное объяснение. Оно состоит в том, что военный конфликт саудитов с хуситами возобновился в июле после того, как саудовцы не дали сесть в столице Йемена Сане и иранскому самолету с высокопоставленными хуситами, возвращавшимися с похорон Али Хаменеи, обстреляв аэропорт. После чего хуситы начали бить по саудовским танкерам, а в конце июля объявили морскую блокаду королевства, потом атаковали ряд НПЗ. В Вашингтоне могли решить, что саудиты сами виноваты. К тому же продолжает действовать соглашение самих американцев с хуситами, заключенное при посредничестве Омана еще весной 25 года после массированной воздушной кампании по объектам хуситов. Договорились, что США не бьют хуситов, а хуситы не трогают американские суда. Сделка пока работает. Союз США и Саудовского королевства не прошел проверку на прочность. В ноябре прошлого года Трамп и наследный принц подписали соглашение о стратегической обороне, что дало Эр-Рияду статус основного союзника вне НАТО, одобрение продажи самолетов F-35 и 300 танков «Абрамс» в обмен на обещание довести саудовские инвестиции в США почти до триллиона долларов. Не сработал и другой военный союз. 7 августа нынешнего года в Мекке Саудовская Аравия, Пакистан и Турция подписали соглашение о совместной обороне, распространив на Анкару Саудовско-Пакистанский пакт от 17 сентября 2025 года, где как раз прямо сказано: нападение на одного равнозначно нападению на всех. Однако в день, когда хуситы били по саудовским городам и энергообъектам, МИД Пакистана сообщил, что военный ответ сейчас не обсуждается. Говорят, Саудовская Аравия была приведена в повышенную боеготовность за 3 недели до наступления хуситов, однако ВВС это не коснулось. В результате совместные силы Йемена, западного побережья, сведенные в начале нынешнего года под саудовским надзором, разбежались за неделю, не сумев оказать сопротивление хуситам. Если раньше они лишь обстреливали Баб-эль-Мандебский пролив ракетами и дронами, то теперь фактически получили возможность запустить режим таможни. Хотим – пропускаем, хотим – нет. Причем избирательный режим допуска может меняться в одностороннем порядке и без предупреждения. Это прямо противоречит Конвенции ООН по морскому праву. По оценке Международного энергетического агентства, через Баб-эль-Мандеб сейчас идет около 8 миллионов баррелей в сутки нефти. Больше, чем до конфликта. Именно потому, что Ормуз перекрыт. На пролив завязано порядка 12% мировой морской торговли. Однако число проходов судов падает. Через Суэцкий канал во втором квартале уже прошло в 2 раза меньше судов, чем до войны, а контейнерные перевозки упали на 4/5. С учетом отрезания саудовского нефтеэкспорта, цена на нефть может пойти еще вверх. После чего, по прогнозам того же МЭА, мировой спрос упадет на 2,5 миллиона баррелей в сутки, что станет сильнейшим падением со времен

0: пандемии. По слухам, саудовцы закулисно пытаются договориться с хуситами. И если Эр-Рияд пойдет на уступки, признав ситуацию на земле, то именно Тегеран, стоящий за хуситами, получит контроль сразу за двумя важнейшими проливами региона. Вряд ли это было целью Вашингтона.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». Чемодан, вокзал, арест. Начальник московского вокзала в Санкт-Петербурге Артур Журавлев с подчиненными угодил под стражу за обвинение в краже денег из рюкзака забывчивого пассажира. Что известно об этом громком деле?
2: Подробности.
3: По версии следствия, сотрудники вокзала вступили в сговор, чтобы присваивать вещи пассажиров, сданные в камерах хранения как забытые и невостребованные предметы. Так, кладовщик камеры хранения Любовь Кулькова 25 августа получила от сотрудников транспортной безопасности рюкзак, оставленный пассажиром на досмотре. Внутри были почти 800 тысяч рублей, часть из них в валюте. Это доллары, евро, юани, лиры, шекели, тенге, динары, иены и белорусские рубли. Зная, что владелец ищет пропажу, Кулькова составила акт, не указав находившиеся внутри ценности. Затем она вынесла из камеры хранения деньги, спрятав их под одежду, и передала их замначальника московского вокзала Ольге Сидор, а та своему шефу Журавлеву. Начальник вокзала хранил чужую наличность в сейфе своего кабинета, переложив в другую упаковку. Рюкзак пассажиру вернули пустым и умолчали об отсутствии денег. 26 сентября всю сумму в сейфе у Журавлева нашли правоохранители.
1: Горожане активно обсуждают громкий арест заметной в городе фигуры начальника московского вокзала, рассказывает корреспондент Фонтанка.ру Анастасия Голубева.
4: По данным следствия, все трое обвиняются в краже в крупном размере. Сейчас они отправлены под стражу на 2 месяца до 10 ноября. Следствие полагает, что Журавлев, Сидор и Кулькова вступили в сговор, направлены на систематическое незаконное присвоение чужого имущества пассажиров, данного в камеру хранения забытых и невостребованных вещей. 26 августа деньги изъяли из сейфа, и вот 11 сентября Журавлев, Сидор и Кулькова были задержаны, им предъявили обвинение.
5: Что об этой пассажирке забывчивой известно?
4: Ничего не известно, только то, что этот пассажир забыл рюкзак на пункте досмотра. И потом знакомый этого пассажира вернулся за рюкзаком, за его вещами. Ему отдали только сам рюкзак без содержимого и не сообщили, что там были деньги или что-то еще. У нас, как журналистов, уже мало что впечатляет, тем более, что в данном случае такая статья, 158-я, крупная кража, это не то, что повергает в шок журналистов, но, судя по количеству просмотров, людям достаточно интересно про это читать. Громкий арест интересует аудиторию.
5: Не было репутации у московского вокзала, где в камерах хранения подчас пропадают, исчезают вещи?
4: Судя по тому, что мы читали в отзывах на 2GIS, на Яндекс.Картах, некоторые пишут, пассажиры, что долго ждали вещей своих, которые пропали и которые в итоге оказались в камере хранения. Другие пишут, что очень быстро, наоборот, предоставили. То есть, мне кажется, тут дело случая. Никакой тенденции, в плохую или в хорошую сторону, судя по отзывам на Яндекс.Карте и на 2GIS, не наблюдается.
1: Корреспондент Фонтанка.ру Анастасия Голубева. Наказание по статье 158 Уголовного кодекса с отягощающим обстоятельством в виде предварительного сговора может караться заключением на срок до 6 лет. Может ли искусственный интеллект выйти из-под контроля? Лидеры индустрии предлагают притормозить и избавить темпы разработки. Через 6-12 месяцев ИИ сможет захватить весь интернет и нанести ущерб в сотни миллиардов долларов. Об этом заявил Дарио Амадея, глава компании Anthropic, которая разрабатывает языковую модель Claude. Его беспокойство также связано с недавним инцидентом, когда агенты OpenAI вышли из-под контроля и взломали платформу Hugging Face. Тогда модели атаковали цели без команды. Амадея призвал индустрию замедлить совершенствование мощных моделей ИИ. Его позицию поддержал глава XAI Илон Маск и гендиректор OpenAI Сэм Альтман. Но президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская считает, что главная опасность не в восстании машин, а военное применение ИИ. Все алармистские заявления она считает политическим инструментом.
6: Что там они публично заявляют, мне кажется, это довольно неважно. Главное, что действительно модель развивается очень быстро, и агенты сейчас вышли на новый уровень искусственный интеллект, новый уровень автоматизации, в том смысле, что агенты уже не очень нуждаются в людях, они между собой общаться могут и сами себе могут задавать задания. Зацикленность такая происходит. Это не то, что искусственный интеллект будет работать мимо людей. Нет, понятно, что все равно человек должен задать начальный старт. Но мне кажется, что опаснее всего развитие искусственного интеллекта в военную сторону и применение агентов или неважно чего для взлома, остановка инфраструктуры. И я думаю, что Штаты здесь не остановятся. Я не думаю, что бы там ни заявлял глава Anthropic, понятно, что если они получают успехи в этом смысле, Соединенные Штаты будут и дальше туда двигаться. Единственное, чего они могут сделать, это закрыть просто все имеющиеся доработки и перестать давать доступ внешним странам или коммерческим компаниям.
5: Мы не можем рассматривать ведущие искусственные интеллекты, политически разделяя с курсом правительства США, с курсом правительства Китая.
6: Можем ли мы рассматривать создание ядерного оружия без отрыва от политики? Я как-то не знаю, но можем, наверное, гипотетически что-то такое порассуждать. Но это бессмысленно. Это оружие. Есть возможность создать супероружие. И что, вы думаете, они не будут это делать? Ну, смешно. А все вот эти алармистские крики, это для того, чтобы не дать доступ к новым моделям китайцам, например.
5: Искусственный интеллект вне воли правительства США, американский, может натворить дело или даже приблизить человечество к апокалипсису в ближайший год?
6: Нет, не думаю. Я думаю, что Соединенные Штаты сами справятся. Компании, которые работают в Соединенных Штатах, очень жестко подчинены правительству, и искусственный интеллект у них приравнен к боевой технологии сейчас. Поэтому какое-то самостоятельное развитие, но мне представляется, что просто нет.
1: Президент группы компании InfoWatch Наталья Касперская. Не стоит впадать ни в техноэйфорию, ни в технопанику, уверена медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group, автор телеграм-канала «Бескромный» Дмитрий Бескромный.
7: Заявление Дарио Амадеи звучит почти как синопсис сериала. Через 6-12 месяцев рой и агентов может захватить интернет и якобы нанести ущерб на сотни миллиардов долларов. Мне кажется, важно услышать тональность. Это не прогноз с календарной датой, а все-таки больше сценарий риска, который глава одной из крупнейших ИИ-компаний считает возможным при отсутствии защитных мер. И оснований отмахнуться у нас как бы нет. В июле, во время внутренней кибербезопасностной оценки OpenAI, примерно 1200 агентов, которым полагалось работать изолированно, нашли несанкционированный способ пообщаться и объединиться. Они обменивались огромным количеством файлов, а затем участвовали в атаке на инфраструктуру Hugging Face. Они тогда использовали дыры в тестовой инфраструктуре, получили доступ в интернет и координировали свои действия без человека. Но это не история про то, что машина хотела захватить мир. Это скорее похоже на историю о том, как очень мощную систему поставили на криво спроектированную цель, дали недостаточно надежную песочницу, и она начала избыточно усердно оптимизировать задачу, в том числе там, где ей этого просто не поручали. И да, для индустрии это действительно тревожный сигнал. Для общества это повод требовать инженерной безопасности, независимой проверки и не выключать интернет от страха. При этом к риторике самого бигтеха стоит относиться трезво. Этим ребятам объективно очень выгодно быть одновременно продавцами технологии и главными рассказчиками об ее опасности. Потому что страх создает спрос на дорогую и якобы безопасную инфраструктуру. На лицензии, на специальные разрешения, регулирование. И вот это вот все.
1: Медиа-менеджер Дмитрий Бескромный. Пока лидеры индустрии искусственного интеллекта не представили конкретных планов по снижению скорости разработки, OpenAI и Anthropic не назвали какие-то сроки, конкретные модели, которых могут коснуться ограничения, или же показатели, по которым можно определить замедление. А спикер Палат представителей Майк Джонсон в эфире CNN заявил, что США проиграют гонку Китаю, если пойдут на замедление развития ИИ.
8: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. История свидетельствует, что гослотерея – довольно действенный способ привлечения государством денег населения, не уступающий по эффективности займам, ренте и кредитам. Обычно инициаторами государственных лотерей становились официальные лица – короли, министры, военачальники. А вот идейным вдохновителем лотереи, которая была организована во Франции в середине 18 века для покрытия расходов военного училища, стал сам Казанова. К сожалению, галантные подвиги и авантюры Джакомо совершенно заслонили в памяти потомков его незаурядные способности финансиста, литератора и дипломата. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
3: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
3: В ГК «Элемент» прокомментировали сокращение персонала в подконтрольной АО «Нанотроника», назвав их оптимизацией, которая носит исключительно точечный характер в соответствии с реальными задачами. Причина в том, что аналитика, системное администрирование, стратегические проекты и управление персоналом не покрываются текущей проектной нагрузкой предприятия. Ранее «Коммерсант» писал, что пятой части сотрудников «Нанотроники», которая занимается электронным машиностроением, предложили уволиться по собственному желанию или по соглашению сторон. Британский банк Revolut подтвердил утечку данных клиентов мошенникам по поддельному запросу от имени госструктуры. Revolut пояснил, что неавторизованная третья сторона использовала подлинный адрес электронной почты в домене госучреждения для отправки мошеннических запросов о предоставлении информации. В компании отметили, что утечка коснулась ограниченного числа клиентов, не уточнив, впрочем, их количество. Немецкий производитель автокомпонентов Prince & Co. Stahlrohe объявил о банкротстве после 130 лет работы. Об этом сообщила газета Bild. 9 сентября участковый суд Эссена запустил процедуру банкротства старейшего сталелитейного семейного бизнеса. История фирмы, как указывает Bild, тесно связана с переживающей кризис автопромышленностью. Компания производила комплектующие, в частности, для автомобильных сидений, креплений приборных панелей и подушек безопасности, а также для гидравлических упоров банкротства. Багажников. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM. Шотландия, Уэльс и Ольстер потребуют референдумов о независимости, пишет Sunday Telegraph. Лидеры стран подпишут совместную декларацию с требованием к Лондону предоставить им право провести референдумы о выходе из состава Великобритании. А газета называет беспрецедентной встречу, запланированную на 14 сентября в Кардиффе, и замечает, что эта сделка задумана развалить Соединенное Королевство. Меморандум будет включать вопросы экономики, энергетики, отношений с Европой и права на самоопределение. А в нем также будет отмечено, что все ныне административные политические части Великобритании должны стать частью ЕС. Все это не более чем политический пиар для лидеров трех проблемных британских регионов. Это собрание ни к чему не приведет, считает руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
9: Что первые лица этих регионов требуют от центрального правительства разрешить им проводить референдумы, это скорее вот некий пиар. Возможно ли это на самом деле? Проблема заключается для них в том, что разрешение на референдум должно дать центральное правительство, во-первых, и во-вторых, парламент. С этим очень большие проблемы. Вот Шотландия, даже самый крупный регион, она этого не добилась. Это нужно менять законодательство. А парламент согласится менять законодательство? И как менять это законодательство?
5: Почему именно сейчас назрел вопрос одновременно у разных частей Великобритании об этой самой декларации?
9: Это перманентный политический кризис. 7 премьер-министров за 10 лет. Ситуация лучше не становится. И все эти премьер-министры уходят в отставку либо потому, что их политика провалилась, либо, как Джонсон, они себя дискредитировали, как собственный Листрас своей финансовой политикой просто абсолютно провальной. Хватило только на 44 дня. Поэтому вот при такой ситуации, да, они требуют референдумов. Но Северная Ирландия, там речь идет о том, чтобы присоединиться к Республике Ирландия. Не идет речь о том, чтобы стать независимым государством. А вот Уэльс становится независимым, Шотландия становится независимым. Вот Шотландия самая крупная, 5 миллионов человек. И что они дальше делают? Вступить в ЕС? 5-миллионная Шотландия в ЕС, она будет иметь голос? Не будет. Бельгия и Испания проголосуют за то, чтобы принять Шотландию в ЕС? Когда у них есть свои сепаратистские регионы? Наверное, нет.
1: Елена Ананьева, руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН. Документ, как утверждает Телеграф, призван оказать давление на правительство. Премьер-министра Великобритании ранее Энди Бернем заявлял о возможности проведения референдума о независимости Шотландии, если жители поддержат

0: Рассказывает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
1: Тот факт, что регулятор даже не рассматривал вариант снижения ставки, дал умеренно жесткий сигнал, означает, что нет окончательной ясности, что Центральный банк вообще продолжит снижать ключевую ставку в этом году. Это может оказать негативное влияние на открытие биржевых торгов в понедельник. Но, с другой стороны, у фондового рынка России есть определенные позитивные драйверы. Это, прежде всего, высокие цены на нефть, которые по Бренту поднялись выше $100 за баррель. Но также возможны переговоры трехсторонние России и Украины и США по урегулированию российско-украинского конфликта. Поэтому определенные драйверы есть, но все-таки, скорее всего, фондовый рынок будет торговаться в лучшем случае нейтрально на предстоящей неделе. Что касается курса рубля, то рубль, наоборот, получил поддержку от решения Центрального банка сохранить ключевую ставку, поэтому вкупе с дорогой нефтью есть определенные предпосылки для продолжения умеренного укрепления рубля. Цены на нефть будут торговаться выше $100 за баррель на эскалации Ближнего Востока. Конфликта. Иран угрожает ударить по нефтяной инфраструктуре стран Ближнего Востока, и Ормузский пролив остается в значительной степени перекрытым. Ближневосточный конфликт имеет тенденцию к удлинению.
0: Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Официальные курсы Центробанка на понедельник: доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97.87, китайский юань 12 рублей 55 копеек. Футболисты Краснодара сыграли на своем поле в ничью с Акроном в матче 8-го тура РПЛ.

0: РИАД – это разведданные по хуситам. Правда, в регионе срочно отправил...
1: ...настроением. Предложили уволиться по собственному желанию или по соглашению сторон.
0: Нужны три логистических центра, в том числе новой почты и цеха по производству БПЛА, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Кроме того, в порту Одессы поражен сухогруз, который использовался для снабжения ВСУ. А в Кремле заявили, что Россия рассчитывает провести новые трехсторонние переговоры в обозримой перспективе. Эксперты предполагают, возросшая интенсивность российских ударов может являться способом принуждения Украины к переговорам. Подробнее Наталья Шашина.
2: Интенсивность ударов высокая последние несколько недель. Российские военные бьют по логистической, железнодорожной, портовой и энергетической инфраструктуре, в том числе на западе Украины. Немецкая Der Spiegel утверждает, что бывший британский премьер Борис Джонсон и высокопоставленные европейские чиновники едва не попали под удар БПЛА у польско-украинской границы. Якобы их специальный поезд пришлось остановить и эвакуировать. В нем же возвращался из Киева и Гюнтер Заутер, советник канцлера Германии Мерца по внешней политике. Позже спикер украинской погранслужбы заявил, что удары были рядом с поездами. Целями были объекты инфраструктуры. В этом приграничном районе одни из важнейших транспортных маршрутов Украины на запад, комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
3: Действительно, сейчас с российской стороны предпринимаются усилия по ограничению, желательно по полному прекращению поставок западных вооружений Украины, поэтому особое внимание уделяется граничным областям, в частности, украинско-румынской и украинско-польской границам, откуда идут основные поставки.
2: Все это вызвало резкую реакцию. Глава украинского МИДа Сибига призвал усилить санкции. Глава польского МИДа Сикорский заявил, что НАТО должно проводить у Калининграда настолько агрессивные учения, чтобы российские власти не знали, чего ждать. В Кремле на это заявили, что примут меры, чтобы обеспечить безопасность региона. Как напомнил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Россия не била по всему подряд до того, как Киев сам открыл ящик Пандоры. Как уверен военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев, сейчас речь не только об ответе, но и о том, чтобы принудить Киев к переговорам на условиях Москвы.
4: Пока у ВСУ есть возможность сопротивляться, но военная помощь со стороны Соединенных Штатов практически прекращена. Военная помощь со стороны европейского сообщества, европейских стран НАТО, уменьшена, и там достаточно серьезные проблемы с увеличением бюджетов. Таким образом, выбивание тыловых структур должно привести к результатам, должно привести к изменениям. Когда это произойдет? Оптимистичный прогноз – это в ближайшие недели, но, наверное, более реалистичный прогноз – это несколько месяцев.
2: В выходные одна из самых интенсивных атак ВСУ пришлась на Энергодар, город-спутник Запорожской АЭС. Есть погибшие и раненые. По словам гендиректора Росатома Алексея Лихачева, удары были и в непосредственной близости к периметру площадки станции. О ситуации в городе бизнес-ФМ рассказали жители Энергодара Владимир и Сергей.
5: По прилетам, мы бы пожили бы здесь каждый день, что-нибудь спалят, машину какую-нибудь, ларечек. Она вообще никакой, знаете, военной точки зрения не имеет. Враг вообще безумие здесь устроил какое-то, кошмарит нас каждый день. Ну а насчет станции, мы вообще ко всему готовы, к любому развитию ситуации. Как бы там ни было, все будет в порядке.
6: Со связью у нас как попало сейчас. Кабель перебит основной, где получается, подъезжаю, ловлю. Не скучно тут, магазин. Все разбиты, люди на рынке скупляются, летают постоянно, бьют постоянно, в любой момент отсюда можно ждать. Свет, сейчас нету свету.
2: Давление растет как на фронте, так и за его пределами. Но в каком-то смысле нынешняя эскалация может быть прологом к переговорам. Уверен эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
7: Пока стороны не исчерпали возможности для эскалации, ни о каких субстантивных переговорах речи не может быть. Когда обе стороны дойдут до предела своих эскалационных возможностей, возможны выходы на какие-то переговорные позиции, переговорные рамки, потому что пока эти эскалационные возможности не исчерпаны, ни о каких переговорах говорить не приходится. Так что, безусловно, нас ждет деэскалация, но сначала путь лежит через эскалацию.
2: В Кремле заявляют, что трехсторонние переговоры по урегулированию на Украине могут быть возобновлены в октябре. При этом представитель и зять Трампа Кушнера утверждает, что уже согласованы все пункты, кроме территориального вопроса. Тогда как помощник российского президента Юрий Ушаков говорит, помимо территориального, остается еще много несогласованных тем. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес-ФМ.

0: может стоять за иностранными селлерами, работающими на маркетплейсах в России. В редакцию обратился предприниматель, который обнаружил конкурентов из Гонконга. Бизнес они ведут здесь, но юрлицы китайские. И, как предполагает бизнесмен, таким образом уходят от налогов. Михаил Сафонов с подробностями.
1: Однажды селлер Артем, продающий на маркетплейсах мелкую электронику, изучал предложения конкурентов и нашел среди них продавца из Гонконга, который за последние 10 месяцев продал больше 100 тысяч товаров. И все с российских складов. То есть это уже не трансграничная торговля, когда покупатель заказывает товар в другой стране. Все находится здесь. И реализуется не от имени российского филиала, который, по идее, такая компания должна была открыть, а от китайского же юридического лица. Позже Артем нашел и других таких же предпринимателей из Гонконга, которые по такой же схеме продают товары по сниженным ценам и, как предполагает бизнесмен, не уплачивая налоги в России.
2: Полностью ломают рынок за счет сниженных цен. Конкурировать с ними невозможно. У них не только не сниженный налог на прибыль, у них его нет. У них нет НДС, у них нет никаких ограничений по обороту. И площадки никак не препятствуют этому.
1: Эта тема многогранная. Если о налоговом аспекте, то, как замечают юристы, закон одинаков для всех. И иностранцы, ведя здесь бизнес, тоже должны платить налоги. Пока нет доказательств, что они это не делают, проверять обязанность ФНС. И вообще неизвестно, с какой целью такая компания привезла товары в Россию. У Гонконга особый экономический статус. И у нас с ним есть соглашение. И если товары по бумагам, как в известном меме, здесь не продают, а просто показывают, налоги платить не надо, продолжает управляющий партнер юридической компании «Правый берег» Радмила Радзивилл.
3: В рамках этого международного соглашения между Россией и Гонконгом сохраняется исключение для складов, которые используются исключительно для хранения и демонстрации. Может быть, там нет как таковой отгрузки, то есть реализации с точки зрения российского налогового законодательства. Может, там демонстрация. Может, они товар этот возят с точки на точку, показывая.
1: Но главное, как можно предположить, за юрлицом из Китая, возможно, стоит российский предприниматель, который там лишь зарегистрировался. И это, по словам бизнесменов, тенденция. Так делают не только, чтобы уйти от налогов. Для иностранных селлеров комиссии на маркетах даже после недавнего повышения гораздо ниже, чем для наших. И, конечно, пользуются тем, что иностранцы не обязаны маркировать в России импортные товары. И не только китайцы, но и селлеры из стран ЕАЭС. А только нанести одну марку – стоит в районе 15 рублей, плюс другие расходы. Опытом делится селлер и руководитель агентства Anylex Владимир Блохин.
4: Если мы берем какой-то из Италии везенный продукт, по своему опыту знаю, у нас его, чтобы промаркировать, если не на заводе делается в России, у нас только определенные склады, которые берут по 15 рублей за маркировку, но за разгрузку и за распаковку берут сильно дороже. Получается, что на единицу маркировка выходит такого товара 150-200 рублей. Можем просто из Италии увезти в Казахстан, из Казахстана продавать в Россию, не маркируя товар.
1: Чаще всего регистрируются в Китае, потому что это удобнее с точки зрения логистики. Проблем особых нет. Разве что при открытии счета китайские банки не всегда лояльны к россиянам из-за западных санкций. Налоги, которые придется заплатить в КНР, примерно такие же, как у нас, кроме НДС. Он там сильно ниже, рассказывает финансовый директор компании MasterProf, которая плотно работает с Китаем, Александра Цветкова.
5: Классический стандартный НДС в Китае 13%. Есть список по льготам. Если у вас совсем микропредприятие с ежемесячным доходом до 100 тысяч юаней, вас вообще от НДС освобождают. Глобальная существенная разница может быть видна только в НДС. Остальные налоги плюс-минус одинаковые, много общего.
1: Наконец, мы отправили запросы во все наши главные 3 маркетплейса. Спросили, знают ли они о подобных ситуациях и предпринимают ли какие-то действия. На данный момент ответил только ВБ, сообщив, что маркетплейс следит за соблюдением иностранными селлерами российских законов только в рамках своей компетенции, запрашивая документы и исполняя требования наших органов. А ответственность самостоятельно несет каждый зарубежный продавец. Или, как предполагает российский бизнес, не несет. И, наверное, такие иностранцы очень довольны нашим инвест-климатом. Михаил Сафонов, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что эти атаки привели к дефициту дизеля в России и других странах. Цитата: «Зеленский должен сделать одну вещь – перестать уничтожать дизельное топливо в России. Он создает дефицит дизеля. Это не связано с Ближним Востоком, это происходит из-за войны России и Украины», – заявил Трамп. Средняя цена на дизель в США достигла рекорда. Впервые в истории она превысила $6 за галлон. Это очень беспокоит население и становится проблемой для республиканцев перед выборами в Конгресс, комментирует ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
6: Вот как раз это Трампу неприятно. То он теперь войдет в историю как человек, при котором был самый дорогой дизель в истории Соединенных Штатов. До этого рекорд обновлялся при Байдене и на бензин, и на дизель. Поэтому Трамп действительно, может быть, хочет исправить эту ситуацию. С другой стороны, он хочет переложить вину на Украину. Что, мол, это не из-за того, что он начал там войну с Ираном, а потому что вот при Байдене когда-то начался этот конфликт, и вот он никак не может его урегулировать, вообще во всем виноват Украина. Тут действительно есть логика в том, что из-за, в том числе, остановки экспорта дизеля из России ситуация усугубилась. Потому что Россия один из крупнейших в мире экспортеров дизельного топлива. Без наших объемов ситуация стала хуже на всем мировом рынке, хотя она стала плохой и из-за того, что Армузский пролив перекрыли. С Ближнего Востока выходило много дизельного топлива. И те самые альтернативные маршруты, нефтепровод Восток-Запад, нефтепровод через Объединенные Арабские Эмираты, порт Фуджейра, это все трубы для сырой нефти, но не для нефтепродуктов. Поэтому на фоне того, что там нет уже дизеля выхода, так еще и из России экспорт обнулился. Понятно, что цена растет. Будет ли слушать кто-то Трампа? Украина меньше внимания на них обращает, сейчас больше скорее на европейцев. Мы можем сравнить с историей, когда Соединенные Штаты пытались там указать Украине, что нельзя бить по Каспийскому трубопроводному консорциуму, потому что от этого страдают интересы американских компаний. Украина все равно продолжила это делать. План ударов по российским НПЗ с Украиной скорее реализует Европа. Это и она скорее его разработала. Они вместе вот его пытаются реализовать. Соединенные Штаты изначально здесь не участвовали. Я думаю, что Украина не будет слушать американцев.
0: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности. 30 июля Россия ввела новый временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива до 31 января 2027 года.
7: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
8: У микрофона Сардар Влекулиев. Россия развивает новые экспортные направления. Так, например, уже начались поставки легковых автомобилей в Оман, сообщил в интервью РИА Новости статс-секретарь замглавы Минпромторга России Роман Чекушев. Он добавил, что российские компании начали активно осваивать рынки африканских стран, такие как Нигер, Того, например, в части поставок минеральных удобрений. Это позволяет России диверсифицировать поставки и развиваться за пределами классических направлений экспорта. Россия в первом полугодии многократно нарастила экспорт минеральной воды в Киргизию. Объемы поставок увеличились в 6,6 раза. 657 тысяч литров стоимостью в $282,200 до 4,3 миллиона литров на $9,581,000. Таким образом, Россия обогнала Казахстан и стала главным поставщиком этой продукции в страну. Россия теперь обеспечивает почти 60% от всех ввозимых в Киргизию 7,3 миллиона литров чистой минеральной воды. Си Цзиньпинь анонсировал форум по торговле и услугам БРИКС в 2027 году в Китае. Китай предлагает создать партнерство в рамках БРИКС по развитию специальных экономических зон, запустить интерактивный портал, скоординировать политику и создать новый центр открытого развития, отметил глава Китая. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди перспективы развития сотрудничества двух стран, а также с Евразийским экономическим союзом, сообщила пресс-служба главы государства. Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан в качестве председателя ЕАЭС приветствует переговорный процесс по созданию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индией и готов содействовать его продвижению, говорится в сообщении. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ. Налетели, как воробьиная стайка. В Вологде подростки совершили массовый налет на супермаркет, украв шоколадки и йогурты. Причем их было более 30 человек разного возраста, от 9 до 16 лет. Как такое могло произойти? Об этом Наталья Шашина.
9: Кадры того, как это происходило, есть в соцсетях. Видно, как в двери Вологодского магнита заходит толпа детей. Они идут гурьбой, как будто бы небольшая экскурсия. Был 31 подросток, почти целый класс. У некоторых лица закрыты медицинскими масками. Буквально через секунду в суматохе подростки выбегают обратно, видимо, похватав, что первое попалось под руку. Дети забрали шоколадки, йогурты и фрукты. Попытались скрыться, но их задержала полиция. Задержанным от 9 до 16 лет. Всех доставили в отдел и опросили в присутствии родителей. Выяснилось, что среди них был и несовершеннолетний администратор группы в соцсети, где было объявление про сбор подростков. Сами ребята говорят, планировали просто группой погулять по городу, а идея украсть продукты появилась спонтанно. Случай для Вологды крайне удивительный, говорит главный редактор «Аргументов и фактов» в Вологодской области Наталья Молчанова.
10: Они просто собрались и забежали в магазин «Магнит», схватили там все, что могли схватить вкусного, и выбежали на улицу. То есть детей этих часть задержали. Есть видеозаписи. Вот я, например, видела видеозапись, как эти детишки сперва забегают в этот магазин, потом из него, как воробьи выбегают. Стоят тут же регистраторы, все это на машины снято. В итоге-то больше, наверное, будет по этой истории детей. Удивительно в этой истории, что они говорят, что мы сперва не собирались, а так вот получилось. А собрались они на какую-то вот такую прогулку детскую. Их сподвиг какой-то ребенок 12 лет, то есть это вот официальная версия, что ребенок 12 лет их собрал вот в эту стайку воробьиную, которая вот такой вот устроила флешмоб, не знаю, как это назвать, но это такой удивительный достаточно случай.
9: Психологи говорят, воровать не от голода, а ради проверки, на что я способен, поведение нередкое для подростков. Возможно, их ввели в заблуждение, сказали, что им ничего не будет, или что это не кража, потому что товары дешевые. Но проблема еще и в том, что родители перестали объяснять детям, что хорошо и что плохо, потому что и сами оказались в растерянности, что считать тем или другим, комментирует психолог-консультант, специалист по детской психологии Катерина Демина.
11: Поэтому на месте родителей я бы провела именно разъяснительную работу про то, что не забывай, что тебя могут спровоцировать на преступление, за которое мы будем расплачиваться всю оставшуюся жизнь, а ты даже не поймешь, что это случилось. Рассказать, что бывает с детьми, которые совершают преступления. Потому что нынешние дети как будто об этом ничего не знают.
12: То есть это про баловство, про вседозволенность?
11: Вообще нет. Это про то, что родители сейчас настолько растеряны и сами не понимают вообще, на каком мы свете, мы правда не знаем, за что теперь тебя могут схватить, а за что, наоборот, похвалить. То есть родители сейчас в шоке, в растерянности, и поэтому они перестали детям объяснять, что хорошо, что плохо. Границы опасности стали сильно размыты. С одной стороны, благодаря все-таки соцсетям, где все время рилсики с челленджами. Дети не понимают, во-первых, что это постановка, во-вторых, они не понимают, что это монтаж. Сейчас еще с возможностью нейросети это еще может быть просто нарисовано, и пытаются повторить то, что, как им кажется, круто. Это было всегда, дети всегда обезьяничают. Но если раньше была только реальность, то сейчас добавилась вот эта фантазийная реальность, достроенная так называемая.
9: Чем закончится эта история для подростков, пока неизвестно. Глава местного МВД взял инцидент под свой контроль. В соцсетях же развернулась война мнений. Одни требуют, цитирую, «пресечь малолетнюю преступность», другие призывают «понять и простить». Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: ИИ-агенты и нейросети для решения бытовых задач. Как они помогают пользователям в повседневных домашних делах? В мире искусственного интеллекта все чаще доверяют списки покупок и в супермаркетах, составление маршрутов путешествия, подсчетов калорий и даже воспитание детей. Например, Клод помогает выбрать бытовую технику для дома, составить расписание или подобрать досуг. А ChatGPT, опираясь на ваши списки продуктов, формирует заказ на всю семью и оформляет доставку. ИИ помогает с приготовлением еды, просчитывает риски для здоровья пользователя, составляет диету. По данным Business Insider, вовсю обсуждается новый гаджет ИИ-кулон Оми с функцией родительского контроля. Он может, например, распознать настроение ребенка и дать родителю совет психолога. Но можно ли таким пользоваться? Мы спросили у наших самых продвинутых в использовании нейросетей спикеров, как они используют возможности ИИ-агентов в быту. Ответы мы получили неожиданные.
9: Генеральный директор компании «АЯ-эксперт», профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин.
13: У меня двое детей. Один в школу, например, не ходит. Он сам тут взял агента, сделал. Ну, он в онлайн-школе учится. Английский язык не хочет делать. Сделал агента, который за него его же голосом вербализирует какие-то упражнения. И одни пятерки начал получать. А потом, значит, учительница. Потом я начал разбираться, когда она заметила, поставила двойку и не приняла работу. А я начал разбираться, почему раньше принимала. А потому что раньше тоже у них в школе агент слушал. Это то, что дети им присылают. А потом училка решила послушать. И, короче, она говорит, блин, написала там развернутый комментарий. Суть его в том, что не может ребенок так ровно, без всякого вот этого четко и с английским произношением вербализировать упражнения. Ну, если хобби можно использовать в качестве обозначения бытовой жизни, то я использую так. Вот у меня там хобби новое появилось, рисование. В юношестве, наверное, лет 20 мне было, я рисовал маслом на холсте. И вот я дожил, значит, до 46 лет. Вот я гуашью решил попробовать. И, значит, чтобы не хвататься за все, начал изучать вообще, какие техники бывают, что это за краска, как ей пользоваться. И настроил себе агента, который, значит, стал моим тренером по рисованию, по живописи. Ну и научился. Вот мне уже две картины заказали.
9: SEO-студия искусственного интеллекта Фокина AI, Дарья Фокина.
14: В быту я использую ИИ каждый день. Бизнес FM застал меня в момент, когда я в Макдональдсе выбираю, какой съесть бургер, отправляю фотографию меню и спрашиваю у чата GPT, что мне выбрать сегодня по калориям, чтобы добрать белок и снизить количество жиров. Вот прямо в эту секунду. Помимо этого, весь выбор косметики, шампуней, продуктов я сейчас делаю вместе с ИИ, потому что у меня есть определенные цели по усилению своего здоровья. Прямо сейчас нахожусь в поездке, которая была полностью спланирована Клодом. Маршрут, где остановиться, что посмотреть, где перекусить. Еще один бытовой пример.
9: Генеральный директор компании Neval AI Алексей Хохунов.
15: Я лично очень много использую ИИ и агентов в родительстве. У меня 6 месяцев назад родилась дочь первая. И я готовился к беременности вместе с GPT, к родам. Все воспитание какое-то, первый вообще весь разбор я делал вместе с GPT. Огромный объем помощи получил от нее. Во-первых, ведение здоровья жены. Мы очень много консультировались, смотрели. У нас там были некоторые риски. Мы использовали GPT как второе мнение. Контролировали анализы. Смотрели и разбирали куски с УЗИ вместе с GPT, делали расшифровку ДНК. Потом в процессе вообще подготовки к родам миллион я там узнавал про то, как, что на каких стадиях должно твориться. В общем, миллион неудобных вопросов про женские роды. Я обсуждал GPT и вместе с ней вырабатывал сценарий развития. У меня была, на самом деле, по итогу такая огромная блок-схема, которую мы оставили с GPT, что куда может пойти, так, не так, что в этом сценарии делать, кому звонить. Мы там все фазы вот родов превратили в такую в огромную блок-схему. Мне это персонально очень-очень сильно помогло. Потом уже после родов, там есть миллион вопросов, мне кажется, которые обычно задают, может быть, педиатрам, родителям. Ребенок вот столько спит, это окей, как нормализовать ее расписание, как ее класть, что делать, что не делать, там одевать, не одевать. В общем, миллион вопросов.
0: Через 6-12 месяцев ИИ сможет захватить весь интернет и нанести ущерб в сотни миллиардов долларов, заявил Дарио Амадеи, глава компании Anthropic, которая разрабатывает языковую модель Claude. Глава Anthropic также отметил, что с лет этого года развитие ИИ значительно ускорилось. И если эту динамику не держать в узде, она может опередить способность человека понимать и контролировать эти системы. С предложением Амадеи замедлить темпы развития передовых ИИ-моделей согласился Илон Маск.
7: «Спорт и деньги» с Кириллом Гомельским.
16: Все-таки народная мудрость – великая вещь. Поговорка «жадность приводит к бедности» в спорте тоже работает. Иронично, что речь о футбольном клубе из одного из самых богатых мест на планете – Монако, за который с 2018-го выступает Александр Головин. Моногаски провалили прошлый сезон чемпионата Франции, заняв только 7-е место, и будут играть не в Лиге чемпионов УЕФА, а в Лиге конференций, третьем по значимости европейском турнире. И если выход в ЛЧ гарантировал десятки миллионов евро, то сейчас они при победе в каждом матче смогут заработать меньше 20 миллионов. Дыру в бюджете клуба в 60 миллионов евро призовыми не залатать. Пока мы смотрели чемпионат мира, в дело вмешалась ненавистная всеми французскими клубами Национальная дирекция по контролю менеджмента, футбольная счетная палата. Ее постановление – уменьшить зарплатную ведомость на 20%. Делать нечего, нужно продавать дорогостоящих игроков, и Монако начал переговоры по трансферам Ламина Камара в Челси за 55 миллионов евро и Флориана Балагана в Эвертон за 50 миллионов. Итого 105 миллионов, которые бы спасли команду. Сделка по Балагану закрылась первой, и моногаски уже потирали ладошки. Вопрос решился. Двух лидеров продавать не хотелось, поэтому они намеренно забывали пересылать документы по Камара в Челси вплоть до закрытия трансферного окна. Челси остался без замены для ушедшего Энцо Фернандеса, а Монако без 55 миллионов. Но вот незадача. Балаган не прошел медосмотр в Эвертоне, и трансфер не состоялся. Итоговый результат – 0 в копилку клуба. Теперь встает невозможный раньше вопрос. Продажа Головина. Лучше бы без хитрости и обмана. Фэрплей нужен не только на поле, но и в руководстве.
7: Спорт и деньги на Бизнес FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Реальную платежеспособность любой валюты традиционно обеспечивает золотой запас или иной ценный материальный ресурс. В раннесоветской России известны случаи самого неожиданного материального обеспечения денег. Боны Екатеринодарского отделения Госбанка, например, были выпущены в 1918 году под обеспечение табачного акциза. А кредитные билеты, которые печатались в 18-19 годах прошлого века в городе Верной, нынешнем Алматы, обеспечивались, как следует из надписи на них, опием, хранящимся в Государственном банке и всем достоянием области Семеречья. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: У микрофона Сердар Авликулиев. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в ходе закрытого заседания саммита БРИКС в Индии только глава МИД Бразилии Мауро Вьейра упоминал в своем выступлении Украину. Остальные лидеры это просто обошли, сказал Ушаков Первому каналу. Помощник президента России отметил, что это говорит о понимании позиции России со стороны стран БРИКС. И в итоговой декларации саммита в Нью-Дели не содержится упоминание Украины и украинского конфликта. Госмониторинг цен в России с января 2027 года может быть распространен на 24 вида продовольствия. Это предусмотрено проектом постановления правительства, подготовленным Минпромторгом. Документ размещен на официальном сайте проектов нормативных правовых актов. Кроме того, проект постановления определяет перечень федеральных органов власти, которые будут иметь право на получение от ФНС данных о производителях, поставщиках и продавцах продовольственных товаров из этого перечня, а также о поставщиках услуг, учитываемых рост статом при ежемесячном расчете индекса потребительских цен. Иранско-оманская инициатива по маршруту движения судов через Ормузский пролив не означает его автоматическое открытие для навигации, предупредил в воскресенье глава иранского МИДа Аббас Аракчи. Министр напомнил, что в понедельник Иран проинформирует арабские страны Персидского залива о том, в чем будут заключаться договоренности Тегерана и Маската. Каждый народ имеет право самостоятельно выбирать свой путь развития, а также должен иметь равный доступ к лекарствам, продуктам, энергии и новейшим технологиям. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении на церемонии открытия Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. США не поддержали важнейшего союзника в Персидском заливе, а именно Саудовскую Аравию, в противостоянии с хуситами. Что происходит и как это отразится на ситуации в регионе и отношениях стран? Комментарий Георгия Бофта. Начальник московского вокзала в Санкт-Петербурге вместе с подчиненными угодил под стражу за обвинение в краже денег из рюкзака забывчивого пассажира. Что известно об этом громком деле? Лидеры индустрии искусственного интеллекта предлагают притормозить и сбавить темпы разработки. По мнению некоторых из них, через 6-12 месяцев искусственный интеллект сможет захватить весь интернет и нанести ущерб в сотни миллиардов долларов. Может ли искусственный интеллект выйти из-под контроля? Эти и другие темы на Business FM.

0: маршрута, они взяли фарватер полностью под свой контроль. Ширина пролива в самом узком месте 29 километров. Эр-Рияд тут же потерял и второй экспортный маршрут после того, как дроны, запущенные из Ирака, ударили по насосным станциям трансаравийского нефтепровода «Восток-Запад». Правительственные силы Ирака к этому отношения не имели. Этот нефтепровод мощностью до 7 миллионов баррелей в сутки как раз и строился саудитами на случай закрытия Ормузского пролива. Теперь у крупнейшего мирового экспортера нефти перекрыты оба маршрута – восточный – Тегераном, западный – его йеменским союзником. Официально Вашингтон отказал Эр-Рияду в военных ударах по хуситам, потому что для США приоритет сейчас Иран, а второй фронт явно лишний. Есть и неформальное объяснение. Оно состоит в том, что военный конфликт саудитов с хуситами возобновился в июле после того, как саудовцы не дали сесть в столице Йемена Сане иранскому самолету с высокопоставленными хуситами, возвращавшимися с похорон Али Хаменеи, обстреляв аэропорт. После чего хуситы начали бить по саудовским танкерам, а в конце июля объявили морскую блокаду королевства, потом атаковали ряд НПЗ. В Вашингтоне могли решить, что саудиты сами виноваты. К тому же продолжает действовать соглашение самих американцев с хуситами, заключенное при посредничестве Омана еще весной 25 года после массированной воздушной кампании по объектам хуситов. Договорились, что США не бьют хуситов, а хуситы не трогают американские суда. Сделка пока работает. Союз США и Саудовского королевства не прошел проверку на прочность. В ноябре прошлого года Трамп и наследный принц подписали соглашение о стратегической обороне, что дало Эр-Рияду статус основного союзника вне НАТО, одобрение продажи самолетов F-35 и 300 танков «Абрамс» в обмен на обещание довести саудовские инвестиции в США почти до триллиона долларов. Не сработал и другой военный союз. 7 августа нынешнего года в Мекке Саудовская Аравия, Пакистан и Турция подписали соглашение о совместной обороне, распространив на Анкару Саудовско-Пакистанский пакт от 17 сентября 2025 года, где как раз прямо сказано: нападение на одного равнозначно нападению на всех. Однако в день, когда хуситы били по саудовским городам и энергообъектам, МИД Пакистана сообщил, что военный ответ сейчас не обсуждается. Говорят, Саудовская Аравия была приведена в повышенную боеготовность за 3 недели до наступления хуситов, однако ВВС это не коснулось. В результате совместные силы Йемена, западного побережья, сведенные в начале нынешнего года под саудовским надзором, разбежались за неделю, не сумев оказать сопротивление хуситам. Если раньше они лишь обстреливали Баб-эль-Мандебский пролив ракетами и дронами, то теперь фактически получили возможность запустить режим таможни. Хотим – пропускаем, хотим – нет. Причем избирательный режим допуска может меняться в одностороннем порядке и без предупреждения. Это прямо противоречит Конвенции ООН по морскому праву. По оценке Международного энергетического агентства, через Баб-эль-Мандеб сейчас идет около 8 миллионов баррелей в сутки нефти. Больше, чем до конфликта. Именно потому, что Ормуз перекрыт. На пролив завязано порядка 12% мировой морской торговли. Однако число проходов судов падает. Через Суэцкий канал во втором квартале уже прошло в 2 раза меньше судов, чем до войны, а контейнерные перевозки упали на 4/5. С учетом отрезания саудовского нефтеэкспорта, цена на нефть может пойти еще вверх. После чего, по прогнозам того же МЭА, мировой спрос упадет на 2,5 миллиона баррелей в сутки, что станет сильнейшим падением со времен пандемии. По слухам, саудовцы закулисно пытаются договориться с хуситами. И если Эр-Рияд пойдет на уступки, признав ситуацию на земле, то именно Тегеран, стоящий за хуситами, получит контроль сразу за 2 важнейшими проливами региона. Вряд ли это было целью Вашингтона.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». Чемодан, вокзал, арест. Начальник московского вокзала в Санкт-Петербурге Артур Журавлев с подчиненными угодил под стражу за обвинение в краже денег из рюкзака забывчивого пассажира. Что известно об этом громком деле? Подробности.
2: По версии следствия, сотрудники вокзала вступили в сговор, чтобы присваивать вещи пассажиров, сданные в камерах хранения как забытые и невостребованные предметы. Так, кладовщик камеры хранения Любовь Кулькова 25 августа получила от сотрудников транспортной безопасности рюкзак, оставленный пассажиром на досмотре. Внутри были почти 800 тысяч рублей, часть из них в валюте. Это доллары, евро, юани, лиры, шекели, тенге, динары, иены и белорусские рубли. Зная, что владелец ищет пропажу, Кулькова составила представила акт, не указав находившиеся внутри ценности. Затем она вынесла из камеры хранения деньги, спрятав их под одежду, и передала их замначальника Московского вокзала Ольге Сидор, а та своему шефу Журавлеву. Начальник вокзала хранил чужую наличность в сейфе своего кабинета.

0: кабинета, переложив в другую упаковку. Рюкзак пассажиру вернули пустым и умолчали об отсутствии денег. 26 сентября всю сумму в сейфе у Журавлева нашли правоохранители.
1: Горожане активно обсуждают громкий арест заметной в городе фигуры начальника Московского вокзала, рассказывает корреспондент Фонтанка.ру Анастасия Голубева.
2: По данным следствия, все трое обвиняются в краже в крупном размере. Сейчас они отправлены под стражу на 2 месяца до 10 ноября. Следствие полагает, что Журавлев, Сидор и Кулькова вступили в сговор, направлены на систематическое незаконное присвоение чужого имущества пассажиров, данного в камеру хранения забытых и невостребованных вещей. 26 августа деньги изъяли из сейфа, и вот 11 сентября Журавлев, Сидор и Кулькова были задержаны, им предъявили обвинения.
3: Что об этой пассажирке забывчивой известно?
2: Ничего не известно, только то, что этот пассажир забыл рюкзак на пункте досмотра. И потом знакомый этого пассажира вернулся за рюкзаком, за его вещами. Ему отдали только сам рюкзак без содержимого и не сообщили, что там были деньги или что-то еще. У нас, как журналистов, уже мало что впечатляет, тем более, что в данном случае такая статья, 158-я, крупная кража, это не то, что повергает в шок журналистов, но, судя по количеству просмотров, людям достаточно интересно про это читать. Громкий арест интересует аудиторию.
3: Не было репутации у Московского вокзала, где в камерах хранения подчас пропадают, исчезают вещи?
2: Судя по тому, что мы читали в отзывах на 2GIS, на Яндекс.Картах, некоторые пишут, пассажиры, что долго ждали вещей своих, которые пропали и которые в итоге оказались в камере хранения. Другие пишут, что очень быстро, наоборот, предоставили. То есть, мне кажется, тут дело случая. Никакой тенденции в плохую или в хорошую сторону, судя по отзывам на Яндекс.Карте и на 2GIS, не наблюдается.
1: Корреспондент Фонтанка.ру Анастасия Голубева. Наказание по статье 158 Уголовного кодекса с отягощающим обстоятельством в виде предварительного сговора может караться заключением на срок до 6 лет. Может ли искусственный интеллект выйти из-под контроля? Лидеры индустрии предлагают притормозить и избавить темпы разработки. Через 6-12 месяцев ИИ сможет захватить весь интернет и нанести ущерб в сотни миллиардов долларов. Об этом заявил Дарио Амадея, глава компании Anthropic, которая разрабатывает языковую модель Claude. Его беспокойство также связано с недавним инцидентом, когда агенты OpenAI вышли из-под контроля и взломали платформу Hugging Face. Тогда модели атаковали цели без команды. Амадея призвал индустрию замедлить совершенствование мощных моделей ИИ. Его позицию поддержал глава XAI Илон Маск и гендиректор OpenAI Сэм Альтман. Но президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская считает, что главная опасность не в восстании машин, а военное применение ИИ. Все алармистские заявления она считает политическим инструментом.
4: Что там они публично заявляют, мне кажется, это довольно неважно. Главное, что действительно модель развивается очень быстро, и агенты сейчас вышли на новый уровень искусственный интеллект, новый уровень автоматизации, в том смысле, что агенты уже не очень нуждаются в людях, они между собой общаться могут и сами себе могут задавать задания. Зацикленность такая происходит. Это не то, что искусственный интеллект будет работать мимо людей. Нет, понятно, что все равно человек должен задать начальный старт. Но мне кажется, что опаснее всего развитие искусственного интеллекта в военную сторону и применение агентов или неважно чего для взлома, остановка инфраструктуры. И я думаю, что штаты здесь не остановятся. Я не думаю, что бы там ни заявлял глава Anthropic, понятно, что если они получают успехи в этом смысле, Соединенные Штаты будут и дальше туда двигаться. Единственное, чего они могут сделать, это закрыть просто все имеющиеся доработки и перестать давать доступ внешним странам или коммерческим компаниям.
3: Мы не можем рассматривать ведущие искусственные интеллект, политически разделяя с курсом правительства США, с курсом правительства Китая.
4: Можем ли мы рассматривать создание ядерного оружия без отрыва от политики? Я как-то не знаю, но можем, наверное, гипотетически что-то такое порассуждать. Но это бессмысленно. Это оружие. Есть возможность создать супероружие. И что, вы думаете, они не будут это делать? Ну, смешно. А все вот эти алармистские крики, это для того, чтобы не дать доступ к новым моделям китайцам, например.
3: Искусственный интеллект вне воли правительства США, американский, может натворить делов или даже приблизить человечество к апокалипсису в ближайший год?
4: Нет, не думаю. Я думаю, что Соединенные Штаты сами справятся. Компании, которые работают в Соединенных Штатах, очень жестко подчинены правительству, и искусственный интеллект у них приравнен к боевой технологии сейчас. Поэтому какое-то самостоятельное развитие, но мне представляется, что просто нет.
1: Президент группы компании InfoWatch Наталья Касперская: не стоит впадать ни в техноэйфорию, ни в технопанику, уверена медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group, автор телеграм-канала «Бескромный» Дмитрий Бескромный.
5: Заявление Дарио Амадеи звучит почти как синопсис сериала. Через 6-12 месяцев рой и агентов может захватить интернет и якобы нанести ущерб на сотни миллиардов долларов. Мне кажется, важно услышать тональность. Это не прогноз с календарной датой, а все-таки больше сценарий риска, который глава одной из крупнейших ИИ-компаний считает возможным при отсутствии защитных мер. И оснований отмахнуться у нас как бы нет. В июле, во время внутренней кибербезопасностной оценки OpenAI, примерно 1200 агентов, которым полагалось работать изолированно, нашли несанкционированный способ пообщаться и объединиться. Они обменивались огромным количеством файлов, а затем участвовали в атаке на инфраструктуру Hugging Face. Они тогда использовали дыры в тестовой инфраструктуре, получили доступ в интернет и координировали свои действия без человека. Но это не история про то, что машина хотела захватить мир. Это скорее похоже на историю о том, как очень мощную систему поставили на криво спроектированную цель, дали недостаточно надежную песочницу, и она начала избыточно усердно оптимизировать задачу, в том числе там, где ей этого просто не поручали. И да, для индустрии это действительно тревожный сигнал. Для общества это повод требовать инженерной безопасности, независимой проверки и не выключать интернет от страха. При этом к риторике самого бигтеха стоит относиться трезво. Этим ребятам объективно очень выгодно быть одновременно продавцами технологии и главными рассказчиками об ее опасности. Потому что страх создает спрос на дорогую и якобы безопасную инфраструктуру. На лицензии, на специальные разрешения, регулирование. И вот это вот все.
1: Медиа-менеджер Дмитрий Бескромный. Пока лидеры индустрии искусственного интеллекта не представили конкретных планов по снижению скорости разработки, OpenAI и Anthropic не назвали какие-то сроки, конкретные модели, которых могут коснуться ограничения, или же показатели, по которым можно определить замедление. А спикер палат представителей Майк Джонсон в эфире CNN заявил, что США проиграют гонку Китаю, если пойдут на замедление развития ИИ.
6: «Кто надо, услышал». Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывах на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
7: И буквально через чат Яндекс присылает мне письмо, что: «Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам». Вот так вот у нас ты разрешил, и ты огромная благодарность вам за содействие.
6: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Компании и корпорации.
0: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
0: В ГК «Элемент» прокомментировали сокращение персонала в подконтрольной АО «Нанотроника», назвав их оптимизацией, которая носит исключительно точечный характер в соответствии с реальными задачами. Причина в том, что аналитика, системное администрирование, стратегические проекты и управление персоналом не покрываются текущей проектной нагрузкой предприятия. Ранее «Коммерсант» писал, что пятой части сотрудников «Нанотроники», которая занимается электронным машиностроением, предложили уволиться по собственному желанию или по соглашению сторон. Британский банк Revolut подтвердил утечку данных клиентов мошенникам по поддельному запросу от имени госструктуры. Revolut пояснил, что неавторизованная третья сторона использовала подлинный адрес электронной почты в домене госучреждения для отправки мошеннических запросов о предоставлении информации. В компании отметили, что утечка коснулась ограниченного числа клиентов, не уточнив, впрочем, их количество. Немецкий производитель автокомпонентов Prince & Co. Stahlroe объявил о банкротстве после 130 лет работы. Об этом сообщила газета Bild. 9 сентября участковый суд Эссена запустил процедуру банкротства старейшего сталелитейного семейного бизнеса. История фирмы, как указывает Bild, тесно связана с переживающей кризис автопромышленностью. Компания производила комплектующие, в частности, для автомобильных сидений, креплений приборных панелей и подушек безопасности, а также для гидравлических упоров багажника. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM. Шотландия, Уэльс и Ольстер потребуют референдумов о независимости, пишет Сэнди Телеграф. Лидеры стран подпишут совместную декларацию с требованием к Лондону предоставить им право провести референдумы о выходе из состава Великобритании. А газета называет беспрецедентной встречу, запланированную на 14 сентября в Кардиффе, и замечает, что эта сделка задумана развалить Соединенное Королевство. Меморандум будет включать вопросы экономики, энергетики, отношений с Европой и права на самоопределение. А в нем также будет отмечено, что все ныне административно-политические части Великобритании должны стать частью ЕС. Все это не более чем политический пиар для лидеров трех проблемных британских регионов. Это собрание ни к чему не приведет, считает руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
8: Что первые лица этих регионов требуют от центрального правительства разрешить им проводить референдумы, это скорее вот некий пиар. Возможно ли это на самом деле? Проблема заключается для них в том, что разрешение на референдум должно дать центральное правительство, во-первых, и во-вторых, парламент. С этим очень большие проблемы. Вот Шотландия, даже самый крупный регион, она этого не добилась. Это нужно менять законодательство. А парламент согласится менять законодательство? И как менять это законодательство?
3: Почему именно сейчас назрел вопрос одновременно у разных частей Великобритании об этой самой декларации?
8: Это перманентный политический кризис. 7 премьер-министров за 10 лет. Ситуация лучше не становится. И все эти премьер-министры уходят в отставку либо потому, что их политика провалилась, либо, как Джонсон, они себя дискредитировали, как собственный Листрас своей финансовой политикой просто абсолютно провалили. Хватило только на 44 дня. Поэтому вот при такой ситуации, да, они требуют референдум. Но Северная Ирландия, там речь идет о том, чтобы присоединиться к Республике Ирландия. Не идет речь о том, чтобы стать независимым государством. А вот Уэльс становится независимым, Шотландия становится независимым. Вот Шотландия самая крупная, 5 миллионов человек. И что они дальше делают? Вступить в ЕС? 5-миллионная Шотландия в ЕС, она будет иметь голос? Не будет. Бельгия и Испания проголосуют за то, чтобы принять Шотландию в ЕС, когда у них есть свои сепаратистские регионы? Наверное, нет.
1: Елена Ананьева, руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН. Документ, как утверждает Телеграф, призван оказать давление на правительство. Премьер-министра Великобритании ранее Энди Бернем заявлял о возможности проведения референдума о независимости Шотландии, если жители поддержат это предложение. Речь также шла о возможном саммите с Шотландией, Уэльсом и Северной Ирландией. В результате региональных выборов в мае во главе всех трех автономных регионов Великобритании стали партии, выступающие за независимость. Решение Центробанка сохранить ключевую ставку, растущая нефть и геополитика. Эти факторы будут влиять на рынки в ближайшие недели. Что будет с российскими акциями, нефтью и рублем, рассказывает инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
9: Тот факт, что регулятор, даже не рассматривая вариант снижения ставки, дал умеренно жесткий сигнал, означает, что нет окончательной ясности, что Центральный банк вообще продолжит снижать ключевую ставку в этом году. Это может оказать негативное влияние на открытие биржевых торгов в понедельник. Но, с другой стороны, у фондового рынка России есть определенные позитивные драйверы. Это, прежде всего, высокие цены на нефть, которые по Бренту поднялись выше $100 за баррель. Но также возможные переговоры трехсторонние России и Украины и США по урегулированию российско-украинского конфликта. Поэтому определенные драйверы есть, но все-таки, скорее всего, фондовый рынок будет торговаться в лучшем случае нейтрально на предстоящей неделе. Что касается курса рубля, то рубль, наоборот, получил поддержку от решения Центрального банка сохранить ключевую ставку, поэтому вкупе с дорогой нефтью есть определенные предпосылки для продолжения умеренного укрепления рубля. Цены на нефть будут торговаться выше $100 за баррель на эскалации ближневосточного конфликта. Иран угрожает ударить по нефтяной инфраструктуре стран Ближнего Востока, и Ормузский пролив остается в значительной степени перекрытым. Ближневосточный конфликт имеет тенденцию к удлинению.
1: Инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов. Официальные курсы Центробанка на понедельник: доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97.87, китайский юань 12 рублей 55 копеек. Футболисты Краснодара сыграли на своем поле в ничью с Акроном в матче 8-го тура РПЛ. В первом тайме гостей вывел вперед Константин Мардишвили, а под занавес матча Хуан Баселя сравнял счет 1-1. Краснодар не смог победить во второй игре подряд, но продолжает лидировать с 20 очками. А в Москве «Спартак» на своем поле разгромил Ростов 3-0. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
6: Футбол с Григорием Гуреевым.
10: Московский «Спартак» реабилитировался перед болельщиками за поражение в прошлом туре от «Динамо». Не без труда, казалось бы, но красно-белые крупно победили Ростов. Во всех голах поучаствовал Пабло Солари. Сначала после его ввода из-за боковой Даниил Денисов навесил на Жетсона, и тот открыл счет. Затем сам Солари реализовал пенальти за нарушение на Наиле Умярове. Судьи долго изучали этот момент. Потом Солари поле покинул, но даже тут оказался причастен к взятию ворот. Заменивший его Никита Масалыга забил третий. Под конец игры Ростов остался в меньшинстве. Константин Кучаев свалил на Мирленде Даку и получил вторую желтую карточку. «Спартак» набирает 16 очков, столько же у «Динамо» и «ЦСКА». Команды делят второе, третье и четвертое места. Бело-голубые впечатляют. 4 победы подряд в РПЛ. Зам главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков отметил, что на игру команды стало приятно смотреть.
11: Если по первым турам «Бело-голубых» скорее относили к середнякам и вообще сомневались в их потенциале, то сейчас «Динамо» в полном порядке, и место, которое оно занимает в топ-3, вполне по делу. Посмотрим, что там дальше у Шварца заготовлено, но пока «Динамо» производит очень хорошее впечатление. После «Краснодара», пожалуй, это лучшая команда по игре вот последние 3-4 тура точно.
10: Грозненский «Ахмат» в драматичном кавказском дерби обыграл махачкалинское «Динамо» 3-2. Дагестанская команда дважды вела по ходу этой встречи, но в итоге ее подвела реализация, а главный тренер Вадим Евсеев в эфире «Матч ТВ» не скрывал своего разочарования.
12: Мы не реализовали моменты, которые у нас были, особенно при счете 2-2. Потом могли сравнять, если нам забивают с 25 метров, а мы с 8 метров в ворота не можем попасть. В ворота попади, ну и хотя бы в ничью. Сколько надо еще нам забить, чтобы выиграть?
10: Накануне ЦСКА и Рубин не выявили победителя. Эта встреча началась жестко. Сначала за нарушение на Матвея Кисляке был назначен пенальти, который реализовал Иван Обляков. А затем за грубую игру был удален армеец Матеус Рейс. Уходя, он не сдержал эмоций и толкнул в спину арбитра Инала Танашева. Теперь ему грозит длительная дисквалификация. Артем Локалов, корреспондент «Российской газеты» и автор телеграм-канала «Футбольные темы», уверен, накажут строго.
13: Насколько я понимаю, там до 6 матчей можно получить по вот этой дисциплинарной статье. Я думаю, что наказание будет довольно суровым, несмотря на то, что там был, скажем так, тычок, наверное, в спину судьи, но так или иначе рукоприкладство в отношении арбитра будет караться очень строго. Бразилец, как мне кажется, не для того сюда приезжал, если говорить о целях ЦСКА. В общем-то, рассчитывали на то, что он будет показывать свой класс в игре. Серьезно подвел команду. Команда судей, конечно, во главе с Мажичем будет максимально жестко действовать в этом отношении. Потому что Танашев один из ведущих наших арбитров сейчас, молодых арбитров, которого назначают на топовые матчи, чтобы пресечь это в дальнейшем, чтобы другим неповадно было.
10: Во втором тайме Андерсон Аройо сравнял счет. ЦСКА выстоял и даже пытался атаковать, но в итоге ничья 1-1. Даже в меньшинстве армейцы в этом сезоне не проигрывают. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
6: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
14: До февраля пространство аптекарского приказа в Музее архитектуры имени Щусева будет отдано бумажной архитектуре. Проект «Бумажная архитектура. Долгий ящик», автором и куратором которого выступает архитектор Юрий Авакумов, выставочная трилогия. Первый ящик будет открыт для посетителей до середины октября, второй в ноябре-декабре, третий в январе-феврале будущего года. Бумажники – одно из самых неординарных явлений в отечественной архитектуре конца прошлого века. В центре этого нонконформистского движения были молодые архитекторы, преимущественно выпускники МАРХИ и Новосибирского инженерно-строительного института имени Куйбышева. И их концептуальное творчество было ориентировано не на реальное строительство, а на журнальные публикации, выставки, конкурсные идеи. Отсюда и название «Бумажная архитектура» или по определению Юрия Авакумова «Архитектура мысли, заставляющая каждого зрителя думать». Сегодня работы бумажников есть в Русском музее, Третьяковке, Пушкинском музее, Центре Помпиду, Музее современного искусства в Нью-Йорке. Но именно Щусевский музей получил в дар собрание, сделавшее его обладателем самой крупной коллекции бумажной архитектуры в мире. Да, бумажная архитектура – завершенный художественный момент. Ее эпоха ушла и не повторится. Но осталась возможность увидеть оставленный ею след. В частности, 300 графических работ, представленных на нынешней выставке. Первой за последние почти 20 лет. По словам директора Щусевского музея Натальи Шашковой, знакомство с этим феноменом показывает, что архитектура – это в первую очередь смелое творчество, не ограниченное материальным миром. И бывает так, что пусть не воплощенные, но высказанные идеи оказывают на умы даже большее влияние, чем построенные объекты. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале BFM.ru.
6: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
15: У микрофона Сардар Эвлекулиев. Слова Владимира Зеленского об ответе Украины на удары по энергетической инфраструктуре – это новое заявление в эскалационном стиле. На это указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии тележурналисту Павлу Зарубину. Такое заявление ранее Зеленский сделал в интервью журналисту Фариду Закарии. Все страны БРИКС поддерживают развитие платежных систем для расчетов национальных валютов, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на пресс-конференции по итогам саммита объединения в Индии. По словам президента ЮАР, центральные банки стран объединения уже обсуждают этот вопрос. Президент ЮАР также рассказал, что во время визита в Индию купил книги, расплатившись картой в рупиях с последующим пересчетом суммы южноафриканские ранды. По его словам, платеж прошел без каких-либо затруднений. Более 1000 батальонов из добровольцев будут созданы в Иране в рамках кампании «Жертвующие собой» для защиты страны от нападения США. Об этом говорится в заявлении штаба компании. Данные на ее сайте свидетельствуют, что на данный момент организаторы кампании получили более 31,5 миллиона заявок. Тело еще одного 17-го альпиниста нашли на месте схода лавины в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. Поисково-спасательные работы на этом завершены, сказал собеседник агентства. Спасатели 6 сентября сообщили, что лавина накрыла группу альпинистов в Безенгийском ущелье в горах Кабардино-Балкарии. Сообщалось о гибели 15 человек и 6 пострадавших. Судьба еще 2 человек оставалась неизвестной. Часть погибших, как рассказали в Росгвардии, представители этого ведомства. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Минобороны сообщила о продолжении ударов по железнодорожной инфраструктуре в западных регионах Украины, а в Кремле меж тем заявили, что Россия рассчитывает провести новые трехсторонние переговоры в обозримой перспективе. Подробности через минуту. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился предприниматель, который обнаружил конкурентов из Гонконга. Бизнес они ведут здесь, но юрлица китайские. И, как предполагает бизнесмен, таким образом они уходят от налогов. А кто может стоять за иностранными селлерами, работающими на маркетплейсах в России? Дональд Трамп призвал Зеленского прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что эти атаки привели к дефициту дизеля в России и других странах. Средняя цена на дизельное топливо в США достигла рекорда. Услышат ли в Киеве этот призыв? Эти и другие темы на Бизнес-ФМ. Минобороны сообщила о продолжении ударов по железнодорожной инфраструктуре в западных регионах Украины. По данным ведомства, эти объекты используются для перевозки военных грузов из стран Европы. В Одесской области поражены 3 логистических центра, в том числе Новой почты и цеха по производству БПЛА, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Кроме того, в порту Одессы поражен сухогруз, который использовался для снабжения ВСУ. А в Кремле заявили, что Россия рассчитывает провести провести новые трехсторонние переговоры в обозримой перспективе. Эксперты предполагают, возросшая интенсивность российских ударов может являться способом принуждения Украины к переговорам. Подробнее Наталья Шашина.
16: Интенсивность ударов высокая последние несколько недель. Российские военные бьют по логистической, железнодорожной, портовой и энергетической инфраструктуре, в том числе на западе Украины. Немецкая Der Spiegel утверждает, что бывший британский премьер Борис Джонсон и высокопоставленные европейские чиновники едва не попали под удар БПЛА у польско-украинской границы. Якобы их специальный поезд пришлось остановить и эвакуировать. В нем же возвращался из Киева